Сильнее и сильнее, и моя воля уходила неизвестно куда, словно стиснутые паутины ее слов. «Вы думаете, сказки все врут?» – воодушевилась девушка. Наверное, у нее давно не было такого благодарного слушателя. Ничего подобного. Это мудрость веков. Вот, к примеру, легенда о живой и мертвой воде. Последнее сейчас просто полно. Природу сильно загадили, во всех газетах пишут. От яда химикатов и удобрений масса заболеваний, вплоть до генетических, наследственных. Сточные воды переполняют водоемы. Пожалуйста, кишечные болезни. Еще примеры нужны? Пожалуйста. Мы обрабатываем сейчас пестицидами 87% сельскохозяйственных земель, больше всех в мире. И подавляющая часть препаратов до мишеней, сорняков и вредителей не доходит. Зато губит ни в чем не повинных соседей, отравляя окрестную почву, реки, озера. Ущерб рыбному хозяйству страны от химического загрязнения водоемов выражается многомиллионными цифрами. Оно повинно в третьей гибели рыб в наших пресных водоемах. Пчелы опыляют большинство цветковых растений, но гибнут от пестицидов. Ежегодный убыток для нашей казны – миллиарды. А если сдобрить воду травами? Знать надо только, какими и в каких количествах. Вот в чем наука. Тогда не просто живая вода, эликсир получается. И он нам совершенно необходим, говорит Вера. Она вскакивает из-за стола, наклоняется к кровати и тащит из-под нее тяжелый чемодан. Раскрывает, показывает. Вот она, мудрость веков. Чемодан полон книг. Есть среди них и совсем ветхие. По названиям на обложках вижу травники, справочники по лекарственным растениям, научная литература, тоже о травах. И что? Трава от всех болезней помогает? Конечно, девушка бережно закрывает чемодан и задвигает его обратно под кровать. Возвращается к столу, потирая руки, и наливает себе новую чашку чая. Пьет мелкими глотками, внимательно смотрит на меня. Не верите, да? Да как сказать? Мне совершенно не хочется обижать ее. Просто не сталкивался с этим до сегодняшнего дня. Так давайте устроим маленький экзамен. Вы будете называть болезнь, а я говорить, какой травой ее лечить. Хорошо, соглашаюсь я. Проверить нее, конечно, трудно, справочников не налистаешься, но обманывать она, чувствуется, не умеет. Давай. Чем больное сердце исцелить? Адонисом, боярышником, пустырником, валерианой, земляникой, ромашкой, спаржей, огнецветом, шиповником, гречихой посевной, хвощом полевым. Вера говорит без запинки, ясно, хорошо знает. В необычном экзамене ее ничто не смущает. Девушка в своем усердии спокойна и естественна. Ну что ж, посмотрим дальше. А с ангиной как бороться? Береза, душица, земляника, лук репчатый, ромашка, черника, ноготки, белокровие. Донник, вербейник, окопник, сосна сибирская, морковь, земляника, крапива. И зрение можно улучшить. Кровяк, черемуший цвет, вороний глаз. И камни в почках ликвидировать. Синяя юбочка, верость, калина, ягода. Да ты просто молодец. А можно еще вопрос? Вот есть такое растение элеутерокок. Оно имеет название и попроще, мгновенно стала отвечать девушка. Чертов куст, дикий перец, нейтронник, потому что кусты колючие. У растения сильные тонизирующие свойства, противосклеротическое действие, понижает содержание сахара в крови, плюс к этому широкий спектр защитного действия. Не хуже антибиотиков. Шалфей. Регулирует деятельность желудка при хроническом бронхите, очищает дыхательные пути, оздоровляет печень и почки. Полезен при воспалениях горла, при ангине. Очень хороши шалфейные ванны при радикулитах, невритах и ревматизме. Наша оживленная беседа начинает затухать. Оно и понятно, дело к полночи, да и я отяжелел от выпитого чая. Все-таки мы почти весь самовар упражнили. Ну и, конечно, слабость после болезни давала о себе знать. Вера еще рассказывала, как она собирает травы, как сушит их, как готовит сборы для сельчан. Заметив, что у меня постепенно слипаются глаза, она быстро постелила мне на кровати отца, которого ждала весь вечер. А папаня отправился еще утром на соседний хутор. Это рядом километров 10. Двоюродный племянник женился. Так что теперь наверняка не придет ночевать поздно, ведь...
Вера же, конечно, осталась присматривать за пчелами. И я вяло, но вполне умиротворенно подумал, что это очень хорошо. Завтра опять смогу поговорить с этой милой, славной девушкой, душа которой не испорчена цивилизацией и столь щедра. Вера помогла мне лечь поудобнее и заботливо укрыла одеялом. Я закрыл глаза и сразу же провалился в сон.

Мне сильно давили на ноги. Открыл глаза и увидел, Вера забралась на мою кровать, забилась в угол подальше от странного явления в противоположном конце комнаты. Пожар? Да нет, не пожар. Приглядевшись, понял, что это больше походило на гирлянду маленьких лампочек, на колонию светлячков, устроивших сбор. «Что это?» — шепотом спросил я, потому что говорить громко казалось кощунственным, словно голос мог разрушить это нагромождение огоньков. «Это зацвел тысячелистник», — так же тихо, но совершенно спокойно ответила Вера. «С детства была уверена, что мне доведется это увидеть. Предчувствие не обмануло. Нам необычайно повезло. Ведь тысячелистник — это старший брат алоэ. Он цветет раз в 10 веков. Есть и предание. Кто съест кисть этих желтых цветочков, напоминающих маленькие трубочки, тот обретет совершенно необыкновенные для человека качества. Так, цветы уже налились в полную силу». Девушка вскочила с кровати. «Ну что же ты?» Вера как-то совершенно органично перешла со мной на «ты». Бред какой-то непроизвольно вырвалось у меня. «Ну что же ты, слон?» Еще раз совсем жалобно, просяще проговорила Вера. «Да ты действительно просто толстокожий. Давай руку, быстрее, быстрее!» Все смолкло. И свечение пропало. Точно бред, порождение моей непонятной болезни. Я встал, чиркнул спичкой. Слабый огонек с трудом разогнал тьму. Никаких цветов, естественно. Правда, у горшка с засохшим алоэ в углу отсвечивал какой-то налет, но это мог быть и рассыпавшийся табачный пепел, и обычная бытовая пыль. Хотя на ней еще виднелись небольшие следы босых ног. Но и эти следы постепенно покрывались налетом, и через несколько секунд их уже нельзя было различить. Чертовщина какая-то. Чего только в кошмарном сне не привидится. Болезнь выходит, точно. Вера, наверное, давно спит, подумал я. Ладно, завтра с ней еще успеем наговориться. Интересно, кстати, а что ей снилось? Я ощупью нашел свою кровать, лег и накрылся одеялом с головой. Меня разбудил автомобильный гудок. Приехали мои друзья. Одеться было делом минуты. Вышел во двор, но девушки нигде не увидел. Зато дождь хлестал вовсю, и мои друзья даже не вылезли из Нивы. Валерка сквозь приоткрытое окно прокричал, чтобы я собирался поскорее, иначе дорога через поле окончательно размокнет, и нам тогда до холодов отсюда не выбраться. Я кивнул и пошел в дом за рюкзаком. Несколько минут просидел за столом, пытаясь сообразить, что это, сон или было? Нет, наверняка, просто бред от очередного приступа моей непонятной болезни. Дом выглядел внутри явно нежилым. Пыльный пол, усеянные отпечатками моих башмаков, пустая полка на стене, прокопченный, давно не чищенный потолок. Даже в керосиновой лампе на непонятно когда мытом столе не было признаков горючего. А алоэ стоял весь поникший в углу, видно, его лет 100 никто не поливал. Я встал, вскинул на плечо рюкзак. И все же, чем черт не шутит? Достал из кармана блокнот, выудил визитную карточку, написал на обороте «Спасибо за гостеприимство. Если приедете в город, буду рад вас видеть». И оставил на столе. Усаживаясь в машину, огляделся, ведь Вера говорила что-то о пасеке. Но ни одного улья не увидел. Точно, просто чертовщина. Дорогой друзья надо мной посмеивались. Говорили, что я слабак, раз так быстро сломался в пешем переходе, и больше они меня в поход не возьмут. А я, как всегда, помалкивал насчет своей болезни. У нас не принято ее поминать. Когда подтрунивание над моей слабостью достигло апогея, невольно огрызнулся. Пока вы мотались в город, я с такой девушкой познакомился. «Да какие здесь люди!» — усмехнулся Валерка. «Дом уже сколько времени брошен. Даже если бы там кто-то жил, зачем нам спешно на всю ночь было такие концы крутить? Вышли бы с утра, поймали бы попутку». «Ага», — влез в разговор Сашка. «Удивляюсь, слон, как ты еще голых баб там не увидел?» Ребята стали громко смеяться.
Валерка включил передачу, и машина медленно пошла вперед по вязкой земле.

0: Где-то в октябре ко мне на прием попал человек лет 60. До меня добрался довольно странным образом. Показывая всем в редакции мою визитную карточку, он искал ее владельца. Мужчина, его звали Юрием Александровичем, пояснил, что нашел ее в своем заброшенном зимовье. Там у него раньше была пасека, но по причине больных ног ходить в такую даль стало тяжело. Но летом, вот уж поистине повезло, теща здоровье немного подправила, бабка Матрена травки знает, а нынешний год на них богатый был, вот и помогла. Поэтому под осень решил проведать зимовье. Вдруг на зайца все же соберусь. Там и нашел мою визитку. «Очень рад», — сказал я. «А мы в поход ходили, заблудились немного, да и дождь еще». «На здоровье», — заметил Юрий Александрович. «У меня претензий к вам нет. Я с просьбой пришел».
1: «Пожалуйста, чем могу».
0: «Слышал, что ваша газета печатает заметки о всяких там происшествиях.
1: Есть такое дело».
0: «У меня дочка пропала. Давно, правда, лет 15 прошло. Училась она в городе, в медучилище. Но на каникулы не приехала как-то. Понятно, дело молодое. Поехали куда-нибудь в путешествие. Потом смотрю, писем от нее долго нет. Приехал в общежитие и узнал, нет ее, пропала. Как обухом по голове, не знал, что ей делать. Ну, понятно, в милицию обратился, они розыск объявили. Сколько годов искали, а все без результата. Так и жил без надежды. А тут ваша карточка. Может, посодействуете?»
1: «Конечно, какой разговор. У вас есть ее фото?»
0: «Да, да, обязательно», — засуетился мужчина. «У меня от предчувствия заныло сердце». Гость полез в карман старенького пиджачка, достал конверт, завернутый для верности в носовой платок, аккуратно разложил фотографии на столе. Снимков было много, все любительские, но недодержанные, немного тронутые желтизной от слабого фиксажа и времени. И со всех них на меня смотрела Вера.

0: Евгений Гаркушев. Пирамиды. Оранжевый грунт, розовое небо, голые камни. Иван выглянул в единственный иллюминатор по земной привычке. Здесь на поверхности Марса изменения редки. Даже когда налетает буря, клочковатые облака, мчащиеся по небу, едва заметны. Только зимой грунт может покрыться сухим льдом, замерзшей углекислотой. Но до зимы далеко, и не выпадет не скоро. В распоряжении Ивана имелось целых 60 квадратных метров жилой площади. 3 спальни, гостиная, каюта управления и связи, пищеблок, круглая комната обсерватории с мощным телескопом и еще метров 200 технических залов. Туда надо выходить через шлюзовую камеру в скафандре. Американский экипаж улетел после полутора лет пребывания на станции. Сейчас дежурил русский космонавт, которому предстояло прожить здесь еще 2 года, из них 6 месяцев одному. Американцы помогли ему подключить привезенный реактор и вернулись домой. Следующий интернациональный экипаж доставит дополнительную технику и начнет сооружение купола. Восемь часов 30 минут по московскому времени. Сейчас оно почти совпадало с марсианским, но сдвигалось постоянно. Ведь сутки на Марсе длятся 24 часа и 40 минут. Сеанс связи в 11 утра. За 2,5 часа нужно многое сделать. В частности, заготовить 10 каменных блоков для строительства купола будущей станции. Иван сел за рычаги в каюте управления, надел виртуальный шлем и завел двигатель «Лося» — суперкомбайна, который собирали на Марсе в течение 5 лет. Но заработал он только сейчас, после запуска реактора, дающего необходимую энергию двигателям и лазерам. Шагающий комбайн отошел от штабеля уже готовых блоков, рядом с которым Иван оставил его вчера, и вгрызся лазерным резаком в скалу, выпиливая блок метрового размера. 5 минут, и дымящийся кусок камня отвалился в подставленные манипуляторы. Лось развернулся, шагнул к штабелю таких же заготовок, ловко взобрался на 3-й этаж, за месяц камни вырубили порядочно, положил блок к другим, спустился и принялся резать следующий кусок. 15 минут — кубометр камня. Час — 4 кубометра. Перерыв, чтобы остыли детали комбайна. На купол станции требуется очень много камня. Толщина стен будет минимум 2 метра, высота купола в верхней точке 100 метров, диаметр — 300 метров. Без 10:11 Иван встал из-за рычагов, налил себе чашку кофе, проглотил пару сухариков. Есть не хотелось. Аппетит на Марсе пропадал почти у всех. Держа кружку с кофе в руке, пошел в гостиную, настроил коммуникатор. Выливать напиток в условиях станции — бесхозяйственность. Хочешь не хочешь, надо допить. Позывные Земли зазвучали на минуту раньше срока. Голос оператора был странным. Дрожал, как будто его сильно расстроили или обидели. Прежде такого не случалось.
1: «Филатов, сейчас с вами будет говорить президент», — сообщил оператор. 2 минуты до связи».
0: Сигнал, идущий от Земли к Марсу, запаздывал примерно на минуту. За ожидаемое время можно было задать еще один вопрос. Иван удивился. Вроде бы все его действия были штатными, аварий не происходило. А для новых заданий вполне достаточно команды дежурного инженера или главного инженера.
1: «Президент марсианской программы», — уточнил он. «Президент России», — ответил оператор 2 минуты спустя.
0: Включился экран телевизионной связи. Трансляция велась из президентского кабинета. Впрочем, Иван никогда не посещал президента и как выглядят его апартаменты, не знал. Но было ясно, что это не главный зал Центрального управления программой. Сам президент предстал перед камерой в костюме и галстуке, редкость для него, но с темными кругами под глазами. Филатов лихорадочно соображал.
1: День рождения у него через 3 месяца. Выборы президента через 2 года. Зачем он мог понадобиться? Что хочет сказать ему президент? Или для чего-то решил лично услышать отчет о проделанной работе?
0: «Здравствуйте, Иван.
1: Голос президента был уставшим, словно он всю ночь разгружал вручную вагоны, а теперь вот собрался сделать несколько звонков друзьям и знакомым.
2: «Вы мужественный человек, поэтому я не буду готовить вас к неприятным новостям».
1: Под ложечкой Филатова засосало. «Когда неприятную новость сообщает тебе лично президент, какая это должна быть новость?»
3: «Мне очень жаль, но вы не сможете вернуться на Землю», — жестко сказал президент.
1: Пальцы разжались сами собой. Кружка грохнулась на стол, едва теплый кофе брызнул на брюки. В голове пронеслись тысячи разных мыслей. О том, что он сам попросился лететь на Марс. О том, как ему не повезло с рейсом, грузовик вез реактор и не был оборудован системой возвращения. А на прилетевшем до этого корабле улетели американцы. Планировалось, что Филатов заберет следующий корабль. Неужели продажные политиканы не выделят нескольких миллионов на спасательную экспедицию, даже если марсианский проект решено закрыть?
3: Сразу вспомнились жена и сын. Как они без него? Им выплатят страховку, дадут пенсию, но как хотелось приласкать ребенка еще раз. Хотя бы один раз.
1: «Что случилось?» – деревянным голосом спросил Иван. Его вопрос дойдет до Земли через минуту.
4: «Неужели нет выхода? Система рециркуляции воды и кислорода на станции может работать очень долго. Пищи хватит по меньшей мере лет на 10.
1: Или выяснилось, что реактор спроектирован неправильно и в ближайшее время взорвется?»
4: «Скорее всего, так».
1: Что ж, Иван знал, на что шел, когда записывался в отряд космонавтов. Знал, как велик риск участия в марсианской программе. По крайней мере, стоит надеяться, что он умрет быстро. И достойно.
2: «Но вам повезло даже больше остальных. Земля погибнет через 2 дня».
1: Президент словно бы услышал его, хотя сигнал никак не успел бы пройти путь до Земли и обратно.
2: «Как сообщили мне аналитики, вы проживете дольше всех. Орбитальные станции будут уничтожены. Вашим коллегам, возвращающимся с Марса, некуда будет садиться, а вернуться к вам на базу они уже не смогут. Только вы — единственный человек, который может прожить еще 10 лет или даже больше. Вы обязаны использовать время с толком. Или не обязаны. Честно говоря, я не знаю. Не знаю, зачем вообще даю какие-то команды, разговариваю с вами, когда осталось всего 2 дня.
4: «В чем заключается угроза для Земли?» — спросил Иван.
1: Ему не казалось, что все это всерьез. Друзья, наверное, разыгрывают его. Еще и президента на компьютере смоделировали. Хотя за такие розыгрыши надо убивать.
2: «О ситуации вам расскажут коллеги».
1: Президент все еще не слышал его вопросов, но излагал четко.
2: «А вас я хочу попросить сохранить в целости базу. И, может быть, написать что-то. Оставить знак представителям других цивилизаций. Это все глупо, но ученые, возможно, передадут вам программу действий, если вы успеют ее разработать. Энтузиасты, понимаешь ли».
1: Президент, не прощаясь, отключился, а на экране возник дежурный инженер Павел Слотин. Невооруженным глазом было видно, что он в стельку пьян.
5: «Привет, счастливчик!»
1: — заплетающимся языком пробормотал он.
4: «Вы что, с ума сошли?»
1: Иван с трудом сдерживался, чтобы не закричать.
4: «Что происходит?»
1: Слотин не умел угадывать мысли, к тому же состояние его было далеко не самым лучшим для разумного разговора, но вопросы Филатова постепенно доходили до Земли.
5: «Астероид!» — тоскливо пробормотал Павел. «Самый обычный астероид. Точнее, совсем необычный. Да какая теперь нахрен разница?»
1: Казалось, инженер надолго задумался.
4: «И что? Астероид убьет всех? Он такой большой?»
5: «Ага»,
1: — Слотин отозвался нескоро.
5: «Не только большой, но и быстрый. Диаметр 32 километра. Скорость 50 тысяч метров в секунду. Лобовое столкновение где-то в районе Красного моря. Но, как ты понимаешь, это совершенно без разницы».
1: Иван думал. Скорость объекта очень высока, даже по космическим меркам. В Солнечной системе ничто не летает так быстро. Видимо, астероид пришелец издалека. Поэтому его не обнаружила система глобального оповещения, на которую потратили столько денег в ущерб другим космическим программам. Остановить 30-километровую глыбу, по сути, небольшую планету, несущуюся с такой скоростью, невозможно. Современное развитие техники не позволит даже высадиться на ее поверхности, потому что для этого летательный аппарат должен зайти астероиду в хвост, а потом разогнаться до 50 км в секунду. Нереальный маневр. А взрывать бомбы перед глыбой или лупить ее болванками – занятие заведомо неперспективное. Информация точная?
5: Точнее не придумаешь, Ваня. Не самое паршивое, что она просочилась на телевидении в прессу. На улице сейчас лучше не выходить. Плач, скрежет зубовный, мародерство и насилие. Компетентные органы не справляются. Тем более половина их сотрудников разбежалась по домам. Да что там полицейские? У нас не вышло на работу треть персонала.
1: Филатов взглянул на часы. Сеанс связи подходил к концу. А Слотин спустя 2 минуты хмыкнул.
5: «Не боись, Ванька. Я с тобой буду разговаривать. Ресурс нечего экономить, а их хрен через 3 дня передатчик в дым превратится. Так что поговорим. Даже выпить вместе сможем».
1: Иван увидел дикую картину. Посреди супа Слотин наливает в граненый стакан коньяк с большим количеством звездочек на этикетке. «И какие у вас еще новости?» – пробормотал космонавт.
5: «Сани стыкали в аптеках подражал», –
1: мрачно бросил Павел после того, как 2 раза опорожнил стакан. К чести инженера наливал он свой импровизированный бокал не полностью, а примерно на 1/5. Сказывалась выработанная годами культура потребления благородного напитка.
5: «И оружие на расхват. Магазины многие закрылись, но люди витрины громят. Причем берут все больше консервы». «Зачем они им? Пока живут, надеются». «А я не надеюсь, ибо вооружен знаниями».
1: «Коньячку вот только прихватил. Не пропадать же ему». «Домой не пойдешь?» Паузы были невыносимыми.
5: «Зачем? Холостой я, родных нет. В квартире тесно и грязно. А у нас в центре просторно. Общение культурное, средства связи бесплатные. Впрочем, сейчас уже без разницы, платные они, нет. Последние дни живем. Выпьем, Ваня!»
1: «Подожди, Паша! Давно это все началось?» Остановиться Павел, естественно, не успел. Пока шел сигнал, налил себе даже 2 раза. Потом ответил.
5: «Люди вчера взволновались. Мы сигнал 2 дня назад получили».
1: «С Наташей ты меня можешь соединить?»
5: «Попробую. Номер продиктуй. Не знаю, где искать».
1: Непослушными пальцами Павел набрал на своем мобильном телефоне продиктованные Иваном цифры. Наташа отозвалась сразу же, как только пошли гудки.
5: «Инженер Слотин беспокоит. Соединяю вас с Марсом, девушка».
1: С глупой и одновременно тоскливой улыбкой сказал Павел.
5: «А вы разговариваете, я отойду пока. Муж ваш ответит через минуту. Задержка сигнала».
1: Телефон он положил рядом с микрофоном, подкрутив настройку громкости.
6: «Ваня! Ванечка!»
1: Наташа плакала, словно не могла поверить.
6: «Это я, Наташенька!»
1: Еще не слыша жену, закричал Иван.
6: «Как вы? Как Никита?»
1: Наташа продолжала плакать. Сквозь слезы с трудом проговорила.
6: «Никита рад. Он ведь не знает ничего. В детский сад не ходит, мама дома. Я ему игрушек накупила, сладостей, чипсов. Теперь ведь все равно, что вредно. Только он спрашивает все время, почему ты плачешь, мама? А я на него смотреть не могу. Себя не жалко, тебя не жалко. А за Никиту сердце разрывается. И еще спрашивают, когда папа приедет, хочет тебя увидеть».
1: Иван судорожно выдохнул воздух.
6: «Может быть, мы встретимся где-то в другом мире». «Ты же никогда в это не верил.
5: А на что нам еще надеяться?»
3: Иван говорил прерывисто, делая большие паузы между предложениями. И еще большие паузы между вопросом и ответом.
5: «Все мы умрем. Жаль, что я проживу дольше вас. Но я должен. Давай прощаться, милая».
6: «Время заканчивается», —
3: всхлипнула жена. «Да, время.
5: Все наше время.
4: Я тебя любил. Люблю. И буду любить.
6: Позвать Никиту?»
4: «Нет, нет.
5: Я не смогу удержаться. Почему мы сейчас не рядом?»
3: Но Никита уже кричал:
7: «Папа, папа, мы сегодня с мамой дома, и завтра дома, и всегда теперь будем вместе!»
5: «Хорошо, зайчонок. Я тоже буду с вами чуть позже. Никуда не выходите из квартиры, говорят, в городе неспокойно».
7: «Я буду тебя ждать», — обещал сын.
3: Он рассказывал что-то еще о новых игрушках, о том, чему научился за последнее время, когда телефон отключился. Вернувшийся минуты спустя Слотин взял аппарат в руки и констатировал:
5: «Бездушные капиталисты из сотовых компаний по-прежнему требуют, чтобы мы оплачивали разговоры. А я не хочу выходить за карточки. Киоск придется взламывать, потому что денег у меня, по-моему, больше нет. Если захочешь, мы позвоним им по городскому телефону. Потом».
4: «Я не знаю. Вы высчитали силу удара? Подземные бункеры не помогут?»
3: Пока шел сигнал, Иван вычислял сам. Если диаметр глыбы 32 километра, а радиус 16 тысяч метров, то объем такого шара около 4 миллиардов кубических метров. В каждом кубометре от тонны до 5 веса, в зависимости от плотности объекта. И эта глыба мчится со скоростью 80 тысяч метров в секунду. Кинетическая энергия не просто огромна, она чудовищна. Миллионы, миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. Землю разорвет на куски. Погибнут не только люди, все живое, даже бактерии. Скорее всего, планета расколется на тысячи осколков, как мифический фаэтон, из которого образовался пояс астероидов.
8: «Нет, дело абсолютно безнадежное», — почти спокойно ответил Слотин. «Так что можно не питать лишних иллюзий. И точность наведения просто потрясает. Будто специально целились».
3: «Может, так и было?» — спросил Иван. Ответить Павел не успел. Пропал сигнал. Не иначе в городе отключилось электричество. Энергетики тоже посчитали, что могут с большим толком провести оставшиеся 2 дня, если останутся дома. Если ученые разработают какой-то план действий для оставшегося на Марсе человека, он об этом не узнает. С помощью параболической антенны Иван поймал передачу какой-то радиостанции. Ведущий возбужденно рассказывал на английском языке, как люди за баснословные деньги покупают места в заброшенных шахтах и таскают туда запасы пищи и воду. Говорил парень весело. Он был молод и не верил, что Земле действительно приходит конец. Впрочем, трансляция скоро прекратилась. А на станции наступил вечер. Марс повернулся к Земле другой стороной. Параболическая антенна стала бесполезна. Спутник, ретранслирующий сигнал с родной планеты, был рассчитан только на направленную передачу и обеспечивал техническую связь. Резать каменные блоки не поднималась рука, хотя заняться чем-то не помешало бы, и плановое задание на сегодня Иван не выполнил. Вместо этого он устроился в обсерватории, включил стереосистему на воспроизведение по кругу, поставил воина вереска, мельницы и смотрел на звезды, пока не уснул прямо под телескопом. Он хотел найти в небе астероид-убийцу и послать ему проклятие, но не знал, в какой стороне нужно искать. Так же, как не знал точного времени катастрофы. Весь следующий день Иван пытался разглядеть Землю в телескоп. Солнце жгло глаза, из них текли слезы. Связь отсутствовала. Планету не было видно. Великое противостояние. С Земли Марс видно отлично, а вот наоборот не очень-то. На третий день стало ясно. Все кончено. Ни шороха в эфире, только гулкий треск помех. И в какой-то момент у Ивана в душе словно бы что-то оборвалось от невыносимой боли.
8: Он понял, случилось, хоть и не видел ничего. Все его близкие мертвы. Все люди мертвы. Или умирают. Через несколько недель он, возможно, увидит то, что осталось от Земли. Груду обломков? Багровый шар планеты, на которой полыхает пожар? Льдистое свечение густых облаков, образовавшихся после удара и закутавших истерзанную Землю? Запасы энергии в реакторе почти не ограничены. Во всяком случае, на ближайшие 10 лет хватит. Ресурс Лося очень велик. Его проектировали и монтировали лучшие специалисты. Что толку писать письма в никуда, составлять никому ненужные отчеты? Бумага истлеет, станция рано или поздно потеряет герметичность и будет разрушена. Сев за рычаги управления комбайном и надев виртуальный шлем, Иван без устали резал блоки. Он остался один. Но он воздвигнет монумент, который простоит тысячелетия. Памятник Земле и своей семье. Три пирамиды. Большую, чуть меньше и совсем маленькую. Копии древних пирамид. Размеры усыпальницы Хеопса Иван помнил. 233 метра сторона основания, 147 метров высоты. Такую пирамиду он не сложит, ведь для нее понадобится больше 2,5 миллионов кубометров камня. Если вырезать и укладывать каждый день по 40-метровых блоков, работая на 200 с лишним лет. Столько он не проживет, да и техника не выдержит. Но пирамиду нужные пропорции шириной основания в 50 метров, а высотой 31,5 он успеет сложить. Работы без выходных на 2 года или на 3, если темп выдержать не удастся, а техника потребует ремонта. Потом можно сложить еще одну пирамиду и еще. А на стенах пирамид вырезать послание тем, кто придет. И разобрав пиктограммы, пришельцы из других звездных систем или те существа, что вновь разовьются на Земле через миллионы лет, смогут понять. В этой звездной системе жили двуногие, которые добрались до Марса и оставили на нем свой след. Как когда-то поступили гости долины Нила, труд которых так и не смогли повторить многие поколения жителей Древнего Египта.

Максим Дубровин. Смерть птицы. Под землей тихо и спокойно. Тепло, сыро и темно. Под землей черви, медведки, сороконожки, мокрицы, муравьиная королева, жабьи норы и кроты. Узловатые, как будто скрученные артритом корни с тонкими бледными кончиками, природные камни там и сям, человечьи скелеты в обнимку со смертельными тайнами и зарочными кладами. Ниже — черный горючий камень и бурая жирная нефть, почитаемая темными народами за кровь земли. Реки, текущие с ленивой уверенной медлительностью неизбежной смерти. У них нет берегов, нет начала и конца, и они полны черного песка. Подземные горы, растущие к поверхности, словно новые зубы на смену отжившим и стертым от тучи и неба. Под ними могилы старых богов, имен которых не помнят даже они сами, и пространство, принадлежащее сущностям, вовсе не имеющим имен. Еще ниже беззвучно бурлит сферическое море жидкого огня. У этого моря нет дна, но есть центр. Там, в раскаленной пульпе планеты, неизменные миллиарды лет, безразличные к жизни, смерти и времени, пребывает, не ведая снов и не зная горя, крупица космической пыли, соринка, вокруг которой выросла жемчужина Земли. Так, под землей. На земле убивали птицу. У красноармейца Алексея Птицы в деревне под Рязанью осталась мать и вдовая старшая сестра Мотря с малышом, и брат, и дядькина семья, и дед с бабкой. Лютая смерть попыталась обойти птицу и прорваться к его родным, чтобы навсегда разлучить их. Но красноармеец не хотел разлуки. Поэтому Алексей Птица бросился к амбразуре Дота и закрыл ее своим молодым телом.

Тяжкие пули с яростью били в его грудь, и ему казалось, что это не пули, а тяжкий железный молот вступил с ним в борьбу. Первым же ударом молота его едва не отбросило от амбразуры, и птица схватился крепкими руками за случайные арматурины по бокам от дыры. Держась за них, он прижался еще крепче, со всей отчаянной силой, проснувшейся сегодня в нем. Снова и снова крушил невидимый немецкий пулеметчик своим молотом тело птицы, но уже не сдвинуть было солдата с его нового поста. Птица не боялся этих ударов. Он улыбался серому шершавому бетону перед лицом, потому что чувствовал. Удары становятся слабей. Видно, выдохлась злая фашистская сила в войне с русским солдатом. Он не знал, что вражеский молот проделал в его крестьянском теле большую красную дыру. И оттого он не ощущает прежней силы ударов. Кровь текла по груди, по животу и по ногам и лилась прямо на лицо вражескому молотобойцу, застя взор. Боли совсем не было. Это чувство птица потерял где-то в войне. Иногда оно находилось, но непременно во время привалов или случайного сна. В бою же боль терялась опять. Ум птицы оставался сейчас живым, хотя крови в его голове было уже совсем мало, и птица радовался, что может помочь товарищам своим ловким поступком. Он представлял молотобойца внизу, его жестокое лицо, исступленные глаза, ищущие наших солдат и не могущие разглядеть их за телом находчивого красноармейца. От радости птица заплакал, прижавшись щекой к бетону. Левым глазом он видел кусок бело-серого неба с маленькими черными облачками разрывов, а ниже бегущих по полю бойцов из своего батальона. А правый глаз был так близко к бетону, что ничего не видел, кроме маленькой щербинки от немецкой русской пули. От слез птица слабел, но слабел и молотобоец. Удары его стали совсем легкими. Слабость птицы была нежной и теплой, а слабость врага, красноармеец, чувствовал это, испуганный и жалкой. Руки бойца все еще держались за скобы, но в этом уже не было нужды. Пули пролетали сквозь него, не встречая препоны. Наконец, тело птицы разучилось жить,

0: Страх смерти много сильнее самой смерти. Птица незаметно в пылу войны одолел страх, и теперь смерть ему была не опасна и безразлична. Первым делом он проверил ДОТ. Заглянул в отверстие, из которого торчал ствол пулеметной машины, и увидел мертвого фашиста. Враг лежал на земляном полу, раскинув руки. Осколком мины ему порвало лицо, из кровавой мешанины торчал клок усов. На правой руке у фашиста было золотое кольцо. Птица не захотел тратить свою жалость на врага и стал смотреть дальше. Патронов к пулемету не осталось, а ничего из оружия птица больше не нашел. Он обыскал фашиста, забрал зажигалку и флягу с водой. Больше делать тут было нечего, и красноармеец пошел к своим. Дыру в груди птица попытался запахнуть гимнастеркой, но не вышло. Она тоже прохудилась от пуль. Кровь запеклась и почернела. Ветер дул сквозь бойца, превращаясь в его теле в тихий печальный свист. Птица шел вслед за солнцем, и ему было грустно. Он думал, как же теперь он будет воевать? Выдадут ли оружие взамен утерянного? Определят ли паек? Еще он думал, что рано умер, и теперь не сможет вернуться к родным, не сможет жениться, родить детей, построить своими руками будущее страны. Все-таки смерть обманула его и разлучилась с теми, кто был дорог его простой душе. Постовой Платонов увидел в сумерках фигуру, бредущую из тыла. «Стой!» — потребовал он. Птица узнал Платонова. «Это я, птица!» — сказал он. «Струсил? Отлежался?» — спросил бдительный Платонов. «Убили меня, Платонов». «Беда!» — посочувствовал постовой. Он достал кисет, листочки отрывного календаря, добытого в бою у фашистов, скрутил папиросу. Птица подошел и сел на землю. От самокрутки он отказался. Представил, как дым пойдет из дыры, и не захотел курить.
1: «Как мне быть, товарищ?» — спросил птица.
2: «Надо к комиссару идти, он разберется», — рассудил Платонов.
1: «Думаешь, в тыл не сошлют?»
2: «Небось, оставят».
1: «Зачем же я родине нужен мертвый?»
2: «А чтоб живых не растрачивать. Вот атаку можно вперед послать. В разведку тоже».
0: Платонов пригляделся к ране.
2: «Питание можно не отпускать и 100 грамм на тебе сэкономить. Много пользы», — уверенно заключил он.
1: У Платонова выходило складно, и птица почувствовал надежду и бодрость. Даже про сэкономленные 100 грамм было не обидно, ведь достанутся они не кому придется, а красноармейскому бойцу. Они еще немного поговорили. Платонов обещал непременно разыскать после войны родню птицы и помогать им, чем сможет.
0: Скоро Платонова сменили, и он ушел спать, а птица отправился к комиссару. Батальонный комиссар Кольцов не был природой приспособлен к политико-воспитательной работе. Его тяготили обязанности, возложенные долгом. Он любил романтические стихи и мечтал о далеких путешествиях. Еще он мечтал самолично подбить немецкий танк. Но в тяжелое для всего народа военное время было не до грез и приверженностей. Поэтому сейчас он не спал, как того просил измученный организм, а писал речь, которая завтра воодушевит на подвиг солдат. Голова его была полна порохового дыма, горячего железа и слез по убитым товарищам. Он вспоминал и птицу. Поэтому, когда птица зашел в блиндаж, радостно вскрикнул: «Живой!»
1: «Убитый», — сказал боец и показал на дырявую грудь, где больше не билось сердце.
0: Комиссар был молодой человек и материалист, поэтому не верил в хождение мертвых. Его военный опыт и литературный багаж подсказывали, что мертвым положено лежать на земле и смотреть стеклянным взором в хмурое небо под печальный клёкот улетающих журавлей. Но и отрицать, что человек с изуродованным телом — птица, тоже было против правды. И Кольцов стал бороться с замешательством административным способом.
1: «Документы сохранил?» — спросил он.
0: Птица похлопал себя по карманам, достал красноармейскую книжку. Комиссар полистал ее, подумал и спрятал в планшет. Птица промолчал,
1: только крепко сомкнул потоптанные каблуки и вытянулся прямее. Тогда Кольцов, вопреки принятому минуту назад в уме решению, достал документы и вернул их красноармейцу. «Ну и черт с ним! Был бы сволочью, давно показался», — решительно сказал он сам себе. «Будешь воевать», — отрубил Кольцов. Птица отдал честь и развернулся, чтобы уйти, но комиссар окликнул его. «Погоди, еще одно! Похоронку, раз уж ты...» Он запнулся, но закончил решительно. «Похоронку все равно придется слать». Красноармеец совсем не думал об этом. А теперь, подумав, ощутил с отчетливой ясностью, что старая мама похоронки не переживет.
3: «Нельзя похоронку, товарищ капитан!»
1: Он прижал руки к груди и тут же отдернул. Было неприятно.
2: «Раз убитый, делать нечего!»
3: «А я ей напишу, что живой!»
1: Выходило нехорошо. Кольцов задумался.
3: «Подам, как пропавшего без вести,
2: но и писем, чтоб не писал. Договор?»
3: «Договор, товарищ батальонный комиссар!»
1: Оставшись один, Кольцов вновь склонился над бумагой с завтрашними словами. Теперь у него получалось легко и стройно. Теперь он точно знал, что будет завтра говорить бойцам. Единственная заминка вышла, когда он решал, как назвать новые явления. Сначала он написал «Боевое советское привидение», потом сообразил, что от такой формулировки «за версту несет поповством», зачеркнул и написал «Одухотворенный человек». Нового обмундирования не дали. Поставить одухотворенного, да еще и пропавшего без вести, на довольствие не получалось. Сбрасывались батальоном. В новой форме никто из несведущих не отличил бы мертвого красноармейца от еще живых его товарищей. Только снеговая бледность пугала слабодушных, но бледность службе помехой не была. Мешала дырка. В нее, даже прикрытую гимнастеркой и шинелью, задувал ветер, и птица хоть не чувствовал холода, но постоянно ощущал раздражающее бесконтрольное движение воздуха внутри себя. На третий день Кольцов сам свозил его в полевой госпиталь. Главный хирург, подполковник Гульба, долго рассматривал черную дырку, тянул носом, отщипывал кусочки и изучал их под микроскопом. Он приставлял к мертвому телу стетоскоп, стучал по холодным коленям мозолистой костяшкой пальца, светил в глаза, дважды измерял температуру разными термометрами. Птица с волнением наблюдал за действиями врача. Ему опять было страшно за свое будущее. Он опасался, что ему запретят военную работу. Наконец хирург вытер руки, аккуратно убрал микроскоп, сжег в лотке отщипнутые фрагменты, достал из железного шкафа градуированный флакон, налил полный стакан, залпом выпил и разрешил воевать. Птица счастливый вышел, а Кольцов задержался. Видя, что комиссар не уходит, подполковник налил полстакана и ему.
3: «Он ведь мертвый?» — прямо спросил Кольцов.
1: Военный хирург Гульба был мудрым человеком, поэтому ответил осторожно, стараясь хотя бы в букве не противоречить основным постулатам ленинизма.
3: «Он находится в термодинамическом равновесии со средой. Он не разлагается, и химические процессы в нем не происходят».
1: Комиссар правильно понял подполковника.
3: «Что же с ним делать?»
1: Но Гульба ничего не ответил. В это время привезли сгоревшего в фашистском огне танкиста, и стало не до разговоров. Вернувшись в батальон, комиссар внес имя птицы в список погибших. А потом вписал его еще в один список. А на следующий день отвез оба списка в штаб дивизии и долго-долго доказывал что-то дивизионному комиссару. Похоронное письмо мама птицы так и не получила.

0: за проявленный героизм. Санинструктор второй роты сержант Кац Федор Семенович награждается медалью за боевые заслуги. Поздравляю!
1: Служу Советскому Союзу!
0: Наводчик ручного пулемета третьей стрелковой роты рядовой Птица Алексей.
2: Я!
3: Птица сделал два шага и замер.
0: За проявленную беспримерную храбрость в бою за населенный пункт Буденовка рядовой Птица награждается медалью за отвагу. Посмертно. Поздравляю!
2: Служу Советскому Союзу!
3: Если бы Птица мог дышать, он бы задохнулся от восторга. Он стоял перед строем товарищей и испытывал чувство гордости за свою страну, которая рождает таких славных героев. Размышляя о себе в героическом смысле, он в то же время думал не о своем подвиге, а о бесповоротной готовности к подвигу любого советского солдата. Он видел эту готовность в обстоятельном Платонове, пылком Кольцове, хмуром Гульбе, и в тот момент, когда матовое зимнее солнце полировало тонкими лучами его новенькую медаль, Птица понял окончательно и точно, что фашистам не победить. И с какой бы яростью, каким неистовством не терзали они страну героев, победа останется нашей. И поняв это, Птица закричал:
0: «Ура!»
3: Крик подхватила рота, подхватил батальон, подхватил полк, подхватила дивизия, подхватил фронт, подхватила страна. И услышала небо. Месяц за месяцем воевал одухотворенный боец Птица. Служба мертвого ничем не отличалась от службы живых. Птица ходил в долгие ночные караулы и быстротечные отчаянные атаки, рыл окопы для живых и могилы для мертвых, стрелял по фашистам, травил байки у вечернего костра. Он проявил смекалку и приспособился курить, не вдыхая дым глубоко, а пережевывая его во рту, и пить, не глотая водку, а удерживая ее под языком маленькими порциями, покуда она не впитывалась куда-то в его мертвом организме. От пищи Птица отказался и голода больше не испытывал, чему многие завидовали. Он больше не спал, потому что заснувшему смертельным сном поддельный сон живых не нужен. А по утрам на лицо Птицы выпадала роса. Многие в батальоне и раньше слышали о мертвом бойце, а после награждения узнали и все. Пытливые домогались правды, откуда в обычном человеке взялись силы жить после смерти. Птица не мог объяснить, но желающим разрешал смотреть дырку. Однажды вечером к костерку, у которого грелся Платонов и сидел для компании Птица, подсел бывший политический штрафник, кандидат философии Гольдштейн, и попросил показать смертельную рану. Птица снял гимнастерку, стал ближе к огню. Через дырку Гольдштейн увидел языки пламени, стреляющие искрами в небо, кусок палатки и лес вдалеке.
4: «Надежно убили», — сказал он со знанием дела.
3: «Уж да», — ответил Птица, застегиваясь.
4: «Что же в тебе такого особенного, что остался небо коптить?»
3: Птица хотел пожать плечами, но из темноты раздался голос. «Грешный он! Вот и нет ходу на небо!» К огню вышел неприятный и завистливый человек Кузин. Он давно одержался Птицы, веря в его удачливость и надеясь на ее долю для себя. Он сел рядом с Платоновым и стал без спросу ковырять палкой в костре, выискивая картошку. Платонов ничего не сказал, чтобы не прослыть жадным, но отодвинулся от густомясого Кузина и прислонился плечом к холодному Птице.
4: «Мне бы ладно», — сделал вид, что согласился Гольдштейн. «А земля почему не принимает?»
3: На это Кузину было нечего ответить. Его представления о загробном мире ограничивались упованием на рай после смерти, и иных исходов он не видел. Он промолчал, сделал вид, что занят картошкой, достал из кармана спичечный коробок с солью, посыпал, спрятал назад. Дым от костра беспрепятственно уплывал в небо, уверенный и спокойный в своей безгрешности.
1: «Почему же я грешный?» — вступился Птица за себя.
5: Я родину любил, жил по правде, воевал без обмана и умер по-честному. Где здесь грех?
6: Ты в Бога не веришь.
5: Так нет же его, чего в него верить, удивился птица.
6: Вот в том и грех.
4: Платонов не выдержал.
6: Ты, кузин, прекращай агитацию. Скажу вот Кольцову, что коломутишь, разлагаешь общественное мнение. Только тебя и видели.
4: Кузин набычился. Резким движением ковырнул костер, выкатил еще одну картофелину. Ничего не сказал. Гольдштейн скрутил козью ножку, протянул птице.
7: Что ты чувствуешь, Алексей, после смерти? Много чувствую разного. Чувствую правоту нашей войны. Чувствую победу над фашистами. Не скорую, но неминучую. Чувствую горе по друзьям убитым и радость по живым людям.
5: Ненависть к врагам.
7: Силу правды своей чувствую.
5: Все важные чувства со мной остались, а лишнего больше не чувствую.
7: Какого же лишнего?
5: Голода, усталости, страха, отчаяния, слабости, боли, сомнений.
7: Легко тебе стало быть?
5: Совсем легко. Кажется, вот взлетел бы сейчас, только ногами оттолкнуться посильнее и в небо.
4: Держит что-то, не пускает.
7: «Грехи!»
4: — вставил кузин полушепотом.
8: «Не грехи!» — сказал Гольдштейн. «Таки миссия!»
5: «Какая такая миссия?»
8: «Предназначение!» «В мировой литературе такие случаи неоднократно описывались, но они с диалектическим материализмом плохо сообразуются, поэтому считаются антинаучными и вредными».
4: Про диалектический материализм в колхозе рассказывал партгруппорг, но птица тогда ничего не понял, и поэтому не понял и сейчас. Однако загадка собственной одухотворенности волновала его, поэтому он слушал Гольдштейна.
8: «Обычно, — продолжал между тем Гольдштейн, — дух человека умирает вместе с телом. Что происходит с телом, известно всем, а куда девается дух — загадка».
4: Гольдштейн говорил про рай, но не хотел высказывать этого вслух, чтобы не совпасть в убеждениях с неприятным кузиным.
8: Но бывают случаи, когда от мертвого тела остается живой дух, называемый привидением. Дух этот бесплотен и невидим. Он не покидает мир живых, пока не исполнит миссию.
5: «И в чем миссия?» — спросили одновременно птицы и Платонов.
8: «У каждого духа миссия своя. Отомстить обидчикам за смерть, закончить важную работу, совершить что-нибудь значительное».
4: Птица задумался. Молотобоец-обидчик давно мертв, мертвеханик, поле недокошенное в деревне даже вспоминать смешно. Да и чего значительного может совершить простой русский солдат, к тому же убитый насмерть? Платонов нашел еще одну заковыку.
5: «А где ж бесплотен, если его потрогать можно?»
4: Для проверки он ткнул птицу в твердый бок.
8: «Случай необычный», — согласился Гольдштейн. «Я думаю так. Возложена на Алексея особая миссия, которую не может выполнить бестелесный дух, потому дух и одухотворил собой убитый организм. Кольцов это понял тоже и потому правильно назвал «одухотворенный человек».

0: той поры стал искать птица свою миссию. Шли месяцы. Погиб под гусеницами романтический Кольцов, так и не успев сжечь свой заветный танк. Погиб хирург Гульба. Фугасная бомба попала в операционную, а останки подполковника похоронили купно с останками неизвестного бойца, которого он сшивал. Умирали навсегда и бесповоротно люди, которых знал и любил птица, а его миссия оставалась неразъясненной. В полковом листке красноармеец прочитал заметку о себе. Корреспондент, которого птица никогда не видел, подробно и сознанием дела обсуждал феномен одухотворенности. Заметка была написана в хорошем смысле, но версия одухотворенности у корреспондента выходила иная, чем у Гольдштейна. По его мнению, в убитого красноармейца поселилась душа Родины, чтобы помочь живым своим сыновьям. Рассказывал автор об иных случаях одухотворенности. Например, о летчике, что разбился с самолетом, но и мертвым продолжал бить фашистов. 4 раза мертвый летчик ходил на таран, многожды горел и уже совсем превратился в головешку, но продолжал воевать. Приводились истории вовсе нелепые. В частности, о безголовом комиссаре, который, лишившись основного органа, не оставил общественно-политических обязанностей. Птица радовался, что он не один такой на белом свете, и продолжал искать то, для чего он оставлен живыми. К Днепру вышли в сентябре 43-го. Фашисты укрепились на правом берегу и держались с такой силой, словно почувствовали под собой родную землю. Могучая река несла воды неторопливо и тихо, но больше ничем не могла помочь своему народу. Предстояла кровавая переправа. Маленький отряд капитана Краюхи перебрался на вражеский берег ранним утром на плотах из бочек и рыбацких лодках. Захватить плацдарм, закрепиться, обеспечить переправу. Такой был приказ. И советский офицер Краюха собирался приказ выполнить, хоть и сделать это было невозможно. Он экономно рассадил бойцов по укромным позициям и приказал им беречь свои жизни на пользу стране и убивать врага помногу и надежно. К полудню из всего отряда осталось 14 человек, а к 3 часам — 6. Тогда Краюха приказал радисту вызывать подмогу. Ему было стыдно, но, оглядываясь на реку, он видел, что понтоны возведены только до середины, и не удержать ему этого кусочка берега. Это понимал и доброволец Платонов, который лежал в цепких малиновых кустах недалеко от Краюхи и одной рукой стрелял в немцев, а другой прижимал к раненому боку пилотку. Птица вызвался добровольцем. В одухотворенном виде он еще не пытался плавать и немного опасался переправляться на плоту. Вдруг случится утонуть и лежать на дне между жизнью и смертью до нового потопа. Но война шла на том берегу, и оставаться на этом было стыдно. Кузин вызвался тоже, боялся отпускать везучего. Еще набралось 40 человек. Фашистская артиллерия без роздыха дубасила по реке. Широкий, наскоро сложенный неумельцами плот из свежего дерева сидел в воде низко и почти не слушался. Гребли чем придется, сильно, но не в такт. Медленно-медленно плот двигался к правому берегу. Сперва вдоль понтонов, потом по открытой воде. Снаряды падали в воду справа и слева, с каждой минутой все ближе.
1: «Пристрелялись, гады!» — сказал Гольдштейн, вытирая воду с лица мокрым рукавом.
2: «Не убьют, не бойся!» — весело сказал птица. «Там же наши ждут, Платонов и Краюха!»
1: «И оттого не убьют?»
2: «Конечно!»
1: «Врежь ты!»
2: — зло сказал кузин.
0: От страха у него раскрылись глаза, и он понял, что никакой удачи птица ему не принесет, а ждет его, кузина, скорая гибель.
2: «Не вру! Мы подмога! Пока мы к ним плывем, они будут держать берег. Мы уже им помогаем! Не бойся, кузин!»
0: Но кузин боялся. Он был натреснутый человек, и с каждой минутой страх все сильнее разъедал его душу. Платонов давным-давно открыл надежный способ воевать и не быть убитым. Главное в бою — думать о другом.
1: О чем угодно, только не о смерти и войне, тогда выживешь и победишь.
0: Платонов пытался научить этому товарищей, но ни у кого не получалось так хорошо думать о другом. И многих убивали. Тогда Платонов решил, что у всякого солдата свой способ выживать в бою, и учить перестал. Его же самого умение не думать о войне спасало не раз. Когда убили краюху и радиста, Платонов переполз к старой толстой березе, удобно выпроставшей корни из-под земли, и стал думать о том, как он после войны поедет в Москву. Как он обойдет весь Кремль вдоль стены, рассмотрит каждую башню, будет слушать куранты, бом-бом-бом, увидит Ленина, может быть, увидит Сталина. Как он спустится по электрической лестнице к подземным поездам метро, как поднимется и выйдет на незнакомой улице и встретит незнакомую девушку. Как они пойдут в парк есть эскимо и кататься на каруселях. И как ничто больше не сможет помешать его счастью. Уже убили всех. Только один Платонов держал плацдарм, от которого зависел в эти минуты исход всей войны. Флот рассыпался от близкого взрыва, когда до берега было еще метров 200. Половину бойцов пришибло бревнами, а кто не умел плавать, утоп сам. Кое-как сгрудили вместе, что поймали, и, навалившись, поплыли дальше. Кузин совсем растерял остатки храбрости. Когда далекий фашистский пулеметчик начал стрелять по остаткам плота, он решил, что Родина не стоит его жизни.
2: «Зачем мне умирать?» — спросил себя Кузин. «Что изменится, если я сейчас выберусь на берег и брошусь навстречу безжалостным пулям? Ведь какая получится подмога из нас?»
0: Он пересчитал глазами оставшихся.
2: «Восьмерых! Плюнуть и растереть! На один зуб фашистам! Не хочу!»
0: Решив так, он отпустил бревно, за которое держался, и нырнул. Под водой Кузин бросил винтовку, документы, снял гимнастерку и сапоги. Плыть сразу стало легче, и Кузин позволил течению отнести себя подальше от опасного места.
1: Он почти выбрался на берег, когда шальная пуля, выстреленная совсем в другого человека, попала ему в голову. Кузин пошел на дно и навсегда исчез из памяти живых и мертвых.
0: Птица помог выбраться Гольштейну на берег. Философский кандидат был ранен в правую руку, из ладони струйкой била кровь. Больше никто не спасся. Впереди в близком пролеске были слышны выстрелы.
2: «Это Платонов держится, нас ждет!» — сказал птица. «Пойдем, товарищ, поможем ему!»
0: Они побежали по голому пляжу. Птица впереди, Гольштейн за ним. Невидимый враг стрелял по ним из леса и удивлялся, что никак не может попасть. А птица чувствовал, что пули одна за одной вонзаются в его тело и толкают назад. Бежать от этого было неудобно, но останавливаться еще хуже.
1: «Как хорошо, что в меня попадают! Хитро мы с товарищем придумали спрятать живого за мертвым!» — радовался птица на бегу, хотя ничего они не придумывали. И мертвый прикрывал живого лишь по случайности, точно так же живой мог сейчас прикрывать мертвого.
0: А через мгновение это стало уже неважным. Пуля пронзила одежду птицы, пролетела через дырку в теле и убила Гольштейна в живот. Платонов символично лежал под березовым деревом. Ему было рано умирать, надо было дождаться подмоги. Но Платонов так устал воевать, что уже не верил в подмогу. Ему стало казаться, что он один на белом свете ведет бой с фашистами и не дает им мордовать Родину. И вот теперь его человеческие силы на исходе. Не помогает больше испытанный способ, и нужно умирать. Его ранили еще дважды, в правое плечо и в левую ногу. В ногу было не страшно, Платонов знал, что она больше не пригодится, а плеча было жалко. Отнялась рука, и теперь он не сможет перезарядить пулемет. Это была последняя капля. Платонов зарыдал. Он плакал от обиды, размазывая по щекам слезы бессилия. Он всхлипывал и рычал, подобно дикому зверю, и кусал корни березы, не зная, как еще выразить свое несогласие со смертью. Но плача, Платонов не забывал и стрелять, чтобы не проиграть войну раньше времени.
1: Таким его и увидел птица.
0: лежащим почти на спине, некрасиво вывернутым в прицельной позе, рыдающим, окровавленным, но еще живым.
2: «Вот и подмога, Платонов!»
0: — сказал птица, устраиваясь в корнях рядом с товарищем. Они еще долго стреляли по фашистам из своего надежного места. Птица помогал Платонову заряжать пулемет и прикрывал его с той стороны, где засел меткий вражеский снайпер. Потом Платонов перестал стрелять, и в следующий миг на берег хлынули наши войска.
3: Птица почувствовал, что сила, не дававшая ему взлететь в небо, отступила.
0: Он взглянул в последний раз на мертвого Платонова, оттолкнулся ногами от мшистого корня и взмыл над землей. Над лесом плыли комковатые серые облака, а над ними, на высоте недоступной даже орлам, начинались небеса. Выше, за самым высоким и счастливым седьмым небом, светило яркое и честное солнце. Дальше простирался бесконечный космос Вселенной, в самом сердце которого горел вечный огонь. К этому огню, неторопливо и уверенно, плавно взмахивая могучими крыльями, летела душа птицы. Так над землей, на земле, Платонов открыл глаза.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Как микромил и гигациан разбеганию туманности положили начало. Астрономы учат, что все существующее — туманности, галактики, звезды — разбегается в рассыпную. И из-за этого неустанного разбегания Вселенная расширяется вот уже миллиарды лет. Многие дивятся такому вселенскому бегству, обращаясь мыслями вспять, заключают, что когда-то давным-давно весь космос умещался в единой точке, как звездная капля, которая неведомо от чего взорвалась, а взрыв продолжается и поныне. И тут одолевает их любопытство. Что ж прежде-то было? И не могут разгадать эту тайну. А было вот что. В предыдущей Вселенной жили два конструктора-космогонника, искусники, непревзойденные в своем ремесле, и не было вещи, какую не сумели бы они смастерить. Но чтобы что-то построить, прежде надо бы иметь план. А план надо выдумать, иначе откуда же ему взяться? И оба они, Микромил и Гигациан, без устали думали о том, что можно еще сконструировать, кроме тех чудес, которые им приходят на ум. «Смастерить я бы все смастерил, что пришло бы в голову», — говорит Микромил. «Да только приходит в нее не все. Это меня, да и тебя ограничивает, поскольку мы не можем помыслить все, что только можно помыслить, и нельзя исключить, что более достойно осуществления нечто совершенно иное, нежели то, что мы замыслили и в исполнение приводим. Что скажешь?» «Ты прав, без спору», — отозвался Гигациан. «Но какой же ты видишь выход?» «Все, что мы делаем из материи», — ответил Микромил. В ней сокрыты любые возможности. Если мы задумаем дом, то дом и построим. Если хрустальный дворец, смастерим дворец. Задумаем мыслящую звезду, пламенеющий разум. И это нам по плечу. И все же в материи запрятано больше возможностей, чем у нас в головах. Поэтому надо ей приделать уста, чтобы она сама нам сказала, что можно из нее сотворить такого, что нам бы и в голову не пришло. «Уста нужны», — согласился Гигациан. «Но этого мало. Ведь сказать они могут лишь то, что прежде уродит разум. А значит, надо не только уста приделать к материи, но и мышление в ней изощрить. И тогда она уж непременно все тайны свои откроет». «Верно», — говорит Микромил, — «дело стоит труда. Я это так понимаю. Поскольку все существующее — энергия, из нее-то и надо построить мышление, начиная с самого малого, то есть с кванта. Квантовое мышление надо упрятать в клеточку, изготовленную из атомов, столь малую, сколько только возможно. И кому, как не нам, инженерам атомов, взяться за это, уменьшая и уменьшая без устали? Тогда я смогу насыпать в карман 100 миллионов гениев, и они свободно там поместятся, задача, почитай, решена. Расплодиться этих гениев без числа, и любая щепотка мыслящего песка скажет тебе не хуже бесчетного множества мудрецов, что и как учинить». «Нет, не так», — возражает Гагациан. «Надо взяться за это с другого конца, ибо все существующее — масса. Поэтому из всей массы Вселенной надо построить один единственный мозг, размеров вовсе не невиданных и мышлением изобилующий. Спрошу я его, и он один мне откроет все тайны творения, а твой порошок гениальный, диковинка бесполезная и только. Ведь ежели всякая мыслящая крупица будет твердить свое, ты запутаешься и ничего не узнаешь». Слово за слово и рассорились вчистую конструкторы, и не было уже речи о том, чтобы все решать вместе решать задачу. Разошлись они, посмеиваясь друг над другом, и каждый взялся за дело по-своему. Микромил принялся кванты ловить и в клеточки атомные запирать. Поскольку же теснее всего им было в кристаллах, то к мышлению приучал он алмазы, халцедоны, рубины. И с рубинами дело лучше всего пошло. Сколько он запихнул в них смышленой энергии, что аж посверкивало. Было у него немало и прочие минеральные сметливые мелочи. Изумрудов голубовато-дымчатых, топазов желто-смекалистых. Но яркая алая рубина в мышлении больше всего ему приглянулась. А пока Микромил трудился в хоре пискливых малюток, Гигациан посвящал свое время гигантам. Сгребал к себе с превеликим трудом солнце и галактики целые, растапливал их, перемешивал, спаивал, сочленял и, потрудившись на славу, сотворил космолюдина, обхвата столь всеохватного, что в ней его ничего почти не осталось, только щелочка. А в ней

0: Крамир со своими фитюльками. Когда же оба свой труд завершили, уже не то их заботило, кто узнает от сотворенного больше тайн, а кто был прав и чей выбор лучше. И вызвали они друг друга на поединок турнирный. Гигациан ждал Микромилов подле своего космолюдина, который на веки веков световых простирался вдоль, ввысь и вширь. Тело его составляли темные звездные тучи, дыхание мириады солнц, ноги и руки галактики, спаянные гравитацией, голову 100 триллионов железных планет, а на голове красовалась шапка лохматой огненной и солнечной шерсти. Налаживая своего космолюдина, Гигациан летал от уха его до губ, и каждое такое странствие занимало 6 месяцев. Микромил же прибыл на поле боя один-одинешенек, с пустыми руками и крохотным рубином в кармане. Он-то и должен был с Исполином сразиться. Увидев это, рассмеялся Гигациан. «И что же может сказать эта крох?» – спросил он. «Что такое ее познание против бездны мышления галактического и раздумий туманностных, где солнце солнцем мысль перебрасывает, гравитация мощно ее усиливает, звезды, взрываясь идеям, блеск придают, а мрак межпланетный умножает громадность мышления?» «Чем хвалишься, да чванишься?» «Берись-ка лучше за дело», — отвечает ему Микромил. «Или знаешь что, зачем нам творение наше спрашивать? Пусть подискутируют сами. Пусть мой гений микроскопический сразится с твоим звездолюдином на турнире, где мудрость служит щитом, а мечом острая мысль». «Будь по-твоему», — согласился Гигациан. И отошли они от своих творений, оставив их на поле брани одних. Покружил, покружил алый рубин во тьме над океанами пустоты, в коих плавали звездные айсберги над светящейся тушей бескрайней, и запищал.
1: «Эй ты, уж больно великий уволень огненный! Шалей-валей непомерный, можешь помыслить хоть что-нибудь?»
0: Всего через год дошли эти речи до мозга колосса и пришли в нем движения небесные сферы искусной гармонии спаянные. Подивился он дерзким словам и решил посмотреть, кто это смеет с ним так разговаривать. Стал он голову поворачивать туда, откуда был задан вопрос, но прежде чем повернул, 2 года минуло. Глянул он светлыми глазами-галактиками во тьму, но ничего не увидел. Рубина там уже давно не было, теперь он попискивал за спиной Исполина.
1: «Эка это не складеха, звездотучный ты мой, солнцевласый, эка и чудище ленивище, чем башкой вертеть, солнцами своими кудлатыми лучше ответь мне, сумеешь ли ты 2 до 2 сложить, прежде чем половина голубых гигантов в мозгах у тебя выгорит и потухнет от старости?»
0: Рассердили бесстыдные эти насмешки космолюдина, и начал он быстро, как только мог, оборачиваться. Ведь говорили с ним из-за его спины. И поворачивался все резвее и резвее, а вокруг оси его тела млечные пути загибались, и рукава галактик доселе прямые свивались на поворотах в спираль, и звездные тучи закручивались, в шаровидные сбиваясь громады, и все его солнца, планеты и луны завертелись, как запущенные волчки. Но прежде чем уставился он на противника своими глазищами, тот уже сбоку над ним посмеялся. Все быстрее мчался малец-удалец, все быстрее поворачивался космолюдин, но хотя уже юлой вертелся, поспеть все равно не мог. И, наконец, такие набрал обороты, такую скорость развил, что путы гравитации в нем ослабли, швы тяготения гигацианом наложенные распались, скрипы симпатии электрической разошлись. Лопнул космолюдин, словно разогнавшаяся центрифуга, и разлетелся во все стороны универсума, головнями галактиками кружа, дорогими млечными рассыпаясь. И начали разбегаться туманности центробежной силы, разбрызганные. Микромил говорил потом, что победа осталась за ним, коль скоро Гигацианов космолюдин разлетелся, не успев промолвить ни бе, ни ме. Однако ж Гигациан отвечал на это, что творения их мерили силой разума, а не силой внутренних скреп, что речь шла о том, какое из них мудрее, а не какое устойчивее в пируэтах. А так как последнего ничего общего не имеет с предметом спора, Микромил сплутовал и бесчестно его надул. С той поры их спор еще сильнее разогрелся. Микромил свой рубиновый камушек ищет, который при взрыве куда-то запропастился, но не может найти, потому что куда ни глянет, всюду видит рубиновый огонек и тотчас туда устремляется. А это аллеет дряхлеющий свет разбегающихся туманностей. И пускается он снова на поиски, и снова впустую. Гигациан же силится гравитациями, канатами, лучами, нитками сочленения лопнувшего космолюдина шить, а иголками служит ему излучение, самое жесткое. Но что не сошьет, все тотчас же рвется. Столь страшную мощь имеет однажды начатое разбегание туманностей. И ни тот, ни другой не сумели у материи тайны ее выведать, хоть у разума ее научили и уста ей приделали. Но прежде чем состоялся решающий разговор, случилась эта беда, которую невежды по неразумию именуют сотворением мира. На самом же деле это гигацианов космолюдин из-за рубинчика микромилова разлетелся на части, да такие мельчайшие, что летит во все стороны и поныне. А кто нам не верит? Пусть спросит ученых, правда ли, что все, что ни на есть в космосе, обращается коловратно вроде юлы. От этого бешеного кружения все и пошло.

0: видом, широко распахнув огромные крылья. Он был по-своему красив, а в больших драконьих глазах читалась грусть. Горожане попрятались по домам, видимо, не понимая, что стоит дракону всего лишь раз выплюнуть огонь, и их уже ничего не спасет. От огненного безумия в деревянном городе нет защиты. К их счастью, дракон прилетел сюда не за этим.
1: «Привет, Глымард Сморговоркл!»
0: Сложив руки рупором, выкрикнул я в небо. У драконов хороший слух, посему мое приветствие не осталось незамеченным.
2: «Привет. Не ожидал здесь тебя увидеть», — прозвучал у меня в голове.
0: Раздвоенный змеиный язык драконов не приспособлен для того, чтобы произносить человеческие слова. Посему наиболее разумные драконы пользуются безмолвной речью. Глымард Сморговоркл являлся самым разумным из ныне существующих драконов. Я даже подозревал, что по своей сути он гораздо ближе к людям, чем к собратьям-драконам.
1: «А для чего же ты тогда покинул западные пастбища, старый разбойник? Только не говори мне, что у тамошних фермеров кончились овцы!»
0: «Я ищу здесь ее!» Драконы не понимают людских имен. Они не могут даже представить себе, что значит носить абстрактные имени, включающие в себя черты характера самого человека, а также героические подвиги предков. Однако сейчас я прекрасно понимал, кого Глымард Сморговоркл имеет в виду.
1: «Ты не найдешь леди Вирру в этом городе», — вздохнул я. «Ее здесь нет».
2: «Она здесь. Я это знаю. И ты это знаешь. Драконье чутье не подводит. Да и что бы ты стал в таком случае делать в этой глуши, магистр?»
1: «А ты уже знаешь?» — удивился я.
0: Я стал магистром совсем недавно, и то, что Глымард Сморговоркл об этом знал, наводило на некоторые размышления.
2: До западных пастбищ доходили слухи о том, что некий продавец магических жезлов, освободившись от проклятия, направился на юг в поисках своего предназначения. И как он одолел 1500 магов, пытавшихся встать у него на пути. После чего его и посвятил в магистры некий маг воздуха.
0: «Слухи не остановишь», — медленно произнес я. «Они растекаются в эфире, переносясь за немыслимые сроки на огромные расстояния.
1: Но ты зря сюда прилетел, Глымард Сморговоркл. Нашего боевого товарища леди Вирры здесь нет. Тебе лучше вернуться к своим откормленным овечкам».
2: «Разумеется. Как в добрые старые времена я сделаю вид, что ты меня прогнал. А потом где-нибудь в укромном месте мы поделим полученное тобой от горожан вознаграждение. Только сначала я должен увидеть ее».
1: «Это разговор ни о чем, Глымард Сморговоркл. Или ты уже не веришь мне? Леди Вирры в этом городе нет».
0: Дракон опустился на одну из башен, которая под его тяжестью подозрительно зашаталась.
2: «Мое драконье чутье говорит мне, что она здесь. Зачем ты хочешь обмануть меня, друг?»
0: Я устало мотнул головой. Наивно надеяться провести самого разумного из драконов. Просто я думал, что он поверит мне. Во имя старой дружбы.
1: «Хорошо. Ищи ее. Я буду ждать тебя на дороге, ведущей из города. Захвати меня на обратном пути».
2: «Жди меня, друг. Мы еще покружим в облаках в царстве ветров и драконов. Как прежде, втроем».
0: Я тяжело вздохнул и отправился прочь из города. На душе было муторно.

0: Дракон приземлился передо мной спустя 2 часа, когда я уже отошел от города на несколько миль. Он в безмолвии изогнул шею и опустил голову практически до земли. Я без слов вскарабкался ему на загривок, и Глымард с морга Воркл, мощно взмахнув крыльями, устремился в небеса. Только когда мы пролетели уже 100 миль, он, наконец, обратился ко мне безмолвной речью.
1: «Прости, друг, я не поверил тебе».
0: «Тебе лучше было этого не видеть, Глымард с морга Воркл. Леди Вирра умерла».
1: «Да, ты был прав».
0: Мы разрезали небеса, как много сезонов тому назад. Вот только ощущение, что прошлое вернулось к нам, не возникало. Наверное, потому что на спине Глымард с морга Воркла не было нашей извечной спутницы леди Вирры. Я вспомнил миг, когда впервые вошел в ее дом в покинутом нами городе. Вошел и не сразу понял, что стоящая передо мной располневшая жена трактирщика, окруженная кучей голдящих детей, и есть моя маленькая Вирра. Девушка, за один поцелуй которой в свое время я готов был отдать большую половину жизни. Ведь молодость и жизнь кажется бесконечной, а окружающие нас вещи незыблемыми. Мы летели среди облаков, я и мой единственный друг, которому было предначертано родиться драконом. И ему приходилось много сложнее, чем мне. Потому что только человек может предать мечту, и только другой человек способен его за это простить. Это был рассказ Дэна Шорина «Печаль большого дракона».
2: Вы слушаете подкаст «Модель для сборки», записанный эксклюзивно для проекта SoundStream. Новые подкасты «Модель для сборки» слушайте в мобильном приложении SoundStream, а также на портале www.soundstream.media.

Сергей Чекмаев. Дневник Маллигана. Рассказ из вселенной игры The Uncertain. Студия Common Games.

0: Остановый заменитель лучевой кости работает отлично. Просто не нарадуюсь. Можно не только забыть об артрите, но через полгода-год даже снова вернуться к спиннингу. Современная медицина действительно способна на чудеса. С тех пор, как домашний автодиагноз напрямую связали с медицинской службой, не нужно звонить в скорую или записываться к врачу. И мы с Луизой снова начали задумываться... Да, о запретном. Мне давно за 50, она тоже не девочка, хотя для меня навсегда останется той тоненькой смуглянкой, что я встретил в университетском кампусе почти 30 лет назад. Я полюбил носить ее на руках, а она с разбегу прыгала на меня при встрече. Сейчас, конечно, так не получится, но моя Лу по-прежнему стройна и прекрасна. Даже роды не изменили ее изящной осанки. Когда Мик увлекся скайджампом, мы не пытались его отговаривать. Я же помню себя в его годы. Адреналин кипел в крови, хотелось подвигов, восхищенных девичьих взглядов и славы. Ну да. Может быть, мы зря не применили родительскую власть. Вряд ли только он стал бы нас слушать. Сжал губы, один в один материнский жест, молча развернулся, хлопнул дверью и все равно бы сделал по-своему. А потом было поздно. Ветер на площадке для приземлений в тот день поднялся нешуточный, но в допустимых пределах, и организаторы все же решили не отменять соревнования. И когда очередной порыв разметал яркий в цвет комбинезонов вингсьютов человеческий клубок в небе, никто не забеспокоился. Не впервой. Раскроют парашют и приземлятся, и попробуют по новой. Может быть, так и случилось бы, но... Следующий удар ветра перемешал цветные кляксы. Парни зацепились стропами, а в километре стояли опоры высокочастотный ЛЭП. Нам позвонили только вечером. Мика кремировали в закрытом гробу, и на похоронах, помню, я проклял парапланы, летающие крылья и вообще все, связанное со скайджампом. С тех пор мы иногда заговаривали о ребенке осторожно, как два сапера, что нащупывают безопасный проход через заминированный участок. Обсуждали и молча соглашались с неизбежным.
1: «Да-да, ты права, наверное, уже поздно рожать. Скорее всего, это опасно в твоем возрасте».
0: И все же... Однажды я рискнул перепрограммировать автодиагност. Задал ему прямой вопрос и получил большой список необходимых тестов и проб. Каких нервов мне стоило просто уговорить Лу, сейчас и не подсчитаешь. Роды в 44 — это все-таки солидный риск, пусть в сети полным-полно успешных примеров. А через неделю после всех тестов мы получили положительный ответ. Да, возможно. Да, ребенок родится здоровым. Да, необходимы дополнительные анализы, стационарные наблюдения в центре планирования семьи и за месяц до срока лучше лечь на сохранение. Но... Все возможно. Вероятность успеха 97,6%. Запись 2. 16 июня. Вчера немного кружилась голова и горело лицо. Лу еще спросила в спальне, как я себя чувствую и стоит ли нам сегодня попробовать. Я отозвался бодрячком. Не дождетесь, мол, нам еще не так много лет, чтобы говорить об одних лишь болячках. К тому же капсулы, которые мне прописали медботы для поддержания тестостерона, могут давать побочный эффект. Ерунда. Но утром снова чуть мутило, и я даже тайком сбегал к автодоку, чтобы померить давление. Нет, все в норме. Разве что рядовая процедура продолжалась непривычно долго. Он чем-то там щелкал и жужжал у себя внутри, а потом еще вколол какую-то дрянь. А может, взял кровь на анализ, эту машину не разберешь. А я спустился вниз, ждать, когда проснется Лу и пойдет в туалет с розовой упаковкой в руке. Она предпочитала по старинке, хотя и пишут везде, что точность генетического теста практически стопроцентная. Достал дневник, открыл последнюю запись, перечитал вчерашнее. «Зачем я вру самому себе?» Рассказываю всем, что взялся за перо, чтобы разработать новый сустав. Да нет же, нет!
1: У меня и без артрита трясутся по утрам.

Там руки, как только я подумаю о... Конечно, есть календарь, где четко прописаны наиболее вероятные дни для зачатия. Вчера и сегодня были не слишком перспективные, но Лу все равно бегает проверяться, а я жду на кухне с трясущимися кистями и суматошно бьющимся сердцем. И просто, чтобы не сойти с ума, пишу в свой старомодный молескин с плотной матерчатой обложкой. На ней, кстати, нарисована погремушка. Обычная погремушка, которой уже не пользовались, наверное, и в моем детстве, но все прекрасно знают, как она выглядит. Я иногда думаю, если человечество внезапно исчезнет, и роботы останутся одни, им тяжело будет разобраться в наслоениях нашей культуры. Представляю, как некий механический исследователь внимательно изучает такую же вот игрушку и приходит к совершенно парадоксальному выводу. Куда ему понять, для чего она предназначалась на самом деле? Что за чушь лезет в голову? Лу вышла немного грустно и покачала головой. Ну да, мы особенно не надеялись, но все же... Все же... Я молча указал ей глазами на белый листок, прикрепленный к вытяжной трубе над плитой. Ни мне, ни ей не надо смотреть, что там написано. Мы помним наизусть. Это полная распечатка нашего общего теста. Самое главное в ней — последняя строка. Девочка — 32,3%, мальчик — 67,7%. Вот о чем надо думать. Разговаривать, писать и перечитывать в начале следующего дня, ожидая, когда же, наконец, полоски на тесте поменяют свой цвет. Пока Лу готовила завтрак, я весело комментировал ей какую-то чушь из новостей. Наверное, перефальшивил с наигранной радостью, потому что она дала мне легкий подзатыльник и посоветовала молчать, раз уж не могу держать себя в руках. И тут же пожаловалась на головокружение. Спросил еще, не чувствую ли я ничего похожего. Пришлось сказать, что здоров как бык производитель, обнять ее и... Когда мы оторвались друг от друга, я посоветовал сходить к диагносту. Если уж вколол что-то мне, наверное, подберет средства и для Луизы. Но, думаю, ничего он не найдет. Просто мы оба нервничаем, и это объяснимо. Все наши глупые болячки пройдут мгновенно в тот самый давным-давно ожидаемый день. Представляю, как Лу пустится в пляс, как я с трудом поймаю ее в объятия и скажу, что она самая лучшая жена на свете. Как я предполагал, диагност не нашел ничего. Отправил на дополнительное тестирование в стационар медслужбы. Вежливые боты уже сообщили, что завтра пришлют за Лу специальный транспорт. Наверное, и к лучшему. Вряд ли я бы смог сейчас спокойно сесть за штурвал.

Запись 3. 17 июня. Утром пришло уведомление из медслужбы. Мы подорвались собираться. Лу почему-то решила, что опаздываем, и у дверей вот-вот приземлится знакомый кар с красной полосой. Но я первым делом включил запись. С витиеватыми извинениями дежурный бот сообщал, что из-за высокой загруженности стационар не сможет принять нас сегодня. Не уверен, но Лу, похоже, немного расслабилась. Как бы ты ни относился к роботам, не слишком приятно, когда у тебя внутри копаются бездушные, холодные пластиковые куклы. Ой, только не надо приписывать мне педиофобию, любимую тему ток-шоу и сетевых баталий. Разумеется, я вижу полезность ботов, понимаю, что с повсеместным внедрением интеллектуально активных моделей резко повысился уровень жизни. Но временами, когда вот такой манекен без лица поворачивается к тебе и что-то произносит через синтезатор, кажется, что он лишь изображает запрограммированные эмоции. А, ерунда. Конечно, изображает, он же робот. Что загрузили, то и показывает. Обновление прошивки добавляет вежливости, предупредительности, заботы. А на все прочие случаи есть исполняющий протокол. В новостях, как всегда, пугали вспышкой очередного заболевания. Ну да, после введения универсальной прививки каждый случай кажется настоящей пандемией. Но зато теперь стало понятно, почему перегружен стационар. Ладно, мы подождем. Ждали столько лет, глупцы. Пара дней ничего не изменит. Лу согласилась с моими выводами, но дала понять, что эта тема ей не слишком приятна. По крайней мере, смогу заняться делами. Если бы ее увезли в стационар, я не находил бы себе места. Знаю, как это бывает. Все валится из рук. Мысленно ты там, с ней. Можно, конечно, поехать вместе, но зачем? Внутрь все равно бы не пустили, а нервничать и мерить шагами пустое пространство я могу и дома. В гараже прохудился сток, а Лу давно просила меня поставить, наконец, дистиллятор, купленный месяца 2 или 3 назад. Она начиталась в глобальной сети всяких смешных статей про заряженную воду и микрочастицы и решила немедленно устроить филиал счастья в нашем тихом семейном болоте. Я распаковал основной блок с кряхтением, втащил его по лестнице под причитание жены. Не мальчик, да, но пока еще могу таскать на руках что-то потяжелее прикроватного судна. Например, одну ворчливую мулатку. Первые баки прикрепили уже вдвоем. Лу радовалась как ребенок, даже устроила нечто вроде чайной церемонии. Мы пили свежую, почти родниковую воду из коллекционного фарфора и смеялись до изнеможения, обсуждая букет и послевкусие. После дегустации Лу своим диктаторским правом постановила, что отныне в доме Маллиганов запрещено использовать неочищенную воду. Пусть развлекается, я не против. Вряд ли несколько пластиковых бутылей в месяц пробьют серьезную брешь в моей ренте. Под вечер она совсем оттаяла. Стоило мне вернуться из гаража с грязными руками и в запятнанном комбинезоне, как Лу погнала умываться, а потом с заговорщическим видом поставила на стол тако собственного приготовления. «Никто не умеет делать соус гуакамоле лучше моей жены. Пальчики оближешь». «Серьезно, кто-то думает, что я могу ее обидеть или не выполнить любой каприз?» Когда мы впервые пришли на консультацию, на психологических тестах боты спрашивали о взаимной симпатии, влечении, есть ли между нами до сих пор какие-то чувства. «Да просто посмотрите, как грациозно она пританцовывает у плиты!» А один крепкий старикан все норовит ухватить ее за талию, раз уж рука снова стала сильной.

Запись 4. 20 июня. Медслужба кормила нас завтраками целых 3 дня. Случай небывалый. Я даже не припомню, когда бы приходилось ждать очереди на редкую процедуру. А тут обычное обследование в стационаре. Не знаю, что там случилось. Повторных новостей про вспышку очередного H5N19X3 больше не было, а вездесущие гон затрубили о масштабном программном обновлении медицинских ботов. Как бы то ни было, вторник и среду Лу просидела, что называется, на чемоданах, потом расслабилась. К вечеру мы решили попробовать еще раз, и, конечно, она снова побежала проверяться. Тест опять не показал ничего. Жена вернулась расстроенной. На все мои расспросы отвечала односложно, а потом и вовсе отвернулась к стене. Ночью я слышал, как она плакала. Я поклялся, что разнесу в медслужбе все по шестеренкам и кирпичикам, но добьюсь своего. Не выношу, когда Лу плачет. Но все оказалось куда проще. Пока я выдумывал максимально ядовитые сообщения для сервиса «Довольный пациент», медицина все-таки вспомнила о нас. Даже снизошла до видеозвонка, хотя, говорят, роботы не слишком одобряют человеческую тягу видеть собеседника. Ненужная информация, как бы. Ну, дай им волю, они бы вообще цифровым кодом переговаривались. Посверкивая сенсорами, безликий робот, или это была роботесса, долго извинялся за просрочку, посетовал на обновление и на то, что некоторые палаты до сих пор не активны, и сказал, что сегодня Кар все-таки заберет пациентку Луизу Маллиган. Но, к сожалению, не в общий стационар, а в специальную палату Центра планирования семьи. Лу, разумеется, распереживалась, один в один классический ипохондрик. «А почему в центр? Наверное, что-то с анализами. Точно будут дополнительные исследования? Они ошиблись, да? Скажи, они ведь ошиблись, и теперь...» Едва смог ее успокоить. Признаю, у меня самого сердце ёкнуло, но не показывать же ей свою тревогу. Кто же тушит огонь жидкостью для растопки? В общем, пришлось потратить немало времени на увещевание, услышать, что я чёрствый, бесчувственный старый пень, а потом, что я молодец, и со мной она чувствует себя сильной. Как обычно. К назначенному времени я сидел на диване в холле, изображая вселенское спокойствие, а Лу сновала перед дверью с хаотичностью домашнего робопылесоса. Конечно, она первой заметила заходящий на посадку Кар, подскочила ко мне и так стиснула ладонь, что у меня аж глаза полезли из орбит. «Не волнуйся», — сказал я. «Посмотрят, проверят, проведут тесты, если нужно. Завтра к вечеру уже будешь дома». Странно, но она поцеловала меня в макушку. Попросила не засиживаться с любовницами, выставить их к ее приезду и не пить больше специально отстаиваемую воду для флоксов. Есть же питьевая, что за дурацкая мужская привычка? Она давала мне указания, словно мы прощались на долгие месяцы. Я уже и не помню, когда такое было в последний раз. Обычно мы все делали вдвоем, даже когда ссорились. Сигнал домашнего сторожа заставил Лу вздрогнуть. Она крепко прижалась ко мне и полминуты не хотела отпускать. Но кто-то же должен был открыть дверь. Когда она уже садилась в карту, посмотрела на меня с таким отчаянием, что я едва не бросился следом. Но Лу быстро взяла себя в руки. Моя сильная и решительная девочка. Остановила раскрытой ладонью. «Все хорошо, мол, не переживай, милый». Медботы вежливо попрощались. Санитар сел рядом с пациенткой, а сопровождающий забрался на переднее сиденье. Машина качнулась на взлете и на осторожной глиссаде пошла в верхний эшелон, открытый только для аварийных служб. А я вернулся домой, нацедил из дистиллятора полную кружку воды и выпил залпом, словно хотел опрокинуть в себя всю безграничную заботу своей Бу.

0: Запись 5. 21 июня.
1: Ночью я спал омерзительно. Оказывается, я совсем забыл, каково это — засыпать, когда жены нет рядом. Даже когда я поздно возвращался из мастерской и не хотел ее будить, когда мы ругались, и она демонстративно выносила мою постель на диван, всегда я чувствовал ее рядом. Дыхание, скрип кровати, невнятные бормотания. Утром я часто жаловался в шутку, что Лу ворочается во сне и подталкивает меня на самый край кровати. Она, разумеется, спорила, и все кончалось веселой вознёй, перьями от подушек, а то и долгими поцелуями. Знаете, как это бывает? Но она и в самом деле упиралась в меня коленками. А сейчас я лежал на нашей огромной кровати один и чувствовал страшную, неудобную тесноту. Тесноту одиночества.
0: Утром, как проснулся, бросился звонить в центр. Услужливый дежурный сообщил, что пациентка Луиза Маллиган сейчас на обследовании, что беспокоиться не о чем, и как только она освободится, то обязательно свяжется со мной. Разумеется, легче не стало. Я выкрутил на максимум громкость интеркома и пошел готовить завтрак. Как быстро мужчины дичают без женской руки. Лу любит подавать все на разогретых тарелках, с салфетками и приборами, потому и отказалась в свое время покупать кухонного помощника. Баловство, мол. Я и представить не мог, что когда-нибудь придется готовить без нее. Обжигаясь, ел руками прямо из пищевой упаковки, пил из пакета соевое молоко и совершенно не ощущал вкуса. По-моему, Лу держала его для панкейков. Когда запищал первый вызов, я с трудом заставил себя успокоиться. Пригладил волосы. Если она увидит меня на экране вот таким, с всклокоченным чубом и безумными глазами, то наплюет на все процедуры и примчится выяснять, в чем дело. Не могу же я сказать, что у меня не получается спать без нее. Но Лу написала сообщение. Не знаю уж, почему не захотела звонить. Наверняка это вечная женская проблема. А я сегодня утром плохо выгляжу. Да наплевать мне, как ты там себя видишь, милая. Я ведь смотрю не только глазами. Бедняжка жаловалась на медботов, довольно скрупулезно перечислила все процедуры, которые с ней вытворяют. Никогда бы не подумал, что она у меня такой педант. В ответ прислал ей пару смайликов, за что удостоился воздушного поцелуя. Ну да, да, совсем как в молодости. Иногда неплохо почувствовать себя старомодным. Программу обследования серьезно расширили, и вопреки тому, что я говорил, ни сегодня, ни завтра Лу домой не отпустят.
2: «Не волнуйся, Стиви, здесь отличная компания, мы с девочками обсуждаем вас, мужчин».
1: Я спросил, когда можно будет ее навестить. И Лу молчала почти минуту, прежде чем неуверенно ответить. Мол, пока не надо, она узнает и скажет время.
2: А лучше никуда не торопиться и подождать ее дома. Совсем скоро мы будем вместе.
1: Удивительно, как греет эта фраза. «Совсем скоро мы будем вместе». Вечером я послал жене витиеватые пожелания спокойного сна и опять не дождался видео, хотя втайне и надеялся на это. Либо стесняется перед новыми знакомыми, либо дуется на меня за излишнюю опеку. Ладно, завтра постараюсь держать себя в руках.

Запись 6. 23 июня. За день мы с Лу обменялись десятком сообщений, но, судя по краткости, она действительно не скучала в центре. Общительная девочка, конечно, она не могла отсиживаться даже в самой комфортабельной палате и пошла знакомиться к соседкам. А женщинам только дай зацепиться языками. Небось и вправду перемыли своим благоверным все косточки. Под вечер снова заикнулся, что хотел бы ее навестить, но Лу сослалась на строгий режим, на жесткие ограничения для посетителей. Не знаю, но, по-моему, она все это выдумала. В информационном блоке Центра планирования семьи мужей призывали приходить как можно чаще, чтобы их слабая половинка не чувствовала себя одинокой. Все сложные моменты в жизни лучше переживать вместе и все такое. Не знаю уж, откуда миссис Маллиган взяла страшилки про короткие часы посещения и медконтроль на входе. То ли это внутренний фольклор постоянных пациенток, то ли на самом деле боялась, что я увижу ее в неподобающем виде. Как будто за 25 лет совместной жизни я не успел разглядеть все, что она хотела бы спрятать. Спал снова плохо. Под утро проснулся от какого-то липкого и малоосмысленного кошмара. Спустился вниз, жадно пил с минуту, бездумно глядя в окно. Вдоль нашего тихого проулка пронесся медицинский аэрокар в сопровождении полицейского фургона. От неожиданности я даже поперхнулся очередным глотком. Без сирен, без проблесковых маячков, но скорость явно превышала все разумные пределы. У земли так носиться запрещено даже аварийщикам. Что еще стряслось? Я развернул экран планшета, мазнул взглядом по значку новых сообщений, пусто, и вызвал информационный канал. Наскоро пробежал первые строчки новостей и стартовые кадры роликов к ним. Тишина и благодать. Лунные копи отгрузили какую-то там по счету капсулу с гелием-3. Парк открыт после реконструкции. Незначительные перебои в городском водоснабжении исправлены. На следующей неделе начинается фестиваль красок. Ничего. Никаких тревожных известий. Даже обновление прошивки давно ушло в архив. Доморощенные гонзо-журналисты на все лады склоняли городские службы, по милости которых произошел сбой, но вяло от скуки за полным отсутствием других, более горячих новостей. Нашим диванным стрингерам только да, из любой мелочи сделают повод для хайпа. И кому только пришло в голову назвать простых видеоблогеров из моей молодости независимой гонзо-журналистикой. Пришлось вернуться к окну. Несколько семейных роботов выгуливали домашних питомцев. Уборщик деловито подновлял дорожное покрытие. Аэрокары медиков и полицейские фургоны в поле зрения больше не появлялись. И я не сразу понял, что меня так насторожило. На улицах почти не было людей. Разок промчались дети на скутерах. Богемный старикан из соседнего дома вышел на променад. И все. Только через полчаса с большим отставанием от графика грузно проплыл желтый школьный автобус. Судя по окнам, непривычно пустой. В полной тишине пискнул вызов. От неожиданности я чуть не подпрыгнул. «Лу!» К сожалению, нет. Городская служба движения предупреждала, что в центральной части проводятся ремонтно-восстановительные работы и просила воздержаться от полетов по основным магистралям. Странно, но в разделе уличных камер я ничего такого не заметил. Объективы показывали обычное дорожное полотно. Пустое. По которому время от времени сновали медкары. Много. За минуту или две, что я переключался между трансляциями, успел заметить не меньше десятка. Что за чертовщина происходит? Интерком, наверное, даже покряхтывал, когда я нервно открывал и сворачивал менюшки, разыскивая контакты центра планирования. Пришлось даже прикрикнуть на себя: «Спокойней, Стив!» Пальцы едва заметно дрожали. Красивое лого на заставке, младенец которого прикрывают две руки, ладонь человека и манипулятор бота, крутилось дольше обычного. Или мне просто так показалось? Но вместо дежурной роботессы, для которой я уже заготовил длинную филиппику, перед глазами появилась незнакомая заглушка. Я даже не сразу понял, что от меня хотят, потому что давно отвык от подобных фраз.
Извините, все каналы для прямых сообщений сейчас временно перегружены. Оставьте, пожалуйста, свои координаты. С вами свяжется дежурный оператор. Спасибо.

0: Запись 7. 24 июня. Разумеется, я оставил свои данные, но до конца дня со мной так никто и не связался. Я таскал интерком с собой по всему дому, поминутно открывал папку входящих сообщений, но Лу ничего не присылала. А приемная центра планирования семьи по-прежнему демонстрировала на экране заглушку о перегруженных каналах, словно из какой-то фантасмагории про конец света и восстание машин. В какой-то момент я уже хотел плюнуть на все и вызвать такси, но сдался и передумал. Если я ввалюсь в стерильную тишину центра за полночь и потребую свидания с женой, роботы для начала вколят мне успокоительное. А Лу потом не менее полугода будет хихикать над моим безумным видом, да еще всем нашим друзьям расскажет в лицах. Как-то не очень хочется прослыть паникером в старческом маразме. Утром еще раз попробую. Четвертая одинокая ночь далась мне нелегко. Конечно, я напридумывал себе кучу неприятных страшилок, сам себя взвинтил, после чего тщательно разгромил бытовой логикой. Хорошее занятие, когда надо чем-то занять время до рассвета. Одно «но». Себя ни в чем не убедил, хотя и переспорил. Наверное, я все же задремал под утро, потому что сигнал вызова сбросил меня с кровати, словно древний колокол громкого боя на военном корабле. Кутаясь в одеяло и ничего не соображая, я активировал интерком. Новое сообщение в папке входящей. Ура! Но вместо Лу в кадре появился логотип центра. Красная строка снизу выкинула услужливые сообщения. Видеоизображение абонента отключено, и я потянулся добавить звук, но первые же слова заставили меня замереть на месте. Уважаемый мистер Маллиган, Центр планирования семьи извещает, что состояние вашей жены, Луизы Маллиган, незначительно ухудшилось. После консилиума ведущих специалистов было принято решение сменить консервативное лечение на интенсивную поддержку. Просим вас не волноваться. Состояние пациентки находится под постоянным контролем сертифицированных медиков. Сначала я даже не понял, о чем речь. Какое лечение? Лу поехала всего лишь на дополнительное обследование. Стационарное, потому что некоторые процедуры, как утверждали боты, нельзя было провести амбулаторно. Что за чертовщина творится? А если то самое обновление прошивки, о котором столько говорили, принесло с собой масштабный сбой? Если перепутаны данные пациентов, мою жену сейчас лечат от того, чем она никогда не болела? Через мгновение я уже натягивал штаны. Сон слетел, и мысли в голове казались ясными и четкими. Наемный кар брать нет смысла. Если на городских магистралях проводятся какие-то работы, машину просто не пустят в центральный квартал. Так что разумнее всего вызвать такси. Рободрайвер может высадить меня хоть у самого входа. Не было времени тыкать в панель, и я командовал голосом. «Окей, интерком. Такси к центру планирования семьи. Немедленно. Доплата за срочность». Планшет принял вызов, по экрану побежали строчки выбора перевозчика, но я не смотрел. Бриться не было времени, так что я просто освежился легким парфюмом и накинул строгую рубаху. Лу не любит, когда я благоухаю, как китайская роза, но этот аромат ей знаком. Подарок на юбилей свадьбы. «Свободных машин не обнаружено», — ровно сообщил поисковик. Запись 8. 24 июня. Продолжение.
1: То есть как, простите?
0: От неожиданности я выругался вслух. Вспомнил, как Лу шутливо била меня по губам за экспрессивную лексику и по привычке испуганно примолк. Ах да, ее же нет со мной сейчас.
1: Но почему вдруг нет свободных машин? В городе с десяток служб, они обмениваются данными напрямую, и даже если рядом нет каров из одного агентства, другое всегда готово подхватить изнемогающего клиента. По социальным индикаторам драйверы получают баллы за доставку нетрезвых или нездоровых пассажиров, так что любой вызов они рвут друг у друга с руками. Или что у них там, с манипуляторами? Незастегнутые рукава мешали печатать, но я не обращал на них внимания.
0: Быстро вытаскивал из поисковика окошки, открывал их, наскоро пробегал глазами информацию переводчика. «Извините, все машины на сервисном обслуживании». «Приносим свои извинения. Драйверы проходят процедуру обновления прошивки». «И даже просто. Машины задействованы в городской программе. Обратитесь в другую компанию». Я присвистнул. Попытался, точнее, но из пересохших губ вырвалось лишь какое-то змеиное шипение. «Сеттак Сакары либо на обслуживании, либо разобраны властями, либо их водители обновляют ПО». Что-то в последнее время слишком часто боты меняют программы. Или так было всегда, просто я только сейчас стал обращать на это внимание? Придомовой сторож жалостливо пискнул предупредительным сигналом. Кто-то вошел в охраняемое пространство. Я отмахнулся. Опять уборщик пришел сметать осенние листья. Но нет. Через пару мгновений кто-то позвонил в дверь. Фронтальная камера не показывала ничего. Лишь краешек пустующей улицы и политый ночным дождем палисадник перед входом. Однако пару месяцев назад по просьбе Лу я поставил еще один объектив. Она опасалась соседских мальчишек, которые якобы могли оборвать редкие для нашей глубинки экзотические каллы. Жена почти полгода выращивала их в теплице и, наконец, решилась пересадить в широкую катку рядом со ступенями и традиционным ковриком «Welcome». Не знаю, что меня остановило. Может, подсознательная осторожность? Может, накопившиеся за эти дни странности? Обычно я открывал дверь сразу. Район у нас тихий, патрули ходят едва ли не каждый час. Чего бояться? А тут все-таки включил обзорку. У порога, прижавшись к стене, чтобы не попасть в поле зрения камеры, прятались два полицейских бота, а далеко за их спинами, прикрытая зеленой изгородью, темнела громада фургона. Я прибавил звук, но, увы, когда роботы не стремятся адаптировать свою речь для общения с людьми, понять их сложно. Между собой они всегда переговариваются на повышенных скоростях. Я успел уловить что-то про водопровод, про сигнал вызова такси. Значит, они отследили мой заказ и пришли выяснить, в чем дело. Собственно, так часто бывает, если ты захочешь получить через анонимный аукцион что-то нелегальное. Копы явятся к тебе на порог за разрешением. А если его не обнаружат, прочтут нудную лекцию и выпишут штраф. Но это касается наркотиков, высококалорийной еды, редких животных и ядовитых химикатов. Всего того, что, по мнению медслужбы, может быть опасным для человека. И такси? Опять шалости новой прошивки? Два шага до шкафа, тревожная сумка, фонарь, теплое одеяло для Лу. Современное поколение и так привыкло к спокойной жизни под недремлющим оком верных роботов, что уже почти забыло слова «тревожный комплект» и «готовность к эвакуации». А мы еще помним. Я сорвал с петель серую накидку, в которой иногда ездил порыбачить на заброшенный карьер. Просунул в рукава сжатые кулаки, накинул капюшон, спустился в кладовку, перевел дом на максимальный режим охраны и выбрался на задний двор через мусорную дверь. Интересно, за сколько я доберусь до центра планирования пешком? Я хочу увидеть Лу и увижу ее. Я заставлю пропустить меня к ней.

0: Запись 9. 25 июня.
1: После всех странных событий я наконец-то могу немного успокоиться. Просто жду утра, и есть время осмыслить, что происходит. Я так привык излагать дневнику свои мысли, что буду продолжать записи, пока есть возможность.
0: Голосовой ввод использовать не смогу, чтобы не привлекать внимание, поэтому продолжу писать в Moleskine. Хорошо, что в суматохе сборов я зачем-то засунул его в карман.
1: Извините за неровный почерк. Из дома я выбрался довольно спокойно.
0: Копы топтались у передней двери и почему-то никого не отправили на задний двор. Сейчас, при здравом размышлении, я решил, что просто напридумывал себе ужасов. Никто не собирался подвергать меня аресту. Скорее всего, полицейские пришли о чем-то проинформировать. Я пока не понял, что творится вокруг, но ситуация явно выходит за рамки простого форс-мажора. Но в тот момент я почему-то решил, что должен прятаться. Осторожно выбрался к заросшей аллее городского коллектора и, пригибаясь, двинул сквозь нестриженные кустарники останки одичавшего цветника. Мэрия все обещала разбить здесь парк, но пока не хватало средств, а рабочие боты обходили зеленый пятачок, помеченный меткой на реконструкции. Над головой, как стая встревоженных голубей, мотались медицинские кары. И еще я с удивлением заметил не меньше дюжины такси. Машины садились где-то в пригородах, потом взлетали, собирались в колонны на аварийном эшелоне и уходили на север. Так водят только боты, подчиненные единой программе. Похоже, город и в самом деле подключил перевозчиков к неведомой масштабной операции. И по-прежнему я нигде не видел людей. В моей голове теснились сотни версий. От самых безумных до действительно тревожных, но логика отбрасывала их одну за другой. Почему не было всеобщего оповещения? По сети, по интеркому, телевизионным каналам. Если это эвакуация, то кто ей руководит? Почему задействованы только роботизированные службы? Масса вопросов, на которые нет ответов. Я вылез из кустов в глухой переулок тихого и благополучного района. Здесь жила в основном университетская профессура и работники кампуса, и я надеялся получить хоть какую-то информацию. Но увиденное повергло меня в шок.
1: Дома с обеих сторон стояли вскрытыми. Да, банально взломанными, как в какие-нибудь 20-е годы, пока еще существовала уличная преступность. Вместо входных дверей зияли раскуроченные проемы, грубо небрежно сорванные с направляющих створки валялись тут же на земле.
0: В одном особняке усиленную сторожевую панель выломать не удалось. Видимо, хозяин изрядно поработал над безопасностью. Поэтому неведомые злоумышленники вырезали ставни и проникли в дом через окна первого этажа. Они даже прислонили к раме нечто вроде импровизированных направляющих из досок, чтобы удобнее было выносить
1: что?
0: Я просто не мог понять, что происходит.
1: Где полиция? Если и в самом деле произошло несанкционированное проникновение, то где копы? Почему в небе до сих пор не черно от следящих дронов и патрульных перехватчиков?
0: Через минуту я получил ответ. Но на самом деле лучше бы оставался в неведении. Проулок медленно перешел в тенистую аллею. Впереди маячил расчищенный пятачок, домашняя стоянка, забитая пустыми карами. Под прикрытием полированных бортов я подобрался к повороту и заглянул за угол. У ближайшего дома стояли две машины такси и полицейский фургон. В зияющем проеме деловито сновали медботы.
1: Конечно, глаза у меня уже не те, что в молодости, но я смог очень четко разглядеть, как они выносили из дома накрытые белым полотном человеческие тела и грузили их на заднее сиденье наемных желтых каров. Много тел. Не меньше полудюжины. Наверное, всю семью, что совсем еще недавно так дружно жила за этими стенами. И что самое страшное и необъяснимое, Всем руководили полицейские. Не просто присматривали за порядком, а именно командовали операцией.

0: Запись 10. 25 июня.
1: Рука устала. Никогда я еще не писал так много за один раз. Слишком много событий для одного дня. Шокирующих и потрясших меня событий, от которых я пытаюсь отгородиться холодной логикой и мрачной решимостью. Утром я намерен забраться в грузовой отсек и оставаться незамеченным столько, сколько возможно. И понять, что происходит и что они сделали с Лу. И клянусь всеми святыми, когда я узнаю... Впрочем, все по порядку. После того дома я удвоил осторожность. Старался не выходить на открытые пространства, пережидал, пока очередной полицейский фургон не скроется за горизонтом. И внимательно смотрел по сторонам. Пару раз мне показалось, что среди механических фигур бредет человек, а однажды я заметил розового толстяка в пижаме, тревожно поглядывающего в небо. Но подойти и поговорить не решился. Все чаще попадались вывороченные дома, в некоторых еще суетились копы и медслужба. А один раз я даже стал невольным свидетелем взлома. В крутом пике на лужайку спустился серый фургон с синей полосой. Машина боднула жаровню для барбекю и опрокинула ее на траву. Копы вывалились разом из нескольких дверей, двое встали у входа, а третий с пневматическим тараном, размеренным и, судя по всему, привычным ударом, вышиб дверь. Какое-то невероятное, нереальное безумие! Нет, я должен срочно забрать Лу. Найти ее в центре, чего бы мне это ни стоило, вытащить оттуда и увезти прочь. Пока не станет понятно, что здесь происходит. В центральной части города хаотичное мельтешение в небе только усилилось. Кары роились, словно мухи над трупом. То и дело приходилось прятаться, поэтому до стационара я добрался уже перед самым закатом. Но главный вход оказался закрыт, и у подъемного лифта для роженец вытянулись два копа. С изумлением, граничащим с шоком, я разглядел у них в руках парализаторы на боевом взводе. Ладно. Попробуем подобраться с другой стороны. Сегодня мне не привыкать входить и выходить через заднюю дверь. Но на углу у раскрытых люков городских коммуникаций стоял здоровенный фургон водоканала. Сервисные боты копались у насосов, а еще один тянул вниз гибкий гофрированный шланг. Черный, блестящий, он извивался, словно ядовитая змея. Я обошел их по широкой дуге, стараясь не привлекать внимания. Но, похоже, один все-таки заметил меня, потому что все они разом прекратили работать, как будто по команде, и посмотрели в мою сторону. Я едва успел заскочить за рекламную видеотумбу. Пришлось дождаться, пока они успокоятся, завершат свою работу и снимутся с места. Но фургон не торопился уезжать. Машина медленно переползла к следующему люку, где все повторилось по новой. У грузовых ворот центра царила бешеная суматоха. Медботы и обслуга выкатывали продолговатые белые контейнеры, ставили их в ряд и убегали внутрь за следующими. Пришлось опять спрятаться и наблюдать. К вечеру, когда светлых цилиндров на стоянке набралось не меньше сотни, с низким гулом в темнеющем небе завис грузовой шаттл с эмблемой USS. Здоровенный, я таких раньше и не видел. Даже не имею представления, что можно на них возить. На площадку высыпали роботы вперемешку, медботы, уборщики, обслуга, наверное, все, что работали в центре. В считанные минуты общей гурьбой они загрузили контейнеры на грузовую палубу. Челнок взвыл двигателями, а пока суета не утихла, я таки смог пробраться в здание. Не буду рассказывать, как долго я искал Лу. Рука устала писать, да и пальцы до сих пор кровоточат. Я нашел ее палату. Нашел длинный грузовой коридор, вдоль которого тянулись многочисленные мокрые следы. А потом... я нашел ее. Моя Лу неподвижно лежала в одном из белых цилиндров. И за покрытым инеем прозрачным пластолитом я отчетливо видел ее лицо. Спокойное, умиротворенное, с маленькими льдинками на ресницах. Неживое. Не помню, сколько я бился, пытаясь вскрыть контейнер. Я содрал ногти и в кровь разбил костяшки. Наверное, я что-то кричал. Не помню. Цилиндр лишь насмешливо подмигивал какой-то своей индикацией на боку. Я бегал по этажам в поисках любых инструментов, но все, что я мог найти, так и не помогло освободить мою девочку. И тогда я решил просто ждать. Ждать, пока не прилетит следующий шаттл, чтобы забрать Лу от меня навсегда. Я сделаю все, только бы пробраться внутрь. И берегитесь. Те, кто все это устроил, берегитесь. Вас предупреждаю я, Стивен Маллиган. Дважды несбывшийся отец и теперь уже бывший.

0: Пауль Госсен, Сергей Чекмаев. Спамелла. «Спамелла?» – переспросил он. «Спамелла», – поправила она. Дурацкий ник.
1: «А мне нравится».
0: Спамелла стояла на фоне заката. Юная, обнаженная по пояс, с тяжелым лазерным карабином на плече, и смотрела в виртуальную даль. Ремень винтовки лениво покачивался, изредка прикрывая правую грудь. Он поймал себя на том, что засмотрелся. Недовольно хмыкнул и повторил: «Дурацкий ник».
1: «Да пошел ты».
0: Спамелла смерила его оценивающим взглядом. На нем красовалась ковбойская шляпа, кожаная куртка с бахромой и черные тупоносые казаки.
1: «Сам-то ты кто? Неуловимый Джо?»
0: «Я последний изгой», — ответил он с вызовом.
1: «Красивый ник»,
0: — Спамелла улыбнулась. «Дура», — он сплюнул. «Это не ник, это судьба».
1: «Вот и познакомились».
0: Груди Спамеллы колыхнулись. Они помолчали.
1: «Черствый ты», — неожиданно сказала она. «Нет, чтобы подарить девушке немного любви и тепла».
0: А короткое мгновение последний изгой боролся с искушением, потом сдался. «Ну это... давай».
1: Спамелла закинула винтовку за спину и прижалась к нему. «Изгой, у тебя ширинки нет».
0: «Как нет?» Он поискал. Ширинки действительно не было.
1: «Программная ошибка», догадалась Спамелла. «Ты, наверное, со стандартным набором в игру вошел».
0: «Да я как-то не подумал». «Что будем делать?»
1: «У тебя нож есть?»
0: Нож был. Спамелла умело и быстро вспорола брюки. Изгой не успел даже испугаться.
2: «Было классно»,
0: — услышал он чуть позже.
2: «Ты такой... такой...»
0: «Да ладно», — не поверил изгой.
1: «Правда?»
0: — сказала она.
1: «Пошли, что ли?»

0: Солнце село. С Памеллой и последние изгои шли по темным улицам заброшенного города строго на запад. Они почти не прятались. Ориентировались на перекрестках, где светились огромные плакаты, рекламирующие сигареты, выпивку и прочие радости реальной жизни. Прищурив левый глаз, можно было разглядеть игровые опции – компас, часы, количество противников и приблизительное расстояние до них. Противники были далеко. Лишь однажды прямо на них выскочил небритый крепыш в драном камуфляже. Последний изгой по-ковбойски выпалил с бедра. Игрок схватился за подстреленное плечо, упал на колени и попытался отползти за угол. Спамелла добила его в самый последний момент.
1: «Быстро стреляешь», — заметила она. «Только пушки твои не очень. Такими с одного раза не убьешь». «Ну, понятно. Стандартный набор».
2: «А что?» — удивленно спросил изгой. «Можно было чего-нибудь помощнее взять? Я в меню не заметил».
1: «Вот я и говорю. Стандарт, то есть самое простое оружие в игре, зато подходящее по антуражу. В расширенных опциях можно хоть ракетомет выбрать».
2: «Да ну!» — не поверил изгой.
1: «Запросто. Только что бы ты с ним делал, попав на какой-нибудь водный уровень или в мир фэнтези? Первые 5 минут, понятное дело, был бы там круче всех, а потом что? Заряды не вечные, а новых взять неоткуда».
0: Последний изгой внимательно рассмотрел свои пистолеты, засунул за пояс. «А это?» — он кивнул на винтовку в руках Спамеллы. «Откуда?»
1: «Это надо заработать. Ты в игре часто бываешь?»
0: «В этой...» — последний изгой выдержал паузу. «В первый раз».
1: «Надо же! Новичок, значит?»
0: — она улыбнулась.
1: «А я в игре уже 8 месяцев. И знаешь, мне нравится быть в паре с новичками».
0: «Почему?»
1: «Так», — сказала Спамелла.
0: Изгою ответ не понравился. «И часто ты побеждаешь?»
1: «Всегда».
0: «Что?»
1: «У меня в игре свои интересы».
0: Она подошла к убитому игроку. «Зачем он тебе?» — спросил изгой.
1: «Смотрю, может, у него найдется чего-нибудь полезное».
0: Она перевернула труп на бок. Разжав цепкие, еще теплые пальцы, Спамелла выдернула из руки крепыша гауссовку. Указатель зарядов стоял на нуле.
1: «Проклятье!»
0: «Ну что, нашла?»
1: «Гауссовка. Мощная штука и бьет далеко, только зарядов нет».
2: «Возьмем с собой», — предложил он. «Пригодится. Может, заряды найдем».
1: «Не найдем».
0: Спамелла отшвырнула оружие в сторону.
1: «Пушка дорогая и редкая. Кто с ней ходит, тот играет не меньше года. Ни мне, ни тем более тебе с таким не тягаться. Не знаю, почему этот подставился. Обычно сторожил, так просто не возьмешь».
0: В карманах крепыша ничего полезного не нашлось. Несколько стреляных обоим и такой же нож, как у изгоя, только в пятнах засохшей крови.
1: «Ничего».
0: Спамелла брезгливо отряхнула руки, поднялась с колен.
1: «Пошли».
0: Через час они вышли на площадь, заваленную искореженными автомобилями. Автомобилей было штук 100, а может 200. Недавно здесь стреляли. На стенах и на асфальте чернели выжженные полосы. Последний изгой присвистнул.
2: «Это что, автокатастрофа века?»
1: «Скорее свалка для антуража. Не ищи логику, ее здесь нет, на то она и игра».
0: Спамелла оглянулась.
1: «Пройдем справа. Там завал вроде не такой высокий».
0: «Ты знаешь этот уровень?»
1: «Нет, конфигурация всегда меняется».
0: «Хочешь сказать, в прошлый раз улицы были другие?»
1: «Не то слово. В прошлый раз была космическая станция-зоопарк. Позапрошлый архипелаг, заселенный дикарями».
0: «А сейчас?»
1: «Загляни в сценарий. Главное меню, опция, брифинг».
0: Изгой прищурился. «Город зомби. Ага, это мертвецы такие синюшные. И где они?»
1: «Отсиживаются в подвалах или еще где-нибудь. Думаю, вылезут позже».
2: «Мертвяки? Они ж тормоза. Пока подойдут, всех перестреляем».
0: Изгой лихо прокрутил на пальцах лазерные пистолеты, хмыкнул. «Чушь собачья».
1: «Чушь», — согласилась Спамелла. «Это на любителя».
2: «Ну хорошо».
0: Изгой весело смотрел на нее. «А куда мы вообще идем?»
1: «Все время на запад. Победит тот, кто найдет золотой шар».
0: «Что за шар?» — спросила. «Как выглядит?»
1: «Блестящий и круглый».
0: Спамелла первая полезла через завал. Винтовка смачно хлопнула ребристым стволом по упругой попе.

0: и последний изгой моментально залегли и ползком убрались с опасного места.
1: «Фух», — сказал он шепотом.
2: «Серьезный парень».
3: «А ты что думал? Не боись, мы ему не нужны».
1: «То есть?»
3: «Это просто приманка. Для особо жадных. Лазмаган — самая мощная пушка в игре, только тяжелая очень. С ней особо не побегаешь. Вот и сидит стрелок где-нибудь на чердаке, к люку газовая граната привязана, и палит в белый свет, ждет, пока со всех сторон к нему сбегутся желающие поиметь плазмоган. Тогда начнется потеха».
0: Действительно, плазменный шнур больше не жарил асфальт, а минут через 20 откуда-то с севера донеслись звуки ожесточенной перестрелки. Спамела прищурилась на ближайший плакат. Число противников с каждой секундой уменьшалось.
3: «Видишь?»
0: Изгой кивнул.
3: «Ладно, пошли, пока они там заняты. Только в полный рост не поднимайся».
0: Далекая перестрелка затихла не скоро. Последние изгои из Памелы успели пройти не меньше 2 кварталов. Изгой все время нервно оглядывался.
3: «Это еще что?»
0: Спамела прислонила винтовку к стене, присела на корточки.
3: «Самое веселье будет, когда зомби полезут».
0: Лазерный заряд, посланный откуда-то сверху, сбил последнего изгоя с ног. Он ударился о мостовую и покатился в сторону. Спамела уже стреляла, перебегала с места на место, снова стреляла. Лазерные плюхи с шипением врезались в асфальт рядом с ней. Очухавшись, изгой пару раз пальнул наугад в темноту, попытался прицелиться, но в этот момент Спамела неожиданно опустила винтовку.
3: «Попала».
0: Она прищурила глаз.
3: «Точно, одним меньше. Как ты?»
0: Он поднялся.
1: «Уровень здоровья 80%.
3: «Хорошо, отделался. Давай в тот подъезд».
0: В подъезде сразу же вспыхнул свет.
3: 4-й этаж.
0: Спамела на ходу перезаряжала винтовку.
3: «Бежим!»
0: Нужная дверь была закрыта. Изгой со всей силы саданул по ней сапогом и, выставив перед собой пистолет, и ворвался в квартиру. Противник лежал возле окна, навалившись животом на остатки рамы. В его груди зияла сквозная дырка величиной в кулак. «Готов!» — изгой обернулся к Спамеле. «Лих ты его!» Она нагнулась, рассматривая лицо.
3: «Какие люди!»
0: «Ты его знаешь?»
3: «Еще бы! Король-пожарник!»
0: «Ну и ник!»
3: «Не хуже твоего!»
0: Изгой хмыкнул. «И ты с ним тоже, ну, немного любви и тепла?»
3: «Может и так. Мы были в паре 3 месяца назад. Скучный он? Скучный и ленивый».
0: Он сплюнул. «А почему мы его прозевали?»
3: «Он где-то раздобыл худ».
0: «Что?»
3: «Худ, шапка-невидимка».
0: Она указала на валяющуюся под ногами фуражку.
3: «Когда ты в ней, радар тебя не показывает».
0: Вдруг Спамела схватила последнего изгоя за руку.
3: «Смотри!»
0: Мускулистый торс короля пожарника обхватывала крепкая на вид цепочка. Другой конец был прикован к батарее.
3: «Делай ноги!» — шепнула она. «Быстро!»
0: И тут на лестничной площадке загремели шаги.
4: «Бросайте оружие! Руки за голову!»
0: Голос был молодой, женский.
4: «И без шуток! Если что, пустим газ!»
3: «Влипли!»
0: Спамела швырнула в дверной проем винтовку.
1: «Влипли», — согласился изгой, и следом полетели его пистолеты.
0: Противниц было 2. Белобрысые, коротко стриженные девушки-подростки, похожие друг на друга, как близнецы. Различались только надписи на майках. У первой крупно было написано «Дискотека Люфт», снизу номер лицензии на разрешенные наркотики, у второй — «Фабрика мягкой игрушки Салливана». Дискотека сразу же пнула последнего изгоя в пах, и пока он скулил и катался по полу, отцепила цепочку с трупа и приковала изгоя к батарее. Потом протянула винтовку.
4: «Увидишь кого-нибудь из окна, стреляй! Ну? И без глупостей!»
0: Он взял оружие. Мягкая игрушка сорвала с изгоя ковбойскую шляпу и натянула ему на макушку худ. Последний изгой исчез. Спамели залепили скотчем ресницы. Теперь она не могла закрыть глаза, войти в опции и избежать из игры. Чтобы не рыпалась, мягкая игрушка саданула ее прикладом в живот.
4: «Как зовут?»
0: Ноготки дискотеки впились в шею.
3: «Спамела!»
0: Она все еще хватала ртом воздух после удара, ответ прозвучал глухо.

0: Дискотека влепила ей пощечину.
1: «Четче, стерва!»
2: «Спамела!»
0: Мягкая игрушка ухмыльнулась.
1: «Смотри сюда! Спамела!»
0: Дискотека вытащила из воздуха яркий проспект, ткнула его Спамеле в подбородок.
1: «Это бланк годовой подписки на монитор «Супер». 12 номеров журнала всего за 24 бакса. Плюс бесплатные DVD в каждом номере. Вариант первый. Ты подписываешь бланк, получаешь в качестве прощального подарка свою винтовку, без зарядов, правда, и спокойно уматываешь за золотым шаром. Вариант второй. Ты отказываешься. Тогда мы вывешиваем тебя в окно, чтобы каждый желающий смог потренироваться в стрельбе. Или сунем головой в унитаз и долго спускаем воду. Ну?
2: Отличный журнал.
0: Голос у Спамелы был сдавленный, но звучал уверенно.
2: «Давно хотела подписаться, веришь? Только вот незадача.
0: Я неграмотная».
1: «Это твои проблемы».
0: На этот раз когти дискотеки нацелились в глаза.
1: «Мне нет никакого дела до того, будешь ты его читать или изведешь на подстилке для кошачьего туалета. Купи, а потом делай, что хочешь, но... Что выбираешь?»
3: Тут последний изгой наконец-то оценил преимущество своей невидимости.
0: Осторожно, чтобы не звякнула цепочка, он прицелился в голову дискотеки и спустил курок. С глухим стуком на пол вывалился пустой магазин, предупредительно пискнул индикатор перезарядки. Противницы подстраховались, и винтовка оказалась незаряженной. В следующее мгновение мягкая игрушка сбила с последнего изгоя худ и согнула неудачливого стрелка пинком в грудь. Дискотека тоже оказалась рядом и сцепленными в замок руками ударила последнего изгоя по затылку. Он рухнул на пол. Уровень жизни снизился до 40%. Наверняка его бы долго били, а потом заставили подписаться на 2, а то и 3 годовых комплекта столь необходимого в реальной жизни журнала «Монитор Супер», но тут вмешалась забытая на время Спамела. Пнув мягкую игрушку в коленную чашечку, она толкнула противницу в сторону. Игрушка взвыла и повалилась на пол. Дискотека едва успела обернуться на звук, как Спамела вцепилась зубами ей в ухо и откусила. Дискотека взвизгнула и, зажав кровоточащую рану, упала на колени. Пришедший в себя изгой наставил на нее пистолет. Спамела наклонилась к мягкой игрушке и выплюнула ухо. С подбородка на голую грудь стекала кровь.
2: «Иди сюда», — сказала она. «Я тебе нос откушу!»
3: Мягкая игрушка охнула, прищурилась и вышла из игры.

0: Они залепили дискотеки ресницы, связали за спиной руки и погнали перед собой по ночной улице. Незадачливая противница громко стонала. «Зачем она нам?» Последний изгой вертел в руках пистолеты. «Выстрел в затылок и одним противником меньше».
1: «Пригодится еще».
0: Спамела заглянула в опции.
2: «Золотой шар совсем рядом. Километра два, не больше. С каждым шагом вокруг будет становиться все больше желающих урвать у нас победу. Пусть поработает приманкой. Сам видел, как это действует».
0: Изгой ощупал набухающий синяк на затылке и спросил. «Много врагов осталось?»
2: «Да не так, чтобы очень. Перебили друг друга. Наш друг с плазмоганом постарался».
0: У последнего изгоя сразу же поднялось настроение. Он сунул пистолеты в карманы и поймал Спамеллу за податливое бедро. Она улыбнулась. Тут земля у них под ногами дрогнула и ушла в сторону. Последний изгой рухнул лицом на асфальт, разодрал щеку. Перекатиться не успел. Спамелла упала сверху.
3: «Что это было? Землетрясение?»
0: Он сидел на тротуаре и размазывал по лицу кровь и грязь. От его уровня жизни осталось 3%.
1: «Я же предупреждала!»
0: Спамелла уже стояла на ногах и целилась куда-то в темноту.
1: «Зомби!»
3: «Где?»
0: Он вскочил и сразу увидел. Из канализационных люков, из подворотен, просто из темных углов медленно растекался нескончаемый поток. Зомби были классические, словно из фильмов Джорджа Ромеро. Драные, не первой свежести мертвяки шли, выставив перед собой руки, натыкались друг на друга, иногда падали, поднимались и снова шли вперед. Среди них почти не было стариков или детей, только крепкие молодые мужчины и женщины. Спамелла выстрелила. Обезглавленное тело беззвучно рухнуло на мостовую. Остальных это не остановило, толпа продолжала целенаправленное движение. Последний изгой оглянулся, пытаясь обнаружить путь к отступлению, но позади, из полумрака, тоже медленно надвигались раскачивающиеся тени. Он выстрелил раз, другой, безрезультатно.
1: «В голову целься!» — крикнула Спамелла и уложила второго зомби. «Иначе их не возьмешь!»
0: Последний изгой в ответ меткими выстрелами свалил сразу двух зомби. Пистолеты плясали у него в руках. Развернувшись на каблуках, изгой срезал еще одного подобравшегося слишком близко. Остро завоняло сжженным мясом.
1: «Неплохо!» — оценилась Памела, выцеливая новую жертву. «Уходить надо!» — крикнул в ответ изгой. «Их слишком много! На всех зарядов не хватит!»
0: Спамела согласно кивнула, прострелила гортань еще одному зомби и огляделась. Слева обнаружился узкий переулок, но его вот-вот должны были перекрыть нападающие. И тут впереди отчаянно завизжала дискотека. Вскочив с тротуара, она заметалась по улице. Мертвяки, смешавшись, двинулись на нее. Изгой и Спамелла на время получили передышку.
1: «Бежим!» — крикнул последний изгой. «Ну!»
0: Спамелла прицелилась и разнесла голову еще одному зомби.
1: «Бежим!»
0: Минуты полторы они неслись по параллельной улице, наткнулись на чьи-то обглоданные останки и снова свернули, потом еще и еще. Откуда-то со стороны время от времени доносились скупые выстрелы. Кто-то еще сражался с мертвецами. Потом прекратились и они. Последние изгои из Памелы остались в игре одни.
1: «Главное, не терять ориентир», — выдохнула она. «Нам все время на запад». «Они что, каннибалы?»
0: Последний изгой стрелял с двух рук по надвигающимся теням практически без остановки. Мертвецы валились с ног десятками, но на их место тут же вставали новые.
1: «Ага. А почему ожили? Ты читала сценарий?»
2: «Пустое дело», — сказала она. «Я же говорила, не ищи логику, в игре ее нет».
1: «Так уж и нет».
2: «Целься лучше, стреляй чаще, повезет, останешься живым».
0: Она перезарядила винтовку.
2: «Вот и вся логика. Вообще-то все мертвяки — это когда-то погибшие игроки. Сколько раз погиб, столько твоих копий сейчас в игре».
1: «Черт!
2: Заряды кончаются!»
0: Мертвяки были везде. Сколько ни стреляй, меньше их не становилось. У Спамеллы кончились заряды. Она прикрывала последнему изгою спину, отбиваясь прикладом винтовки. Изгой скупо расстреливал обойму за обоймой, экономя заряды. Один пистолет у него уже опустел. Наконец их зажали возле большого дома.
1: Двери подъездов оказались закрыты, но на первом этаже ярко светились витрины виртуальных магазинов. Спамела потянула последнего изгоя к ближайшему. Они вбежали внутрь, захлопнули дверь перед самым носом у переднего зомби. Изгой подтащил тяжелую тумбу, забаррикадировал дверь. Мертвяки, наткнувшись на неожиданную преграду, остановились. Изгой огляделся. Магазин был оружейным. Винтовки, пистолеты, базуки, гранаты на любой вкус. Также имелась аптечка, повышающая уровень жизни. «А продавца нет», — сказал последний изгой. «Похоже, что весь товар наш». Улыбаясь, он открыл аптечку и выругался. Коробочка с красным крестом оказалась пуста.
2: «Все немного сложнее».
1: Спамела забралась на прилавок, села, поджав коленки к подбородку.
2: «Хочешь что-нибудь взять? Закажи товар в магазине. Для Реала. Тренажер какой-нибудь, овощерезку, надувную кровать. Виртуальные изделия идут как бесплатный бонус. Суешь кредитную карточку в кассовый аппарат, адрес пишешь в товарной книге. Вон там».
1: Она указала пальцем куда-то на стену.
2: «Висит прайс-лист».
1: Изгой пробежал глазами строчки. Чтобы получить аптечку, следовало сделать заказ на 45 баксов. Винтовку — на 100. Даже дополнительные обоймы стоили по 20-25 долларов. Дороже всего ценилась базука.
4: «Базука — 250 баксов!»
1: «Однако тут расценки», — скривился последний изгой.
2: «Мы в двух шагах от шара», — сказала Спамела. «Потому и цены подскочили. Если помнишь, подписка на журнал стоила всего 24.
1: «Это что, такая форма заработка?»
2: «Ну да»,
1: — кивнула Спамела.
2: «Девчонки на подписке делают до 40%. Чем больше продадут, тем больше получат. Вот и изгаляются».
1: «Значит, придется что-то купить. У меня всего 3%, напомнил изгой. Аптечку он все еще держал в руках.
2: «Да погоди ты!»
1: Спамела соскочила с прилавка и притянула последнего изгоя к себе.
2: «У меня уровень жизни 82%. Отделалась царапинами. Я тебе сейчас половину скачаю. Только не дергайся».
1: И она впилась в его губы. Они стояли долго, минут 20. Потом она отстранилась.
2: «Надо идти».
1: Он нехотя отпустил ее плечи. Его уровень жизни был 50%, ее 35%. «Думаешь, прорвемся?» Изгой кивнул на мертвяков, подпирающих стеклянную дверь. Не меньше полусотни зомби бесцельно бродили вокруг.
2: «Прорвемся», — кивнула Спамела. «Вышибем витрину и уйдем».
1: «Тогда
4: посторонись!»
1: Он с натугой сорвал кассовый аппарат и швырнул его в стекло. Зомби шарахнулись в стороны.

0: Последний изгой сидел возле золотого шара и смотрел в утреннее небо. Спамелла стояла в двух шагах. На плече корка засохшей крови, красивую грудь портили царапины и содранная кожа. Ее винтовка валялась на земле. Сражаться было не с кем. До цели дошли только они. Зомби сгинули, противников, как показывало табло, больше не осталось. Золотой шар они нашли в здании какого-то управления, заваленного стопками совершенно чистой бумаги, и выкатили во двор. «Виртуальный Клондайк», — усмехнулся изгой. «Забрать бы с собой».
1: «Это вряд ли»,
0: — Спамелла пожала плечами.
1: «Просто по почте придут карточки, подтверждающие, что мы прошли игру. Красивые такие, голографические. Потом пара-тройка виртуальных супермаркетов наградят дисконтными картами, может, еще предложат когда-нибудь и куда-нибудь съездить со скидкой. В Египет, например, или на Кипр. Ты когда-нибудь был на Кипре?»
0: «И все», — удивился он.
1: «А ты что хотел? Мерседес?»
0: Она улыбнулась.
1: «Играй в лотерею».
0: «Ну, все-таки», — сказал он. «Что дальше?»
1: «Ты ничего. Надо приложить ладонь к золотому шару, назвать свой ник, и ты победитель».
0: «Конец игре?» — спросил последний изгой.
1: «Ну да. Что еще?»
0: «Слушай», — сказал он. «А что, если нам прежде это... немного любви и тепла?» Спамелла решительно шагнула вперед, прижалась к нему бедром.
1: «Почему бы и нет?»
0: Она улыбнулась.
1: «Только, изгой, понимаешь, я тоже немного подрабатываю. Первый раз это было так, в качестве рекламы, а сейчас...»
0: В ее руке появилась пачка синих бумажек. Развернув их веером, она попыталась прикрыть грудь.
1: «Купишь 10 лотерейных билетов по 5 баксов, а? Разыгрываются 2 Мерседеса и кругосветка...»
0: Спамелла не договорила. Луч лазера снес ей голову. Тело упало к ногам последнего изгоя. Лотерейные билеты, подхваченные ветром, полетели прочь. Он отшвырнул в сторону последний, теперь уже ненужный пистолет, достал из кармана звезду шерифа и, приложив ее к золотому шару, зафиксировал факт уничтожения несанкционированного спама на 14-м под уровне игры. В конце месяца можно было ждать премиальных.

Эрнест Сеттон Томпсон. «Леди Леопард». Перевод Марии Таировой под редакцией Григория Панченко.

0: Эту историю рассказал мне суровый французский солдат. Его обветренное лицо было испещрено морщинами, широкие плечи сгорбились, он хромал, и у него не хватало одной руки. Но в его глазах, в этих зеркалах души, светились мужество и стойкость, которые сделали его идеальным солдатом лет эдак 50 назад. В его манерах сквозили достоинство и простота, и, глядя на его серьезное и доброе лицо, я знал, он говорит правду. Он был родом из Прованса и встал под знамена Наполеона во время злополучного египетского похода. Ему тогда было 22, и, по его рассказу, я представлял его молодым Адонисом. А затем я пошел на хитрость. Я заказал шампанское. О, как оно играет на струнах жизни, как развязывает язык и пробуждает арфу памяти. Я не ошибся. И эту историю передаю такой, какой ее услышал.
1: В то время я был молод и импульсивен и страдал от жестокого разочарования в любви. Поэтому я присоединился к армии, ибо само имя Бонапарта обожали все сильные и храбрые люди. Мы отплыли в страну Сфинкса. Я был немало разочарован, оказавшись под командованием не самого Наполеона, а генерала Дезе, чьей задачей было вторжение в Верхний Египет. Но арабы Магриба, каждый верхом на быстром скакуне, чувствовавший себя в пустыне как дома, представляли собой совсем не то, что неторопливые оседлые крестьяне-филахи, жившие вдоль Нила. Арабы набрасывались на нас в самый неожиданный момент, угоняли наших верблюдов, разоряли наши припасы, пока мы были слабы, а когда мы собирались силами, чтобы дать отпор, они словно ветер уносились прочь на своих пустынных конях, скрываясь в облаках песка и пыли. Я стоял на посту, когда они явились однажды ночью. Остальные часовые были убиты, а я попал в плен. Арабы увезли меня прочь, привязав к вьючному мулу. И после долгого двухдневного марша без единого шанса на передышку они остановились в оазисе, где пальмы окружили водоем. Все люди и все лошади были совершенно измотаны. Здесь они уснули. Они не поставили часового, ни один араб не нес вахту в ту ночь. Меня же словно жгла изнутри мысль о побеге, побуждая действовать, не давая уснуть. Мои руки и ноги были связаны веревками, и увидев, что весь отряд полностью изможденный, забылся глубоким сном, я подполз, извиваясь к ближайшему из своих похитителей. Зубами я вытянул из ножен его ятаган, и после множества молчаливых отчаянных попыток мне удалось зажать его между коленей. Так я перепилил веревку, стягивавшую мои руки. Освободившись, я разрезал путы на ногах и встал. В тусклом звездном свете, двигаясь быстро и бесшумно, я раздобыл винтовку с большим количеством патронов и кинжал, а также по мешку овса и сушеных фиников. Лошади были привязаны рядом. Все они были благородными созданиями, так что я взял первую попавшуюся, без промедления и шума оседлал ее и поспешил прочь. Сначала шагом, чтобы не нарушать тишину, но когда мы отошли достаточно далеко, я вонзил шпоры в бока лошади, и мы помчались галопом и великолепным галопом к сияющей на горизонте свободе. В ту ночь не было луны, и полярная звезда скрылась за облаками. Мы, солдаты, не слишком сильны в астрономии, но я был уверен, что ярко сияющая звезда, единственно различимая сейчас, могла быть только утренней звездой, обозначающей восток. И зная, что мои люди в любом случае находятся далеко на востоке, я направил своего скакуна в ту сторону и ехал, ехал, пришпоривая его. Эта звезда стала моим проводником. Наконец, далеко впереди звезда зашла, и по какой-то странной, непонятной для меня причине полоса света появилась совсем на другой стороне неба, позади меня. Увы мне, скудоумному! Звездой, на которую я ориентировался, была Венера на западе. Я часто гадал, вышло ли так случайно, или это произошло потому, что Венера была моей путеводной звездой, истинной звездой моей души. Я не щадил ни себя, ни лошадь. Арабский жеребец был слишком изящен, чтобы долго выдерживать мой вес. Он совсем выбился из силы и уже не мог скакать галопом. Он шел, спотыкаясь и подволакивая ноги, и в тот самый момент, когда звезды исчезли с неба, несчастное животное упало и больше уже не смогло подняться. Пока я сидел рядом с ним, полный печали и отчаяния, окончательно рассвело. Солнце поднялось с неправильной, с моей точки зрения, стороны света. Я был ошеломлен и совершенно раздавлен. Ведь это означало, что все это время я не приближался к своим людям, но уходил все дальше в бескрайнее море песка. Оглядывая песчаные волны с полной безысходностью, я заметил в утреннем свете неясные очертания далеких деревьев, возможно, пальм, в нескольких милях отсюда. Взяв все оружие и еду, я пешком отправился в путь, чтобы достичь обещанного рая. Хотя казалось, что до манящих деревьев всего несколько миль, я весь день пробирался по песку, с трудом переставляя ноги. Я прибыл на место как раз, когда солнце начало клониться к горизонту. Небольшой лесок оказался рощей из нескольких сотен великолепных финиковых пальм, разбросанных по берегу впадины, в центре которой, в самой глубине, сверкал водоем. Собрав все оставшиеся у меня силы, я добрался до воды и начал пить. О, каким восхитительным, животворящим казался мне каждый глоток! А затем, устроившись в полости, которую ветер выточил в скале, придав ей форму колыбели, я уснул беспробудным сном крайне измученного человека. Разбудило меня солнце. Хотя оно еще не полностью поднялось, но уже припекало, а моя каменная кровать не имела крыши ни над ней, ни поблизости. Стоя на этом небольшом возвышении, я хорошо, даже слишком хорошо мог видеть окружающий меня ужасный мир. Пустыня, пугающая, величественная, раскинулась вокруг со всех сторон, как раскаленное море или сверкающее стальное зеркало с изменчивыми яркими пятнами, над которыми воздух дрожал от жара, закручиваясь в бесчисленные вихри, способные перерасти и часто перераставшие в страшный самум. И восходящее солнце заливало пустыню жаром, пока сияющие бронзой небосвод и красно-коричневый песок не слились воедино, ужасающие и смертоносные. Я закричал, чтобы подбодрить себя, но пустота небес и земли, казалось, поглотила звук, и я не услышал эхо, лишь едкую насмешку в собственном опечаленном сердце.

полдень я отправился к водоему, чтобы напиться, и, подойдя ближе, увидел небольшое стадо пустынных антилоп. Они тоже пришли на водопой, но заметили меня и стремглав бросились прочь. Утолив жажду, я хорошо осмотрел все вокруг и заметил не только следы антилоп и многих других маленьких обитателей пустыни, но и отпечатки лап, несомненно принадлежавшие крупному хищнику. Льву, гепарду или леопарду я не мог сказать точно. Но я внял предупреждению и решил построить убежище на ночь, которое могло бы хоть немного защитить меня. Увы, у меня не было возможности развести огонь, и я не представлял, как долго придется здесь прожить. Весь день я работал над постройкой хижины. Срубал ятаганом небольшие пальмы и стаскивал их к выбранному для нее месту, как и валяющиеся вокруг камни. Прежде чем опустилась ночь, невысокие стены хижины были готовы, а также плотная крыша из пальмовых стволов, покрытых сверху широкими листьями. Поужинав финиками и водой, я улегся в свои новые обители и забылся здоровым сном, благословением молодости, находящей радость в упорном труде. Я сделал вход, но обошелся без окон. Хижина была в длину примерно с меня, и половину ее занимала ложа, которую я соорудил из пальмовых листьев. В середине ночи меня разбудил странный и зловещий звук. Он походил одновременно на рычание и на храп, но исходил из куда более могучих легких, чем человеческие. Я вспомнил следы, которые видел возле водоема, и почувствовал, как мои волосы встали дыбом от ужаса. Кем бы ни было это создание, сейчас оно лежало рядом со входом в мою хижину. Я приподнялся, опираясь на локоть, и постепенно разглядел во тьме огромный темный силуэт, с одного края которого тускло светились два желто-зеленых огонька. Сперва я решил, что это какая-то причудливая галлюцинация, порожденная моим мозгом. Покачал головой и замер. Огоньки поднялись выше, держась на одном расстоянии друг от друга. Храп прекратился или скорее сменился низким урчанием. И в тот же миг меня обдало волной острого, пронизывающего звериного запаха, заполнившего всю хижину. И теперь я в полной мере осознал, что оказался в ловушке, запертый в собственном доме каким-то огромным хищником. Каким именно, я точно сказать не мог, но он находился здесь, наблюдал за мной, и это урчание было злобным, предупреждающим голосом зверя, знающего, что я в его власти. У меня была винтовка, а также ятаган и кинжал. «Что ж, без боя не сдамся», — мрачно подумал я, пытаясь подбодрить себя. «Будь сейчас достаточно света, и я бы прикончил зверя немедля». Но для меня темнота была непроницаема, тогда как хищнику едва ли мешала. Я знал, что если просто раню его выстрелом, зверь быстро разделается со мной. И раз уж я мог ждать, то ждал, все время ощущая на себе пристальный изучающий взгляд, способный видеть сквозь мрак. Наконец... зашла луна, озарив развернувшуюся сцену своим тропическим блеском. В ее пребывающем свете я ясно разглядел длинный, гибкий, пятнистый силуэт леопарда, роскошный в своей кошачьей грации, но ужасающий своими размерами. Я, натренированный сражаться в ближнем бою, медленно вытянул из ножен ятаган, в этих обстоятельствах более надежный, чем ружье. Но крыша была слишком низкой, чтобы как следует замахнуться, тут даже не встать в полный рост, а ятаган — не то оружие, которым удобно колоть. Зверь находился слишком далеко и успел бы заметить, если бы я попытался броситься вперед. Нет, несомненно, лучше всего было подождать по возможности, пока не наступит день, а затем надеяться, что единственный выстрел из ружья окажется удачным. Когда рассвело, я смог спокойно разглядеть своего врага. Необычайно красивого большого леопарда с пятнами свежей крови на морде, лапах и белоснежном горле.
«Хорошо», — подумал я. «Он недавно неплохо поужинал, так что не должен быть слишком голодным. Это даст мне немного времени». Когда леопард в конце концов встал, он томно повел головой, задрал великолепный хвост и, прислонившись к дверному проему, потерся о него шеей, как кошка трется о кресло. И теперь я смог полностью его разглядеть. Несмотря на огромный размер, это оказалась самка. Мех на ее горле, груди и животе был белоснежным, украшенным черными, как смоль, пятнами, напоминающими куски угля среди лебяжьего пуха. На лапах пятна собирались в розетки, словно в браслеты из черного блестящего бархата. Сверху шкура была золотисто-коричневой, короткошерстной и лоснящейся, испещренной разбросанными повсюду розетками черного бархата. По обеим сторонам от рта топорщились усы, словно яркие серебряные брызги, белые и плотные. И в глубине, под широким лбом, сверкали, как драгоценные камни, ее глаза. То аметист, то порою топаз, но всегда с отблесками пламени цвета опала. Леди Леопард была прекрасна и не проявляла агрессии. Но она оказалась весьма жестокой, и я знал, что она может стать совершеннейшим дьяволом, если ее разозлить. «Что ж», — пришла мысль, — «или ты умрешь, или я. Мы оба ждем подходящего момента, чтобы напасть». И я медленно поднял винтовку, целясь ей в сердце. Я чувствовал, что она в моей власти, и все же не мог спустить курок. Она качнулась ближе, потерлась плечом о проем. Я приготовился закончить дело. Она повернулась, глядя на меня сверкающими глазами, желто-зелеными в отблесках золотистого меха. И в то же мгновение старое воспоминание завладело всем моим существом. Однажды у меня была возлюбленная. Добрая фея и безжалостный дьявол в одном лице. Настоящая тигрица. Она была настолько же красива, насколько упряма. Ее волосы были красно-золотыми, а глаза походили на драгоценные зеленые топазы. Она была прекрасной и обаятельной, но безумно ревнивой и жестокой, страшнее вампира. Много раз она угрожала мне с ножом в руках. Я любил ее как сумасшедший, но она измучила меня, а потом оттолкнула, обдав презрением. Я ушел в армию, а спустя неделю она лишила себя жизни. Да, таким был конец моей пламенной миньоны. Она послала мне небольшую записку. «Прощай, но мы встретимся снова». Долгое время она была принцессой моих снов и постоянно появлялась в них. И глядя на прекрасного зверя, стоявшего передо мной, с золотисто-красной шкурой и красно-золотистыми глазами, я почувствовал муки старой любви. Любви, которая умерла, но все еще была жива. Леди Леопард смотрела на меня. Ее глаза сверкали, словно драгоценные камни. В них не было угрозы, в них было понимание, в них была любовь. Я выдохнул, не сумев сдержаться. «Миньона!» Я не предполагал, что она поймет меня, но говорил доброжелательно и ласково. Она плавно вошла внутрь хижины, и когда она потерлась спиной и шеей о мои колени, словно большая кошка, жаждущая любви, я отложил винтовку и начал гладить ее голову, шею, спину. Она вздрогнула, как от удара током, потерлась о мою руку и замурлыкала тем долгим, низким, урчащим звуком, который на кошачьем языке означает «любовь». «Я люблю тебя! Я принимаю твою любовь!» С этого момента леди Леопард демонстрировала все признаки привязанности, следуя за мной по пятам. Терлась о мои ноги, требуя ласки. И все же временами мне казалось, что это не более чем прелюдия к смертоносной атаке.
так кошка играет с мышью, готовой расправиться с ней, когда придет время. В тот же вечер огромный стервятник приземлился недалеко от водоема. Я осторожно подошел ближе, чтобы получше разглядеть его, как вдруг внезапно леди-леопард бросилась вперед и преградила мне путь со злобным рычанием. На морде ее, без сомнения, была написана ярость. Она же светилась в глазах, сквозила в каждом движении. «Ого!» — подумал я. «Моя леди ревнива!» Я отступил и вернулся в нашу хижину, где она сразу же вновь превратилась в ласкового котенка. Так же прошла ночь. Леди Леопард заняла место возле моей кровати. Она уходила на какое-то время, но вернулась с рассветом. В то время я подозревал, что она поедает труп моей лошади. Следы и отметки на ее морде и белом мехе, казалось, подтверждали это. Может, сперва так и было, но здесь она могла найти и другие источники пропитания. На третье утро, когда я проснулся, леди Леопард не оказалась рядом. Но вскоре она появилась, неся в зубах небольшую упитанную газель, очевидно, только что ею убитую. Она положила ее к моим ногам, замурлыкала и запрыгала вокруг. Я принялся снимать шкуру с добычи. Леди Леопард ревностно следила за процессом, и когда я разделал тушу, принялась за еду, рыча и облизывая еще теплое мясо. Я не поклонник сырого мяса, но в армии мы часто вялили его излишки, нарезая на тонкие полоски и высушивая на солнце. Обработанное таким образом, оно долго хранится, и его можно есть, никак больше не готовя. Я уже нарезал мясо, когда мне пришло в голову, что шкуру тоже можно использовать. Из нее могла получиться фляга для воды, которая пригодится мне, когда я вновь отправлюсь в путь. Я наполнил шкуру песком, придав ей форму фляги, и связал кожаными полосками. Шкура с ноги превратилась в горловину, и когда она высохла, я высыпал песок. Теперь у меня была сумка для воды. Моя спутница наблюдала за тем, что я делал, не выказывая никаких эмоций. Но то, что я предпринял позже, возымело совсем другой эффект. Мысль о побеге или спасении не покидала меня, и чтобы приблизить такую возможность, я решил пожертвовать своей красной рубашкой. С трудом взобравшись на высокую пальму, я повесил рубашку на самый длинный побег, словно сигнальный флаг. Моя леди Леопард наблюдала за мной, не сводя глаз, тихонько рыча. А как только я спустился, она молниеносно взобралась наверх, яростно ударила по флагштоку, опрокинув его на землю, и так же быстро спустилась. Теперь мы начали понимать друг друга. Наша дружба росла с каждым днем. Я обнаружил, что всегда могу завоевать ее расположение, поглаживая ее спину, голову и морду. Она любила прикосновения моих рук и после нескольких поглаживаний терлась об меня головой, громко мурлыча, или каталась по земле у моих ног в полном экстазе. Страх, что она убьет меня, исчез через несколько дней. Спустя две недели мы стали лучшими друзьями, не разлучались ни днем, ни ночью. Она добывала себе еду и воду, и всегда часть добычи предлагала мне. Моя жизнь была прекрасна. Я имел в своем распоряжении множество фиников, сушеного мяса и воды. И все острее чувствовал, что в драгоценных глазах моей леди Леопард живет душа, душа женщины. И все чаще называл ее миньоной. Иногда по утрам она отлучалась из нашей хижины, но всегда прибегала и прибегала с радостью, стоило лишь громко позвать ее «Миньона!». Мы, несомненно, были друзьями, даже больше, чем друзьями, ближе и дороже друг другу. Мысль о том, чтобы убить ее, или страх, что она убьет меня, полностью испарились. В нашей жизни в пустыне мы были честными и равными партнерами.
И все же я не мог перестать надеяться на воссоединение с людьми. Готовясь к побегу, запасся финиками и сушеным мясом, в одну из ночей наполнил водой свою флягу и повесил снаружи на хижину. Как обычно, леди Леопард встала на рассвете и исчезла. Я знал, что ее не будет по меньшей мере час. Так что я повесил сумку с водой на шею, привязав ее к двум кожаным ремням, крест-накрест обхватившим мою грудь, взял еду и оружие и отправился на восток, шагая так быстро, как только мог. Я надеялся за 3-4 дня добраться до своих собратьев по оружию. Я был одержим целым роем мыслей, вскоре превратившихся в бред. Надежда на побег, страх погони и мести, решимость сражаться за свободу и сильные угрызения совести, нежные мысли о моей светлоглазой королеве пустыни, спасшей и полюбившей меня. Солнце встало, и ослепленный я бросился вперед, изнуряя себя без особой необходимости, глядя перед собой в поисках обнадеживающих знаков и назад в страхе. Пересекая скалистый откос, я запнулся на его дальнем краю и, потеряв равновесие, полетел вниз по расщелине через тернистую чащу, ошеломленный, исцарапанный, истекающий кровью. Когда я пришел в себя, то обнаружил, что повис на ремнях от сумки с водой, зацепившихся за ветви крепкой акации. Я был абсолютно беспомощен. Не знаю, как долго я так провисел, но через час после того, как пришел в чувство, я услышал громкий пронзительный рев, и в мгновение ока моя леди Леопард бросилась ко мне, перескакивая по камням. Ее морда исказилась от ярости. Она встала надо мной и грозно зарычала. «Миньона!» — слабо позвал я. И в тот же миг она прониклась сочувствием ко мне. Гнев исчез с ее морды и из ее голоса. Она вспрыгнула на колючий ствол, разорвала ремни сумки, зацепившиеся за него, и я смог спуститься. После этого она вытащила меня из каменной ловушки на ровный песок. Я жадно выпил воду. Леди Леопард плакала немного, а затем в неистовстве разорвала сумку на мелкие клочки. Она подождала, пока я оправился настолько, что смог погладить ее голову в знак благодарности и прося прощения. У меня не было сомнений насчет того, каким путем я должен теперь идти. Я поплелся назад к оазису, и моя дикая возлюбленная шла рядом со мной. Весь день мы добирались назад, но в оазисе нас ждали пища и отдых. Прошло целых 3 дня, прежде чем я поправился. Леди Леопард не отходила от моей постели. Она приносила мне свою добычу, но к воде мне приходилось ковылять самому. Я больше не сомневался в силе привязанности моей пустынной возлюбленной, и не последним свидетельством ее чувств была жестокая ревность при любом намеке на то, что наша любовная связь может быть разрушена. Я стыдился своего вероломства, и все же мое сердце продолжало стремиться к людям. Желание воссоединиться с ними переполняло меня. Однажды, когда Миньона ушла раздобыть себе завтрак, я составил новый план. От края своей красной рубашки я оторвал длинную полосу. На каждом ее конце я закрепил по камню, к середине привязал рукав красной рубашки, скатанный в сверток и неплотно связанный. Затем, после множества бесплодных попыток, я забросил его на верхушку тонкой пальмы, растущей на гребне холма. Благодаря камням ткань обернулась вокруг ствола, словно болос, и повисла. Спустя совсем немного времени бриз развернул сверток, и мой флаг из красного рукава затрепетал на ветру. Когда моя возлюбленная леди Леопард вернулась домой, я был в хижине.
но вскоре она заметила трепещущий красный флаг. Она посмотрела на него с подозрением, обошла вокруг дерева, понюхав ствол, убедилась, что я не забирался на него, и постепенно смирилась с флагом. В следующие несколько дней я видел, как она рассматривала его с интересом и подозрением, но в конце концов перестала. Спустя 2 месяца я все еще был пленником моей королевы пустыни. Никогда в жизни я не встречал более прекрасного создания. Она была красива, когда злилась и когда спала, но только играя, раскрывалась во всем великолепии. Я научился любить ее глубоко и искренне. И хотя я все еще ждал того дня, когда смогу сбежать, мне было больно осознавать, что и для нее, и для меня это будет страшный удар. Агония скорби, возможно, смертельная агония. Миньона была на охоте в тот день, а я прогуливался по вершине холма рядом с деревом, на котором висел мой флаг. Вдалеке над песками я увидел темное облако пыли. Оно быстро росло, и я понял, что приближаются всадники. Кто? Арабские солдаты или собратья из Франции? Я поспешил в хижину, чтобы взять оружие и спрятаться. Отряд быстро приближался. После я узнал, что они заметили мой флаг. Теперь, когда они были близко, я смутно различал французскую форму. Они замедлились, перешли на шаг, всматриваясь в мой флаг и исследуя каждую впадину, где мог скрываться враг. Мое сердце затрепетало, я вышел вперед с приветственным криком, но в тот же миг Миньона преградила мне путь. Взбешенная фурия, она стояла между нами. Ее клыки сверкали, морда исказилась от ярости, а в груди рокотало рычание, сотрясавшее все ее тело. Я попытался обойти ее. Встав на задние лапы, она положила передние мне на плечи, и, глядя в ее пламенеющие глаза, я знал, что смотрю в глаза женщины, сошедшей с ума от ревности. Она ударила меня лапой по лицу, жестоко, до крови. Я вскинул винтовку, целясь ей в сердце, и выстрелил. Миньона испустила долгий крик, полный муки, и упала на спину. О, этот крик! Женский крик! Я отбросил винтовку и упал на колени рядом с ней. Теперь она застонала. «Миньона!» — вскричал я. «Миньона, прости! Прости меня!» Она попыталась встать, но жизнь угасала в ней. Приподняв белоснежную морду, она начала вылизывать мое лицо и руки, не прекращая стонать. Я знал, что эти стоны означают «прощай». Я обезумел от горя, я мог лишь завывать: «Миньона! Миньона! Моя любимая Миньона, прощай! Но мы встретимся снова, Миньона!» Солдаты нашли нас лежащими рядом.

В нашем сегодняшнем эфире следующий рассказ. Его написала Теодора Госс. Называется он «Роза о 12 лепестках». Ведьма. 12 лепестков у этой розы. Пусть опадет первый. Мадлен откупоривает бутылку. Крошечный лоскуток шелка выпархивает из нее и со звоном ложится на стол. Да это же осколок цветного стекла. Или нет, постой-ка. Лепесток розы, прозрачный, точно засахаренный. Она кладет его на блюдце и мнет ложечкой до тех пор, пока от него не остается лишь несколько липких комочков до облачка аромата. Она снова заглядывает в книгу. Толченый розовый лепесток перемешать с вымоченным в уксусе пометом детеныша летучей мыши. Частый оконный переплет дает мало света, да и глаза уже не те, что прежде, хотя ей всего-то 32. Мадлен ниже склоняется над страницей. Подарил бы лучше очки вместо жемчуга. Она щурится. Морщинки на лбу и вокруг глаз раньше времени превращают ее в старуху, какой она без сомнения и без того скоро станет. У мышиного помета запах сырой и неуютный. Так пахнет земля в пещерах, куда никогда не заглядывает солнце. А что, если в этой книге все обман? 2 фунта 10 шиллингов, включая расходы на пересылку, столько она заплатила. Ей вдруг вспомнилось объявление в дамском угоднике. «Станьте чародейкой! Назло врагам, друзьям на удивление! Проще поваренной книги!» Снаружи вроде и впрямь волшебная. Надпись «Компендиум Магикарум» на корешке. Красный кожаный переплет в золотых пентаграммах. Только вот на последних страницах реклама чудодейственного лосьона, который сделает ваши щечки гладкими, как попка младенца, и собрание сочинений Скотта. Не так-то легко было найти эти 10 шиллингов, не говоря уже о 2 фунтах, теперь, когда король совсем ей не платит. Счастье, что хоть домик удалось снять по дешевке, без воды, правда, и удобства на улице зажимолостью. Мадлен крошит стрекозиные крылышки в чашку, где уже и так намешано всякой всячины. Фиалковый корень, кошачьи косточки с деревенской свалки, чернильный орешек с дубовой ветки, упавший в кольцо фей, марена для цвета, наверное, толченый розовый лепесток, помет летучей мыши. Так, теперь заклинание. Надеюсь, в нем-то нет ошибок. Она немного знает латынь, у брата научилась. После смерти матери, когда отец стал все чаще запираться с бутылкой у себя в спальне, Мадлен торговала в лавочке, куда местные женщины приходили за мукой и ситцем, мужчины купить табаку или новую косу, а ребятишки забегали за конфетами по дороге в школу. Обычно после уроков брат усаживался рядом с ней за прилавок и твердил свои «Амо, Амос». Серебряный крест, который он заслужил, подставив горло под гибернийский штык, вот единственное украшение, что у нее осталось. Она разводит смесь водой из полого камня и добавляет туда собственные слюны. Это ей неприятно. В детстве ее учили не плеваться, но она представляет себе, как плюнула бы в лицо королю в тот первый раз, когда он вошел в лавочку, облокотился о прилавок и улыбнулся в золотистую бороду. «Знал бы я, какая хорошенькая лавочница в этой деревне. Давно пришел бы за покупками». Она вспоминает. Покрытые золотистым пушком ягодицы в белоснежных складках белья, как 2 половинки персика на салфетке. «Иди ко мне, Мадлен». Дворец просыпается, свежий утренний воздух звенит от цокота лошадиных копыт, переклички мальчиков-пажей. «Ты никогда больше не будешь нуждаться, слышишь?» Ожерелье из жемчужин, с ее ноготь каждая, золотая филигранная застежка.

0: Нравится? Гибернийская работа. При осаде Лондона взяли. Только потом она заметила, что крученная шелковая нить в одном месте пропитана кровью. Она накрывает смесь чистой салфеткой и оставляет на ночь. Идет в другую комнату, их в домике всего две, и садится к столу, за которым пишет письма. Берет жестянку из-под леденцов, как гремит. И не снимая крышки, она знает, что жемчужин осталось всего пять, а через месяц, когда она заплатит за дом, их будет четыре. «Назло врагам», — думает она, подслеповато щурясь в тусклом свете, и морщинки на лбу раньше времени превращают ее в старуху, какой она и без того скоро станет. Королева. Лепестки опадают со склоненных над ручьем кустов императрицы Жозефины и славы Дижона. Им не нравится расти у воды. Все в этом уголке сада должно напоминать о деревне. Искусственный ручей с декоративными рыбками, грушевое дерево, которое еще ни разу не цвело, колокольчики, старательно высаженные по весне садовником. Именно здесь больше всего любит бывать королева, но розам не нравится ни она сама, ни ее романтичные воздушные платья, ни ее лепет, ни ее стихи. А вот и она читает Теннисона. Королева подставляет руки ветру, чтобы затрепетали широкие рукава, и представляет себя прекрасной Элейн, плывущей вниз по реке к Камелоту. Нелегко быть лилейной девой с таким-то животом. О своем животе она старается не вспоминать, не прикасаться к нему, делает вид, будто его не существует. Уж, конечно, у лилейной девы Элейн никакого живота не было, думает она, забывая, что Галахад как-то ведь родился. А может, он тоже вышел из озера? Ее собственный живот представляется ей пещерой, во мраке которой растет что-то отдельное от нее самой, чуждое и враждебное. Всего 12 месяцев назад, вообще-то 14, но с цифрами у нее плохо, она была принцессой Елизаветой Гибернийской, носила розовый атлас, сплетничала с подружками про учителя верховой езды, танцевала с братьями в развалинах Вестминстерского собора, объедалась тортом на свой 17-й день рождения. А теперь она стала пещерой, и внутри нее растет что-то противное, не имеющее к ней, лилейной деве Астолата, никакого отношения. Но ей не хочется об этом думать. И она гонит эту мысль на задворки памяти, туда, где живут слизняки, лягушки и прочие противные твари. Она тянется за розой, громадной славой Дижона, но та в порыве раздражения втыкает шипы ей в палец. Королева вскрикивает, сует палец в рот и, как обиженный ребенок, плюхается на землю. Край ее воздушного платья собирает грязь на берегу ручья. Волшебник. Вольфганг Мак вставляет в петлицу сорванную утром розу и смотрит на себя в зеркало. При виде пугала в линялом шерстяном костюме с поникшими седыми усами он хмурится, в точности как нахмурился бы его учитель, герр-доктор Амброзиус. Жалкий вид для придворного волшебника.
1: «Gott in Himmel!»
0: — бормочет Вольфганг Мак по детской привычке, которую хранит больше как память о родине, ведь он атеист, хотя и неубежденный. Он знает, что бог тут ни при чем, а виноват король, который платит так мало. Платили бы ему, скажем, на шиллинг больше в неделю, хотя что толку, он и это отсылал бы чахоточной сестре, умирающей на водах в Берне. Ее лицо, бескровное и бледное, преследует его неотступно, словно призрак, и Вольфгангу стоит немалого труда изгнать его сейчас из памяти. Он берет в руки томик стихов Гёте, заботливо перевязанный розовой ленточкой, и вздыхает. «Ну и подарок принцессе на Кристины». В часовню он входит робко, потупившись. Там людно и шумно, придворные обмениваются последними сплетнями. Когда он идет по проходу, какая-то герцогиня задевает его своим шелковым шлейфом, а виконтесса тычет эгретом в глаз. Шпага благоухающего водой Наполеон Маркиза запутывается у него в ногах, и он едва не падает в объятия баронессы, которая мерит его взглядом через лорнет. Бочком он выбирается из давки и отступает в угол часовни, где прячется весь остаток вечера. «Кристины начались», — думает он. Из угла ему слышно, как архиепископ бубнит что-то на плохой латыни, но не видно ничего, кроме чучел птиц на дамских шляпах да блестящих от макарсарового масла мужских голов. Да, архиепископу не мешало бы поучиться у герра-доктора Амброзиуса. И Вольфганг, как это часто бывает с ним, переносится мыслями в берлинский дом, в лабораторию, где крепко пахнет мылом, потрескивают угли в жаровнях, пыхтят перегонные кубы, а среди книг, втраченных молью переплетах, дремлет чучело Василиска. Он вспоминает свою постель на чердаке и сестру, которая служила горничной в доме Гера-доктора, чтобы он мог учиться на волшебника. Ее лицо, бледнее простыней на водах в Берне, снова встает у него перед глазами, и он опять думает, как дорого обходится лекарство. Кажется, он что-то пропустил. Толпа подалась вперед, несут подарки. Конь-качалка под красным кожаным седлом, серебряный бокал, чепчик, вышитый монахинями Ионы. Свой томик Гёте он прячет за спину. Внезапно он видит знакомое лицо. Как-то раз она пришла к нему в сад, села рядом и стала расспрашивать о сестре. «Да», — вспоминает он, — «незадолго до этого у нее умер брат, и когда он заговорил о своем одиночестве, в ее глазах встали слезы». Даже он, человек далекий от придворных интриг, знал, что эта женщина была любовницей короля. Она исчезает за надушенным маркизом и появляется снова, совсем рядом с алтарем, где королева, неловко прижимая белоснежный сверток к груди, принимает подарки принцессе. Король тоже заметил ее, и золотая борода не смогла скрыть недовольной гримасы. Вольфганг Мак, который ничего не знает о нынешних отношениях короля с бывшей любовницей, недоумевает, почему тот сердится. Она поднимает руку, совсем как архиепископ. Что это за аромат? Такой таинственный и сладкий, от которого мгновенно проясняется в голове и хочется чихнуть. Он бессознательно принюхивается. Фиалковый корень, чернильный орешек, розовый лепесток, помет летучей мыши с легкой примесью уксуса. Разговоры стихают, умолкают даже деревенщины-баронеты у дальней стены часовни. Она произносит:
1: «Вот мой подарок принцессе. В 17-й день рождения она уколет веретеном палец и умрет».
0: Надо ли говорить, что за переполох тут поднялся? Встревоженный и несчастный, Вольфганг Мак наблюдает за происходящим из своего угла, покусывая ус.
2: Какие крупные слезы стояли у нее в глазах тогда, в саду.
0: Суматохи ему наступают на ногу. И тут неожиданно его зовут.
3: «Где этот чертов волшебник?»
0: Затянутые в перчатки руки выталкивают его на середину часовни. Он оказывается прямо перед королем, чье багровое от гнева лицо утратило всякую привлекательность. Королева лежит в обмороке, ей подносят флакон с нюхательными солями. Архиепископ держит принцессу как куль с овсом, который откуда ни возьмись свалился ему прямо в руки.
3: «Что это такое, маг? Колдовство или глупый розыгрыш?»
0: Вольфганг нервно потирает ладони. Он перестал заикаться еще в детстве, но тут вдруг запинается.
2: «Да, ваше величество, колдовство».
0: Дурманище, таинственное, самое что ни на есть настоящее колдовство. Такое ни с чем не перепутаешь.
3: «Так уничтожь его! Расколдуй обратно, делай, черт тебя подери, что хочешь, но чтобы все стало как прежде!»
0: Вольфганг Мак уже знает, что ничего тут не поделаешь, но рассеянно кусая в присутствии короля ус, отвечает:
2: «Конечно, ваше величество».
0: Король: «А как бы вы поступили, если бы не Яков IV британский, а вы сами мерили теперь шагами зал совета на глазах у своих придворных, графа Эдинбурга, чьи владения обширнее ваших собственных и включают сотни и сотни акров девственного леса, который французский император хоть сейчас купит на корню, ведь ему нужно заново отстроить флот после неудачной индийской кампании? Графа Йорка, чья родословная восходит к Тюдорам, пусть и по женской линии, и архиепископа, который совсем недавно порицал грех супружеской неверности с кафедры собора в Абердине. У вас над головой стяг с британской розой о 12 лепестках. Лишнее напоминание о бывшей пассии, по чьей милости вы вот-вот лишитесь престола. Редеющие волосы Эдинбурга, двойной подбородок Йорка, золотая строчка, маскирующая расставленные швы архиепископского облачения, предупреждают вас, такого молодого, чья борода пылает на солнце, точно клубок золотой пряжи, подагра не за горами. Вся экономика Британии стоит на торговле шерстью, а пряжа ценится вдвое дороже сырья. Налог на продажу шерсти – главный источник ваших доходов. Королева, которую вы даже в мыслях не называете Елизаветой, молода. Вы подсчитываете. Через 3 месяца она оправится от родов, еще через 9 родит другого ребенка. Осенью у вас будет наследник.
3: Ну так что же?
0: Эдинбург откидывается в кресле, и вас охватывает непреодолимое желание свернуть его морщинистую шею. Вы отвечаете. Не вижу необходимости уничтожать 1000 прялок из-за каприза одной сумасшедшей. Мадлен. Лицо припухло сосна, на шее красные точки в ряд, отпечаток жемчужного ожерелья, подаренного вами накануне. Темная прядка щекочет вам ухо.
3: Умна, что и говорить, иначе не выбрала бы прялку.
0: Я уверен, Вольфганг Мак найдет средства, добавляете вы, ни секунды не сомневаясь, что он мошенник. Господа, неужели вы никогда не читали волшебных сказок? В них ведь говорится, что лучшее средство против колдовства – другое колдовство. Простым изменением условий существования заклятие не разрушить. Архиепископ фыркает. Ему смешно даже вспоминать, что было время, когда он читал сказки. Вы эгоист, Яков IV. Это ваш главный порок, но сейчас вы говорите правду. Наверное, потому вы и стали королем. Вдовствующая королева.
1: Что она там делает, эта девчонка? Играет в кто кого перетянет, очевидно, и, конечно же, слишком близко к ручью. Наверняка испортит платье. Да чего же легкомысленная молодежь, думает вдовствующая королева. С кем это она? Юный лорд Гарри, будущий граф Эдинбург.
0: Вдовствующая королева гордится остротой своего зрения и никогда не надевает очков, хотя ей почти 63.
1: Жаль, что девочка такая страшненькая.
0: Вдовствующая королева втыкает иглу в комнатную туфлю черного бархата. Глаза, как вареный крыжовник, такое впечатление, что она вечно на тебя пялится и никакого понятия о дисциплине. Вот в наше время, думает вдовствующая королева, вспоминая держатели для спины монахинь с розгами, в наше время девочки знали, что это такое. Взять хотя бы королеву. Никакой дисциплины. Родила 2 мертвых младенцев за 10 лет и умерла, не дожив до 30. Лен, конечно, подешевел с тех пор, как 2 королевства объединились. И все-таки лучше бы королек, так она про себя величает Якова IV, женился на той славной немецкой принцессе. Игла снова впивается в черный бархат. Стежок, еще стежок, узелок. Королева берет обе туфли в руки и сравнивает вышитые на них розы. Однако одной не хуже машины. Корольку как раз в пору придутся, а то пол во дворце такой холодный, ноги все время мерзнут. Треск рвущейся ткани, всплеск. Девочка, разумеется, вдовствующая королева ведь вас предупреждала. Вы только поглядите на нее. Платье с одного боку разорвано, нижняя юбка в грязи до колен.
1: Примите мои извинения, госпожа. Во всем виноват я один,
0: говорит лорд Гарри, кланяясь с нарочитым изяществом учителя танцев.
3: Да, ты, отвечает девочка, пытаясь поддать ему ногой.
0: Алиса, восклицает вдовствующая королева. Вообразите, Елизавета хотела назвать дочку Элейной. Ну и имя для наследницы британского престола.
4: Но он отнял мою книжку со стихами и сказал, что бросит ее в ручей.
1: Глупости. Ничего подобного он не делал.
0: Марш в свою комнату сейчас же. Ты ведешь себя как маленький трубочист.
4: Пусть сначала отдаст мою книгу.
0: Лорд Гарри отвешивает 2-й поклон и протягивает девочке потрепанный томик.
1: Вам стоило только попросить, ваше высочество.
0: Алиса поворачивается к ним спиной, и вы замечаете то, чего вдовствующая королева, несмотря на всю остроту своего зрения, не видит. В уголках чуть выпуклых глаз девочки, цветами впрямь похожих на крыжовник, набухли слезы, нос покраснел. Прялка.
2: Она не хотела становиться убийцей. Она помнит домик на Северных островах, где появилась на свет. Тепло очага и ласковые руки мастера, гладкие от работы ланолина. Она помнит и первые услышанные ею слова.
1: «А зачем же тогда на ней розы?»
2: «Это для какой-нибудь леди. Посмотри, какая тоненькая.
0: Шерсть наших горных овец на ней прясь не станут, это точно. Для нее только годовалый барашек подойдет. Ночами волны бились о скалы, мерное дыхание мастера и его жены вплеталось в их гул. Днем чайки кричали над морем, а еще ей вспоминались, хотя и смутно, песни лесных птиц и солнечный луч, скользящий по стене из дикого камня. Вечером приходили рыбаки, и кто-нибудь обязательно спрашивал:
3: «Что это такое ты там мастеришь, Енох? Для кого это? Уж не для Фили?»
0: Тогда мастер ласково проводил по ней рукой и отвечал: «Тише, ребят, это для леди. Она спрядет на ней пряжу такую тонкую, что шаль из нее пройдет сквозь обручальное кольцо».
1: Она не хотела становиться убийцей. Но теперь, когда ее перевезли в другой домик на юге, где она стоит и слушает, как разговаривает сама с собой Мадлен, ей остается только вспоминать крики чаек, догнать мысль о том, что ее судьба — не спрясть пряжу такую тонкую, чтобы шаль из нее прошла сквозь обручальное кольцо, а убить королевскую дочь.
5: Принцесса. Алиса поднимается по лестнице. Конечно, она могла убежать, переоделась бы нищенкой и в Шотландию, не хуже какой-нибудь героини Скотта, но ей не хочется никуда бежать. И вот утром своего 17-го дня рождения она в ночной рубашке карабкается на башню с томиком Гёте в руках, перевязанным розовой ленточкой, чтобы не рассыпались потрепанные страницы. Она без туфель, побоялась, как бы скрипучая дверца шкафа не разбудила баронессу, которая ночует в ее комнате, сколько она себя помнит. Босиком даже легче оказалось прошмыгнуть мимо спящих стражников, а ведь именно сегодня они должны караулить ее с особым тщанием. У двери в покое вдовствующей королевы она на секунду испугалась.
6: «Если кто-нибудь услышит меня сейчас, не миновать мне немилости».
5: В этом состоянии она провела большую часть жизни. И было время, когда она придумала, будто немилость — это такая страна со своими реками, городами и торговыми маршрутами. Как бы все сложилось, не умри ее мать так рано.
0: Она помнит лицо. Складки подушки отпечатались на щеке. Бледные губы шепчут что-то о лилейной деве Астолата.
6: «Нет, — думает она, — ничего бы не изменилось».
0: Девушка спотыкается и едва не роняет книгу. Разумеется, нет никаких оснований полагать, что ведьма окажется на башне в такую рань. Но почему-то Алиса надеется, что она там. Она и в самом деле там. Сидит на низком табурете, перед ней прялка.
6: «Ты меня ждала?»
0: — спрашивает Алиса. Глупый вопрос. Кого же еще может ждать ведьма? Но она просто не знает, как начать.
6: «Тебя».
0: Голос у ведьмы певучий и низкий. Волосы седые, в уголках губ морщинки, но она все еще красива. И не совсем такая, какой представляла ее Алиса.
6: «Как ты узнала, что я приду так рано?»
0: Ведьма улыбается.
7: «Я опытная колдунья. Предсказываю будущее, тем и живу. Заработок невелик, но на кусок хлеба доплату за жилье хватает. А кроме того, мне это нравится. Интересно знать, чем живут люди и что с ними будет дальше».
6: «А про меня ты что-нибудь знаешь?»
0: Алиса смотрит на свою книгу. Что за дурацкие вопросы она задает? Уж наверняка любая героиня Скотта на ее месте придумала бы что-нибудь получше. Ведьма кивает, и простой серебряный крест у нее на шее вспыхивает на солнце. Она говорит:
6: «Мне очень жаль».
0: Алиса понимает, о чем та, и вспыхивает.
6: «Значит, ты все видела? Ты знаешь, каково это быть проклятой принцессой?»
0: Она отворачивается и подходит к окну, чтобы ведьма не заметила, как дрожат у нее руки.
6: «Ты знаешь, что другие девочки не хотели играть со мной или трогать мои игрушки? А мальчишки плевали через плечо, от сглаза, так они говорили. Даже горничные крестились потихоньку, стоило мне отвернуться».
0: Она уже чувствует знакомое жжение в уголках глаз, это подступают слезы, и высовывается из окна, чтобы охладить лицо. Далеко внизу идет через двор садовник с ножницами в руках. Принцесса спрашивает:
6: «Почему же ты тогда не сняла заклятие?»
7: «С колдовством так нельзя».
0: Голос ведьмы печален. Алиса оборачивается и видит, что ее лицо мокро от слез. Принцесса делает шаг, наступает на подол ночной рубахи и на этот раз роняет книжку, которая падает прямо под колесо прялки. Ведьма поднимает ее и улыбается, взглянув на обложку.
7: «Гёте, ну разумеется. Я часто спрашивала себя, что стало с Вольфгангом Магом».
0: Алиса думает с облегчением:
6: «И все-таки я не заплачу».
2: Он уехал сразу после смерти сестры. У нее была чахотка, она долго болела, а он посылал деньги на ее лечение. Однажды он написал мне из Берлина, сообщал, что купил дом своего учителя. С тех пор я ничего о нем не слышала. Ведьма тыльной стороной ладони вытирает глаза.
1: А я и не знала, что его сестра умерла. Однажды я говорила с ним. Он был добрым человеком.
2: Алиса берет у нее книгу, потом медленно, словно с трудом подбирая слова, произносит.
8: «Как ты думаешь, заклятие сработает? То есть я хочу сказать, ты и вправду веришь, что я просто засну на 100 лет, а не... Ну, ты понимаешь».
2: Ведьма смотрит на нее. Дорожки от слез еще не высохли на щеках, но взгляд совершенно спокоен.
1: «На этот вопрос я не знаю ответа. Быть может, ты просто будешь лежать». Как бы в кармашке у времени.
2: Алиса дергает за ленточку, которой перевязана ее книга.
1: Какая, в общем-то, разница? Что будет, то и будет.
2: Она ласково проводит рукой по колесу прялки, и оно начинает крутиться от ее прикосновения.
8: Красивая. Прямо как для меня делали.
2: Ведьма поднимает руку, точно хочет остановить принцессу или само время, но Алиса прижимает палец к острию веретена и давит, пока капля крови, темная, как лепесток кардинала Ришелье, не расцветает на кончике ее пальца и не стекает в ладонь. Падая, Алиса видит склоненную голову и вздрагивающие плечи ведьмы. Откуда-то приходят слова.
1: «Прекрасная Элейна, возлюбленная Элейна».

0: садовник. Много позже, когда садовник состарится, он расскажет внукам, как шарахались в тот день от перепуганных насмерть конюхов лошади, как сражались со своими сундуками придворные, покуда лакеи волокли по коридорам дворца кресла и даже кровати, а король в комнатных туфлях черного бархата выкрикивал распоряжение. Повара бросают на кухне кипящие чайники, вдовствующая королева свои драгоценности, которые остаются лежать там, где она их уронила, запнувшись о подол ночной рубахи. Все бегут, спасаясь от надвигающейся летаргии, которая уже поймала в свои сети канарейку в клетке, и та, чуть слышно попискивая, прячет голову под крыло. Цветы в саду складывают лепестки, и даже омары, которых главный повар собирался подать под масляным соусом к обеду, прикорнули в баке с водой. Несколько часов спустя во дворце не осталось никого, кроме канарейки, омаров и принцессы в башне. Садовник скажет:
1: «В тот день я постригал розовый куст у подножия башни. И посмотрите, что я там нашел!»
0: Тут он протянет им розу того сорта, что зовется Британия, о 12 лепестках, полураскрытую, свежую и влажную от росы. Его внучка воскликнет:
2: «Ой, дедушка, да ты ее в саду сорвал сегодня утром!»
0: А внук, умненький мальчик, инженером стать хочет, добавит:
3: «Дедушка, такого не бывает, чтобы люди спали 100 лет».
0: Башня. А теперь немного истории. Когда башня была еще совсем юной, не башней, а скорее лачугой, один мальчик вытащил из ее стены камень, и у нее появился глаз. Она видела, как отец мальчика, вождь, повел свое племя против солдат в железных панцирях и пернатых шлемах. Две армии сошлись на равнине. Одна регулярная, сверкающая в утреннем свете, как лезвие меча. Другая — темная и косматая, точно гребень волны. Волна обрушилась на клинок, и тот искромсал ее в куски. Время шло. У башни вырос второй этаж с вертикальной прорезью глаза, узкого, как древко копья. Она наблюдала, как подле нее возник деревянный сарай, где спали в повалку скотины и люди. Однажды утром башня почувствовала, как ее кольнуло, будто стрелой. Яркий огненный цветок распустился над крышей сарая. Люди бросились в рассыпную, скотина мычала. Башня опалила стену. Ожог соднил, как старая рана. Белобровый, почти безбровый человек приказал построить замок и высечь над входом в башню имя Эльфрик. Стены замка рухнули под ударами таранов и камней, пущенных из катапульт. С вершины холма за осадой наблюдал человек, чей нос, сломанный в детстве, так и остался крючковатым. Когда на месте груды камней поднялся дворец, он приказал высечь над входом в башню имя Дербле и вставшего на дыбы кабана. Время шло, и женщина на белом коне проехала через деревню, что выросла под стенами дворца, а свита шлейфом тянулась за ней. Разбогатевший на табачных плантациях нового света Дарбли поднес ей ключи от дворца в подарок к свадьбе с графом Эссексом. Башня украсилась именем Елизаветы I. У нее появился 3-й этаж, а в нем точно фасеточный мушиный глаз, окно в частом свинцовом переплете. Однажды утром башня увидела, как сын королевы, играя во дворе в мяч, упал, и кровь хлынула у него из носа. Окна дворца занавесили черным бархатом, королева и принц-консорт со свитой ускакали прочь, деревня опустела. Время шло. Листья краснели и золотились. Снег падал и утекал ручейками. Молодые ястребы кружили над зубчатыми стенами дворца, пробуя крылья. У подножия башни вырос розовый куст, помесь шиповника и бедра испуганной нимфы с цветами о 12 лепестках и мохнатыми колючими стеблями. Однажды утром к башне подъехали люди, пока их коней пестрели пятнами пота. Всадники вошли в башню, и там, где когда-то играл сын вождя, повели речь о Якове III. Из Франции шли войска, Британия была паролем. Покидая башню, один из заговорщиков сорвал с куста розу. «Пусть она будет нашим талисманом», — произнес он театрально, как человек, уверенный, что его слова войдут в историю. Башня решила, что вновь останется одна. Но когда с деревьев опала листва, у ворот дворца показалась процессия со стягами, на которых красовалась роза о 12 лепестках. Привезли французскую мебель, посадили фруктовые деревья, деревенскую улицу замостили, и лошадиные подковы зазвенели на камнях. «Давно стоит она, эта башня, наблюдая течение жизни, изменчивые, как струи ручья. Вот и опять перед ней пустынные деревенские улицы. Но нет, не совсем пустынные. Какая-то женщина все еще живет в домике на окраине. Волосы ее совсем поседели, но она каждый день выходит в сад, срывает помидоры, выпалывает сорняки. Когда денек выдается погожий, она выносит на улицу прялку, и придет шерсть, такую тонкую, что шаль из нее пройдет сквозь обручальное кольцо. В те дни, когда ветер с запада, башня слышна ее негромкая песня, которая вторит жужжание прялки. Время идет, женщина все реже показывается в саду, и однажды башня понимает, что не видала ее уже много дней, а может быть и лет. Иногда по ночам ей кажется, будто она слышит дыхание спящей принцессы. Гончий пес. Через полстолетия во дворце появляется живая душа. Гончий пес, весь покрытый пылью. Шерсть у него на хребте вылезла клочьями, в проплешинах видны болячки. Он хромает, пальцы передней лапы раздроблены. Он пришел из города каменных скелетов, меж которыми ветер перекатывает груды пепла. Пришел, спасаясь от танков, орудийного огня, изголодавшихся фермеров с винтовками. Вот уже несколько недель он ковыляет по пыльным дорогам. Когда идет дождь, он сворачивается калачиком под деревом. Потом, напившись из лужи, бредет дальше, и грязь насыхает у него меж пальцев. Несколько раз он сворачивал с дороги в поле, чтобы поймать кролика, но увечная лапа не позволяет ему быстро бегать. Запах крольчатины щекотал ему ноздри сквозь ароматы свежей травы, маков и васильков. Зверьки были там, под землей, манящие и недоступные. Но сегодня утром пес почуял другой запах, неистребимый, как вонь тухлого мяса, запах колдовства. Он покинул дорогу и углубился в лес, пробираясь сквозь колючие заросли. Вот он уже в деревне, бредет по мостовой, входит в дворцовые ворота. Когти цокают по плитам пола. Но что это? Какой-то аромат струится в воздухе, неясный, но памятный со щенячества. Бекон! Так, сюда, вон в ту дверь. Пес ковыляет в большой зал, где на столе в самоподогревающихся блюдах ждет завтрак. Яйца еще свежи, желтки пышны и золотисты, белки поджарены до нежнейшей корочки. Колбаски плавают в собственном жиру, тосты румяны. Пес оставляет разводы яичного желтка и колбасного жира на скатерти, полвека хранившей девственную белизну, и засыпает в гостиной вдовствующей королевы на дорогом ковре, который так и не выцвел под лучами солнца. Потом он живет долго и счастливо. Должен ведь хоть кто-то. Летом бродит по дворцовым садам, роется в клумбах, ловит сонных рыбок в искусственных прудах. Однажды он даже подходит к башне, источающей темный запах колдовства, и поднимает в знак неодобрения лапу. Проголодавшись, он идет в кладовку и отгрызает куски от висящей там туши, или доедает колбасу и яйца со стола, или достает сонных мышей из-под клавесина. Осенью он гоняет желтые и красные листья по саду и даже ухитряется вытащить из бака с водой омара, хотя панцирь у него такой толстый, что и не разгрызть. А вот до канарейки в клетке он так и не добрался. Зимой покалеченная лапа ноет на ледяном полу, и пес спит в королевской кровати под бархатными покрывалами. Снова настает лето, но пес уже слишком стар, чтобы бегать по саду. Он лежит в гостиной вдовствующей королевы, и ему снится, будто он опять щенок, и чьи-то теплые руки поднимают его, и голос шепчет: «Какой красивый пес!
4: А еще он видит во сне волшебную игрушку, которую называют мяч.
0: Умирает он на сытый желудок, доев последние яйца пашот. Наверное, тут и должна бы закончиться настоящая волшебная сказка.

0: Но вот едет на бульдозере принц. А вы чего ждали? За 100 лет многое изменилось. Гарри ставит машину на тормоз и вытирает блестящий от пота лоб. Проводит ладонью по коротким пшеничным волосам, которые тут же встают торчком. Полдень едва миновал, а нос у него уже покраснел и облупился на солнце. Еще 2 акра, и можно будет хлебнуть пивка, да закусить сэндвичем с печенкой, что Мадж положила ему с собой. Жир вперемешку с соком большого маринованного огурца уже пропитал бумажную обертку и скоро выпачкает его кожаный мешок. Принц откидывается на спинку сиденья и, покусывая большой палец, разглядывает заросли шиповника, который заполонил здесь весь лес. 2 акра посреди чащи как раз хватит, чтобы посадить ячмень да поставить перегонный куб. Чертовски удачная мысль, думает он, предвкушая, как поплывут в Амстердам бутылки, пока они с Майком и Стивом будут сидеть и смотреть футбол по цветному телеку. Линолеум на кухню, как Мадж хотела, и американские сигареты. «Хватит этого дерьма по карточкам», — говорит он вслух и тут же, вздрогнув, оглядывается по сторонам. «Сдурел, что ли, болтать такое вслух?» Он снова прикусывает палец. 20 фунтов полицейскому комиссионеру на лапу, чтобы не совал свой нос куда не надо. Хорошо еще Мадж согласилась одолжить денег. Снова взревел бульдозер, запахло соляркой. «Вам не нравится, куда я клоню? Что это за принц такой? И при чем тут сэндвич с печенкой и луком, маринованный огурец и пиво? Уж простите, другого взять негде, а этот прямой потомок графа Йорка. Того самого, что ведет свой род от Тюдоров, хотя и по женской линии. Теперь все титулы упразднены, конечно. Мы ведь, в конце концов, в социалистическом союзе Британии. Если Гарри знает, что он принц, Майку и Стиву он об этом, разумеется, не скажет. А то ведь продадут за пачку американских сигарет. Даже Мадж нельзя доверять, хотя вот уже 3 года, как они живут в одной квартире коммунального дома. Черт, ее и насчет самогона-то вон сколько пришлось уламывать. Бульдозер ревет, воет натужно. Переднее колесо застряло в канаве. Гарри выходит из кабины посмотреть. Черт, придется звать Майка со Стивом. Он пинает колесо, ствол дерева, какой-то куст цепляется колючками за его штаны. Он вырывается и пинает колесо снова. В лесу вспыхивает свет. Что за дьявольщина? Мы-то с вами знаем, это сверкает на солнце стекло в башенном окне. Гарри открывает бутылку пива, отхлебывает, теплая горечь заполняет рот. Не как браконьер проклятый шастает по его земле. Мы-то с вами помним, что земля принадлежит Социалистическому Союзу Британии. Он впивается зубами в сэндвич с печенкой и луком. «И чем Мадж вечно хмурится?» — думает он, представляя, как она в халате стоит на кухне у раковины. Весь лоб уже в морщинах. «Ну что, пойти за Майком и Стивом, что ли?» Но теплое горькое пиво плещется у него в желудке и шепчет, что ни к чему ему какие-то Майк со Стивом. Он и сам с любым браконьером отлично справится. И он смачно хрустит огурцом. «Стой, где стоишь, принц Гарри! Держись подальше от леса и его колючих зарослей! Принцесса не для тебя! Не тебе, пропахшему пивом, подняться по лестнице на башню! Не твоим сальным губам прижаться к ее устам! Не тебе увести ее с собой, думая при этом, корма у Мадж уж больно раздалась! И не будет она жарить тебе печенку с луком, вытряхивать из твоей пепельницы окурки да гладить твои кальсоны!» Во всяком случае, я так надеюсь. Вернемся, пожалуй, к началу. Опадают лепестки. Розовый куст, который никто не подстригал целую 100 лет, оплел своими ветвями всю башню до самой крыши. Один побег нащупал дырочку в оконной раме и пророс прямо в комнату, где лежит принцесса. Теперь над ней полог из переплетенных стеблей, покрытых цветами, и лепестки медленно кружат в неподвижном воздухе. Ночная рубашка принцессы вся усыпана ими, свежими, яркими и ароматными, и прошлогодними, сухими, точно клочки старого пергамента со свернувшимися краями. Покуда дворец спит в глубоком омуте времени, где нет ни течений, ни водоворотов, розовый куст растет, как ему и положено природой. Его корни уходят в темные подземные ходы червей и кротов, обутывают насквозь проржавевший бронзовый шлем. Больше 200 лет назад цветок с этого куста опрометчиво избрали символом нации. Век спустя Мадлен взяла с него лепесток для ворожбы. Вольфганг Мак сделал бутоньерку из его розы, но она выпала из петлицы его сюртука в часовне и была растоптана придворными каблуками и кавалерийскими сапогами в наступившей затем суматохе. Прялку вырезали из его же старого одеревеневшего корня. Всего полстолетия назад на него помочился покрытый пылью пес. Птицы прилетали лакомиться его оранжевыми плодами и разнесли семена по округе, из них и выросли колючие заросли, в которых порвал свои рабочие штаны и расцарапал плечо принц. Слышите, как он ругается? Розе известен конец этой истории. Выйдет ли принц из леса с перепачканным кровью рукавом? Только Чищоба знает. Умерла ли ведьма или по-прежнему сидит у окна с частым переплетом, перекатывая в морщинистые ладони последнюю жемчужину, которая мерцает точно крошечная луна. Об этом знает прялка, и уж, конечно, дерево, из которого ее вырезали, расскажет об этом родному кусту. Дышит ли принцесса? Может быть, она проспала 100 лет, и лепестки, упавшие ей на лицо, трепещут от ее дыхания, а может, она и не спала вовсе. Может, она просто исключительно хорошо сохранившийся труп, и лепестки на ее лице не дрогнули ни разу. Все знает Роза, но ничего не скажет. Ветер играет ее листвой, осыпает лепестки, и она шепчет: «Каждый выбирает конец по себе». Мне по душе вот какой. Принц спотыкается о поваленный дуб, падает в кольцо фей и исчезает. Феи заставляют его стирать их крохотные одежки и больно щиплют, стоит ему начать жаловаться. Алиса подтягивается и стряхивает лепестки с рубашки. Потом идет в большой зал и доедает завтрак — овсянку с кленовым сахаром. Выходит на деревенскую улицу и дивится, стоящей кругом тишине, как вдруг до нее доносится чья-то песня. Она идет на звук и оказывается у домика на краю деревни, где Мадлен, чьи волосы белы, как снег, сидит с прялкой в саду. Ведьмы, как известно, живут необычайно долго.
1: «Доброе утро»,
0: — говорит Алиса. «Завтракать будешь?» — спрашивает Мадлен.
1: «Я поела», — отвечает Алиса. «Спасибо».
0: Ведьма продолжает прясть. Принцесса читает своего Гёте, и на веретено ложится пряжа, такая тонкая, что шаль из нее пройдет сквозь обручальное кольцо.
1: Будет ли так?
0: Не знаю. Я, как и вы, жду, когда поднимет голову канарейка, когда императрица Жозефина распустится в саду, когда раздастся звук, который всем нам скажет, что где-то проснулся человек.

0: Здравствуйте! Вы слушаете «Модель для сборки» на волнах «Пионер-ФМ». Сегодня в студии вас приветствуют диджаки Андрей Эдисон, отвечающий за музыкальную часть программы.
1: Всем привет, дорогие друзья! Собственно, в этот прекрасный праздничный вечер мы, как всегда, собрались в студии, чтобы подарить вам очередную модель. Прежде всего, мы ее сегодня дарим прекрасной половине человечества, потому что рассказ сегодня будет замечательный, очень интересный, и музыка, я думаю, сегодня тоже будет на уровне, но об этом чуть позже.
0: Также хочу представить себя, вашего покорного слугу. Меня зовут Влад Коп. Я отвечаю за литературную часть нашего сегодняшнего эфира, точнее, за ее прочтение, поскольку, естественно, ни в чьих силах писать по рассказу каждую неделю и выдавать его на гора прочитанным вслух. Что я могу сказать по поводу праздника? Конечно же, хотелось сразу же поздравить всех милых женщин, но в первую очередь маму, которая дала мне жизнь, и свою жену, которая дала жизнь моему сыну, нашему сыну. И всем остальным, разумеется, уж не обижайтесь, что не перечисляем всех. А рассказ сегодня будет вполне себе сюрпризом. Несмотря на достаточно страшное название «Смерть взаймы», это, в общем, история как раз, я считаю, к празднику. А называется рассказ... Это сюрприз, конечно, но я попытаюсь этот сюрприз все-таки до поры до времени особо не раскрывать. Представьте себе такое написание рассказа, название рассказа, кавычки, Эрих Мария Ремарк, точка, смерть взаймы, кавычки. Вот такой вот ребус. А что это значит, вы поймете попозже.
1: Вот заинтриговал-то прямо, а? Вот интересно, знает кто-нибудь такой рассказ у Эриха Марии Ремарка или нет? Как я уже говорил, эфир нас сегодня ждет весьма интересный, как, впрочем, и всегда по традиции нашей, доброй нашей старой традиции. Ну а то, что касается музыки, ну вот вы знаете, поскольку мы уже тут все стараемся по мере сил проникать в общение с вами, дорогие наши слушатели, дорогие наши форумчане и читлане, и вообще все-все-все, вот как вы знаете, мы тут с вами не так давно общались, в том числе и в чате в момент программы. И я заметил одну такую интересную штуку. Вы там придумываете замечательные конкурсы, сами себя развлекаете. Вот сегодня я предлагаю вам поразвлекаться точно так же. Вот сейчас вы слушаете замечательный трек от проекта «Энтогеник», альбом «Гая София». Шикарная работа, вот пока мы с нее начали. А что вы сегодня будете слушать в момент рассказа самого, вот если честно, я еще сам не придумал. И, наверное, даже я и не буду раскрывать никаких карт и ничего говорить. И особенно это касается наших дорогих форумчан, постоянных слушателей. Вот вам очередная будет задача на, скажем так, на этот эфир. Будете отгадывать. Вот, а мы потом с вами вместе почитаем. Ну и придумаем какой-нибудь приз тому, кто все угадает. Ну что, наверное, на этом будем потихоньку заканчивать вступительную часть. Так как по традиции мы оставим несколько минут вам на то, чтобы вы приготовились к правильному восприятию рассказа сегодняшнего нашего. Так что настраивайтесь, устраивайтесь поуютнее, и мы тоже займемся тем же. И буквально через несколько минут, как всегда, мы начнем наш сегодняшний рассказ.
0: И на всякий случай для тех, кто присоединился к нам только что, или тех, кто не знает, что такое сейчас звучит в эфире, напоминаю, это «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ».
1: Абсолютно точно. И самое главное, что-то я все о форуме, да. А если большинство из тех, кто недавно присоединился, еще не в курсе, форум программы, на котором вы можете общаться, оставлять свои пожелания, замечания и прочее, www.mds.ru. Welcome, как говорится, и в том числе и мы там временами появляемся, так что есть возможность какие-то интересные моменты нам обсудить. Ну все, незаметно присоединяемся и поехали.

Вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер FM». Как я сказал выше, сегодня в эфире прозвучит рассказ со следующим названием. Эрих Мария Ремарк «Смерть взаймы».

0: Мимо проплывали улицы, ярко освещенные подъезды, огни домов, ряды фонарей. Сладостная, мягкая взволнованность вечернего бытия, нежная лихорадка озаренной ночи. И над всем этим, между краями крыш, свинцово-серое большое небо, на которое город отбрасывал свое зарево. «Объездную дорогу все еще строят», — сказал Клерфе, чтобы нарушить молчание, царившее на палубе его небольшого корабля. «Мы с вами проедем через пригороды Уайлдертауна, затем перекусим у Паркхилла и двинем на Айрон-Сити по каналу». В Айрон-Сити жил дядя Лилиан, девушки, что сидела рядом с Клерфе. Она молча кивнула. Очевидно, маршрут, предложенный Клерфе, ее вполне устраивал. Лицо ее было серьезным, оно показалось Клерфе совсем чужим, но очень красивым. Было в нем что-то от таинственной тишины, которая свойственна природе, деревьям, облакам, животным, а иногда женщине. Они с Клерфе познакомились в санатории, расположенном в самом центре Дрискл-Фореста. Клерфе приехал проведать старого друга, гонщика. Лилиан решила покинуть санаторий, в котором провела, по ее словам, последние 7 лет. Она попросила Клерфе помочь ей добраться до Айрон-Сити. Они ехали по тихим загородным улицам. Ветер усилился, и казалось, что он гонит ночь перед собой. Вокруг большой площади стояли небольшие дома, уснувшие в маленьких садиках. Над головой путешественников тихо плескались голубые паруса корабля.
1: «Как хорошо», — сказала Лилиан. «Будь у меня корабль, я бы каждый вечер совершала на нем медленные прогулки. Все кажется совсем неправдоподобным, когда так бесшумно скользишь по улицам. Все наяву и в то же время, как во сне. Тогда по вечерам никто, пожалуй, и не нужен».
0: Клерфе ловко достал пачку сигарет одной рукой, открыл и выбил из нее сигарету. Вторая рука его лежала на гладком, словно сделанном из кости штурвале корабля. Разрывать контакт с кораблем было нельзя ни на секунду. «А ведь вообще вечером хочется, чтобы кто-нибудь был рядом, правда?» — сказал он и прикурил. Она кивнула.
1: «Вечером, да, когда наступает темнота. Странная эта вещь».
0: «Хотите немного поводить?» — спросил Клерфе. «Это доставит вам удовольствие».
1: «Конечно, хочу, только я не умею», — кивнула Лилиан. «Говорят, что корабли марсиан отзываются не каждому человеку».
0: «Это правда», — согласился Клерфе. «Но мы уже посоветовались с Карлом». Так, насколько удалось понять Клерфе, кораблю хотелось, чтобы его называл его водитель. И он его так и называл. «И он согласен пустить вас за штурвал», — закончил Клерфе. Лилиан улыбнулась. «Вы совсем не умеете водить?» — спросил Клерфе.
1: «Нет, меня никогда не учили».
0: «Волков мог бы давным-давно обучить вас», — сказал Клерфе. Так звали весьма надменного господина, в компании с которым он встретил Лилиан в первый раз. Однако Лилиан покинула санаторий одна на корабле Клерфе, хотя у Волкова был свой собственный корабль, напоминающий золотую бабочку. И Клерфе воспользовался случаем узнать, что бы это все значило. Она рассмеялась.
1: «Борис слишком влюблен в свою Патрицию».
0: Не у всех корабли выбирали себе мужские имена. У некоторых водителей были и корабли-девушки.
1: «Никого к ней не подпускает», — закончила Лилиан.
0: «Это просто глупо», — заявил Клерфе. «Вы сразу же поедете сами. Давайте попробуем». Корабль остановился. Клерфе снял руку со штурвала и поднялся, чтобы поменяться местами с Лилиан.
1: «Но ведь я действительно не умею водить», — смутившись, сказала она.
0: «Неправда», — возразил Клерфе. «Умеете, но не догадываетесь об этом». Когда Лилиан пробиралась к штурвалу вдоль узкой скамьи, ее бок в легкой шубке коснулся тела Клерфе. Она напомнила ему маленького медвежонка из детской книжки. Клерфе показал ей, как переключать скорости и выжимать сцепление. «На самом деле, это совсем не то, что рычаг скоростей в земной машине, и сцепления тут тоже нет», — сказал он в заключении. «Но так проще и понятнее нам, землянам». И корабли согласились разговаривать с нами на понятном нам языке.
1: «Интересно, почему?» —
0: пробормотала Лилиан.
1: «Почему они вообще согласились подчиниться людям?»
0: «Этого никто не знает», — ответил Клерфе. «Я думаю, что они столько простояли без дела, что им снова захотелось мчаться по пустыням и дорогам. Но без водителя они не могли этого сделать. А теперь трогайте», — добавил он резко.
1: «Минутку».
0: Она показала на одинокий автобус, медленно кативший по улице.
1: «Не пропустить ли его?»
0: «Ни в коем случае». Клерфе крутанул штурвал под ее рукой, и корабль стронулся с места. Лилиан судорожно вцепилась в рулевое колесо, напряженно вглядываясь вперед.
2: Боже мой, мы едем слишком быстро.
0: Клерфе посмотрел на спидометр. Это был один из весьма немногих приборов, которые землянам удалось разместить на кораблях марсиан, включить их в схему чуждых и совершенных, почти живых механизмов. Прибор показывает ровно 25 километров в час. Неплохой темп для стайеров.
2: А мне кажется, целых 80.
0: Через несколько минут первый страх был преодолен. Они ехали вниз по широкой прямой улице. Корабль слегка петлял из стороны в сторону. Иногда колеса почти касались тротуара. Но постепенно дело наладилось, и все стало так, как и хотел Клерфе. В машине были инструктор и ученица. «Внимание!» — сказал он. «Вот полицейский!» Добродушный сержант, зевая, стоял на перекрестке и даже не смотрел в их сторону.
2: «Остановиться?»
0: «Уже слишком поздно».
2: «А что, если я попадусь? Ведь у меня нет водительских прав».
0: «Тогда нас обоих посадят в тюрьму».
2: «Боже, какой ужас!»
0: Испугавшись, Лилиан пыталась передвинуть пальцы на лепесток штурвала, означавший торможение. Но с непривычки у нее не получилось растопырить пальцы так широко, как требовалось. «Дайте газ!» — приказал Клерфе. «Газ! Жмите крепче! Надо гордо и быстро промчаться мимо него! Наглость — лучшее средство в борьбе с законом!» Полицейский не обратил на бронзовую бабочку, промчавшуюся мимо во всем блеске своих серебристо-голубых парусов, никакого внимания. В то время, когда марсианские корабли на улицах поселков землян были в диковинку, давно прошло. Девушка облегченно вздохнула.
2: «До сих пор я не знала, что регулировщики выглядят как огнедышащие драконы», —
0: сказала она. Лилиан сделала несколько поворотов, издавая при этом взволнованные короткие восклицания. Фары встречных машин вызывали в ней дьявольский страх и такую же гордость, когда они оказывались позади. Вскоре в маленьком пространстве между штурвалом и удобной скамьей водителя возникло чувство товарищества, какое быстро устанавливается в практических делах. И когда через полчаса впереди показалась сияющая в ночи, словно шкатулка с драгоценностями, сосисочная Сэма Паркхилла, и они снова поменялись местами, Клерфе не мог Лилиан позволить рулить на автобане, они оба почувствовали такую близость, будто рассказали друг другу историю всей своей жизни. Два шоссе встречались здесь и вновь расходились, исчезая во мраке. Одно вело в мертвый город марсиан и дальше на рудники, а второе в поселок 101-й. День и ночь по обеим дорогам грохотали грузовики. У самого перекрестка Сэм Паркхилл воздвиг из остатков своей ракеты, которую скрепил заклепками, свою закусочную. Когда Клерфе и Лилиан подъехали, здание против обыкновения не дрожало от рева музыкального автомата. Над входом висела вывеска «Горячие сосиски Сэма». Это был единственный на сотни миль бесплодной пустыни очаг света и тепла. Точно сердце, одиноко бьющееся в исполинском черном теле. Сэм Паркхилл прибыл на Марс в составе 4-й экспедиции, как многие космонавты, уже не вернулся на Землю. Несмотря на солидный возраст и обилие помощников, он еще сам иногда становился за кассу. Так случилось и в этот вечер.
3: «Мне ничего было не надо, я только хотел завести сосисочную, первую, единственную на Марсе, центральную, можно сказать, понимаете?» — говорил он со сверхъестественной ловкостью, выкладывая заказ на поднос. «Подавать лучшие на всей планете горячие сосиски, черт возьми, с перцем и луком, и апельсиновый сок!»
0: Лилиан вдохнула запах кипящих сосисок, горячих булочек, сливочного масла. Она никогда раньше не бывала в таких местах. Строго говоря, она единственный раз вкушала пищу в публичном месте в возрасте 15 лет, и это был «Оптимум» — шикарный ресторан в Айрон-Сити, куда отец созвал всю их большую тогда семью на юбилей своей дочери. А потом была война и санаторий. Лилиан отвыкла от большого количества людей, да и в санатории пациенты двигались по дорожкам соснового бора плавно, неторопливо, глубоко вдыхая целебный воздух. Здесь же в огромном зале могли одновременно разместиться не менее 150 человек. Сейчас зал был заполнен всего на треть, свет над остальными столиками был погашен. Но и полусотни дальнобойщиков в синих и зеленых комбинезонах, заляпанных машинным маслом, в оранжевых и черных платках, которые они повязывали на голову подобно старинным пиратам, которые одновременно ели и переговаривались друг с другом и стучали пустыми кружками по столам, призывая мальчишку принести еще пиво, хватило, чтобы ошеломить Лилиан. Когда они с Клерфе покинули корабль и шли к закусочной, девушка запнулась об окаймляющей дорожку бордюра сбитого стекла и чуть не упала, но Клерфе ловко поймал ее.
3: «Лучшие горячие сосиски на двух планетах! Первый торговец сосисками на Марсе. Лук, перец, горчица — все лучшего качества. Что-что, растяпой меня не назовешь, — энергично продолжал Парк Хилл.
0: Лилиан слушала его, хлопая глазами, как мультипликационная зверюшка.
3: «Я работал как одержимый, да, мэм? Кипятить сосиски, подогревать булочки, перечный соус варить, картошку чистить и жарить, чистить и резать лук, приправы расставить, салфетки разложить в кольцах, чтобы чистота была, ни единого пятнышка!»
0: «И ты сделал это все один, смеясь», — сказал Клерфе.
3: «Он смеется над старым Сэмом», — доверительно сообщил Парк Хилл Лилиан. «Смейся, смейся, несчастная, ведь дядя Сэм специально для этого стервеца заварил фирменный кисло-сладкий соус. Конечно, я был не один, мэм, мне помогала моя Эльма, добрая, работящая Эльма. Теперь она уже не ходит, только я по-прежнему кручусь тут в этом аду».
0: Он положил свернутые в кольцо салфетки на край подноса. Клерфе рассчитался, и они с Лилиан прошли к свободному столику.
2: «Он всегда так?» — спросила Лилиан.
0: Парк Хилл оглушил ее.
3: «Нет», — ответил Клерфе.
0: «Мне кажется, он хотел произвести на тебя впечатление».
2: «Ему это удалось», — пробормотала девушка.
0: Они устроились за действительно очень чистым столом и принялись за еду. Сосиски оказались выше всяких похвал. Горячий сок так и брызгал, горчица обжигала рот, картошка была в меру прожарена, и даже кока-кола была остужена именно так, как надо.
2: «А вы с ним давно знакомы?» — спросила Лилиан. «Ты работал дальнобойщиком?»
3: «Да», — сказал Клерфе. «После войны я жил здесь, гонял свой грузовик на рудник и обратно. Потом мне это надоело, и я уехал в Детройт-2. Там как раз тогда нашелся один умник, которому удалось выйти на контакт с кораблем. Они уже тогда все принадлежали государству, и власти не знали, что с ними делать. Узнав, что корабль можно оживить, власти объявили кастинг. Любой мог прийти, коснуться корабля и попробовать стать его капитаном. И я решил сходить. Потом корабли расползлись вместе со своими водителями по автомобильным компаниям. Их продали за бесценок, государству они были не нужны. Сэм — мой самый старый поклонник. Он не пропускает ни одних гонок, где я участвую. Он смотрит их по стереовизору, и если случается так, что некому стоять у кассы, то закрывает заведение. У него тоже есть корабль, но он не откликнулся на руки Сэма, а он, как Волков, оказался очень ревнивым собственником».
2: «И где же теперь этот корабль?» — спросила Лилиан.
0: Внезапная догадка осенила ее. Девушка вздрогнула.
2: «Неужели он разломал его?»
3: «Нет, конечно. Корабль стоит в саду. Тем своим гостям, которые ему очень нравятся, Сэм его даже показывает.
0: Если мы поедем сейчас, — добавил Клерфе, — то доберемся до Айрон-Сити часам к 3 ночи. Но мы можем остаться и переночевать здесь». Светлые глаза Лилиан остановились на нем.
2: «Я бы предпочла ехать сейчас, — сказала она и добавила, спохватившись. — Или ты устал? Тогда давай останемся здесь, конечно. Я уверена, что просто не у Сэма такие же ослепительно чистые, как и сталы».
3: «Нет, я не устал», — сказал Клерфе. «Я люблю водить ночью, и я специально выспался днем».
0: Лилиан представила на миг, что должен ощущать водитель, несущийся на своем корабле по ночной пустыне. Древние марсианские горы, мертвые города марсиан из стекла и кварца, шахматными фигурками застывшие на черных склонах, две луны в звездном небе, ветер, свистящий в парусах.
2: «Да он романтик», —
0: подумала Лилиан и с трудом сдержала улыбку.
2: «Притом, видимо, тайный».
3: «Но если ты захочешь спать, у меня в корабле есть пуховый спальный мешок», — продолжал Клерфе. «Ты завернешься в него и чудесно выспишься по дороге. Пустыня здесь ровная, как тарелка, и качать на кочках тебя не будет».
2: «Посмотрим», —
0: кивнула Лилиан. Они уже закончили со своими сосисками и картошкой. Поднявшись из-за стола под восхищенными взглядами дальнобойщиков, Лилиан направилась к выходу. Сэм Паркхилл обнаружился во дворике. Раньше он сам подметал дорожку и стоянку перед своей закусочной. Сейчас же он стоял и смотрел, как трудится механическая метла.
3: «Как, вы уже уезжаете?» — огорчился Паркхилл, увидев их.
0: «Да», — ответил Клерфе.
2: «Спасибо за сосиски, правда, очень вкусно», — сказала Лилиан.
0: Сэм покосился на Клерфе.
3: «Вы очень торопитесь, как я вижу», — проворчал он. «А я хотел показать твоей даме кое-что необычное».
0: Лилиан сразу догадалась, что, но не произнесла ни слова. Клерфе усмехнулся и произнес:
3: 5 минут у тебя есть».
0: Он демонстративно извлек пачку сигарет из кармана кожаной куртки, а также зажигалку, и принялся неторопливо выбивать сигарету из пачки. Сэм направился в обход своего заведения по широкой дорожке. Лилиан последовала за ним. Как и говорил Клерфе, корабль Парк Хилла стоял в саду. Наверняка вырастить сад в пустыне было нелегким делом. Хотя, с другой стороны, опыт Дрискола показал, что нет ничего невозможного для настойчивого человека. Корабль «Марсиан» стоял между яблонями, тонувшими в белой пене собственных цветов. Аромат цветения был так силен, что перебивал даже запах сосисок и лука. И с точки зрения Лилиан, изумрудный корпус и серебристо-серые спущенные паруса марсианского корабля смотрелись в окружении цветущих яблонь очень гармонично.
2: «Очень красиво. Особенно среди этих цветов», — честно сказала она.
3: «Да», — сказал Парк Хилл и вдохнул. «Я часто хожу сюда, смотрю. Раньше я думал, что когда-нибудь встану за руль и помчу мою Эльму по пустыне, и она будет улыбаться мне. Но не сложилось. И теперь я думаю, что мой корабль был мудрее меня. Ты уже нашел свой причал, Сэм. Вот что он хотел сказать мне. Хватит нестись сквозь пустоту».
0: Он любовно погладил бронзовую завитушку на боку корабля.
3: «Если вы коснетесь руля, вы услышите его мысли так же, как слышу их я», — сказал Сэм решительно. «Забирайтесь».
0: Лилиан не стала с ним спорить. Корабль ей действительно понравился. Сэм соединил руки, сделав небольшую ступеньку, какую делают, когда хотят помочь всаднику взобраться в седло. Лилиан оперлась на нее носком своего софьянового сапожка и перелетела через высокий борт. Сэм не последовал за ней. Его корабль был еще меньше, чем Карл, принадлежавший Клерфе, а Парк Хилл был грузным человеком. Вдвоем им было бы тесно на крохотной палубе.
2: «Как же он собирался катать здесь свою жену?» – подумала Лилиан.
0: Очевидно, в молодости Парк Хилл был намного стройнее. Она подошла к штурвалу, белеющему в свете двух лун, и осторожно коснулась его рукой. За время управления Карлом Лилиан успела ощутить его характер, спокойный и покладистый, но характер этого корабля оказался совсем иным. На Лилиан обрушилась боль и ужас. Лицо Сэма, гротескно искаженное бессильной яростью, черно-белый шахматный городок Марсиан, грохот выстрелов, и город рассыпается водопадом старинного стекла и осколков кварца. Сэм хохочет, словно демон, стреляет снова. Последняя изящная башенка вспыхивает, как бенгальская свеча, и взрывается фонтаном голубых черепков. На корме, близ руля, сидит молодая женщина. Кисти ее рук тонкие, куда им до огромных лапищ Сэма. Глаза яркие и большие, как луны, светлые, спокойные. Ветер колышет ее свободные одежды, и сама она дрожит, меняет свои очертания, как отражение на воде. Складки шелка, как струи голубого дождя, падают вдоль ее хрупкого тела. И снова Сэм. Отвратительный и ужасный. Его трясет от страха и злобы, и в руках его черный пистолет. Снова раздается грохот, и прекрасная марсианка тает в пламени, как сосулька, а ледяные осколки уносит ветром.
3: «Вы чувствуете?» —
0: как с другой планеты донесся до Лилиан голос Парк Хилла.
2: «Да», —
0: сказала она.
2: «Да, чувствую».
0: Ей невыразимо, до боли захотелось спасти этот прекрасный корабль, угнать его у этого жестокого и сального чудовища. Но было, наверное, уже поздно. Его бездумная алчность, страх и ненависть уже разрушили что-то в сердце и мышцах древнего корабля, паруса которого ветер наполнял еще тогда, когда первый предок Парк Хилла еще не проломил дубиной череп своего противника. Лилиан крепко стиснула штурвал. Клерфе услышал за спиной слишком хорошо знакомый скрип. С таким бритвенно-острый нос корабля рассекает песок безводного моря. Он обернулся через плечо. Дальнобойщик, ковырявшийся в моторе своего огромного грузовика, тоже обернулся и выронил ключ. Дверь в кабину другого грузовика распахнулась. Из нее появилась всклокоченная женская голова, голое плечо и обвязанная оранжевым платком голова водителя. Корабль Сэма Парк Хилла медленно и величаво выехал из-за угла закусочной. Его вела марсианка, хрупкая, с развивающимися волосами, в отороченном меком полушубке. Корабль проплыл мимо грузовиков, мимо водителей и проституток и начал выворачивать на шоссе. У входа в закусочную появился Сэм Паркхилл. Глаза у него были круглые, рот открыт, но он молчал. И прекрасное наваждение исчезло. Корабль замер. Бессильно опали голубые паруса. Марсианка отошла от руля, перегнулась через борт.
2: «Простите меня»,
0: — сказала она, и голос ее, нежный и звонкий, расколол тишину.
2: «Я сама не знаю, как это у меня получилось. Я сейчас поставлю его на место».
0: Клерфе покосился на Сэма. Лицо Паркхилла блестело от слез. Он потряс головой и промычал что-то невнятное. Лилиан потянулась к штурвалу.
4: «Постойте!»
0: — наконец смог выговорить Сэм. Теперь на него смотрели все. Дальнобойщики, пьяная проститутка, его любимый гонщик и хрупкая девушка в слишком теплом для конца весны полушубке.
4: «Не надо!»
0: — произнес Паркхилл.
5: «Такая, значит, судьба. Значит, вас он ждал. Я-то нашел свой причал, а у вас еще все впереди. Езжайте!»
0: Лилиан улыбнулась.
2: «Спасибо», — сказала девушка. «Только это она. И она говорит, что ее зовут Эльма».
0: Теперь слезы стекали по лицу Сэма, как дождь по лобовому стеклу машины. Он махнул рукой. «Тогда мы поедем», — сказал Клерфе. Он сел в свой корабль. Два древних корабля, прекрасных, словно призраки, выехали на шоссе под взглядами высыпавших на крылечке людей. Скоро их голубые паруса растаяли в темноте. Дальнобойщик хлопнул по крутому бедру свою случайную подругу. Женщина глубоко вздохнула, словно просыпаясь. Дверь кабины закрылась.

0: Лилиан думала, что на шоссе Клерфе захочет ехать первым. Она совсем не знала дороги. Но Клерфе следовал за ней, только раз громко крикнув, и она сама увидела съезд с шоссе. Вспыхнул отраженным светом знак, на котором синей краской был изображен парусник. Лилиан съехала с дороги и остановилась, поджидая товарища.
1: «Ее правда зовут Эльма?» — спросил Клерфе.
0: Лилиан отрицательно покачала головой. Лицо ее было печально.
1: «Сейчас мы поедем по пустыне», — сказал Клерфе. «Так будет быстрее. Правь вон на ту гору с раздвоенной верхушкой. Где-то через час мы въедем в канал, который приведет нас в Айрон-Сити. Ты его увидишь. Он выглядит как черная трещина в земле».
0: Лилиан снова качнула головой, на этот раз соглашаясь. Клерфе выжил газ. В летучем лунном свете два древних корабля, металлические лепестки ископаемого цветка, голубые султаны, огромные и бесшумные кобальтовые бабочки заскользили по зыбким пескам. Они неслись по безводному дну давно мертвого моря, как пылинки в серебристом сиянии, и паруса чуть слышно гудели под напором ветра. Они шли рядом, и Клерфе время от времени поглядывал на Лилиан. Обычно на лицах водителей отражалось упоение скоростью и властью над пространством. Но Лилиан была спокойна и серьезна, словно жрица неведомого культа. Сложно, почти невозможно было поверить, что она прикоснулась к штурвалу корабля меньше 3 часов тому назад, и при этом вопила от страха, как девчонка, и 25 километров казались ей безумной скоростью. Теперь она шла под 120, и именно она задавала темп. Карл едва поспевал за кораблем Лилиан, чье имя было не Эльма. Больше всего Клерфе опасался, что Лилиан заснет за рулем. Это было самое страшное, что могло произойти с водителем. На этот случай у Клерфе были крючья, потомки древних абордажных багров, чтобы зацепиться за борт и перейти на другой корабль, но даже опытный гонщик сильно рисковал бы, выполняя подобный трюк на такой скорости. Но его страхи не оправдались. Светлые глаза Лилиан сияли в свете лун, распахнутый полушубок развивался на ветру. «А ведь в санатории она все время мерзла», — подумал Клерфе. Скоро они въехали в канал, и сразу стало темнее. Лилиан сбросила скорость, прежде чем он успел прокричать ей об этом. «А ведь она прирожденный гонщик», — подумал Клерфе. Они продолжили свой путь в безмолвии, и лишь шелест парусов нарушал тишину.

0: «Ты не боишься?» – спросила она.
1: «Чего?»
0: «Того, что я больна».
1: Ветрянка, убившая марсиан, была не единственной болезнью, с которой земляне не успели справиться до выхода в космос. Все остальные были гораздо менее безобидными. Лекарство от туберкулеза найти так и не удалось, и его лечили по старинке – сладким воздухом сосновых боров и диеты. Но помогало далеко не всем. Клерфе перегнулся с кровати, взял со столика бутылку вина и наполнил свой стакан. «Я боюсь совсем другого. Во время гонок при скорости 200 километров у меня может лопнуть покрышка переднего колеса», — сказал он. «Колеса, которые делали марсиане для своих кораблей, это единственное, что сносилось за те века, что они мчались, подвластные всем ветрам. А мы еще не научились делать вещи столь же прочные и надежные. У меня покрышки от Мишлен, это одни из самых лучших, но...»
0: Лилиан вдруг поняла, чем они похожи друг на друга. Они оба были люди без будущего. Будущее Клерфе простиралось до следующих гонок, а ее — до следующего кровотечения.
1: За окном было озеро. Лилиан открыла тугую раму, когда пришла в номер, чтобы проветрить его, да так и не стала закрывать. Занимался робкий рассвет. Весна шумела в платанах на площади и в облаках. Клерфе тоже смотрел на почти голые платаны. Вдруг он произнес: «Юнец под звезды в небесах уходит в полночь и просыпается в слезах, зовя на помощь».
0: Стихотворение, которое он читал, удивительным образом совпало с настроением Лилиан. Проснувшись после краткого сна, она чувствовала себя беспомощной и одинокой в этом огромном городе. Пока это стальное чудовище еще спало, но вскоре должно было проснуться и устремить на нее взгляд своих пустых желтых глаз. Клерфе продолжал:
1: «С лицом бледнее, чем луна, он смотрит косо. Дуреха плачет у окна, простоволос. Пруду, уставший от утех влюбленных пара, водой смывает смертный грех. Баньши полощет саван». Он читал стихотворение размеренно и неторопливо, что выдавало большой опыт в такого рода делах. «Убийца шутку отколол, вино — лекарство. Монашка умерщвляет пол, взыскует царство. Мать колыбельную поет, качая зыбку. Бордель за стенкой орет, и лжет улыбка. Смеется злобно на стене рисунок мертвеца. Заснуть бы снова надо мне, но дрожь трясет юнца».
0: «Чьи это стихи?» — спросила Лилиан.
1: «Мои», — сказал Клерфе и снова наполнил стакан. На этот раз он протянул его Лилиан, и она с удовольствием выпила прохладного, чуть горького вина. «Я тогда был молод и бомбардировал стихами все крупные журналы», — сказал он, усмехаясь. «Этот назывался «Романс о ночи». Один из журналов в припадке безумия принял романс и даже прислал мне чек. На эти деньги я покинул землю. Если бы не это, я вскоре превратился бы в дым, как и многие мои друзья, те, кто не успел уехать».
0: «Красивый стих», — сказала Лилиан задумчиво. «У меня тоже бывает такое ощущение ложности всего происходящего. Будто за привычными масками прячутся чудовища, которые только и ждут, пока ты отвернешься, чтобы вырваться».
1: Она вспомнила лицо Сэма Паркхилла, такого, каким владелец закусочной запомнился ее кораблю, и вздрогнула. Лилиан сделала большой глоток вина и откинулась на подушку. «В Германии эти чудовища не были столь деликатны», — сказал Клерфе. «Они не стали ждать, пока люди отвернутся, чтобы начать свои людоедские пляски. Наоборот, они заставили всех танцевать вместе с ними. И немцам пришлось смотреть и участвовать. Отблески людоедских костров вспыхнули и на Марсе, когда коричневый путч провалился и безумцев изгнали с Земли. Здесь они продолжали сеять коричневую заразу, но и тут она не привелась. Если на Клерфее лежала какая-то вина за гибель его друзей на Земле, то он давно искупил ее службой в рядах марсианского освободительного легиона. Лилиан коснулась его руки.
0: «Эти пляски закончились навсегда», — сказала она и вернула опустевший стакан Клерфе.
1: «Тренер видел, как ты парковалась», — сказал он. Лилиан оставила свой корабль на стоянке компании «Арес Моторс», которой принадлежал корабль «Клерфе». Компания, помимо того, что выпускала треть всех автомобилей, которые бегали по дорогам Марса, являлась крупнейшим устроителем гонок.
2: «Он хочет взять тебя в команду», — продолжал Клерфе. «Было бы неплохо, если бы ты в ближайшие дни пришла на наш полигон и попробовала свои силы. Я не знаю, нужны ли тебе деньги, но гонки — это шанс очень неплохо заработать».
0: «Деньги мне не нужны», — ответила Лилиан. «Мой отец оставил мне больше, чем я успею истратить. Но я приду на полигон».

0: Повсюду клочьями свисали гирлянды, оборванные дождем. Мокрые полотнища флагов с шумом ударялись о флагштоки. Гроза, этот редкий в Редтауне гость, неистовствовала. Но не она в этот раз была в центре внимания, хотя и совершенно незаслуженно. Горожане толпились за ограждениями, и не меньше трети остальных жителей Марса наблюдали за стартом кораблей через свои стереовизоры. Шла прямая трансляция. Гонки «Тысяча тысяч» в Редтауне были одними из самых важных гонок сезона. Через город, где некогда ревнивый марсианин расстрелял двух посланцев с Земли, проходил один из крупнейших каналов. Когда-то он играл важную роль в ирригационной системе марсиан, но вслед за морями высохла и часть каналов. А потом пришли земляне и принялись проводить в каналах гонки на прекрасных марсианских парусниках. Участникам предстояло проехать более 1000 километров, и это расстояние в поэтической форме было отражено в названии гонок. Почти все каналы проходили через города, что придавало гонкам большую популярность. Набережные каналов в Натаниэл-Йорке, Уайлдертауне, Грейнвилле, Алюминиум-Сити и Детройте-2 были огорожены прочными и легкими щитами для предотвращения несчастных случаев. Население же крохотных городишек вроде Мэрилин-Виллидж или Холтвилл-Спрингс, построенных уже землянами на берегах пересохших каналов, во время гонок увеличивалось втрое. Везде были за счет муниципалитетов установлены дополнительные фонари и разноцветные прожекторы. Соревнования по традиции проходили ночью. Корабли покидали Редтаун на закате, а победитель должен был ворваться с первым лучом солнца или чуть раньше. Шоу предстояло грандиозное. «Осталось еще 5 минут», — сказал Ториани. Лилиан сидела за штурвалом. Она не ощущала особого напряжения. Лилиан знала, что у нее не было шансов на выигрыш, но в то же время она уже знала, что во время гонок всегда происходит много неожиданностей. Особенно во время длительных гонок. Да и ментальное присутствие корабля в ее сознании, которое она ощущала как ровное ароматное дыхание, успокаивало ее.
1: Это город-герой Москва. 94 FM. Пионер FM.

0: «Проклятый дождь!» — продолжал Ториане озабоченно. «Обычно гроза приходит сюда через неделю. А сейчас вся вода стекает в канал, управлять будет чертовски трудно. Корабли будут плыть на размякшей глине и лужах. Не торопитесь. Пусть противники загубят свои корабли, тогда вы и вырветесь вперед».
1: «Спасибо за совет. Я справлюсь», — сказала Лилиан.
0: Она подумала о Клерфе. Тренер проявил редкую мудрость и такт, и никогда не ставил их участниками одних и тех же гонок. Клерфе хотел прийти проводить ее на старт, но Лилиан попросила его остаться в номере. В его присутствии она чувствовала себя растерянной маленькой девочкой, а сейчас ей надо было внутренне собраться и приготовиться к бесконечной изматывающей ночи. Клерфе выполнил ее просьбу, хотя, видимо, обиделся. «Ты стесняешься меня?» — спросил он. «Все знают, что мы любовники, или что?» Она не могла ему объяснить. Он не настаивал, пошел, купил себе пиво и протер пыль на стереовизоре в гостиничном номере. «Осталось еще 2 минуты», — сказал Ториане. Лилиан кивнула. Впереди них уже никого не было. Теперь весь оставшийся день и часть ночи самым важным человеком на свете станет для нее судья с секундомером в руках. В каждом маленьком городишке, который они будут проезжать, на пит-стопе ради нее будет дежурить врач, местный или специально приглашенный. У нее никогда не бывало кровотечения, когда она сидела за штурвалом, словно корабль передавал ей часть своей жизненной силы и оберегал ее. Однако с собой у Лилиан была кислородная маска и несколько высокоэффективных средств, останавливающих кровь. Что бы ни случилось с ней в пути, она должна была дотянуть до следующей остановки. Лилиан чувствовала, что у нее поднимается температура, но решила не обращать на это внимания. Теперь у нее часто поднималась температура, иногда на градус, а иногда и больше, и Лилиан знала, что это означает. «Зато по вечерам выглядишь не такой измученный», — подумала она и усмехнулась. Лилиан вспомнила о новом трюке, изобретенном ею. Благодаря ему повышенная температура превратилась из врага в ежевечернего друга, который придавал ее глазам блеск, а лицу — нежное оживление. Лилиан вспомнила Зельмана Ваксмана, врача из Алюминиум-Сити, давно боровшегося с болезнью, убивавшей ее. Он нашел Лилиан после того, как она заняла 3-е место в не очень значительной гонке «Звезда пустыни». Ваксман пригласил Лилиан в свою лабораторию. Многое из того, что он рассказывал, было известно Лилиан. Но того, как далеко уже продвинулись ученые и врачи в поисках лекарства от туберкулеза, она не знала. Руководство санатория в Дрискл-Форест настороженно относилось к новым веяниям, а, возможно, тут сыграла свою роль профессиональная ревность. Все равно, примерно каждому второму пациенту удавалось справиться со страшными симптомами только с помощью насыщенного воздуха Дрискл-Фореста. Но, как горько шутили в клинике, кто-то должен быть и тем первым, кому этот воздух не помог спасти жизнь. Ваксман предложил Лилиан войти в число владельцев лаборатории, и она согласилась. Она отдала весь свой приз за 3-е место, не такую уж крупную сумму, если честно признаться, и получила право на ознакомление с ежегодным отчетом лаборатории и на право первой получить лекарство, когда оно будет создано. Ваксман обещал подготовить отчет к декабрю, который был для Лилиан так же далек, как Сириус или Вечность. В глубине души она твердо знала 2 вещи. Что Ваксман действительно откроет средства от туберкулеза, и что она этого уже не увидит. Но были и другие. Те, кому это лекарство было нужнее, чем сладкий воздух соснового бора. Если бы Лилиан удалось занять призовое место в 1000 тысяч, возможно, это приблизило бы день, когда дамоклов меч, висящий над многими хорошими людьми, будет снят и положен на полку. Когда остро отточенный маятник, спускавшийся с каждым взмахом все ниже и ближе к трепещущей груди, остановится. Когда, кроме надежды, люди обретут еще и путь.
2: 20 секунд, сказал Ториане. «Слава богу!»
0: Стартер сделал знак, и корабль «Лилиан» ринулся вперед. Люди кричали ей вслед.
2: «Стартовала Лилиан Дюнкерк!» — громко объявил диктор. «Наша единственная женщина-гонщик! Пожелаем ей удачи!»
0: Клерфе включил стереовизор. Передавали новости из Алюминиум-Сити. Казалось, в комнату ворвался ураган. Сквозь шум слышались фамилии гонщиков, названия селений, городов, знакомые и незнакомые. Натаниэл Йорк, Грейнвилла, Мэрилин Виллидж, вторая попытка, Блэк Ривер и Люстик Корнер, перечень часов и секунд. Диктор взволнованным голосом сообщал о выигранных минутах, так, словно он говорил о Святом Граале. Потом он перешел к поврежденным осям, лопнувшим покрышкам, говорил о разорванном контакте гонщика с кораблем. Когда так швыряет на ухабах, сложно непрерывно удерживать хоть одну руку на костяном колесе. Обо всем этом он повествовал таким тоном, словно это были несчастья мирового масштаба. В полутемную комнату неудержимым потоком хлынули гонки. Неистовая погоня за временем, за каждой секундой. Но люди гнались там не за жизнью. Они боролись за то, чтобы быстрее промчаться по мокрым спиралям шоссе мимо орущей толпы. За то, чтобы быть впереди на несколько сот метров и оказаться первыми в каком-нибудь пункте, который через секунду надо покинуть. Эта бешеная гонка длилась много часов подряд. Корабли стрелой уносились из уродливого провинциального городишка, словно за ними по пятам гналась атомная бомба, и все для того, чтобы на несколько минут раньше 500 других гонщиков примчаться в тот же отвратительный провинциальный городишко. Лерфе слушал с наслаждением, как знаток классической музыки слушает симфонию любимого композитора в исполнении знаменитого оркестра. Он не жалел, что сейчас не он мчится сквозь ночь, и струи грязи, вырываясь из-под колес кораблей холодными фонтанами, окатывают с ног до головы других, и скрипят мачты, и бешено мчатся в небе две луны. Он не хотел соревноваться с Лилиан. Но он не понимал, почему гонки так сильно захватили ее. Конечно, они захватили миллионы людей, выстроившихся в этот вечер и в эту ночь вдоль высохших каналов Марса. Однако Клерфе казалось, что собственная жизнь Лилиан и есть гонки. Она сама неслась вперед, стараясь как можно больше урвать от судьбы. Она гналась за призраком, который мчался впереди нее, как заяц-манок мчится перед сворой собак на охоте.

0: взад и вперед, подобно шляпкам грибов во время бури. Чей-то корабль опасно накренился. Но Клерфей видел по обводам корпуса, что это не корабль «Лилиан». Он смотрел передачу почти до самого утра. Сон сморил его, когда гонка вышла на финишную прямую. Корабли миновали крохотный Олбани и приближались к Редтауну, который покинули 9 часов назад с другой стороны. Лилиан вышла к Клерфе. Она обеими руками прижимала к груди уродливый кубок, ослепительно сиявший в лучах зашедшего солнца. Лицо ее было усталым и ошеломленным. Она пришла в Редтаун второй, уступив только Иммерту, единственному марсианину среди водителей кораблей и признанному фавориту. Пресса так и баловала своим вниманием единственную девушку среди профессиональных гонщиков, но теперь Лилиан предстояло вдохнуть фимиам триумфа полной грудью. «Баленсиаг и Диор передерутся за право шить тебе костюм для следующих гонок», — улыбаясь, сказал Клерфе. Лилиан устало улыбнулась в ответ. Клерфе нашел единственно верные слова.
1: «Заглянем в ангар к моему кораблю», — сказала она. «И потом пойдем домой».
0: Клерфе кивнул. Они направились в огромный серебристый ангар, где корабли приводили в порядок после гонок, заменяли колеса, оси и, конечно же, мыли в теплой воде со специальным средством, сделанным из отложений мертвых морей. Корабль «Лилиан» как раз опускали в бассейн, где его ждала стая мальчишек-автомойщиков с мягкими мочалками в руках. Девушка успела похлопать по его заляпанному красной глиной боку, и острый нос плавно разрезал пушистую пену. Лилиан зевнула. Клерфе стоял рядом, держа в руках тяжелый кубок. К нему прилагался солидный денежный приз, что, впрочем, не отменяло очередного визита к дяде Гастону. Дядя Лилиан, по ее рассказам, был страшно скуп. И хотя отказать племяннице, совершеннолетней и дееспособной, в ее праве тратить деньги, как ей хочется, он не мог, страдал от этого неимоверно.
1: «Пойдем», — сказала она. «Я тоже хочу принять ванну». Мы умчались из этого маленького провинциального городишки и вернулись к тем же гаражам, кафе и ловчонкам. Вернулись туда, откуда умчались, презрев смерть. Целую ночь мы неслись вперед, как одержимые. Сейчас меня просто валит с ног ужасающая усталость. Я покрыта коркой грязи и скоро окаменею, словно узрела воочию медузу Горгону. Но мы сделали это. Мы мчались вперед, охваченные диким порывом, как будто на карту было поставлено все самое важное на свете. И в конце концов мы снова вернулись в уродливый провинциальный городишко, из которого уехали. Из Редтауна в Редтаун. Разве можно представить себе более выразительный символ бессмысленности?
0: Более чем удивительные речи для человека, занявшего второе место на пьедестале этой символической бессмысленности, заметил Клерфе. Лилиан хотела ему ответить, но ее взгляд скользнул куда-то за спину Клерфе. Выражение ее лица изменилось. Клерфе обернулся. К ним, неслышимый в грохоте помывочных агрегатов, приблизился Иммерту. Клерфе непроизвольно напрягся, глядя в желтые, как у кошки, глаза марсианина. Но его смуглое лицо ничего не выражало, словно и сейчас на нем была золотая маска. «Ничего удивительного», — сказал Иммерту. «Только человек, думающий так, может выиграть эту гонку». Он подошел к Лилиан, плавно опустился на одно колено, взял ее кисть в свою и коснулся губами ее руки, потной и замызганной грязью. Затем также спокойно поднялся и направился прочь. Клерфе окликнул его. «Что вы, собственно, хотели этим сказать?» — спросил Клерфе. Высокий марсианин смерил его взглядом.
2: «Я изучил вашу культуру жестов, и я выразил именно то, что хотел», — ответил Иммерту.
0: Лилиан улыбнулась.
3: «Преклонение? Восхищение?» — уточнил Клерфе.
2: «Да», — кивнул марсианин. «Она идеальный кормчий. Есть старая легенда, где говорится о том, что если корабль находил своего кормчего, он мог не только катиться по земле, но и летать в небесах».
0: Лилиан засмеялась и обняла Иммерту.
1: «Я рада, что вы не сердитесь».
0: Марсианин улыбнулся и ничего не ответил.

0: Каждый круг был лишь немногим больше 3 километров. Но трасса проходила по улицам Алюминиум-Сити, как раз по центру города, обегала гавань, шла по холму, на котором стояло казино, и сворачивала обратно. Во многих местах ширины шоссе едва хватало для обгона. Дорога почти сплошь состояла из виражей, двойных виражей, поворотов в форме шпильки и поворотов под острым углом. Надо было проехать 100 таких кругов, свыше 300 километров, а это значило, что водитель корабля должен десятки тысяч раз переключать скорость, растопыривая пальцы на твердых лепестках штурвала, тормозить, трогаться с места, снова переключать скорость и тормозить, и снова трогаться. «Настоящая карусель», — смеясь сказала Лилиан Клерфе. «Хуже, чем гонка в каналах под дождем. Там, по крайней мере, мы все время двигались по прямой или по широкой дуге». Тренер что-то крикнул. «Уже начинается», — сказал Клерфе. Он помог Лилиан застегнуть у горла белый комбинезон. Затем вынул из кармана кусочек дерева и похлопал им сперва по машине, а потом себя по руке.
1: «Готово!» — крикнул тренер. «Готово!»
0: Лилиан поцеловала Клерфе. Он выполнил все обряды, положенные по ритуалу. Клерфе сделал вид, что плюнул на корабль Лилиан, имени которого она ему так и не открыла, и на ее комбинезон от Диора, пробормотал заклятие, созданное будто бы еще марсианами, потом протянул руку с двумя растопыренными пальцами по направлению к шоссе и к навесам, где находились другие машины. Это было «Эттаторе» — специальное заклинание против дурного глаза. Клерфе пошел к выходу. Лилиан смотрела ему вслед. Он торопился занять свое место на трибунах и поэтому почти бежал. «Вот кто был рожден для этой карусели», — с любовью подумала она.

0: Стартовали все 20 машин. В первом круге Лилиан оказалась восьмой. Ее место на старте было не очень удачным, и она на секунду замешкалась. Теперь она шла впритык за Микотти. Лилиан знала, что тот будет рваться к победе. Фриджерио, Имерту и Сакетти шли впереди них. Имерту лидировал. Во время четвертого круга на прямой, которая подымалась к казино, Имерту, выжимая из мотора все, что было возможно, промчался мимо Сакетти. Лилиан повисла на его задних колесах. Он тоже перенапряг двигатель корабля и обогнал Сакетти только перед самым входом в тоннель. Выйдя из него, Лилиан увидела дым, вырывающийся из трюма корабля Имерту. Марсианин снизил скорость. Лилиан обошла его и начала нагонять Монти. Она знала каждый метр дороги. Гонки проходили по городу, и поэтому тренироваться было почти невозможно. Только во время самих гонок перекрывали уличное движение. Тренировка сводилась главным образом к тому, что гонщики объезжали дистанцию и запоминали, где им придется переключать скорости. Лилиан объехала ее не меньше 100 раз, и теперь, как ей казалось, могла бы править кораблем с закрытыми глазами. Монти она настигла через 3 круга на одном из крутых виражей около Газгольдера и как терьер повисла на его задних колесах.
1: «Еще 92 круга и 17 противников», — подумала Лилиан, увидев у трибун чей-то корабль рядом с кораблем Имерту.
0: На корме были видны разводы свежей сажи. Тренер просигнализировал ей, чтобы она до поры до времени не рвалась вперед. Видимо, Фриджерио и Сакетти, которые терпеть не могли друг друга, вступили в борьбу между собой, пожертвовав интересами фирмы. Это нарушило весь порядок в команде, и теперь тренер хотел попридержать в резерве Лилиан и Мейера Третьего на тот случай, если лидеры загубят свои машины. Модель для сборки продолжается. Через пару минут на волнах Пионер-ФМ окончание рассказа Эрих-Мария Ремарк «Смерть взаймы».

На частоте Пионер-ФМ продолжается модель для сборки и заканчивается сегодняшний рассказ под названием «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы».

Прошел час, и Лилиан была уже второй. Теперь она холодно и безжалостно нагоняла Имерту. Она не хотела пока обходить марсианина. С этим можно было обождать до 80-го или даже до 90-го круга, но она намеревалась идти все время за ним на расстоянии нескольких метров, не отставая ни на секунду. Идти до тех пор, пока Имерту не начнет нервничать. Хотя, конечно, скорее бы начали нервничать кварцевые башенки в мертвых городах его расы. Но Лилиан не желала еще раз рисковать, перенапрягая мотор. Она рассчитывала, что это сделает Имерту в надежде избавиться от своей преследовательницы. Имерту так и поступил, но с его кораблем ничего не случилось. И все же Лилиан почувствовала, что Имерту очень забеспокоился, ведь ему не удалось достичь своей цели — оторваться от Лилиан. Имерту стал блокировать дорогу и виражи, он не хотел пропустить Лилиан вперед. Лилиан начала хитрить, делая вид, будто намерена обогнать Имерту, на самом деле она к этому и не стремилась. В результате Имерту начал наблюдать за ней внимательнее, чем за собственной машиной, и стал менее осторожен. Так они сделали круг и значительно обогнали нескольких гонщиков. Обливаясь потом, тренер показывал Лилиан таблички и махал флажками. Он требовал, чтобы Лилиан не обгоняла Имерту. Оба они были из одной конюшни, хватит и того, что Сакетти и Фриджерио затеяли борьбу. Из-за этого Фриджерио загубил покрышку и отстал от Лилиан на целую минуту. Между ними было уже 5 других гонщиков. Саму Лилиан нагонял теперь Монти. Но Монти еще не удалось прицепиться к задним колесам ее корабля. При желании Лилиан могла бы легко оторваться от него на крутых виражах, которые она проходила быстрее Монти. Они опять пронеслись мимо старта. Лилиан видела, как тренер взывал ко всем святым и грозил ей кулаком, запрещая идти вплотную к Имерту. Лилиан кивнула головой и отстала на корпус, но не больше. На этих гонках она должна победить либо с помощью тренера, либо наперекор ему. Она так решила. Неудачный старт несколько задержал ее, но Лилиан знала, что все равно победит. Она победит в этих гонках так же, как победила смерть. Она была очень спокойна, напряжена до предела и в равной степени хладнокровна. Эти чувства пришли у нее в состоянии странного равновесия. В таком состоянии человек уверен в том, что с ним ничего не случится. Равновесие как бы делает человека ясновидящим, спасая его от всяких сомнений, колебаний и неуверенности. В детстве у Лилиан нередко появлялось такое ощущение равновесия, но за годы, проведенные в санатории, ей часто его не хватало. Не хватало этих мгновений ничем не омраченного счастья. А впереди было еще много-много лет, таких же светлых и радостных. Там были корабли, руки Клерфе горячие и ласковые, шум дождя в темноте и даже детский смех.

Элиан увидела, что корабль Имерту вдруг завертелся волчком и встал поперек дороги. Раздался скрежет ломающейся мачты, всплеснули в воздухе кобальтовые паруса. Лилиан видела, как два других корабля на огромной скорости столкнулись друг с другом. Она видела, как корабль Имерту словно во время замедленной съемки не спеша перевернулся. Имерту не удержал штурвал, от удара его выбросило за борт. Он пролетел по воздуху и упал на землю. Сотнями глаз Лилиан впилась в шоссе, пытаясь найти хоть какой-нибудь просвет, через который можно было швырнуть корабль, но просвета не было. Шоссе вдруг стало огромным и в ту же секунду уменьшилось до микроскопических размеров. Лилиан не ощущала страха. Она старалась наскочить на другой корабль не под прямым углом, а по касательной. В последний момент она еще успела подумать, что надо освободиться от штурвала, но руки не поспевали за ней. Все в ней словно приподнялось, она вдруг стала невесомой, словно сбылась старая легенда, и ее корабль поднялся в воздух, оттолкнувшись от раскаленного, размягченного асфальта шоссе. Но сказки — это всего лишь сказки, где бы их ни сочиняли. На красной планете или на голубой. Что-то ударило ее в грудь и в лицо. И со всех сторон на Лилиан ринулся разбитый вдребезги мир. Еще секунду она видела перед собой бледное, искаженное от ужаса лицо дежурного по трассе. А потом гигантский кулак ударил ее сзади. Она услышала темный гул. И все стихло. Корабль, который налетел на Лилиан, пробил брешь в сплошном месиве кораблей. Через нее смогли проскочить корабли, идущие следом. Гонщики один за другим пролетали мимо, их корабли, вихляя и дрожа, проходили вплотную к разбитым собратьям, так что металл со скрежетом терся о металл, и казалось, что это громко стонут покалеченные корабли. Дежурный, держа лопату, перелез через мешки с песком и начал вытаскивать Лилиан. Когда гул двигателя приближался, он отскакивал в сторону. У Лилиан было разбито лицо, в ее грудную клетку вдавился руль. Изо рта у Лилиан текла кровь, она была без сознания. Толпа уже облепила шоссе, как мухи облепляют кровавый кусок мяса. Появились санитары с носилками. Они оттащили Имерту в безопасное место, подняли его и передали другим санитарам, которые стояли за баррикадами из мешков. Несколько служащих, неся перед собой дощечки со знаком «Опасно», уже прибежали на место аварии, чтобы предостеречь остальных гонщиков. Но гонки успели переместиться в другое место. Все корабли миновали этот отрезок шоссе и теперь снова возвращались сюда. Некоторые из водителей бросали быстрый взгляд по сторонам, глаза других были прикованы к ленте шоссе. Гонки продолжались. Их не прекратили.

0: Лерфе сидел в приемном покое и ждал. За закрытыми дверями операционной в ослепительном свете бестеневых ламп врачи колдовали над телом Лилиан. Ее привезли сюда сразу, на медицинском геликоптере, который всегда дежурил на гонках в Алюминиум-Сити. В операции принимал участие и Ваксман. Он приехал посмотреть на гонки и успел добежать до медицинского геликоптера, прежде чем тот покинул место аварии. Из его путанных объяснений реаниматоры все-таки смогли уяснить, что перед ними коллега-врач, который уже имел дело с этой пациенткой, и взяли его с собой. А вот Клерфе пришлось долго колесить на такси по узким улочкам города. Основные магистрали были перекрыты из-за гонок, а его корабль остался на стоянке для гостей мероприятия, до которой было очень далеко добираться. Время было клейким, как липкая бумага, на которой медленной и мучительной смертью умирали мухи. Клерфе раскрывал потрепанные журналы и тупо смотрел в одну точку, а потом снова захлопывал их. Буквы казались черными жуками, выползшими из старого пустого черепа. Комната пропахла страхом. Весь тот страх, который люди испытывали в этой комнате, скопился в ней. Немного погодя, в комнату вошла женщина с ребенком. Ребенок начал кричать. Женщина расстегнула кофточку и дала ему грудь. Ребенок зачмокал и уснул. Застенчиво улыбнувшись Клерфе, женщина опять застегнула кофточку. Через несколько минут сестра приоткрыла дверь. Клерфе поднялся, но сестра не обратила на него внимания. Она кивком пригласила женщину с ребенком следовать за ней. Клерфе опять сел. В этот момент он увидел через окно, как к больнице подъехала открытая машина с тренером и двумя механиками. Сестра из приемного покоя привела всех троих в комнату ожидания. Вид у них был подавленный.
1: «Вы что-нибудь узнали?» — спросил Клерфе.
0: Тренер показал на Ториани.
2: «Он был там, когда ее вынимали из машины».
3: «У нее шла кровь горлом», — сказал Ториани.
1: «Горлом?»
3: «Да, похоже было на горловое кровотечение. Она ведь была больна, так ведь?»
0: Клерфе вздрогнул. Месяц назад Лилиан начала принимать таблетки, которые ей привозил Ваксман. Врач сказал Клерфе, что они остановят темного зверя, пожиравшего ее легкие изнутри, и добавил, что если бы не пожертвования Лилиан, позволившие провести более масштабные и качественные исследования, лекарство было бы открыто на год, а то и два позже. И таблетки Ваксмана действительно помогали. У Лилиан с тех пор не было ни одного кровотечения. Она перестала спать днем. Щеки ее округлились, она медленно, но верно набирала вес.
3: «Исключено!» — раздался голос Ваксмана.
0: Все обернулись к врачу. Он появился в приемном покое, словно его призвала мысль Клерфе, хотя это, разумеется, было не так.
1: «Как она?»
0: — спросил Клерфе. Прежде чем заговорить, Ваксман несколько раз пошевелил губами.
3: «Мадемуазель Дюнкерк умерла!» — сказал он наконец.
0: Механики не сводили с него глаз.
3: «Вы сделали ей операцию?» — спросил Ториани. «Наверное, вы сделали ее неправильно!»
0: «Мы не делали Лилиан операцию», — устало произнес Ваксман. «Она умерла раньше. Штурвал раздавил ей грудную клетку. Вот отчего у нее шла горлом кровь. Мы сделали вскрытие. Все туберкулезные очаги были обезызвествлены. Она была абсолютно здорова».
4: Все трое посмотрели на Клерфе. Он сидел неподвижно.
1: «Где она?»
4: — спросил он, помолчав.
1: «Они приводят ее в порядок», — ответил Ваксман.
0: Клерфе поднялся.
3: «Я должен ее видеть», — сказал он.
1: «Не стоит», — сказал Ваксман. «Лицо. Она очень сильно ударилась лицом, а штурвал сдавил ей грудную клетку. Врач считает, что она ничего не почувствовала, и я думаю, так же. Все произошло очень быстро. Она сразу же потеряла сознание, а потом так и не пришла в себя».
3: «Бросьте», — сказал Клерфе.
0: «Я видел подобное много хуже, много раз».
1: «Где, позвольте спросить?»
0: — осведомился Ваксман. У Клерфе сдавило горло. Он молча закатал рукав и показал татуировку марсианского освободительного легиона.
1: «Вы уверены, что хотите видеть ее такой?» — спросил Ваксман.
0: «Уверен», — ответил Клерфе. Ваксман принял решение.
1: «Хорошо», — сказал он. «Пойдемте со мной.
3: Я дам вам халат и поговорю с врачом.
0: Лерфе стоял и смотрел на то, что осталось от Лилиан. От женщины, убежавшей от грозного бесплотного хищника, пожиравшего ее легкие. От той, что принесла спасение многим своим товарищам по несчастью, в чью плоть также вгрызался этот ненасытный зверь. От первой женщины, Марса, вставшей за штурвал корабля и опередившей на нем многих мужчин. От той, благодаря кому женщины Марса надели брюки и появилась стрижка а-ля Дюнкерк.
3: «Это должно было случиться со мной», — думал Клерфе. «Мне, а не ей, была уготована смерть в расколотом корабле. Это мои легкие должен был пробить штурвал из белой кости».
0: У него было странное чувство. Как будто он кого-то обманул. Оказавшись лишним, он все так же продолжал жить. Произошло недоразумение. Вместо него убили другого человека, и над Клерфе нависла неясная серая тень подозрения в убийстве. Словно он был изнемогшим от усталости водителем, который переехал человека, хотя мог этого избежать.
1: «Здесь вы ничем не поможете», — мягко сказал Ваксман. «Она умерла. Никто из нас теперь ничем не поможет. Когда человек умирает, все кончено. Никто ему уже не поможет».
0: «Я знаю», — сказал Клерфе. «Что же теперь будет с ее кораблем?» Он ясно чувствовал, что возвращать корабль Сэму Паркхиллу нельзя, хотя вряд ли мог бы объяснить, откуда у него такая уверенность. Клерфе видел корабль «Лилиан» на пит-стопе, когда пробирался сквозь толпу к выходу с трибун. Корабль почти не был поврежден. С него только сняли паруса, пропитанные кровью. Механики уже установили на место мачту и штурвал, вылетевший из своего гнезда во время столкновения. Марсиане творили для вечности, не для себя.
1: «Может быть, вы поведете его?» — сказал Ваксман.

В нашем сегодняшнем праздничном эфире вы слушали рассказ «Эрих Мария Ремарк. Смерть взаймы». Ну а теперь для тех, кто, может быть, не совсем понял, что происходит, потому что я верю, что не все доверчивые люди на Земле еще вымерли. А, может быть, действительно кому-то показалось, что такой рассказ мог бы написать Эрих Мария Ремарк в самом деле. Да, он мог бы написать такой рассказ в нашей альтернативной истории. В общем, сейчас по порядку. Напоминаю, что вы слушаете «Модель для сборки» на частоте «Пионер-ФМ». Рассказ, который вы сегодня слышали, он взят из антологии мистификации «Классициум» издательства «Снежный ком», который современные авторы попытались писать от имени классиков мировой литературы, живущих в альтернативном мире стремительного взлета человечества. В 20 веке атома, электричества и покорения Солнечной системы. Марс, Венера, спутники больших планет — все это уже освоено к тому моменту, с которого начинается описание и игра наших современных авторов на поле своих предшественников именитых. Рассказ, который вы прослушали сегодня, написала Мария Гинзбург, которую мы тоже от всей души поздравляем с праздником и желаем ей и творческих успехов, и счастья, как это говорится, в семейной и личной жизни. Так, теперь давайте я вам сейчас немножко расскажу о том, кто же еще принимал участие в проекте и о самом, собственно, проекте. Представьте, что в 20-м столетии человечество обошлось без двух мировых войн, а революции были менее кровавыми. Представьте, что космонавтика начала бурно развиваться с середины 30-х годов, и через 25-30 лет межпланетные перелеты стали делом вполне обыденным. И Солнечная система оказалась гораздо более гостеприимной, чем на самом деле. На Марсе закат древней мудрой цивилизации, на Венере буйные доисторические джунгли и даже спутники газовых гигантов обитаемы. Собственно, такая картина мира была вполне нормальна для 50-х-60-х годов прошлого столетия, когда ученые еще толком не знали, что происходит даже на наших ближайших соседях, не говоря уже о спутниках планет-гигантов. Ну и представьте, что подобно герою знаменитого рассказа Рэя Брэдбери о скитаниях вечных и о Земле, литературные классики получили возможность побывать в космосе, на Луне, Марсе, Венере, других мирах и, разумеется, не могли не отразить это в своем творчестве. О космосе в 20 веке, по правилам вот этой вот игры сборника «Классициум», писали не фантасты, а самые что ни на есть классики мировой литературы. Набоков, Лондон, Уэллс, Шукшин, Платонов, Грин, Гелеровский, Бабель, Хемингуэй, Шолохов, Ремарк, Маяковский, Гумилев, Довлатов, Бродский и так далее. То есть, как вы видите, речь идет не только о зарубежных авторах, а также и о наших. Ну и вот интересный факт, например, в антологии есть рассказ, написанный якобы Владимиром Набоковым под названием «Марсианка Лолита» о запретной любви землянина к инопланетянке. Ну тут, в общем, достаточно, я думаю, все предсказуемо, да? Эрнест Хемингуэй воспел «Венерианское сафари». Ну а Эрих Мария Ремарк, как вы услышали, написал о марсианских гонках в духе раннего Брэдбери. Когда авторы, точнее, когда составители сборника думали о том, как же все-таки всех авторов, пишущих для этого сборника, немножко определить с рамками, за которые не стоило бы выходить. Ну, то есть, чтобы они описывали один и тот же мир, а не несколько разных. Была придумана некая историческая хроника. Вот такую историческую хронику я вам сейчас зачитаю. В 1914 году, во знаменование победы в России мирной социалистической революции, русской группой изучения реактивного движения, или РГИРД, был произведен первый успешный запуск ракеты на жидком топливе. В 1921 году был создан международный ракетный консорциум, в состав совета директоров которого вошли такие энтузиасты идеи межпланетных сообщений, как Циолковский, Цандер, Кондратюк, Оберт, Эснефель-3, Годдард и другие. В 1925 году ОКБ МРК возглавили молодые талантливые инженеры Королёв и фон Браун. В 1928-м с ракетодрома в Пенемюнде, привет всем, кто играл когда-нибудь в Вольфенштайн, ракетой «Вотан-2» впервые был осуществлен запуск искусственного спутника Земли. В 1931-м русский космолетчик Ю Гагарин совершил первый орбитальный полет на космическом корабле «Светогор-1».
1939-м совместный русско-германский экипаж на космическом корабле «Светогор-4» совершил первую посадку на Луну. В 1942-м стартовала совместная русско-германо-американская экспедиция к Марсу на двух кораблях с атомными двигателями «Вотан-16» и «Перун-5». В 1945-м на Венеру стартовала совместная русско-американская экспедиция на трех атомных планетолетах «Просперити-3», «Перун-9» и «Перун-9А». В период с 1943 по 1960-й первая волна колонизации Марса и Венеры. В 1950-м атомный планетолет «Пионер-2» с международным экипажем в 50 человек стартовал к Юпитеру. В 1959-69 годах активное освоение спутников планет-гигантов, то есть так называемых внешних миров. В 1964-м первое вооруженное столкновение частей самообороны марсианских колонистов с армией самозваного императора Тускуба IV у подножия вулкана Олимп. Начало длительной позиционной войны, окончившейся массированным десантом международных сил. Тускуб IV убит, его военачальники подписали с командованием землян мирное соглашение. Эти события послужили причиной создания военно-космических сил. С 1965 года на каждой колонизируемой планете постоянно базируется формирование ВКС. В 1972-м разразился так называемый «рудный конфликт». Межпланетная рудная компания, возглавляемая известным своей эксцентричностью миллиардером Генри Филдом, попыталась установить на подконтрольных ей территориях особый режим, фактически упразднив юрисдикцию управления внеземных колоний. Во время боестолкновений между флотом МРК и ВКС в поясе астероидов выяснилось, что корабли Филда оснащены лучше. Лишь ценой немалых потерь УВК удалось навести порядок. В 1984-м началась массовая миграция землян на планеты Солнечной системы. В 1989-м марсианские колонии объявили о своей независимости. А в 91-м их примеру последовали колонисты Венеры и внешних миров. С 1992 по 1999 череда локальных конфликтов между Землей и внешними мирами. Причем независимые миры Марса и Венеры попеременно поддерживали и тех, и других. И в 2000 году старт первой межзвездной экспедиции на фотонном прямоточнике «Светогор-Альфа». Цель — система Альфа и Проксима Центавра. Ну что ж, космография в этом мире... Такова. Солнечная система оказалась такой, какой она представлялась в первой половине 20 века. Помимо Земли, пригодными для жизни оказались Меркурий, Венера, Марс, спутники Юпитера, Ио, Европа, Ганимед, спутники Сатурна, Титан, Япет, спутники Урана, Титания, Оберон. И на всех планетах и спутниках есть собственные биосферы. Правда, высокоразвитая разумная жизнь имеется только на Марсе. Там была некогда великая цивилизация, но она давно пришла в упадок, а колонизация Марса землянами только ускорила этот процесс. Как знакомо, по Земле. На Венере обитают гигантские ящеры и прочие твари. Среди колонистов, правда, ходят легенды о венерианской цивилизации, скрытой в глубине центрального материка, но наука этого не подтверждает. На остальных мирах жизнь находится на довольно примитивных стадиях, но не исключено, что до сих пор сохранились марсианские колонии, уже тысячи лет оторванные от родного мира, так как марсиане утратили интерес к освоению космоса, сосредоточившись на познании глубин внутреннего мира. На Марсе сухо, пустыни, горные хребты, каньоны, лишь немногие каналы полноводные, и с каждым годом на планете становится все суше. На Венере, наоборот, очень влажно, основную часть планеты покрывает океан, есть центральный материк, вроде древней Пангеи, и множество вулканических островов. На Меркурии адская жара, но благодаря действующим вулканам атмосфера довольно плотная, и есть открытые водоемы, система мелководных морей на полюсах. На спутниках больших планет климат разнообразный. На Ио и Обероне вулканический ад и кремнеорганическая жизнь. На Титане и Титании болотистые джунгли. На Европе Ганимеде и Япете подледные океаны. Осталось только, пожалуй, сказать, на какие рассказы настоящих авторов ориентировались писатели, участвовавшие в сборнике. Это «Аэлита» Алексея Толстого, «Лунная дорога и внуки Марса» Александра Казанцева, «Марс побуждается» Константина Волкова, «Звездоплаватели» Георгия Мартынова, от Рэя Брэдбери, естественно, «Марсианские хроники», «Затерянный марсианский город» и так далее, Ли Брекет, «Шпага Рианона», «Венерианская колдунья», «Шеноч последний», Эдмонд Гамильтон, «Сокровище громовой луны», Стэнли Вейнбаум, «Марсианская одиссея», «Безумная луна» и Артур Кларк, «Лунная пыль и пески Марса». Видимо, достаточно только добавить, что антология вышла в ноябре 2011 года в издательстве «Снежный ком Москва», а составители этой антологии — Игорь Минаков и Глеб Гусаков. Спасибо им всем за это огромное, и спасибо авторам, которые принимали участие в этом сборнике. Я не буду перечислять все произведения,
которые они написали от имени именитых наших предков. Но скажу только, что произведения многих из этих авторов звучали в модели для сборки и, надеюсь, будут звучать впредь. На этом мы еще не прощаемся. Вас ждет еще некоторое количество музыки. Встретимся через несколько минут, чтобы попрощаться до следующего эфира.

0: В эфире Pioneer FM, модель для сборки. Еще раз с праздником, милые наши дамы. Вот такой вот подарок мы вам припасли на сегодня. Надеюсь, он вам понравился.
1: И нам осталось буквально совсем несколько минуточек, чтобы поблагодарить вас за то, что вы были с нами, а также попрощаться. А также я могу сказать, что вот сейчас звучит замечательный трек от проекта «Майя». Трек с альбома, который называется «Secret Knowledge of Ancient Civilization». Это канадский лейбл «Altar Records». Работа мая месяца 2011 года. Замечательная. Вот ей мы, собственно, на сегодня будем заканчивать наш эфир. И, как я уже говорил, то, что игралось в течение рассказов, мы с вами обсудим на форуме по адресу www.mds.ru. Вы мне расскажете, что это было. Я вам расскажу, как это было. И, в общем, будет нам счастье, наверное. А также, кстати, хочу в качестве такого небольшого анонса, что ли, сказать, что, в общем, у нас есть с вами определенная договоренность, дорогие друзья, о том, что в одном из, ну, таких относительно недалеких эфиров, может, там через недельку, две, три, в общем, в недалеком будущем, мы сделаем такую, в общем, программу по заявкам, о чем мы уже с вами общались и говорили на эту тему. И те замечательные треки и работы, которые за последние несколько лет, а может быть, даже и за последние там 10-15 лет, чего уж там, звучали в модели для сборки и запомнились и понравились вам больше всего, вот мы из них сделаем замечательный микс, специальную подборку и под какой-нибудь отличный подходящий рассказ это дело обязательно вспомним и вместе с вами немножко поностальгируем в программе «Модель для сборки». Ну что, наверное, на этом имеет смысл уже попрощаться на сегодня. Спокойной вам всем ночи. На этом все. Сегодняшний эфир для вас подготовили и провели автор программы и литературный ведущий Владислав Коп, а помогал ему сегодня диджей Андрей Эдисон. Встречаемся с вами здесь же, на Pioneer FM, ровно через неделю.
0: И маленький постскриптум от литературного ведущего. Дорогие женщины, присоединяемся ко всем поздравлениям, которые вы сегодня услышали, точнее уже, наверное, вчера, но хотим еще одно пожелание вам дать. Берегите мужчин, которые вас любят, тоже берегут, всячески холят, лелеют, любят, любят, любят, любят, любят и еще раз любят, несмотря ни на что. Всего вам доброго, всего хорошего, будьте счастливы. Пока.

тут, вероятно, вы зададите мне вопрос. Эй, уважаемый, что за омлет, а где же яйца? Да, терпение и спокойствие, сейчас они появятся. Только за плитой в людях воля закаляется. В яичнице что главное дать вовремя по яйцам, тогда ваши яйца хорошо приготовляются.

0: Юлиана Лебединская. Вяк по правде.
1: Вя!
0: Раздалось из динамиков. Апрель, Майя и Октавус переглянулись. Они дошли до суперфинала, обошлись десяток умнейших противников и вот, наконец, сошлись с главным соперником — онорами с планеты Лаумой. Онеры были похожи на серые резиновые сардельки с тремя круглыми глазками, выстроенными птичкой на овальном лбу и шестью тонкими проворными руколапками. Одеты сардельки были в чешуйчатые штаны и короткие плащи серо-синего цвета. А еще они постоянно подпрыгивали на месте и заняли призовые места во всех параллельных соревнованиях. Команда «Апреля» знала, что им придется столкнуться с непривычно сильным соперником, но и они подготовились ого-го. Ночами не спали, учили все новые и новые факты об их необъятной вселенной. История, география, экономика, биология, социальные устройства и прочее-прочее, все, что касалось разных планет Кольца. И что выходило далеко за рамки школьной программы. Они стали первыми старшеклассниками в истории галактической викторины, дошедшими до финала. И ответ на очередной вопрос они точно знали. Кто первым ступил на хрустальную планету Амейс? Конечно же, тигровые сауриане, земляне на пару недель от них отстали. Короткий синхронный кивок, пальцы на кнопки и...
1: Пиу-пиу, вя!
0: Соперники успели на долю секунды раньше.
2: «Это правильный ответ!»
0: — раздался торжественный возглас ведущего.
3: «Что?»
0: — Октавус подпрыгнул в кресле и уставился на Апреля.
3: «Что он вообще сказал?» «Почему не перевели?»
0: — подхватила Майя. Ее черные короткие кудри, казалось, наэлектризовались от возмущения. «Не знаю», — буркнул Апрель.
3: «Тихо, следующий вопрос».
2: «В каком году крупнолистные лианы на Новой Венере внезапно... поменяли цвет с красного на ярко-фиолетовый? И почему?»
3: «Знаю, жму!»
0: Пальцы Майи скользнули по кнопке, но...
1: «Пиу-пиу!»
0: — запищало со стойки соперников.
1: «Да-да! Мяу! Мяу-а-я-бья!»
2: «И снова правильный ответ!»
0: Казалось, ведущий сейчас захлебнется от радости.
2: «Наши лаумейские гости лидируют!»
3: «Что за чушь вообще?»
0: Майя в ярости стукнула кулаком по столу. Грудь ее порывисто вздымалась под красной майкой. Девушка взлохматила собственные кудри, став похожей на черный одуванчик.
3: «Кто-нибудь вообще понимает их вяканье?»
0: «Бред какой-то!» — поддержал ее Октавус. Его и без того длинное лицо вытянулось в недоумении. Он отчаянно теребил ворот черной куртки.
3: «Нечестная игра!»
0: «Тсс!» — шикнул на них.

0: по крупицам. Он ткнул кнопку. Он нажал, он успел. На трелях звонка наложилось соседнее «пиу-пиу», и все же... «И все же лоумейцы были быстрее», — объявил ведущий таким самодовольным тоном, будто бы сам с нечеловеческой быстротой нажал треклятую кнопку.
1: «Да, да-да-да, воу-да»,
0: — провозгласила серая сарделька, возбужденно подпрыгивая. «И снова правильный ответ!
2: Чушь какая-то!»
0: — в один голос воскликнули Октавус и Майя. «Да, кажется, я понимаю, как им удалось обойти всех соперников!» «Проклятые сардельки!» — простонала Майя, опуская голову на стол. Сардельки победили. За весь финальный тур команде «Апреля» удалось лишь один раз первыми нажать на кнопку, и то потому, что у ближайшей к вражескому пульту сардельки вдруг зачесалась в боку, и она отвлеклась. И ни разу никто не перевел сарделькины вяканье. «Апрель» едва дождался, когда закончится церемония награждения, где им вручили позорное и нелепое серебро вместо вожделенного главного приза, карманного телепорта, дающего возможность переместиться в любую точку галактики, о которой хоть что-то известно, а главное, дающего официальное разрешение на такое перемещение. С золотым телепортом можно открыто заявиться на самые загадочные и неизученные планеты, на которые еще никому не было пути, да хоть Литофлаю под юбку заглянуть. Этот телепорт дает неограниченные возможности для исследований. С ним можно такую карьеру первооткрывателей сделать. Эх, и достался каким-то сарделькам. После награждения «Апрель» немедленно устремился в комитет галактической викторины.
3: «О, а вот и наши серебряные...»
0: Председатель комитета, пожилой землянин с серебристыми бородой и усами и фальшивой улыбкой, поднялся ему навстречу.
2: «Что за ересь происходила?» — оборвал его «Апрель», с трудом держа себя в руках и, чтобы не сжать кулаки, сжимая пальцами края куртки золотистой с двумя черными полосками на груди, подходящей под цвет его светлых волос. «Почему лаумейцев не переводили?»
3: «Видите ли...» — протянул председатель, жуя кончик уса. «Их планета открылась для общего доступа лишь недавно, и язык еще не изучен полностью».
2: «Тогда как их вообще допустили к соревнованиям? И как, объясните мне, в таком случае понять, правильно ли они ответили?»
3: «Понимаете ли, молодой человек, в чем дело?»
0: Председатель погладил аккуратную бородку.
3: «А дело в том, что Онеры с Лаумей никогда не врут. Они попросту не умеют этого».
2: «Чего?» «Чушь какая-то, ну, допустим. А как это гарантирует, что они действительно давали правильные ответы?»
3: «У нас был консультант Лаумейц»,
0: — развел руками председатель.
3: «Он подтвердил, что каждый ответ правильный».
2: «Чудесно!» — выдохнул «Апрель».
3: «Да не волнуйтесь вы так!»
0: Председатель схватил его за плечи и встряхнул.
3: «Вы прекрасно играли! Вы с командой ничуть не опозорили нашу родную землю, а наоборот, войдете в историю как истинные герои. Первые старшеклассники-земляне, зашедшие так далеко. На самом деле, сегодня лаумейцам повезло лишь в том, что у них более проворные пальцы».
0: Он рассмеялся все отчаяннее, тряся «Апреля» за плечи. «Апрель» мягко высвободился и вышел из комитета. «Ладно, не все так плохо», — грустно проговорила Майя, когда они сидели вечером втроем у «Апреля» дома на эластичном мягком коврике и потягивали пурпурное вино от тигровых саурян. «В конце концов, нам призовых кредитов насыпали. Можно полететь куда-нибудь». На ней была все та же красная обтягивающая майка и белая переливающаяся юбка по колено. Только волосы пригладила аккуратно. «Можно», — буркнул «Апрель». А в голове его медленно зарождался план.
2: «Ну, не телепорт, конечно. Но компактный кораблик на троих прикупить можно»,
0: — натянуто бодрым голосом сказал Октавус.
2: «Небольшой, для ближайших полетов, но тоже неплохо».
0: Октавус демонстративно отправил в рот кусок...

густого венерианского сыра с плесенью. Что ж, друзья его теперь уже немного успокоились и пытались подбодрить капитана. Но и капитан не тряпка бесхребетная. «Купим кораблик», — кивнул Апрель. «Купим. И я даже знаю, куда полетим».

0: из новостей Всегалактического Вестника Земли. Феномен Оннеров не изучен, но потрясающий. В ближайшие месяцы будет сделано все, чтобы сблизить наши цивилизации и научиться друг у друга новому и... Корабль Оннеров-чемпионов отбывал с Земли через 3 дня после турнира. Огромный, серебристо-блестящий, замысловатым названием «Вяк-вяк-оу-э-вяк-оу-ик». Капитан их команды был, как выяснилось, и капитаном корабля. От других сарделек он отличался более высоким ростом, красно-чешуйчатыми штанами и плащом, а также красноватым ежиком на голове. Ко времени прощания с гостями команда «Апреля» уже заимела собственный корабль — симпатичную облегченную лодочку на троих. Вообще-то оформление подобных покупок занимало больше времени, но серебряным призерам, героям Земли пошли навстречу. Стартовали они на час раньше злополучных сарделек и зависли на маршруте следования Оннерского корабля.
1: «Значит так, врём про заглохший двигатель», — в который раз проговорил «Апрель», вытирая пот после возни с этим самым двигателем, заглушенным хитрым образом, но вполне рабочим. «Просимся на борт, втираемся в доверие, совершаем подмену».
0: Он шагнул в сторону жезла. Узкого, 33 сантиметра в длину, золотого цвета, изукрашенного причудливой резьбой и, на первый взгляд, неотличимого от призового телепорта. Распечатал его «Апрель» на 3D-принтере, утяжелил бронзовым стержнем и теперь спрятал во внутренний карман дутого комбинезона цвета темного серебра. На «Октавусе» был такой же, а на «Майе» цвета спелого персика, как она сама любила уточнять.
1: «И валим!»
0: — закончил «Апрель».
2: «А если не найдем настоящий телепорт?»
0: — засомневалась Майя.
3: «Шутишь!» — фыркнул «Октавус». «Это их трофей. Они его на самое видное место поставят. Тем более перед поверженными противниками».
2: «И все-таки я не уверена».
1: «Ну, не получится, просто прогуляемся, подумаешь», — отмахнулся «Апрель». «Но я думаю, все выйдет».
2: «Я не об этом. Все-таки нехорошо воровать. Они же увидят подмену, напишут в комитет».
1: «И что?» «Апрель» уже терял терпение. «Во-первых, никто не докажет, что подменили его именно мы. Может, в комитете бракованный выдали. И вообще, мало ли с кем они до нас общались, кому хвастались трофеем. Вокруг них стаи журналистов толпились и просто любопытные всякие с кучи планет. И неизвестно, с кем они еще пообщаются, прежде чем заметят подмену, а мы уже далеко будем».
2: «Не знаю»,
0: — мялась Майя.
2: «Может, зря мы это все затеяли? Они как-никак победители, а мы, получается, воры».
1: «Мы победители! Это наш приз! А они жулики вякающие! Ты ж сама возмущалась, что ни одного их ответа не перевели. Только «да-да-да» из динамиков».
2: «Но ведь даже в новостях написали».
1: «Да что они написали?» — вмешался «Октавус». «Им что скажут, то они и напишут. Какая-то межпланетная политика очередная. Зачем-то понадобились галактическому сообществу эти вякальщики. Вот и нарисовали им первое место. Отпад просто».
0: Майя закусила губу. «Апрель» подавил раздраженный вздох.
1: «И чего эта красавица раскисла в последний момент? Обговорили же все 100 раз. Хватаем телепорт, ныряем в отдаленные миры, ищем какой-нибудь симпатичный и пригодный для жизни и зависаем там, пока... пока о них не забудут или пока вся эта шумиха с «Оннерами» не утихнет.
0: Октавус прав, для чего-то сардельки нужны галактическому сообществу. Но скоро ему понадобится что-то другое. О сардельках забудут, а стало быть, забудут о пропавшем трофее.
1: Наверное. Ну и вообще, кому нужен этот лживый, вонючий мир, где у честных людей выигрывают какие-то вякальщики?»
0: «Да успокойся ты», — встряхнул «Апрель» мою за плечи.
2: «Что ты как маленькая? Представь, сколько интересного и необычного нас ждет.
1: Затеряемся в недрах галактики, нас в жизни никто не найдет. С таким-то девайсом.
2: А вернемся с необычайными открытиями, так о нашем проступке никто и не вспомнит на фоне заслуг-то.
1: А сардельки что они сделают для мира? Придут в новый мир и скажут «да»?»
0: Майя улыбнулась, пока еще не уверенно и слабо, но ямочки на щеках уже заиграли, а значит, подруга снова в деле. Датчики зафиксировали приближающийся пассажирский корабль. «Апрель» включил сигнал о бедствии. Его понимают на всех языках, даже на неизученных.

0: Корабль «Оноров» поравнялся с ними и немедленно выслал шлюпку с ботом-спасателем. Апрель с командой оглянуться не успели, как уже оказались на борту «Онорского» корабля в небольшом ангаре, где стояло еще две спасательных шлюпки. Их встречали три сардельки, включая красно-ежикового капитана. Они сосредоточенно моргали всеми тремя глазами на лбу, а перед ними жужжал серебристый цилиндр на колесиках.
1: «Чем мы мочь вам помочь?» – прожужжал цилиндр.
2: «Так у вас все-таки есть переводчик?»
0: Апрель едва удержался от смешка. Цилиндр завякал в сторону сарделек. Они провякали в ответ длинные и витиеватые.
1: «Земляне, дарить нам бот-переводчик. Последняя модель. То время, что мы провели на Земле, этот бот успел изучить нашу речь. Не полностью, но общее понимание возможно».
2: «Понятно. Насчет помощи. Мы хотели...»
0: Апрель испуганно замолчал. Он приготовился выложить ложь о поломанном двигателе, но с языка едва не сорвалась внезапная, хоть и правдивая фраза: «Мы хотели украсть у вас телепорт». Апрель судорожно вздохнул, изо всех сил напряг извилины, стараясь выдавить из себя заготовленную фразу. «Ни с того ни с сего заглох двигатель. Мы первый раз сами в открытом космосе купили кораблик в эйфории от высокого места в турнире. От радости даже проводника с собой не взяли. Теперь не знаем, что делать. Спасите, помогите!»
2: «Мы бы хотели
0: Апрель зажал рукой рот. Дышалось тяжело, глаза лезли на лоб, а тот, кажется, вспотел. Бот-переводчик растерянно взвыл. Оноры переглянулись. Что-то провякали боту.
1: «Кажется, наш переводчик более несовершенен, чем мы думали», — выдал бот.
0: Только и выдавил из себя Апрель и покосился на Октавуса. Судя по покрасневшему вытянутому лицу, друг также изо всех сил сдерживался, чтобы не ляпнуть правду.
2: «Мы бы просто хотели с вами поближе познакомиться», — выпалила вдруг Майя. «Мы ничего о вас не знаем, но вы нам очень интересны. Да, будут еще всякие программы по сближению цивилизаций, если верить новостям, но тут вот они вы, а вот мы. Почему бы не познакомиться, если мы оказались совсем рядом?»
0: Бот-переводчик издал протяжное вяканье, лица оноров просветлели.
1: «Вы тоже нам очень интересны», —
0: быстро выплевывал слова бот.
1: «Вы самые сильные наши соперники. Мы очень вас уважаем и восхищаемся. Мы бы тоже хотели узнать вас, понять, познакомиться».
2: «Супер!» — выдохнул Апрель. «Спасибо, мы рады. А еще у нас того... двигатель... Ай!»
0: Майя больно наступила ему на ногу.
2: «Все в порядке с нашим двигателем. Нам нужен был повод, чтобы попасть к вам на корабль. Мы боялись, вы просто так нас не пустите. Ну, незнакомцы в космосе, еще и бывшие соперники».
0: Она смущенно пожала плечами.
2: «Простите».
0: Оноры выслушали перевод и заулыбались.
1: «Мы подготовим вам каюты и пристыкуем вашу лодку к нам», — сообщил бот. «И будем много общаться».

0: Майи выделили крохотную на отдельную каюту, круглую, белоснежную и светлую, с одинокой кроватью-полочкой и столиком-полочкой. Апрелю с Октавусом досталась более просторная мужская комната, но одна на двоих. Серебристая, с двумя узкими койками, мини-столом и стулом.
1: «Как ты умудрилась их обмануть?»
0: Набросился Апрель на Майю, едва они остались одни в мужской комнате. Комбинезоны они сняли и остались в черных эластичных штанах и таких же футболках.
1: «Да», — подхватил Октавус. «У меня чуть мозги из ушей не полезли, так правду хотелось сказать».
2: «А я и сказала правду»,
0: — тряхнула кудрями Майя.
2: «Ну, одну из. Мне действительно они очень интересны. И я на самом деле очень хочу с ними познакомиться поближе. Это чистая правда».
0: И добавила тихо.
2: «Просто не все».
1: «Ладно».
0: Апрель взъерошил волосы и спросил тихо.
1: «Кто-нибудь заметил телепорт?»
2: «Нет», —
0: прошептал Октавус.
1: «Там, где мы шли, его точно не было. Может, у капитана в каюте?»
0: «Нас как раз туда и пригласили на дружеский ужин», — кивнул Апрель.
2: «Вы, главное, рта не открывайте, когда его увидите», — хмыкнула Майя.
1: «Точно.
2: Похоже, это проблема»,
0: — растерянно пробормотал Октавус.
1: «Они как-то вынуждают людей говорить правду, и не только людей, наверное. А что если...»
0: «Ничего не если», — ощетинился Апрель, хотя и ему стало не по себе. «Но не отступать же теперь, когда зашли так далеко.
1: То, что они провоцируют тебя на правду, ни о чем не говорит. Они могут каким-то психотропным оружием владеть. Или сами психотропы ходячие. И уж точно это ничуть не означает, что сами сардели никогда не врут».
0: «Пожалуй, не означает», — кивнул Октавус. Майя промолчала.

0: Из новостей Всегалактического вестника Земли. Вовсю идет работа по проектированию специальных поселений для наших лаумейских гостей, где будут максимально привычные для онеров условия. Такие же поселения построят и на Лаумей для наших сородичей. Наши планеты во многом схожи, но есть и принципиальные различия. И мы надеемся, что гостям будет у нас удобно, и очень скоро мы пожнем первые плоды. Через пару часов все собрались в просторной круглой капитанской каюте. На белых ее стенах висели причудливые картины в серебристых тонах. На полочках стояли то ли металлические плоские вазы, то ли какие-то онорские приборы, а может, предыдущие трофеи. Посередине комнаты разместился продолговатый стол, низкий и прозрачный. Оноры расселись вокруг него на мягкие сиденья, похожие на небольшие резиновые пуфы, тоже цвета серебра. На столе дымились миски и чашки с чем-то зеленым, пахнущим мятой и рыбой.
1: «Прошу к столу, дорогие гости», — отчеканил бот.
0: «Благодарю», — кивнул Апрель, осторожно присаживаясь на пуф и жалея, что они не прихватили с лодки своей еды. Они даже толком не знали, где именно пристыковали их лодку. Майя и Октавус устроились по обе стороны от него. Оноры немедленно придвинули к каждому по тарелке, в которой лежало нечто больше всего похожее на смесь кальмара и морской капусты, причем еще живого кальмара.
1: «Это наш ум дружбы», — сообщил бот.
2: «Видимо, какое-то особое блюдо, вроде наших хлеба с солью», — пробормотала Майя, вглядываясь в миску.
0: «Или трубки мира», — также тихо произнес Октавус, плохо скрывая отвращение. Бот подполз ближе, прислушиваясь.
1: «Мы благодарим вас!»
0: — громко ответил Апрель и мужественно сживал кусок капусты кальмара. На вкус напоминала скользкую, словно улитка, курятину.
1: «А вы и правда не умеете врать?»
0: «Совсем-совсем?» Апрель с неподдельным интересом заглянул в троеглазие капитана, хотя на самом деле взгляд притягивало нечто, стоящее на очередной полочке за капитанской спиной. Жезл. Золотой, с причудливой росписью. Карманный телепорт, дающий бесконечные возможности.
1: «Мы не знали, что есть вранье, пока не столкнулись с другими цивилизациями. Мы были поражены, что такое вообще существует в мире».
3: «Отпад!» — выпалил Октавус.
0: Бот растерянно на него воззрился.
1: «Ну, в смысле, вот это да! Ничего себе! Мы в восхищении, в общем», — объяснил Октавус.
0: «Да, мы, в свою очередь, были очень удивлены, что в мире существуют такие, как вы», — добавил Апрель. «Идеально честные».
2: «Расскажите, как у вас все устроено», — подалась вперед Майя.
4: «Ну, как это — жить без вранья?
3: Это же, наверное, так сложно».
1: «Нам сложно понять, что именно вам интересно. Для нас в жизни без вранья нет ничего сложного, необычного. Нам непонятно, зачем вам вранье. Может, если объясните, нам будет проще ответить на ваш вопрос».
0: Майя задумалась. Растерянно посмотрела на друзей. Во взгляде читалось: «А и правда, зачем?»
1: «Ладно, вот смотрите», — начал Апрель. «Допустим, я опоздал на урок в школе. Мне надо как-то объяснить учителю, почему я опоздал. Не могу же я просто сказать, что проспал, верно?»
0: Он засмеялся. Бот перевел его слова. Оноры переглянулись, тихо повякали между собой.
1: «Почему не можешь?» — спросил, наконец, бот. «Разве это не правда?»
0: «Правда, конечно. Но если я так отвечу, учитель будет недоволен. Может, выгнать из класса или написать в дневнике, что я опоздал, или к директору школы отправить, смотря какой учитель. В общем, лучше сказать, что с утра надо было срочно помочь маме, а лучше бабушке, сбегать в аптеку за корвалолом, за таблетками для старух, потому что у нее свои закончились. При этом никто не пострадал, и всем хорошо.
3: Понятно?»
0: На этот раз анрианцы вякали между собой дольше и смотрели на Апреля с откровенной укоризной.
1: «Если наше чадо опоздало в комнаты знаний по своей вине, оно должно сделать вывод и больше не опаздывать. Если оно обманет, оно не сделает вывод. Странный у вас пример. Можно другой?
4: Хорошо, давайте я попробую, вызвалась Майя. Допустим, моя мама немного располнела. Стала как сардель, не такая стройная, как ей бы хотелось, а вот такая.
1: Она изобразила в воздухе сначала силуэт песочных часов, потом пухлую сардельку.
4: Живот у нее отрос, и там попа. И вот она спрашивает у папы: «Как я выгляжу? Я не слишком толстая?»
1: А он не хочет ее обидеть, понимаете? Он говорит, что она выглядит прекрасно, что она самая красивая, чтобы ее не обижать. На этот раз, прежде чем ответить, анорианцы задумчиво осмотрели свои сарделеподобные тела.
5: «Твоя мама обижается. На правду?»
4: «Не только моя. Правда, знаете ли, бывает очень обидной».
5: «Почему? Разве твоя мама сама не видит правду? Разве на земле нет зеркал?»
1: Майя развела руками.
4: «Есть, конечно, но иногда просто хочется услышать что-то приятное, комплимент, понимаете?»
5: «Почему комплимент должен быть обманом?»
4: «Я сдаюсь»,
1: — выдохнула Майя и отползла на своем пуфе за октавусом.
0: «Давай теперь ты отдувайся», — хлопнул друга по спине Апрель.
6: «Отпад», — буркнул тот, но продолжил.
0: «Что ж, окей. Возьмем такой пример. Я попал в неприятность, большую, едва не погиб. А у моей мамы больное сердце. Ей те самые таблетки нужны постоянно, о которых Апрель говорил. Если я расскажу ей, что мне угрожала очень сильная опасность, что она могла меня потерять, у нее может случиться инфаркт. Умрет она, понимаете, от долбанной правды. Поэтому на вопрос, как дела, я ответил, что у меня все хорошо, и о том случае при ней вообще никогда не упоминал».
1: Онры какое-то время сверлили Октавуса взглядом.
5: «Но ты же не умер. Разве она не будет этому рада?»
1: Они перебросились еще парой вяков.
5: «И разве
1: не лучше, если она будет предупреждена на случай новой большой неприятности?»
0: «Я тоже сдаюсь», — фыркнул Октавус.
1: «Что ж», — миролюбиво улыбнулся Апрель, «кажется, нам надо немного больше времени, чтобы понять друг друга». Онры, казалось, выдохнули с облегчением.
5: «Вы можете пробыть у нас еще двое ваших суток до точки гиперпрыжка. Тогда сможете спокойно вернуться на Землю на своей лодке. Интересной вам ночи!»
6: «Отпад!» — подытожил Октавус.

0: Ночи, правда, выдалась интересная. Друзья договорились выкрасть телепорт, как только онеры заснут. Но внезапно оказалось, что лоумейцы вообще не спят. Во всяком случае, не так, как люди. Вялые, расслабленные сардельки бродили по кораблю с затуманенным взглядом пары глаз. Они рассеянно тыкались в серебристо-белые стены друг в друга и в гостей. При этом третий глаз глядел вполне себе бодро и осмысленно. Встречая кого-то из землян в коридорах, сардельки приветливо моргали неспящим глазом и что-то радостно вякали.
1: «Засада, однако», — прошипел Апрель, усаживаясь на стул, когда они в очередной раз собрались в мужской комнате на совещание. «Одно радует. Никого не смущает, что мы сами туда-сюда бродим. Вписываемся, так сказать, в общую картину».
0: «Да, так мы до телепорта не доберемся», — проговорил Октавус. Они с Майей устроились на его кровати.
1: «Но послушайте, если они действительно такие правдолюбы, может, все же телепорт их по праву? И все их ответы были честными? А если мы утащим телепорт, мы еще и рассорим Лаумей с землей, об этом ты не подумал? Значит, похоже, я согласен с Майей. Надо нам свалить отсюда по-добру-поздорову и не ломать дров».
2: «Я бы осталась еще на 2 дня, о которых они говорили. Просто чтобы пообщаться, поизучать друг друга».
3: «Да вы что, свихнулись?»
0: Апрель вскочил.
3: «Что изучать? Какие правдолюбы?»
1: «Психотропы они. Я вам точно говорю, от них же мурашки по коже не чувствуете?»
3: «Меня однажды цыганка пыталась загипнотизировать. Такие же ощущения были».
1: «Врут они все, праведниками прикидываются, у самих планы насчет Земли, небось, ого-го! Мы, если разорвем этот союз, только благо нашей планете сделаем, вот увидите! Нам потом еще спасибо скажут, когда они делов на других планетах наделают!»
2: «Но все равно до телепорта нам не добраться», —
0: напомнила Майя.
1: «За 2 дня что-нибудь придумаем. А пока давайте спать. Ночью мы их все равно не перебдим, а днем найдем решение на свежую голову».

0: из новостей Всегалактического Вестника Земли. Жизнь без вранья. Возможно ли это? Жители Лаумы наглядно показали «да, возможно». Мы надеемся, что межпланетный обмен опытом научит и нас такой жизни. Да, несомненно, будет сложно, особенно поначалу. Но потом, какие возможности откроются перед нами? Без бесконечного вранья станет невозможно вести войны, политические интриги, исчезнут предательства и обиды. Человечество выйдет на совершенно новый... С утра отдохнувшие странным образом сардельки бодро скакали по кораблю, звонко вякая. Земляне же, наоборот, выползли из кают, зевая и путаясь в ногах. «Мне нужен кофе», — простонала Майя, моргая совой.
1: «Точно, кофе. И сладкие брикеты», — подхватил Октавус. «И почему мы их не взяли с собой?» «Так мы же взяли», — хлопнул себя по лбу Апрель. «Мы взяли с собой лодку. Она же пристыкована где-то».
0: Друзья переглянулись и бросились на поиски бот-переводчика. А отыскав того, объяснили хозяевам корабля, что теперь они хотят угостить их своей трубкой мира. И уже скоро они сидели все в той же капитанской каюте и разливали онором крепкий ароматный кофе, какой бывает только на Земле, и ни один инопланетный аналог с ним не сравнится. Майя лично намолола зерен перед отлетом, и о мини-кофеварке на борту тоже она позаботилась.
2: «Я бы еще выпила», — она шагнула к кофеварке.
1: «Ты и так уже две чашки выглушила», — хохотнул Апрель.
2: «Ну и что?»
0: Майя демонстративно ткнула кнопку запуска кофемашины.
3: «Тише! Послушайте!»
0: — шикнул вдруг на них Октавус. Майя с Апрелем замерли. Все, что они услышали — гудение кофеварки.
1: «Я ничего не слышу. Хочу кофе».
0: Майя ухватила чашку свежесваренного напитка.
2: «Я тоже ничего не...»
3: «В том-то и дело!»
0: — громким шепотом проговорил Октавус.
3: «Они все спят!»
0: Друзья огляделись, и правда, онеры мирно дрыхли, кто на пуфе, кто на столе, кто на полу.
2: «Чего это они вдруг?» — начала Майя и осеклась.
0: Заглянула в собственную чашку, потом оглядела чашки, валяющиеся возле хозяев корабля.
1: «Я слышала, что если человек очень сильно устал, то кофе на него может подействовать наоборот, как снотворное».
2: «На человека!» — кивнул Октавус.
1: «А как оно действует на инопланетный и пока еще не изученный организм, никому не известно».
3: «Нам теперь известно!»
0: Апрель бросился к выходу из каюты.
3: «Погнали за телепортом!»

Ну и команда же ему попалась. Как разнылись оба у самой цели. А может, не надо, а может, ну его, а может, лучше с ними дружить. Болваны. Еле-еле подменили таки телепорт. Потом кое-как растолкали сарделек, сказали, что получили сообщение с Земли и должны срочно-срочно возвращаться. И посоветовали больше не пить земной кофе. «Ну, разве что выспаться захотите!» — хихикнул Апрель. «Выспаться!» — неожиданно внятно, хоть и по слогам, повторил капитан Сарделек и от души зевнул. «Как это прекрасно!» — продолжил за него бот. «Благодарим! Нам и правда нужно многому друг у друга учиться! Счастливого пути!»

0: Через полчаса их лодочка одиноко висела в открытом космосе, а Апрель прикидывал, в какой из редких миров стоит податься в первую очередь. Он проводил рукой над телепортом, и тот рисовал в воздухе координаты, 3D-шное изображение планет, краткие характеристики. Октавус с Майей напряженно молчали. «Ничего, взбодряться. Стоит им только оказаться, например, вот на этой далекой планетке, золотистая, с бирюзой, воды много, притяжения что надо, и дышать на ней можно. Красотища!»
1: «Я хочу домой»,
0: — неожиданно заявила Майя.
1: «Отвези меня на Землю, а потом ступай куда хочешь».
2: «С ума сошла? Мы же в одной лодке. Мы же столько запланировали, а что тебя ждет на Земле? Статья за воровство?»
1: «Мне все равно. Я хочу домой».
0: У бота заразилась отрывистой речью. «Октавус, угомони ее, а я телепорт настрою». «Знаешь, я с ней согласен», — тихо проговорил друг. «На Землю тебе, пожалуй, лететь опасно. Новости могут прийти раньше. Высади нас на ближайшие станции землян».
3: «Вы чего это? Бросаете меня, значит? Мы же друзья!»
0: «И как друзья мы говорим тебе правду. Я не хочу лететь непонятно куда на ворованном телепорте. И Майя не хочет. И тебе», — Октавус покачал головой, — «не советуем».
1: «А лучше всего вернуться, пока не поздно, на корабль лаумейцев и поставить телепорт на место. И выпросить прощения у онеров, если заметили уже».
3: «Да пошли вы!»
0: Апрель в сердцах шмякнул телепортом о стол. И реальность заиграла радужными красками, а потом исчезла.

0: из новостей Всегалактического Вестника Земли. Все наши мечты, к сожалению, так и остались мечтами. После неожиданного и неуместного поступка троих наших соотечественников, онеры отказались от какого-либо сотрудничества с Землей. Правда, обещали подумать о том, чтобы вернуться к этому вопросу через пару десятков лет в обмен на поставки на Лаумей зернового кофе на льготных условиях. Странное желание, но лучше, чем ничего. Что до наших недавних героев и галактических воров Апреля, Майи и Октавуса, молодые люди не знали и не могли знать о новшестве этого года. Золотой телепорт настраивается на определенных существ. В данном случае на команду онеров. В случае же, если телепортом решит воспользоваться кто-то другой, он немедленно перенесется в ближайшее отделение межгалактической полиции. Из вечерних новостей на канале «Все против всех. Земля». Преступники или герои? Предатели или спасители Родины? Кто же на самом деле эти подростки? У многих людей вызывал большие вопросы так называемый «обмен опытом» с самой правдивой цивилизацией. К чему бы привело перенятие подобного опыта? Разучиться врать всей планетой? Но бывает же ложь во благо. Сколько случаев, когда ложь просто необходима, чтобы спасти жизнь себе или близким? А в карты как играть? Ха-ха! Нет-нет, однозначно мировоззрение онеров категорически нам чуждо, и лучше ему навсегда остаться на Лаумей. А что до наших героев, это неправильно, что они до сих пор сидят в заточении. Мы требуем освободить Апреля, Майю и Октавуса и вернуть на Землю с почестями. Наши активисты уже собирают экспедицию к орбитальной земной станции номер 3, где временно содержатся... Вы слышали? Слышали это?
1: Апрель метался по узкой камере в изоляторе орбитальной станции номер 3.
0: Нас освободят! Нас еще и героями сделают! Кто был прав? Я был прав! А то, что пока мы не в выгодном положении, так это ерунда, даже лучше! Будем не только героями, но еще и героями-мучениками! Все скоро закончится!
1: Он изо всех сил хлопнул Октавуса по спине. Октавус не ответил. А в соседней комнате Майя печально смотрела на кусочек неба в окне. Где-то там, за небесным горизонтом, планета Лаумей. Где-то там пьют кофе смешные сардельки. Где-то там мир без лжи. Где-то там...

0: Илья Новак. Из глубин. Саба майл айту. Торджала кинстала анна гори дилукулум. Без сомнения, доктор Хаокин был талантливым экспериментатором и лучшим из ныне практикующих врачей-гипнотизеров. Но профессора Барнаби слегка раздражала его манера произносить восторженные монологи. Да еще дама на стуле сидела с застывшим взглядом и не шевелилась.
1: «Ведь уже поздно. Скажите, для чего вы меня позвали?» — спросил Барнаби. И в ответ Хаокин, покачивая перед лицом дамы хрустальным колокольчиком на длинной серебряной цепочке, завел свою шарманку.
2: «Мою работу можно уподобить лозоходству по поверхности мозга. С этой лозой, —
1: доктор качнул колокольчиком,
2: — я не спеша двигаюсь через пустоши рассудка. Я продираюсь сквозь вересковые заросли моральных запретов и забредаю в чаще генетической памяти. Под сенью шатра либидо я отдыхаю на берегу озера, в черных глубинах которого таится древнее чудовище Она. В своих странствиях мне приходится плутать в каменных лабиринтах воспоминаний, пересекать патогенные зоны кошмаров, отдыхать в укромной долине первого сексуального опыта и барахтаться в прихотливых волнах океана случайных ассоциаций. И вот однажды я обнаружил, что на отдаленном и до сих пор никем не исследованном полюсе сознания есть, выражаясь метафорически, затерянная пустыня, совсем небольшая, и посреди нее озеро, даже не озеро, почти лужа. К моему удивлению, выяснилось, что такая пустыня с озерцом есть в сознании каждого человека. Несколько дней назад я впервые пересек эту пустыню и, опять-таки говоря метафорически, встал над озерцом. Его берега покрывала корка запекшихся нейронов, ограждая поверхность от любого вмешательства, а вода была чиста и прозрачна. Казалось, лучи жаркого солнца, светящего из-под высоких черепных сводов, пронзают ее насквозь. Однако... странное дело. Я не видел дна. Озерцо было бездонным, и вместо своего отражения я разглядел лишь смутный образ, словно клуб белесого пара в сине-зеленой воде. Я повернул свою лозу, и тогда что-то поднялось из глубины. Поднялись слова. Думаю, сейчас я опять услышу то же самое, и это будет уже в четвертый раз. Вот.
0: И Хаоким качнул колокольчиком. Звук оказался чистым, нежным, как первый солнечный луч, проникший под веки сквозь рассветную дрему. Дама на стуле закрыла глаза и, почти не шевеля губами, проговорила глухо, отрешенно, голосом, мало походившим на женский:
3: «Саба май лайту, торджалаки инстала на горе дилокулум».
1: «Вот!» — воскликнул Хаоким. «Вы слышали, друг мой? Опять то же самое, в четвертый раз! Они все говорят одно и то же!»
0: Он вновь качнул колокольчиком, теперь резче. Дама моргнула и пришла в себя.
1: «Вы свободны, дорогая. Нет-нет, платы не надо, сейчас я на отдыхе, это просто дружеская помощь. Сеанс прошел успешно, вечерняя мигрень отменяется».
0: Когда пациентка, с восторгом поблагодарив доктора, ушла, Барнаби задумчиво сказал:
1: «Да, вроде что-то знакомое, но... потому вы и позвали меня?» «Конечно, дорогой мой! Каково? Вы знаток, вы лучший из лучших! Кому как не вам расшифровать это послание?»
0: «Ну-ну, не преувеличивайте». Барнаби даже порозовел от смущения.
1: «Да,
0: там было слово «приходит», а еще что-то на датском и, кажется, на готском. Слово «красный» или даже так «красном» — это же глупость. Неужели все ваши пациенты, когда вы подвергаете их гипнотическим манипуляциям и вторгаетесь в определенный отдел их мозга, произносят одну и ту же фразу?
1: «Все!» —
0: протянул Хаоким, нависая над Барнаби. Тощий великан и низенький толстячок, стоя рядом, выглядели как единица и ноль.
1: «Все!» «Однако же я не решусь утверждать столь категорично, так как, повторяю, обнаружил это недавно, уже когда мы приехали сюда, в коттедже. То есть я услышал эту фразу пока что от четверых, но интуиция подсказывает мне. При гипнотической стимуляции определенного рода я и впредь буду слышать все те же слова. Вы — гуманитарий, филолог, знаток языков. Вы переведете их?» Пока что я разобрал лишь «красный» или «красным», «приходите» и еще, пожалуй, «семь».
2: Ну что это за язык?
1: Это разные языки.
2: Ну хорошо, попробуем.
1: К счастью, я захватил в отпуск несколько словарей, собираясь готовиться к лекциям. Теперь они пригодятся.
2: «Так идемте!» —
1: обрадовался Хао Ким, вешая цепочку с колокольчиком на свою тощую длинную шею. Спустя всего пару минут пожилой профессор и пожилой доктор скорым шагом шли сквозь ночь от крошечного летнего домика Хао Кима к несколько более вместительному жилищу Барнаби. Доктор был холост, а профессор приехал на отдых с женой, пятилетней дочерью и отцом, глубоким стариком. Как выяснилось по дороге, жена Барнаби уехала на длительную с ночевкой экскурсию в глубину острова. Девушка с внучкой, скорее всего, уже спали.
2: «Нет, это чепуха», — говорил Барнаби, пытаясь угнаться за длинноногим спутником. «Подумайте сами, как такое может быть? Что это за слова? Что это за мантра такая, зашитая в мозг каждого человека?» «Может быть, пароль, включающий человеческий компьютер на самоуничтожение?» — ухмыльнулся Хао Ким.
3: «Нет, нет, решительно чепуха».
2: «Формально говоря, да, ведь все мои пациенты живы. Приходят красным семь. Непонятно. Но я ведь проверил уже четверых».
3: «И что же? Все они такие же отдыхающие, как и мы, ведь так? Люди примерно одного возраста, достатка, социального положения».
2: «К чему вы клоните? Как это связано?»
3: «Не знаю, но тем не менее утверждаю. Для полноты эксперимента вам необходимо подвергнуть внушению и дальнейшему исследованию других, отличающихся...»
1: Барнаби не договорил, потому что Хао Ким, крякнув, повернулся в сторону проходящего мимо молодого, загоревшего до черноты грека, который днем обычно сидел на складном стуле у берега и сдавал на прокат легкие пробковые лодочки.
2: «Постойте, молодой человек!»
3: «Нет, ну зачем же так?» — начал было Барнаби, но опоздал.
1: Колокольчик, звеня монотонно и завораживающе, уже раскачивался перед глазами грека. Хао Ким действительно был одним из лучших гипнотизеров. Лодочник впал в транс, а вскоре его обветренные губы приоткрылись, и глухой отрешенный голос молвил:
3: «Сабамай лайту, тарджалакин стала анна гори дилукулум».
2: «Ну, конечно, еще и голландский», — отметил Барнаби, в то время как Хао Ким выводил грека из транса. «Что вы сказали?»
1: Они уже приблизились к дому профессора.
2: «И я говорю, что второе слово «мал» — это, судя по всему... Ага, нет, это баскский. Погодите, я сейчас».
1: В комнате в кресле перед телевизором сидел отец Барнаби, на его коленях примостилась внучка.
2: «По-моему, это означает «раз», — продолжил профессор. «Сабамайл айту, торджалаки инстала анна гори дилукулум», — раздумчиво повторил Хао Ким и добавил, обращаясь к отцу профессора. «Добрый вечер. Так, значит, у нас есть семь, потом «раз», потом «приходит» и, наконец, «красный». Что-то я не пойму». «Лапочка!» — вскричал он, вдруг подскакивая к креслу.
1: Взяв девочку на руки, доктор торжественно поцеловал ее в лоб. Дочка Барнаби нахмурилась. В руках у нее был розовый чупа-чупс, зализанный до состояния тонкой сосульки.
3: «Господи, да мы все липкие! Что это у нас? Леденец?»
2: «Да, леденец!»
1: Ребенок хмуро смотрел на гостя, не выпуская конфету изо рта, а Барнаби скептически наблюдал за сюсюкающим доктором. Никогда не имевший собственных детей, Хао Ким трепетно относился к чужим.
2: «Ладно, ладно», — наконец произнес Барнаби и кивнул отцу. «Уже совсем поздно, ей пора спать, папа. Спокойной ночи, красавица».
1: Когда старик и девочка скрылись в соседней комнатке, профессор достал из стоящего в углу чемодана несколько словарей, лист бумаги и карандаш. «Ну что же», — сказал он, усаживаясь за стол и включая лампу. «Четыре слова я припомнил своими силами. Теперь поищем остальные. Вроде бы здесь нет латыни, хотя как раз ее можно было бы ожидать в такой фразе, но зато есть что-то из тюркского.
2: Но что это за слова, которые будто бы лежат на самом дне сознания от начала времен? Я все равно буду считать это совпадением, пока кто-нибудь не докажет мне обратного».
1: Профессор сосредоточенно листал словари, когда, уложив внучку, в комнате вновь появился его отец. Он выключил телевизор и направился обратно в спальню. «Папа, одну секунду!» — позвал профессор.
3: «Что тебе?» — спросил старик скрипучим голосом.
1: «Одну секунду, папа! Вы ведь знакомы с Хаокимом? Это мой друг. Он врач, он хочет кое-что сказать вам».
2: И Барнаби горячо зашептал на ухо Хоакиму:
1: «Ну, загипнотизируйте его. Он из Восточной Германии, хотя по национальности поляк. Был мастером на предельной фабрике, пока не эмигрировал. Совсем другой социальный слой. Мне интересно, разве вам нет? Ну же, давайте!»
2: Спустя минуту глухой отрешенный голос промолвил:
4: «Саба май лайту, торджалакин сталанна горидилукулум».
1: «Чертовщина!» —
2: почти рявкнул Барнаби, когда Хаоким отступил от старика, и тот, устало поднявшись из кресла, с недовольным видом зашаркал в спальню.
1: «Не понимаю. Это же... это крупное открытие, не так ли?»
5: «Ну да, похоже», — растерянно протянул Хаоким. «Только пока не могу понять, что именно я открыл».
2: За стеной проскрипели пружины, когда старик улегся. В прибрежном поселке все спали. Время перевалило за полночь, а ночи летом в этих широтах длятся недолго.
1: «Здесь очень старая мебель», — заметил Барнаби. «Стол качается, кровать даже под 5-летним ребенком начинает скрипеть. Я уже жаловался в дирекцию, завтра обещали заменить. Теперь не мешайте мне».
2: И он снова углубился в словари. Хаоким, порывистая натура которого не терпела бездействия, стал ходить по комнате, скупо освещенной огнем настольной лампы. Так прошло минут 10.
1: «Скажи», — вдруг произнес Барнаби.
6: «Ну, конечно, это киргизский. Тут возможны варианты: или скажи, или глагол, или, допустим, молви. Впрочем, они все равно синонимичны».
1: «Какое это слово?»
2: Хаоким склонился над столом.
1: «Третье? Ага. Так, и что у нас получается?»
2: Схватив карандаш, он стал писать.
1: «Семь раз, скажи, приходят красным. А вот это, которое перед красным, овер, что это?»
2: «Предлог, скорее всего. В или на, или еще это может быть что-то вроде во время».
1: «Мне тут пришло в голову... Ха! А что, если это ответ на вопрос о смысле жизни?»
2: «Спокойнее, доктор, спокойнее. Я филолог, но не полиглот. Я не могу знать все языки мира. Пожалуйста, выпейте пока чаю, если хотите». Однако Хаоким не желал чаю. Он ходил по комнате от стены к стене, иногда вставал у окна и вглядывался в ночную темень. Потом бросился в кресло перед выключенным телевизором и заснул. А проснулся, когда за стеной скрипнули пружины, после чего мимо кресла в сторону туалета прошаркал старик. Барнаби сидел за столом и глядел на Хаокима.
7: «Ну, что у вас?»
2: — спросил доктор, протирая глаза.
5: «Кажется, я расшифровал, хотя...»
1: «Что? Ну уже, говорите!»
5: «Послушайте, а ваш гипноз безвреден?»
1: «Конечно».
2: Они замолчали, когда старик прошел обратно. Заскрипели пружины. Он лег.
5: «То есть абсолютно безвреден? И нет ни малейшего намека на какие-либо отрицательные последствия?» — повторил вопрос Барнаби.
6: «Какие последствия, дорогой мой? Гипноз практикуют уже не один век. Наоборот, это полезно. Так что означает последнее слово?»
5: «Я не уверен. Мне надо услышать его еще раз. Потому я и спрашиваю. Дочь...»
1: «Малышка? Ваша девочка?» — удивился Хаоким. «Вы хотите, чтобы я ее загипнотизировал?»
2: Доктор замер с раскрытым ртом, сам не понимая, почему эта мысль обеспокоила его. Уж кому как не ему было знать, что гипнотические сеансы никакого вреда принести не могут. И все равно Хаокима пугал этот отрешенный голос, который может палиться из уст ребенка.
1: «Ну так что же?»
2: Барнаби с тревогой уставился на него.
1: «Ведь я потому и спрашиваю. Безвреден, говорите? Или у вас все-таки есть сомнения?»
6: «Нет, никаких сомнений, все нормально», — упавшим голосом произнес Хаоким.
1: «Нет-нет, гипноз действительно абсолютно... Я сейчас ее принесу».
2: Он отправился в спальню,
8: поднял девочку с постели, принес в комнату и осторожно усадил в кресло. Ребенок проснулся, но явно не понимал, что происходит.
9: «Малышка!»
8: – прошептал Хаоким, поднимая колокольчик.
9: «Дорогая малышка, смотри сюда!»
8: Через пару минут дорогая малышка молвила отрешенным недетским голосом.
4: «Саба майлайту торчалак инстала на горе дилокулум».
8: Доктора Хаокима передернуло. Потом ребенок захныкал, и он осторожно отнес девочку в спальню. Проскрипели пружины, воцарилась тишина. Хаоким вернулся в комнату. Барнаби уже склонился над словарями.
9: «Профессор?»
8: – неуверенно произнес доктор после продолжительного молчания.
9: «Вы не находите, что на этот раз оно звучало как-то... ну, не так. Словно бы глуше, а? В общем, что у нас получается? 7 раз молви, торчалаки приходят, далее какой-то предлог и красным, да?»
8: Однако Барнаби не слушал доктора. Склонившись над столом, он лихорадочно листал книги. Хаоким пожал плечами и вновь стал мерить комнату шагами.
9: «Рассвет!»
8: Вдруг услышал он голос Барнаби и посмотрел в окно. Там было еще темно. Хаоким подошел к столу и склонился над листом бумаги, где аккуратным детским почерком профессора было выведено 7 раз молви, некто приходит, предлог, красный, рассвет».
9: «И что же? Вы расставили это в том порядке, в каком оно и...»
8: «Да, но осталось еще одно слово. Я слышал его, я даже вроде бы узнаю язык, но никак не могу сообразить».
9: «Вот это слово, да?»
8: Длинный палец Хаокима уперся в строчку.
9: «Торджалаки! Немного зловещее слово, мне кажется».
8: «Дайте мне еще подумать», — попросил Барнаби. Хаокиму все больше хотелось спать. Он пошатался по комнате, потом включил телевизор, но Барнаби тут же раздраженно окликнул его.
9: «Уберите, мешает!»
8: Наконец, записав что-то на листке, профессор выпрямился и произнес:
9: «Есть!»
8: За стеной приглушенно скрипнули пружины.
9: «И что же там?» – спросил доктор.
8: «Вы хотите, чтобы я прочитал?»
9: «Ну, конечно же! Да что это с вами, дорогой мой?»
8: Барнаби поежился.
9: «Как-то промозгло стало. С океана веет сыростью, и особенно это чувствуешь, когда воздух охладится за ночь. Вы замечаете?» «Так, ладно. Здесь суахили, голландский, киргизский, венгерский, датский, готский, баскский. Понимаете, а вдруг смысл на самом деле другой? Я ведь ориентировался только на слух, не видел правильного написания. Эти слова, звучащие точно так же, но на каком-нибудь древнем языке или древних языках, могут означать нечто совершенно иное. А последнее слово вообще расплывчатое.

0: Барнаби вяло провел ладонью по лицу, встал, прошелся по комнате и замер у окна.
1: «Ну, ради всех святых, что это означает?»
2: «Не знаю. Может быть, формула смерти? Слова, которые Бог сказал Адаму и Еве, изгоняя их из рая? Девиз сатаны? Я не знаю. Просто ума не приложу».
0: За стеной скрипнули кроватные пружины. Хаоким уселся на стул, до того занятый профессором. Они переглянулись. Доктор сидел, согнув длинные ноги, будто готовый вскочить в любое мгновение, а профессор стоял у окна, сцепив руки за спиной.
2: «Все равно чепуха», — глухо произнес Барнаби. «Ну подумайте, каким образом некая фраза может вызвать что-то извне, повлиять на окружающую нас реальность?»
0: Осунувшееся лицо профессора обратилось к окну, за которым шумел океан. Хаоким вгляделся в листок.
2: «Семь раз, молви, торджалаки приходят на красном рассвете».
0: Вдруг он нахмурился, поднес к глазам руку, загибая пальцы и шевеля губами. Досчитав, произнес, не поднимая головы.
2: «Извне, вы сказали?» «Нет, речь о другом. Что если как раз сейчас что-то поднимается из глубин?»
0: Мигнув, погасла настольная лампа. Перед рассветом в поселке иногда ненадолго отключали электричество. Пружины кровати скрипели за стеной все громче и громче. Хаоким смотрел на Барнаби, а Барнаби, не моргая, смотрел в окно, за которым что-то приближалось со стороны лодочной станции. Пружины проскрипели особенно громко, пронзительно. Раздался тихий свист, щелканье, затем тихие невнятные голоса. Открылась дверь в комнату. Что-то застрекотало. И вот тогда доктор Хаоким закрыл глаза, чтобы не видеть, как, наполняя комнату страшными тенями, сквозь окно медленно вливается жирный, осклизлый свет зарождающегося над океаном

0: Артем Белоглазов. Сэм.
1: «Я зеленый крокодил, дзинь-бац-бряк!»
0: Нечесанные лохмы закрывают лицо. Сигарета прилипла к губе. Пх! Сизый дым колечками. Парень приподнимает голову и щурит узкие, как у монгола, глаза. Они словно щели бойницы. Кто за ними, что, не различишь. Пх! Дым бьется клубами пара на морозном воздухе. Только сейчас не зима, лето.
1: Все дороги исходил...

0: Динь-динь. Струны у гитары расстроены, дребезжат. Бряк ладонью по корпусу в аккомпанемент. Волосы сальные и грязные слиплись сосульками. Набрякшие веки, землистые в пятнах кожа. Гитарист жадно затягивается, на кончике сигареты вспыхивает яркий огонек. Тлеет, увеличивая столбик пепла. Человек не стряхивает его. «Динь-бац-динь!» — завершающий аккорд. Концы струн на колках вихляются, подрагивают. Косая челка падает на лоб.
1: «Черт возьми, какого цвета твои глаза? Я никак не могу увидеть, разглядеть. Они скрыты, спрятаны за дурацкими грязными космами, вечно прищурены. Мне кажется, очень-очень важным узнать ответ на этот вопрос. Ну же, ну!»
0: Рука с неровно обгрызенными ногтями отводит непослушную прядку за ухо. Пепел срывается с кончика сигареты, летит на потертые джинсы. Тьфу! Следом за пеплом к ногам падает изжеванный фильтр. Парень поднимает голову.
1: «Черт! Черт!»
0: В досаде пинают дощатую коробку, на которой только что сидел Сэм.
1: «Твою мать!» —
0: разоряюсь уже по инерции.
1: «Пара секунд, и я бы понял! Понял!»
0: «Но может и нет.
1: Откуда мне знать?»
0: Сеанс прекращен. Дверь противно скрипит, иногда это раздражает. Сейчас, например. Когда будет следующий сеанс?
1: Когда? Да, я знаю, вечером, но когда точно? Не люблю ждать.
0: А ты, Сэм, ты любишь ждать? Или нет, или тебе вообще все по барабану? Иду на кухню, теперь под ногами скрипят половицы.
1: Да что ж такое, сговорились они!
0: Хватаю бутылку с растительным маслом, возвращаюсь. Сколько нужно, чтобы смазать ржавые петли? Идиотский вопрос. Глупый. Лей, не жалей, все одно подыхать. Знаю, бесполезно. Масло слишком жидкое, мера это временная. Но и мне немного осталось. На двери прикреплен календарь. Фотография луга, заросшего цветами. Дата 30 июня обведена жирной красной линией. Еще 5 дней.
1: Я тискаю, сминаю в руках пластиковую бутылку. Вчера было 6. 6!
0: Пальцы становятся липкими от масла.
1: Сэм, мы придумаем что-нибудь, верно? Надо лишь правильно задать вопрос, чтобы разобраться, осмыслить. Да. Я не могу понять тебя, Сэм. Не могу увидеть твои глаза. Ты такой разный, все время разный. Но когда я загляну в них, в эти бездонные колодцы, тайники, зеркала души... «Концерт по заявкам слушателей!» — хрипит радиоприемник в комнате. Черт, опять волна сбилась. Меня больше интересуют новости. Мать-перемать, они интересуют всех жителей планеты, но меня особенно. Что произойдет с остальными, неизвестно.
0: Мой же срок отмерен. 5 дней. Завтра будет 4.
1: Отменяется.
0: Ну и правильно, нечего тут. Отношу бутылку на кухню, прихватываю кусок ветоши и, выйдя на улицу, сажусь на крылечко. Доски шероховатые, занозистые. Домик построен не больно-то давно. В прошлом году, что ли? Да, вроде бы. Небольшая пятистенка, крытая шифером. Кухня да комната, печь, топящаяся дровами. Приятель мой Андрюха, заядлый охотник, иногда целыми неделями здесь живет. А я в первый раз. И, видимо, последний. Пригласили, приехал. Ёлы-палы, кто ж знал-то? Тщательно оттираю жирные пальцы. Вокруг лес, березки, сосенки, заросли крапивы возле рассыпавшейся поленницы. Дятел с красным встопорщенным хохолком долбит трухлявое дерево, ищет короедов. Частый дробный перестук. Листья трепещут на ветру, колышутся, пригибаясь к земле травинки. Тени ложатся на хвойный ковер ажурными узорами. Солнышко в небе пухлое, желтое, летнее. Ароматный блинчик на сковородке. Шкварчит, пышет жаром, кокетливо прячется в мягкий пух облаков.
1: Воздух свежий, душистый, пахнет смолой и нагретой почвой. «Ку-ку!» —
0: раздается в глубине леса.
1: «Ку-ку!»
0: «Идиллия?» «Как бы не так». Задумчиво смотрю на коробку.
1: «Какого черта, Сэм? Я всего-то спросил, откуда ты? Вечером спросил, между прочим, а ты появляешься утром и разыгрываешь целую пантомиму. Ты еще песенка эта. Крокодил. Ты, случаем, не рептилия? Все дороги исходил, намек на экспансию? Исследовательскую экспедицию? Что?
0: Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось? Не отвечай. Не надо. Вдруг повезет.
1: Не могу уяснить, Сэм отдельная самостоятельная особь или нет? Мне трудно судить. Тем, кто находится за барьером, гораздо труднее. Они видят и регистрируют изменения, происходящие на границе. Почему именно там? Здесь, в эпицентре, лес обычный.
0: Вояки кольцом оцепили зону. Тысячи танков готовы двинуться на штурм. Не сразу, нет. После того, как бомбардировщики сделают парочку заходов. Истребители на аэродромах ждут сигнала. Любой объект, поднявшийся над лесом выше, чем на 100 метров, должен быть уничтожен. Как хорошо, что объектов этих нет. Пока нет. Интересно, последует ли ядерный удар, если... Любопытство сухое, пыльное, ненастоящее. Оно отдает равнодушием. Какая в сущности разница? Все равно погибну. Мировая общественность взбудоражена, жутко допугана. Ее страшит неизвестность, пытка ожиданием, трансформации земной природы, которые возникли близ рубежной черты. Мама моя, бежал, не оглядываясь. Черт дернул посмотреть. Дикторы в новостных выпусках сподобили мутацию, изменения.
1: А здесь этого нет. Нет!
0: Зато есть Сэм.

0: Сегодня он предстал в образе крепкого накачанного дядьки. Автомат на груди, надраенная бляха ремня, кепка с мятым козырьком. Камуфляж сидит на теле как влитой, точно вторая кожа. Бугры мускулов распирают пятнистую ткань, жесткая щеточка усов и черные очки. Признаться, очки меня смутили позднее. А сначала... О, я оторопел, застыл столбом на пороге. Закрывающаяся дверь мягко толкнула в спину, она еще поскрипывала. Чуть-чуть.
1: «Стой, кто идет!» —
0: поприветствовал меня Сэм. Опустился на излюбленную свою коробку. Автомат снял, положил на колени. Сидел неподвижно, лишь слегка притопывал ногой. Покачивал с носка на пятку, правой, левой. Пыльные берцы елозили по земле. Я глянул на погоны. Три маленькие звездочки. Хмыкнул, сказал: «Здорово, старлей Сэм! Как жизнь?» «У меня хреново. Не знаю, чем заняться в последние дни. А их все меньше, меньше». Над лесом пролетела вертушка. Какой-то там мини, не разбираюсь я в военной технике, полный профан. Андрей вот знал толк и мастером был на все руки. Охотничью эту заимку сам делал. Увы, мне не светит. Городской житель ленив, на природу выбирается редко, а я вдобавок невезучий до ужаса. Пожаловал, называется, в гости, по грибы, по ягоды, сразу в неприятности влип. Разлетались, паскуды. Я зло покосился на вертолет. Винты с шумом пластали воздух, металлическая стрекоза пошла на второй круг. Достал из брючного кармана свои командирские. Ремешок недавно порвался, на руку не наденешь, приходится так носить. 11 ровно. Да, завидная регулярность. Каждые 2 часа, даже ночью.
2: «Сволочи!»
0: — я скрипнул зубами.
2: «Ночью-то зачем? Упал бы ты, а?»
0: С надеждой воззрился в небо.
1: «Предупреждаем!» — рокотало сверху. «Если стена отторжения не будет снята в ближайшие сроки, мы пойдем на крайние меры!»
2: «Слышишь?»
0: Я присел на корточки.
2: «Пойдут, Сэм. Им же плевать, военным-то. Разбомбят, к ядре не фени».
0: Стена — это не исключительно периметр. Невидимая, она пролегает по воздуху на высоте 100 метров, примерно. Не пускает живые объекты. И не выпускает. Лейтенант сплюнул, сорвал травинку, прикусил зубами.
2: «Граница, да, Сэм? Они не могут войти, а те, кто внутри, выйти. Но снарядом это не помеха, верно? Нет, я, конечно, понимаю. Может, и не по злому умыслу, однако нашим боякам такая объективная реальность ни к чему, потому как часть складов с горючим, техника, оборудование дорогостоящее в зоне. А тут терраформирование, трансформации, ну... Это называется агрессия, Сэм! Нападение, захват! Какого черта ты молчишь, Сэм?»
1: «Буду стрелять!»
0: Старлей поднялся, дернул флажок предохранителя.
2: «Разумеется, будут. Они уже стреляли, да? Кем ты являлся к барьеру? Как долго сохранял облик? Ты их пугаешь, Сэм!»
1: «Есть курить?» —
0: хрипло произнес он. Тощий, нескладный подросток с замызганными джинсами и сальными волосами. От лейтенанта остались лишь черные очки.
3: «Нет! Ты че, дядя?»
2: «Сэм, сними очки», — попросил я. «Мы не понимаем друг друга. Говорим на разных языках. Позволь заглянуть тебе в глаза, узнать правду. Ведь они не лгут».
3: «Я зеленый крокодил».
0: Парень отвернулся. Исчез. Сеанс окончен.

0: Лежу на кровати в маленьком охотничьем домике. Я почти смирился, только глухая досада скребет острыми когтями. Полосует душу. Ну почему я? Толику с Андреем повезло, вовремя отправились в деревню за самогоном. Барьер возник минут через 40, отхватив изрядный кусок леса и часть армейских складов. Это я узнал позже, на следующий день. Ни Толика, ни Андрея до сих пор не было. А невыключенное со вчерашнего дня старенькое радио пронзительно верещало, захлебываясь треском помех. Гундосило что-то о зоне высадки, о стене, о том, что командующий округом... Я почти не слушал, мучился с похмелья.
1: Силился понять, вспомнить. Ночные видения, они плод разыгравшегося воображения? Белая горячка, наконец, или...
0: Получилось? Или...
1: Когда Сэм заявился во второй раз, я вновь изрядно струхнул, хотя и не так сильно. Представьте огромный бугрящийся кусок студня. Он перекатывается сбоку на бок, влажно хлюпает, воняет кислятиной. Поверхность рыхлая, ноздреватая, вмиг станет не по себе.
2: «Привет, Сэм!»
0: — сказал я тогда в первый раз. «Очень пьяный я!» На ногах ты еле держал, смотал из стороны в сторону. Увидал его, подумал, все, началась белочка. Сэм — это по-деревенски самогон. У Толика в кладовке трехлитровая банка стояла, махом закончилась. Вот они с Андрюхой и побежали. За добавкой. Губа-то свистит, а я остался. Уложили меня, пообещали. «Сейчас, жди». Дверью хлопнули, стук-стук, шаги по крылечку. Я дремал. Алкоголь баюкал не хуже колыбельной, от выпитого немного мутило. За окном вечер, подкрадывающиеся сумерки, звезды в темном небе, скоро ночь.
1: Вдруг как жахнуло! Вспышка яркая на пол небосклона, грохот, любая гроза обзавидуется, и сразу тишина.
0: Мне что, пьяный, не соображаю, но другой бок повернулся, сплю дальше. Ночью поднялся, ну, в туалет, во двор, приспичило, а там...
1: Стою, на косяк навалился, чуть не падаю. Ноги разъезжаются, дурак дураком. Глаза круглые, рот разъявлен, мысли в голове горными козлами. Прыг доском, невнятные, тусклые, а язык возьми и брякни, самостоятельно, без хозяйского участия.
2: «Привет, Сэм!»
3: «Сэм!» — булькнул шар.
2: «Сэм!»
1: Сплющился в блин, истончился. Затем поднялся кряжестой, разлапистой елью.
0: Хвоя в лунном свете иголками стальными отблескивает. Кора старая, потрескавшаяся, ветви длинные, покачиваются влево, вправо. Аромат смоляной в нос шибает.
1: Что этим хотел сообщить, непонятно.
0: Я к поленнице, покосившейся, отошел, к углу домика притулился. Мочевой пузырь, он не резиновый, лопнет, пока загадки туманные разгадывать станешь. Намеки Сэма для меня, что иероглифы для детсадовца. Интересно, да толку нет. Походил я после около ели, кору потрогал, обычная шершавая с капельками смолы. В затылке почесал и домой, спать. Радио на столе их так неразборчиво бормотало о вечном. Волна сбивалась, наплывали, наслаивались друг на дружку голоса, музыка. Не стал выключать.
2: «Белочка, белочка, белочка на веточках».
0: Это я пел, кажется. Пьяный в дрободан, абсолютно себя не контролировал. А Сэм слушал, вроде шуршал хвой. Черт его разберет. Окно как раз над кроватью, видно, большущая тень падает в комнату, колеблется. Вспыхнул потом жарким бездымным пламенем.
1: Исчез. Ни пепла с угольями, ни травы примятой. Вообще следов не оставил. Я утром специально проверял.
0: Вторая встреча легче прошла. Непринужденней.
2: «Сэм!»
0: — резонировал шар.
2: «Сэм!»
0: Менял голоса, передразнивал радиоприемник, изображая треск помех. Обернулся внезапно большой черной собакой. Лохматый, страшный. Носился по поляне возле домика, задел боком кривоватую поленницу, развалил сразу же. Утробно рычал, гавкал басовито, смрадно дышал. Успокоился, наконец, лег, вилял хвостом, повторял «Зеленый крокодил! Зеленый крокодил!» Мне не было смешно. Отнюдь. Когда он ушел, я вздохнул с нескрываемым облегчением. А явление Сэма стал называть сеансами. Утренним и вечерним. Почему бы и нет? Маленькая девочка в розовом платье. Бантики, косички, босоножки запачканы рыжей глиной. «Где ты нашел глину, Сэм?» — говорю я. «Здесь подзолистая почва». Белая лента одного из бантов плотно обтягивает глаза. Я примостился на коробке, а Сэм на ступеньках крыльца. Поменялись местами.
3: «Столько ягод!» — лепечет ребенок. «Вкусные! Ой, мама, кто это?»
4: «Не подходи!»
0: Голос меняется, становится грудным, визгливым.
3: «Сгинь! Чур меня!»
0: «Да, Сэм, киваю. В образе Шарты выглядишь отвратительно. С непривычки в обморок хлопнуться недолго». Девчушка улыбается. Жестко. Через силу. Лучше бы плакала.
3: «Мама, смотри, еще!»
0: «Я всегда подозревал, что ты не совсем ты, а скорее вы». Девочка встает. Другая остается сидеть на ступеньках.
5: «Вот даже как!»
0: Я удивлен. Нет, не потрясен, всего лишь заинтересован.
5: Знаешь, я устал. Измотался. 3 дня и все. Скажи что-нибудь. Ну, например, почему вы не убираете барьер? Не хотите? Не можете? Или он нужен?
0: Над головами проносится вертушка.
2: «Предупреждаем!» —
0: крутят знакомую запись. Тычу в вертолет пальцем.
5: «Как сказали, так и сделают. Неужели непонятно?»
0: Сэм пожимает плечами. Тонкие пальчики тянутся к повязке на глазах. Развязывают.
5: «Давай, парень!» — шепчу я.
0: Вторая девочка подходит к первой, хватает за руки. Та сопротивляется.
5: Через полминуты они исчезают.
0: Конец сеанса.

0: Предпоследний день одолевает хандра. Наваливается черной тучей, опрокидывает на обе лопатки, засасывает в пучину бездействия. Я даже пропускаю приход Сэма. Случайно замечаю, глянув в окно. Мне плохо. Тебе тоже? Выхожу на улицу, ищу место в теньке, присаживаюсь. Мы долго молчим. Я и он. Человек и чужак. Землянин и нелюдь, который все чаще принимает человеческие обличья. Мужчина. Низенький, седобородый. Таким он не приходил. Закрывает лицо руками, прячет в ладонях. «Сэм!» — окликаю. «Привет!» Мне кажется, он плачет. «Ты боишься?» «Я почти нет. Перегорело. На переживания не осталось сил. Просто жду».
1: «Просто жду»,
0: — повторяет он мои слова.
2: «Зачем? Выгадываете время? Не вижу смысла».
1: «Время».
0: Седобородый отнимает руки от лица, но поворачивается боком. Ветер треплет редкие волосы, путает их, обнажает залысины.
2: «Для чего? Сели в корабль или что там у вас? Не поминайте лихом!»
1: «Лихом», — произносит Сэм.
0: «Я чувствую себя дураком, полным.
2: Остальные члены экипажа, они где? Ты, вы, это все? Где корабль? В лесу?»
0: Он, наконец, посмотрел мне в глаза. В упор.
2: О, черт! Я едва не отвел взгляд. Два бельма, слепые, безучастные. Похожие на сгустки студни или вареный белок яйца. Обожженные брови, сеточка шрамов на щеках. «Сэм!»
0: Я сглотнул вязкую слюну.
2: «Ты...»
0: Прикусил язык, чтобы не сболтнуть. «Специально подобрал такой облик?»
2: «Я понял».
3: «Опасность!» —
0: сказал он голосом радиоведущего. Изобразил помехи, затем сменил тембр, пропищал.
4: «Аварийная ситуация! Срочно покинуть!»
5: «Ву-ву!» — залаял собака. «И стой, кто идет!»
2: «Крушение!» — догадался я. «Боже, как все просто! Вы приземлились неподалеку от армейских складов горючего. Да, точно! Раз уж они попали в зону. Там деревня еще со смешным таким названием. Киндебри или Киндери».
5: «Я зеленый крокодил», —
0: подтвердил Сэм хриплым, ломающимся баском.
2: «Пх!» — пустил дым от несуществующей сигареты.
1: «Есть курить?»
0: — спросил с наглой развязностью.
1: «Ты че, дядя?»
0: «Местные уроды докопались». Я нервно пристукивал пальцами по крылечку. «Да? А ты их того? Или как?»
2: Дважды два четыре крутилось в голове. «Никаких загадок! Мировая общественность зря встала на уши. Если б не армейские склады, если б кретины в СМИ трубят о вторжении. Глупцы! Шавки поддакивают. У военных особое мнение, свои методы. Тотальное уничтожение, например».
5: «Или как?»
0: — согласился он.
5: «Воу, воу! Оборотень!
0: «Молодец!» — похвалил я. «Сообразил». Сэм беззвучно повалился с коробки, растекся по земле бесформенным пятном, лежал так минуту-другую, потом собрался в ком, сплюснутый с краев, напоминающий летающую тарелку. Загудел, подрагивая всем корпусом, тело его почернело. Яркие точки бежали по импровизированному холсту, складывались в узоры незнакомых созвездий.
2: «Я тоже хочу домой», — прошептал я.
0: В уютную городскую квартиру. Малогабаритную, с протекающим краном, тополями за окном и пыльными стеклами. Но тут везде оцепление. Они стреляют во все, что движется. Командование хочет разбомбить лес и отутюжить пепелище танками. Никто не будет вступать в переговоры с тобой, с таким меняющимся.
3: дороги сходил!»
0: Печально проскулил Сэм, оборачиваясь жуткой помесью собаки и черепахи.
3: «Дороги!»
0: «Пробовал, знаю. Ты говорил!» Я кивнул, подумал, метаморфозы вдоль барьера, не попытка ли контакта?
6: «Стой, буду стрелять!»
0: Рядом колыхался серый туман, аморфная клякса. «Да, завтра последний день», — безразлично согласился я. Они уже заколебали крутить свой ультиматум по радио. Орать в матюгальники на баражирующих сверху вертолетах. Военные накручивают себя, понимаешь?
1: «Что делать, Сэм? Выхода нет.
6: Может, перейдешь в наступление? У тебя есть оружие? У всех инопланетных агрессоров обязательно должно быть оружие. Бах, и четверть планеты стерта в порошок, в пыль! Ты будешь драться? Сэм!»
0: Его уже не было. Исчез. «Сеанс завершен», — парень усмехнулся я. «Мы не понимаем друг друга. Не поймем, не договоримся. Не вырвемся из проклятого леса ловушки». Остался один... Последний день. Красная жирная линия в календаре. Линия, которая навсегда перечеркнет мою жизнь. Его, впрочем, тоже. Кому от этого легче?

0: Спалось плохо. А что там, вовсе не спалось. Часы на столе легонько щелкнули, полночь. Механизм перевел календарь, уже 30-е. Утром бомбить станут. Днем. Сейчас. Господи, шептал я, лежа в кровати. Почему люди такие идиоты? Почему неведомое, незнакомое воспринимается ими как агрессия? Легче нажать на кнопку, отдать приказ, чем понять, задуматься, сделать шаг навстречу, помочь. Авария, вашу мать, нештатная ситуация, высадка на чужую планету, планету с иными физическими законами. Примерно так все и случилось. В моем представлении, естественно. Очень трудно осмыслить, что же пытается сообщить Сэм. Изменения на границе лишь следствие. И почему, собственно, там до сих пор не ясно? Предположений множество. Не так давно я решил, это попытка договориться. Своеобразные знаки. Теперь сомневаюсь. Бледные пятна лунного света на полу перечеркнуты крестом рамы. В подполе шуршат мыши. Деревья за окном шелестят листочками. Поскрипывает крыльцо. Кто-то идет.
1: Что? Опасность!
0: Доносится от двери.
1: Срочно покинуть! Срочно!
0: Выметаюсь в прихожую, чиркаю спичкой о коробок. Дрожащий огонек выхватывает из темноты очертания человеческой фигуры. Сэм стоит, прислонившись к двери. Из пустых невидящих глаз текут слезы. Сэм похож на меня.
1: Вдвоем веселей, дружище,
0: говорю, шмыгая носом. Мы теперь как два брата.
1: Легче? Не так одиноко умирать?
0: Я тоже хочу домой, бормочет он. Никто не будет вступать в переговоры с тобой, с таким меняющимся.
1: Не понял, повтори.
0: Я несколько обескуражен. Дороги исходил. Сэм серьезен и сосредоточен. Пытается объяснить, донести до меня нечто важное.
1: Разбомбят к ядрене фене.
0: Граница.
1: Те, кто внутри, выйти?
0: Выйти, сомневаюсь я.
1: Думаешь?
0: Пробовал, знаю, утверждает он.
1: А выпустят?
0: Они уже заколебали крутить свой ультиматум по радио.
1: Приемник! Бегу в комнату, включаю.
0: В эфире шум, гам, короче, полный бардак. Слушаю. По лицу расплывается блаженная улыбка.
1: Барьер, оказывается, снят. Пропал. Трансформации местности более не наблюдается.
0: Те, кто внутри, выйти, настаивает Сэм. Вступать в переговоры.
1: Мне?
0: Молодец, откликается он. Сообразил. Оседает на пол грудой тряпья. Шариком, из которого выпустили воздух.
1: Кажется, я понимаю.

0: И вот утро. Сегодня последний день. Заточение кончилось. До бывшей границы от моего домика километров 5. Я не спешу, знаю, ждут. С ума сходят от нетерпения. Пусть.
1: Все дороги исходил, напеваю, приближаясь к оцеплению.
0: Встречайте! И я иду. Я выхожу им навстречу, им всем. Военным, нервно теребящим приклады автоматов. Журналюгам с микрофонами, ученым. Мать, та самая пресловутая комиссия по контакту. А я-то полагал, диктор ради красного словца приплел. Я улыбаюсь, черт возьми. А что остается? Развожу в сторону пустые руки, знак добрых намерений. Человеческие жесты и символика малоприменимы к чужим. Совсем неприменимы, но кто об этом думает? Сейчас! Поэтому с распростертыми объятиями. Иду. Никто не должен усомниться. Ни одна сволочь. Похож на человека? Ну так был бы жабой, склизкой и пупырчатой, расстреляли б. Стереотипы, косность мышления, что тут поделаешь? Отличаюсь от человека? Еще бы. Откуда тогда пиетету взяться? Смотрите на меня. Сверкаю, переливаюсь, наверняка это пленки силовых полей. Безусловно, высший разум. Яйцеголовые умники скучковались в кружок, с жаром обсуждают, насколько высший. Смешно. Иду навстречу широко распахнутым глазам, в которых слились, смешались воедино изумление, восхищение, страх. Вперед! К шуму толпы, реву бронетранспортеров, зареву фотовспышек. Фотогеничен ли я? Да. Снимайте, позирую. Надеюсь, до завтра не раскусят. Войти в роль. Слиться с образом, прочувствовать от и до. И кульминация, выход на сцену. Свет, рампа, софиты, жидкие хлопки портера, улюлюканье галерки. Господа, имею честь заявить, представление начинается.
2: Вот оно.
0: Репортер местной доморощенной газетенки «Волжская правда» спешно черкает ручкой в дешевеньком блокноте.
2: Свершилось!
0: Губы шевелятся, смешные пухлые губы ярким пятном на бледном, покрытом испариной лице.
3: «Небывалое событие!» —
0: басит в микрофон блондинистый парниша с мускулами, достойными Арнольда Шварценеггера. Красуется перед камерой.
3: «Все человечество!»
0: На зрачке объектива солнечные блики. Оператор невозмутимо двигает челюстью. Жует подлец мятный орбит или другую гадость. Таких ничем не прошибешь.
2: «Представитель иной цивилизации наконец-то вступил с нами в контакт!»
0: Заходится в экстазе броско накрашенная девица спецскорочередной радиостанции.
2: «Очевидно, теперь...»
0: Ногти покрыты сиреневым лаком, волосы крашеные с фиолетовым отливом. Мне хочется крикнуть громко-громко.
4: «Милая дама! Вы на тропе войны? Ваши предки, случайно, не из племени Навахо?»
0: Но я молчу. Улыбаюсь. Широко улыбаюсь от души. Зубы сверкают ртутными каплями. Вокруг головы ореол, нимб, полный серебряных искорок и прочего дурацкого мельтешения. Видите? Чем не гуманоид с дружественной Альфы Центавра?
3: «Бомбардировка отменена»,
0: уверенно заявляет толстый полковник сразу трем репортерам крупнейших федеральных каналов.
3: «Комиссия по контакту немедленно!»
0: Воротничок туго облегает бычью шею офицера. По коротко стриженному, багровому от напряжения затылку ползут капельки пота.
4: «Отменена!» — грохочет в голове. «Отменена, вашу мать!»
0: Полы чудной одежды развиваются, трепещут, хотя... Не одежды, конечно. Это Сэм принял такое обличье. Радуется, наверное. А со стороны кажется, будто ветер. «Ну, Сэм, ты доволен?» «Я — да».
5: «Доволен? Ты чё, дядя? Уу! Есть курить?»
4: «Отменена! Я зеленый крокодил!»

Литературную часть сегодняшнего нашего эфира начинает рассказ Чайна Мьевиля «Детали». Я никогда не отказывался, когда мальчишка, мой сосед сверху, предлагал пострелять из пневматического пистолета или закидать проезжающую машину вареной картошкой. Я был не в стране, а вместе со всеми. Но когда ребята собирались к желтому дому, чтобы подслушать под окнами или нацарапать пару слов на кирпичной стене, я отказывался идти с ними. Одна девчонка стала меня дразнить, однако ее заставили заткнуться. Друзья заступились за меня, хотя сами и не понимали, почему я туда не хожу. Я уже не помню то время, когда ходил в желтый дом по поручению матери. Каждое утро, в среду, часов в 9, я открывал парадную дверь старого здания ключом из связки, которую давала мне мать. Там был холл и две двери. Одна была выбита. Она вела к разбитой лестнице. Я открывал вторую и попадал в темную квартиру. В коридоре было темно и сильно пахло сыростью. Я там больше двух шагов и не смел делать. Гнили тени, сливались воедино, и в темноте казалось, что уже в нескольких метрах от меня коридор обрывается. Дверь в комнату миссис Миллер была прямо напротив. Я протягивал руку и стучал. Довольно часто там были видны следы недавних посетителей. Об этом говорили сбитые пыли, валявшиеся кое-где мусор. Иногда я оказывался там не один. Я видел двоих ребят, которые шмыгали в дом или, наоборот, выскакивали из него. Миссис Миллер навещали также некоторые взрослые. Иногда я наталкивался на кого-нибудь в холле у двери, а иногда кто-нибудь, горбясь, мялся в самой квартире. В ожидании одни подпирали стены, другие читали дешевого вида книжки или громко ругались. Там бывала молодая женщина азиатского типа, ярко накрашенная и яростно курившая. Она не обращала на меня никакого внимания. Заходили туда и двое забулдык. Один всегда непонятно почему громогласно меня приветствовал, широко раскинув руки, как будто желая прижать к своему жутко вонючему свитеру. Проходя мимо них, я криво улыбался и с опаской махал.

0: ответ. Другой через раз пребывал либо в меланхолии, либо в ярости. Время от времени я встречал его у двери в комнату миссис Миллер. Он крепко ругался на кокни. Я помню, как увидел его в первый раз. Он стоял с красным перекошенным лицом, громко стонал и бронил миссис Миллер.
1: «Вылезай, старая улитка!» – завывал он. «Вылезай, корова-то этакая!»
0: Его слова испугали меня, однако звучали они умоляюще. Затем из комнаты донесся голос миссис Миллер. Она отвечала без всякого страха или злобы. В растерянности я попятился назад, не зная, что делать, а она все не умолкала. В конце концов, этот несчастный пьяница печально поплелся прочь, а я смог выполнить свое поручение. Однажды я спросил у мамы, можно ли попробовать еду миссис Миллер. Она сильно рассмеялась и покачала головой. За все те среды, когда я носил обеды миссис Миллер, я ни разу даже пальцем туда не залез, чтобы попробовать. Вечером каждого вторника мама тратила целый час на приготовление этой стряпни. Сначала она разводила немного желатина или муки в молоке, потом добавляла сахар и специи, и туда же крошила горсть витаминов. Все это она перемешивала, пока не получалась густая однородная масса, которой потом давали осесть в одноцветные пластиковые миски. На утро она превращалась в нечто сильно пахнущее и напоминающее пудинг. Мама накрывала миску полотенцем и давала ее мне вместе со списком вопросов для миссис Миллер, а иногда и ведерком белой краски. Итак, я стоял перед дверью миссис Миллер, стучал в нее, а миска с едой стояла прямо у моих ног. Сначала слышалось какое-то движение, потом совсем близко от двери раздавался ее голос.
2: «Привет», — говорила она, а потом произносила мое имя несколько раз. «Принес завтрак. Готов?»
0: Я подходил ближе к двери, держа еду наготове, и говорил, что готов. Тогда миссис Миллер начинала медленно считать до трех. На счет три она приоткрывала дверь на несколько сантиметров, и я быстро просовывал ей еду. Она хватала миску и захлопывала дверь прямо у меня перед носом. Мне никогда не удавалось рассмотреть ее комнату. Дверь приоткрывалась всего на пару секунд. Больше всего меня поражала ослепительная белизна стен. Рукава ее одежды тоже были белыми. Я толком не мог увидеть ее лица, а то, что удавалось разглядеть, было не особенно запоминающимся. Это было суровое лицо женщины средних лет. Если у меня было с собой ведерко с краской, то ритуал повторялся снова. Потом я обычно сидел перед ее дверью и, скрестив ноги, слушал, как она ест.
2: «Как мама!» – выкрикивала она.
0: На это я разворачивал листок с мамиными вопросами. Я говорил, что все нормально и что у нее есть к ней пара вопросов. По-детски стараясь, я монотонно зачитывал странные мамины вопросы. При этом миссис Миллер замолкала, потом издавала какие-то странные звуки, прочищала горло и начинала рассуждать вслух. Иногда ответа можно было ждать целую вечность, а иногда он следовал немедленно.
2: «Скажи маме, что так трудно сказать, хорош человек или плох», — сообщала она. «Скажи ей, чтобы она не забывала о тех проблемах, какие были у нее с твоим отцом».
0: Иногда она говорила:
2: «Да, это можно продолжать, только надо рисовать той специальной краской, о которой я ей говорила». «Скажи маме, что 7. Только 4 из них касаются ее, а остальные 3 были мертвы».
0: А однажды она тихо сказала:
2: «С этим я не могу ей помочь. Скажи маме, чтобы она немедленно шла к врачу».
0: Мама пошла и вскоре поправилась.
2: «Кем ты не хочешь стать, когда вырастешь?» —
0: однажды спросила меня миссис Миллер. Когда я пришел к ней в то утро, под дверью ее комнаты опять был тот меланхоличный бродяга, который ругался на кокне. Он барабанил в дверь, и в такт ударом в его руке звякали ключи от квартиры.
1: «Он умоляет тебя, ты старая дрянь! Ну, пожалуйста! Ты же ему обязана! Он чертовски зол на тебя!» — кричал он. «Ну же, старая корова! На коленях прошу!»
2: «Мужчина, моя дверь тебя знает!» — отозвалась изнутри миссис Миллер. «Она тебя знает, и я тоже! Ты же знаешь, что она перед тобой не откроется! Я не лишилась глаз и не сдамся! Иди домой!»
0: Я беспокойно ждал, когда бродяга возьмет себя в руки и, пошатываясь, уберется прочь. Потом, опасливо оглядываясь, постучал в дверь миссис Миллер и назвал себя. И вот когда я отдал ей еду, она задала мне этот вопрос.
2: «Кем ты не хочешь стать, когда вырастешь?»
0: Если бы в тот момент я был на пару лет старше, то обратная постановка этого избитого вопроса лишь привела бы меня в раздражение. Она показалась бы надуманной. Но я был еще совсем мал, и вопрос мне даже понравился. Я робко ответил, что не хотел бы стать адвокатом. Я так сказал из преданности матери. Мама иногда получала какие-то письма, после которых плакала или же много курила. Она громко ругала адвокатов, этих чертовых проныр-адвокатов. Миссис Миллер мой ответ понравился.
2: «Хороший мальчик», — фыркнула она. «Мы все про них знаем. Ублюдки, не так ли? Вечно со своими дополнительными условиями опечатают их мелким шрифтом. Оно прямо под носом, под самым носом, а ты просто не видишь его. А потом оно вдруг заставляет себя увидеть. И как только его замечаешь, ты пропал».
0: Она усмехнулась.
2: «Не попадись на мелкий шрифт. Я открою тебе один секрет».
0: Я тихо ждал, вытянув шею под дверью.
2: «В деталях сам дьявол!»
0: Она снова рассмеялась.
2: «Спроси у матери, если не веришь. В деталях сам дьявол!»
0: Обычно я ждал минут 20, пока миссис Миллер закончит с едой, а потом мы проделывали утреннюю процедуру в обратном порядке, то есть она быстро просовывала мне через приоткрытую дверь пустую миску. Я возвращался домой и вместе с ней передавал маме ответы на ее многочисленные вопросы. Обычно она кивала и что-то записывала, а иногда плакала. После того, как я сообщил миссис Миллер, что не хочу быть адвокатом, она стала просить меня читать ей вслух. Она велела мне передать это матери и сказала, чтобы я приносил ей газету или одну из книг, которые она назвала. Мама лишь коротко кивнула на это, и в следующую среду я получил завернутый сэндвич и газету «Зеркало». Мама наказала мне, чтобы я был вежлив с миссис Миллер и слушался ее. А еще она сказала, что зайдет за мной днем. Вообще-то я ее не боялся. Миссис Миллер за своей дверью никогда не обижала меня. Я был послушным и лишь немного нервничал. Миссис Миллер заставляла меня читать рассказы на определенных страницах, номера которых выкрикивала из-за двери. Она требовала, чтобы я перечитывал их снова и снова очень медленно. Потом она разговаривала со мной. Обычно все начиналось с шуток по поводу адвокатов и мелкого шрифта.
2: «Есть три способа не видеть то, чего видеть не хочешь», — сказала она мне. «Один чертовски болезненный, он для трусов. Второй способ — закрыть глаза навсегда, что практически то же, что и первый. Третий — самый трудный, но и самый лучший. Надо сделать так, чтобы перед глазами было лишь то, что ты можешь позволить себе видеть».
0: Однажды утром я застал ту стильную азиатскую женщину. Она что-то быстро нашептывала через дверь. Я слышал, как миссис Миллер с явным неодобрением кричала ей в ответ. В конце концов, молодая женщина пронеслась мимо, просто уничтожив меня своими духами. Миссис Миллер смеялась, а во время еды была сверх меры разговорчива.
2: «Она нарывается на неприятности, путается не с той семейкой. С такими нужно держать ухо востро», — сказала она тогда. «Каждый там хитроумный ублюдок. Не успеешь оглянуться, как тебя уничтожат. Есть там один упрямый горлопан, а есть один шустрый старик, имени которого лучше не называть», — бормотала она. «Все они поганые ублюдки, все. Им нельзя доверять, вот что я тебе скажу. Надо это знать, да».
0: Она засмеялась.
2: «Уж поверь мне, пропадешь, как нечего делать. Как сегодня погода?» —
0: вдруг спросила она. Я сказал, что облачно.
2: «С этим нужно быть осторожнее», — отозвалась она. «Со всеми этими лицами в облаках. Нельзя не заметить, правда?»
0: Она перешла на шепот.
2: «Сделай одолжение. Когда пойдешь домой к своей мамочке, не смотри вверх, мальчик. Вообще не смотри вверх».
0: Но когда я вышел, погода переменилась. Припекало. Небо было синим-синим.

0: Те двое пьяниц опять бронились в холле. Я проскочил мимо них к двери. Пока я был у миссис Миллер, они все время спорили какими-то сдавленными голосами.
1: «Знаешь, сейчас я даже не вспомню, с чего все началось», — сказала миссис Миллер, когда я перестал читать. «Не помню. Просто ужас. Это все время ускользает от меня. Сказать по правде, может, я была слишком любопытной, слишком этим рисовалась. Не могу сказать, что я так этим гордилась, но вполне возможно. Вполне возможно. Но каков бы ни был вопрос, все дело в том, как увидеть ответ. Можно смотреть на вещи и видеть в них скрытое. Смотришь, скажем, на потеки смолы на стене или на крошащийся кирпич, на что-нибудь в этом роде. Есть способ разъять их. Если знаешь, как это делается, то можно прочесть то, что в них скрыто, что находится прямо под носом. Ты это видишь, но не замечаешь. Просто нужно знать, как это делается».
0: Миссис Миллер неприятно захихикала.
1: «Кто-то должен тебя научить. Нужно завести определенных друзей. Однако, заводя друзей, невозможно не нажить и врагов. Нужно научиться видеть нутро. И то, что ты видишь, становится неким окном, через которое ты видишь все, что хочешь. Это как бы

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Energy. Чай нам явиль. Детали. Продолжение. Миссис Миллер долго молчала. Потом вдруг спросила: «Там опять облачно?» И, не дождавшись ответа, продолжила:
1: «Если смотреть вверх и долго всматриваться в облака, то увидишь в них лицо. И в дереве тоже. Смотрись в какое-нибудь дерево, в ветки, и скоро увидишь их так, как надо. Появится лицо, бегущий человек или летучая мышь, да что угодно. Увидишь неожиданно. Раз, и в узоре веток проявляется изображение. Но не ты решаешь, что видеть. И ты уже не в силах не видеть. Вот чему надо научиться. Научиться читать детали, видеть, что есть что, и разбираться в них. Однако ж, черт побери, будь осторожен. Будь осторожен, чтобы ничего не потревожить». Ее голос звучал так бесстрастно, что мне стало страшно. «Открыв то окно, нужно быть чертовски осторожным, чтобы живущая в деталях не посмотрела в ответ и не увидела тебя».
0: Когда я пришел в следующий раз, под дверью опять завывая бронился пьяный бродяга. Миссис Миллер крикнула мне, чтобы я пришел попозже, сейчас ей не нужна еда. В ее обреченном голосе слышалось раздражение, и она продолжила ругательски ругать своего посетителя. Он орал в ответ, что она зашла слишком далеко, что она уже давно валяет дурака и нарывается. Он орал, что она за все заплатит в аду. Ни за что ей этого не избежать, и она сама во всем виновата. Когда я вернулся, он громко храпел, свернувшись калачиком в грязном проходе. Миссис Миллер взяла обед, быстро его съела и вернула мне миску, не сказав ни слова. На следующей неделе, как только я постучал в дверь, она схватила обед и принялась с жаром нашептывать.
1: «Все вышло случайно», —
0: сказала она, словно отвечая на вопрос.
1: «Я имею в виду, теоретически ты знаешь, как нечто может случиться. Тебя предупреждают, ведь так? Ну, Господи, у меня дыхание перехватило и мороз по коже, когда я поняла, что именно произошло».
0: Я ждал. Я не мог уйти, потому что она не вернула миску и не сказала, что я могу идти. Очень медленно миссис Миллер заговорила снова.
1: «Был новый день».
0: Ее голос звучал с придыханием, как будто издалека.
1: «Можешь себе представить?»
0: Голос звучал

0: уже говорила, что не помню его. Дело не в вопросе, а в том, что у меня открылись глаза. Я всматривалась в ряды кирпичей, потом поморгала и как бы ослабила взгляд. Сначала я видела в кирпичах лишь кирпичи, а в прослойках между ними лишь полоски цемента. Но через некоторое время они превратились в настоящее видение. Как только все распалось на линии и формы, я задержала дыхание и начала видеть. Мне представился широкий выбор. Это были послания в трещинах стены. Какие-то намеки в открывшихся образах. Все секреты обнажены. Это было словно откровение. А потом, без всяких намеков, я вдруг увидела что-то еще. У меня даже сердце сжалось. Я поняла суть того изображения. Сначала это была лишь путаница линий, трещины осыпающегося цемента. Но, всматриваясь в стену, я различила рисунок. Я видела клубок линий, который вдруг превратился во что-то ужасное, древнее, хищное и жутко страшное. Оно тоже смотрело на меня. А потом я увидела, что оно движется. «Ты должен понять», — сказала миссис Миллер. «Ничего не изменилось, понимаешь? Все время я продолжала смотреть на стену. Но в тот момент все происходило так, когда видишь лицо в облаке. Я просто заметила его в кирпичах. Я просто заметила, как нечто смотрит на меня. Нечто злое. А через мгновение я опять заметила другое сплетение линий и трещин. Оно было там всегда, понимаешь? Рисунки на треснутом кирпиче, которые я видела секунду назад, выглядели как то существо, только теперь чуть ближе. А еще через мгновение еще одна картинка еще ближе. Оно приближалось ко мне. «Да, я убежала», — прошептала миссис Миллер. «Я убежала оттуда в ужасе, закрыв глаза руками. Я кричала и все бежала, бежала. Когда остановилась и приоткрыла глаза, то поняла, что добежала до конца парка. Я медленно убрала руки от лица и осмелилась посмотреть назад. На аллее никого не было. Я глянула на кусты, траву и деревья и увидела его опять».
1: Словно задумавшись, она растягивала слова. Раскрыв рот, я подошел ближе к двери.
0: «Я увидела эту тварь в листве», —
1: произнесла она совершенно несчастным голосом.
0: «Повернувшись, я увидела листья так, словно они случайно сплелись, понимаешь? Я увидела образ, не могла не увидеть. Сам не выбираешь, увидишь лицо в облаках или нет. Я снова заметила то чудище, и оно опять подбиралось ко мне. Я закричала, и все мамы, папы и дети оглянулись на меня. Я отвела взгляд от дерева и быстро развернулась к одной милой семье, гулявшей неподалеку. Но оно было и там, в той же позе», —
1: с болью прошептала она.
0: «Оно было в складках пальто отца семейства и в спицах детской коляски, и в беспорядке женских волос. Еще одно сплетение линий, понимаешь? Но не ты выбираешь, что ты увидишь. Я не могла не увидеть именно те линии. Чудовище оказалось еще ближе и смотрело на меня. Я опять отвернулась, но увидела, как оно приближается ко мне в облаках. Я отвернулась снова, и оно было готово схватить меня в колышущейся осоке пруда. А как только я закрыла глаза, клянусь, что-то коснулось моего платья. Ты понимаешь меня? Понимаешь?»
1: Я не знал, понимаю я или нет. Конечно, сейчас ясно, что не понимаю.
0: «Оно живет в деталях», —
1: произнесла миссис Миллер бесцветным голосом.
0: «Оно перемещается в восприятии. Оно движется сквозь случайные сплетения линий. Иногда его ловишь взглядом, когда смотришь на облака, а иногда оно само тебя приметит. Но меня оно увидело целиком. Оно стережет свое место, а я глазела без всякого разрешения, словно назойливый сосед, который подглядывает через дырку в заборе. Я знаю, что это такое. Я знаю, что произошло. Оно таится рядом с нами, в том, что мы видим каждый день. Это владыка всех тварей, скрытых в простых вещах.

0: отвратительные, ужасные твари. До них лишь рукой подать. Наглые и невидимые. Тот демон поймал мой взгляд. Теперь он может двигаться через все, что я вижу. Для многих это просто случайность, правда? Что они увидят в переплетении проводов? Там таится тысяча картин. Просто смотришь, и некоторые проявляются. Но сейчас эта тварь, живущая в линиях, выбирает для меня картины. Она может наброситься на меня. Она заставляет меня видеть себя. Оно нашло выход. Выход ко мне. Через то, что я вижу. Я открыла дверь своего восприятия.
1: Ее голос был ледяным от ужаса. Я совсем не был готов к такому взрослому страху. Я беззвучно шевелил губами, словно пытался что-то сказать.
0: Это была долгая-долгая дорога домой. Каждый раз, когда я украдкой смотрела сквозь пальцы, я видела, как эта тварь ползет ко мне. Она выжидала, чтобы наброситься. Стоило мне лишь чуть-чуть отвести руки, как вместе с этим я открывала и дверь. Я взглянула на спину женщины в свитере, и в рельефе ткани демон опять готовился прыгнуть на меня. Я взглянула на мостовую и увидела, как он преследует меня. Мне пришлось тут же закрыть глаза. Я пошла домой на ощупь. Потом я завязала глаза и попыталась все обдумать.
1: На время воцарилась тишина.
0: Понимаешь, всегда есть простой выход. Но он пугает меня до ужаса. Я боюсь крови и боли,
1: произнесла она вдруг упавшим голосом.
0: Много раз я подносила к глазам ножницы, но даже с крепко завязанными глазами я не могла этого вынести. Можно было пойти к врачу. Можно было устроить все так, чтобы все прошло без боли. Но знаешь, я никогда по-настоящему не была уверена, что это выход,
1: сказала она задумчиво.
0: А что, если найдется способ закрыть дверь, а? А глаза уже вырвали. Останусь в дураках, что скажешь? Мне ведь эти повязки тоже не помогают, я пробовала. Всегда подсмотришь. Увидишь блики света или локон собственных волос, вот и проход. Что-то попадет в поле зрения, и остается только посмотреть как надо. Тут же появится нечто, пришедшее за тобой. Это и есть проход. Это невыносимо. Иметь зрение и вот так прятать его. Но я не сдаюсь. Видишь?
1: Ее голос понизился, и она заговорщически произнесла.
0: Я думаю, что мне удастся закрыть эту дверь. Я научилась видеть, но могу и разучиться. Сейчас я пытаюсь найти способ. Я хочу снова увидеть в стене кирпичи. Ничего больше. Поиск. Конечно, я не могу читать сама. На печатной странице слишком много углов и линий, поэтому читаешь мне ты. И ты очень хорошо читаешь.
1: Я много раз думал о том, что она сказала, но никак не мог найти в этом смысл. Я читал миссис Миллер школьные учебники, старые нудные сельские истории и любовные романы. Наверное, она говорила о других посетителях, которые читали ей что-нибудь особенное. В противном случае, то, что она искала, было, по-видимому, хитро запрятано в скучных строчках, которые я, спотыкаясь, ей прочитывал.
0: «Глядишь, найдется и другой способ выжить», — сказала она коварно. «И глаза оставлю, но и никаких деталей им не дам. То тварь может заставить увидеть себя, но только через то, что там. Вот как она передвигается. Представь, если я посмотрю на пшеничное поле. Не могу даже подумать об этом. Миллионы, миллионы маленьких чертовых граней, миллионы линий. Из них можно сложить все, что угодно». Тут она себя и покажет. Прыгнет из засады. А если посмотреть на гравий, дом или лужайку, ну, я ее перехитрю.
1: Нотка лукавства заставила ее голос дрогнуть.
0: Держу его подальше, пока не нашла способ захлопнуть эту дверь. Пришлось все устраивать вслепую с повязками вокруг головы. Конечно, пришлось повозиться, но теперь я здесь, в безопасности. Я в безопасности в своей холодной комнатке. Стены гладкие и белые.
2: Окна я тоже закрасила. Шкаф у меня из пластика, поэтому, когда я просыпаюсь, мне не увидеть ничего сотканного или чего-нибудь в этом духе. У меня все мило и просто. Когда все было готово, я сняла повязки, огляделась, и все в порядке. Чистые стены, никаких трещин, никаких деталей. Я даже на руки свои не смотрю, слишком много линий. Твоя мама готовит мне отличный питательный суп, который похож на мороженое. Если я и гляну в миску, то не увижу там ни брокколи, ни риса, ни сплетенных спагетти, ничего, что создает линии или углы. Я открываю и закрываю дверь так быстро, потому что у меня только и есть, что это мгновение. Эта тварь готова прыгнуть. И секунды не пройдет, как она выскочит из одного только взгляда на твои волосы, книгу или что там еще.
1: Ее голос слабел. Я ждал, но она так ничего больше и не сказала. Потом я несмело постучал и позвал ее по имени. Ответа не было. Тогда я прижался ухом к двери и услышал, как она тихо плачет.
3: Модель для сборки. On Energy.

0: Ушел я без миски. Мама на это лишь поджала губы и ничего не ответила. Я не рассказал ей ничего о разговоре с миссис Миллер. Я был обеспокоен и совершенно сбит с толку. Когда я в следующий раз принес миссис Миллер еду в новом контейнере, она быстро мне прошептала:
1: «Оно охотится за моими глазами! Здесь все белое! Нельзя ни на что смотреть! Нельзя смотреть в окно! Нельзя смотреть на ногти! Оно охотится за моим разумом! У меня даже не осталось воспоминаний!»
0: С тоской сказала она.
1: «Оно захватило их! Я вспоминаю старые времена! Счастливые времена, оно уже дожидается в рисунке моего платья или в крошках именинного торта. Раньше я его не замечала, теперь замечаю. Мои воспоминания больше мне не принадлежат, да и мечты тоже. Прошлой ночью я думала о морском береге, и тварь была там, в пене волн».
0: Следующие разы миссис Миллер говорила совсем мало. По ее просьбе я читал главы из книг, на что она лишь отрывисто бормотала. Ела она быстро. Когда пришла весна, ее посетители стали появляться чаще. Стильная азиатская женщина теперь о чем-то спорила с добродушным пьяницей, а старик всхлипывал в дальнем конце коридора. Всегда был там и тот агрессивный мужчина. Он все в чем-то убеждал миссис Миллер и жаловался, а иногда разговаривал нормальным тоном. Тогда она ему отвечала так же, как и остальным. Но обычно он все-таки кричал. Я приехал в один из холодных дней и увидел, что этот здоровяк спит прямо под дверью, разливаясь в храпе. Я передал миссис Миллер еду, а потом сел на пальто и, пока она ела, читал ей что-то из женского журнала. Когда она закончила, я, как всегда, ждал у двери с вытянутыми руками, готовый схватить пустой контейнер. Помню, я чувствовал, что что-то не так. Я беспокойно оглянулся, но все было вроде бы в порядке. Я посмотрел на пальто, на смятый журнал, на мужчину в коридоре, который лежал в отключке. Но как только услышал, что миссис Миллер открывает дверь, я понял, что именно изменилось. Пьяница перестал храпеть, он затаил дыхание. На какой-то момент я подумал, что он умер, но мне было видно, как вздрагивает его тело. Глаза у меня расширились. Я открыл было рот, чтобы прокричать предупреждение, но дверь уже начала открываться. Не успел я и выдохнуть, как этот вонючий здоровяк вскочил так быстро, как я и представить себе не мог. Он бросился ко мне с налитыми кровью глазами. Однако я успел что-то крикнуть, и дверь затормозила на полпути. Однако мужчина сгреб меня в охапку, обдав тяжелым запахом алкоголя. Он наклонился, схватил мое пальто, дернул за свитер, который я повязал на поясе, и пихнул меня в дверь. Она с силой распахнулась, отшвырнув в сторону миссис Миллер. Я кричал и плакал. У меня глаза заболели от яркого белого цвета стен. Я видел, как в углу миссис Миллер потирала голову, борясь со своими ощущениями. Пошатываясь, пьяница тряс моим клетчатым пальто и узорчатым свитером прямо перед ней. Потом он нагнулся, схватил меня за ноги и потащил из комнаты, посадив мне кучу за нос. Я бешено орал от страха. За спиной начала кричать и ругаться миссис Миллер, но я не смог ничего разобрать, потому что мужчина сильно прижал меня к груди. Я отчаянно боролся и кричал. Потом я почувствовал, как меня качнуло, когда он потянулся, чтобы захлопнуть дверь. Вырвавшись, я услышал, как он кричит:
2: «Я тебя, дуру, предупреждал!» — причитал он. «Предупреждал тебя! Я говорил, что пришло время!»
0: Сквозь его причитание можно было различить несчастные всхлипы ужаса, доносившиеся из комнаты. Они оба кричали и плакали, пол стонал под ударами, дверь сотрясалась. Слышал я и какие-то другие звуки. Словно все звуки в доме слились в какие-то комбинации, звучащие в полной дисгармонии друг с другом. Крики, хлопки и вопли страха сформировали слышимую иллюзию чьего-то присутствия. Это было похоже на чье-то рычание, чье-то протяжное голодное дыхание. А потом я кинулся прочь, крича от ужаса. По коже под футболкой у меня бегали мурашки. Я всхлипывал, меня тошнило. То и дело у меня вырывались прерывистые жалобные стоны. Я добрался до дома и лег в маминой комнате. Она прижала меня к себе, а я все плакал и плакал, сбивчиво рассказывая ей, что произошло, пока вконец не ослаб и не затих.

0: Мама ничего не сказала насчет миссис Миллер. В следующую среду мы рано поднялись и пошли в зоопарк. Мама и я. И в то самое время, когда я обычно стучался в дверь миссис Миллер, я смеялся над верблюдами. В другую среду мы пошли в кино, а еще через неделю мама осталась в постели, а меня отправила за сигаретами и хлебом в местный магазинчик. Я приготовил завтрак, и мы съели его в маминой спальне. Друзья могли мне рассказать о том, что изменилось в желтом доме, но они молчали. А вскоре эта история вообще перестала их интересовать. Несколько недель спустя я встретил ту азиатскую женщину. Она курила в парке со своими друзьями. К моему изумлению, она кивнула мне, а потом подошла, прервав своих собеседников.
1: «Как дела?»
0: – спросила она. Я застенчиво кивнул в ответ и сказал, что все в порядке, спасибо. Она кивнула и отошла. Того разъяренного пьяницу я больше никогда не видел. Вообще-то мне было у кого разузнать, что случилось с миссис Миллер. Всю эту историю я мог бы выведать, если бы только захотел. Незнакомые мне люди приходили и тихо разговаривали с мамой, озабоченной, с сожалением поглядывая на меня. Я мог бы их расспросить, но все больше и больше я думал о своей собственной жизни. Я не хотел никаких деталей миссис Миллер. Однажды я все-таки вернулся в желтый дом. Это было спустя год после того страшного утра. Стояла зима. Я помнил наш последний разговор с миссис Миллер, но теперь я чувствовал себя настолько повзрослевшим, что даже голова кружилась. Все случившееся казалось таким далеким. Я прокрался в дом вечером, попробовал ключи, которые все еще были у меня. К моему удивлению, они подошли. В коридоре было промозгло и темно. Воняло еще сильнее, чем раньше. Я немного поколебался, а потом толкнул дверь комнаты миссис Миллер. Она легко подалась и беззвучно открылась. Случайный сдавленный звук улицы прозвучал так далеко, что казался воспоминанием. Я вошел. Миссис Миллер тщательно закрыла окна. До сих пор ни один луч света не мог проникнуть сюда с улицы. Было очень темно. Я подождал, пока не станет лучше видно благодаря электрическому свету в коридоре. Я был совсем один. Мое старое пальто и свитер валялись в углу комнаты с распростертыми рукавами. Меня передернуло, когда я их увидел. Я подошел и слегка до них дотронулся. Они были покрыты плесенью и влажной пылью. Белая краска местами отслоилась. Все выглядело так, будто комната стояла в запустении уже несколько лет. Я не мог поверить, как сильно все разрушилось. Я медленно поворачивался и осматривал стены. Я всматривался в хаотичные замысловатые узоры обвалившейся краски и сырой штукатурки. Они выглядели как карта и горный ландшафт. Я очень долго всматривался в ту стену, которая была дальше всего от того места, где лежало пальто. Было очень холодно. Прошло немало времени, когда в обвалившейся краске я увидел очертания. Тупое любопытство, оказавшееся сильнее всякого страха, подвело меня ближе. На осыпающейся поверхности стены растянулась целая анатомия трещин, которые под определенным углом и освещенные бликами света очертаниями напоминали женщину. Пока я смотрел, они приобретали все более четкую форму. Потом я перестал видеть лишние линии и без всякого усилия сфокусировал внимание на нужных мне. Я видел женщину, которая смотрела на меня. Я мог разобрать выражение ее лица. Кусок гнили, который был ее лицом, выглядел так, словно она кричала. Одна рука у нее была заведена назад. Она была напряжена, словно женщину тащили, а она тщетно старалась вырваться. Там, где кончалась рука и где должен был быть тот, кто держит ее, краска отвалилась целым пластом, открыв большой кусок влажного неровного цемента. В этой темной бесконечности знаков я видел все, что захочу.

Так сегодня в программе «Модель для сборки» Уильям Сандерс. «Jazz in Eteru». Джесс Найнкиллер по прозвищу «Убил девятерых» летел на высоте 5000 футов над египетской пустыней, когда с ним снова заговорил дед. Джесс был заинтригован, но отнюдь не потрясен, хотя его дед скончался уже больше 30 лет назад. В конце концов, подобные разговоры происходили не в первый раз. Впервые дед позвал его в 72-м, неподалеку от вьетнамской деревушки Ку-Чи, когда зеленый необстрелянный пилот Джесс Найнкиллер собирался посадить свой такой же зеленый, но уже побывавший в переделках Хью-1 на поляну, которая казалась ему подходящей. Он уже начал отжимать от себя ручку шаг-газ, когда у него в голове, с легкостью пробившись сквозь вой турбины, свист несущего ротора, прозвучал чей-то голос: «Жага, здесь, Гиллиси! Не вздумай, парень! Назад!» В первые секунды он даже не понял, что слышит голос деда. Джесс испытал легкий шок, услышав, как кто-то обращается к нему на диалекте оклахомских чероки, и застыл, забыв даже о своем намерении спускаться. К счастью, этих нескольких мгновений оказалось достаточно. К тому моменту, когда Джесс более или менее пришел в себя и снова повел вертолет на посадку, его опередили три других Хью, которые стремительно нырнули к земле, оставив Джесса зависшим высоко в небе. Он был так потрясен случившимся, что действительно растерялся, словно курсант первогодок, впервые севший в кабину боевой машины. А Джесс никак не мог взять в толк, что с ним такое. Вроде бы он пробыл во Вьетнаме еще недостаточно долго, чтобы начать слышать голоса и знакомиться с видениями. Потом джунгли вокруг поляны взорвались ураганным огнем, и два Хью в мгновение ока превратились в огромные огненные шары, а третий завалился на бок, словно подстреленная утка. Только Джесс, который был все еще довольно высоко, успел уйти, отделавшись несколькими пустяшными пробоинами в корпусе. И весь обратный путь на базу второй пилот спрашивал у потрясенного Джесса: «Скажи, как ты догадался? Как ты узнал?»

0: За много лет это был первый и единственный раз, когда Джесс слышал таинственный голос, и в конце концов ему удалось убедить себя, что обращенные к нему слова были только плодом воображения. Но настал день, когда Джесс, который теперь обслуживал нефтяные платформы, стоявшие на шельфе восточнее Техасского побережья, отправился на раннее свидание с одной огненно-волосой красоткой, которая жила в небольшом особнячке в пригороде Корпус Кристи. Они прекрасно провели время, и в конце концов подруга Джесса выбралась из постели, чтобы пойти в ванную, а он, сполна насладившись видом ее нетронутых загаром ягодиц, исчезнувших за дверью, решил, что сейчас было бы очень славно заснуть. Но только он начал погружаться в приятную дремоту, как у него в голове снова раздался голос, звучавший повелительно и резко. «Проснись, Чуч! Проснись, хватай свои шмотки и беги! Нула!» Сонно моргая, Джесс сел на кровать. Он все еще пытался продрать глаза, когда за окном раздался шум автомобильного мотора и хруст гравия на подъездной дорожке. И все же Джесс, скорее всего, не принял бы это всерьез, если бы его рыжая подруга не крикнула из ванной: «Это муж! Не беспокойся, он такой милый!» Но Джесс был принципиально против знакомств с мужьями. Соскочив с кровати, он принялся торопливо собирать свою разбросанную по полу одежду. Одеваться времени не было, и он, сверкая голыми окороками, ринулся в коридор. К счастью, черная дверь оказалась не заперта. Джесс метнулся через заросший невысокими кустами задний двор, надеясь укрыться за живой изгородью, заменявшей забор. Когда до калитки оставались считанные ярды, он услышал позади сердитый крик, потом металлический лязг затвора и последовавший за ним неправдоподобно громкий звук выстрела, свидетельствовавший о том, что его опасения были совершенно справедливыми. Пока Джесс пробирался за изгородью к своей машине, со стороны дома прогремело еще несколько выстрелов и что-то пронеслось над самой его головой. Когда Джесс наконец оказался дома, он обнаружил в заднем крыле Камара два аккуратных отверстия диаметром примерно 45 сотых дюйма. В последующие годы с ним произошло еще несколько схожих случаев. Один раз дед разбудил его посреди ночи, и хотя сначала Джесс был очень недоволен, своевременное предупреждение спасло ему жизнь. В бангкокском отеле, где он остановился, начался сильный пожар, и Джесс оказался едва ли не единственным, кому удалось спастись. В следующий раз дед не позволил ему зайти в его любимое кафе в Бейруте. Ужимая плечами и глупо улыбаясь, Джесс прошел мимо, а буквально через две минуты заложенная террористами бомба разнесла здание в щепки. И хотя подобные посещения, если их можно так назвать, не были слишком частыми, Джесс со временем привык относиться к ним со всей серьезностью. Так было и в этом случае. Благо, ситуация слишком напоминала самый первый вьетнамский эпизод. Правда, теперь Джесс пилотировал Хьюз 500D, машину более маневренную и легкую в управлении, чем старина Хью-1. Да и Египет отличался от Вьетнама в лучшую сторону. И тем не менее, стоило ему услышать в левом ухе скрипучий голос деда, неизвестно почему, но это всегда было только левое ухо, как волосы зашевелились у него на голове.
1: «Мисс Делиси, эта штука сейчас вырубится», — сказал дед.
0: Джесс машинально бросил взгляд сначала на индикаторы контрольной панели, потом на ряд приборов над лобовым стеклом, уровень топлива, давление масла, число оборотов двигателя несущего винта, температура выхлопных газов и еще многое другое. Все было в норме. Ни одна оранжевая или красная лампочка не горела, а стрелки контрольных приборов находились именно там, где положено. Машина отлично слушалась, да и в звуке расположенных над самой его головой турбин Джесс не улавливал никаких посторонних звуков.
1: «Что-нибудь случилось?» — спросил сидевший в кресле второго пилота мужчина.
0: Мистер Брэдли называл себя археологом, но Джессу не очень-то в это верилось. В ответ он только пожал плечами.
1: «Пошли его к черту!» — сказал голос деда. «Пошли его к черту и слушай меня! Смотри направо! Еще правее! Так! Видишь, вон там, к северу, коричневую скалу, похожую на кулак. Держи курс на нее!»
0: Джесс ни секунды не колебался, хотя все стрелки и индикаторы оказывали полный ажур. Мягко отжав от себя рукоять управления, он осторожно надавил ногой на правую курсовую педаль, чтобы развернуть вертолет в указанном направлении. «В чем дело?» — резко спросил человек, который называл себя Брэдли, как только вертолет начал отклоняться вправо.
1: «Что ты задумал? Я же сказал, не менять курс, пока я не прикажу».
0: Джесс открыл рот, чтобы что-нибудь соврать, но никаких объяснений не понадобилось. Как только он выровнял машину и зафиксировал на новом курсе, двигатель неожиданно заглох. Не было ни потери мощности, ни изменения звука, просто эллисоновские турбины, которые только что работали, вдруг замолчали. Очевидно, на случай, если кто-нибудь этого не заметил, на контрольной панели замигал красный огонек аварийной остановки двигателя и прерывисто загудел сигнал. Не тратя времени даром, Джесс вжал в пол ручку тангажа, чтобы перевести несущий винт на авторотацию.
1: «Дьявол идут!» – пробормотал он сквозь зубы. «Неужели так сложно предупреждать пораньше?»
0: «Эй, Найнкиллер, что случилось?» – спросил Брэдли. Впрочем, голос его звучал скорее раздраженно, чем испуганно. «Что там у тебя стряслось?» Но Джесс не удостоил его ответом. Он пристально следил за стрелкой указателя скорости, понемногу отпуская рукоять управления, чтобы снизить скорость и обеспечить машине максимальную дальность полета в режиме отсутствия тяги. Когда стрелка аэроспидометра остановилась на 80 узлах, а верхний тахометр показал безопасные 410 оборотов в минуту, он тихонечко выдохнул воздух и повернулся к Брэдли. «Послушай», — сказал он, и, не убирая руки с рукоятки тангажа, показал пальцем на радиопередатчик. «Может быть, попробуем с кем-нибудь связаться?» «Нет», — твердо ответил Брэдли. «Никаких сигналов о помощи. Полное радиомолчание».
1: «Эх ты, археолог липовый», — подумал Джесс. «Такой же липовый, как и полетный план, который он представил в местную инспекцию. И никаких выборов вождя, куда мы должны были лететь, тоже нет. Готов прозакладывать свою краснокожую задницу».
0: Но раздумывать обо всех этих странностях у него не было времени, и Джесс принялся внимательно разглядывать пустыню внизу, которая быстро приближалась. Причем в этом районе пустыня выглядела точно так же, как и в любой другой части Египта, который, казалось, сплошь состоял из одних только песчаных или слегка каменистых равнин, занимавших сотни и сотни квадратных миль. Главное, здесь не было волнистых барханов, которые выглядели с высоты довольно безобидно, однако вынужденная посадка на них была равносильна самоубийству.
1: «Эй, Брэдли, пристегнись и держись крепче», — пробурчал Джесс. «Посадка обещает быть не особенно мягкой».

0: Впрочем, поначалу все шло хорошо, и Джесс уже начал думать, что предупреждение было излишним. Ему удалось совершить образцовую аварийную посадку, за которую в училище ему наверняка бы поставили отлично. На высоте 75 футов Джесс легким движением рукояти управления выровнял машину. На высоте в 20 футов он плавно потянул на себя ручку шаг-газ, чтобы смягчить посадку. Когда полозья шасси коснулись песка, Джесс с гордостью подумал: «Все-таки я молодец». В следующую секунду левый полос провалился в какую-то яму, заполненную рыхлым песком, и Хьюз начал крениться на бок. Он еще не опрокинулся, но наклонился так сильно, что продолжавшие вращаться лопасти с силой врезались в землю. Именно это обстоятельство и испортило безупречную мягкую посадку, превратив ее в заурядную аварию. Когда удары, скрежет и стон раздираемого металла наконец затихли, Брэдли, распутывая ремни безопасности, сказал: «Отменная посадка, Найнкиллер. Впрочем, я, кажется, несправедлив. Вы, пилоты, утверждаете, что хорошая посадка – это та, с места которой можно уйти на своих ногах, не так ли?» Джесс, уже успевший освободиться от ремней и занимавшийся тем, что выключал многочисленные тумблеры на контрольной панели, разумеется, никакой необходимости в этом уже не было, однако он слишком хорошо знал, что именно такие, выработанные долгими тренировками привычки, способны подчас спасти человеку жизнь, подумал о том, что мог бы сказать в подобном случае настоящий летчик, но предпочел промолчать. Вместо этого он дождался, пока Брэдли откроет правую дверь, левая дверь не открывалась, на ней лежал вертолет, и вслед за пассажиром выкарабкался наружу. Несколько минут оба молча стояли на песке, глядя то на разбитую машину, то на пустынный пейзаж вокруг. Брэдли первым нарушил молчание. «Похоже, придется идти пешком», — сказал он, и, сняв бейсболку с сетчатым верхом, потер голову. Голова у него была совершенно лысая, если не считать двух небольших кустиков волос за ушами. Вероятно, в качестве компенсации за отсутствие растительности на голове Брэдли отпустил усы. Они были редкими, жесткими и торчали вперед, что в сочетании с курносым носом картошкой и крупными передними зубами квадратной формы делало его похожим на Барри Редфорда, или точнее на его карикатуру. Кожа у Брэдли была светло-розового оттенка, и Джесс подумал, что такие парни легко обгорают на солнце. Брэдли полез обратно в вертолет. Джесс сначала отговаривал его, боясь, что может начаться пожар, но потом подумал: какого черта? В конце концов, Брэдли был уже достаточно взрослым, чтобы самому отвечать за свои поступки. К счастью, все обошлось, и уже через несколько минут целый и невредимый Брэдли выбрался из машины с зеленой спортивной сумкой, которую он тут же повесил на плечо. «Что ж», — сказал он, спрыгивая на песок, — «пожалуй, не мешает взглянуть на карту».
1: «Продолжайте двигаться тем же курсом», — прозвучал голос деда. «Через пару миль сразу же за тем каменистым гребнем вы найдете воду».
0: «Вода, Эдуда», — вслух отозвался Джесс и, перехватив удивленный взгляд Брэдли, кивнул. «Идем нам туда». Брэдли презрительно фыркнул.
1: «Не надо вешать мне лапшу на уши. Может быть, ты индеец, да только это не Америка. Здесь, парень, нужно быть арабом».
0: Он хотел добавить что-то еще, но когда Джесс, не глядя на него, зашагал прочь, Брэдли только пожал плечами.
1: «В ту сторону, в эту, какая разница?
0: Веди, тонто!»

0: Дедова пара миль оказалась очень длинной, к тому же, несмотря на то, что с воздуха пустыня казалась довольно плоской, идти почему-то все время приходилось в гору. Спекшийся грунт был крепким, как бетон, но их продвижению мешали острые осколки камней и полосы рыхлого песка, который проваливался под ногами и набивался в башмаки. Прошло почти 3 часа, прежде чем они достигли каменистой вершины, о которой говорил дед. Джесс был разочарован. Он воображал, что найдет настоящий оазис, такой, какой однажды видел в кино. Крошечный островок зелени среди раскаленного песка, озерцо с прохладной чистой водой, а на берегу растут пальмы и другие тропические деревья, желательно фруктовые. Для полноты картины неплохо, если бы здесь расположилось на ночлег небольшое племя дружелюбно настроенных арабов со своими палатками, верблюдами и полуобнаженными танцовщицами, чьи губы словно коралл, бедра как лира, а грудь... Нет, вряд ли Джесс всерьез мечтал о чем-то подобном, однако ему почему-то казалось, что в настоящем оазисе просто должно быть что-то, кроме всего того же треклятого песка и камней. Но ничего заслуживающего внимания он по-прежнему не видел. Что касалось Брэдли, то при виде открывшейся перед ними небольшой каменистой долины он даже присвистнул. «Как ты догадался?» «Я поражен, просто поражен!» Он стал спускаться по склону туда, где, казалось, не было ничего, кроме беспорядки наваленных камней и наметенных ветром песчаных холмиков. Лишь через несколько секунд Джесс заметил, что кое-какой порядок в их расположении все-таки имеется. Природа не знает прямых линий и правильных углов. Быть может, это занесенные песком развалины каких-то строений? «Какая нам польза от этого мертвого поселка?» – спросил он. «Все равно здесь давно никто не живет». «Это ты верно подметил, соколиный глаз», — насмешливо отозвался Брэдли. «Но есть одна единственная причина, по которой кому-то вообще пришло бы в голову селиться здесь». «Вода?» «Точно», — Брэдли кивнул. «Здесь должна быть вода. Вообще-то в этой части пустыни почти не бывает дождей, но почва под песком напитана водой, как губка. Именно поэтому здесь часто встречаются колодцы. Некоторые довольно старые». «Может быть, этот колодец давно высох», — предположил Джесс. Они с Брэдли понемногу углублялись в развалины, хотя сказать, где пролегала граница поселка, было затруднительно. «Не исключено. И все же необходимо проверить, потому что это наш единственный шанс». Брэдли обернулся через плечо и прищурился. «Не так ли, парень?» С этими словами он перешагнул через остатки стены. Невысокий вал, состоявший из занесенных песком каменных блоков. Скреплявший их раствор давно выветрился, да и сами кирпичи, обточенные песчаными бурями, приобрели округлую форму. Похоже, остальные развалины были не в лучшем состоянии. Джесс, во всяком случае, не заметил ничего, что бросалось бы в глаза, если не считать каким-то чудом сдержавшихся фрагментов каменной кладки. Большинство строений совершенно скрылось под песком и представляло собой просто валы и углубления. «Развалины, иначе не скажешь», — уныло подумал Джесс. Но Брэдли с каждым шагом все больше возбуждался. Пока они шли к центру древнего поселка по едва намеченным в песке улицам, он беспрестанно оглядывался по сторонам и чему-то улыбался. Неожиданно он остановился и наклонился почти к самой земле. «Вот сукин сын!» – едва слышно пробормотал Брэдли сквозь зубы и добавил чуть громче. «Взгляни-ка сюда, Найн Киллер». Приблизившись, Джесс увидел массивную каменную плиту, наполовину ушедшую в песок. Поначалу она показалась ему ничем не примечательной, но, присмотревшись повнимательнее, Джесс разобрал на ее плоской поверхности какие-то полустертые значки. «Ну и что?» – разочарованно спросил он. «Это египетское иероглифическое письмо», – объяснил Брэдли. «Боже мой, это был поселок египтян!» «Конечно, египтян, ведь мы все на территории Египта, белые ты задница», — подумал Джесс, но тут другая мысль пришла ему в голову. «Ты имеешь в виду тех древних египтян?» — переспросил он. «Ну, которые строили пирамиды и все такое». Брэдли самодовольно ухмыльнулся. «Вообще-то я сомневаюсь, что эти руины — ровесники пирамид, хотя такое не исключено». Он выпрямился во весь рост и еще раз внимательно оглядел развалины. «Да, похоже, поселок строили еще древние египтяне. Страшно сказать, сколько лет этим камням. Быть может, от 2 до 4 тысяч лет, а, возможно, значительно больше». «Вот это да!» – воскликнул Джесс, пораженный до глубины души. «А что они здесь делали? Я думал, Мне всегда казалось, что древние египтяне старались держаться поближе к Нилу.
1: Это действительно так. Однако на протяжении долгого времени египтяне активно торговали с ливийцами. Для этого через пустыню были проложены надежные караванные маршруты, и если в этом месте когда-то существовал достаточно многоводный колодец, было логично выстроить здесь что-то вроде форта, чтобы защищать воду от отрядов кочевников. Он слегка улыбнулся, сверкнув большими квадратными зубами. Наподобие форта «Апач». Я думаю, здесь был расквартирован отряд наемников-нубийцев под командой офицера-египтянина. Ну и сколько-то рабов, чтобы поддерживать в порядке колодцы, постройки и исполнять другую черную работу. Обычно в такие места отправляли рабов, захваченных на войне, и загоняли работой до смерти. Он снова снял бейсболку и вытер платком вспотевшую лысину. «Боюсь только, что мы сами скоро окочуримся и превратимся в мумии, если не найдем воду. Давай-ка повнимательнее осмотрим вон ту кучу».

0: Колодец располагался точно в геометрическом центре разрушенного поселка и представлял собой круглую дыру в земле диаметром футов 15 или около того. Он был настолько глубок, что Джесс не мог рассмотреть дна и сказать, есть там вода или нет. Поистине адская работа прокладывать такую глубокую шахту в песчанике при помощи одних лишь ручных инструментов, да еще на такой жаре, подумал он, пинком ноги сбрасывая в ствол шахты кусок камня. Через несколько секунд он был вознагражден глухим всплеском. «Отлично», — кивнул Брэдли. «Вода есть, остается ее достать. У меня в сумке лежит моток нейлоновой веревки и пластиковая бутылка, так что, по крайней мере, водой мы обеспечены». Джесс, внимательно рассматривавший песок у колодца, ответил не сразу. «Кто-то побывал здесь до нас», — промолвил он наконец. «И совсем недавно».
1: «Черт побери! Ты что, опять собираешься затеять свою дурацкую игру в индейского следопыта?» — выругался Брэдли и тут же воскликнул. «Смотри!»
0: Совсем рядом с колодцем валялся сигаретный окурок.
1: «Мне следовало подумать об этом раньше», — сказал Брэдли после непродолжительного молчания. «Местные кочевые племена и проводники караванов наверняка знают об этом колодце.
0: Что ж, в каком-то смысле для нас это даже неплохо, потому что если бы не они, колодец уже давно засыпал бы песком».
1: «Здесь действительно полно следов», — хладнокровно подтвердил Джесс. «А что, кочевые арабы часто надевают армейские ботинки?»
0: «Вообще-то они носят, что попало», — ответил Брэдли, но голос его прозвучал как-то не очень уверенно. «Впрочем, проверим». Не нужно быть опытным следопытом, чтобы идти по отпечаткам двух пар ног в армейских башмаках. Следы вели от колодца к окраине деревни и обратно. К тому же те, кто их оставил, явно были не самыми аккуратными людьми в мире и набросали вдоль тропы множество окурков и другого мусора.
2: «Они побывали здесь недавно», — сказал Брэдли. «Здесь дуют сильные ветра, и следы на песке не держатся долго. Ты прав, Нейнкиллер».
0: Он остановился с беспокойством, оглядываясь по сторонам. Путники были уже совсем недалеко от западной оконечности поселка, словно отгороженной от пустыни длинной каменистой грядой.
2: «Кто-то побывал здесь совсем недавно», — повторил он.
0: «Кто-то до сих пор здесь», — отозвался Джесс, успевший отойти на несколько ярдов в сторону.
2: На земле в густой тени рассыпающейся стены лежал человек, одетый в камуфляж, но без знаков различия. Его лицо было закрыто пестрым арабским платком. Незнакомец не шевелился, и Джесс был совершенно уверен, что он не двинется с места, даже если у него над ухом выстрелит из пушки.
1: «Господи Иисусе!» – выдохнул Брэдли.
0: Зрелище действительно было не из приятных. В сухом воздухе пустыни разложение не должно было зайти далеко, однако правая нога мертвеца почернела и распухла поистине до чудовищных размеров. Камуфлированные брюки были разрезаны чуть не до бедра, и нога под коленом была туго стянута чем-то вроде шнурка от ботинок. Но, как видно, эта мера нисколько не помогла покойному.
1: «Его укусила змея», — уверенно заключил Брэдли. «Скорее всего, это была песчаная гадюка или даже кобра».
2: «Здесь еще следы», — сообщил Джесс. «С ним был как минимум один человек, который почему-то не захотел остаться».
0: Следы вели вверх по склону гряды. Примерно на середине подъема они обрывались, зато рядом виднелись четкие отпечатки автомобильного протектора. «Должно быть джип», — подумал Джесс. «А может быть, лендровер». След переваливал через гряду и терялся в пустыне. Должно быть, водитель изрядно нервничал, так как, трогаясь с места, автомобиль выбросил из-под колес изрядное количество гравия.
1: «И не мудрено», — подумал Джесс.
0: Он остался в этом пустынном месте один на один с трупом и ядовитой змеей. Тут кто хочешь дрейфит. Большая камуфляжная сеть, как будто брошенная в попыхах рядом со следами покрышек, наводила на любопытные размышления. Джесс как раз собирался сделать по этому поводу несколько замечаний, как вдруг заметил, что Брэдли рядом нет. Пройдя чуть дальше по гребню, он остановился там и теперь рассматривал что-то скрытое большой грудой не то камней, не то раскрошившихся от времени кирпичей.
1: «Ну-ка, посмотри, что я нашел», — позвал он.
0: Когда Джесс подошел, то увидел еще одну дыру в земле, формы и пропорциями напоминавшую обычную входную дверь. Прямоугольная шахта с почти идеально гладкими стенами уходила под землю под углом примерно градусов 40-45. «Что это такой рудник?» — задумался Джесс.
2: Потом он вспомнил, что находится в Египте. Ему на память пришел фильм о фараонах, который он видел много лет назад.
1: «Это гробница?» – спросил Джесс. «Наподобие тех, куда египтяне складывали свои мумии».
2: «Может быть». Брэдли лихорадочно рылся в своей сумке. Лицо его так и пылало от волнения.
1: «Это может оказаться даже...»
2: «Так, вот и он». Он извлек из сумки мощный фонарь.
1: «Ну, парень, смотри под ноги», — сказал Брэдли, первым вступая в дыру. «Если, конечно, не хочешь, чтобы тебя тоже укусила какая-нибудь ядовитая тварь».
2: Он был почему-то абсолютно уверен, что Джесс последует за ним. Неясно, на чем основывалась его уверенность, ведь ни один уважающий себя индеец никогда не полезет в чужую могилу. И все же, сам не зная почему, Джесс перебрался через каменный завал и вслед за Брэдли вступил в темную шахту. Брэдли преодолел несколько ступеней и остановился, водя фонариком из стороны в сторону. Белый луч света выхватил из темноты гладкие стены, сплошь покрытые цветной росписью. За много веков фрески поблекли и начали осыпаться, и все же на них можно было без особого труда различить людей, которые гребли на барках с высокими носами и кормой, играли на музыкальных инструментах и занимались еще какими-то не совсем понятными Джессу делами. Больше всего, однако, ему понравились изображения ногих танцовщиц, выполненные в довольно реалистической манере. Неизвестный художник не забыл изобразить даже темные треугольнички. Отделяли одну сценку от другой затейливые иероглифические надписи. Были на стенах и изображения животных. Котов, бабуинов, крокодилов, гиппопотамов, змей, каких-то странных существ с телом человека и головой птицы или животного.
1: «А кто это такие?» – спросил Джесс, указывая пальцем на одно такое существо.
2: «Духи?»
1: «Боги», – ответил Брэдли.
2: «Их называли Нетеру. Например, вот этот с головой шакала – Анубис, покровитель умерших».
1: «А у этого, кажется, эрекция».
2: «Совершенно верно. В древности эти фаллические изображения не были редкостью». С этими словами Брэдли двинулся по ступеням дальше, продолжая освещать фонарем путь.
1: «Рассмотрим фрески позднее», – бросил он на ходу. «Сначала нужно выяснить, что находится внизу».
2: Между тем спуск закончился, и Джесс с Брэдли оказались в узком горизонтальном штреке. Его стены также были покрыты рисунками и иероглифами, однако Брэдли не обратил на них внимания.
1: «Ах!» – вырвалось у него, когда коридор неожиданно расширился, приведя в какую-то пещеру. «Боже мой!»
2: Торопясь, Брэдли сделал еще несколько шагов и заглянул через плечо спутника. Его взгляду открылась высеченная в песчанике пещера с низким потолком размером не больше номера в дешевом мотеле. И здесь стены и потолок покрывала искусная роспись, однако луч фонаря Брэдли был направлен на сложенные у дальней стены деревянные ящики. Брэдли быстро пересек комнату и взялся за верхний ящик. Тяжелая крышка с глухим стуком упала на пол.
1: «Вот дерьмо!» – выругался Брэдли, направив луч света на содержимое ящика.
2: Потом он сунул руку внутрь и извлек какой-то продолговатый предмет, в котором Джесс без труда узнал знаменитый АК-47. Поистине, каждый, в кого когда-либо стреляли из автомата Калашникова, был на всю жизнь обеспечен незабываемыми впечатлениями. Прислонив автомат к стене, Брэдли вскрыл другой ящик. В нем оказались ручные гранаты.
1: «Ах, сволочи!» – произнес он почти шепотом.
2: В углу обнаружился еще один коридор. Не переставая вполголоса браниться, Брэдли направился туда, и Джесс, не желая оставаться в темноте один, поспешил за ним. Этот коридор оказался совсем коротким. Он привел их в другую пещеру примерно такого же размера. Здесь было еще больше ящиков и коробок. Штабель доставал до самого потолка. На некоторых большими красными буквами было написано на арабском и английском: «Взрывчатка, обращаться с осторожностью». В углу стояло десятка-полтора пластмассовых канистр с бензином, так что вовсе не удивительно, что хозяева склада предпочитали курить на свежем воздухе.
1: «Но кому все это принадлежит?» – задумался Джесс.
2: «И для кого предназначено?» Брэдли тем временем вскрыл одну из картонных коробок.
1: «Отлично!» – сказал он мрачно, вытаскивая из коробки небольшой прямоугольный пакет. «Полевой питательный рацион американской армии. Высококалорийная пища, готовая к употреблению. Старый добрый ППР. Должно быть, это самое смертоносное оружие из всего, что мы здесь нашли. Интересно, где они его взяли?»
2: Выпрямившись, он снова осветил комнату. Фрески здесь оказались еще занимательнее, а на стенах были нарисованы ряды фальшивых колонн с арками – «Сволочи», — снова сказал Брэдли. «Этот подземный храм — бесценное сокровище культуры. Они использовали его в качестве склада оружия и взрывчатки».
1: «Кто?» — спросил Джесс.
2: «Арабские террористы», — коротко ответил Брэдли.
1: «Интересно, что они сделали с мумиями?» — поинтересовался Джесс, которому вспомнились истории о проклятиях древних богов, а также безмолвный и почерневший террорист, который лежал наверху под палящим солнцем.
2: «Думаю, их вынесли отсюда вместе с остальными ценностями несколько сот лет назад. В этой стране разграбление могил является самым древним национальным обычаем».
1: Брэдли негодующе фыркнул и бросил Джессу пакет с полевым рационом. «Держи!»
2: Он достал из ящика еще один пакет.
1: «Лучше перекусить сейчас, потому что нам предстоит похоронить того парня. Мне кажется, что эта процедура вряд ли способна улучшить аппетит».

0: В эфире «Модель для сборки». Уильям Сандерс. «Jazz in Eteru». Они зарыли мертвеца в неглубокой могиле, которую выкопали при помощи двух заступов, найденных в первом зале гробницы, а сверху навалили груду камней. «Покойся с миром, грязный сукин сын», – произнес Брэдли, выпрямляясь и вытирая пот со лба. Солнце начинало клониться к закату, но жара, казалось, еще больше усилилась. «Давай убираться отсюда», – добавил он. «Пошли в гробницу, там хоть попрохладнее». Оказавшись в первой пещере, Брэдли швырнул лопату в угол и сел на один из ящиков. Сняв бейсболку, он достал пластиковую бутылку с колодезной водой и вылил ее содержимое себе на голову. «Извини», — сказал он, — «иначе бы я окочурился. Сейчас схожу и принесу еще воды».
1: «Можешь не трудиться», — ответил Джесс, который рылся в куче самых разных вещей, беспорядки сложенных у передней стены. «Я нашел канистру с водой. Она почти полна, кстати. Можешь выключить свой фонарь и поберечь батареи». И он включил большой аккумуляторный фонарь, который лежал рядом с канистрой.
0: «Похоже, эти сукины дети неплохо устроились», – проворчал Брэдли. «Послушай, пилот, я почти готов рассказать тебе правду, хотя это и будет с моей стороны серьезным нарушением. Но другого выхода нет. Ситуация сложилась крайне опасной, и мне придется посвятить тебя в суть дела, поскольку ты все равно увяз по уши. В любом случае, отсидеться в сторонке не удастся».
1: Он откинулся назад и прислонился спиной к стене. Над его головой Джесс расследил фреску, изображавшую воина, который, стоя в колеснице, запряженной четверкой коней, натягивал тетиву огромного лука.
0: «Тебе что-нибудь говорит имя Нолан?»
1: «Это не тот ренегат-американец, который работает на Ливийце. Кажется, он готовил для Каддафи кое-какие диверсионные операции». Джесс опустился на пол у входа в пещеру.
0: «Вообще-то до меня доходили кое-какие слухи. Ребята говорили, что Нолан вербует пилотов».
1: «Совершенно верно. И благодаря его усилиям на Каддафи теперь работает довольно много американцев», – ответил Брэдли. «В основном это действительно летчики-юнцы, которые ищут приключений на свою задницу. Но сам Нолан не просто солдат удачи, он предатель, перебежчик, который доставил нам немало неприятностей. В этой части света трудно удивить кого-то терроризмом, диверсиями и убийствами. У арабов это национальный спорт, но Нолану удалось переплюнуть их всех. Насколько мне известно, полковник Каддафи очень высоко ценит его услуги».
0: До Джесса неожиданно дошло. «Так вот в чем дело», — воскликнул он. «Тебе нужен Нолан. Ты охотился за ним, а не за древними египетскими памятниками».
1: «Я должен провести предварительную разведку», — признался Брэдли. «Нам стало известно, что в этом районе что-то происходит, но никто не знает, что. Ты, конечно, должен был просто доставить меня сюда, но теперь...»
0: «Рад это слышать», — сухо сказал Джесс. «Интересно, почему вы не поручили это дело египтянам? Пусть бы они...»
1: Он внезапно замолчал, так как до него дошла еще одна вещь.
0: «Я вспомнил. Ведь Нолан – бывший офицер ЦРУ, который перебежал к Каддафи, верно? И теперь вы хотите без шума убрать его?»
1: «Да, осложнения на международном уровне нам ни к чему», – спокойно согласился Брэдли. «Впрочем, тебя это не касается. Ты должен знать только то, что имеет прямое отношение к нашей нынешней ситуации». Он достал из открытого ящика еще один автомат Калашникова.
0: «Рано или поздно, — сказал Брэдли, — здесь появится кто-нибудь из людей Нолана, либо он сам. Последним я очень сомневаюсь, но вовсе исключать такую возможность не следует. Если нам повезет, и если мы все сделаем правильно, у нас будет шанс сапать Нолана и исчезнуть».
1: Он взвесил в руке автомат. «Знаешь, как обращаться с этой штукой?»
0: «Черт побери, — ответил Джесс, — я пилот, а не солдат. Это твоя охота, Брэдли. В конце концов, это ты работаешь на ЦРУ, а не я». «Вот как!» Брэдли прищурился. «А кто, как ты думаешь, контролирует ближневосточную службу авиаперевозок и фрахта?»
1: Он немного помолчал, давая Джессу переварить эту информацию, и добавил.
0: «Ты ведь летчик?»
1: «Отлично. А я археолог». Он оглядел подземную залу.
0: «Нет, серьезно.
1: Я учился в Пенсильванском университете и проходил практику в Вади-Гарби.

часто, чтобы обижаться. Брэдли поднялся и, подойдя к Джессу, протянул ему автомат. «Возьми. Для нас это единственный способ выбраться отсюда живыми. Или мертвыми».

0: Брэдли настоял на том, что они должны постоянно наблюдать за пустыней, сменяя друг друга. Место для наблюдательного пункта он выбрал на вершине каменистой гряды в крошечной тени, которую давала скала, имевшая форму кулака. «Нельзя допустить, чтобы мы оба были внизу в гробнице, когда появятся эти парни», — объяснил он Джессу. Когда солнце, наконец, село за горизонт, напоследок окрасив небо и пустыню в кричащие яркие краски тропического заката, Джесс предложил отменить ночные дежурства, но Брэдли остался непреклонен. «Не забывай, с кем имеешь дело», — сказал он. «Они террористы и предпочитают передвигаться под покровом темноты». Брэдли нажал на часах кнопку, включающую подсветку циферблата. «Я пойду вниз и немного вздремну», — добавил он. «Ты будешь дежурить до полуночи, потом я тебя сменю». «Устраивает». Джесс не стал спорить. Во-первых, он и так никогда не ложился спать раньше полуночи, а во-вторых, ему хотелось отдохнуть от Брэдли, от треклятой гробницы, поскольку он и она начинали действовать ему на нервы. Оставшись один, он повесил автомат на плечо и стал не спеша подниматься к похожей на кулак скале. Теперь, когда село солнце и задул легкий ветерок, в пустыне было не так уж и скверно. Угольно-черное небо украшали крупные белые звезды, а над горизонтом повис толстый рог месяца. В его серебристом свете песчаные барханы и скалы казались почти красивыми.
1: «Сия, Чуч!» — сухо сказал голос деда у него в ухе, и Джесс мысленно застонал.
2: «Сия, иду, да!» — отозвался он. «Ну что теперь?»
0: Дед хрипло рассмеялся.
2: «Не волнуйся, Чуч. На этот раз никаких предупреждений. Только обернись и держи руки подальше от этого ружья».
0: Джесс медленно повернулся и оказался лицом к лицу с мистером Койотом из мультяшек. Во всяком случае, именно так он подумал в первые секунды, глядя на узкую вытянутую мордочку, крупные торчащие уши и крохотные блестящие глазки, спрятавшиеся в складках меха. Но на этом сходство с Койотом заканчивалось. Тело незнакомца было человеческим.
1: «Ох!» – выдохнул Джесс.
2: «Познакомься с Анпу», – сказал дед. «А это мой внук Джесс».
0: «Привет», – сказал Койот. «Ну вот, началось», – вяло подумал Джесс. «Должно быть, я слишком долго находился на солнце».
2: «Черт бы побрал этого Брэдли! Говорящие койоты! Стоп! Откуда в Египте койоты?»
0: «Должно быть, это шакал, хотя, надо признать, он здорово смахивает на койота». Первоначальный шок прошел, и Джесс вспомнил.
2: «Анубис! Ты Анубис!»
0: «Анпу!» Собакоголовый бог слегка дернул ухом.
2: «Древние греки переврали мое имя». «Анпу хочет представить тебя своим друзьям», — подсказал дед.
0: «Да», — кивнул Анпу. «Сюда, пожалуйста». Он прошел мимо потрясенного Джесса и, не оглядываясь, стал подниматься по склону. Дед сказал:
2: «Не стой, как пень, Чуч, иди за ним».
1: «Прям не знаю, Эдуда», — с сомнением сказал Джесс, делая несколько шагов.
2: «Все это слишком странно. Кстати, где вы познакомились с этим типом?» «В этих краях Анпу славят покровителем мертвых. А я мертв, если ты, конечно, не забыл», — едко закончил дед.
0: Анпу тем временем остановился на вершине, похожей на кулак скалы.
2: «Здесь», — сказал он, указывая пальцем себе под ноги.
0: Но Джесс не видел ничего, кроме узкой трещины в камне, которая в лунном свете казалась черной. Днем он проходил здесь не меньше 10 раз и, конечно, видел эту расщелину. В ней не было ничего необычного. «Что здесь?» — спросил он с легким раздражением в голосе. Вместо ответа Анпу шагнул вперед и исчез. Потом из расщелины снова показалась его голова.
2: «Будь осторожен, спуск довольно крутой», — предупредил бог и исчез снова.
0: Недоверчиво качая головой, Джесс наклонился и принялся ощупывать края трещины. Она была достаточно большой, чтобы он мог протиснуться в нее. Дальше начинался такой же ширины лаз, который почти вертикально уходил в толщу породы. Подземный ход, если это был

0: Подземный ход был так хорошо замаскирован, что даже зная о его существовании, Джесс по-прежнему не видел ничего, кроме неглубокой трещины в камне. «Все в порядке, Чуч», — подбодрил дед. «Давай, лезь».
1: Джесс сел на край трещины и спустил в нее ноги. Почти сразу он нащупал вырубленные в скале шахты углубления для ног, которые, впрочем, показались ему недостаточно глубокими, но делать нечего, и, скрипя от напряжения зубами, Джесс начал спускаться в чернильную мглу колодца.
0: Как знать, насколько глубока шахта? Абсолютный мрак и трудность спуска делали ее поистине бездонной.
1: Вокруг был сплошной камень, который, казалось, давил на него со всех сторон. Джесс жадно хватал ртом затхлый воздух. Он готов был вернуться, и останавливало его только то, что подниматься было куда труднее, чем спускаться.
0: Неожиданно стена шахты ушла куда-то вбок, и Джесс почувствовал под собой пустоту. Пытаясь нащупать ногой очередную ступеньку, он сорвался и со сдавленным криком полетел вниз. Не имея возможности правильно оценить глубину шахты, Джесс не сумел сгруппироваться. Сильно ударившись ногами о каменное дно колодца, он не удержал равновесие и с размаху сел назад. И открыл глаза.
1: Когда он успел зажмуриться, Джесс не знал. Он сразу понял, что находится в другой древней гробнице или, может быть, в одной из потайных комнат первой. Как бы там ни было, стены и потолок этой искусственной пещеры были украшены такими же фресками, какие он уже видел. Разница заключалась лишь в том, что в гробнице, где они побывали вместе с Брэдли, было темно. Здесь же горел неяркий, слегка желтоватый свет, хотя ни свечей, ни факелов Джесс не заметил.
0: «Ну, как ты, парень?» – с тревогой спросил Анпу, наклоняясь над ним и протягивая руку.
1: «Извини, что не предупредил». Джесс крепко взял Анпу за руку и с усилием поднялся. В следующую секунду в пещере появилась рослая и удивительно красивая женщина в развивающемся белом платье. Подбежав к нему, она оттолкнула Анпу в сторону и крепко обняла Джесса за шею.
0: «Ах, бедняжка!» – воскликнула она, прижимая его голову к своей груди. Грудь у нее была потрясающая. Ничего подобного Джесс никогда не видел. «Ты ушибся? Можешь хоть прилечь?»
1: «Это Хатхор», — сказал Анпу. Его голос звучал приглушенно, поскольку уши Джесса словно в подушке тонули в пышном бюсте женщины.
0: «Богиня любви и материнства», — подсказал голос деда. «Ну-ка, выбирайся, Чуч, поприветствуй остальных. Бабы подождут».
1: Джесс пробормотал что-то успокаивающее, и Хатхор неохотно выпустил его. Когда она отпустила Джесса и отошла в сторону, он заметил на ее голове рога. Это были не крошечные декоративные рожки, какие бывают у дьявола в детских книжках, а довольно длинные, слегка изогнутые рога, похожие на бычьи. Рога были белыми, как слоновая кость, и на концах их блестели маленькие золотые шарики.
2: «Скверная штука, этот входной тоннель», — произнес чей-то глубокий баритон. «Нам он тоже не нравится, но главное, шахта запечатана, и к тому же засыпана песком».
1: Говоривший тоже оказался человеком лишь наполовину. Низкорослое худое человеческое тело венчала голова бабуина. Несмотря на это, он чем-то напомнил Джессу его школьного учителя математики.
2: «Меня зовут Тот», — сказал обезьяноголовый.
0: «Бог мудрости и знаний», — уточнил дед в левом ухе Джесса.
1: «А это», — сказал Анпу, указывая рукой на четвертое божество, — «Себек».
2: Поглядев в ту сторону, Джесс невольно подумал, что без знакомства с этим парнем он вполне мог бы и обойтись.
1: От плечи ниже Себек выглядел человеком, и сложен он был как профессиональный борец, но на крепкой жилистой шее Себека сидела голова крупного крокодила, который, к тому же, постоянно ухмылялся. Длинные узкие челюсти слегка приоткрылись, обнажив ряды острых белых зубов, и голос, похожий на скрежет ржавого железа, сказал «Салют!».
0: «Признаться, я так и не понял, чем он занимается», — сказал дед. «И мне что-то не очень хочется это выяснять».
2: «Мне очень жаль», — снова вступил Анпу, «но мы не можем предложить тебе ни напитков, ни закусок. Мы, видишь ли, не ожидали, что все так сложится, и не были готовы к приему гостей».
0: «А где вы выучили английский?» — поинтересовался Джесс.
2: «Нас научил твой дедушка», — объяснил тот. «Это было как раз сегодня после полудня».
1: «Так быстро?» – поразился дед. Он никогда не верил в ускоренные методы обучения.
2: «Разумеется, это было быстро», – с достоинством ответил тот. «Процесс мозгового сканирования довольно прост и почти не занимает времени. Я хочу сказать, мы действительно боги».
0: «Так и было», – вполголоса подтвердил дед. «Правда, сначала я хотел научить их языку чероки, но они так и не врубились, зачем им это нужно».
1: Наступила пауза, и Джесс воспользовался ею, чтобы еще раз оглядеться. Комната или пещера, в которую он попал, была немного просторнее и красивее, чем те, которые арабские террористы использовали в качестве склада оружия. Потолок здесь был сводчатым, а фрески на стенах представляли собой раскрашенные барельефы. «Неплохой зальчик», — вежливо сказал Джесс. «Только я не вижу мумий. Похоже, эту гробницу тоже кто-то обчистил». «Вообще-то», — сказал тот, — «этой гробницей никто так и не воспользовался». Она была выстроена для командира местного гарнизона, благородного Неферхотепа, который...
3: «Он сел в лужу в Фивах, и фараон сослал его в эту дыру», — хрипло прокаркал Себек.
1: «Который погиб в столкновении с ливийскими кочевниками», — продолжил тот, сукоризный, глянув на Себека. «Его тело так и не нашли, а вскоре этот форпост был оставлен».
4: «И что вы, боги, здесь делаете?» — спросил Джесс, стараясь не смотреть на Хатхор. Ее белое платье было очень тонким и совершенно прозрачным, а нижнее белье богиня не носила. Впрочем, остальные трое тоже не обременяли себя одеждой. На них красовались лишь коротенькие полосатые юбочки и множество разнообразной бижутерии.
5: «Строго говоря, мы здесь по недоразумению», — сказал Анпу. «Хотя, видишь ли, мертвец, которого вы похоронили сегодня, был прямым, хотя и весьма отдаленным потомком фараона Рамзеса Великого. Вряд ли, однако, он об этом догадывался».
1: «Смерть человека, в жилах которого течет царственная кровь, да еще вблизи неиспользованной гробницы, каким-то образом привела к ошибке в книге мертвых», — начал объяснять тот.
3: «Осирис начинает наступать на собственный член», — проворчал Себек. «Зеленая морда теряет хватку».
1: «Даже Осирис», — возразил Анпу, — «едва ли мог предвидеть подобное совпадение». «Не знаю, не знаю», — задумчиво сказал тот. «Возможно, совпадение не такое уж невероятное, как может показаться». С этими словами он достал откуда-то плоскую деревянную коробочку, гладко отполированную и обшитую по краям золотом. Размером она была с небольшой атташе-кейс. Усевшись, скрестив ноги на пол, он щелкнул украшенной бриллиантами застежкой, и коробка открылась. Ее дно, покоившееся на коленях бога, представляло собой сплошную панель черного дерева с рядами кнопок из слоновой кости, на каждой из которых был вырезан какой-то символ. Во внутреннюю часть крышки был вделан плоский темный камень прямоугольной формы. Когда тот принялся нажимать на кнопки, камень осветился изнутри бледным зеленым светом, и на нем, как на экране, появился ряд иероглифов.
2: «Так, поглядим», — пробормотал тот. «Рамзес II жил 3200 лет назад. У него было больше сотни законнорожденных детей от разных жен. Учитывая средний уровень рождаемости...»
1: «Как бы там ни было», — вздохнула Хатхор, — «нам приказано явиться сюда, и вот мы здесь». Она наградила Джесса улыбкой, способной воспламенить сфинкса. Что ж, могло быть и хуже.
2: «Принимая средневзвешенный коэффициент смены поколений в столетие как 3,5, продолжал бормотать тот.
1: Пальцы его бегали по костяным клавишам, и на каменном экране возникали новые и новые символы и знаки.
4: «Но если произошла ошибка, почему вы до сих пор здесь?» — поинтересовался Джесс.
2: «И вводя поправку на возможные бесплодие и детскую смертность», Анпу пожал плечами.
4: «Идем, я тебе покажу».
1: С этими словами он направился к арке в глубине пещеры. Джесс тоже пожал плечами и последовал за Анпу. За ним по пятам шествовали Хатхор и Себек. Уже на пороге комнаты Джесс услышал, как тот, пристально глядевший на экран, почесал свои обезьяньи бакенбарды и пробормотал:
4: «Нет, не может быть. Наверное, я где-то ошибся».

0: В глубине этой гробницы, рассказывал Анпу, шагая по длинному коридору, находится устройство, которое вы, люди, назвали бы порталом. В каждой египетской пирамиде на каждом древнем кладбище есть по меньшей мере одно такое устройство. Он неожиданно остановился и обернулся к Джессу. Боюсь, я не сумею объяснить, как оно устроено. Вкратце говоря, это помогает нам переходить из вашего мира в наш и обратно, и так далее. Смертные не могут даже увидеть портал, не говоря уже о том, как войти в него. «Пока они живы», — уточнила Хатхор. «Когда человек умирает, мы приходим и забираем его на суд Осириса». «Но этого не случалось уже довольно давно», — добавил Анпу. «Прошло уже больше 2000 ваших лет с тех пор, как последний человек был предан земле с соблюдением всех необходимых ритуалов. И когда мы по приказу Осириса прибыли сюда, то были глубоко разочарованы, узнав, что это ложная тревога. А мы так надеялись, что люди начинают возвращаться к древним обычаям». Он повернулся и пошел по коридору дальше, но, сделав несколько шагов, вновь остановился. «Здесь», — сказал Анпу. «Теперь ты видишь?» Огромная каменная глыба, обрушившись с потолка, полностью загородила проход. Размером она была с большегрузный трейлер, не меньше. «Это случилось почти сразу после нашего прибытия», — сказал Анпу. «Очевидно, когда тот, второй человек, отъехал в механической колеснице, произошло сотрясение почвы, которое вызвало обвал. Вероятно, в породе уже давно образовалась трещина и доставала только последнего толчка. И теперь вы не можете вернуться в ваше... условно, туда, откуда вы явились». Анпу печально покачал головой. «Ближайшие действующие порталы находятся слишком далеко, в долине Нила. Боюсь, подобное путешествие нам не по плечу». Посмотрел на каменную плиту, и его острые уши печально поникли. «Конечно, мы можем попытаться, но...»
1: «Никогда!» — решительно вмешалась Хатхор. «Это ужасное солнце, эти кошмарные ветра! Они сожгут, высушат мою чудесную кожу! Я не хочу, чтобы она стала похожа на папирус! Нет, никогда, ни за что!»
0: Джесс снова посмотрел вперед и заметил на полу какое-то крайне сложное и в высшей степени нефункциональное устройство, или, вернее, беспорядочную кучу веревок и рычагов. Веревки были сделаны из связанных друг с другом автоматных ремней, а рычагами служили два пулеметных ствола. «Это что?» – спросил он.
2: «Анпу изобрел», – проворчал Себек. «Он называет эту штуку Экхма. Она не работает».
0: «Как говорится, попытка не пытка», — откликнулся Анпу и в сердцах пнул веревки ногой. «Не можешь ли ты помочь нам?» — спросил он у Джесса. «Твой дед сказал, что ты кое-что смыслишь в механике». Джесс внимательно осмотрел устройство и покачал головой.
3: «Честно говоря, обещать не могу».
0: «Это не по моей части», — сказал он и осекся, почувствовав на себе молящий взгляд Хатхор.
3: «Но я попытаюсь», — добавил он. «Мне необходимо подумать. Как говорится, с любой проблемой надо переспать ночь».
0: Повернувшись, они пошли обратно. Когда они вернулись в залу, тот оторвался от своего магического кристалла и сказал: «Вот, я все посчитал. Никакой ошибки нет, можете проверить». Он жестом указал на мерцающую поверхность камня и вздохнул. «С цифрами не поспоришь, они говорят сами за себя. Они утверждают, что каждый житель Земли является прямым потомком фараона Рамзеса Великого».

0: подходит для сборки рассказ Уильяма Сандерса «Джесс и Неперу». Окончание. В полночь Джесс отправился в первую гробницу, чтобы разбудить Брэдли. Анпу вызвался проводить его, как подозревал Джесс, просто для того, чтобы пообщаться. У подножия холма они встретили Брэдли, который с автоматом на ремне брел им навстречу. «Эй, парень, иди поспи», — приветливо сказал Брэдли. «На рассвете я тебя разбужу». И он преспокойно двинулся дальше. Анпу негромко усмехнулся. «Твой друг не заметил меня и не увидит, если я не захочу». «Он мне не друг», — возразил Джесс с горячностью, которой сам не ожидал, и Анпу, уже начавший спускаться в шахту первой гробницы, бросил на него любопытный взгляд. «У меня не было времени заглянуть в другие гробницы», — промолвил он, когда Джесс включал фонарь. «Это, мне кажется, неплохо сохранилось». «В другие гробницы?» — переспросил Джесс и прислонил автомат к стене у дверей первой пещеры. «О, да», — подтвердил Анпу. «Их здесь довольно много, но все они надежно спрятаны под песком. Найти их, если не знать, где искать, практически невозможно». Он слегка прищурился, разглядывая иероглифы на стене, и Джесс сказал: «Кстати, а что здесь написано?» Бог задумчиво наклонил голову на бок. «В вольном переводе», — заявил он после небольшой паузы, — «это звучит примерно так. Давным-давно жила девица Нера, чьи груди были разного размера. Одна была крошка, не больше горошка, но другая, кричите ура, была как большая гора». Джесс хмыкнул. «Ну ладно, можешь проваливать». «Да, пойду, пожалуй», — согласился Анпу. «Спокойной ночи, Джесс». Когда он ушел, Джесс огляделся и, взяв в руку фонарь, перебрался в дальнюю пещеру, которая оказалась прохладнее и чище, поэтому он решил обосноваться здесь. Взяв из штабеля в углу серое армейское одеяло, Джесс расстелил его на полу, а второе, свернутое в несколько раз, положил под голову вместо подушки. Выключая фонарь, он мельком подумал о том, сумеет ли заснуть в этом странном месте, однако усталость взяла свое. Джесс уснул почти мгновенно и спал без всяких сновидений. Сколько он проспал, Джесс понятия не имел. Лишь впоследствии ему стало ясно, что его отдых вряд ли длился больше 1,5-2 часов. Разбудило его ощущение, что в пещере он не один. Чьи-то невидимые руки торопливо срывали с него одежду. «Эй!» — хрипло воскликнул он, боясь подступающей паникой, нашарил в темноте фонарь и включил свет. Хатхор, присев на корточки, яростно сражалась с пряжкой его поясного ремня. «Помоги же!» — жарко шепнула богиня. «Я не разбираюсь в этих ваших штучках!» Джесс заморгал и затряс головой. «Послушайте, это как-то...» «Не робей, чуч!» — сказал голос в его левом ухе. «Она не собирается похищать твою душу или что-нибудь в этом роде. Можешь поверить мне на слово, с тех пор, как она в последний раз переспала с мужиком, прошла чертова уйма времени!» А Хатхор уже снимала с него ботинки. Джесс быстро сел и, стянув через голову влажную от пота майку, расстегнул пряжку. Голос деда сказал: «Пожалуй, я лучше оставлю вас одних». Когда Джесс избавился от плавок, жалея про себя, что не надел пару поновее, Хатхор встала над ним во весь рост и одним движением расстегнула застежку у себя на плече. Тонкое платье упало к ее ногам. Богиня осталась нагишом, если, конечно, не считать широких золотых браслетов на запястьях. «Я покажу тебе настоящую любовь», — пообещала она. «Со мной ты окунешься в океан божественного наслаждения». «Ну что ж», — подумал Джесс, — «была не была». В конце концов, он всегда предпочитал страстных женщин с большой грудью. Во второй раз Джесс проснулся от того, что ему снился Вьетнам. Словно наяву, он слышал треск автоматных очередей, рокот вертолетных турбин и свист лопастей, рассекающих дымный воздух. Джесс вскочил с постели, обливаясь холодным потом. В пещере было по-прежнему темно, но его наручные часы показывали без малого 8 утра. Торопясь, он начал одеваться и лишь на мгновение замешкался, нащупав на запястье массивный золотой браслет Хатхор. Очевидно, она надела его Джессу на руку, пока он спал. Воспоминания о прошедшей ночи нахлынули на него, и несколько секунд Джесс стоял неподвижно и глупо улыбался самому себе. Потом он вновь услышал это слабый, но отчетливый треск, похожий на звук, который производит попкорн в микроволновке. Это заставило Джесса очнуться. Не потрудившись надеть носки, он сунул ноги в ботинки и бросился в первую пещеру. Он уже видел у стены свой автомат, когда в темной арке входа появился какой-то человек. В слабом свете, который проникал в комнату через входной коридор, человек казался просто темной тенью, но Джесс сразу понял, что это не Брэдли. Потом он рассмотрел тусклый блеск автомата. Ни секунды не раздумывая, Джесс поднял руки как можно выше. «Не стреляйте!» – завопил он, жалея, что не удосужился выучить эту фразу по-арабски. «У меня нет оружия, видите? Салам алейкум, Саиб!» – добавил он в отчаянии. «Мой нет, Янки! Друг, понимай!» Ствол автомата слегка приподнялся и уставился прямо на него. Джесс почувствовал, как внутри все похолодело. Но незнакомец, видимо, понял суть сказанного, а может быть, просто решил, что стрелять на оружейном складе будет нелепо. Он произнес несколько гортанных фраз на языке, похожем на арабский, потом громко крикнул. «Нулан! Нулан!» Сверху донесся ответный крик. «Ялла!» – отозвался незнакомец, ткнув автомата в сторону Джесса.
1: «Окей, выходи! Быстро!»
0: И начал пятиться назад, продолжая удерживать Джесса на мушке. Джесс послушно следовал за ним, держа руки над головой, подавляя сильнейшие позывы помочиться прямо в штаны. На выходе солнечный свет, бивший в створ шахты, ослепил его, и Джесс споткнулся. Но конвоир, к счастью, не выстрелил, только наградил его отборной восточной руганью. Когда они, наконец, оказались на поверхности, араб скомандовал «Стоп!». Джесс послушно остановился, часто моргая на ярком свету и пытаясь сфокусировать взгляд на трех фигурах, появившихся перед ним. Это было нелегко, поскольку солнце било им в спины, однако ему показалось, что один силуэт был значительно крупнее двух других.
2: «А это что еще за обезьяна?» – раздался у него в ушах гулкий голос. «Говоришь по-английски, парень?»
0: Джесс испытал сильное желание ответить на чероки, но решил, что это не принесет ему никакой пользы. В лучшем случае его расстреляют, как индейского лазутчика. «Конечно», – кивнул он. Теперь он мог рассмотреть своих врагов. Араб, застигший его врасплох в гробнице, стоял в футах в четырех от него. Темнокожий, худой, низкорослый ублюдок, одетый в желто-коричневый камуфляж, как и вчерашний труп. Узкое лицо, состоявшее главным образом из носа и плохих зубов, злобно смотрело на Джесса из-под грязного платка. Слева оказался второй араб, который мог быть близнецом первого. Оба держали в руках автоматы, направленные Джессу прямо в живот. Все это Джесс рассмотрел в течение нескольких секунд, потом его вниманием полностью завладел третий человек, тот, который только что заговорил с ним. Он был одет в такой же безликий камуфляж, но если он назывался арабом, тогда Джесс был принцессой, грезой. Рослый, даже выше, чем Джесс, широкоплечий, белозубый, с мясистым красным лицом, он небрежно держал в руке автоматическую винтовку. «Нолан!» – вырвалось у Джесса.
2: «Разве мы знакомы?» – Нолан пронзил Джесса взглядом светло-голубых глаз.
0: «Кто ж не знает Нолана?» – ответил Джесс, решив, что немного лести не помешает в любом случае. «Думаю, все пилоты в этих краях слышали о вас».
2: «Пилоты?»
0: Ага. Нолан кивнул.
2: «Так это твой Хьюз валяется там за гребнем. Как ты умудрился его разбить?»
0: Прежде чем Джесс успел ответить, из-за гряды появился четвертый. Оскальзываясь на камнях, он заторопился вниз.
2: «Слушай, Нолан!» – начал он, но, увидев Джесса, осекся. «Что за дьявольщина? Это еще кто?»
0: «Твой коллега, я думаю», – ответил Нолан.
2: «Похоже, это он пилотировал вертолет».
0: Новоприбывший был примерно одного роста Джессом, но отличался хрупким телосложением и мелкими, почти кукольными чертами лица. Он был одет в светло-голубой комбинезон и бейсболку. В руках у него ничего не было, но под левой мышкой комбинезон оттопыривался. Очевидно, там висела кобура с пистолетом.
2: «Серьезно?» – воскликнул летчик.
0: Его выговор напоминал южный.
2: «Как ты умудрился расквасить эту чудесную птичку?»
0: «Отказ двигателя», – коротко пояснил Джесс. Поглядев за спину южанина, он заметил второй вертолет, приземлившийся на песчаной площадке у самого начала подъема. С того места, где они стояли, ему была видна лишь часть ротора и хвостовая балка со стабилизатором. Судя по всему, это была французская «Элюэтта», но точно Джесс сказать не мог. Чего он не видел, так это Брэдли. Это могло быть хорошо, но могло быть и очень плохо.
2: «Жаль, что ты не грохнулся где-нибудь подальше отсюда, серьезно», – сказал Нола. «Теперь этот район привлечет к себе ненужное внимание. Думаю, место аварии уже засекли».
0: Он задумчиво посмотрел на Джесса. «Кстати, что тебе здесь понадобилось?» Джесс пожал плечами. «Да я просто возил одного парня», – ответил он, решив прикинуться дурачком. «А с дурака взятки гладки». «Он сказал, что он археолог, и...» Пилот в голубом комбинезоне рассмеялся. Нолан нахмурился.
2: «Может быть, ему действительно следовало попробовать себя в археологии», – сказал Нолан. «Потому что в профессии, которую он выбрал, этот кретин ни черта не смыслил». «С ним все в порядке?» – самым невинным видом поинтересовался Джесс.
3: «По правде говоря, он мертв», – удовлетворенно сообщил пилот.
2: «Он пытался напасть на нас из засады», – добавил Нолан. «Глупая затея и безнадежная. У него не было ни одного шанса. К тому же, как я уже сказал, он не особенно хорошо разбирался в том, что делал». Джессу стало муторно. Он не питал Брэдли особенно теплых чувств, и все же... Ну почему этот чертов дурак не разбудил его, когда увидел вертолет? Впрочем, может быть, Брэдли и звал его, не сообразив, что в гробнице почти ничего не слышно. А может, вообразил себя Джоном Уэйном. Один из террористов сказал что-то по-арабски. «Он хочет знать, где вы закопали труп», – перевел Нолан. Джесс кивнул. «Мы его не убивали. Похоже, его укусила змея». «Знаем», – ответил Нолан. «Именно поэтому мы сюда и приехали». Тот недоносок, который был с ним, наложил от страха в штаны и дунул на машине прямо через границу. К счастью, он наткнулся на моих людей, они допросили его и связались со мной. Я вылетел сюда еще до рассвета». Он кивком указал на заговорившего араба. «Гамаль хотел поблагодарить тебя за то, что ты похоронил его двоюродного брата, но питать какие-то надежды я бы на твоем месте не стал. Если ты сделаешь хоть одну ошибку, он убьет тебя без колебаний».
3: «Ну и что теперь?» – спросил южанин.
2: «Нам срочно убираться отсюда», – решительно сказал Нолан. «А базу ликвидировать? Думаю, это место уже засвечено. Если здесь начали шнырять агенты ЦРУ...» Он поскреб подбородок и вздохнул. «Ладно, сейчас пошлю Гамаля и Зааля заложить несколько зарядов».
3: «Ты хочешь взорвать подземелье?» – удивленно спросил летчик.
2: «Жаль, конечно, ведь мы потратили столько времени и сил, чтобы доставить сюда оружие. Но ничего не попишешь. К тому же это не последняя база». Нолан взглянул на Джесса. «Ты смотри за этим клоуном, пока мы не закончим». Летчик кивнул и потянулся за пистолетом. «Ты хочешь взять его с собой?» – спросил он. «Разумеется», – кивнул Нолан. «Майор Хамид наверняка захочет задать этому типу несколько вопросов». Он хотел сказать что-то еще, но его прервал восторженный вопль Гамаля. Подскочив к Джессу, он схватил его за правую руку.
3: «Шуф! Шуф!» – крикнул он.
2: Второй араб тоже бросился вперед и даже оттолкнул Гамаля.
1: «Нулан, шуф!»
2: Нулан что-то сердито рявкнул, и оба араба замолчали. Но их жадные взгляды были по-прежнему устремлены на золотой браслет на запястье Джесса. Нолан шагнул вперед и, вырвав руку Джесса из пальцев Гамаля, поднес к глазам, чтобы получше рассмотреть украшение. «Где ты взял эту штуку?» – спросил он наконец. «Мне его подарили. Одна древняя египтянка», – начал Джесс. Нолан снова вздохнул и вдруг резко, без замаха, ударил его кулаком в живот. От боли Джесс согнулся пополам и упал на колени, жадно хватая ртом воздух. «Ну, – терпеливо сказал Нолан, – хватит валять дурака. Отвечай, откуда у тебя этот браслет? Ты нашел его здесь?» Джесс не мог вымолвить ни слова, поэтому просто кивнул. «В чем дело, Нолан? – спросил южанин. «Погляди на эту безделушку», – ответил главарь. «Золото, мастерство, своеобразная манера обработки металла. Похожие браслеты я видел в Каирском музее».
3: «Думаешь, это древнее золото?»
2: Летчик присвистнул, точь-в-точь как Брэдли.
3: «Дорогая штучка?»
2: «Она стоит больше, чем ты способен представить. А если где-то здесь лежат другие...»
3: «Дьявол, меня побери!» – пробормотал пилот. «Ладно, парень, колись, где ты нашел этот браслетик?»
2: Джесс, который все еще стоял на коленях и, держась за грудь, пытался отдышаться, машинально бросил взгляд на вершину холма и увидел, как из дыры в камне кулаке показалась темная голова со остроконечными ушами. На фоне светлого неба Анпу был еще больше похож на койота из мультика.
1: «Я могу приказать Гамалю и Заалю расспросить тебя, — ласково сказал Нолан. — Но тебе это вряд ли понравится».
3: Анпу запрятал ушами, потом над камнем показалась его костлявая рука. Он несколько раз взмахнул ею, указывая на спины Нолана и его людей, потом ткнул пальцем вниз, ухмыльнулся и исчез.
1: «Ладно», — сказал Джесс слабым голосом. «Я покажу».
2: С трудом поднявшись на ноги, он заковылял вверх по склону. Нолан зашагал следом. «Смотри, не вздумай хитрить», — предупредил он. Вверху Джесс остановился и показал себе под ноги.
3: «Черт, здесь же ничего нет!» – воскликнул летчик.
2: «Есть». Джесс снова указал на дыру в скале.
3: Нолан наклонился и принялся ощупывать края отверстия. Его брови сотрясенно подскочили.
2: «Этот ход ведет в настоящую фараонскую гробницу!»
3: «Там еще много таких штук», — уверил его Джесс.
2: «Будь я проклят!» — прошептал Нолан.
3: «Рэй, у тебя есть фонарь?»
4: «Конечно!»
3: Летчик отцепил от пояса фонарик и протянул главарю.
4: «Он, правда, не очень мощный, но сойдет!»
2: «Тогда давай поглядим, что там!»
3: Нолан передал винтовку Заалю и первым полез в шахту. Когда он исчез из виду, пилот, с лица которого не сходило скептическое выражение, стал спускаться следом. Джесс остался один на один с двумя арабами. Они не сводили с него глаз, то и дело нервно ощупывая оружие. Джесс, в свою очередь, старался стоять совершенно неподвижно и не смотреть на своих конвоиров. Мысленно он пытался вспомнить спуск и представить, где сейчас находятся Нолан и Рэй. По его подсчетам, они должны добраться до середины. А вот сейчас Нолан, который был крупнее Джесса и из-за тесноты спускался значительно медленнее, наверное, достиг коварного изгиба вертикальной шахты.
2: «Ну же!»
3: Вопль, который вырвался из узкого отверстия спускового колодца, был ужасен. Джесс, во всяком случае, никогда ничего подобного не слышал и не хотел бы услышать вновь, однако вслед за первым криком тотчас раздался второй. Оба араба задрожали, и Зааль, державший свой калашников и винтовку Нолана, бросился к дыре в земле, чтобы заглянуть в нее. Что касалось Гамаля, то он буквально застыл на месте, выпучив глаза и открыв рот. Джесс понял, что момент, которого он так ждал, наступил. Сложив руки в замок, он со всей силы ударил ими Гамаля по шее. Араб тут же обмяк, и Джесс без труда вырвал АК-47 из его ослабевших пальцев. Стремительно развернувшись, он длинные очереди срезал Зааля, который запутался в двух автоматах и не успел отреагировать достаточно быстро. Когда араб упал, Джесс снова повернулся к Гамалю и дважды выстрелил ему в грудь. Только после этого он осторожно приблизился к входу в гробницу и заглянул в него. На всякий случай он держал автомат наготове, хотя был уверен, что оружие уже не понадобится. Из колодца высунулась голова Анпу. «Надеюсь, ты не пострадал», — осведомился Бог. «Отличная работа», — добавил он, заметив два неподвижных тела. «Твой дед говорил, что ты сумеешь о себе позаботиться». Из шахты послышались какие-то странные звуки, от которых Джесса пробрал мороз. Анпу, слегка наклонив голову, тоже прислушался. «Это Себек», — пробормотал он наконец. «Парень прекрасно знает свое дело, но забывает об эстетической стороне». Потом Анпу посмотрел на Джесса и слегка откашлялся. «Я понимаю, что здесь, быть может, не самое подходящее время», — сказал он извиняющимся тоном. «Но как все-таки насчет той проблемы, которую мы обсуждали вчера?»
4: «Я попытаюсь что-нибудь сделать», — ответил Джесс. «Похоже, я ваш должник».

0: Пару часов спустя Джесс, стоя у подножия скалы, негромко сказал: «Ты уверен, что все сработает как надо?» «Старый конь борозды не испортит», — обиделся дед. «И вообще, Чуч, разве я тебя когда-нибудь подводил?» Джесс фыркнул. «Интересно знать, где ты был сегодня утром?» «Ты хочешь спросить, почему я не разбудил тебя?» «Потому что мне не хотелось, чтобы ты, очертя голову, выскочил из своей норы и погиб, как этот дурачок Брэдли. У него не было ни единого шанса», — добавил дед. «И у тебя бы тоже не было. Тебе повезло, ты дрых в дальней комнате». Джесс неохотно кивнул. «Наверное, ты прав», — сказал он. «Ну что ж, давай, что ли?» И он еще раз огляделся. Египетские боги, Нетеру, как назвал их Брэдли, стояли на том же месте, что и час назад, с вежливым интересом глядя за его действиями. Увидев, что Джесс смотрит на них, Хатхор подняла руку и, улыбнувшись, сделала ему пальчиками. Себя, ковырявший ногтем в зубах, сыто рыгнул. Никто из четверки не произнес ни слова. Джесс вздохнул и поднял с земли небольшую черную коробочку, стараясь не задеть уходившие в шахту провода. «Пли!» – скомандовал он самому себе и нажал красную кнопку. Шума получилось гораздо меньше, чем он ожидал. Из тоннеля донеслось лишь глухое «бум», да земля под ногами слегка вздрогнула. Анпу первым бросился к шахте и стал спускаться, не обращая внимания на повалившие из дыры клубы едкого дыма. «Тебе лучше остаться здесь», – сказал он Джессу. «Боюсь, человеку там трудно дышать». С этими словами он исчез из виду. «Я же говорил, не сомневайся», — с гордостью сказал дед. «Как-никак, я 3 года провел в шахтах Сипли, еще 9 лет в Колорадо. Я не говорю уж про западное побережье, где я...» Из колодца донеслись пронзительные вопли. Похоже, Анпу был в восторге. «Если я что-то знаю», — закончил дед, — «так это как взрывать породу».
1: «Так почему ж ты сразу не объяснил им?» — удивился Джесс. «Зачем тебе понадобился я?» «Да разве я мог доверить взрывчатку этим чудикам? Я, может быть, и мертв, но не дурак», — заявил дед. «Кроме того, у всех богов одна беда. Им дана власть, но когда доходит до дела, они ведут себя не самым лучшим образом. Помню, однажды я...»
0: Из дыры в земле показалась голова Анпу. Он широко улыбался, вывалив из пасти длинный розовый язык.
2: «Получилось!» — радостно объявил он. «Сработало как надо. Скалу раздробило, но больше ничего не потревожило. Как только Себек уберет щебенку, мы сможем достичь портала и отправиться в свой мир».
0: И он снова нырнул в шахту. Тот и Себек последовали за ним, и только Хатхор задержалась. Шагнув к Джессу, она легонько коснулась его щеки и сказала: «Позвони мне как-нибудь». Потом, грациозно подобрав платье, она тоже вступила в дыру.
3: «Ну что ты скажешь теперь?» — поинтересовался дед. «Ведь сработало, а?»
1: «Как?» — поразился Джесс. «Ты и сам не был уверен? А я-то думал, ты знаешь, что делаешь».
3: «Послушай», — примирительно сказал дед, — «я, конечно, когда-то умел обращаться с динамитом, но это было очень давно. Кроме того, я никогда еще не видел вот такой вот мягкой взрывчатки».
0: Джесс только головой покачал. Выйдя из-за камня, он начал спускаться к вертолету Нолана, который действительно оказался алюэттой. Ему еще никогда не приходилось пилотировать эту модель, но он сам был готов попробовать.
3: «Справишься, Чуч?» — спросил дед.
0: «Конечно, Эду, да», — сухо ответил Джесс. «Это моя борозда». Лишь с третьей попытки Джесс сумел запустить двигатель и оторвать алюэту от земли. Когда вертолет наконец взмыл в воздух, Джесс, сражавшийся с незнакомыми рычагами управления, услышал:
3: «Ну что, разобрался? А то мне пора».
0: «Ты хочешь остаться здесь, Эдуда?» – удивился Джесс. Алюэта так и норовил свернуть влево. Должно быть, ей хотелось домой, в Ливию.
3: «Пора обратно в мир духов», — сказал дед. «И этот их портал гораздо удобнее, чем мой обычный маршрут».
0: В конце концов, Джессу удалось выровнять машину и развернуть ее на север. Вытирая пот со лба, он тихонько вздохнул и стал думать, как быть дальше. Он мог бы попытаться долететь до побережья, утопить алюэту в одном из солончаковых болот, добраться пешком до прибрежного шоссе и доехать на попутке до ближайшего города. Наличных оставалось не очень много, однако он знал, что если удастся попасть в Александрию, там ему быстро помогут уехать из страны и при этом не станут задавать лишних вопросов. Ну а в случае каких-либо осложнений, помочь Джессу мог золотой браслет Хатхор, на который он очень рассчитывал. Все это, конечно, было очень непросто. Однако альтернативный вариант приземления на одном из аэродромов и общения с местными властями означал, что ближайшие лет 10 ему придется провести в египетской тюрьме.
4: «Будь осторожен, Гелисий», — сказал дед. «Я присмотрю за тобой».
0: И он исчез. Джесс буквально физически почувствовал, как дед уходит куда-то далеко-далеко. Минуту спустя он со вздохом откинулся на спинку пилотского кресла и, прибавив газ, стал смотреть, как ползет стрелка по шкале указателя воздушной скорости, а под ним стремительно скользила по пустыне легкая тень Алюэты.

Дело. Маркхэм, Джон Стивен. Вещественные доказательства. Аудиодиск. Я сделаю это. Продумал все до конца. Я просто собираюсь встать и пройти сквозь ту дверь. В конце концов, хуже, чем смерть, со мной ничего не может случиться. Они снаружи. Они ждут. Если я обернусь, то увижу их, жмущихся к оконному стеклу с той стороны. Когда-то она меня любила. Я знаю. Может, она простит меня? Она не сделает мне больно, я знаю. Она... Я знаю. Порядок. Я в полном порядке. После полной кружки водки мне спокойно. Сейчас я расскажу вам, что произошло. Итак. Мое имя Джон Маркхэм. Возраст 34... Нет, 35. Видите, мои нервы на пределе. Вот он я, один-одинешенек, в домике железнодорожного рабочего, застрявшем в проклятой глуши и разговаривающий с микрофоном своего чертового ноутбука. Я мог бы загрузить это, как его, монолог? Я бы мог загрузить его на сайт, но телефон перестал работать час назад, так что я застрял в этом коттедже в километрах от жизни. Вообще-то я сигнал.

0: ящик на маршруте Лондон-Лидс. Я поворачиваю рычаги для того, чтобы экспрессы ехали в нужные города. Что еще вам нужно знать обо мне? Во мне 6 футов роста, в Бога я перестал верить, когда мне стукнуло 20. Я могу поглощать батончики Марс до тех пор, пока они не начнут лезть из ушей. И еще я однажды играл на электрогитаре в рок-группе. Ах, да. И 3 недели назад я убил свою жену. Почему? Очень просто. Почувствовал. Другая. Когда мужчины впервые изменяют, это дает им почувствовать себя чертовски умными. Внезапно ты обманываешь, хитришь, строишь тайные планы. Ты самый умный парень в мире. Ну что ж, я надул самого себя, втемяшив себе в голову, что жизнь со Сьюзи станет раем на земле. Из-за этого я убил Луизу. Это казалось таким простым. Я оснастился высоковольтными проводами, которые проводят ток до локомотивов. Никогда еще железнодорожные провода не вливали всю свою силу, 25 чертовых тысяч вольт, в металлическую ограду садовых ворот. Видите ли, поезд рыбы шпилосится мимо сада, и в округе нет ни единого дома, ни одного пронырливого соседа, который бы шпионил за мной. Так что однажды вечером, в то время как Луиза постригает розы, появляюсь я с 2 пакетами, набитыми всякой всячиной из магазина, и спокойным тоном обращаюсь к ней. «Луиза, эти пакеты весят целую тонну, открой мне ворота». Почему-то мне казалось, это будет чисто. Просто как провалиться в сон. Я не был готов увидеть то, что случилось потом. Улыбаясь мне, она приблизилась к металлической ограде ворот. Бам! Все ее тело пошло рябью, как один из немых фильмов, вспышками белого и голубого, мерцания которых резало мне глаза. Она не отрывала от меня взгляда. Смотрела и смотрела, в то время как ее лицо покрывалось пузырями, лопалось и чернело. Ее язык вывалился наружу, посиневший, жесткий, как палец, указывающий на меня, обвиняющий во всех смертных грехах. А зубы стучали и кусали его, пока он не разделился надвое. Что ж, заключение следствия? Самоубийство. Она забралась на стол, покоснулась провода под напряжением. Таким было заключение экспертов. Кто я такой? Музыкант-неудачник, жалкий железнодорожник, чтобы спорить с ними. Со смертью. Вчера я начал разговаривать снова, впервые за долгое время, со смертью жены. Я не чувствовал себя ни хорошо, ни плохо. Лишь пустоту. Холод. Я сделал свою работу и все. А как же Сьюзи, девушка, ради которой я пошел на убийство? Она нашла себе новое увлечение и улетела на юг. Забавно, но в моей душе это не нашло ни малейшего отклика. Вот так вот. Приятный мягкий день, все вокруг как будто подернулось дымкой, сквозь которую проникал солнечный свет. Я сидел в своей сигнальной будке, своего рода замке. Мимо проносились поезда, выбивая искры из проводов, висящих над рельсами. Иногда машинисты махали мне рукой в приветствии. Затем наступило затишье. Я бросил взгляд на провода и рельсы, разбегающиеся в разные стороны до самого горизонта. Обычно провода отсвечивали серебром. Сегодня они превратились в розовые. Я должен был знать. Должен был. Но я...
1: Игра света, Джон, сказал я себе. Всего лишь игра света и тени.
0: Я сделал себе кофе, вскипятив воду в электрическом чайнике, который от древности внутри весь покрылся налетом. Теперь еще и провод покрылся какой-то дрянью.
1: Весь провод от начала до конца был усеян розовыми пятнами. Размером с рисовое зернышко они были сочного, влажного розового цвета, и по какой-то причине на них было абсолютно неприятно смотреть. Я не помню у себя мысли, что это. Мой разум был безучастен с того момента, как я стал вдовцом. Вместо того, чтобы ломать голову над тем, что это, я только проверил, нет ли где еще. Оказалось, есть. Они были на каждом участке всего электрического оборудования в постройке. Лампочки, те, что были включены, покрылись влажными розовыми пятнами. Они расползлись по кабелям, сгрудились возле динамиков телефонной трубки, напоминая морские анемоны, цепляющиеся за скалы на пляже. Чем больше я их обнаруживал, тем сильнее было чувство, что мне нужно выяснить, что они из себя представляют. Я содрогнулся. Дело было дрянь, и мой безразличный бухарь знал это. Более того, он осознал, что эти капли разбухали. Вот они начали напоминать маленькую морскую звезду, розовую, мокрую, с четырьмя крошечными конечностями и... Господи, знаете, какое чувство меня пронзило в тот момент? Почти знание, понимание наполовину. Это как когда плаваешь в океане, там дальше, где так глубоко, что вода становится черной. И рассекая воду движениями рук, ты смотришь в нее для того, чтобы заметить, как под тобой проносится белесая торпеда. Ты не знаешь, что это. Испугался? Еще и как. Ты напуган, так что готов наложить в штаны. Не думай, и запрещаешь ты себе, не думай о том, что это акула. Потому что если ты о ней подумаешь, ты запаникуешь. Ты мертвец. Снаружи. Все провода, питающие электричеством проезжающие поезда, набухали и становились толще. То есть весь провод покрывался влажным набухающим розовым. Акула. Акула. Так и есть. Я должен проверить. Я должен узнать правду. Я порылся в поисках лупы, которую старик Портер использовал для чтения газет здесь на посту. Затем я сковырнул один единственный комочек с телефонной трубки. Я не закружил. Долго всматривался. Я всматривался до тех пор, пока не покрылся потом и не начал дрожать, а моя голова не закружилась. О, Господи, я клянусь, здесь на моей ладони была она, Луиза. С закрытыми глазами, спокойно. Едва различимая грудь, кучерявые волосы на лобке. Она выглядела спящей, как в те десятки раз, когда я видел ее вытянувшейся на нашей кровати. Моя Луиза. Она возвращалась. Затем что-то вырвалось наружу, и я рухнул на стул без сознания. Благословенный облегчитель. Знаете, этот мир чертовски жесток. Он не дал мне умереть тогда, во сне. Вместо этого я очнулся в розовом цвете. Розовый выступил на телефоне. Розовый регулятор светофора. Все электрическое покрылось этим дрожащим, влажным розовым желе. Я спал 2 часа. Куда девались все поезда? Их сигналы должны были врываться мне в уши. Лишь тишина. Тишина, разноцветные барабанные перепонки. Электронные часы остановились в 12:14. Я проверил розовые влажные электронные выключатели. Света не было. Вот оно что. Это розовое дрожащее желе высасывало все соки из проводов, получая силу и перерастая во что-то, что я никогда не хотел бы увидеть воочию. Я знал, что мне нужно выглянуть наружу, проверить, что случилось с местными линиями электропередач, которые оживали от 25 тысяч вольт чистой энергии. О, Господи, милосердный!
2: Пока я спал,
1: какие-то безумцы использовали провода как бельевую веревку. Кое-как тебе это, чтобы смягчить шок и потрясение от увиденного, которое раскололо мою голову надвое, как треснувший арбуз. Они, безумцы, сумасшедшие, развесили на проводах розовые комбинезоны. Мили за милей, вытягиваясь в линию до горизонта. Ноги развиваются по ветру, как стирка, повешенная сушиться. Рукава прищеплены к веревке. Они были розовыми, сочными, мясистыми, как тело после слишком горячей ванны. И они были все еще влажными, мокрыми, из стиральной машины безумца. Я тянулся на рельсы, и там, наконец, отчетливо понял истину. Комбинезоны оказались телами. Тысячами тел, обнаженных женских тел, абсолютно одинаковых, подвешенных за руки к проводу, как жертвы нацизма. Все спиной ко мне, так что я не мог увидеть лица. У всех родимое пятно в виде буквы «С» на левом бедре. Как у Луизы. У всех темные волосы. У Луизы были такие же. Я не закричал и не попытался себе череп об рельсы. Я просто смотрел. Я продолжал смотреть, когда они дружно повернули голову и посмотрели на меня. Это выражение боли. Ох, Луиза! Затем одна за одной они начали срываться с проводов, словно спелые сочные фрукты с ветки на дереве. Не помню, как я оказался дома, замкнул двери и попытался окружить себя непоколебимым спокойствием с помощью водки. Придурок. Все убийцы сознаются по ему ноутбле. Я признаюсь своему ноутбуку. Батарея полна, так что его должно хватить. Я тут как крыса в западне. Без бога. Без ничего, что могло бы спасти меня, кроме этого двухбитного связного. Снаружи все поле покрыто Луизой. Она проводила меня домой. Мне некуда бежать. Даже сейчас, когда я пишу, все новые и новые розовые пятна захватывают плиту, холодильник. Дюжина розовых рук сквозь полоску света на потолке. Луиза, они смахивают на раздувшиеся коровьи языки. Луиза проникает в дом, часть за частью. Что ж, это конец. Больше мне нечего сказать. Я поднимаюсь. Я открываю двери. Я здесь, Луиза. Я... Запись продолжается на протяжении 32 минут. Обнаруженные звуки... Никаких. Вещественное доказательство номер 2. Порванный коричневый конверт с написанным карандашом посланием. Она затянула меня в провод. Теперь нас тысячи. Она будет пытать нас вечно. Господи, мне так жаль. Господи, дай нам умереть. Конец.

В этом выпуске «Модели для сборки» мы начинаем знакомство с рассказом Татьяны Кигим «В Америке секса нет», выпущенным в сборнике «Парабеллум СССР. 22 век» издательством «Снежный ком» в Москве в 2014 году. Составитель Сергей Чекмаев. Татьяна Кигим. «В Америке секса нет». Пролог.

0: Ну, товарищи, родненькие ж!
1: Никита прижимал кепку к груди и мял ее нервно, надрывно. Председатель собрания, он же бригадир Михей Иванович, сурово смотрел на паразита, постукивая ручкой по столу.
2: Ты, парень, сначала окна в колхозном клубе, значит, бьешь. Значит, уверяешь, что опыты проводишь. Ультразвук, вражина, применяешь. Трактор, значит, в запчасти превратил.
1: Никита стоял потерянный, расстроенный, глаза в пол, губы кусал, переживал.
2: Что молчишь, злыдень?
0: Я обещаю.
2: Что обещаешь? По винтику всю бронетехнику в армии разобрать, что ли? Вернуться после первого же дежурства с пиндюлями назад обещаешь, позор поселковый?
1: Бригадир Зари Космоэры Михей Кошевой сокрушался всем сердцем. Сколько труда в воспитание вкладывали, и такая вот паразитюка выросла.
2: Добрый хоть понимает и носом шмыгает. Вот годик перетопчется, глядишь, и человеком станет.
1: Никита год ждать не хотел.
2: Как это он, лучший выпускник большебитюговской школы, медалист по боевым единоборствам и плаванию перворазрядник, победитель олимпиад по физике и походной кулинарии, пролетит мимо военного строя, как комета?
0: «Да я исправлюсь!» —
1: крикнул он с отчаянием.
0: «Я же на всесоюзный конкурс спутник делал!»
3: «И кто ж победил?»
1: — крикнул из рядов дед Тарас.
4: «Бензопила «Дружба»!»
1: — клацнув стальным протезом, сообщил сельский участковый. Отбросил смятый окурок в разъезжающую по двору урну на гусеницах, отошел от окна. Достал из кармана приму, чиркнул средним пальцем, прикурил от огонька, вырвавшегося из сустава, задумчиво посмотрел на Никиту.
2: «Аля автоген, товарищ юного взломщика!»
0: «Да не!» — смутился Перепенько. «Мы у того! Руками!»
1: Бригадир, он же председатель сельской призывной комиссии, хватил руками по бокам.
3: «Вот надежа! Вот опора! Такой трактор по гаечкам раскрутить! А подшипники от него где?»
4: «Сломали!»
1: В битком набитом зале поднялся страшный шум. Председатель колхоза кашлял в ладонь, пытаясь сохранить серьезное выражение лица. Передавая

0: тяжкой духоте нью-йоркского лета не было сил работать. Квартира Марстона смахивала на печь для обжига кирпича. 2 часа назад он содрал с себя пропотевшую рубаху и уселся перед пишущей машинкой, но сейчас, после всех трудов, ему нечем было похвастаться, кроме десятка скомканных, скрученных в шар листов бумаги «Люкс» в мусорной корзине и на полу.
1: «Проклятые романы!» – бурчал Марстон. «И чертовы издатели с их окончательными сроками! И жара тут даже!»
0: Он потной рукой сгреб со стола стопку белых и желтых листков и злобно их перебрал. Отличная идея, сюжет этого романа. Марстон перечитал 3 готовые главы. Хорошая работа. Один из лучших его трудов. «Мелкая сошка» — психологическое повествование о человеке, позволившем себя сокрушить. «Не звезды, милый Брут, а сами мы виновны». Неплохая тема. И пока что работа хороша, но...
1: Проклятая жара. Убийственное, сверхъестественное пекло.
0: Марстон осознал с внезапной вспышкой раздражения, что он болен. Физически болен. И он сдался. Бросив последний отчаянный взгляд на белый лист, застрявший в машинке, встал на ноги. Внезапно его зашатало... В глазах появились черные круги. Всего на секунду, но он успел испугаться. Пока он сидит здесь, не будет ничего, кроме мучений. Снаружи тоже жарко, но там возможен хоть намек на ветерок, дующий с реки вдоль тенистых улиц. Марстон надел рубаху, пиджак и вышел из дома.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Нельсон Бонд. Книжная лавка. Окончание. Он не думал, что книжный магазин именно здесь. Действительно, совсем об этом не помнил, пока вдруг не увидел его впереди в 5 шагах. Только тогда он сообразил, что несколько раз проходил мимо этой лавки, собирался в нее зайти и со вкусом просмотреть книги, но всегда мешали какие-нибудь дела. Вид у магазинчика был явно неприглядный. Древний, затхлый, с единственной привлекательной чертой – легкой аурой тайны, обычно висящей в таких темных и неприбранных помещениях. Как давно магазин здесь существует, Марстон не имел ни малейшего понятия. Торговля, по-видимому, шла скверно, поскольку из десятков прохожих никто даже головы не повернул, чтобы взглянуть на пыльную витрину. Впервые он увидел эту лавку примерно год назад, когда они с беднягой Татчером проезжали мимо на автобусе. Татчер был второразрядным поэтом, не слишком хорошим, но влюбленным в поэзию. Он с назойливым энтузиазмом рассказывал Марстону о своем последнем шедевре, почти готовом к выходу в свет.
1: «Совсем скоро, дружище. Еще несколько строф и готово. Несу к издателю. Это хорошая вещь, Марстон. Да-да, понимаю, я как будто хвастаюсь, но писатель имеет право сказать, хороша или дурна его работа. Это не похоже на все, что я делал прежде. Поэзия нынешнего дня. Настоящая поэзия».
0: Тон у него был патетический и напористый. Марстон пробормотал: «Конечно, Татчер, я и не сомневаюсь». Поэт провозгласил:
1: «А я уверен! Я это назвал песнями нового века. Они сделают мне имя. До сих пор я был заурядным рифмоплетом, но эта книга создаст мне репутацию. И если я не прав... Ох!»
0: Поэт внезапно умолк. Марстон взглянул на него и вспомнил, что у Татчера, по слухам, не очень хорошее здоровье. В тот день он выглядел совсем скверно. Белое лицо, не по-хорошему

0: темные запавшие глаза. Марстон спросил: «Что с вами, старина? Вам дурно?» Тот справился с собой, проговорил со слабо извиняющейся улыбкой:
1: «Нет, нет, все в порядке».
0: И поднялся. Слишком резко, как показалось Марстону.
1: «Я в порядке. Большое спасибо», — повторил Татчер. «Просто вспомнил о небольшом поручении. Меня просили повидаться с одним парнем. Это здесь».
0: И поэт показал на магазин, перед которым сейчас стоял Марстон. В тот день он настойчиво переспросил:
1: «Вы точно в порядке?
0: Может быть, пойти с вами?»
1: «Пожалуйста, не беспокойтесь, я здоров. Этот парень мой старый знакомый».
0: Татчер сошел на тротуар и добавил, оглянувшись:
1: «Скоро увидимся, дружище. Ждите моих песен».
0: Но он ошибся, с жалостью думал Марстон, стоя перед книжной лавкой. Дважды ошибся. Мы так и не увиделись, и книга не вышла. Бедняга Татчер был вовсе не так здоров, как ему казалось. Сердечная болезнь. На следующий день Марстон увидел его имя в разделе некрологов. Год назад. Вот когда это было. С тех пор Марстон часто вспоминал о маленькой книжной лавке. В ней было некое мрачное очарование, сочетание понятий, которого Марстон не мог себе объяснить. За ее дверью исчез Татчер. Больше они не виделись. Книжная лавка стала чем-то вроде зловещего символа. Глупое чувство, конечно же. Но прошлой зимой, когда он болел гриппом и долгие часы метался в бреду, это чувство стало навязчивым. Появилось маниакальное влечение, тянуло выбраться из постели и пойти в лавку. Странная тяга, но столь властная, что, поправившись, он и вправду туда направился. Однако попал в неудачное время. Лавка была закрыта, дверь на запоре, окна зашторены. Сегодня, однако, магазинчик работал. Шторы раздвинуты, дверь гостеприимно приоткрыта, немного на дюйм. Там должно быть прохладно, в этой маленькой затхлой лавке. Солнце жгло Марстону затылок, ощутимо давило на плечи. Болела голова, гнусно тошнило. Он открыл дверь и вошел. Переход от слепящего солнечного света к полутьме был слишком внезапным. Сначала он ничего не увидел. Где-то в глубине тихо звякнул колокольчик. Казалось, вековая тишина приглушала этот тоненький беспечный звук, поглощала его, успокаивала. Марстон шагнул вперед и наткнулся на стол. Охнул от удивления, оперся о столешницу, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте. Из мрака донесся спокойный и сочувственный голос. «Вы не ушиблись, мой друг?» «У вас здесь темно», — пожаловался Марстон.
2: «Темно?»
0: Секундное молчание.
2: «Да, темно. Полагаю, что так. Зато спокойно».
0: Теперь Марстон мог кое-что разглядеть. Он стоял посреди маленькой комнаты с низким потолком и множеством книжных полок. Стол, о который он опирался, тоже был завален книгами. Некоторые оказались старыми и выцветшими, некоторые, к его удивлению, новёхонькими. Позади стола помещался крохотный прилавочек, за которым сидел человек, невозмутимо царапавший гусиным пером в конторской книге. При скверном освещении Марстон не мог разглядеть лица хозяина лавки, видел только опущенные плечи и белые волосы, светящиеся наподобие голов. Что-то мучительно знакомое было в чертах этого старика, нечто маячившее на самом краю памяти. Но воспоминание исчезло, едва Марстон попытался его ухватить. А хозяин лавки поднял голову.
2: «А вам нужна определенная книга, мой друг?» — спросил он.
0: «Нет, я только посмотреть». Как все библиофилы, Марстон не выносил расторопных книготорговцев. Он предпочитал сам, не жалея времени, искать то, что могло бы оказаться интересным. Старик кивнул. «Нет нужды торопиться», — сказал он и вернулся к своей нескончаемой писанине. Гусиное перо сухо, но не раздражающе скрипело по бумаге. Марстон повернулся к полкам. Не сразу стало понятно, что в книгах, которые он рассматривает, есть что-то необычное. Мириады томов, сон авторов. Марстон просмотрел почти целый ряд, прежде чем в мозгу забрезжило ощущение: есть здесь нечто странное, не совсем правильное. Он еще раз окинул взглядом шеренгу книг. Очевидно, владелец лавки не пытался расставить свой товар по алфавиту или по жанрам. Поэзия, драматургия, романы, эссеистика, сборники статей теснились вперемешку, словно их совали не глядя. Новые имена и старые имена, старые идеи и новые идеи. Затем Марстон увидел томик, порыжевший от времени. Название – «Агамемнон». И автор – Вильям Шекспир. «Агамемнон»? Шекспира? Марстон не помнил у Шекспира такого произведения. Горячая искра, тлеющая в сердце каждого книгомана, мгновенно превратилась в костер. Одно из двух. Либо он натолкнулся на самое поразительное открытие века, либо на удивительнейшую литературную подделку. Сердце забилось от волнения. Он поднял руку, чтобы взять томик. Но рука застыла на полдороге. Ибо теперь, когда чувства Марстона обострились от неожиданного открытия, он увидел и другие книги, в той же мере неизвестные и поразительные. «Капитан Зубатка» Марка Твена, «Гном» Донна Бирна, «Ступни из праха» Джона Голдсворси, «Темные болота» Шарлотты Бронте. Он стремительно перевел взгляд на другую полку и с мучительным недоумением обнаружил, что там нисколько не лучше. «Кристофер Крамп» Чарльза Диккенса, «Глаз горгульи» Эдгара Аллана По, «Полковник Купер Суэйт» Текерея и личная записная книжка Шерлока Холмса сэра Артура Конан Дойля. Он не слышал шагов, но знал, что владелец лавки подошел и встал рядом. «Восхищаетесь моим собранием, юный друг?» В голосе старика звучало спокойное удовольствие. Марстон едва сумел показать на полке и проговорить, запинаясь.
3: «Но это... ничего не понимаю».
0: «Вы Роберт Марстон, не так ли? Фантазия вашей стихии. Вы должны оценить по достоинству эти дома». Марстон беспомощно взглянул туда, куда показывал старик, и увидел имена, знакомые ему так же хорошо, как его собственные, в сочетании с заглавиями, о которых он отроду не слыхал. «Троглодиты» Жюля Верна, «Невидимое присутствие» Чарльза Форта, «Первый из богов» Игнатиуса Донелли, «Покорение пространства» Вайнбаума и «Толстый том» Лавкрафта, полная история демонологии. А под этими книгами небольшой томик, тонкая новенькая книжка в нетронутом переплете. Название «Песни нового века». Автор Дэвид Татчер. И тут Марстон догадался. Нахлынуло тягостное понимание, и он спросил у хозяина странно усталым голосом.
3: «Полагаю, что это тоже здесь?»
0: «Мелкая сошка». Старик печально кивнул. «Да, сынок, она здесь». На полке стоял единственный экземпляр. Такой свежий и глянцевый, будто сию минуту вышел из типографии. Нарядная и красивая суперобложка. Даже при столь невероятных обстоятельствах в душе Марстона поднялась волна гордости за эту книгу. Его книгу. Он потянулся к полке, но остановился в нерешительности. Спросил у старика хозяина.
3: «Можно?»
0: «Она ваша», сказал старик. И Марстон взял томик в руки.
2: Вот как. В первые главы внесены некоторые изменения. Пустяки, небольшая редакторская правка. В основном эти сцены остались такими, какими он их задумал. Дрожащими руками Марстон перелистывал свежие новенькие страницы. Жадно выискивал слова, до сей поры не знавшие печати, и мысли до сей... Жадно выискивал слова, до сей поры не знавшие печати, и мысли до сегодняшнего дня, жившие только в его мозгу. И хотя читал он стремительно, но все время с неистовой, обжигающей радостью ощущал, что не напрасно полагал эту книгу своей лучшей работой. В ней не было банальностей, невнятицы, сумбура. Каждое предложение было совершенным. Ни слова, ни мысли, ни фразы без блистательной ясности. Книга, которую Марстон всю жизнь собирался написать, издавна, зная, что она прячется где-то глубоко внутри него. Триумфальная реализация его литературных возможностей. И он, знаток литературы, твердо знал, что это выдающееся творение, и что там, в конце концов, его мастерство достигло полного рассвета. В конце чего? Марстон закрыл книгу. Она чуть слышно захлопнулась, нарушив затхлую тишину лавки. Остановил взгляд на хозяина, понимая теперь, почему это лицо и эта фигура сразу показались знакомыми. Холод и внезапный страх охватили его, и он закричал:
3: «Нет! Нет, не сейчас, старик! Книга еще не закончена!»
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Старец невозмутимо заговорил.
1: «Надеюсь, Марстон, вы знаете, что там книга не может быть закончена. По ту сторону никогда не было ничего совершенного. Лишь в моем магазине рассказы и песни так высоки, благозвучны и правдивы, как это грезилось их создателю. А снаружи мелкая сошка будет иной книгой, калекой в тканевом переплете, символом мечты, погибшей при воплощении в жизнь. Повествования, законченные там, за этой дверью, не бывают истинно великими. Они лишены крыльев, о которых мечтали авторы. И только в библиотеке незавершенных книг повествование может достичь высот, намеченных его творцом. Только здесь, рядом с эпосом, задуманным Гомером, рядом с пьесой, которую хотел писать Марлоу, но так и не воплотил в слова, рядом с последним и величайшим романом Голдсуорси и еще десятком тысяч книг, не написанных тысячами мечтателей, только здесь ваша мелкая сошка может занять достойное место. Здесь, в неприходящей библиотеке того, что могло воплотиться в жизнь. Здесь дается окончательная награда за совершенство. Правда, лишь малая награда».
2: Голос старца прошелестел в тишине, подобно последнему слабому шепоту морского отлива. И Марстону почудилось, что иные звуки достигли его слуха, словно с ним говорили другие люди. Они были поблизости. Поздравляли с вступлением в достойное сообщество, просили прийти и проникнуться духом товарищества. Он слышал, или так ему казалось, смеющийся голос Татчера.
4: «Что за волнение по пустякам, старина? Душой клянусь, дело-то простое!»
2: Старик протянул Марстону руку и спросил: «Вы готовы, друг мой?» Но у Марстона в руке была книга. И внезапно в его сознание ворвалась мысль, такая дерзкая, что все тело охватило озноб. «Ведь еще не поздно! Если удастся выбраться наружу с книгой, то мелкая сошка сможет увидеть свет во всем совершенстве, о котором он мечтал!» Он решился мгновенно. Скрикнув, увернулся от рукопожатия старца и неуклюже подбежал к двери. Ладонь скользила по дряхлой дверной ручке. Дверь заклинила. В панике, в отчаянии он стал выбивать ее плечом. Позади тихие голоса слились с тонущим крещендо смятения и тревоги. И прямо над духом старец выдохнул:
1: «Выхода нет, сынок. Ты лишь откладываешь».
2: Дверь открылась. Резкие горячие лучи солнца обрушились на него, как чудовищный кулак, и ослепили золотым сиянием. Сжимая в обеих руках драгоценный томик, Марстон торжествующе закричал и без оглядки выбежал на улицу. Он не услышал ни тревожных криков, ни внезапного рева клаксона, ни запоздалого скрежета тормозов. Слышал только оглушающий грохот вселенной, потом опять мягкую тишину и укоризненный голос старца.
1: «Сынок, но теперь ты готов».
2: И холодная рука коснулась его ладони.
3: «Я не виноват», — бормотал водитель грузовика. «Богом клянусь, ничего не мог поделать. Этот парень видел, он вам тоже скажет. Рванул прямо под колеса, орал как псих, я оттормозил, да вот...»
2: «Не волнуйтесь», — успокоил массивный человек в синем мундире. «Не волнуйтесь, вашей вины здесь нет. Кто-нибудь еще видел, как это случилось? Хотя бы откуда появился пострадавший?»
5: Очевидец, белый как полотно, отвел полный ужаса взгляд от тела на асфальте. Показал дрожащей рукой на противоположную сторону улицы.
3: «Оттуда! Из того пустого помещения! Я его заметил, он недавно бродил рядом и что-то бурмотал. Наверное, солнечный удар, так он себя вел. Это помещение пустует уже несколько лет. Зачем он туда пошел?»
2: «Я запишу вашу фамилию», — сказал полицейский.
0: Никто не знал бедологу. Посмотрим книжку, которую он имел при себе. Возможно, там есть его имя. Кто-то поднял с мостовой книгу. Полицейский быстро пролистал ее, сдвинул фуражку на затылок, почесал лоб и воскликнул:
6: «Ну дела! Такого, черт побери, я не видел. Смотрите, напечатаны только 3 главы, а потом... И чего? Пустые страницы».
0: Это был рассказ Нельсона Бонда «Книжная лавка» в переводе с английского Александра Миррера.

0: Роджер Железный. Порог пророка. В день, когда Бруклинский мост упал в Восточную реку, Харт Крейн появился на берегу и обратился к одному из стоявших там людей. «Почему вы это сделали?» – спросил он. «Он был как бельмо на глазу», – несколько удивленно ответил человек в защитных очках, отключая свое антигравитационное устройство. «Никакой пользы. Сам бы упал через пару лет». «А как же люди будут переправляться через реку?» Человек внимательно посмотрел на кирпично-красное лицо собеседника, на его густые волосы, в которых запутались ленточки водорослей. Он нажал кнопку на поясе и поднялся над землей. «Так же, как и всегда», – отрезал он. «Индивидуальные антигравы или машины». Крейн тоже взмыл в воздух и поплыл рядом. Медленно движущиеся аппараты пересекали небо у них над головами. Люди все в сером парили невысоко над землей. До самого горизонта открывался вид, напоминающий зубья огромной расчески. Ряд за рядом темные здания теснились внизу. На крышах торчали антенны, словно застрявшие в зубьях волосы. Ни травы, ни голой земли не было видно. Его спутник был таким же серым, как и город под ним. Где краски? Нью-Йорк всегда был ярким городом. Вы какой-то отсталый, вот что. Разве это жуткое небо не режет вам глаза? Он посмотрел вверх. Оно всегда было голубым. Когда Совет примет резолюцию, контроль погоды сделает его гораздо более приемлемым для созерцания. Что вы имеете в виду? Туманообразующее устройство. Мы устраним блеск и цвет. Отнимите у неба голубой цвет? Совершенно верно. Крейн оглянулся назад на грязноватую змею Восточной реки. А как насчет моста? Разве обломки не будут мешать кораблям? Кораблям? Откуда вы свалились? Последний корабль был демонтирован 200 лет назад, после того, как люди решили, что не стоит платить за водную прогулку до острова Стейтон, когда можно слетать туда бесплатно и гораздо быстрее. А мост вы оставите там, куда он упал? Время и река об этом позаботятся, засмеялся человек. А что, он вам нужен? Я заберу его, если больше никто не претендует. Валяйте! Он принадлежит любому, кто попробует поднять его. Этот хлам не нужен никому. Серый человек внимательно посмотрел на собеседника, парящего бок о бок с ним. У вас должно быть необыкновенно компактный антиграф. Я все пытаюсь сообразить, где вы его носите. Продолжайте соображать. И эта одежда, и то, как вы разговариваете. Откуда вы? Я долго путешествовал. Оу, на отдаленных планетах. А на Земле бывали раньше? Давно. Что ж, желаю все хорошенько осмотреть. Поездка стоящая. Крейн кивнул. Один человек написал поэму, воспев этот мост, сказал он. Даже не верится. А что, на отдаленных планетах еще читают поэзию? Хотелось бы думать. А на Земле уже не осталось поэтов? Спросил Крейн. Зачем? Метафора – ужасно несовершенный способ описания. Приятно думать, что большинство людей уже миновали в своем развитии стадию, когда все на свете казалось подобным чему-то другому. Предмет есть то, чем он является. Зачем усложнять? Жизнь – это математика. Хорошее рассуждение, но как насчет темных мест, нерешенных человеческих уравнений? Серый человек заморгал. «Не говорите о смерти и безумии! Мы их непременно победим!» Он сжал кулак. «Вас что, не учили вежливости там, на отдаленных планетах? Есть вещи, которых неприлично касаться в беседе!»
1: «Все же прошу вас ответить!» Серый человек посмотрел вниз на серую землю.
0: «Мы проливаем свет на все темные места во Вселенной. Вот новая поэзия. Рано или поздно все будет объяснено. Каждый природный феномен мы покоряем силой разума».
1: «А можете вы объяснить вот это?» – спросил Крейн, схватив собеседника за запястье. Он прижал вырывающуюся руку к своей груди. Лицо человека исказилось.
0: «У вас нет сердцебиения!»
1: Вот и все, заметил Крейн, что может по этому поводу сказать наука. И он исчез. Человек изменил курс. Он спешил прямиком в Институт умственного здоровья.

0: «Приветствую вас, мистер». Старик вынул трубку изо рта и кивнул.
1: «Здрасте».
0: Крейн оперся о перила крыльца. «Я вижу, у вас тут травка да пара деревьев». Он оглядел неопрятный газон и два клёна, охранявших извилистый спуск к реке.
1: «Ага».
0: Старикан почесал нос чубуком.
1: «Как-то привязался к ним.
2: В городе ничего такого не увидишь, потому сюда и перебрался».
0: «Воздух здесь вроде почище».
1: «Ага. И небо они здесь не затуманят. Далековато».
0: «Это верно. Мне приходилось раньше бывать в этих местах. Река здесь хорошо течет. Плавно».
1: «Да, неплохо».
0: Старик разглядывал незнакомца с любопытством.
1: «Чудно ты как-то вырядился, парень. Откуда будешь?»
0: «Из отдаленных миров».
1: «А, ну да, бывал там пару раз. Смотреть особенно нечего».
0: Крейн пожал плечами. «У каждого места своя красота».
1: «Пожалуй, что так», — согласился старик.
0: «Послушай-ка», — начал Крейн. «Я здесь не случайно остановился. Хотел найти кого-нибудь постарше, кто еще не забыл, как жили раньше».
1: «Я могу припомнить, что был лет 140-150 назад».
0: «Хорошо. Хочу предложить сделку». Старые глаза сощурились за древними очками.
1: «Какую такую сделку?»
0: «Хочешь купить Бруклинский мост?» Старик затрясся, хлопая себя по бедрам. Слезы побежали у него по щекам.
1: «Лет 100 ничего подобного не слыхал! Ну ты и комик, сынок!»
0: «Нет, серьезно», — не унимался Крейн. «Я перенесу его сюда и поставлю поперек реки для тебя. Я могу это сделать, он теперь мой». Старик склонил голову на бок и внимательно вгляделся в лицо собеседника.
1: «Ба, сынок, да ты не смеешься».
0: «Нет, я вполне серьезно».
1: «Что ж я буду делать с Бруклинским мостом поперек моей речушки?»
0: «Когда-то он многое значил», — сказал Крейн. «В старые времена он был символом всего, что человек может достигнуть, преодолевая препятствия, шагая в лучшее и великое будущее. Я считаю, его нужно сохранить».
1: «Сынок, будущее уже здесь, вот оно. И человеку не надо ничего преодолевать. Все лучшее и великое у него есть».
0: «Я ожидал услышать нечто подобное», — печально сказал Крейн. «Но ты живешь совсем рядом с Нью-Йорком, и ты стар, и помнишь прежние дни. Если бы я только мог найти человека, для которого этот мост хоть что-то значит, я сумел бы сохранить его. Я отдал бы его тебе за $1, то есть за 1 кредит.
1: «Я тебе ничего за него не дам, сынок. Я переехал сюда, чтобы убраться подальше от всех железок, и люди считают меня чудаком. Вряд ли ты продашь его кому-нибудь в нашем мире».
0: Крейн кивнул. «Я так и думал».
1: «Не бери в голову, давай маленько отдохнем. У меня есть холодный синтосидр», — примирительно сказал старик.
0: «Спасибо, но мне пора. Кроме того, я пью только настоящие напитки». Старик покачал головой.
1: «На земле нет настоящего сидра с тех пор, как я был мальчишкой», — сказал он. «Уж 200 лет как не осталось ни одной яблони».
0: Но собеседник исчез.
1: «Ладно», — сказал он, паря над землей. «Ладно, очкарики с прозаическими мозгами, ваша взяла. Свалили мой мост, лишили неба голубизны, стерли красный налет с рос и яблок. Хотите пролить свет на каждый темный закоулок вселенной, да? Шаг назад, детки. Я хочу вам подкинуть кое-что, над чем стоит поразмышлять».
0: И он поднял мост осторожно, как кошка берет котенка.
1: Алтарь и арфа, слившиеся страстно.
0: Он выровнял торчащие кабели и убрал пятна ржавчины. Он нарастил новый металл там, где зияли дыры.
1: Порог, пугающий пророческих обетов.
0: Он перекинул сверкающий лук через реку, как раз в том месте, откуда серые люди обрушили его утром.
1: Молитва Парии. и крик любовной боли. А на самой середине моста он воздвиг опаловую арку, где каждый цвет запрещенной ныне радуги причудливо дрожал и переливался. «Придите, поверившие!» — загремел его голос, словно призрак всех исчезнувших туманных горнов. «Подходите, леди и джентльмены!» Он взгромоздился на арку и осмотрелся. Он проник по ту сторону пространства и связал узлы всех измерений. Он скрутил ткань континуума, соединив отдаленные с ближайшим. «Пол кредита!» — выкрикивал он. «Всего пол кредита за самый чарующий вид в мире! Не толпитесь, пожалуйста, просто подходите сюда!» Небо потемнело от слетавшихся людей, которых гнало желание узнать, понять, объяснить. Они поправляли свои защитные очки и парили над радужным куполом. Один человек особенно пристально присматривался к нему. Крейн узнал убийцу мостов. «Вы поставили его обратно?» — спросил человек. «Это вы ответственны за световые явления?» «Вы же мне его отдали, не так ли?» — ответил Крейн. «Теперь я возвращаю его вам, исправленным и улучшенным». «Что это такое?» Человек показал на переливчатый портал. «Шагните туда и посмотрите сами». Тот так и сделал. Наступила долгая звенящая тишина. Машина пробилась сквозь толпу парящих людей. «Что это за штука такая?» — крикнул водитель в униформе. «Войдите туда и посмотрите сами». Машина ткнулась носом под арку и исчезла. Трое из парящей толпы, толкаясь, торопливо влетели в радужный морок. Ни один не появился вновь. «О, дивные дети!» — декламировал Крейн. «Играйте в ваши палочки и ракушки, выбеленные временем и морем!» Он медленно опускался вниз, словно призрак всех погибших чаек. «Но есть черта, которую вы никогда не должны переступать, не доверяя даже гибкости ваших легких тел». С минуту он парил среди них, улыбаясь, затем шагнул сквозь корону света. Они не услышали его последних слов, пробулькавших уже на той стороне. «Ибо дно морское коварно». Это был рассказ Роджера Желязны «Порок пророка» в переводе с английского Елены Голубевой.

0: Роберт Рид. Драконы из летнего ущелья. Суровая зима способна поднять на поверхность и валуны, и старые кости, вытолкнуть все, что лежит в земле, даже сквозь самый неподатливый грунт. Вскоре снег тает, и паводковые воды омывают землю, унося с собой гальку и глину. А затем, когда какой-нибудь исключительно везучий человек с хорошим зрением проедет мимо, весь мир может внезапно перемениться. «Вы только посмотрите», — сказал такой человек сам себе суровым низким голосом. «Это же коготь, не так ли? Зрелого дракона, не так ли? Боже правый, мистер Барроу! И рядом с таким сокровищем еще два когтя!» Барроу был верзилой с узким лицом и тяжелой шапкой черных волос, которые росли на голове, на шее и между лопатками. Его родиной были Северные острова, и ему пришлось покинуть родную землю совсем молодым, чтобы избежать одной войны, но лишь для того, чтобы принять участие в другой. Когда он перебрался в новую для себя страну, там как раз в это время начался крупный и затяжной гражданский конфликт, и волей-неволей он оказался в него втянут. В течение последующих лет на него обрушивались многочисленные беды и несчастья. Но он уцелел в боях, и когда стал увольняться из рядов армии Центра, благодарная страна предоставила ему не только гражданство, но и расплатилась золотыми монетами. Барроу купил себе железнодорожный билет в один конец, он нацелился найти свою судьбу в диких землях. Его путешествие по западной железной дороге закончилось в одном новом городке, который совсем недавно вырос в степи. Местность эта славилась стадами гироксов и залежами драконьих костей. Здесь он приобрел пару отличных верблюдов, запасся продуктами, чтобы съезд снова хватило на 6 месяцев одиноких скитаний, и, вооруженный лопатами и готовый свернуть горы, отправился в путь, в омытые земли. Соскальзывая вниз со своего верблюда, он скомандовал: «Стоять!» Животное негромко фыркнуло и встало, переступая копытами и пытаясь принять удобное положение. Барроу опустился на колени и осторожно потрогал драконий коготь, тот, что лежал посередине. Древний, как этот найденный предмет, великан по собственному опыту знал, что даже самый обветшалый коготь бывает таким острым, что им можно пораниться. Как и то, что ископаемые зубы могут проткнуть самые толстые кожаные перчатки, а края огромных чешуй опаснее полотна пилы, наточенного самым твердым камнем. Коготь был насыщенного ярко-фиолетового цвета, явный признак хорошей сохранности. При помощи любимой маленькой кирки Барроу раскопал аргелит вокруг и узрел коготь во всю его длину, а также место, где он крепится к передней лапе. Пусть Барроу и не был образованным человеком, но дело свое он знал хорошо. Перед ним крылатый дракон. Одно из тех чудовищ, что некогда обороняли небо над исчезнувшим ныне морским побережьем. Гигантская лапа предназначалась для того, чтобы хватать. По-видимому, драконы использовали свои 4 лапы точно так же, как это делают хитрецы и плуты, чтобы удерживать жертву, а также для других простых манипуляций. Такие пальцевые когти всегда были в цене, но за толстый коготь с большого пальца, коготь бога, любой покупатель выложит монеты, даже не задумываясь. С наступлением ночи Барроу продолжал раскопки при слабом свете коптящего костерка, ковыряясь в аргелите, отбрасывая его в стороны до тех пор, пока не открылась вся конечность. Лапа, обращенная подошвой вниз, такая большая, что на нее можно было встать. Пролежавшая целую вечность в земле, она все равно отливала тусклым красным цветом из-за чешуи. Этот человек не сомкнул глаз. Лишь только рассвело, он, повинуясь предчувствию, сделал с полдюжины больших шагов вверх по канавке, втыкая лопату в то, что выглядело как нагромождение обыкновенной глины. Лопата у него была крепкой, из отличной стали, но глухой звук возвестил: то, что находится внизу, намного крепче. Барроу брался то за лопату, то за большую киркомотыгу. Он работал ловко и быстро, так что утро у него ушло на откапывание огромного участка спины дракона. Несколько кинжалообразных позвонков торчало примерно из 3 десятков громадных пластин красноватой брони. Выбившись из сил, он сделал перерыв. Наелся досыта и выпил всю оставшуюся воду. Затем, вспомнив о том, что его верные верблюды тоже голодны и, наверное, хотят пить, он повел обоих вниз по канавке, нашел ровное место, где росла полынь, а в мелком щелочном озерце стояла жидкость, для человека, пожалуй, слишком противная, чтобы ее пить. Довольные верблюды и пили, и щипали траву, и бродили повсюду, насколько им позволяли длинные поводья. Барроу вернулся к своему сокровищу. Дважды он начинал копать в новом месте и дважды ошибался, ничего не находя. Скорее всего, голова чудовища пропала. С головами почти всегда так. Однако он попробовал в третий раз, и удача повернулась к нему лицом. Череп не только сохранился в земле рядом со всей остальной тушей, но он был все еще прикреплен к туловищу. Это существо ушло из жизни, когда его длинная мускулистая шея очень сильно рванулась влево. Смерть была мгновенной. В этом он не сомневался. Ему попадались образцы покрупнее, но эта голова — само великолепие. То, что Барроу увидел перед собой, было размером с него самого, вытянутым и изящным, и немного напоминало голову пеликана, только симпатичнее. Огромная пасть щерилась чистоколом зубов, каждый зуб был больше его пальца. Глаза гигантского дракона исчезли, но остались большие глазницы — забитые аргелитом, они нацелились вперед, словно истребиные глаза. А за ними черепная коробка, в несколько раз превышающая по размеру голову любого человека.
1: «Так как же ты умер?» — спросил он своего нового приятеля.
0: Еще в городе один образованный малый просветил Барроу, рассказав о том, что на сегодня известно науке и какие существуют гипотезы. Иногда тела драконов оказывались погребенными в слое грязи, на суше или под водой, и эта грязь защищала трупы от голодных сородичей или прожорливых крыс. При отсутствии кислорода процесс разложения невозможен. И такие условия лучше всего. Без следов гниения, надежно спрятанный в глубокой могиле, целенький дракон может пролежать нетронутым, дожидаясь своего часа, когда мимо проедет какой-нибудь счастливчик на довольном верблюде. От жажды Барроу едва не стонал, но сейчас он не мог позволить себе остановиться. Следуя советам других старателей, он нашел место, откуда росли оба драконьих крыла. Эти крылья по-прежнему болтались в виде кожистой плоти, натянутой на длинных-длинных пальцевых костях. Приспособил заряд с динамитом, установив его рядом с пластинами брони на спине, и прикрыл свою работу кучей утрамбованной земли, чтобы направить силу взрыва вниз. После этого подвел длинный фитиль и запалил его. Раздался глухой удар, за ним посыпался затяжной град из комков грязи и мелких камней. Он подбежал посмотреть, что у него получилось, и стал тянуть на себя расшатанные пластины чешуи. Каждая из них, если нет повреждений, стоит половину хорошего верблюда. А затем взял тяжелую кирку, чтобы вытащить из громадного зверя раздробленные внутренности. Если бы труп в свое время нашел другой дракон и атаковал бы это сокровище снизу, сейчас искать было бы нечего. Многие миллионы лет назад драгоценные кишки были бы съедены и все дела. «Впрочем, — сказал сам себе Барроу, — денег, вырученных только за эти когти и чешую, мне хватит на целый год, если уж до этого дойдет». Но до этого не дошло. Внутри ископаемого зверя находилось то, ради чего он столько мучился и страдал. Позади окаменелого сердца располагался замысловатый орган размером с человека, нечто губчатое, непосредственно над своеобразными драконьими легкими. Этот орган состоял из блестящих золотых и платиновых пластинок, свернутых вокруг бесчисленных пустот. В одно мгновение Барроу стал обладателем такого богатства, о котором можно было только мечтать и видеть сны. Он неистово завопил и тут же пустился в пляс на спине у мертвого дракона. Затем рухнул рядом со своим сокровищем, рыдая от счастья, а когда в последний раз утер слезы с лица, увидел еще кое-что. Целую вечность тому назад прекрасная черная грязь накрыла мертвое тело, заполнила все полости, не давая проникнуть туда свободному кислороду. Без кислорода почти не было тления. В древнем аргелите плавали по крайней мере три круглых тела, каждое размером с самое большое пушечное ядро. Эти тела не были органами, но они находились внутри дракона. Барроу прежде слышал о подобных вещах, и ученый человек в городе даже показал ему кусок чего-то похожего. Но тот осколок был грязно-серый, тогда как эти три шара были белыми, как кость. Таким был их цвет при жизни, понял он. И такой же цвет у них сейчас. Дрожащей рукой
1: Барроу коснулся яйца, которое было ближе всех, и долго держал на нем ладонь, пока оно чуточку не согрелось.
0: В какой-то момент шлюха спросила:
2: «И откуда ты узнал всю эту галиматью?»
1: Мэнмарк посмеялся про себя, но недолго. Он закрыл большую книгу и сказал: «Ты имеешь в виду мои дипломы об образовании? Неужели ты желала бы их увидеть?»
2: «После твоих денег, конечно. Твои дипломы об образовании, да».
1: «Мальчиком я занимался с домашними учителями, а в юности посещал несколько университетов. Изучал науки и наслаждался общением с блестящими умами, лучшими учеными. А потом мой отец умер, я получил наследство и решил употребить все свое богатство и талант на благо великих свершений». Из всех подобных женщин в этом городке она была самой хорошенькой и отнюдь не глупой. Даже просто взглянув ей в глаза, Мэнмарк определил, что она обладает ясным и крепким умом. Впрочем, это была всего лишь одна из туземных девушек, миниатюрная, как и все представители этой расы. Отец продал свою дочь за порцию опиума или бутылку ликеру. Должно быть, жизнь ее прошла в нищете и страданиях. Вот почему его не слишком задевало, когда она насмехалась над ним, бросая замечания вроде:
2: «С другими мне легче слушать, чем трахаться, но с тобой все совсем наоборот».
1: Мэнмарк снова раскрыл книгу, не задумываясь о возможных колкостях. Он негромко спросил у женщины:
0: «Ты умеешь читать?»
2: «Я различаю монеты», — ответила она. «И свое имя, когда вижу его, если оно написано печатными буквами».
1: «Посмотри на эту картинку», — велел он ей. «Что на ней изображено?»
2: «Дракон», —
1: бросила она со скучающим видом. «Какая разновидность дракона?» Мэнмарк не отставал от нее. Она разглядывала рисунок, надувая щеки. Затем выдохнула и призналась:
2: «Не знаю. Может, какой-нибудь летающий?»
1: «Едва ли».
2: «Да, наверное, не летающий. Крыльев не видно».
1: Он закивал, объясняя: «Это малый ранний дракон. Как выясняется, один из видов предшественников, обладавший шестью лапами. Его раскопали на нашем континенте. Он покоился среди древнейших скал, дошедших до нас с эры драконов». Мэнмарк был привлекательным малым с золотистыми мечтательными глазами, которыми он уставился в одну из стен комнаты. «Если верить в естественные отборы в величайшие глубины времени», — продолжал он, — «тогда этот экземпляр вполне мог бы быть предком для сотен видов, о которых известно в настоящее время, и для тысяч видов, которые нам еще предстоит открыть».
2: «Ха!»
1: — сказала она и снова села, откинувшись на нагромождение подушек.
2: «Можно посмотреть книгу?» — попросила она.
1: «Осторожно», — предупредил он, словно разговаривал с капризным ребенком. «У меня сейчас нет другого экземпляра, а это самый лучший из доступных справочников».
2: «Просто дай подержать», — перебила она его. «Я буду аккуратна, обещаю».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Рид. «Драконы из летнего ущелья». Продолжение. Сначала медленно, потом быстрее молодая женщина листала страницы. Тем временем ее клиент продолжал говорить о вещах, которые она никогда не понимала. Что на этой самой земле некогда обитали драконы величиной с огромные здания, мирные и прекрасно защищенные броней вегетарианцы, которые поедали исключительно деревья, судя по окаменелым остаткам пищи, обнаруженным в их пещерообразных желудках. Кроме того, существовали твари меньших размеров, которые бродили повсюду, сбившись в стада, совсем как черные гироксы, пасущиеся на высоких равнинах. Хищные же драконы были двух основных видов – четвероногие с саблевидными зубами и когтями бога на мощных лапах, а позже появились крылатые великаны с такими же зубами и когтями, но кроме того у них были цепкие конечности и ум, который вполне мог бы сравниться с женским. Если девушка и обратила внимание на этот выпад, то виду не подала. Опустив голову, она кивала, пока переворачивала страницы. В конце книги она увидела еще чьи-то кости и необычные наброски. «Что это за крошечное существо?» – поинтересовалась она. Мэнмарк откликнулся вопросом. «А на что похоже?» «На какую-то птицу», – предположила она. «Только зубастую», – указал он. «А где же ее крылья?» Она подняла на него взгляд, почти улыбаясь.
1: «Неужели у нее не было крыльев? Или ты их еще не нашел?»
0: «Я не занимаюсь такими мелкими тварями», – заявил Мэнмарк с ноткой раздражения. «Нет, существа этого вида и подобные им никогда не вырастали особенно крупными и никогда не были поистине важны. Некоторые мои коллеги считают, что из них произошли сегодняшние птицы, но когда впервые обнаружили останки этих существ, их по ошибке приняли за разновидность бегающей ящерицы. Вот почему в свое время охотники за ископаемыми останками прозвали их безобразными ящерицами». Она перевернула страницу, помедлила, затем улыбнулась, глядя на один рисунок.
1: «Я знаю это существо», —
0: сказала она, придвигая к нему книгу на смятых простынях.
1: «Я видела нескольких землероек за свою жизнь».
0: Маленькая млекопитающая съежилась под листом папоротника. Мэнмарк ткнул пальцем в рисунок, соглашаясь. «В самом деле напоминает нашу землеройку. Оно и понятно, поскольку этот давно умерший карлик является для них предшественником, как и для нас, и для всех животных, имеющих волосяной покров».
1: «В самом деле?» — вырвалось у нее.
0: «Вне всяких сомнений».
1: «Вне всяких сомнений», —
0: повторила она, кивая, словно постигла глубины океанов времени, а также всю неспешность и неумолимость действия законов естественного отбора. «Наши предки, как и предки всех птиц, были исключительно маленькими», — продолжил Мэнмарк. «Драконы господствовали на земле и в воде, и в небе они господствовали тоже, тогда как эти крошечные существа сновали туда-сюда в полумраке, терпеливо дожидаясь своей очереди».
1: «Своей очереди?»
0: Она решительно захлопнула книгу, словно та ей никогда больше не понадобится. Затем взглянула пристально и отстраненно и произнесла:
1: «Я все думаю, опять и опять. Почему в нашем мире не осталось драконов?»
0: Мэнмарк напомнил себе, что перед ним одна из коренных жительниц. Каждая примитивная культура имеет собственные представления. Кто знает, каких диких легенд и глупых мифов эта туземка наслушалась с самого своего рождения. «Никто не знает, что с ними произошло». Таков был его первый и лучший ответ. После чего, забрав у нее книгу, он добавил: «Но мы можем предположить, что случился какой-то катаклизм. Резкая перемена климата, некая катастрофа, обрушившаяся с неба. Нечто грандиозное заставило всех гигантских животных вымереть и освободить этот мир для таких, как ты и я». Беглое знакомство с картиной гибели мира, казалось, впечатлило ее. Она улыбнулась и открыла рот, чтобы сказать ему что-то, может, пригласить его снова занять место рядом с собой на огромной полупустой кровати. Но внезапно громкий стук сотряс дверь, единственную в комнате.

0: мужчина, который не мылся неделями, а может и годами. Чумазый, уставший, голодный, он слегка смутился, увидев полуголую женщину, сидящую на кровати другого мужчины. Но затем словно вспомнил, что его привело сюда.
1: «Вы говорили о деньгах», — обратился он к Мэмморку. «О больших деньгах, если искатель найдет для вас...»
2: «Да».
1: «Одно из них или больше?»
2: «Тише», —
1: шикнул Мэмморк. «Яиц»,
0: — шепнул немытый охотник за ископаемыми костями. После чего Мэнморк втащил этого олуха в комнату, зажав ему рот рукой, прежде чем тот произнесет еще хоть одно неосторожное слово.

0: Вот опять мир вымирает. Зефиру понравилась эта суровая мысль. Она посетила его, когда он прогуливался рядом с железнодорожной станцией и прошел с наветренной стороны мимо мерзких гирексовых шкур, сложенных высокими штабелями. Эти шкуры, все, что осталось от тысяч зверей, убитых охотниками, были поспешно выскоблены с профессиональной небрежностью и ждали, когда освободятся вагоны, направлявшиеся на запад. Жестокий бизнес и обреченный. За один только год уничтожены все стада поблизости, и совсем скоро северные и южные стада тоже ощутят на себе натиск длинных ружей и злобной алчности. Ужасное расточительство, если учесть, что большая часть мяса достается медведи-собакам или просто гниет на нещадном летнем солнце. Но, как и любое расточительство, оно снова изменит облик мира. На опустевшие земли придут другие животные и люди. Очень быстро они заполонят страну, и этот уже новый порядок просуществует один день или миллион лет, а потом он тоже рухнет и превратится в безнадежные руины. Таковы уроки истории. И наука в своей изящной манере не устает твердить об этих основополагающих истинах.
1: «Господин Зефир?»
0: Из здания железнодорожной станции вышел один из его помощников с важными документами в руках и с выражением нетерпеливого напряжения на лице. «Все уладил?» — спросил Зефир. И сразу же, не давая человеку ответить, добавил: «Мне нужен подходящий вагон для перевозки солидного груза. Мои сокровища нельзя просто сунуть под эти кровавые шкуры, они заслуживают лучшего».
1: «Сделал все, что мог», — заверил помощник.
0: «И что же это?»
2: «Все».
1: «Вагон прибудет через 3 дня», — принялся докладывать человек, вытягивая из стопки документов нужную бумагу. «Бронированный вагон, используемый при перевозке монет в западные земли для выплаты зарплат. Как вы хотели, там поместится и охрана, и драконьи чешуйки, а ваш личный вагон будет прицеплен непосредственно к нему».
0: «А еще драконьи зубы», — напомнил Зефир. «И несколько дюжин когтей бога».
1: «Да, сэр».
0: «И 4 драконьи селезенки».
1: «Разумеется, сэр, да».
0: Каждый из этих 4 металлических органов стоил огромных денег, хотя ни один из них не был в хорошем состоянии. Все они уже нашли своих покупателей. 2 из них приобретены крупными фирмами в восточных землях. Другие 2 по договору следовало переправить на Великий континент. Их купили богатые люди, живущие у Драконьей реки. В той самой зеленой и густонаселенной стране, где 60 лет назад начинал свой жизненный путь сам Зефир. Кто-то утверждал, что драконьи селезенки обладают магической силой. Другие считали эти реликты диковинными вещами, красивыми и драгоценными. Но все большее число людей полагало, что органы драконов стоят того, чтобы их изучать с научной точки зрения. Вот почему один из университетов в восточных землях заплатил Зефиру значительную сумму за полуразрушенную селезенку для того, чтобы исследовать обменные процессы этого органа и возможность их использования в современном мире. Зефир был торговцем, так как его отец и дед. Он имел дело исключительно с останками драконов. На протяжении жизни нескольких поколений, возможно, с тех пор, как зародилась цивилизация, случайно найденные чешуя или редкостные когти пользовались устойчивым спросом, как предметы почитания и, более того, как орудие войны. Даже в наши дни современное оружие не способно пробить качественную пластину чешуи, извлеченную из спины крупного дракона. В последних войнах бойцов одевали в костюмы из драконьей брони. Невероятно дорогостоящая форма предназначалась только для элитных воинских частей. И когда они строем шли через пустоши, их противники, стремясь поразить драконовых людей, стреляли в них из специальных ружей драконьими зубами и когтями. Современные армии намного богаче древних цивилизаций. И как следствие, скромный сын простого торговца, снабжая в течение

0: длительной гражданской войны обе стороны превратился в финансового воротилу. Вооруженное противостояние прекратилось, по крайней мере, на сегодня. Но все правительства во всем мире продолжают мечтать о войне, их стратегические запасы продолжают расти, и по мере того, как молодые ученые узнают все больше о тех забытых временах, интерес ко всему, что связано с ископаемыми зверями, только усиливается.
1: «Ну что ж, неплохо», — сказал Зефир своему помощнику, возвращая ему контракт с железной дорогой.
0: «Остальные частности я проработаю», — обещал человек и, согнувшись, попятился назад, всем своим видом выражая полную покорность. «По телеграфу буду отслеживать продвижение вагона и поищу надежных охранников из числа местных жителей».
1: Зефир займется тем же самым, но скрытно, просто чтобы подстраховаться и позаботиться обо всех этих частностях. «Потому что главное в любом успешном предприятии — это и есть частности», — напомнил себе старик. «Ведь как бывает с растяпами и неудачниками? Упустят из виду какую-нибудь мелочь и обязательно прогорят».

0: Зефир занимал просторный дом на краю рабочего лагеря. Лучший дом в этом исключительно молодом городке, правда, располагался он в месте не столь желанном, поскольку, как и все жители лагеря, хозяин дома принадлежал к сомнительной расе. Войдя в парадную дверь, этот седовласый господин на мгновение задержался, чтобы полюбоваться рисунками, вытравленными на дверном стекле, в особенности изысканными драконами, плененными в самом расцвете сил. Распластанные крылья, невероятный огонь изрыгается из пасти. Легко коснувшись стекла, торговец ощутил под пальцем белесый глаз одного из драконов. Ожидающий его слуга объявил напряженным, неуверенным голосом:
1: «Сэр, к вам посетительница».
0: Зефир заглянул в гостиную, но никого не увидел.
1: «Я велел ей ждать в подвале», — доложил слуга. «Другого места для нее я не нашел».
2: «Кто она?» — спросил старик.
0: А когда услышал имя, то сказал: «Веди ее сюда, немедленно».
1: «Женщину подобного рода?» — с недоверием пробормотал человек.
2: «Да, и это будет твоим последним заданием. Приведешь ее в гостиную, получишь плату за 2 недели, затем соберешь свои вещи и покинешь мое общество».
0: Сердито выставив палец, он добавил:
2: «А мораль свою нужно было держать при себе и не высовываться. Вспомни о моем честном предостережении, если когда-нибудь снова найдешь себе работу».
0: Зефир мог разговаривать грозно и сердито, если это было необходимо. Он прошел в гостиную, сел на мягкий стул и стал ждать.

0: Несколько мгновений спустя в гостиную вошла молодая женщина-туземка. Она лишь мельком взглянула на обстановку и статуэтки, вырезанные из кости, а потом сказала:
1: «Я кое-что узнала».
2: «Я так и думал».
1: «Как вы и догадывались, это все варвар со своими деньгами».
0: Она улыбнулась, возможно, подумала о деньгах.
1: «Он обещал огромное вознаграждение охотникам за драконами, наверное, потому один из искателей сообщил ему об очень большой находке».
2: «Где эта находка? Ты услышала?»
1: «Нет».
2: «У этого охотника есть имя?»
1: «Барроу».
2: «Если этот Барроу не идиот и не гений, он должен был подать заявку и получить разрешение на раскопки, а это значит, что остались записи в регистрационных документах. И будет проще простого подкупить служащего...»
1: «Там яйца!» — выпалила она.
0: Зефир был не из тех, кого легко удивить. Однако он не сразу нашелся, что сказать, и только повторил это слово.
2: «Яйца».
0: Затем спросил:
2: «То есть ты хочешь сказать не одно яйцо?»
1: «Три, а может и больше».
2: «Какого вида дракон?»
1: «Крылатый».
2: «Неужели небесный демон?» — произнес он с надеждой в голосе.
1: «Из того, что они сказали при мне, я уверена. Он откопал целиком тело самки небесного демона, а она умерла на последней стадии беременности».
0: Девушка улыбалась, пока говорила, довольная всем, что случилось.
1: «Он даже не догадывался, что я понимаю, как это все важно, или что я вообще слушаю. Этот малый Менмарк, он такой зануда, самодовольный хрен».
0: «Последний вопрос», — перебил ее Зефир.
2: «Какого цвета эти яйца? Они говорили об этом?»
0: Девушка кивнула и посмотрела по сторонам. Наконец подобрала игральный куб, вырезанный из белейшей гироксовой кости, и показала ему.
1: «Вот такого. Так и есть. Идеально, идеально сохранились».

0: Мэнмарк болтал без умолку, и большая часть его болтовни была просто бессмысленным шумом. Баро относился к этому шуму как к разновидности ветра. Сносил его без удовольствия, но и оскорбленным себя не чувствовал. Из вежливости он кивал время от времени и вставлял краткие замечания, имевшие некий смысл, и Мэнмарк, видя такую поддержку, еще больше воодушевлялся. Он рассказывал, что значит вырасти богатым в старом мире, или почему медведи-собаки – самые омерзительные существа, или почему весь мир танцует вокруг солнца, или каково это быть гением в этом самом мире, когда такой великий, глубокий, поразительный ум окружен миллионами глупцов. Все же удивительно, какие испытания готов терпеть человек, особенно если ему обещана громадная куча платиновых монет. С ними работали еще пятеро человек. Четверо из них совсем молодые ребята, студенты какого-то учебного заведения, которых привлекли к непростой работе, профессиональным раскопкам. В обязанности пятого парня входило защищать всех остальных. Он был вооружен новеньким блестящим ружьем, а боеприпасов у него было столько, что хватило бы на 1000 человек. Несколько недель назад, прежде чем отправиться в дикие земли, Мэнмарк нанял этого человека в качестве охранника и платил ему за каждый день такой работы. Говорили, что он относился к разряду профессиональных убийц. Это немного удивляло. Пару раз в разговорах с ним Бару удалось вытащить из этого малого честные ответы. Рекомендации его оказались не столь впечатляющими, как он пытался их представить, но еще больше настораживало то, что этот человек чрезвычайно боялся вещей, которые в принципе не несли в себе угрозы. Источником повышенного страха были медведи-собаки, хотя Баров никогда не имел проблем с этими тварями, а еще туземцы. Сама мысль об этих обычно мирных людях наполняла его кошмарами.
1: «А что, если они нападут на нас, пока мы спим?»
0: — то и дело попрошал охранник, понижая голос и оглядываясь по сторонам.
1: «Я ведь один. Мне тоже нужно спать. Что, если я проснусь и увижу, как один из этих проклятых негодяев перерезает мне горло?»
2: «Не увидишь», — заверял его Барроу и, посмеиваясь, добавлял. «Они сразу же проткнут тебе грудь, ведь им захочется съесть твое сердце».
0: Это были выдумки чистой воды. Нелепые слухи, ставшие реальностью благодаря тысячам дешевых романов. Но их охранник, похоже, ничего не знал об этой стране. Свой жизненный опыт он черпал из подобных романов, а также из глупых россказней, услышанных не то в трущобах, не то в ресторанах высшего класса, оставшихся на далеком, недосягаемом побережье. Мэнмарк, в свою очередь, был просто сама невинность и наивность. Но порой то, что он знал, оказывалось не только интересным, но и вполне ценным. Во время их второй ночевки в лагере рядом с драконом Мэнмарк наполнил свой высокий стакан чудесным розовым ликером и, окинув взглядом голову громадного зверя, лежащего на всеобщем обозрении, изрек. Как все-таки отличалась жизнь в те древние времена? Избитые слова ни уму, ни сердцу. Однако Барроу, как и ожидалось, кивнул и пробормотал несколько вежливых фраз, соглашаясь.
1: «Ведь драконы были устроены совсем не так, как мы», — продолжал ученый.
2: «Кто ж будет с этим спорить?» — подумал про себя Барроу.
0: «Взять систему жизнедеятельности этих чудовищ», — сказал Мэнмарк. Он посмотрел на Барроу и сверкнул широкой улыбкой. «Знаешь, как они дышали?» Они вдвоем остались сидеть перед костром. Студенты, уставшие за день, забились в свои спальные мешки, а охранник стоял на вершине ближайшего холма, пугаясь каждой тени.
2: «Знаю только, что легкие у них были какие-то уж очень необычные», — признался Барроу. «Как и сердце, и селезенка».
1: «Не просто необычные», — оборвал его Мэнмарк. «Уникальные».
0: Барроу придвинулся ближе.
1: «Как и у нас, у них был позвоночник. Но не тот позвоночник в нашем понимании. В самом их строении существуют важные различия, глубокие и поразительные. Такое впечатление, что два отдельных спинных хребта развивались по самостоятельным, но параллельным линиям».
0: В этих словах был некий смысл до определенной степени.
1: «К северу отсюда», — продолжил Мэнмарк, — «мои коллеги нашли древние ископаемые останки внутри слоя прекрасного черного сланца. В отличие от большинства находок в пластах такого типа, там, наряду с твердыми оболочками и зубами, сохранились мягкие части мертвого тела. Ты слышал об этом месте, нет? Так вот, эти существа вымерли задолго до того, как появился первый дракон. Наш мир тогда только зародился, это было так давно, и внутри этого замечательного сланца находилось крошечное существо, похожее на червяка, у которого имелись зачаточные признаки спинной хорды, позвоночника. Некоторые так и называют его «первое позвоночное».
2: «Как у нас», — догадался Барроу.
1: И рядом с этим экземпляром лежал другой, очень похожий по-своему. Червеобразный и невразумительный, но если приглядеться, полон неуловимых, очень красивых отличий.
2: «Отличий в чем?»
1: «Ну, например, в самой середине простейшего тела находится крошечная крупинка металла».
2: «Вроде драконьей селезенки».
1: «Только проще из обыкновенных металлов. Железа, меди и подобных им».
0: Мэнмарк допил свой ликер и уставился в костер.
1: «У нашей драконихи легкие, конечно, были совершенно особенные. Вместо того, чтобы делать вдох и затем таким же путем выдох, она втягивала воздух через ноздри и легкие, а наружу выпускала его через ректальное отверстие. Впрочем, у нас еще недостаточно данных, чтобы быть полностью уверенными. Но кажется разумным предположить, что при таком бесконечно глубоком дыхании у нашей красавицы гораздо лучше получалось снабжать себя кислородом».
0: Барро закивал. Теперь ему было гораздо интересней.
1: «И потом взять их знаменитую селезенку», — продолжил Мэнмарк. «Ты когда-нибудь задумывался, зачем этим животным нужно было собирать драгоценные металлы? Какие возможные преимущества это могло бы им принести?»
2: «Я немного размышлял об этом», — признался исполин.
1: «Золото и платина, иногда серебро», — рассуждал Мэнмарк. «Эти металлы имеют ценность для нас, потому что являются редкими, это так. Но еще и потому, что они почти не окисляются под воздействием кислорода и потому сохраняют свой чудесный блеск. И для новейших производств в нашем мире эти элементы представляют большую ценность. Ты знал об этом? Они могут служить катализаторами для впечатляющих химических реакций всех видов. Вероятно, наша госпожа-драконица, соединяя воздух и кровь внутри полостей в своей селезенке, добивалась самых эффектных результатов. Возможно, даже она выдыхала пламя».
0: Барроу качал головой, словно понимал каждое слово.
1: «Однажды мы выясним, что происходило внутри этих существ. И подозреваю, что это знание, появись оно на свет, произведет революцию в нашем мире».
2: «Когда-нибудь, возможно», — согласился Барроу.
1: «Думаешь, в далеком будущем?»
0: Мэнмарк усмехнулся и основательно глотнул из своего почти осушенного стакана.
1: «Не при нашей жизни, конечно. Ты ведь об этом думаешь?»
2: «А что, разве это не так?»
1: «Не так».
0: Самопровозглашенный гений устремил взгляд на огонь. В его золотистых глазах жадно горела нелепая надежда.
1: «Об этом мало кому известно. За пределами научных кругов, я имею в виду. Однако пару лет назад из живота гигантского дракона, питавшегося деревьями, было извлечено недоразвившееся яйцо. Оно было мертвым вот уже 100 миллионов лет, но цвет его все равно остался белым. Кислород, которым дышала родительница, после ее смерти к яйцу не поступал, и оно пребывало в некоем состоянии глубокой комы, что, в общем-то, не так уж удивительно. Нам известно, что драконьи яйца исключительно стойкие. Вероятно, эта особенность сохранилась с тех времен, когда их предки откладывали яйца небрежными кучами, закапывали в грязь и, покинув гнездо порой на десятилетия, дожидались подходящих условий. Поскольку эти создания имели биохимию очень отличную от нашей, намного превосходящую нас физиологию, они могли себе позволить такие вещи».
2: «О чем вы говорите?» — перебил его Бэрроу. «Простите, я и половины ваших слов не понимаю».
1: «Я говорю, что драконы эти были исключительно жизнестойкими».
0: Охотник за драконами посмотрел на вытянутый симпатичный череп с глазницами, похожими на пещеры.
2: «Я прежде не слыхал о таком. Неужели есть вероятность того, что эти яйца там, в земле, после стольких лет?»
1: «Помнишь, я упоминал о незрелом яйце?»
0: Мэнмарк говорил шепотом. Голос его выдавал легкое волнение и страшную радость.
1: «Ну, о том яйце, что нашли у древоеда. Так вот, в газетах написали о его вскрытии. Я читал эту статью сотни раз. Для того, чтобы разрезать скорлупу, использовали алмазные лезвия, и, вопреки всему, что может подсказать вам здравый и нездравый смысл, да, внутри яйца все еще сохранялась жидкость и находился эмбрион с шестью ногами. Мертвый, но не поврежденный. Мертвый, но все выглядело так, будто умер он только вчера. Просто с похоронами все немножко затянулось.

В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио Energy рассказ Роберта Рида «Драконы из летнего ущелья». Продолжение следующей части.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Роберт Рид. «Драконы из летнего ущелья». Продолжение. Три яйца превратились в 4, а затем в 5, и совершенно неожиданно уже 7 сокровищ лежало на подстилке из чистой соломы в приятной тени временно натянутого брезента. Это зрелище затмевало самые смелые мечты Менмарка, изумительные и восхитительные. Каждое из яиц идеальной круглой формы, все одинакового размера. Диаметр их равнялся длине от основания предплечья до кончиков пальцев руки. Они были тяжелее любого птичьего яйца, если только возможно представить себе птицу, способную откладывать такие огромные яйца. Этому есть объяснение, поскольку толстая белая скорлупа являла собой сочетание слоев частично из металла и частично из неизвестных сложных структур, на сегодня еще не изученных, керамики и необычных белков. И все это переплелось чрезвычайно изысканным образом. Само строение скорлупы содержало в себе достаточно тайн, чтобы принести известность человеку, разгадавшему их. Но Менмарк всегда думал о большем. О почестях и наградах, об оглушительном успехе, чем он сейчас и занимался, поглаживая теплую поверхность ближнего к нему яйца и шепотом обращаясь к нему.
1: «Эй, ты! Привет!»
0: Студенты стояли все вместе в ожидании указаний. За ними высилась грузовая повозка, а рядом с ней упряжка из мощных верблюдов, готовых везти драгоценный груз в город и на железнодорожную станцию. Бару сидел на козлах повозки, крепко сжимая обеими руками кожаные поводья. Менмарк заметил, что великан уставился куда-то вдаль. Интересно, что он такое разглядел со своего высокого места? Менмарк посмотрел в том же направлении, но ничего не увидел. Только склон из серой глины с торчащими кое-где юбками и гребень небольшого холма, образующий аккуратную линию. Он отделял омытую дождями землю от яркой синего неба. Охотник за драконами всматривался туда, где ничего не было. Как странно. Менмарку стало немного не по себе, но почему, непонятно. Он обернулся к студентам, собираясь скомандовать, чтобы они нагружали повозку. И только тогда, слишком поздно, чтобы что-то предпринять, он вспомнил, как их очень дорогостоящий охранник пошел по пустынному гребню, прижимая к себе обеими руками длинное ружье. Глаза у него были встревоженные и напуганные. «Так где же мой охранник?» — спросил себя Менмарк. Мгновение спустя раздался выстрел. В воздухе просвистела пуля, и одному из верблюдов вздумалось уронить голову, а затем и всю свою грузную тушу. По непонятной причине эта громада рухнула на затвердевшую глину. Менмарк опустился на колени между огромными яйцами. Ничего другого ему не оставалось, все было слишком неожиданно. Студенты повалились на земь и уставились в небо. Барро оставался рядом с повозкой. Натягивал поводья, упирался левой ногой и приговаривал, обращаясь к троим уцелевшим верблюдам.
2: «Стоять! Куда пошли? Стоять, говорю!»
0: Что-то в этом голосе привело Менмарка в чувство. Что-то в спокойствии этого человека позволило Менмарку поднять голову, и он крикнул Барро.
3: «Что это? Что происходит?»
0: И тогда послышался цокот копыт по земле. Многих копыт, ступавших одновременно. Он обернулся в другую сторону и увидел 8 верблюдов спокойно спускались по длинной лощине. Все на вид скаковые, на каждом из них по небольшому седлу, а также по всаднику в бесформенных одеждах и закрытой маске. Первое, о чем подумал Менмарк, этого не может быть. Разве он не предпринял 1000 мер предосторожности? Никто не знает о значении этих раскопок, так что, скорее всего, эта встреча — случайное совпадение. Просто им немного не повезло. Эти налетчики — обычные воришки, которых легко перехитрить. Может, несколько золотых монет им будет довольно? Он стал прикидывать, сколько денег им дать. В голову лезла всякая бессмыслица, как вдруг всадник, ехавший впереди, опустил свое громоздкое ружье и выстрелил. Пуля ударилась о землю совсем близко. Комки грязи полетели Менмарку в лицо. Он отшатнулся назад, оступился и сел на землю. Охваченный паникой, он начал рыться в карманах, искать свой малюсенький пистолет, который таскал со времен Старого Мира, но так ни разу и не выстрелил из него. «Не надо!» — послышался твердый и спокойный голос. Голос Барроу.
2: «Пусть берут, что хотят», — сказал охотник за драконами таким тоном, как если бы перед ним стоял нервничающий верблюд.
3: «Не отдам», — вырвалось у Менмарка. «Все мое!»
2: «Нет», — отозвался Барроу с крыши повозки. «Теперь уже не ваше, даже если и было». Всадники не говорили ни слова, только размахивали в воздухе оружием, жестами приказывая ему отойти от яиц. На каждого из них приходилось по одному белому шару. Они спешились, но только для того, чтобы закрепить свою добычу шелковым канатом, очевидно сплетенным единственно для этой цели. Двое всадников, ехавших позади, были одеты как остальные, но все равно выделялись. Один из них был тщедушным, а движения другого выдавали в нем вполне здорового, но явно пожилого человека. Менмарк не сводил взгляды с них обоих, и благодаря опыту, накопившемуся за все годы, когда по одной древней косточке представляешь себе ее обладателя целиком и воплоти, прекрасно догадался, кто скрывается под этими одеждами.
3: «Зефир», — прошептал он.
2: «Сколько здесь еще соискателей? В одном маленьком городке или даже на этом клочке земли сколько здесь найдется других людей, способных по достоинству оценить всю важность этой находки?»
3: «И ты»,
2: — сказал он шлюхе коротко, обиженным голосом. Она помедлила, но лишь мгновение. Сквозь прорези для глаз Зефир пристально смотрел на своего соперника и затем, словно решился на что-то, поднял руку и оглянулся на всадников, отъехавших вперед. «С какой целью? Может, чтобы приказать ему бить его?» Раздавшийся грохот ружейного выстрела застал всех врасплох. Всадников, Зефира и Менмарка тоже. Воздух сотряс удар, и в ушах еще звенело, когда Барроу произнес:
4: «Если мы хотим начать убивать, я начну с тебя. Кем бы ты ни был, старик, ты понял? Прежде чем меня возьмут на мушку, я размозжу тебе голову, а потом прострелю твое сердце».
2: Барроу теперь стоял на козлах повозки, приставив собственное ружье к плечу.
4: «Слышишь меня, незнакомец? Яйца твои. Забирай их. А в придачу я дарю тебе жизнь. Устроит?»
2: «Вполне годится», — отчеканил голос. В душе Менмарк нещадно сыпал проклятиями, но стоял неподвижно, пока Зефир забирал последнее яйцо. Он также сдерживал свою ярость, когда всадники развернулись и пустились в обратный путь вверх по длинному склону, а ехавший последним человек сидел в седле спиной вперед, готовый стрелять в любого, у кого хватит смелости броситься в погоню. У Менмарка смелости не было ни на грамм. Когда разбойники скрылись из виду, он повалился на землю и стал биться в рыданиях самым позорным образом. Барроу спрыгнул с повозки и подошел к нему. Студенты опять были на ногах и переговаривались между собой. То один, то другой из них задавал вслух вопрос, ни к кому не обращаясь.
3: «А теперь нам заплатят?» «Все пропало», — думал Менмарк.
2: И тогда охотник за драконами опустился рядом с ним на колено и чуть ли не веселым голосом произнес:
4: «Ладно, давайте обсудим мои условия».
3: «Твои? Что?»
4: «Условия», — повторил он.
2: Затем рассмеялся уже в открытую и добавил:
4: «Сколько вы заплатите мне, когда я верну вам эти яйца?»
3: «Ну как ты мне их вернешь?»
4: «Еще пока не знаю. Но обещайте рассчитаться по справедливости, и я, может быть, что-нибудь придумаю».
2: Менмарк совершенно растерялся.
3: «Что ты хочешь этим сказать? Их ведь не меньше 6, они даже с моим охранником справились. На что ты надеешься?»
4: «Я сражался на войне», — ответил Барроу.
3: «Многие сражались».
4: «Но немногие делали на войне то, что делал я», — заметил охотник за драконами. «К тому же мало у кого это получалось лучше, чем у меня».
2: Менмарк уставился в эти суровые темные глаза. И затем, раз уж у него не оставалось выбора, вообще ничего не оставалось, он выпалил:
3: «Да! Сколько бы это ни стоило! Да!»

0: Лучший паровоз, который можно было раздобыть за короткий срок, уже стоял на путях. Покрытая копотью машины из железа и огня, ритмично и шумно испускала пар, словно это было дыхание какого-нибудь огромного старого зверя. Поскольку частности имели значение, Зефир заранее нанял рабочих нарисовать на паровозе драконьи глаза спереди и маленькие красные крылья по бокам. А когда эта работа не была выполнена с должной тщательностью, он поручил другим людям исправить недостатки. Два машиниста поддерживали огонь в топке, а третий сидел на крыше тендера, готовый заменить того из них, кто устанет первым. К паровозу прицепили бронированный вагон, нанимаемый для перевозки селезенок и чешуй. Эта обшитая сталью крепость на колесах была полупуста. Сейчас здесь находились лишь 7 белых яиц и 6 наемников, вооруженных до зубов. Сразу же следом шел личный вагон Зефира, богато обставленный и доступный для обозрения. Только маленькая комнатка в конце вагона не имела окон, она служила ванной. Первоначально планировалось отвезти драконьи селезенки на восток. Но эти яйца были слишком драгоценны, чтобы ими рисковать, ведь варвары могли напасть на поезд и отнять их. Именно поэтому Зефир отдал приказ, чтобы его небольшой состав отправлялся в горы и далее в западные земли. Зашифрованные телеграммы уже посланы по назначению. Ко времени их прибытия в Большой бухте будет ожидать пароход, который повезет его в сказочную страну, где живут детские воспоминания. «Я не был дома целую вечность», — признался он своей спутнице. Молодая женщина улыбнулась в ответ и в очередной раз поблагодарила.
1: «Спасибо за то, что взял меня с собой».
0: «Это самое малое, что я мог бы для тебя сделать», — признался Зефир. «На самом деле ты меня попросила и поступила умно. Если бы Мэнмарк догадался, что это ты...»
1: «И за это», —
0: перебила она его и встряхнула увесистый кошель с монетами, который звякнул, словно соглашаясь. «Ты заработала каждую копейку. Мадам, за то, что вы совершили, желая мне помочь, я буду вам вечно признателен».

0: Здесь пролегала единственная железнодорожная колея. Кое-где встречались запасные пути, и поезда, подчиняясь правилам, уступали дорогу друг другу по графику. Но «Зефир» предусмотрительно усыпал весь путь взятками, так что на данный момент его поезд был, вероятно, единственным на всей железной дороге.
1: Модель для сборки. On Energy.
0: Когда они набрали скорость, машина ускорила дыхание и темп, он посмотрел сквозь толстое оконное стекло и увидел, как справа от них проплыла надпись, сделанная от руки. «Вы покидаете летние ущелья», — прочитал он. «Самый быстрорастущий город между небом и землей». Забавно, это же надо такое написать. Зефир немного посмеялся и опять вспомнил. «Я не был дома с юных лет».
2: «Я бы с удовольствием повидала Великий континент», — сообщила девушка-туземка.
0: Что будет с этим существом? Зефир уже не раз подумывал об этом, но веселое настроение располагало к более приятным мыслям. Она незаметно спрятала кошель с деньгами. «Знаешь, почему мы называем реку Драконией?» — спросил он.
2: «Не знаю», — ответила девушка.
0: Почему-то он ей не поверил. Впрочем, эта проститутка зарабатывает на жизнь тем, что слушает во все уши, и ему, как старому человеку, ничего другого не остается, как просто поговорить с ней хотя бы сейчас. Да, конечно, вдоль русла реки действительно находят значительные пласты с ископаемыми останками. Кости драконов, их когти и огромные чешуи являются частью истории моего народа. И, знаешь ли, мы ведь древняя нация. Возможно, древнейшая в мире. С самого начала мы всегда почитали драконов как богов, а наши правители всегда считались их земными сыновьями и дочерьми.
3: Молодая особа смотрела на него сияющими изумрудными глазами, приятно и обольстительно улыбаясь.
0: «Больше всего мне нравится история, не знаю, правда это или нет, о юном правителе из пятой династии».
3: Зефир невольно устремил взгляд к северу, туда, где раскинулись неровные и побитые дождями земли.
0: «Рассказывают, он нашел самку летающего дракона. И кости, и чешуя оказались целыми, как и сердце с селезенкой. А за селезенкой лежали яйца. По меньшей мере, два яйца. Правда, в некоторых источниках упоминается, что их было шесть, но только из двух вылупилось потомство. После трех недель лежания на высоком холме, согреваемые солнечным теплом, и следует добавить из-за того, что правитель был очень хорошим человеком, яйца в конце концов проклюнулись. Два малыша-дракончика выползли на белый свет. Это были братья, и они принадлежали ему. У правителя всегда было много слуг, которые ухаживали за ним. Но он принял мудрое решение. Он не позволил другим заботиться о своих новых друзьях, а стал растить их самостоятельно, своими собственными руками. Правда, одно неосторожное движение лишило его руки, но эта потеря оказалась такой несущественной. Он запретил своим стражникам убивать обидевшего его дракона. И за такую доброту дракон этот и его брат любили правителя всю жизнь».
3: Зефир помолчал немного, обдумывая, о чем бы еще рассказать.
0: «Это было нелегкое время для моего великого народа», — рассказывал он. «Варвары бродили по степям и горам, а морские племена совершали набеги на побережье. Но говорят, причем многие свидетельствовали об этом, и не только представители моего народа, что однорукий правитель появлялся в небе верхом на крылатых чудовищах. Это были громадные звери, стремительные и необыкновенные. Они выдыхали удивительное пламя и были очень сильными, а чтобы утолить свой ненасытный голод, им приходилось съедать по тысяче неприятельских солдат каждый день. Деталь неправдоподобная, сказочная, я всегда так считал. Но сейчас, ознакомившись с научными трудами по физиологии драконов, я понимаю, откуда у них мог взяться такой непомерный аппетит».
3: Девушка кивала, внимая каждому слову.
0: Я был недоверчивым мальчиком и подвергал сомнению историю о воинах-драконах правителя. Великим людям для спасения своей страны не нужны чудовища, полагал я. Но был неправ. Совсем недавно я вдруг осознал свою ошибку. Тогда два чудовища смогли спасти мой народ. А теперь представь, что могли бы сделать в наше время 7 драконов, особенно если некоторые из них самки, способные к воспроизводству, к тому же согласные на спаривание со своими братьями.
3: Молодая женщина слегка поюжилась и долго молчала, не говоря ни слова.
0: Поезд продолжал движение на запад. Колеса стучали, паровоз пыхтел уверенно и непреклонно.
2: «У нас есть своя история», — тихо произнесла она. «У моего племени, я хотел сказать».
0: «О драконах?» «Да, вполне допускаю, что есть».
2: «С самого детства я слышала рассказы о том, что этот мир прячет 1000 драконов в своей груди, и иногда, время от времени, по причинам, известным только богам, кто-то из них выходит на свет. Полагаю, в этом есть смысл. Если все, что я слышала от людей... Правда, их яйца могут сохраняться в земле бесконечно долго?
0: Что ж, если от каждой плодоносной самки в результате эрозии почвы на поверхность всякий раз будет выходить хотя бы по одному яйцу, да, вполне разумное объяснение.
2: Такие высвободившиеся драконы умирают от одиночества. Всегда.
3: Она произнесла эти слова с такой грустью, словно сама что-то знала об этих душевных страданиях.
2: Они убивают и сжигают все вокруг из-за тоски по себе подобным, а потом улетают слишком высоко, чтобы покончить с собственными несчастными жизнями. Вот почему эти драконы не возвращаются в наш мир.
0: Это очень распространенная история, заверил ее Зефир. Чуть ли не в каждом уголке мира рассказывают подобные сказки.
2: Но в моей истории есть то, чего нет у других,
3: словно оправдываясь, произнесла она.
0: Неужели?
2: И много чего, заверила она.
3: Довольно долго они оба молчали. Молодой женщине говорить больше не хотелось, а Зефир был не в том настроении, чтобы забивать себе голову сказаниями всяких племен. Он уставился в другое окно в сторону пустынного юга, как вдруг откуда-то спереди донесся глухой звук «Бабах!». Это взорвался мощный заряд динамита. Мгновенно заскрежетали тормоза, небольшой состав закачался, задрожал и едва не сошел с рельсов, внезапно утративших свою надежность. Молодую женщину сбросила с места, как и Зефира. Он первым поднялся на ноги и услышал выстрелы. Они доносились из бронированного вагона. Еще раз взглянул на юг, ничего не увидел, затем присел на корточки и посмотрел в другую сторону. К ним приближалась одинокая пешая фигура. Имея при себе ружье, идущий не думал стрелять. Человек твердым шагом шел по чахлой траве, не прячась от огня, который открыли наемники. Пули градом летели в него, но ему все было нипочем. При каждом попадании лишь сыпались искры и стоял пронзительный звон. И тут Зефир понял. На нападающем броня из драконьей чешуи. Умея ценить детали и частности, он сразу же обратил внимание на то, что этот человек удосужился еще и ткань натянуть между руками и грудью, будто крылья, а на маске, за которой скрывалось лицо, были нарисованы огромные злобные глаза на редкость свирепого дракона. Именно этим Барроу занимался во время войны. В составе элитного взвода он, бывало, втискивался в доспехи и брал в руки ружье, всегда такое тяжелое, что приходилось отдыхать через каждые несколько шагов. Плечом к плечу со своими братьями по оружию, подавляя в себе чувство страха и здравый смысл, он шел прямо на своих врагов, не обращая внимания на беспорядочную стрельбу. Его целью было добраться до места, где можно поубивать всех тех недоумков, которые так и не догадались вовремя сбежать. Опять эта война. Как же он ее ненавидит. На этот раз доспехи оказались не столь хороши, как те, что он носил тогда. Студенты Менмарка проявили мастерство, подбирая чешуи и прикрепляя их к его одежде. Недели и годы, проведенные в собирании старых костей, не пропали даром, но для того, чтобы сделать свою работу как следует, им не хватило времени. Пластины были наклонены под таким углом, чтобы направлять пули в ту или иную сторону, но не все они располагались так, как надо. Каждое попадание вызывало ушиб. Сначала один, затем другой удары в грудь чуть не сломали ему ребра, и Барроу пошатнулся. Как же ему хотелось, чтобы закончились эти мучения, ведь доспехи такие тяжелые, а он смертельно устал. Вообще-то его старый взвод был непобедимым подразделением. Но к окончанию войны те из солдат, кто не погиб от метких выстрелов и пушечного огня, по большей части попросту свихнулись от страха. Барроу стал исключением. Одним из немногих, в силу того, что в него попадали реже, и справлялся он со своей работой лучше, убивая тех, кто желал его смерти. Сквозь узкие щели своей маски он пристально осмотрел огневые амбразуры, прорезавшие бронированный вагон. Сделал паузу, опустился на колено и очень тщательно, со знанием дела, прицелился и выпустил свинцовую пулю в одного из людей. В ответ Барроу получил два удара, один в грудь, второй по макушке. Он покачнулся, сделал глубокий вдох, чтобы прояснилось в голове, потом опять прицелился и выстрелил. Никого не убил, но кто-то за стальной стеной жалобно завопил. Те, кто остался в живых, наконец-то поумнели. Один из них стал выкрикивать команды, и все остальные стрелять вместе, единым залпом. Барроу сбило с ног и отбросило назад. И вновь послышался крик, а за ним удар, словно огромным молотком. «Если так будет продолжаться, в его избитом теле ни одной целой косточки не останется». Барроу уже видел свою смерть, но все равно не мог заставить себя подняться с пыльной земли. Как его угораздило очутиться в этом ужасном месте? Уже и не вспомнить. Он сел прямо, обреченный на новые страдания, но тут раздался еще чей-то крик. За ним последовал странный, пронзительный звук. Это был выстрел из очень необычного ружья. Пыль перед ним поднялась фонтанчиком и развеялась, а на земле между его ног остался лежать фиолетовый коготь бога.
4: Проклятие!
3: У кого-то из них есть противодраконовое ружье. Если он останется здесь, то погибнет. Подчиняясь рефлексам и элементарному чувству страха, Барроу вскочил и бросился бежать на подгибающихся ногах, пытаясь про себя считать секунды, необходимые тому, кто заряжает это огромное, ужасное ружье, чтобы вставить еще один дорогостоящий заряд перед тем, как передернуть затвор и прицелиться в него снова. И когда Барроу решил, что пора, он резко рванул в сторону. Очередной коготь, со свистом рассекая воздух по касательной, задел его справа. В локомотиве, украшенном драконьими глазами, сидели съежившись три машиниста. По правде говоря, они прибыли сюда совсем не для того, чтобы сражаться. Барроу наставил свое ружье каждому из них в лицо по очереди лишь на мгновение, и они тут же все разом спрыгнули с поезда и побежали назад в сторону города.

0: разборки на Радио Energy. Роберт Рид. Драконы из летнего ущелья. Окончание. Те, кто засел внутри бронированного вагона, снова открыли огонь. Но Барро удержался ближе к тендеру, и им было неудобно стрелять. Стоя в нескольких шагах от них, он достал из-за спины ранец, который был при нем все это время, размотал запальный шнур и разложил его на земле, после чего выстрелил в упор, чтобы поджечь. Затем низко наклонился и свободной рукой быстренько забросил ранец под вагон. После этого он отступил немного назад, так чтобы охранники видели, как он стоит перед ними, не таясь.
1: «Под вами динамита сейчас столько, что его хватит поднять вагон на воздух и разорвать на 20 кусков», — пообещал он. И добавил: «Шнур у запала длинный, но мне бы не хотелось слишком долго ждать, так что решайтесь скорее и не делайте глупостей».
0: Через миг загремели засовы, и открылась главная дверь. Из нее вывалились наружу пятеро мужчин, все безоружные, у одного из них плечо в крови.
1: «Чешите отсюда», — посоветовал Барро.
0: Наемники бросились по рельсам догонять паровозную команду. Фитиль продолжал гореть. Огонь добрался до матерчатого ранца, немного пошипел, а затем погас. Барро заглянул в бронированный вагон. Здесь находились 7 дубовых ящиков, и в каждом из них лежало по одному яйцу. Но он смотрел не на них. Взгляд его устремился к распростертому на полу человеку, которого он подстрелил через амбразуру. Мысли путались в голове. Он не знал, что и думать. Где-то поблизости передернули затвор и взвели огромный курок. Барро обернулся, но слишком поздно. Взгляд наткнулся сначала на бездонное дуло ружья, а потом уже на старика-чужеземца, который с трудом удерживал оружие. С такого расстояния, да еще зарядами из драконьих зубов или когтей, смерть просто неизбежна. Но что-то подсказывало Барро: если он сам не станет поднимать своего ружья, то и этот человек не решится стрелять. Еще одна минута жизни или две стоили того, чтобы ничего не предпринимать.
1: «Я человек предусмотрительный», — отметил Зефир.
2: «Ты меня перехитрил», — согласился Барро.
1: «В частности», — пробормотал старик, обхватывая двумя пальцами длинный медный спусковой крючок. «Этот мир держится на маленьких, но решающих частностях».
0: За его спиной стояла одна из таких частностей. Очень даже симпатичная частность, насколько успел заметить Барро. И мешком, полным золотых монет, хватило Зефира по самой макушке. Длинное дуло опустилось, ружье разрядилось. Коготь бога вылетел и снова зарылся туда, откуда его извлекли. В древнюю землю.

Мэнмарк сидел в грузовой повозке, отставшей от общей вереницы, и хлыстом подгонял уцелевших верблюдов, заставляя их скакать быстрее в направлении неподвижно стоящего поезда. Но им еще оставалось преодолеть весьма обширное пространство. В открытом поле негде было спрятаться. Тем временем он наблюдал в свой бинокль за великаном Барроу и девушкой-туземкой. Легкая тревога не покидала его. Затем он увидел, как Зефир пришел в себя, приподнялся и стал разговаривать с охотником за драконами. Все это время студенты Мэнмарка весело обсуждали свое блестящее будущее и строили планы относительно того, как распорядиться той частью славы, что выпадет каждому из них. Они говорили о драконах, которые вот-вот родятся, рассуждали о том, какими должны быть клетки для этих громадных зверей и какую цену люди согласятся заплатить, чтобы посмотреть на них, и какие научные исследования можно будет провести с этими пришельцами из другого времени. О чем же Зефир толкует с охотником за драконами? Не иначе, как этот хитрый старый торгаш пытается перекупить его, предлагая большую сумму. А что, если он преуспеет в этом, и Барроу резко переметнется? «Посмотрите вон на то облако!» — привлек общее внимание один из студентов. Откуда-то с южной стороны послышался топот копыт. В воздухе клубилась пыль, которую сносило ветром на север, из-за чего трудно было разглядеть, кто это несется в степи. Скорее всего, небольшое стадо бегущих гираксов. Мэнмарк достал из кармана свой пистолетик и довольно долго прикидывал, какие у него варианты. Если дело дойдет до выбора средств, сыщет ли он в себе смелость? Наверное, нет. Если события последних нескольких дней научили чему-нибудь, так это только тому, что у него совершенно нет желания наносить кому-нибудь увечья или кого-то убивать. Он убрал пистолетик с глаз долой и снова взялся за бинокль. Изображение прыгало, но можно было видеть, что Зефир теперь молчит, а Барроу всматривается на юг. Из всех троих говорит только проститутка, которая стоит между двумя мужчинами и размахивает руками, не переставая вещать. Вот теперь-то смутная тревога, завладевшая им, стала просто пугающей. И снова Мэнмарк щелкнул хлыстом, поторапливая своих грузных верблюдов, и крикнул, обращаясь ко всем: «Нам надо спешить! Скорее!» Но повозка была тяжелой, одного верблюда не доставало, и расстояние, отделяющее их от цели, было все еще очень большим. Завеса пыли почти приблизилась к неподвижному составу, сквозь нее проглядывали десятки, а может и сотни туземцев верхом на полудиких пони, на которых они предпочитали ездить. Целое племя скакало во весь опор к сокровищам, которые Мэнмарку теперь не суждено было увидеть никогда.

0: Она говорила спокойно и уверенно.
1: Из всех предсказаний мне больше всего нравится одна легенда о том, что драконы когда-нибудь вернутся в наш мир. Они восстанут из-под земли, чтобы заявить свои права на то, что принадлежало им всегда, а пощадят они только тех мужчин и женщин, которые станут им помогать. Со всеми остальными племенами мира они будут сражаться, убивать их и съедать. И только избранные получат позволение жить так, как они сами того пожелают. Защитой им послужат великолепные крылья вновь пробудившихся богов.
0: Зефир потирал ссадину на голове, пытаясь собраться с мыслями. Впрочем, в данную минуту никакие хитроумные уловки или обещания денег ему не помогут. Он понял это со всей неизбежностью, несмотря на ужасную головную боль. Обращаясь к человеку, одетому в драконью чешую, она сказала:
1: «Твое уродливое племя пришло в мою страну и ограбило ее, забрав все самое ценное. Вы принесли нам свои болезни и пьянство, вы убиваете наши стада. Но теперь я намерена уничтожить все, что вы здесь понастроили, и уже мои дети вернут себе все земли между морями».
0: «Сообразительная и жестокая девчонка», — подумала Зефиру. «А ведь как ловко она провела всех, включая его самого». Бару обернулся и посмотрел на приближающихся всадников. Защитную маску он уже снял, но дышать все равно было тяжело. Сказывалась усталость после боя, но теперь еще страх сдавил грудь. Он смог бы справиться с десятком наемников, если повезет. Но не с целым племенем воинственно настроенных мужчин и женщин, вооруженных ружьями и объединенных.

0: мальчиком, сказал Бару. Я выхаживал осиротевших птенцов. И я понял, что мои маленькие друзья лучше принимают от меня еду и мою любовь, когда я надеваю на руку носок, разрисованный так, чтобы было похоже на их пропавших родителей, матери и отца. Топот копыт становился все громче, все ближе. «Я огромный человек в таком огромном костюме», — продолжил он. «Смею думать, никто из твоих людей не сможет нацепить этот костюм. Так он велик. И к тому же я храбр до безрассудства. А у вас теперь будет 7 драконов, за которыми нужен уход, чтобы кормить их и защищать, обучать, если получится. Так почему бы вам не нанять кого-то, того, кто не прочь ежедневно рисковать всем?»
1: Зефир теперь тихо смеялся. Несомненно, этот малый Бару, по крайней мере, удивил его не меньше молодой женщины, а по смелости и вовсе превзошел. Женщина пристально разглядывала человека перед собой, одетого в драконью броню. На ее лице постепенно стало проступать выражение заинтересованности. Зефиру теперь оставалось только смеяться еще громче. Пыль уже приближалась к ним. Густая и мелкая, она заглушала голоса людей. И тогда женщина повернулась к своим соплеменникам и громко закричала, чтобы все слышали.
2: «У меня есть драконы для вас!» — выкрикнула она. 8, как оказалось! 8 драконов, чтобы построить новый мир!»

Вот таким вот образом закончилась история Роберта Рида под названием «Драконы из летнего ущелья». С английского этот замечательный рассказ перевела Макбал Мусина. Ну, а что касается автора Роберта Рида, то живет он со своей семьей в городе Линкольн, штат Небраска, и является весьма плодовитым автором. В общем, остается только посоветовать вам, если вы найдете какие-то его произведения, почитать и получить удовольствие.

Иван Наумов. «Синяя комната». У нее так дрожали руки, что Нею хотелось скрыть их от посторонних глаз. Он украдкой осмотрелся. Окружающему миру не было до них никакого дела. Столовое серебро негромко звякало о фарфор, неслышно сновали официанты, журчало разливаемое вино. Никто из соседей не повернул головы и не прервал беседы. Маджента беззвучно плакала. Их постоянный столик стоял у панорамного окна с видом на бухту и порт. Внизу

0: Ту под скалой, если прижаться к стеклу лбом, то можно было увидеть и отсюда, разгружались торговые корабли. Несколько парусов цветными пятнами украшали водную гладь. Длинная отмель выходила из бухты, показывая голубой язык синему океану. На дальнем мысу помигивал маяк. На другой стороне бухты город красными и черными крышами вползал на холм, поблескивая тысячами окон. Обычно от этой картины у Нея захватывало дух, но сейчас все казалось тусклым, серым и плоским.
1: «Если у тебя нет аппетита, пойдем домой», — просительно сказал он.
0: «Вернемся попозже, выпьем чаю, попробуем новый десерт». Эмиль обещал что-то сногсшибательное.
1: «Ты будто не понимаешь».
0: Отвернувшись от зала к окну, она промокнула платком глаза.
1: «Или не хочешь понимать? Дело не в аппетите. Я не просто хочу есть, я зверски голодна. И меня убивает, что приходится есть вот это».
0: Нэй посмотрел в ее тарелку. Безупречный кусок говядины, филе под зеленым перцем исходил соком, источал будоражащий аромат, идеально поджаренные баклажаны и цукини полукругом обрамляли главное блюдо. Нэй сегодня предпочел рыбу и заканчивал свежайшее фритто мисто. Эмилиан Хаус считался одним из лучших мест в городе. Марш к мясу даже не притронулась. Болезнь возвращалась снова.
1: «Ты же знаешь», —
0: негромко и настойчиво сказал он, —
1: «все равно нужно немного поесть. Хотя бы немного. Ладно?»
0: Марш, не поднимая глаз, взяла нож и вилку. Она механически запихивала в рот кусок за куском, глотала через силу и тяжело молчала. Эмилио, заметно посидевший за последние два года, возник у стола и бросил на Мадженту встревоженный взгляд.
1: «Графиня, повар пережарил мясо? Я распоряжусь».
0: Мадж посмотрела на него безмятежно, лазурно и сдержанно улыбнулась.
1: «Что вы, Эмиль, нигде в округе так не приготовят филе туала пепе верде. Просто мне немного не здоровится, а сэр Солбери сегодня не в духе, и от его истории у меня пропадает охота к еде».
0: Подлив ей вина, метрдотель хотел оставить их. «Осталось ждать недолго, мой мальчик», — обратился к нему Нэй. «Да, граф», — Эмилио сразу повеселел. «Санта-Диана должна отшвартоваться к утру, а значит, уже к выходным я накормлю вас канокки под острым соусом, бронзино в соли, а вместо эспрессо буду предлагать моретту».
1: «Нэй, мы уже договаривались, что совершенно ни к чему прилюдно называть мальчиком нашего величественного Эмиля».
0: «Что вы, графиня, это честь!»
2: «Когда мы с Маджентой и твоим отцом...» —
0: Нэй слегка откинулся в кресле, пускаясь в воспоминания.
2: «Только собирались застраивать эту скалу...»
1: «Нэй, оставь это до столетнего юбилея».
2: «Ну нет, 3 года скрывать от мальчика такую историю!»
1: «Нэй!»
0: Подобие спокойствия было восстановлено. Впрочем, от десерта Марш все равно отказалась. Доктор Кинли, то поправляя пенсне, то теребя подтяжки, ходил перед Нэем из угла в угол своего кабинета. От старомодного скелета у шторы до подставки для зонтов у входной двери. Изумительный наборный паркет был изрядно стерт по маршруту его движения.
3: «Поймите, сэр, недуг вашей супруги выходит за рамки терминологии «здоров-болен». С точки зрения классической психологии, она много ближе к нормальному состоянию, чем вы или я, или кто угодно. Другое дело, что теперь мы вынуждены пользоваться другими мерками».
0: «Теперь?»
3: «Последние 200 лет, сэр!»
0: Где-то запиликал сигнал вызова. Кинли отошел к окну, прикрывая ладонью ухо, чтобы лучше слышать, и начал тихий разговор. Его офис располагался на другом конце города. Отсюда, с противоположной стороны бухты, был хорошо виден порт, игрушечный на фоне массивной серой скалы с искоркой Эмилиан Хаус на вершине. Несколько кранов деловито растаскивали контейнеры с большого сухогруза. «Наверное, пришло кулинарное оборудование для Эмилио», — подумал Нэй. «У мальчика будут горячие деньки. Установка, тестирование, калибровка проектора, вот рецептур. А точнее, ночи. С утра до вечера ресторан оккупирован посетителями».
3: «Извините, граф».
0: Кинли вернулся к столу и сел напротив Нэя.
3: «Итак, здоровье госпожи Солбери с учетом принятых за последние месяцы мер не вызывает опасений. Плановые коррекции понадобятся не ранее, чем через 1,5-2 года, но изменения мозговых тканей вокруг импланта необратимы».
2: «Неоперабельны?»
3: Ну почему же? Операбельно все, но не здесь. А без импланта графиня вряд ли перенесет путешествие в метрополию.
0: Ней, стараясь оставаться спокойным, повернулся к окну. А Кинли бесстрастно продолжал.
3: «Поэтому необходим психолог. Прежде всего, психолог. В таком возрасте лишиться контакта с имплантом — это страшный шок. Вас ждут тяжелые времена».
0: Набережная белого мрамора, тянувшаяся от порта почти до самого маяка, была их излюбленным местом прогулок. Неспешную красивую пару в том запредельном возрасте, когда счет лет становится чистой абстракцией, что это может означать, 200 лет на двоих, знали в лицо. С ними неизменно уважительно здоровались продавцы сувениров и прохладительных напитков, шарманщик и чистильщики обуви, хозяин лодочного проката и музыкант, вечерами собирающий толпу перед своими диковинными инструментами. По осанке стариков не составляло труда догадаться, что им не однажды доводилось бывать на приемах у королевы. Граф и графиня Солбери доживали свой век спокойно и независимо, не пытаясь заглянуть в завтрашний день и не очень обременяясь заботами сегодняшнего. По устоявшемуся обычаю они всегда проходили к причалам и разглядывали корабли. Отсюда навсегда ушла Беатрис в новые земли, которые так далеко. Но это случилось больше полужизни назад, и горечь сменилась печалью. Отсюда когда-то стал все чаще уходить Ричард, исчезая на месяцы, потом на годы. И это было хуже, потому что каждый день он мог появиться на пороге, грузный, краснолицый, так не похожий на Нея, вываливая на стол ненужные подарки, начиная что-то сбивчиво рассказывать, обнимая родителей по очереди, кружась по комнате, наполняя ее собой. А мог и не появиться.
1: «Ты молчишь про Кинли», — констатировала Мадж. «Напрашиваются неутешительные выводы».
0: У них не было привычки что-то утаивать друг от друга, и, осторожно подбирая слова, Ней начал рассказывать. Маджента держала его под руку. По мере того, как он излагал факты, соображения, какие-то ненужные ободряющие фразы, ее ладонь, обычно невесомо касающаяся его рукава, все тяжелела и тяжелела. Он боялся ее реакции, но реакция, как это случалось почти всегда последние 80 лет, оказалась неожиданной. Маджента остановилась и, кивнув на первую попавшуюся забегаловку, спросила:
1: «Зайдем? Я очень хочу бутерброд».
2: «Здесь? Ну, искусственное мясо и зерновые...»
0: Мадж повернулась к нему и погладила его кончиками пальцев от виска к подбородку.
1: «Милый, теперь нам нужно будет договариваться с Эмилем, чтобы он тайком закупал для меня клонированную пищу. А повара придется подкупать отдельно, хотя ему будет трудно поступиться принципами».
0: И решительно задрав подбородок, она первой вошла в кафе. Несмотря на явную дешевизну интерьера, внутри было довольно приятно. Невысокие темного дерева столики, масляные факелы на каменных стенах, сводчатый потолок, витраж с конными рыцарями. Когда Маша еще работала в архитектурном бюро, она такие называла «камелотчиной». Тележное колесо вместо люстры. Ней смотрел, с каким остервенением жена поглощает жуткого вида булку с котлетой, и, наконец, решился на вопрос.
1: «Скажи, а что ты видишь?»
0: Она оторвалась от бутерброда и отставила тяжелую кружку с подозрительным элем.
1: «А ты уверен, что тебе это не повредит?»
2: «Мадж, я всю жизнь занимался поставками новых кулинарных образов из метрополии. Я знаю лучше, чем кто-либо, что весь мир — фикция, созданная для нашего удобства и спокойствия. Мы завязли в декорациях викторианской эпохи, почему бы и нет? Тогда было меньше причин стыдиться за британский флаг. А сейчас мне важно оставаться с тобой и хотя бы чуть-чуть заглянуть за занавес, чтобы не получилось, что мы говорим на разных языках. Что ты видишь?»
0: Городские часы пробили четверть.
1: «Я вижу типовое строение. Мы лепили такие сотнями. Стены из необработанного полибетона. Вся проводка и вентиляция в открытую висит под потолком. Дешевые пластиковые столы и стулья. Но абсолютно реальная котлета у меня в руке и эль у меня в кружке. Я доставлю тебе кучу проблем. Я правда больше не смогу есть прессованную биомассу, даже если она умеет прикидываться лобстером или трюфелями».
0: Ней усмехнулся.
2: «Бедный Эмиль».
0: Для них обоих наступило непростое время. Запала Мадж хватило ненадолго. Она еще пыталась храбриться, шутить над собственными проблемами, игнорировать произошедшие с ней изменения, но все чаще за улыбкой прятались то слезы, то брезгливость. Перехватывая ее взгляд, Ней спрашивал, что она видит. Маджента отвечала не всегда.
1: «Такое впечатление, — сказала она однажды на прогулке, — что меня посадили в тюрьму или отправили в ссылку. Наши родители попали сюда детьми, и я выросла домашней девочкой, очень привязанной к городу. Даже работа в бюро, где мы 50 лет препарировали реальность, казалась обыденным делом. Мы старались на благо всех, и себя в том числе. Скрывая плохое и рисуя хорошее, которого не было на самом деле, мы украшали город, делая всех счастливее. Почему же теперь, Ней, я не могу воспользоваться результатами собственного труда?»
0: Надеясь хоть как-то отвлечь ее, Ней протащил Мадженту на дальний пирс, где швартовались немногочисленные пассажирские корабли.
3: «Смотри, видишь? В самом конце!»
0: Мадж недоверчиво прищурилась.
1: «А это точно гетское судно?»
0: На фоне холеных океанских яхт, претенциозных теплоходов и парусников, застывшее у дальнего причала судно напоминало корабль-призрак. Темные борта казались сделанными из настоящего дерева. Не просто плохо, а вручную пригнанные друг к другу доски были изъедены временем и источены морской водой. Потрепанные, местами сгнившие парусина навевала мысли о натуральных тканях. Ни шхуна, ни галеон, ни кок. Ней не смог бы определить класс судна. Что-то среднее по размерам и формам, круглобокое, двухмачтовое и очень старое. Просто судно. Имя отсутствовало как на носу, так и на корме. Они подошли ближе. Часть борта корабля была откинута вместо трапа на манер подвесного моста. Ней только однажды видел подобную конструкцию.
1: «Это такой же корабль, как был в бухте? Когда мы ездили на пол водопада?» — спросила Маджента так, будто речь шла о прошлой неделе или месяце.
2: «Помнишь, мы подплыли к нему, и я забрался наверх по якорной цепи, а тебе вот так же открыл трап?»
1: «Молодой, глупый и самонадеянный мальчишка Солбери», — подтвердила Мадж. «Если бы на том летучем голландце оказалась хоть одна живая душа...»
3: «Зайдем?» — спросил он.
0: Маджента должна была урезонить мужа, тактично объяснив ему, что одно дело в 18 лет из баловства и хвастовства перед девушкой забраться на борт непонятного одинокого корабля, неизвестно зачем бросившего якорь в одной из диких бухточек меловых фьордов, и совсем другое — почтенной супружеской паре прямо с городского причала подняться без приглашения на борт пассажирского транспорта чужеземной державы.
3: «Только постучимся», — безапелляционно сказала она, подхватила Нея под локоть и потащила к трапу.
0: Вязкая тишина, не считая глухого стука волн на борт снаружи, и сырой сладковатый запах. От звука их шагов затлели маленькие стенные светильники, освещая уходящий в обе стороны неширокий коридор. Несколько дощатых дверей, лестница в трюм, лестница на верхнюю палубу.
2: «Кто-нибудь!» —
0: громко и по-хозяйски позвал Ней. Звук утонул в глубине корабля.
2: «Наверное, надо подняться наверх».
1: «Это точно гетское судно», — сказала Маджента. «Я помню даже запах. Странно».
0: По пути к лестнице им попалась приоткрытая дверь. Ней постучал. Мадж открыла ее шире. Каюта не выглядела жилой. Два больших рундука с плоскими крышками никак не походили на койки, но на одном из них лежал шерстяной плед в крупную красно-зеленую клетку. Никаких других следов присутствия человека в пределах каюты не наблюдалось. Они хотели пойти дальше, как вдруг Мадж потянула Нея к столику у иллюминатора.
1: «Ты только посмотри».
0: Она взяла в руки маленький горшочек. Из черной жирной земли торчал небольшой зеленый кустик. Они оба, как зачарованные, смотрели на живое растение. В последующие дни и недели у супругов Солбери наиболее популярной темой для спора оказался вопрос, сколь долго продлилась медитация над ростком салата. Потому что, когда они, наконец, поднялись на верхнюю палубу, расстояние до берега стремительно увеличивалось. Гетское судно преодолело уже половину бухты и направлялось в открытое море. Ней был удивлен до такой степени, что просто стоял и смотрел на проплывающий за бортом город.
1: «Сэр Солбери, а вам не кажется, что мы попали в двусмысленное и дурацкое положение?» — поинтересовалась Мадж.
0: «Видимо, этот автомат ходит по расписанию», — вяло прореагировал Ней. «Но это так странно».
1: «Как обычно, на променад ты вышел с пустыми карманами».
0: «Ну, за морскую прогулку я спешу деньги со счета».
1: «Я не об этом. Ты можешь кого-нибудь вызвать?»
2: «Алло, флибустьер Солбери приветствует вас с борта захваченного корабля!»
1: «Если мы решили прокатиться, то подумай сразу, что будешь говорить в конце маршрута».
0: Ней задумчиво посмотрел на приближающийся маяк.
2: «Ну, на космический корабль нас без денег все равно не посадят».
0: Мадж посмотрела на мужа с любопытством.
1: «Граф примеривается к межзвездным перелетам?»
0: Поскрипывали лебедки, поднимая громадный бесцветный парус. Судно вышло на открытую воду и медленно повернулось форштевнем к солнцу. Ней и Маджента молча смотрели на океан.

0: Они обошли последовательно все помещения, проведя ревизию попавшего в их временное пользование имущества. С учетом того, что путь до космопорта занимает около суток, основным неприятным фактом стала необходимость провести ночь на деревянных рундуках. Ничего сходного с нормальным спальным местом так и не обнаружилось.
1: «Почему так долго, Ней? Это же нелогично удлинять на двое суток и без того долгое путешествие».
2: «Ну, здесь вопрос не только и не столько времени. Начальная, реальная морская фаза путешествия создает предпосылки правильного психологического настроя. Все равно межзвездный корабль декорируется под такой же парусник или круизный лайнер. Замена визуальных и вестибулярных ощущений — первооснова путешествия. На плоту космопорта ты пересаживаешься с одного корабля на другой, и все».
1: «И все. Месяц в пути, гуляя по палубе, танцуя по вечерам, встречая нарисованные закаты и смоделированные рассветы, флиртуя со стюардами. А знаешь, я бы не отказалась от подобной поездки».
2: «Исключая стюардов, я тоже».
1: «Если уж зашла речь о стюардах, ты не голоден?»
0: В одной из кают, сразу названной камбузом, они нашли биоблок, выдающий до 16 килограммов живой массы в сутки, что многократно превышало их потребности и стандартный набор кухонных принадлежностей. Кроме того, маленькие горшочки с натуральным и вполне съедобным салатом были запрятаны по всему судну в самые странные места, и Маджента сочла возможным использовать несколько листочков в пищу. В другой каюте Ней нашел два пыльных шезлонга и вынес их наверх. Пустая бочка стала обеденным столом. Мадж сервировала обед как смогла. Розовато-сизая губчатая биомасса не шокировала Нея. Все-таки он проработал всю жизнь над тем, чтобы она казалась людям чем-то более аппетитным, и пробовал ее раньше неоднократно. Листья салата были восприняты как деликатес именно из-за своей реальности. Так-то трава травой. Проворочившись до утра, по-стариковски охая, они выбрались на палубу. Солнце светило сквозь густой туман. Сияющее молоко окутывало судно. Несмотря на безветрие, они уверенно скользили вперед. До полудня туман так и не рассеялся. Почему-то Ней почувствовал, что не очень доверяет своим часам. Маджента на камбузе изучала опреснители и тихонько пела по-португальски. Ней поднялся на капитанский мостик. Как и ожидалось, для управления судном имелся штурвал. Красивый, аутентичный штурвал. Хочешь, крути его влево, хочешь вправо. Ничего, включая курс корабля, от этого не менялось. Не было ни компаса, ни астролябии, ни секстанта, ни прочих приборов, названия которых остались в памяти из детских книжек.
2: «Я не могу понять», — за вторым уже обедом сказал Ней жене, «что здесь реально, а что нам лишь кажется. Гардеробная комната, которой не было вчера, заполненная одеждой нашего размера. Всякие мелочи, появляющиеся, пока ты отворачиваешься в другую сторону. Что это?»
1: «Это гетское судно», — сказала Маджента. «Что ты знаешь о гетах?»

0: Ни в тот день, ни на следующий космопорта не было. Светящийся туман по-прежнему не рассеивался. Вопрос о гетах стал действительно актуален. Ней не находил себе места из-за Мадженты. Если предположить хотя бы на мгновение, что каким-то неведомым образом деревянная развалюха могла захватить их сознание до такой степени, что они не заметили пересадки на настоящий корабль, то Мадж находилась в смертельной опасности. Достаточно отключиться импланту, а Ней был уверен, что в настоящий момент металлические контакты на какое-то время снова нашли в мозгу свои нейронные связи, и она умрет. Осознав невесомость или многократные перегрузки, даже в стандартном полуанабиозе Маджента вряд ли смогла бы противостоять стрессу. Как не смогли тысячи и тысячи первопоселенцев на сотни лет раньше. Межзвездное пространство покорилось физически, но не психологически. Прыжки калечили людей, одних сразу, других спустя годы. Кроме того, в новых, красивых и ласковых, но негостеприимных мирах теряли способность к размножению даже насекомые. Не всходили земные растения, оставляя людей без кормовой базы. 5-6 простейших бактериальных культур и тупое клонирование белковых дали простую пищу, но не стали панацеей. Первая волна экспансии захлебнулась, почти не начавшись. Но Нея не волновали судьбы мира. Он боялся за Мадж. Первые 3 дня они мало разговаривали, каждый по-своему осмысливая произошедшие в их жизни перемены.
1: «Скорее иди сюда, Ней!»
0: — услышал он из трюма, где тщетно пытался найти хотя бы признак силовой установки или любого другого механизма. Маджента, перегнувшись через борт, во все глаза на что-то смотрела. Ней встал рядом.
2: «Это рыбы!» — сказал он недоверчиво. «Мадж, это рыбы!»
3: «Значит, мы уже не дома», — сказала она. И повторила, пробуя на вкус. «Не дома».
0: А через несколько часов туман начал рассеиваться.

0: Крошечный атолл, один из сотен разбросанных в море вокруг судна, лежал прямо по курсу. В переливающихся малиновым и сиреневым сумерках они едва разглядели на берегу крошечный причал со скособоченными фонариками. Рядом стояло два десятка приземистых хижин, крытых пальмовыми листьями. Всюду мелькали огни и огоньки, вспыхивали фейерверки, слышался смех и музыка.
1: «Ты видишь то же, что и я?» — привычно спросил Ней.
0: Как только трап с гулким стуком упал на причал, супруги Солдери чинно сошли на берег. Огоньки двигались к ним, целая толпа детей втекала на причал. В одежде аборигены ограничивались набедренными повязками. При ближайшем рассмотрении сходство с детьми было очень поверхностным. Дистрофичные низкорослые существа с факелами в руках, распевая
2: «Гет лама, гет лама!»
0: окружили Нея и Мадженту танцующим кольцом и повлекли в селение. Их фасетчатые глаза и удлиненные в хобот губы создавали редкое ощущение полной безопасности, но и по-прежнему воспринимал их детьми. От ближайшего прибрежного костра поднялся человек. В шортах и белой рубахе нараспашку, загорелый, коротко стриженный, с прямыми седоватыми волосами и такой же бородкой. Широкоскулый, светлоглазый, уверенный в себе и окружающем мире. Подойдя ближе, он церемонно поклонился.
3: «Меня зовут Хэм», — представился человек.
4: «Или тебе хочется, чтобы тебя звали Хэм», — подумал Ней.
3: «Рад вас приветствовать на Новой Карибе. Здесь редко бывают гости, особенно гетские путешественники».
0: Уже через несколько минут, скинув ненужные пальто и сидя на теплом песке, Ней и Мадж чокались с Хэмом гранеными стаканами.
5: «Это ром, Ней! Какой чудный ром!» — хохотала Маджента.
0: Через полчаса они ели только что пойманную рыбу, поджарив ее на шпажках над костром. Час спустя Хэм уже предлагал им отдельный остров совсем неподалеку, чтобы можно было плавать друг к другу в гости на хрупких пирогах.
3: «Вы рассказываете удивительные вещи про ваш мир, графиня. Здесь, конечно, нет таких штук, от которых рыба превратилась бы в мясо, а бунгало во дворец. Но у нас отличные вина, развитая торговля. Все стоит дешевле пальмовых листьев. Для людей в возрасте работают великолепные геронтологи. Вон там, — он ткнул пальцем куда-то в море, — живет мой сосед. Ему скоро 120, и это его ничуть не беспокоит. Туземцы на редкость дружелюбны».
5: «А мне от вас с Богом?» — невинно вмешалась Мадж.
3: «Скорее проявлением божественного легкомыслия», — засмеялся Хэм. «Они считают нас детьми, всячески заботятся и оберегают от невзгод. Мы же не умеем разговаривать!»
0: Кончился ром, погас костер. До того, как уйти спать, предложенные им бунгало, Ней и Мадж постояли на берегу, глядя на ослепительный ковер звезд в небе и в море.
5: «Я правильно поняла, — поинтересовалась Маджента, — что его смутил код нашей планеты, когда он предложил помочь с переоткрытием счета?»
0: «Не смутил, — ответил Ней. Он просто не поверил.
4: И я не хочу верить. За 3 дня мы перепрыгнули полгалактики, солнышко. Это другой рукав, другая сторона. Отсюда ближе до Земли, чем до дома, и без всякого флирта со стюардами».
0: Мадж поежилась.
5: «Ты сердишься на меня?»
4: «За что?»
5: «Я не должна была лезть, куда попала».
4: «Это же я предложил».
5: «Я могла отказаться».
0: Он обнял ее за плечи и снова посмотрел на звезды.
4: «Нет, я не сержусь».

0: Прекрасно понимая, что нужно оставаться, они, тем не менее, утром поднялись на причал. Нэй занес на судно подаренные аборигенами гамаки, Хэм поставил около трапа две тяжелых корзины с едой и напитками.
1: «Вы же запомнили координаты, правда?» — весело спросил он, протягивая Нэю старинный морской бинокль. «Как только увидите наши острова, поворачивайте. Извините, дальше не провожаю, это ваш корабль. Графиня? Граф! В нашем захолустье столь приятная компания — большая редкость. Буду счастлив встретить вас вновь».
0: Маленькие человечки махали им руками и пели вслед.
2: «Гетваре! Гетваре!»
0: Потом острова заволокла дымка.
3: «Все возможно, возможно, все!» Маленький круглоголовый клерк улыбнулся в 32 зуба и повернул к ним экран с расчетами. «Кто сказал, что нет больше единого пространства? Экономика побеждает расстояние. Смотрите, United Resources, в чьем филиале хранятся ваши сбережения, имеет совместную собственность в секторе Лейра по тендеру, отданному на заселение Калькутта Экспаншн, чей контрольный пакет, в свою очередь, принадлежит правительству звездных Малайзий. Их долгосрочные облигации имеют хождение на биржах Перта-Перта и Киргиленского Оффволда».
0: Энергично размахивая руками, клерк продолжал тянуть цепочку взаимоотношений фирм, государств, рынков, позволяющую без малейшего риска перевести их забытые дома сбережения в твердую валюту планеты Наутилус, сохранив более 30% капитала при трансфере на 420 парсеков. Правда впечатляюще, ваше сиятельство?
4: «Ваш профессионализм вызывает восхищение, господин Раймонд», — повторяла Мадж.
3: «Разумеется, процедура может быть запущена только после получения вида на жительство, оформления налоговых номеров, стандартного генетического удостоверения ваших личностей. К сожалению, здесь, на Наутилусе, титулы не так в ходу, но безусловное уважение к новым переселенцам с учетом вашего возраста и обстоятельств вашего появления я гарантирую».
0: Клерк любезно проводил их не до дверей, а до самого лифта в конце яруса. Хрустальные купола подводного города открывали фантасмагорическую перспективу. Лежащий в океанской расселине на глубине 500 метров, Наутилус-Сити был окружен коралловыми рифами. Светилось все. Камни, растения, гигантские рыбы, морские звезды, планктон. Медленное кружение желтых, зеленых, голубых, розовых, белых пятен в глубинной мгле гипнотизировало и будоражило. Пока они скользили к поверхности в стеклянной трубе лифта, цветные пятна окрашивали их седину в легкомысленные оттенки. Мадж молчала. Нэй видел, что что-то не так.
5: «Что ты видишь?»
0: Она лишь отрицательно помотала головой.
5: «Мы в первый раз оказались так близко к дому. Это реальный шанс закрепиться. Мадж, это 9-й мир в нашем путешествии. Кто знает, куда нас занесет теперь? Давай не будем торопиться».
0: Она снова не ответила. Только захлопнув за собой дверь трапа, убедившись, что судно выплыло между лепестками похожего на хищный водный цветок порта, она решилась заговорить.
4: «Я так испугалась, Нэй. Последнее время ты снова стал доверять своим глазам. Мне показалось, что я возражу тебе, и ты начнешь настаивать. Тебе так здесь понравилось».
5: «Так что же там было?»
4: «Начнем с того, что на планете Наутилус нет воды».
5: «Как нет воды?»
0: Глядя на расходящиеся от корпуса волны, глупо спросил он.
4: «Совсем нет. Здесь на поверхности приблизительно минус 100. Радиоактивный фон явно выше нормы. Везде таблички, предупреждения, напоминания. Это одна из планет первой волны. Я не хочу умирать в шахтах. Даже с ненужными мне деньгами на счету в Раймонд Трасте. И мы свободны выбирать. Мой имплант уже давно не работает, но, находясь на борту, я все равно вижу море там, где его не может быть. Это судно не даст нам умереть с голоду. Наша жизнь становится все комфортнее, ты не заметил? Раньше или позже мы выскочим где-то не слишком далеко от дома, и пусть там будет небо над головой».
5: «Мадж, это же рулетка с миллиардом чисел на колесе».
4: «Сэр Солбери, мы куда-то торопимся».
0: После шторма море казалось темно-серым. Непрозрачная вода, покрытая случайными кружевами пены, хаотично взъерошивалась, понемногу успокаиваясь после ночного безумства. Вдали, параллельно курсу судна, тянулась полоска суши. Ветер издавал парусами странные хлюпающие звуки. Мадж в шезлонге куталась в плед, а Ней в бинокль пытался рассматривать крупных белых птиц с черными головами, танцующих далеко за кормой. Относительную тишину, шум волн, крики птиц, скрип мачт внезапно разорвал воющий и скрежещущий звук. Перед носом корабля поднялся водяной столб, а от тугого хлопка взрыва весь корпус судна вздрогнул, словно наткнувшись на препятствие. Ней бросился к Мадженте. Она уже стояла у бортика, молча показывая рукой на черную фигурку, прорисовавшуюся со стороны берега. Ней посмотрел в бинокль, потом передал его жене. Хищные обводы корабля, три прямых высоких трубы, носовая и кормовая башни не давали поводов для оптимизма. Логики движения своего судна они по-прежнему не понимали и повлиять на его ход не могли. Заложено ли в программу представление о том, что такое предупредительный выстрел? Умеет ли судно обороняться или хотя бы выполнять маневры уклонения?
4: «Ты что-нибудь понимаешь по-гречески?» — достаточно спокойно спросила Мадж.
2: «Аб-попа. Так корабли не называют. Должно читаться по-другому».
0: Ней снова схватил бинокль. На корме приближающегося корабля трепетал бело-синий флаг с красным знаком в центре. Действительно, что-то похожее на перекошенную букву «Пси». Носовое орудие явно готово ко второму выстрелу. Над их головами запела ткань, и скрипучие блоки начали опускать грот.
4: Ней инстинктивно отвел Мадженту на мостик и занял место у бутафорского штурвала. Через минуту они легли в дрейф.
0: На палубе металлического чудовища замелькали фигурки матросов. Спущенный на воду бот изрыгнул клуб черного дыма, и вскоре Ней получил возможность вблизи рассмотреть представителей береговой охраны, как он самоуспокаивающе обозначил их для себя. Дюжина матросов, поднявшихся на борт, была одета в одинаковые черные одежды, из-под которых проглядывали смешные бело-голубые полосатые фуфайки. На головах матросы носили залихватски заломленные фуражки, лишенные даже подобия козырьков, зато с парой длинных черных ленточек на затылке. На околышах значилась все та же «Аб-попа», а на кончиках лент золотились якоря, которые Ней сначала принял за вычурные омеги. Английскому, португальскому, французскому и испанскому старший из гостей, поднявшийся на мостик, предпочел ломаный немецкий.
6: «Вы есть Хайзефюрер этот корабль?»
0: — спросил он, блеснув искусственным зубом, почему-то сделанным из желтого металла.
5: «Ней Солбери, капитан.
0: С кем имею честь?» Что-то удержало Ней от упоминания титула.
6: «Старший матрос Поплавский Балтийского революционного флота. Ваш корабль есть нарушать пространство планеты Балтика-9. Моя команда смотреть вокруг. Я решать, реквизит, не реквизит. Ферштейн!»
5: «Галактическое транспортное право не предусматривает...»
0: Посмотрев в глаза матросу, Ней внезапно понял полную никчемность тех слов, которые еще только что собирался сказать, и махнул рукой.
5: «Смотрите, здесь все равно нечего взять».
0: Поплавский добродушно улыбнулся ему, потом Мадженте, а потом хохотнул.
6: «Сам корабль, например?»
0: Не прошло и 5 минут, как к величайшему изумлению Неи матросы, кряхтя и пыхтя, вытащили на палубу 4 больших кованых сундука и загалдели, видимо, обсуждая, как их спустить на борт. Поплавский уже нетерпеливо тянул его вниз по трапу за локоть.
6: «Шнель, шнель, старый дед! Не смотреть, машина смотреть, руль смотреть! Старый корабль еще долго служит мировой революции!»
0: На ватных ногах Ней последовал за матросом в трюм и неожиданно ткнулся ему в затылок.
6: «Что это такое?» —
0: сдавленно спросил Поплавский.
6: «Я спрашиваю вас, сейчас!»
0: Только теперь Ней почувствовала дуряющий, выворачивающий нутро наизнанку дух гниющей органики. Привыкнув к полутьме трюма, он начал различать прямо от их ног и до противоположного борта мутные серебрящиеся тушки. Сдержав рвотный позыв, Ней выпрямился и, откинув белоснежную прядь со лба, гордо ответил по-английски.
6: «Макрель, сэр!»
0: И во избежание эксцессов тут же перевел.
5: «Треска, господин революционный матрос!»
0: Поплавский, едва не уронив Нея в рыбу, выскочил на палубу и перегнулся через борт. Побережье Балтики уже давно скрылось за горизонтом, а Маджента все еще не могла прийти в себя. Она продолжала дрожать даже в каюте, забравшись к Нею под мышку, а он все старался подоткнуть плед со всех сторон вокруг них, словно шотландская клетка могла защитить от сквозняков внешнего мира.
4: «Как странно, правда? Мы прожили целую жизнь в одном месте и только сейчас начинаем понимать, как по-разному все устроено».
0: Мадж в неверии качала головой из стороны в сторону, и седые кудрищи катали Нею подбородок.
5: И Ричард, когда еще имел обыкновение приезжать, никогда не рассказывал ни о чем подобном.
4: «Как ты думаешь, мы могли бы встретить его?»
5: «Каждый этнос строит свою иллюзию», — возразил Нэй, аккуратно игнорируя вопрос.
4: «Это была не иллюзия, а большой железный корабль. И снаряды какого-то там калибра. И люди, готовые по праву сильного выкинуть нас за борт».
5: «Иллюзия у них в головах».
4: «А оружие у них в руках».
0: Он поцеловал ее в макушку. Их плавно приподнимало и опускало. Под всеми парусами, зарываясь носом в пологие попутные волны, судно направлялось к следующей точке своего непостижимого маршрута.
4: «Капитан Солбери», — внезапно заявила Мадж, выбираясь из его объятий. «Я полагаю, что сегодняшний ужин имеет право быть сервированным по праздничному регламенту».
6: «Безусловно, графиня», — ответил он. «Предлагаю вам срочно проследовать в огород».
0: Пока Маджента готовила салат, Нэй обошел все закутки судна в поисках изменений. Все было там, где должно быть. То, чего не должно было быть, отсутствовало. Особенно тухлая рыба. Посреди камбуза, где гости перевернули все вверх дном, в центре большого разделочного стола стояла пыльная бутылка 15-летнего портвейна, два хрустальных бокала и штопор с серебряной ручкой в форме смеющейся макрели. Когда Мадж подтвердила, что видит то же, что и он, Нэй лишь недоверчиво усмехнулся. Который день их судно окружал лишь светящийся туман. Его рассыпающиеся лепестки и локоны редкий ветер закручивал в странные фигуры, заставляя Нэя оглядываться и играя с ним, бередя душу. Они поставили шезлонги рядом на корме. Мадж разыскала где-то разноцветную ветошь, толстые нитки и кривую парусную иглу и пыталась составить из клочков расползающейся материи «Юнион Джек».
4: «Когда ты поднял первый бокал со словами «Боже, храни королеву», я, кажется, наконец прониклась значением этих слов».
6: «Еще недавно ты говорила, что монархия — это атавизм, не имеющий права на существование в наше такое и розетокое чудесное прогрессивное время».
4: «Когда это недавно?»
6: «Ну, лет 10 назад».
4: «А я и сейчас скажу», — невозмутимо ответила Мадж, разрывая пополам красный лоскут. «Просто, раз уж она у нас есть, пусть Бог будет к ней благосклонен».
0: Далеко в тумане показался размытый силуэт, напоминающий нос корабля в виде драконьей головы. Потом будто бы наметилась тень парусов. И вдруг из тишины донесся пронзительный животный визг.
6: «Мадж, там свинья, ты слышала?»
4: «Голубчик, какая свинья? Ты что-то услышал?»
0: Визг повторился снова и снова.
4: «Нэй, что они делают с животным?»
0: Темные очертания в тумане растаяли, и снова наступила тишина.
4: «Что это было, Нэй?»
5: «Или чем это не было? Мы все реже в состоянии узнать реальность, будто в синей комнате».
4: «В какой комнате?»
5: «В синей. Я ж тебе рассказывал, когда в фильмах...»
4: «В чем?»
5: «В фильмах. Самая простая двухмерная инсталляция. Я же рассказывал тебе». Так вот, в фильмах еще требовались люди-артисты, а инсталляторам, уж не знаю, как тогда называлась эта профессия, приходилось моделировать несуществующие пейзажи и отдельные предметы на компьютере. И потом накладывать изображение живого артиста на созданное в цифре окружение. Для этого артисты играли в специальной закрытой комнате на особом синем фоне. Да нет же, я точно уже рассказывал тебе об этом.
4: «Сэр Солбери,
0: Находясь в здравом уме и твердой памяти, я спрашиваю, когда, по-вашему, это могло случиться?
5: Не знаю. Наверное, лет 50 назад.
0: Они оба сначала улыбнулись, а потом засмеялись. Берега уже третий час тянулись по оба борта. Они входили в устье тихой широкой реки. С бело-золотистых барханов сползала жара, словно пластами, время от времени накрывая судно сухим покрывалом. Ней и Мадж потеряли счет пройденным мирам. Богатым и нищим, плодородным и мертвым, раскаленным и ледяным, республикам и тирании, монархиям и коммунам, военным лагерям, планетам-тюрьмам, концессиям и вольницам. Перед ними падали ниц и гнали их с порога, пытались обмануть и пытались спасти всюду на свой манер. Но никогда не покушались на гетское судно и не чинили препятствий, когда они уходили. Десятки раз собираясь остаться, они все равно возвращались к разверстому зеву судна, горшочкам салата и обществу друг друга. Ней, раздобыв где-то золотую краску, нужно же было как-то называть их временный дом, вывел на корме аккуратными буквами «Гамель». Маджента придерживала его за ноги, чтобы он не вывалился за борт, и извительно комментировала происходящее. Прежде чем показался порт, они увидели по обе стороны фарватера очередь из... Кораблями это назвать было трудно. Безразмерные черные прямоугольные коробки, лишенные всякой грации и изящества, но дышащие силой и мощью. Крошка Гаммель не доставал до их палуб даже верхушками мачт.
4: «Что это за саркофаги?» — спросила Мадж, читая проплывающие мимо названия.
5: «Мы на планете Фронтире».
0: Ней тоже следил взглядом за именами кораблей.
5: «Это транспорты экспансии».
0: Он пытался представить, сколько же людей и техники может вместить каждая коробка.
5: «Дитя Моргена 21, Леди Ультра Йорка, Дитя Моргена 73, Атланта, Лемурия, Глань Саннема».
4: «Ней, ты видишь то же, что и я?»
0: Мадж побледнела и даже приложила руку к груди.
4: «Саннем. Неужели не совпадение?» Ласковая, домашняя, доверчивая Беатрис, облик которой уже почти стерся в их памяти. Выскочившая в одночасье за социотехнолога, специалистов по строению замкнутых сообществ и заявившая полгода спустя, что ее место на фронтире рядом с мужем. Ушедшая полвека назад.
0: Взявшись за руки, Ней и Маджента стояли на носу корабля, стараясь угадать в плавящемся воздухе очертания порта.

Планета называлась «Ультима». О Сан-Неме здесь даже не слышали, но, поддавшись на уговоры, офицер-пограничник взялся за поиск. Сначала по флотской базе, затем по справочнику обитаемых планет и поселений. А когда выяснилось, что Сан-Нем находится буквально в трех мирах отсюда, влез в информаторию и распечатал на пластик краткую сводку двухлетней давности. Передавая листок, офицер с любопытством смотрел на загадочных стариков, приплывших вдвоем непонятно откуда. Непонятно зачем и непонятно на чем. Впервые за годы службы его спросили: «Ха-ха, как называется эта планета?» Старуха прижалась к своему мужу, и они так впились глазами в текст, будто от этого зависела их жизнь. Офицер скосил глаза на экран, где еще оставалась открытая сводка. Малкольм Маккенден, губернатор города Сан-Нем-Сити-1. Биография, образование, кавалер орденов, родители. Патрик Маккенден, Беатрис Маккенден, урожденная графиня Солбери. Дети: Энтони, 21 года, Элизабет, 14 лет, Нора. Какая странная история. Сквозь стекло из своего прохладного убежища он наблюдал, как, выйдя в самое пекло, старики о чем-то беззвучно спорят. Солбери, кажется, граф, смешно расхаживал туда-сюда по причалу, взъерошивал длинные белые волосы, отчаянно жестикулировал. Жена, похоже, больше молчала, лишь изредка вставляя короткие реплики. Офицер придвинул к себе документацию по ближайшему рейсу. До отхода транспорта оставались какие-то сутки, и заниматься этой гетской посудиной очень не хотелось. Хотя инструкция и гласила, что корабли гетского флота имеют безусловный приоритет в оформлении, а также не могут досматриваться, не могут задерживаться. В общем, лучше ничего с ними не делать и без комментариев. Когда он оторвался от работы, то увидел две седоголовые сгорбленные фигурки, под руку уходящие по пирсу к своему допотопному судну.

0: Пронзительный шквалистый ветер прогнал их с палубы в каюту. Гаммельн бросало на волнах, паруса нехорошо потрескивали, мачты подозрительно скрипели. Греясь кипятком, кутаясь во все теплое, что у них было, они сидели на рундуке, рядом, но поодиночке. Маджента задумчиво разглаживала смятый листок и тихо улыбалась. Нея мутила от качки, и он блуждающим взглядом осматривал их пристанище. Какие-то занавесочки на иллюминаторе, аккуратная скатерть, пришпиленная к маленькому столу, неказистые матрасы на рундуках, грубая вешалка в углу. Минимальный уют. Попытка свить свое гнездо в таком большом мире.
1: «Ней», — спросила Мадж, так и не отрываясь от листка, «почему наши дети нас бросили? Почему не выбрали для себя что-то, чтобы хотя бы изредка заглядывать на обед к Эмилю, рассказывать о своих делах, делиться планами, надеждами?»
2: «Ты спрашивала о гетах», — сказал Ней. «В том-то и дело, что мы не знаем о них ничего. Одна, кажется, из 7 раз выбравшихся за пределы своей звездной системы. Прекрасные торговцы меняют все на все. Что интересно, не признают денег ни в какой форме, только натуральный обмен. У них нет своих колоний, никто толком не знает, где их родная звезда. Они старые. Наверное, мы напоминаем им... Помнишь, на первом острове у Хэма этих смешных маленьких человечков, которые суетятся, строят хижины, ловят рыбу, а Хэм возлежит у костра с бутылкой рома и смотрит в бинокль на горизонт?»
1: «Наверное, мы слишком были замкнуты друг на друга. Слишком самодостаточны, чтобы у них возникло сомнение, справимся ли мы без них. Ричард же ушел не в один день. Он возвращался десятки раз. Мне хорошо с тобой, Ней. И я ни о чем не жалею».
0: Он ничего не успел сказать, когда глухой хрусткий удар сотряс корпус судна, потом еще один. Выйдя на палубу, они увидели, что Гаммельн уперся в кромку пакового льда, уходящего в тяжелый и промозглый туман.
1: «Это что, конечная точка?»
0: Мадж была отрешенно спокойна.
1: «Я не понимаю, что здесь происходит с нашим восприятием или что нам хотят показать. Какой к черту лед на межпланетной трассе?»
2: «Я не думаю, что можно говорить о трассе, Мадж. Отбрось человеческие термины. Никто от нас ничего не хочет. Просто в нашей синей комнате началась зима. Даже если мы приплыли, я не буду спускаться на лед. Пойдем вниз».
0: По мере того, как начало смеркаться, воздух стремительно остывал. К ночи в каюте стало не теплее, чем на палубе. Утепляться было уже нечем.
1: «Спокойной ночи, Ней».
2: «Спокойной ночи, Мадж».

0: На следующее утро Маджента не проснулась. Она лежала на спине, бледная, как северный рассвет. Иней бросился к ней, хватал за холодные руки, гладил щеки, встряхивал за плечи. Внезапно она открыла глаза и, также глядя в потолок, спросила:
1: «Ней, а мы можем считать это свадебным путешествием?»
0: Он молча сел на пол, прислонившись к рундуку спиной. Мадж потеребила его волосы.
1: «Ведь у нас же его тогда не было, правда?»
0: Он усмехнулся.
2: «Пожалуй, идея мне нравится. Just married».
0: Из щелей тянуло сочным и теплым воздухом. Выглянув в иллюминатор, Ней убедился, что от снега и льдов не осталось и воспоминания. В этом мире ничего такого и не было никогда. Они поднялись наверх. Вздыбленные меловые скалы, нереальной белизной царапающие горизонт, нагромождение темных валунов по самому верху и тонкий радужный водопад, долетающий до моря лишь цветным сиянием. В полном безветрии корабль легко скользил прямо в округлую бухту. Ни домика, ни тропинки, ни признака человека. Мадж, как зачарованная, смотрела на приближающуюся полоску прибоя.
1: «Это же...»
0: Ней не в состоянии отвести взгляд от берега, обеими руками обнял Мадженту за плечи, и она прижалась к нему спиной. Когда Гаммельн зашелестел килем по песку, они оба закрыли глаза.
1: «Видишь ли ты, что вижу я?» —

0: Якорная цепь была ржавой и скользкой. Два раза чуть не свалившись в воду, юноша все-таки перевалился на палубу.
1: «Кто-нибудь!»
0: — на всякий случай выкрикнул он.
2: «Кто-нибудь сидит в воде и терпеливо ждет ковровую дорожку!»
1: «Свистать всех наверх!» — завопил он. «Мокрая кудрявая голова по правому борту!»
0: Скатившись по лестнице вниз и пробежавшись в полутьме повсюду, он, наконец, нашел трап и разобрался, как его спустить. Целый кусок обшивки откинулся наружу, почти достав до воды. Протянув руку девушке, юноша рывком вытащил ее из воды.
1: «Представляешь, совсем заброшенный парусник! Ни людей, ни вещей! Пусто! Как будто декорация!»
2: «Никогда не видела таких трапов», — сказала она. «Словно зверю на язык стало».
0: Он притянул ее к себе.
1: «Пойдешь зверю в пасть?»
0: Она явно была чуть старше и посмотрела на него снисходительно.
2: «Сэр Солбери, в вашей компании хоть на край света!»
1: «Так тому и быть!» — ответил он,
0: и они шагнули в темноту.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Продолжая в нашем сегодняшнем эфире мышиную тему, предлагаю вашему вниманию рассказ Фредерика Брауна «Звездная мышь». Мышонка Митки в ту пору еще не называли Митки. Он был обыкновенным мышонком и вместе с другими мышами жил под половицами в доме знаменитого герра-профессора Обербюргера, который когда-то приводил в восторг Вену и Гейдельберг, а затем бежал от безмерного восхищения своих влиятельных соотечественников. Безмерное восхищение вызывал не сам герр Обербюргер, а некий газ. Побочный продукт неэффективного ракетного топлива, он с большим успехом мог быть использован и для других целей. Конечно, дай профессор правильную формулу, он бы... Впрочем, так или иначе, профессору удалось бежать и поселиться в Коннектикуте, в том же доме, что и Митки. Маленький серый мышонок и невысокий седовласый человек. Ни в том, ни в другом не было ничего необычного, особенно в Митке. Он обзавелся семьей, любил сыр, и если бы среди мышей водились кратерианцы, Митки примкнул бы к ним. Герр-профессор отличался некоторыми странностями. Поскольку он был убежденным холостяком, ему не с кем было разговаривать, кроме как с самим собой, и обмен мнениями во время работы с таким замечательным собеседником доставлял Герру Обербюргеру массу удовольствия. Как мы узнаем позже, это оказалось очень важным для Митки. Он обладал превосходным слухом и все ночи напролет слушал профессорские монологи. Конечно, он не улавливал их смысл. И, наверное, профессор казался мышонку большой шумливой сверхмышью, которая чересчур много пищала.
1: «А теперь, — говорил ученый, — мы с вами будем видеть правильность обработка трубка. Это проявится в предель 1/1000 дюйм. А-ха-ха! Превосходно! А теперь...»
0: Так проходили дни, ночи, месяцы. Поблескивающая конструкция постепенно обрастала новыми деталями, и вместе с ней нарастал блеск в профессорских глазах. Машина, сплошь пронизанная проводами, точно человеческий организм кровеносными сосудами, была около 3,5 футов в длину. Собранная на временной раме, она стояла на столе посреди комнаты.

0: Профессор и Митки жили в доме из 4 комнат, но, казалось, Геру Обербюргеру это было невдомек. Поначалу он собирался использовать большую комнату только как лабораторию, но вскоре понял, что гораздо удобнее спать тут же в углу на койке, если он вообще когда-либо спал, и готовить незатейливую пищу на той же газовой горелке, на которой плавились золотистые зернышки тринитротолуола. Этот опасный суп профессор солил, заправлял необычными приправами, но никогда не ел.
1: А теперь мы наливаем это в трубки и видим. Если первый трубка взорвет второй, когда первый трубка...
0: В ту ночь Митки уже почти решил переселиться с семьей в более надежное жилище, которое бы не раскачивалось и не пыталось сорваться с фундамента. Но все же Митки так и не покинул этот дом, потому что перед ним здесь открылись дополнительные возможности. Всюду появились новые мышиные норки и, о счастье, большая щель в стенке холодильника, где профессор наряду со всяким добром держал и продукты. Конечно, трубки были размером не толще капиллярных сосудов, а то бы дом вокруг мышиной норки уже исчез. И, конечно, Митки не мог ни предугадать, что произойдет, ни понять профессорский английский. Впрочем, как и любой другой вариант английского. Иначе он бы не позволил себе соблазниться даже щелью в холодильнике. Для профессора то утро было настоящим праздником.
2: Топливо работал! Второй трубка не взорвали! И первый всасывает! И она более мощный, и будет много свободного места для отсек.
0: Ах да, отсек. Вот тут и появился Митки. Сказать по правде, профессор еще не знал об этом. Он просто не ведал, что Митки живет на свете.
1: А теперь,
0: говорил он своему обожаемому слушателю,
1: нужен комбинации, чтоб топливный трубка работал в режиме противоток.
0: Вот тут-то взгляд профессора впервые остановился на Митки. Точнее, он уставился на пару серых усиков и черный блестящий носик, высунувшийся из дыры в плинтусе.
3: «Ну и ну!» – сказал ученый. «Кто это к нам пошаловал?» «Митки Маус, собственная персон. Как вам будет угодно совершить путешествие на следующей неделе?» «Ну, будем посмотреть».
0: Когда профессор послал в город за продуктами, он заказал не мышеловку, чтобы убить мышонка, а обыкновенную клетку из проволоки. Как только ее установили, острый носик Митки почуял запах сыра, положенного в клетку, и так из-за своего носика мышонок добровольно сдался в плен. Нет, такой плен не назовешь тягостным. Митки был уважаемым гостем. Профессор водрузил клетку на стол, где он по большей части работал и в изобилии проталкивал сыр сквозь решетку. У профессора теперь был собеседник.
1: «Понимает, Митки, я хотел посылать за белый мышь в лаборатории в Хартфорд, но зачем я должен это делать, когда есть ты? Я уверен, ты умнее и здоровее, и лучше будешь сам чувствовать долгие путешествия, чем лабораторный мышь».
3: «Ха-ха, ты покачивал усики. Это значит, да?»
2: «Нет».
3: «И ты привык к темной норке, и меньше будешь страдать глаустрофобией, а?»
0: И Митки жирел, и чувствовал себя счастливым, и даже не пытался выбраться из клетки. Боюсь, что он забыл и о покинутой им семье. Правда, он знал, если вообще что-либо знал, что они в малейшей степени не стоит беспокоиться. Во всяком случае, пока профессор не обнаружит и не залатает дыру в холодильнике. А голова профессора была занята отнюдь не холодильником.
1: «А теперь, Митки, мы будем поместить этот стабилизатор вот так. Он будет работать для приземлений в атмосфере. Он и вот эти, я полагаю, благополучно и не очень быстро будут тебя упустить, и твой колобка не будет болеть от удара».
0: Разумеется, Митки не уловил зловещих интонаций этого «я полагай», потому что он вообще не уловил смысла этих слов. Как уже упоминалось, он не знал английского языка, во всяком случае, в то время. Но Гер Обербюргер все равно беседовал с ним. Он даже показывал ему картинки.
3: Видел ты этот мышь? В честь этот мышь тебя называют Митки. Что? Нет? Смотри, это настоящий Митки Маус Уолта Дисней. Но я думаю, ты красивый, Митки.
0: Вероятно, профессор был немного чокнутый, а потому и разговаривал с маленьким серым мышонком. Он и в самом деле был чокнутый, если строил ракету для полета. Странно, ведь герр-профессор не был настоящим изобретателем. Как он старательно объяснил Митке, ни одной детали он не придумал сам. Герр-профессор был инженером. Он конструировал машины и заставлял их работать, используя при этом идеи других людей. Он начал подробно втолковывать мышонку.
1: Это только вопрос абсолютной тщательности и математической точности. И это мы имеем, правда, Митки? Мы просто сделали комбинации, что достигал? Второй космический скорость. Он очень необходим преодолеть земное притяжение. Всюду есть неизвестный фактор. Мы не все знаем про атмосферу, тропосферу, стратосферу. Мы полагали, что нам известен точный количество воздух, и мы рассчитали сопротивление. Но мы уверены. 100%. Нет, Митки. Мы там не бывали. А точность должен бывать очень высок. Маленький движение воздух, и все на смарка.
0: Но это нисколько не заботило мышонка. В тени конуса из алюминиевого сплава он жрел и был совершенно счастлив.
3: День добрый, Митки, день добрый. Не буду врать и давать фальшивые заверения, Митки. Путешествий опасный, мой маленький друг. Ты имеешь равный шанс. Не луна или взрыв, а луна и взрыв. Или благополучно вернешься на Землю.
1: Понимаешь, мой бедный маленький Митки, луна сделана из зеленый сыр. А если бы он был сыр, ты не смог бы на нем жить и его кушать. Там почти нет атмосфер, чтобы ты со своими усики мог прилуниться цел и невредим. И тогда ты спрашивал, зачем я посылаю тебя? Ракет может не набрать второй космический скорость, это только эксперимент, но другой род. Если ракет не улетит к Луне, он упадет на Землю, нет? Все равно другой аппарат даст еще информацию о явлениях там, в атмосфере. И ты дашь нам информацию, так или иначе. Если ты станешь живой, значит, сила амортизаторов хватит для атмосферы земного типа. Понимай? И когда мы будем посылать ракет к Венере, у нас будет много информации, и мы рассчитаем размер крыл и амортизатора, нет? Возможно, мы не встретимся, но ты будешь самый знаменитый мышонок. Ты первый выходишь за предел земной атмосферы в космос. Митки, люди будут называть тебя звездный мышь. Я тебе завидую. Как бы я хотел быть такой маленький-маленький, как ты, и лететь вместе.
0: И вот настал день, когда дверь отсека открылась.
2: До свидания, маленький Митки Маус!
0: Тишина. Темнота. Шум. И только об одном думал теперь герр Обербюргер.
1: Если ракета и не улетит на Луна, она упадет на Земля, нет?
0: Но и прекрасно разработанные планы не всегда осуществляются у людей и у мышей. Даже у звездных мышей. И все из-за прыксла. Профессора не покидало чувство одиночества. Без Митки беседы с самим собой казались пустыми и бессмысленными. Возможно, найдутся люди, которые скажут, что маленький серый мышонок в качестве собеседника – плохая замена жены. Но другие могут с ними не согласиться. Так или иначе, жены у профессора никогда не было. А вот мышонок для бесед был. Итак, герр Обербюргер упустил одно, а если упустил и другое, ему об этом не было известно. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия.

0: Пока ракета набирала скорость, профессор всю ночь не отходил от любимого телескопа, 8-дюймового рефлектора, следя за ее курсом. Крохотную мерцающую точку света от выхлопных газов можно было разглядеть, только если знаешь, за каким участком неба наблюдать. Следующий день, казалось, нечем было заполнить. Сколько профессор ни пытался, он не мог уснуть. Был слишком взволнован. Все же Геробер Бюргер пошел на компромиссный вариант. Занялся домашним хозяйством. Он усердно начищал горшки, кастрюли и был весь поглощен этим делом, как вдруг услышал настойчивое пронзительное попискивание и увидел в клетке еще одну маленькую серую мышку. Ее хвостик был короче, чем у Митки, а усики не такими большими.
1: «Очень гуд», — сказал профессор. «Что мы имеем здесь?» «Минни. Это Минни ищет свой Митки».
0: Профессор не был биологом, но он оказался прав. Это была Минни, дрожайшая половина Митки. Какая неведомая причуда ума побудила ее прийти в клетку без приманки, профессор не только не знал, но и не интересовался этим. Восхищенный поведением Минни, он немедленно просунул сквозь прутья большой кусок сыра. Как видно, Минни решила поселиться в том самом месте, откуда отправился в далекое путешествие ее супруг, средоточие профессорских надежд. Тревожилась ли она о своей семье? Кто знает. Но ей не стоило тревожиться. Дети настолько выросли, что могли сами о себе позаботиться, особенно в доме, где было так легко проникнуть в холодильник и обеспечить себе едой сверх головы.
1: «О-хо, Минни! А теперь стало темно, и можно искать твой муж. Его огненный след на небо. Правда, это маленький-маленький след. Астрономы его не увидают. Он и не знает, куда смотреть. А мы знаем. Он станет очень знаменитый, этот Митки, когда мы расскажем миру про него и про мой ракет. Понимаешь, Минни, мы еще не сказали им. Ни о чем. Мы подождем. И скажем все сразу. Завтра, к рассвету, мы... Да вон он, Минни! Вот след. Очень слабый. Я бы поднес тебя к телескопу и дал смотреть, но телескоп не для твой глаз, и я не знаю, как... Почти 100 000 миль, Минни. Ускорение пока нарастает, но этот нарастает еще недолго, и прилет конец. Наш Митки летит по расписанию еще быстрее, чем мы думали, нет? Теперь точно он будет преодолеть земное притяжение и прилуниваться.
0: Разумеется, то, что Минни пискнула в ответ, было чисто игрой случая.
1: Ах да, Минни, маленький Минни, я знай. Мы никогда не увидим снова наш Митки. И я даже хочу наш эксперимент провалить. Но есть компенсация, Минни. Он будет самый знаменитый мышь. Звездный мышь. Первое живое существо вышел за предел земной притяжения.
0: Ночь тянулась бесконечно. Временами из-за высоких облаков видимость пропадала.
1: Минни, я хочу мастерить тебе удобное жилье. Ты будешь думать, что ты свободный. Без железной клетки, как теперь делать зоопарк.
0: Итак, чтобы заполнить время, пока облака закрывали небо, профессор принялся мастерить для Минни новый домик. Это было днище деревянного ящика толщиной с 0,5 дюйма и площадью в квадратный фут. Профессор водрузил его на стол и не соорудил никакого барьера. Покрыв края металлической фольгой, профессор поместил днище на доску большего размера, которая также была окаймлена фольгой. От двух металлических полосок к разным полюсам маленького трансформатора были протянуты тонкие провода.
1: А теперь, Минни, ты будешь жить на свой остров, будешь иметь много-много сыр и вода, и ты скажешь, что это превосходное место для жизни. Не шагни край, получишь шок. Это не будет очень больно, но ты не будешь захотеть делать это еще раз, нет? И...
0: Прошла еще одна ночь. Минни была счастлива на своем острове. Она хорошо выучила урок. Теперь она ни за что не встанет на полоску фольги. Этот островок был поистине мышиным раем. Гора сыра была больше, чем сама Минни. Еда отнимала массу времени. Мышь и сыр. Скоро одно перейдет в другое. Однако эту проблему не волновала профессора Обербюргера. Его волновали иные проблемы. Он в который раз проверял и перепроверял себя, и, настроив 8-дюймовый телескоп, снова направил его в небо сквозь дыру в крыше. Да, в конце концов, у холостяка есть свои преимущества. Если холостяку хочется иметь дыру в крыше, он просто пробивает ее, и некому сказать, что он сумасшедший. А в случае с зимой или дождь, всегда можно позвать кровельщика или прибегнуть к помощи брезента. Но слабого огненного следа не было видно. Профессор хмурил брови и пересчитывал, и пересчитывал, и перемещал телескоп со скоростью 0,3 в минуту, и все так же ничего не увидел.
2: «Мими, какой-то беспорядок! Или двигатель вышел из строя, или...»
0: Просто ракета отклонилась от расчетной параболы. Оставалось лишь одно – искать по расширяющейся спирали. Ракета нашлась только часа через два. Она уже отклонилась от курса на 5 градусов и вела себя странно. Как говорят в авиации, двигалась штопором на хвост. Затем, на глазах у недоумевающего ученого, она пошла по кругу, очень похожему на орбиту, только вокруг чего, если там ничего не было, а затем траектория ракеты превратилась в сужающуюся спираль. Профессор повернулся к Минни. Лицо его было бледным.
2: «Это невозможно, Минни! Мои собственные глаза, но это не может быть! Даже если один двигатель перестал работать, это невозможно! Такие неожиданные круг!»
0: Профессор уже в который раз взял карандаш, чтобы проверить возникшее у него подозрение.
2: «Минни, она очень тормозит, так не должно! Пусть даже двигатель сделал стоп!»
0: Телескоп и вычисления в предутренние часы не дали ключа к разгадке, правдоподобной разгадке. Действовала какая-то неведомая сила, которую невозможно было объяснить поведением ракеты или притяжением предполагаемого тела. Занялся серый непонятный день.
2: «Бедный Митки! Моя Минни, придется делать секрет из этого сообщения. Мы не будем осмелиться публиковать то, что видел. Никто не будет верить. Мне кажется, я тоже не верить. Может, я устал, не спал, и мне померещился, что я видел».
0: Еще через несколько часов.
2: «Но Минни, есть надежда. Он на расстоянии 5000 миль. Он будет падать обратно на Землю, но не могу сказать, в какое место. Я полагал, если так случится, я рассчитаю путь ракеты, но это концентрический круг, Минни. Даже сам Эйнштейн не может видеть место посадки. Не только я. Будем надеяться. Услышим, когда ракета упадет».
0: Облачный день. Темная ночь, ревниво скрывающая свои тайны.
2: «Минни, наш бедный Митки, в чем же дело?»
0: А дело было в Пырксле. Пырксл – астероид. Земляне, и на то есть свои причины, до сей поры не обнаружили Пырксл. Его так назвали не земные астрономы, а собственные обитатели. Конечно, эта транскрипция лишь приблизительно передает название, которое ему дали обитатели. Да, он обитаем. Подумать только, попытка профессора Обербюргера послать ракету на Луну привела к довольно странным результатам. Придет ли вам в голову, что астероид может исцелить пьяницу? Некий Чарльз Уинслоу, житель Бриджпорта, не прикладывался к бутылочке с тех пор, как на Гроув-стрит мышонок спросил у него дорогу на Хартфорд. На мышонке были ярко-красные панталоны и желтые перчатки. Это случилось спустя 15 месяцев после того, как профессор потерял свою ракету. Уж лучше расскажем все по порядку. Пырксл астероид. Одно из тех презренных небесных тел, которые земные астрономы называют паразитами неба. Они ухудшают видимость и оставляют короткие полосы на фотографии, мешая наблюдению за новыми туманностями. 50 тысяч блох на черной собаке. Большинство из них совсем крошечные. В последнее время астрономы стали обнаруживать, что некоторые астероиды пролетают в непосредственной близости от Земли. В 1932 году ученых взволновала весть о том, что Ашор приблизился к Земле на 10 миллионов миль, рукой подать. Затем Аполлон прошел вдвое ближе. А в 1936 году Адонис прошел мимо Земли меньше, чем в 1,5 миллионах миль. В 1937 году Гермес подошел к Земле ближе, чем на 500 000 миль. Но когда астрономы рассчитали его орбиту и обнаружили, что маленький астероид длиною в милю может пройти в 220 тысячах миль от Земли, то есть быть ближе, чем Луна, они пришли в возбуждение. Возможно, когда-нибудь они придут в еще большее возбуждение, если обнаружат астероид Пырксл размером 3 восьмых мили, космический мусор, совершающий транзитный рейс мимо Луны, и найдут, что он часто проходит мимо нашей перемещающейся в пространстве планеты на расстоянии меньшем, чем 100 тысяч миль. Только при таком приближении к Земле астрономы смогут его увидеть. Дело в том, что Пырксл не отражает света. Вот уже несколько миллионов лет, как его обитатели покрыли астероид черной светопоглощающей краской. Титаническая работа для живых существ ростом в полдюйма, но это стоило сделать. Когда пырксляне вдобавок изменили свою орбиту, они спаслись от врагов, 8-дюймовых пиратов с планеты Диемос. Маленький астероид больше не отражал солнечных лучей и не был заметен. Цивилизация Пырксла насчитывала миллионы лет. И поныне пырксляне ежегодно подкрашивают свой мир, но скорее по традиции, нежели из боязни врагов. Могущественная, но инертная цивилизация, она как бы застыла в тишине среди шумного мира. Сюда и попал Микки Маус.

0: В эфире «Радиоэнергия. Модель для сборки». И мы продолжаем и заканчиваем знакомство с рассказом Фредерика Брауна «Звездная мышь». Клэрлот, самый главный ученый-фракслианин, толкнул своего ассистента Бемджа в то место, которое у землян называют плечом. «Взгляни, что это приближается к Прэкслу? Какое-то искусственное тело!» Бемдж устремил взгляд на экран, а затем направил мысли-волну на механизм, который оказал мощное воздействие на электрическое поле. Изображение прыгало, расплывалось, затем сфокусировалось. «Должен сказать, чрезвычайно грубая работа», — заметил Бемдж. «Примитивная ракета на реактивном топливе. Сейчас проверю, с какой планеты». Он снял показания со счетчиков возле экрана, и через некоторое время счетно-вычислительная машина, переварив данные, подготовила ответ. Затем он направил мысли-волну на связь с проектором, в то же время принимая безмолвное сообщение. «Точное место старта на Земле и точное время отправления. Дуга траектории и точка на дуге, где под влиянием гравитационного притяжения Прэксла произошло отклонение. Первоначальный пункт назначения ракеты, очевидно, земная Луна. Время и место прибытия на Прэксл, если курс ракеты останется неизменным». «Земля», — задумчиво сказал Клэрлот. «Последний раз, когда мы их проверяли, они были еще очень далеки от путешествий на ракетах. Это там какие-то крестовые походы, религиозные войны, да?» Бемдж кивнул. «Катапульты, луки, стрелы. С тех пор они сильно продвинулись вперед, даже если это экспериментальная ракета на самом начальном уровне. Уничтожить ее, пока она еще не добралась до нас?» Клэрлот задумчиво покачал головой. «Давай обсудим. Теперь мы можем обойтись и без путешествия на Землю. По этой ракете мы оценим уровень их развития. Но тогда нам придется...» «Конечно. Вызови центр управления. Прикажи им перевести ракету на временную орбиту, пока не подготовят посадочную площадку. И не забудьте сбросить все топливо до посадки. Временное силовое поле вокруг точки приземления на случай, если...» «Естественно». И хотя атмосферы, в которой амортизаторы могли работать, почти не было, ракета опустилась очень плавно, и Митки в своем темном отсеке почувствовал только, что этот ужасный шум прекратился. Мышонку стало получше. Он съел немного сыру, которым профессор щедро снабдил его на дорогу, затем опять принялся за работу. Он прогрызал дыру в деревянной обшивке жилого отсека. Эта обшивка была проявлением заботы профессора о душевном состоянии мышонка. Он знал, что Митки всю дорогу будет занят делом, стараясь прогрызть дыру, и это избавит его от припадков истерии. Идея оправдала себя. С головой уйдя в работу, Митки не страдал от темноты и одиночества в отсеке. А теперь, когда все стихло, он принялся грызть дерево с удвоенной энергией и чувствовал себя счастливее, чем когда-либо. Мышонок не догадывался, что, проникнув за дюймовую обшивку, он наткнется на металл, и все усилия пройдут впустую. Но нередко существа и поумнее Митки наталкиваются на то, что им не по зубам. Тем временем Клэрлот, Бемдж и тысячи прэкслиан уставились на колоссальную ракету, которая даже лежа на боку возвышалась над их головами, словно башня. Несколько юнцов, забывших о невидимом силовом поле, подошли слишком близко и моментально отбежали с досадой, потирая ушибленные головы. Наблюдая показания психографа, Клэрлот сказал Бемджу: «Внутри ракеты есть живое существо. Впечатления путанные. Живое существо в единственном числе, но я не могу уловить ход его мыслей. Кажется, он что-то делает зубами».
1: «Это не землянин, не человек. Любой из них еще больше этой гигантской ракеты. Возможно, им не удалось сконструировать достаточно вместительную ракету для себя, и они послали экспериментальное животное, вроде наших вурасов».
0: «Думаю, что ты прав, Бемдж. Если мы тщательно исследуем мозг этого существа, пожалуй, мы получим достаточно сведений о Земле. Давайте откроем дверь.
1: А воздух? Землянам нужна тяжелая плотная атмосфера.
0: Мы сохраним силовое поле, а значит и воздух. Конечно, в ракете есть установка для производства воздуха, иначе бы существо не перенесло путешествие, сказал Клэрлот, усевшись за пульт управления. И силовое поле выбросило невидимое псевдо-шасси, открыло наружную винтовую дверь, проникло внутрь, и дверь в отсек отворилась. Весь Прксл увидел, как из большого отверстия, зиявшего высоко над их головами, показалось серое чудовище с густыми усами. Каждый ус был длиной с тела прксляна. Митки спрыгнул, шагнул вперед, ударился черным носиком о невидимую преграду и, пискнув, отпрянул назад к ракете. Бэмдж, не скрывая своего отвращения, взглянул на чудовище и сказал:
2: «Совершенно очевидно, что он умственно менее развит, чем наш Вурас. Мы могли бы просто применить луч».
1: «Ну, не совсем так», — прервал его Клэрлот. «Ты забываешь очевидные факты. Существо, конечно, неразумное, но в подсознании у каждого животного задерживается любое впечатление или образ, оказавший на него какое-то воздействие. Если это чудовище когда-либо слышало речь землян или видело что-то, созданное ими, кроме этой ракеты, это запечатлелось в его мозгу. Теперь ты понял, что я имею в виду?»
3: «Конечно, Клэрлот, я просто глупец. Ясно одно. Судя по этой ракете, нам нечего опасаться землян. Давай заставим это неразумное существо вспомнить то, что оно воспринимало с момента своего рождения. Проследим за всеми его ощущениями».
1: «Но в этом нет необходимости».
3: «Нет. Ты имеешь в виду волны X-19?
0: «Конечно. Они не окажут действия на память, но увеличат его интеллект. Сейчас он, вероятно, равен лишь 1/1000. Существо почти автоматически восстановит в памяти нужные впечатления и осознает их».
3: «Ты хочешь сделать его таким же умным, как мы?» — с беспокойством спросил Бэмдж.
0: «Как мы? Нет. Его интеллект возрастет до 0.2, и, судя по ракете и по нашим воспоминаниям о Земле, это примерный нынешний уровень землян».
3: «Да. Он осознает земные впечатления, а потом мы его научим нашему языку».
0: Внимательно изучив показания психографа, Клэрлот ответил:
2: «Не думаю. Он будет говорить на своем языке. В его подсознании я различаю запечатленные памятью долгие разговоры. Странно, но похоже, что это монологи, и при том одного и того же человека. Его язык прост. Я думаю, что изучить наш способ общения будет для него нелегко даже с нашей помощью.
1: Легче нам изучить его способ. Мы это сделаем за считанные минуты, воздействуя на существо лучами X-19. Подожди-ка.
0: Без конца одно и то же слово. Кажется, оно что-то означает для него.
1: Митки. Полагаю, что это его имя. Он связывает его с собой.
3: И помещение для него.
1: Конечно. Позаботься о строительстве.
0: Сказать, что проведенный эксперимент был удивительным для Митки, значит не сказать ничего. Знания – вещь удивительная, даже когда их приобретают постепенно. Но когда они на вас обрушиваются... Добавим к этому всякие мелочи, о которых нужно было попутно думать. Ну, скажем, о голосовых связках мышонка. Они не были приспособлены к разговору на языке, который, как теперь оказалось, он знал. Бэмдж уладил и это. Он сделал нечто вроде операции, во время которой Митки бодрствовал и ничего не понял, даже обладая новым сознанием. Прксляне не объяснили мышонку, что применили измерение G и добрались до внутренней сущности, не нарушив внешней оболочки.
2: Они решили, что эта область знаний не касается Митки. Тем более, что им нужно было прежде всего получить от Митки знания, а не обучать его. Бэмдж, Клэрлот и другие считали за честь беседовать с Митки. Если один из них умолкал, то беседу продолжал другой. Митки не подозревал, что сможет ответить на вопрос, пока этот вопрос не был задан. Затем он свел свои знания воедино, не понимая, как он это делает, во всяком случае, не больше меня или вас, понимая, каким образом мы отвечаем на вопросы, и ответил.
1: «Митки, язык, на который вы говорите, общепринятый на Земле?» – спросил Бэмдж.
2: Мышонок раньше никогда не думал об этом, но выдал готовый ответ.
1: «Нет, это английский. Но, помнится, герр профессор говорил, когда о другой язык. Кажется, он сам тоже не знал этот язык, но когда приехал в Америку, говорил только на английский, чтобы лучше знать. Прекрасный язык, правда?»
2: Бэмдж только хмыкнул в ответ.
1: «Митки, мы хотели тебя предупреждать», — сказал Клэрлот. «Будь осторожен с электричеством. Новый молекулярный структур твой мозг неустойчив и...»
2: Нетерпеливый Бэмдж прервал Клэрлота и задал Митке следующий вопрос.
1: «Митки, а ты уверен, что герр профессор есть самый главный ученый по ракетам?» «В общем, да, Бэмдж. Есть другие, они знают больше. Но что-то одно – топливо, математика, астрофизика, а все знания вместе – он главный».
2: «Прекрасно», – сказал Бэмдж.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Маленький серый мышонок возвышался над полудюймовыми пропслеанами, как динозавр. Одного укуса митки было достаточно, чтобы прикончить любого из них. Но мышонок был ласковым и добродушным. Ему и в голову не приходило так поступать, а пропслеанам его боятся. Изучая его умственные способности, они буквально вывернули мышонка наизнанку. Они провели довольно большую работу, изучая и физические возможности мышонка, но сделали это с помощью измерения G. Митке об этом и ведать не ведал. Пропслеане исследовали содержимое его мозга и выяснили все ему известное и даже кое-что неизвестное. И они к нему привязались. Однажды Клэрлот сказал: «Митки, цивилизованный народ Земли носит одежду, так? Если ты хочешь сделать мыши такими же умными, как люди, значит, нужно одеть платье».
1: «Блестящая идея, герр Клэрлот. И я точно знаю, как бы я хотел быть одетым. Однажды герр профессор показал мне мышь художника Дисней. На ней был прекрасный платье. Профессор дал мне имя этого мыша».
2: «Как же он был одет?»
0: Живо поинтересовались пропслеане.
2: «Ярко-красные штаны, два большие желтые пуговицы спереди, два сзади, желтые башмаки на задние лапы и желтые перчатки на передние. Для хвост в штанах сделан дырочка».
1: «Окей, митки, такой костюм ты будешь получать через 5 минут».
0: Этот разговор состоялся накануне прощания с мышонком. Сначала Бэмш предложил ждать, когда Пруксл приблизится к Земле на 150 тысяч миль, но Клэрлот возразил, что этого момента пришлось бы ждать 55 земных лет, а Митки не прожил бы так долго. Наконец, ученые Пруксла нашли компромиссное решение. Они снабдили ракету топливом, с помощью которого можно будет легко преодолеть 1 000 000 с четвертью миль обратного пути. И когда настал день расставания, пропслеане сказали мышонку:
1: «Митки, мы сделали тебе все, что в наш сил. Ракет подготовлен хорошо, ты должен приземлиться там же, где покинул свой земля. Конечно, летать ты будешь долго, и могут быть небольшая ошибка, когда будет приземление, но ошибка небольшой, поэтому все остальное дело твой рук».
2: «Благодарю вас, герр Клэрлот, герр Бэмч. До свидания».
1: «До свидания, Митки. Нам жаль прощаться с тобой».

0: Для расстояния в миллион с четвертью миль точность приземления была действительно превосходной. Ракета села в 10 милях от Бриджпорта и в 60 от Хартфорда, где жил профессор Обербюргер. Парксляне предусмотрели все и на случай приводнения. Ракета начала тонуть, но не успела она погрузиться, как Митки открыл дверь, она была сделана так, чтобы открываться изнутри, и вышел из ракеты. Поверх обычной одежды на нем был герметичный костюм легче воды, который быстро вынес Митки на поверхность, где он смог освободиться от шлема. У мышонка было достаточно синтетической пищи, чтобы продержаться неделю на воде, но, к счастью, делать этого ему не пришлось. Он прицепился к якорной цепи ночного судна из Бостона, и оно доставило мышонка в Бриджпорт. Однако перед тем, как выбраться на берег, он выполнил данное Клэрлоту обещание утопить герметичный костюм. Прогрыз несколько дырочек, газ вышел, и на глазах у мышонка костюм пошел ко дну. Инстинктивно Митки чувствовал, что пока он не добрался до профессора Обербюргера и не поведал о пережитом, ему следует избегать живых существ. Опаснее всего были портовые крысы. Им ничего не стоило в один миг разорвать крошечного мышонка. Но разум всегда торжествует. Повелительно подняв лапку в желтые перчатки, Митки сказал: «Убирайтесь прочь!» И они убрались прочь. Никого подобного Митки они не видывали, и он произвел на них неотразимое впечатление. Так же поступил и пьянчушка из Бриджпорта, у которого Митки спросил путь на Хартфорд. Мы уже упоминали о том, что мышонок один единственный раз обратился к человеку. Он принял меры предосторожности. Занял такую стратегическую позицию, которая позволила бы в случае неприятности тотчас юркнуть в норку. Но пьяница исчез и не ответил на заданный вопрос. В конце концов, Митки и сам сообразил, как поступить. Он отправился в северную часть города, увидев ближайшую бензоколонку, спрятался за ней, и когда услышал, что машина направляется в Хартфорд, немедленно юркнул под сиденье. Оставалось самое простое. Вычисления Парксляан показали, что точка отправления ракеты находилась на 5 земных миль северо-западнее того места, которое, Митки это знал из профессорских разговоров, было городом Хартфордом. И мышонок добрался до него.
1: «Hello, профессор!»
0: Герр-профессор с беспокойством огляделся по сторонам.
1: «Что? Кто это есть?» «Это есть я, профессор Митки, мышонок, которого вы посылал на Луна. Но я не был там. Вместо этого я...» «Что? Это невозможно! Кто-то зло шутит!» «Но никто не знает о ракете. Когда это случилось, я не сказал никому. Никто, только я. И я, профессор. Это правда, я Митки. Я теперь научил говорить совсем как вы». «Ты говоришь? Научил? Не верю. Почему я тебя не вижу? Ты где?» «Я есть в стене за большой дырой. Я спрятал. Просто я хочу знать, что все в порядке, и вы не будете бросать что-то тяжелым. А когда никто не узнает, то прыгнул».
2: «Что? Митки, если это правда, ты и я не сплю, ты знаешь лучше, я не обижу».
1: «Окей, профессор».
0: Митки вынырнул из дыры. Профессор посмотрел на него, протер глаза, снова посмотрел и снова протер.
2: «Я сошел с ума», — произнес он в конце концов. «Красные панталоны и желтые... Нет, это невозможно! Я сошел с ума!»
1: «Нет, профессор! Послушайте, я расскажу!»
0: И Митки поведал историю своего путешествия. Уже забрезжил серый рассвет, а профессор и мышонок продолжали разговаривать.
1: «А ведь фрау Мини, твоя жена, живет в твоей комнате. Хочешь ее посмотреть?»
2: «Жена?» – удивился Митки.
0: Он совсем забыл о своей семье. Ведь прошло столько времени. А затем случилось то, чего нельзя было предугадать. Ведь профессор Обербюргер не знал о том, что Клэрлот велел Митке быть осторожным с электричеством. Митке кинулся в комнату, где в клетке без барьера жила Минни. Она спала. Лишь только Митке взглянул на нее, воспоминания о прежних днях словно молния пронзили его. «Минни!» – крикнул мышонок, забыв, что она его не поймет. И он дотронулся до барьера.
3: «Сквик!»
0: – пискнул мышонок от легкого удара электротоком. Затем наступила тишина.
1: «Митки!» – позвал профессор. «Где ты делся? Ведь мы же не обсудили целый ряд вопросов!»
0: Войдя в комнату, в сером свете зари, профессор увидел двух серых мышат, прижавшихся друг к другу. Митке трудно было опознать, потому что он уже успел изгрызть в клочья одежду, ставшую ему ненавистной.
1: «Что случилось?»
0: – спросил профессор. Но тут он вспомнил, как Митке пискнул от легкого удара электротоком, и его охватили смутные подозрения.
1: «Митке, говори со мной!»
0: Тишина.
4: «Митке, ты снова простой мышка!» — улыбнулся профессор. «Но возвратиться в свой семья, разве ты несчастливый?»
0: Некоторое время профессор с нежностью наблюдал за мышатами, затем посадил их на ладони и опустил на пол. Один мышонок юркнул в щель немедленно. Маленькие черные глазки другого с недоумением взглянули на Гера Обербюргера, а затем это недоумение исчезло.
4: «До свидания, Митки! Живи, как мышь! Так будет лучше! В мой дом для тебя всегда есть масса сыр!»
0: «Юй!» — ответил маленький серый мышонок и юркнул в дырку. Быть может, он хотел сказать «прощай», а может, и не хотел.

0: «Змееголовник». Написал его Ник Дикарев. «То, что ты знаешь». Лягуха Кермит из «Маппет-шоу» — левша. У Чарли Брауна, что из комиксов, отец был бродобреем. По опросам, 21% американцев ежедневно изнывают от безумной скуки. В штате Айова причиной 65 дорожных аварий в год являются кукурузные початки. Согласно книге «Бытия», глава 1, стихи 20-22, курица появилась раньше яйца. 13 человек в год погибают под рухнувшими рекламными щитами. «То, что ты слышишь». «Как вы оцениваете его состояние, доктор?» Женский голос вроде как знакомый. «Не хочу вас обманывать, госпожа Ланг. На сегодняшний день еще не придумали такого средства, чтобы лечить змееголовник». Голос мужской, незнакомый и рассудительный.
1: «Змееголовник! Не могу слышать это слово, нечто омерзительное!»
0: Тот же знакомый женский голос. «Оно всех раздражает? Это становится болезнью тысячелетия. Наконец-то мы начали осознавать, во что превращает наших детей пристрастие к цифрации. Буду с вами откровенен. Большинство молодых людей понимает это слишком поздно».
1: «Цифрация. Еще одно мерзкое словечко. Нет, чтоб сказать, вживленная плата. Или уж совсем как оно есть. Умственный секс».
0: «Должен заметить, госпожа Ланг, что мысленное совокупление и информационный анонизм являются самыми обычными жаргонными определениями для...»
1: «Не нужно мне читать лекции, я знаю, что это такое».
0: «Прошу прощения».
1: «Ничего. Просто я в отчаянии. Все рекламируют вашу программу. Ведь у вас были положительные результаты хотя бы в некоторых случаях».
0: «Да, у некоторого небольшого числа инфицированных наблюдалось некоторое улучшение благодаря направленным сеансам неврошокотерапии, но об окончательном излечении говорить пока что преждевременно. Большинству пациентов не удается вытянуть свое сознание из информационного потока даже после того, как вживленная плата удалена и в мозг не поступает новых данных. Шансы вашего сына невелики. Вы должны понять это. Вы действительно хотите, чтобы он прошел через это?»
1: «Это же врач! Мой врач! У меня нет выбора, ведь так? Нужно хоть что-то делать. Я не хочу, чтобы он погиб, причем так глупо. Я готова на все. На что угодно, лишь бы спасти его. Ян, ты слышишь меня, сынок? Вернись, прошу тебя, очень прошу. Это я, твоя мать. У тебя есть семья. Живи с нами той жизнью, что даровал Господь. Неужели для тебя это ничего не значит?»
0: «Мать. А что это такое?» «Прошу вас, госпожа Ланг, пойдемте. Он не слышит вас, а если бы и слышал, слова ничего не значат для него. Они ничем не отличаются от всех тех слов, что прокачиваются через его мозг. Итак, приступим к лечению».
1: «Это доктор Моро, доктор Спок, доктор Джекил, доктор Аниматор, доктор Кто, доктор Игуана, доктор Динамо, доктор Будильник, доктор Мозгосвих, доктор Кипящий Вопящий Гибнущий Рак, которого разыскивают в Новом Джерси за мелкие кражи». «Доктор, Ян говорил мне, что цифрация безвредна. Он сказал, это всего лишь татуировка. Татуировка на мозжечке. Господи, Боже. Все его друзья делали цифрацию, а он чем хуже других?»
0: «То, что ты знаешь. Звезды. Черные звезды пляшут шмелиную польку, умножая жгучие укусы, врываясь взрывом в твой мозг, капая за каплей, капля горячим медом, капая внутри позвоночника. Кожаные ремни. Прохладный, приятно веселящий привкус нейроэлектричества. Каждый волосяной мешочек лепечет сладкую бессмыслицу в твоем черепе. Едва ощутимая тяжесть металла и крови во рту. Это вода сочится из твоих глаз. Или китовые усы, или хвостовые хрящи, или крикетные мячи, или крокетные шары, или программы, или пиктограммы, или колючки с шипами, или шило с тисками. Тяжелый рок подстегивает термитов, и они с удвоенной скоростью прожевывают ходы в древесине. Звук чихания развивает скорость до 100 миль в час. 0,3% всех несчастных случаев на канадских дорогах происходит из-за лосей. Малыш Рут, выходя на бейсбольное поле, клал капустный лист под кепку, чтобы голова не пригрелась. На стене часы показывают 4:20 дня или ночи.

0: скажи что-нибудь, хоть слово. Прошу тебя, Ян, возвращайся ко мне. Возвращайся.
1: Поцелуй.
0: Доктор, он не отзывается. Он никак не реагирует.
2: То, что имеет значение. Дождевая капля падает со скоростью примерно 7 миль в час. В 1924 году в городе Южный Плёс, штат Индиана, арестовали за курение, судили и оштрафовали на $25 обезьяну. Ложный змееголовник – это дикое растение из семейства мят. Произрастает в лесных чащах по речным берегам в Миннесоте и Квебеке, в горных районах Северной Каролины. Если пригнуть его стебель в ту или иную сторону, он потом не выпрямляется. Народное название – послушный цветок. Это был рассказ Ника Дикарио «Змееголовник» в переводе с английского Константина Васильева. Время умирать. Родни сидел на койке в камере смертников и следил за солнечным зайчиком, мелькающим на каменном полу коридора между камерами. Оглушительная новость, которую ему передали через адвоката, постепенно проникала в самые глубины сознания. Пересмотра его дела не будет. Ему отказано в просьбе о смягчении приговора. Его казнят как самого обычного преступника, а ведь он один из лучших физиков страны. Его адвокаты оказались бессильными, через 3 дня за ним придут тюремщики, обреют наголо, подрежут штанины брюк. Затем они поведут его к узкой зеленой двери в конце коридора и втолкнут в комнату, посреди которой стоит приземистый страшный стул. Его привяжут к стулу, приложат к телу влажные электроды, и побледневший палач включит рубильник. Тело родное, уже мертвое, продолжит конвульсивное сражение с безысходностью. И неожиданно он вздрогнул. По спине побежали мурашки, как будто все его существо протестовало против приближающейся казни. В горле пересохло. Руки судорожно двигались, и он услышал, как начал издавать странные звуки, что-то среднее между всхлипываниями и сдавленными стонами ужаса. Родни охватило презрение к себе. Однако ему никак не удавалось справиться с отчаянием. Крупные слезы полились ручьями из широко раскрытых глаз, в которых застыл животный ужас. Стоны становились все громче, и если врач не придет вовремя, никакие наркотики не помогут. Он сойдет с ума, и тогда они не смогут казнить его. Он останется жить. Внезапно раздался скрип пружин койки в соседней камере смертников. Там сидел хромой Госсет, тоже убийца. Он оказался в комнате в конце коридора сразу вслед за Родни. В предшествующие несколько недель они часто разговаривали, и Родни проникся презрением к Госсету. Он не хотел, чтобы хромой понял, что с ним происходит. Мешала гордость.
3: «Похоже, до тебя дошло, что здесь не шутят!»
2: Зычный голос хромого гулко отражался от каменных стен, железных решеток и крыши дома смерти. Родни с радостью согласился бы на безумие, ведь оно сохранило бы ему жизнь. Но хромой самый заурядный грабитель. Оба совершенных им убийства – чистая случайность. Родни плотно сжал губы и постарался взять себя в руки. Через несколько секунд, сделав вид, что только что проснулся, он сказал:
3: «Что такое? Хромой, ты что-то сказал?»
4: «Ага»,
2: – ответил гулкий голос. Его обладатель оставался невидимым. Родни ни разу не встречался с Госсетом лицом к лицу. Но его бас, усиленный эхом от стен камеры, производил на Родни странные, пугающие воздействия.
4: «Я спросил, как твои дела. Я слышал всхлипывание из твоей камеры».
2: Родни повернулся на койке. Он сделал вид, что зевает. «Мне приснился кошмар», — сказал он. «Циклотрон отрастил конечности и помчался за мной по лаборатории». Эхо подхватило голос Родни. Но после раскатистого баса хромого его слова прозвучали как-то слабо. Стиснув руки, Родни ждал ответа.
4: «Дело дрянь», — прогрохотал в темноте голос хромого. «У тебя осталось только 3 дня, приятель. 3 дня, и они

0: отправит тебя за зеленую дверь. У меня есть что рассказать тебе. Вопрос только в том, готов ли ты меня слушать.
1: Конечно, готов. Что мне еще остается?
0: Потому что, продолжал гулкий голос, тогда у тебя появится шанс. Может быть, и у меня еще есть надежда. Я знаю, что одному парню удалось спастись из камеры смертников.
2: Родни, облизав губы, скептически произнес: «Побег?»
0: «Ага», — отвечал хромой, — «из дома смерти. Я видел, как человек по имени Феленден сбежал в ночь перед казнью. Когда-нибудь слышал о нем?»
2: «Вряд ли», — сказал Родни. Он презирал людей такого сорта, как хромой Госсет. Ведь сам Родни был ученым. Но тут у него промелькнуло воспоминание.
1: «Феленден? Ты говоришь о человеке, решившем задачу неопределенности поля для электронного телескопа?»
2: Казалось, что в темноте хромой пожимает плечами. Затем его бас, отразившись от стен, прогрохотал:
0: «Я не знаю. Он пристукнул свою жену, и его должны были поджарить на стуле. Мы вместе с ним сидели в доме смерти в Джульетте. Он смылся. Исчез. Испарился. Они так и не узнали, как ему это удалось. А я не смог. Но меня помиловали, и позднее я вышел на свободу. Помнишь его?»
2: Родни неожиданно ответил: «Верно, Феленден действительно убил свою жену. Он оставил много незаконченных работ, и часть из них никто не сумел продолжить».
0: «Окей», — сказал хромой, — «похоже, это тот самый парень. Мы не раз с ним разговаривали, так же, как сейчас с тобой. Он все старался придумать, как бы смыться. Он сказал мне: полезно обсуждать проблемы вслух. Когда ты окончательно отчаешься, я расскажу тебе, как Феленден совершил свой удивительный побег. Как знать, может быть, ты сумеешь понять, как он действовал, и объяснишь мне. Давай, приятель».
2: Солнечный зайчик сверкал на каменных плитах. Каждый день на целый час появлялся он в доме смерти. Его отражение порождало мягкое сияние, красота которого казалась неуместной в коридоре, зажатом между двумя рядами камер смертников. Родни сглотнул. Его горло по-прежнему сводило судорогой.
0: «Чего ждать?» — с нарочитой развязностью спросил он. «Если необходимо отчаяние, то я уже сейчас им переполнен. Что мне терять, кроме пары дней ожидания?»
2: Голос его звучал нормально, но самого Родни трясло. Он смотрел сквозь стальные прутья решетки в коридор с солнечным зайчиком и в глубину другой камеры, такой же, как у него, но сейчас пустой.
0: «Феленден говорил, что парень, продолжающий цепляться за надежду, ничего не сможет сделать. Нужно использовать весь свой мозг. Если ты будешь вести себя вызывающе, искать оправдание тому, что сделал, значит, часть твоего мозга не сможет освободиться. Ты должен быть на пороге полного отчаяния или так страшно сожалеть о содеянном, чтобы не беспокоиться о том, какие участки мозга не выключились».
2: Родни медленно и с сомнением сказал: «Никакого подавления и блокирования памяти. Что же, я готов.
1: Но в чем суть дела, хромой? Самогипноз?»
2: Голос хромого прокатился по камере. Он произнес нехотя, с какой-то небрежностью:
0: «Феленден называл это путешествием во времени».
2: Родни напрягся. «Ерунда. Феленден не мог путешествовать во времени. Он открыл поле с удивительно простой структурой, и его изобретение позволило преодолеть ряд обстоятельств, которые делали невозможным создание электронного телескопа. Этот прибор появился только благодаря Феллендену. Правда, до сих пор еще оставались кое-какие неразъясненные противоречия, возникавшие при использовании таинственного поля. Никто не знал, в чем заключалась теория Феллендена, однако сконструированный им телескоп работал. Но при чем тут путешествие во времени?»
0: «Безумная затея», — усмехнулся Родни. «Как мог он это утверждать? Путешествие во времени невозможно».
2: Опять возникла пауза, словно хромой о чем-то раздумывал или колебался. Наконец он произнес:
0: «Феленден говорил, что мы делаем это все время. Сначала мы были во вчерашнем дне. Через некоторое время мы попадем в завтра. Как будто едем в поезде, который сначала побывал в провинциальном городке под названием «Вторник», а потом прибывает в город под названием «Среда». Это и есть путешествие во времени.
1: Родни коротко рассмеялся, но тут у него перехватило горло.
2: «Расскажи мне подробно, как все случилось», — резко приказал он.
0: Голос Хромова прокатился по всем закоулкам Дома Смерти. В ночь, когда Фелленден пропал, он смеялся над охранником, пришедшим для последней проверки. «Я исчезну этой ночью, Клэнси», — сказал он. Охранник ответил: «Да что ты говоришь?» А Фелленден ему снова: «Да, так и будет. Лучше скажи начальнику, а то тебя ждут большие неприятности». И Клэнси рассказал. Ведь Фелленден был умен. И они знали об этом. Они пришли и перевернули его камеру вверх дном. Они обыскали и его, и камеру так, словно от этого зависела их жизнь. И они ничего не нашли, естественно. Тогда Фелленден и говорит: «Ну что ж, вы постарались на совесть, начальник. Так что завтра вам будет гораздо легче». Начальник выпучил глаза и рявкнул: «Вот завтра утром мы с тобой и побеседуем». А Фелленден спокойно так отвечает: «Да нет, меня здесь уже не будет. Я готов все объяснить, но вы мне ни за что не поверите. Так или иначе, я вас предупредил, и вы сделали все, что могли. Теперь вас не обвинят в пренебрежении служебным долгом. Меня это устраивает». Я удивился, как спокойно и уверенно он говорил.
1: Родни напряженно вслушивался в гулкий бас Хромова. Все его тело продолжало болеть, он чувствовал слабость после приступа физического ужаса перед уничтожением. «Продолжай», — сказал он, вытирая со лба холодный пот.
0: Начальник усмехнулся и спросил: «Хромова ты тоже прихватишь с собой?» Фелленден кивнул головой: «Конечно, если бы это было в моих силах. Я помог бы спастись каждому, и думаю, что вы поступили бы точно так же на моем месте. Но способ, при помощи которого я собираюсь выбраться отсюда, требует, чтобы человек все сделал сам». Начальник фыркнул, но выглядел он неуверенно. Фелленден вовсе не казался сумасшедшим, хотя говорил странные вещи.
1: Родни облизал губы. На лбу его снова выступила испарина.
0: «В середине ночи», — продолжал Хромой, — «охранник заглянул в камеру Фелендена. Я не спал, на то у меня были свои причины. Я слышал, как Фелленден сказал: „Прощай, Клэнси, меня здесь не будет, когда ты вернешься“. Клэнси буркнул в ответ: „Думаю, никуда ты не денешься, парень“. Потом они с Фелленденом рассмеялись, а у меня зубы начали стучать. Я знал, что Фелленден собирается делать. После ухода Клэнси он крикнул мне: „Я начинаю, Хромой! Ты тоже пытайся! Теперь не разговаривай со мной!“ Затем он замолчал. Стало так тихо, что я слышал его дыхание, ровное и спокойное. Прошла минута, и этот звук прекратился. Больше я не смог различить ничего.
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Я весь взмок. В следующий раз, когда охранник делал обход, он заглянул в камеру Фелендена и подпрыгнул на целый фут. Он посветил в камеру фонарем и как закричит: Фелендена в камере не было. Он исчез. Они и волоска его не сумели найти. Они так и не смогли узнать, как он совершил побег. Он просто исчез, и все тут.
1: Маленькие пылинки танцевали в луче света, падавшего сверху. Луч заметно переместился. Родни сказал: «Как же он выбрался из камеры?»
0: «Фелленден из нее не выбирался», — сказал Хромой.
1: Его голос звучал разочарованно.
0: «Мне не следовало говорить тебе ничего до тех пор, пока ты окончательно не отчаешься, пока не будешь готов поверить». Фелленден вернулся во времени назад, к тому моменту, когда убил свою жену. И он не стал убивать ее. Кроме того, он понял, что был неправ. Итак, он не убил ее и поэтому не попал в камеру смертников.
1: Родни сглотнул. Его взгляд упал на записку, которую прислали ему адвокаты. Они сделали все, что законы и их изобретательность позволяли сделать, и теперь на их помощь не приходилось рассчитывать. Они ничем больше не могли помочь. От безысходности кровь опять ударила ему в голову. Паника снова начала охватывать его. Родни стиснул руки. «Почему бы тебе самому не повторить этот фокус?» — насмешливо спросил он.
0: «Я пытался», — сказал Хромой. Его голос был ровным. «Я пытался изо всех сил. Я и сейчас продолжаю пытаться. Иногда мне кажется, что у меня вот-вот получится, а иногда, что все это чистое сумасшествие. Но у Феллендена ведь получилось. И если получится у тебя, то, может быть...»
1: Родни стоял у прутьев своей камеры. Луч света переместился так, что он уже почти доставал рукой до светлого пятна. Скоро он сможет погрузить в него ладони и ощутить тепло солнечных лучей на коже. Пальцы его дрожали. «Разветвление временных путей», — сказал он задумчиво. «В этом и состоит идея. Может быть, ряд вариантов прошлого, настоящего и будущего. Старая гипотеза. Ты делаешь нечто и попадаешь на ту или иную ветвь времени. Если не сможешь пройти по этой ветви в обратном направлении, то сможешь совершить какой-то поступок и перейти на другую ветвь. Вот о чем говорил Феллендон».
0: «Точно!» – устало сказал Хромой.
1: Его бас звучал подобно голосу проповедника, которого Родни слышал в детстве. Но голос Хромого выдавал усталость и страшное напряжение.
0: «Конечно! Он говорил мне об этом. Ты садишься на поезд, — говорил он. — Путешествуешь сквозь время, мимо городов под названием понедельник, вторник, среда и так далее. А иногда ты пересаживаешься в другой состав. Бывает, попадаешь не на тот поезд, и тогда тебя преследуют неудачи. Именно так и случилось с Феллендоном, когда он убил свою жену. Он должен был вернуться и сесть на нужный поезд. Так он и сделал. А вот у меня ничего не вышло. Я надеялся, может быть...»
1: Родни кивнул головой. «Почему бы и нет? Ведь теория-то существует. В многомерной вселенной все, что только доступно нашему воображению, не только может, но и должно случиться. Итак, Феллендон научился это делать. Когда-то он сел не на тот поезд. Его проблема заключалась в том, чтобы сойти с него. Как же ему это удалось? Я ведь тоже еду на поезде, с которого хотел бы спрыгнуть». Он вдруг снова начал задыхаться, ожидая с напряженным отчаянием, что же скажет ему Хромой. Солнечный луч подобрался совсем близко к нему, но Родни не обращал на него внимания. «Я думаю, что с теорией все в порядке, Хромой. Как же Феллендон сумел выбраться отсюда?» Хромой тяжело вздохнул.
0: «Вот это-то мне и непонятно до конца. Ты едешь на поезде, — говорил он, — который движется во времени. Прежде чем повернуть назад, ты должен притормозить. Но поезд не будет замедлять ход. Ты видишь, что станция «Среда» проплывает мимо, и ты хочешь вернуться, потому что сел не на тот поезд во вторник. В отчаянии ты бежишь в конец состава. Сначала тебе кажется, что ничего не меняется, но ты продолжаешь бежать. Теперь станция уже не проносится мимо с прежней скоростью. Ты стараешься бежать все быстрее. Тебе удается уравнять скорость, и ты бежишь, выбиваясь из силы, вдруг оказываешься в конце поезда. Дверь открыта. Ты прыгаешь на рельсы, но не разбиваешься, потому что бежал назад с той же скоростью, с какой состав мчался вперед. И вот ты идешь назад по полотну железной дороги до места, где сел не на тот поезд, а нужный тебе состав уже поджидает там.
1: И будет ждать тебя целую вечность, — усмехнулся Родни.
0: Да, — ровным голосом произнес Хромой. Не знаю почему, но так говорил Феллендон. Значит, так оно и есть.
1: Уверенность Хромого потрясла Родни. Конечно, он не мог сочинить все это. По-видимому, Феллинден сумел изложить свою теорию так, что она стала понятна его собрату по несчастью, не слишком обремененному знаниями. Чисто логические построения, основанные на очевидных понятиях. Ты совершил нечто, повлекшее отрицательные последствия. Вернись назад во времени к тому моменту, когда произошло событие, что привело к таким последствиям. Сумей избежать этого события, попасть на другую ветвь временного пути, выбрать иной вариант будущего из бесчисленного сонма возможностей. Ты перестанешь существовать в первой ветви времени и окажешься на новой дороге. Там, где тебе ничего не грозит. Пожалуй, Родни мог бы поверить в эту теорию, хотя сам вряд ли сумел придумать что-нибудь подобное. Такое могло прийти в голову только ученому уровня Феллиндена. Недаром он решил проблему неопределенности поля. Губы Родни пересохли. Да, именно здесь и была разгадка. Вот только сумеет ли он добраться до нее, хотя считает себя одним из четырех умнейших людей страны. Родни страшно раздражало, что ему приходится получать инструкции Хромова, который был самым заурядным грабителем. «Я все понял», — отрывисто сказал он. «Идея мне ясна». Послышалось лязганье наружных дверей в конце коридора, и вошел охранник. Он принес еду заключенным. Родни в молчании смотрел на него глазами, полными ненависти. Охранник повернулся, прошагал по коридору и захлопнул дверь. Родни слышал, как Хромой, чавкая, поглощает пищу. Сам он есть не мог. Ему осталось жить 3 дня, если он не сможет практически решить проблему путешествия во времени, следуя теории Феллиндена. Он сойдет с ума, если позволит себе сомневаться. И он имеет доказательство того, что задача уже была решена 1 раз. Родни мерил шагами свой тесный каземат. Путешествие во времени. Феллинден исчез из камеры смерти в Джулиете, отправившись назад во время, предшествовавшее убийству. В этой точке для него существовало по меньшей мере 2 возможных варианта будущего. В одном он убивал свою жену, в другом нет. Родни находился в этой ветви времени, где убийство совершилось. В другой ветви, которая для Феллиндена стала уже реальностью, он не совершал убийства, являлся без сомнения уважаемым гражданином и знаменитым физиком, не имевшим никакого отношения к сбежавшему преступнику. Ветвь, на которой находился Феллинден, была очень похожа, но немного не совпадала с той, на которой оставался Родни. Теперь Родни знал, что в его силах попасть в тот вариант будущего, где пребывал Феллинден. Галилей, узнав об изобретении телескопа, занялся изучением оптики и создал телескоп в некоторых отношениях превосходящий оригинал. Он, Родни, знает теперь, что путешествие во времени возможно, и он к тому же располагает одним из лучших интеллектов в стране. Прошло некоторое время. Пот выступил у него на лбу. Перейти на параллельный временной путь. Он не только избежит казни, он станет вновь свободным человеком, ведь там, в мире Феллиндена, исчезнет не только наказание, но и само событие, которое его за собой повлекло. Осталось выяснить одно. С чего начать? Родни забыл окунуть руки в пучок солнечного света, он даже не заметил, как луч угас. Он шагал по камере. 3 шага вперед, 3 шага обратно. С чего начать? С чего начать? Становилось темно. Возбуждение охватило Родни, отчаяние его росло. Проблема имела решение. Теория параллельных временных ветвей становилась все более ясной. Истинность ее доказана Феллинденом. Но как сделать первый шаг? Ознакомившись с принципом постановки эксперимента, он сумел бы предвидеть каждую проблему, возникающую по ходу дела. Но он никак не мог придумать, с чего начать. Он был похож на человека, гибнущего от холода около охапки сухих дров и не имеющего спичек, чтобы разжечь костер. Вдобавок он не умел добывать огонь трением. Создавшееся положение сводило его с ума. Уже давно наступила ночь, когда Родни бросил в темноту: «Хромой!» Он услышал, как Хромой зашевелился. «Да?» «Мне все ясно», — резко сказал Родни. «Но я хотел бы знать, с чего начинал Феллинден. Интересно, чей способ лучше?» Голос Хромова звучно раскатился среди невидимых стен.
3: «Врешь, приятель!
0: Парень, который способен сделать этот трюк, должен быть таким... таким... Словом, он будет готов рассказать о нем любому, кто согласится слушать.
1: Подобная мысль Роднию в голову не приходила. Он огрызнулся.
0: Альтруизм, да? Я должен быть добрым, чтобы у меня все получилось?
1: Нет. Родни услышал, как Хромой сплюнул.
0: Просто с собой нельзя брать багаж. Так говорил Феллинден. Он сказал, множество связей удерживает нас на данном временном пути. Мы крепко привязаны к своему поезду. И сначала мы должны сбросить все путы. Нам надо забыть обо всем. Мир должен потерять для нас реальность. Нам следует беспокоиться о нем не больше, чем о мираже в пустыне. Например,
1: в голосе Хромова не было обиды.
0: Например, тебе не стоит гордиться тем, что мозгов у тебя побольше, чем у меня. Эта мысль привязывает тебя ко мне. А я-то нахожусь здесь, в том самом месте, из которого ты так хочешь побыстрее убраться. Ты должен забыть меня. Я не на том поезде, который тебе нужен.
1: Все сказанное Хромым укладывалось в логическую цепочку, но, несмотря на это, Родни продолжал злиться. На стене над противоположным рядом камер виднелось пятнышко лунного света. Остальное тонуло в темноте. В раскатах голоса Хромова послышалась тоска.
0: «Похоже, что мы в тупике, приятель. Я рассказал тебе почти все, что слышал от Феллендена. Если у тебя ничего не получается...»
1: Поколебавшись, Хромой добавил.
0: «Есть еще одна деталь, про которую он как-то упомянул. Он говорил, откуда мы вообще знаем, что находимся именно на том временном пути, а не на другом? Чем они отличаются друг от друга? Почему мы уверены, что все время движемся? Как мы узнаем, что путешествуем во времени?»
1: Роднию было больно глотать. «Берклианская философия», — сказал он хрипло.
0: «Я вижу, слышу и ощущаю ту действительность, в которой нахожусь. Поэтому она реальна для меня. Что я ощущаю, то и реально. Чего я не ощущаю...»
1: И тут он закричал, вцепившись в прутья решетки. От восторга его язык стал заплетаться.
3: «Вот оно! Вот как затормозить себя во времени! Когда ты прислушиваешься к тиканью часов, секунды кажутся длиннее. Если ты еще больше обостришь свое восприятие, замечая все более тривиальные вещи, ты еще сильнее замедлишь свою скорость движения во времени. Вот он, первый шаг!»
1: В наступившей тишине маленькое пятнышко лунного света было ярким и четким. Оно находилось в нескольких дюймах над дверью противоположной камеры. Родни возбужденно продолжал.
3: «Затем ты полностью отключаешься от настоящего времени. Настоящее реально, потому что оно значимо для нас. Ты отрешишься от всего, что связывает тебя с настоящим. Вещь, которая ничего для тебя не значит, не имеет права на существование. Когда ты обрежешь все связи с настоящим, ты оставишь весь багаж позади. Когда это сделано, ты будешь готов к прыжку, к тому, чтобы покинуть эту реальность. И тогда ты сможешь заменить воспоминания о событии, которое произошло полсекунды назад, на ощущение этого события. Если тебе это удастся, ты победил. Ты начал путешествие во времени!»
1: Он тряс в темноте прутья решетки. Слезы торжества выступили у него на глазах. Он разработал безошибочный экспериментальный метод, в котором так нуждался. Его лицо сияло. Продолжение рассказа Мюррея Лейнстера «Время умирать» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В этой части нашего эфира окончание рассказа Мюррея Ленстера «Время умирать» и начало следующего его рассказа «Другая реальность». Негромко прозвучал голос Хромова. «И что же дальше, приятель?»
1: «Дальше!» — вскричал Родни возбужденно. «Когда ты больше не связан с настоящим, нужно возвратиться к событию, которое определило данную ветвь времени. Ты должен выбрать еще до того, как начнешь обратный путь. У тебя не будет такой возможности по дороге назад. Ты должен представить себе тот момент, когда неверно выбрал поезд, и сделать там остановку. Тогда ты сможешь пересесть на нужный поезд, отправиться на нем в путь и возвратиться в настоящее, в параллельные ветви времени. В тот же день и час, но в другой реальности. В другом мире, Хромой. И туда-то я и собираюсь отправиться».
0: Долгая тишина. Наконец, в темноте снова раздался голос Хромова. «Ага, понимаю. Отключиться от настоящего. От всего, что случилось с тех пор, как ты совершил неправедный поступок. Ага, вот оно. Я не понимал раньше. У меня припрятано кое-что. Деньги, понимаешь? Все время, пока я пытался вернуться назад во времени, я помнил об этой заначке, рассчитывал на нее. Но если я действительно вернусь назад, этих денег не будет на том временном пути, по которому пойдет мой поезд. Теперь я все понял». Руки Родни крепко сжали прутья решетки. Он смотрел на медленно ползущие пятнышко лунного света, ощущая, как мерно, спокойно вздымается его грудь, как нервное напряжение покидает его измученное тело. В чудовищной неподвижности дома смерти он слушал биение собственного сердца. Снова донесся голос Хромова, мрачный и негромкий.
2: «Похоже, мне придется проделать длинный путь назад, парень. К тому времени, когда я был еще ребенком, думаю. Да. Долгий путь. Весь путь».
0: Тишина. Родни сконцентрировался. Он знал, что существует немало людей, обладающих столь же мощным и дисциплинированным мыслительным аппаратом. Он чувствовал, и это ощущение дарило ему радость, что скоро все печальные события, последовавшие за тем поступком, за той фатальной ошибкой, которую он совершил, окажутся вычеркнутыми из реальности. Они будут иметь место на ином временном пути. Они перейдут в разряд событий, которые могли бы произойти, если бы... которые фактически уже не имеют к нему никакого отношения. Зная о приближающемся переходе в другую реальность, он смог отречься от них. Они уже не играли никакой роли. Они были просто его фантазиями. Они не могли осуществиться и поэтому стали бессмысленными. Он рассматривал их теперь со все большей отстраненностью, прислушиваясь к своему дыханию и мерному биению сердца, фиксируя взгляд на размытом пятнышке лунного света, ползущем по стене. Время замедлялось. Появились паузы при дыхании. Увеличились интервалы между ударами сердца. Внезапно он начал различать фазы работы сердечной мышцы. Пятнышко света на стене перестало перемещаться. Оно не двигалось. Теперь промежутки между ударами сердца стали чудовищно огромными. Ощущение триумфа переполняло Родни. Последнее мгновение, которое было решающим в его плане, оказалось необычайно ярким. Все остальное не имело ни малейшего значения. Он воскресил в памяти тот эпизод с яростной силой, запечатлевая каждую его деталь. Пятнышко света слегка сместилось. Оно двинулось назад. Его скорость плавно нарастала. Внезапно возник беспорядок и хаос, обладающий, однако, какой-то странной логикой. Была ночь, и был день, и снова ночь. Он метался с головокружительной скоростью то туда, то сюда, безвольно и без всякого усилия, как невесомый клочок пуха, увлекаемый безумными порывами урагана. Он двигался подобно световой точке на дисплее, которая перемещалась с невероятной быстротой и без всякого сопротивления. Так проходили дни и ночи. Он пережил удивительные метаморфозы. Он чувствовал, как непрерывно нарастает скорость преобразования. Теперь он воспринимал происходящее только вспышками. Мгновение, и он едет на машине. В Вдруг автомобиль помчался назад. Пейзаж по обочинам дороги слился в серые размытые полосы. Следующая вспышка — суд. Быстрые нелепые движения людей — мрак. И новые, стремительно наплывающие воспоминания, вырванные из текущего вспять времени. Неожиданно все прекратилось. Он находился в комнате, где лежал труп профессора Элнера Хейла. Он, Родни, совершил убийство. Он прикончил Хейла таким образом, что никто не мог связать с ним это преступление. Он проявил безумную жестокость. Казалось, какой-то дьявольский дух, почти лишенный разума, вселился в него. Было трудно поверить, что он, один из лучших ученых страны, нанес эти бессмысленные удары и продолжал их наносить даже после того, как профессор Эднер Хейл умер. Он создал себе превосходное алиби. Но именно тут и была совершена главная ошибка. Он осмотрел залитую кровью разгромленную комнату. Он увидел стул, который остался неперевернутым в имитированном им хаосе. Он отшвырнул стул в сторону, не заметив, что под ним лежит кочерга, который был забит до смерти профессор Хейл. Вот тут-то и заключалась его ошибка. Он дал в руки полицейских важную улику. Они поняли, что стул не был опрокинут во время борьбы, предшествовавшей смерти Хейла. Отсюда следовало, что убийца вовсе не маньяк, а человек, руководимый точным расчетом. Расследование пошло в нужном направлении, и вскоре выяснилось, что преступник, обладающий высокоразвитым интеллектом, почти во всех мельчайших деталях воспроизвел действия убийцы-садиста. Почти во всех деталях. Но одна маленькая ошибка привела полицию к решению загадки, а его самого к смертному приговору. Однако теперь он осторожно положил стул на бок. Кочерга лежала рядом, а не под стулом. Родни осторожно потянул стул за ножку, чтобы кочерга оказалась на виду. Теперь ни у кого не возникнет сомнений, что здесь поработал маньяк. Он тихонько рассмеялся. Один из четырех лучших умов страны. Он был слишком самонадеян, вот и все. Теперь его маленькая ошибка исправлена. Он перейдет на другую временную ветвь. Открытие, которое он сделал вместе с профессором Эднером Хейлом, теперь будет принадлежать только ему. И с ним, с этим открытием, Родни переместится на новый временной путь. Он почувствовал, что его возвращение в настоящее уже началось. Время двигалось быстро. Наступили сумерки, он переместился куда-то, затем настала ночь, и снова он оказался в другом месте. Сумерки, полдень и опять ночь. Его тело кружилось здесь и там, нигде и повсюду не встречая сопротивления. Он с бешеной скоростью пролистывал события, произошедшие между настоящим моментом и точкой, в которой произошел поворот назад во времени. Теперь, однако, он двигался по другой временной дороге. Его сознание наполняло спокойное торжество. Он был в центре толпы в полном одиночестве. Он был в комнате, которая вращалась, как в калейдоскопе, в зале суда. Затем он на мгновение оказался в машине, ехавшей куда-то. Он пронесся сквозь месяцы импульсами бесконечно малой длительности. И вот... ток времени замедлился. Все пришло в норму. Он снова попал в камеру смертников. Камера оказалась другой, но дом смерти был тот же. Наступало утро, и бледный серый свет проникал сквозь тюремное окошко высоко над головой. На нем топорщилась тюремная роба, но не та, в которой он был одет раньше. Он, несомненно, находился на другой временной ветви, но опять в камере смертников. Послышалось бряцанье. Шаги. Трое охранников и парикмахер появились перед камерой. Парикмахер окинул узника безразличным взглядом. В руках он держал тазик с водой, безопасную бритву и ножницы. Сейчас он побреет виски Роднию и разрежет штанины брюк. Затем его проведут сквозь узкую зеленую дверь и привяжут к страшному приземистому стулу, на котором спустя краткий миг его тело, уже мертвое, продолжит конвульсивное сражение с безысходностью. Он был парализован. Он не мог даже пошевелиться. Он едва дышал. Дверь в его камеру открылась. Они вошли. Он был почти без сознания от переполнявшего его немыслимого ужаса. Один из тюремщиков подал ему записку. «От профессора Феллендена», — сказал он отрывисто. «Профессор так боролся за вашу жизнь. Он получил разрешение передать вам письмо». Родни хрипло дышал. Он не мог поднять руку. Казалось, он не замечает протянутого письма. Затем один из охранников пошевелился, и Родни схватил записку. Они подождут, пока он будет читать ее. Уж столько-то времени они подождут, но не больше. Ему было трудно сфокусировать глаза. Он даже и не пытался читать. Он только хотел протянуть время, выиграть еще несколько бесценных секунд жизни. Но тут он увидел уравнение и отреагировал на него с молниеносной быстротой. Феллинден передал ему в результирующих уравнениях и сжатых комментариях к ним теорию путешествия во времени с такой абсолютной ясностью, что тренированный мозг Родни смог овладеть ей уже при первом чтении. Перед самой казнью ему следовало опять прибегнуть к методу Феллендена, вернуться назад во времени, но на этот раз не совершать убийство. Другие варианты не существовали. Он не должен убивать. Родни поднял глаза и невидящим взором уставился в противоположную стену. Так вот в чем причина. Вот в чем ошибка. Не в мелких деталях, а в самом факте убийства. Казнь являлась следствием убийства, а не его небрежности при фабрикации ложных улик. И Феллинден, который сам был убийцей, сообщил ему об этом с неоспоримой логичностью. Родни охватила холодная ярость. «Очень хорошо. Он вернется назад еще раз. Не к моменту, наступившему сразу после убийства Хейла, а на гораздо более ранний отрезок времени. В тот период, когда Хейл нашел то, за что его нужно было убить». Охранники подняли его на ноги и связали руки за спиной. Теперь он был совершенно спокоен. Яростно спокоен. Теперь, когда Феллинден передал ему концепцию теории в такой ясной форме, спастись будет необычайно просто, даже уже находясь на электрическом стуле. «С его интеллектом!» — он сказал презрительно. «Из чистого любопытства я хотел бы узнать, что навело полицию на мой след. Какая-то ерунда, я забыл». Охранник с удивлением ответил. «Вы положили стул на пол, пытаясь создать впечатление, что он был перевернут во время борьбы. Вы протащили его за ножку на нужное вам место. Но полицейские поняли, что стул не швырнули на пол, так как его сиденье, которое плохо держалось, не выпало. Кроме того, на ножке остались отпечатки ваших пальцев». Родни пожал плечами. «Весомые улики. Придется вернуться назад и не совершать убийство. Очень жаль. Профессор Эднер Хейл был праведным старым дураком, и его убийство определенно доставило Родни удовольствие. Теперь старика придется оставить в живых на третьей временной ветви». Охранники вывели его из камеры. Он хрипло произнес: «Я хотел бы сказать два слова хромому». Когда тюремщики с удивлением посмотрели на него, он добавил нетерпеливо: «Хромой Госсет, он здесь, в камере рядом с моей». Один из охранников покачал головой. «Здесь нет никакого хромого Госсета и никогда не было. Я ничего о нем не слышал». Зеленая дверь отворилась. Родни вздрогнул, но постарался взять себя в руки. Все, что ему нужно сделать, вернуться назад во времени. Внезапно ненависть к Феллендену затопила его, и он потерял зря несколько драгоценных секунд. Феллинден, этот глупец, смешал в своей записке науку с пустыми психологическими советами. «Важно, — писал он, — избавиться от всех связей с той временной ветвью, которую вы хотите покинуть. Любые обстоятельства, связанные с ней, не должны иметь для вас никакого значения». Родни презирал его. Приземистый страшный стул надвигался все ближе. Родни начал прислушиваться к собственному дыханию, к биению сердца. Каждый удар крови в висках, каждый вздох вел его к стулу. «Замедлись, время! Замедлись!» Надо отвлечься от окружающей реальности. Отсечь все, что привязывает его к этой временной ветви. С помощью уравнений Феллендена это совсем просто сделать. «Феллинден, будь ты проклят, глупец!» Время не замедлялось. Он в приступе паники осознал это, когда его стали привязывать к стулу. И тогда он понял, что Феллинден мертвой хваткой держал его, Родни, на этой временной ветви. Феллинден сбежал сюда, на данный временной путь, и это было свершившимся фактом. Инструкции в письме, которые он прислал, не помогали отбросить этот факт, как не имеющий отношения к нему, к Роднию. Он ненавидел Феллендена страшной, безнадежной ненавистью. Но он должен забыть о нем. Забыть и направить все силы, чтобы замедлить время. Замедлить время. Замедлить! Он боролся за это со всей мощью своего разума, одного из лучших в стране. Он боролся, а его палачи отошли в сторону и ждали, побледнев, когда будет включен рубильник. И тут он всхлипнул, но еще продолжал бороться, когда...

0: Этот маленький городок был, разумеется, густо населен. И, как все подобные ему места, настолько красив и интересен, что для его описания понадобилась бы целая жизнь. Но мы расскажем лишь об одном майском утре, когда дети были в школе, выстиранное белье красовалось на веревках, почтовые фургоны пробирались по узким переулкам за город. В общем, на всех многочисленных улицах, во дворах, домах и магазинах городка жизнь, крепкая и сложная, как корни трав, шла обычным чередом. Мистер Мэккинс, кондуктор автобуса, сидел в маленьком общем дворике у дверей своей квартиры, курил трубку и читал Daily Mirror, поскольку его смена начиналась лишь в полдень. Предвидя скорое наступление жаркой погоды, он держал ноги в растворе горчицы и марганцовки, налитом в пластмассовый таз, и вся его фигура удобно располагалась в раскладном полотняном кресле. Сэм, большой черный пес из квартиры Кингов, лежал рядом, положив морду на лапы и с наслаждением распластавшись на теплом асфальте. Мисс Баулинг, соседка Мэккинза, полола цветы на клумбе посреди двора, а слепой старик мистер Тэтчер в панаме и темных очках методически вытряхивал половик перед тем, как взять свою белую палку и, постукивая ею, пройти по тихим городским улочкам за покупками для себя и внучки Люси, медицинской сестры в соседней больнице. Вот так все выглядело внешне. Что же касается невидимого глазом, то мистер Мэккинс раздумывал, греть или не греть чайник, чтобы приготовить чашку чаю для жены Лил, которая скоро должна была вернуться из гостиницы, где она стирала. Пес Сэм с нетерпением ждал возвращения из школы 11-летнего Майкла Кинга. Рита Баулинг, хорошенькая, но болезненная и преждевременно поблекшая женщина, мысленно принимала решение расстаться со своим мужем Фредом. Недавно овдовевшая миссис Кинг, которая, уйдя в свое горе, довольно неласково относилась к сыну Майклу, читала ежедневный гороскоп в затхлой, выходящей на север комнате со спущенными занавесками, а потом собиралась нанести визит ветеринару. Что же касается старика Тэтчера, то он раздумывал, захочет ли Люси съесть на ужин кусочек пикши. С улицы появился Патер Фогарти, зашедший навестить Фреда Баулинга. «Доброе утро, Гарри! Какие у вас тут прекрасные махровые гиацинты!» Он залюбовался маленьким двориком, который от стены дома до асфальта дорожки был обрамлен ярко и словно ситец каймой цветов. Их запах доносится до середины улицы. «Доброе утро, миссис Баулинг! Фред дома?»
1: «Какой смысл говорить с ним, отец мой?» — уныло проговорила Рита и выпрямилась над клумбой. «Вы с таким же успехом могли бы...»
0: И в этот момент случилось нечто совершенно неожиданное и невероятное. С яркой бесшумной вспышкой, такой яркой и бесшумной, что, казалось, свет всей Вселенной устремился в одном направлении и был тут же отброшен,

0: Что-то приземлилось посреди двора, превратив в жалкую слизь махровые гиацинты Мэкинза и нарциссы миссис Баулинг. Трое из четверых находившихся во дворе людей инстинктивно отпрянули и уставились на странный сверкающий предмет, лежащий во дворе. Больше, чем на что-либо другое, он походил на утиное яйцо, только, разумеется, гигантского размера. Превышая рослого Паттера Фогарти, чуть просвечивавшее яйцо застряло среди измятых и раздавленных нарциссов. Раздался слабый треск.
1: «Боже правый!» — произнес мистер Мэкинс и вынул трубку изо рта. «Ну и яйцо! Какой чертов цыпленок вылупится из него?»
2: «Это ракета!» — завопила Рита Баулинг. «Спорю на что угодно, там внутри русские!»
0: «В высшей мере непонятно», — сказал Паттер Фогарти. Он осторожно приблизился к упавшему во двор предмету и коснулся его рукой. Предмет слегка качнулся.
1: «Да он совсем легкий. Вы думаете, что...» «Берегитесь», — предупредил Гарри Мэкинс. «Внутри кто-то есть». «Вы правы, Рита. Это межпланетный корабль».
0: Действительно, сквозь полупрозрачную оболочку яйца было видно, что внутри кто-то шевелится.
1: «Может, принести молоток?» — предложил Мэкинс. «В чем дело? Что происходит?» — нетерпеливо спросил старик Тэтчер.
2: «О, Гарри, что это?» —
0: взвизгнула Лил Мэкинс, появляясь во дворе с продуктовой сумкой в руках.
1: «Постойте, постойте», — сказал Паттер Фогарти. «Он вылезает».
0: Крошечное острое лезвие, напоминающее циркулярную пилу, аккуратно распилило оболочку по линии трещины. На глазах изумленных людей часть яйцевидной поверхности откинулась, и в отверстии показались пальцы руки. Потом рядом просунулась ступня, за ней вторая, затем нога, и, наконец, вывернулись наружу туловище и голова молодого мужчины. Он выпрямился и недоуменно оглядел стоявших перед ним людей, которые, в свою очередь, смотрели на него во все глаза. Незнакомец был очень худ. Под копной светло-каштановых волос, нос неопределенной формы, мягкий рот и широко расставленные серые, ничего не выражающие глаза. За спиной у него топорщились белые крылья.
1: «Вы говорите по-английски, молодой человек?» — осведомился Паттер Фогарти, чувствуя, что ему подобает сделать первый шаг.
2: «Он должно быть ангел!»
0: — громким шепотом возвестила Лил Мэкинс.
1: «Что тут происходит? Скажите же мне, что случилось?» — допытывался слепой мистер Тэтчер.
0: «Это острова Альбион, сэр?» — спросил молодой человек, обращаясь к Паттеру Фогарти.
1: «Да... полагаю, что так.
2: Разрешите узнать, откуда вы прибыли?»
0: Священнику удалось ловко объединить в этом вопросе почтительность, радушие и некоторую угрожающую настороженность.
2: «Если вы ангел, — казалось, — говорил он, — я, разумеется, готов проявить профессиональное внимание и завязать отношения. Но хоть я и обладаю добрым сердцем, меня не проведешь».
0: «Моя родина — Марс, — ответил молодой человек.
2: «Марс!» — вскрикнула миссис Мэкинс. «Он марсианин!»
1: «И много вас летит сюда?» — спросил ее супруг, кинув острый взгляд на голубое небо, чтобы разглядеть, не спускаются ли оттуда еще какие-нибудь желтовато-белые яйца.
2: «Это нашествие марсиан! Мы обречены!» — завизжала миссис Мэкинс.
1: «Заткнись, Лил!» — добродушно сказал Мэкинс. «Они сперва прислали бы разведку, верно?» «Ну, а пока займемся этим молодчиком. Значит, вы не ангел, молодой человек. В таком случае отправляйтесь-ка обратно на Марс и передайте, чтобы они поискали для вторжения какое-нибудь другое место. Мы любим жить по-своему».
3: «Да что же это? Что?» —
0: выходил из себя слепой.
2: «Это нашествие марсиан», —
0: терпеливо объяснял раздражительному старику миссис Баулинг. Разбуженный суматохой, из окна высунулся Фред Баулинг.
3: «Бог ты мой!» — только и вымолвил он.
2: «Это нашествие марсиан, Фред!» — крикнула ему жена.
1: Молодой марсианин прижал ладони ко лбу.
2: «Нет, нет, вы ошибаетесь, уверяю вас», — серьезно сказал он. «Я не посягаю на вас, и я не ангел».
1: «Кто же вы в таком случае?»
2: «Меня зовут О'Нил. Я эмигрант».
1: В это мгновение во дворе появился полицейский Биол, который следовал кратчайшим путем на свой участок. «Что тут происходит?» — спросил он. «А это еще откуда взялось? Ставлю вас в известность, что тут непроезжая дорога и стоянка запрещена».
2: «Извините», — чуть слышно произнес марсианин. «Я совершенно выбился из сил. Если вы скажете мне...»
1: Он беспомощно оглядел окружающих его людей, взглянул на их удивленные, но не враждебные лица и повторил:
2: «Я эмигрант».
1: И, пошатнувшись, упал на остатки нарциссов. «Готов», — сказал мистер Мэкинс. «Придется отвезти его в больницу».
2: «Моя машина стоит в конце переулка», — сказал Паттер Фогарти. «И я заберу его с собой. У вас найдется какой-нибудь пиджак, Гарри, чтобы прикрыть эти крылья? Лишние толки нам ни к чему».
1: 11:09 записал в своей книжке полицейский Биол. Межпланетный корабль с Марса приземлился во дворе Винера. Марсианин доставлен в больницу. Просто диву даешься, как быстро жители городка свыклись с тем фактом, что в одной из палат местной больницы лежит марсианин. Как выяснилось, его недомогание было вызвано тем, что он не сразу приспособился к земной атмосфере. При наличии кислородной маски он чувствовал себя хорошо. Само собой разумеется, что как в больницу, так и во двор Винера устремился непрерывный поток людей. Каждому хотелось взглянуть на корабль, который пришлось оставить на месте. Он был слишком велик, чтобы его можно было провести по узкому переулку. Но по всеобщему молчаливому согласию, известие об удивительном событии не должно было распространиться за пределы городка. «Мы вовсе не хотим, чтобы половина страны явилась сюда глазеть на него», — говорил Паттер Фогарти. «Да уж, этого мы не хотим», — вторил Гарри Мэкинс. Так как у О'Нила не было ни родных, ни друзей, которые могли бы навещать его в больнице, жители дома стали по очереди носить ему фрукты и поверять свои заботы. Он выслушивал их с добродушно-бесстрастным вниманием и в ответ говорил такое, что они вряд ли сами знали о себе.
2: «Как по-вашему, должна ли я уйти от Фреда?» — спрашивала Рита Баулинг. «Вы же, собственно, совсем этого не хотите. Почему бы вам не приучить его играть в шахматы?»
3: «Что бы Лил хотелось получить в подарок ко дню рождения?» — вслух размышлял Гарри Мэкинс.
2: «Форму для пудинга. Знаете, такую красную, со стеклянным верхом».
3: «Что мне купить Люси на ужин?» — спрашивал старик Тэтчер.
2: «Хороший кусочек трески и тонко наструганный жареный картофель из лавочки «Красный лев».
1: «Вы отбиваете у меня хлеб», — шутил Паттер Фогарти.
2: «Я так счастлив, что попал сюда».
1: О'Нил любовно поглядывал из окна своей палаты на живую изгородь, усыпанную цветами боярышника, и нескольких самодовольных, откормленных желтых кур.
2: «Скажите, что побудило вас покинуть Марс и переселиться на нашу довольно отсталую планету?» «Марсиане слишком далеко зашли в своем развитии», — пояснил О'Нил. «Для них нет ничего неизвестного. Это просто ужасно. Только и остается, что воспитывать друг друга».
1: «Могу вам посочувствовать. Здесь такое не пройдет». Фогарти встал и уступил место сестре Люси Тэтчер, которая принесла завтрак для больного. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сопровождении Сэма в палате появился юный Майкл Кинг с пучком редиса. Мальчик и пес уселись на натертый пол прямо в пятно солнечного света.
2: «Расскажите еще про ваше путешествие», — попросил Майкл, и Люси задержалась, чтобы послушать, делая вид, что вытирает чайной салфеткой пыль с подоконника. «Космос — это почти джунгли. Каждая звезда или планета — потенциальное нечто, могущее поглотить вас. Я несся среди этих джунглей, высматривая такое место, где у людей еще есть время.

0: Но на ней не было жителей, и я подумал, что буду там слишком одинок. А потом увидел вашу планету и услышал крик кукушки. Ведь на Марсе нет кукушек. И я подумал, вот этот мир для меня. Расскажите еще про ту маленькую планету. Как она называется? Сайрен. На ней есть птицы, есть яблони, но людей нет. Я полечу на нее, когда вырасту и стану космонавтом, сказал Майкл. Правда, Сэм, мы полетим? Сэм застучал хвостом по полу.
1: Пора готовить вас к приходу врача, сказала Люси.
0: Она убрала поднос и пригладила у Нилу крылья. Доктор Бентинг был по обыкновению ласков и деловит. «Я думаю, скоро вы сможете обходиться без кислородной маски», — сказал он. «Но помните, первое время никаких резких движений. Намерены устраиваться на работу в нашем городе? Только имейте в виду, работа не должна быть очень утомительной для вас. Скажем, библиотекарь, банковский клерк, что-нибудь в этом роде. Сестра Тэтчер, вы не видели, куда я положил свои очки? Ах, благодарю вас. Ну-с, до свидания, молодой человек». Вечером в палату явился Фред Баулинг с шахматной доской под мышкой. «Ума не приложу, что делать с Ритой?» — сказал он, расставляя фигуры. «Право, я иногда думаю, что она сведет меня с ума. Клянусь богом, не знаю, что у нее в голове». «Считайте, вам повезло», — сказал О'Нил и передвинул ферзя. «Как прикажете вас понимать?» «Сами подумайте, каково было бы вам, если бы вы знали это. Купите-ка ей лучше проигрыватель на те деньги, что вы выиграли в бильярд».
2: «Да, конечно.
0: Я что-то не припомню, что говорил вам об этом, но мысль не дурна. Рите проигрыватель понравится, да и я всегда хотел его иметь. Тогда мы наверняка сможем вместе слушать пластинки вместо того, чтобы спорить».
2: «Кстати, этот мальчуган Майкл ужасно расстроен», — продолжал Фред, ставя слона перед своим королем.
0: «Да? Его собака пропала. Вы верно знаете, что для него значил Сэм. Потому-то он и не пришел навестить вас сегодня вечером. Помчался на велосипеде обыскивать окрестности».
3: В дверях показалась ночная сестра.
1: «Вам пора уходить, мистер Баулинг», — сказала она.
4: «Смилуйтесь, сестра, я же в цейтноте. Сестра Тэтчер позволила бы мне остаться».
1: «Сестра Тэтчер балует этого пациента».
3: Но даже ночная сестра не прочь была посидеть в соседней палате и послушать, как устроены на Марсе стиральные машины. 3 дня спустя О'Нилу позволили немного погулять. Он прошелся по улицам, чтобы взглянуть на свой корабль и поболтать с Гарри Мэккензом, который по обыкновению принимал во дворе ножную ванну.
4: «Мы совсем свыклись с ним», — сказал Гарри, кивая на блестящее полупрозрачное яйцо. «Напоминает нам британский фестиваль».
3: Лил принесла им по чашке чая и печенье. Мимо направляясь в лавку, протопал старик Тэтчер.
0: «Разве на Марсе нет слепых?» — спросил Гарри, заметив беспокойство в глазах О'Нила, когда тот повернулся и посмотрел вслед старику.
2: «Да, у нас слепых нет, но не в этом дело. Мог ли бы я предостеречь его?» — чуть слышно пробормотал марсианин.
0: «Предостеречь? От чего?»
2: «Видите ли, его внучка Люси — мой друг».
0: «Конечно, и очень славная девушка, к тому же. Но в чем дело, О'Нил?»
3: Молодой человек покачал головой и перевел разговор на Майкла.
0: «Все еще не нашел собаку», — сказал мистер Мэккинс. «Вы бы их зашли к нему».
3: Когда они кончили пить чай, О'Нил постучал в дверь, и ему отворила тонконосая пучеглазая миссис Кинг, которая, казалось, искренне обрадовалась, увидев его.
5: «Хоть бы вы уговорили моего сынишку. Он так расстроился из-за этой проклятой собаки, хотя я говорил ему, что такая собака слишком велика, во всяком случае для нашей квартиры».
3: Майкл Кинг лежал на черном шерстяном половике, который 5 лет служил подстилкой Сэму.
5: «Не разговаривает, не ест ничего», — шептала мать.
3: «Собака не нашлась?»
5: «Нет».
1: «Майкл, мистер О'Нил и мистер Мэккинс зашли проведать тебя. Встань же!»
3: Услышав имя своего друга, мальчик медленно повернулся. О'Нил был потрясен его видом. Казалось, Майкл похудел на несколько фунтов.
2: «Сэм, наверное, погиб. Я знаю. Иначе он давно бы нашел дорогу домой».
3: «Это неверно, Майкл», — сказал О'Нил.

0: Нет, верно. И мама говорит: а если он умер, я тоже не хочу жить.
1: Не смей так говорить, Майкл, это грешно,
2: поджимая губы, сказала миссис Кинг. У Нила был смущенный вид.
1: Вы хотите, чтобы я помог ему, миссис Кинг? Конечно! Может, хоть вы чуть его образумите?
2: Так вот, Майкл, твоя мать обманывает тебя, когда говорит, что не знает, где находится собака. Она сама отдала Сэма ветеринару, который нашел для него место на ферме в 9 милях отсюда.
1: Что?
2: Майкл, побелев, уставился на мать, которая расплакалась от досады и чувства вины.
0: Неправда. Это ложь. Кто вам сказал? Откуда вам это известно? На нашей улице никто об этом не знает. Уж я позаботилась.
1: Где находится ферма? Спросил Майкл, не обращая ни малейшего внимания на слова матери.
2: В Норддине, ферма Пинголда. Майкл стрелой вылетел за дверь. О'Нил и Мэкинс последовали за ним, предоставив миссис Кинг беспомощно протестовать в пустой комнате.
0: Я не могла иначе. Кормить собаку обходится так дорого.
2: Правильно ли вы поступили, сказал мистер Мэкинс, вновь опуская ноги в таз. Пожалуй, паренек больше не будет верить матери. А впрочем, довольно-таки подлую штуку она сыграла с сынишкой.
1: Но как вы об этом узнали?
2: О, О'Нил устало прикрыл глаза рукой. Я читаю человеческие мысли.
1: Да неужели?
2: Мэкинс задумчиво поболтал ногами в воде.
1: Значит, вы знаете все, что таится во мне?
2: Знаю.
1: Над этим стоит задуматься. А может, вы знаете, когда я умру? Продолжал Гарри с тревожным любопытством.
2: О'Нил страдальчески посмотрел на него, но ничего не сказал, ибо в этот момент Лил вбежала во двор, упала на стул рядом с мужем и залилась слезами.
0: Ох, несчастный старик! Какой ужас! Какой ужас! У меня чуть руки и ноги не отнялись.
1: Отчего, Лил? Что случилось?
0: Бедный мистер Тэтчер попал под мотоцикл, когда переходил Хай-стрит. Боже правый, как мы скажем об этом несчастной Люси?
2: Гарри Мэкинс медленно повернул голову и пристально посмотрел на О'Нила.
1: Вы сказали, что могли бы предостеречь его. Вы это имели в виду?
2: Предостеречь, да, но не предотвратить.
1: «О, Господи!» – прошептал Мэкинс. «Бедняга! Подумать только, жить, обладая такой способностью!»
2: Он вынул ноги из таза, сунул их в туфли и зашагал в дом. В тот вечер никто не пришел навестить О'Нила в больнице. «Они боятся, – грустно сказал он Люси Тэтчер, которая пришла на ночное дежурство. Она предпочла не прерывать работу, если никто против этого не возражает.
1: Боятся, что я скажу, когда они умрут.
2: А я не боюсь, отозвалась она и нежно прикрыла его крыло простыней. Они больше не придут ко мне. Но он ошибся. Пришел Патер Фогарти и после нескольких ничего не значащих фраз приступил к делу. «Сын мой», — начал он, — «если жизнь на Марсе такова, я вполне понимаю, почему вам захотелось его покинуть. Это, наверное, ужасно. Я привык к тому, что мои мысли доступны Господу Богу, но не соседям. Вы же видите, как обстоят дела».
1: «Да», — печально ответил О'Нил, — «теперь вы не захотите, чтобы я оставался здесь. А я так надеялся, что смогу быть полезным в библиотеке».
2: «Вы найдете себе место еще где-нибудь? Подыщите что-нибудь подходящее, благо у вас есть великолепный космический корабль. Я заделал в нем трещину и на вашем месте не стал бы здесь задерживаться, а улетел бы, как только почувствовал в себе силы. Конечно, все мы очень сожалеем. Никто из нас на вас не сердится, просто никому не хотелось бы больше с вами встречаться. Поэтому прощайте, дорогой друг. Пришлите нам весточку, как вы устроились на новом месте».
3: И Патер Фогарти удалился.
1: Люси Тэтчер принялась молча вынимать из ящика какие-то мелочи, принадлежавшие О'Нилу. «Ну что ж», — сказал он, — «сегодня отличная лунная ночь для полета. А она выглядела очень уютно, эта маленькая планета, где светят 5 зеленых лун, и серая куропатка сидит на грушевом дереве. Если бы только она не была такой необитаемой». «Я еду с вами», — сказала сестра Тэтчер. «Люси, вам не следует даже думать об этом». «Вы меня не остановите», — решительно заявила Люси. «Мне все равно. Мне не важно, если вы знаете, что я думаю». Взгляд ее был так светел и прекрасен, когда она стояла, освещенная луной, прижимая полдюжины носовых платков и кусок мыла к белому нагруднику, что это решило дело. Час спустя, когда Майкл задумчиво возвращался на велосипеде из Норд-Дина в сопровождении бежавшего рядом Сэма, он увидел, как яйцевидный корабль, гигантский мяч для игры в регби, взмыл ввысь и навсегда покинул их двор. В первую минуту мальчик огорчился при мысли, что потерял друга, но потом утешился. «Ничего, Сэм», — сказал он, обращаясь к верному псу. «Через 8 лет я буду достаточно взрослым и смогу стать космонавтом. Вот тогда-то мы с тобой полетим на ту планету и увидим 5 зеленых лун, 4 голубых океана и 3 потухших вулкана. А еще они увидят 2 голубей и серую куропатку, сидящую на грушевом дереве».
3: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки».
4: Специально для Samsung Fan Club.

0: Ближе к обеду Гудкова, как младшего в бригаде, послали в магазин.
1: «Учти, Гудок, попадешься, ты нас никогда не видел!» — напутствовали его привычной шуткой.
0: Гудков скинул робу, взял потертый дермантиновый портфель, вышел из цеха, пролез сквозь дырку в заборе. Дирекция завода недавно добилась через горком партии, чтобы закрыли винный напротив проходной. И теперь в магазин надо было топать 2 километра через мост. Это так и звали – сбегать через мост. Бегали, понятное дело, ученики и практиканты. У них ноги молодые. Повезло. Трамвай подъехал. Гудков встал на задней площадке и принял независимо задумчивый вид, будто он студент какой-то. Пассажиры, в основном пенсионерки с авоськами, смотрели на комсомольца с портфелем без сочувствия. У самих такие же оболтусы на производстве, и понятно, куда они все перед обедом бегут. Дребезжа и сотрясаясь, железная коробка довезла Гудкова почти до цели. Первым делом он воровато огляделся. Ментов поблизости не было. Гудков прошел вдоль витрины, патруль мог подстерегать внутри магазина, но опасности не обнаружил. Очередь была слишком длинная. Сплошь дедушки и бабушки, вперед не попросишься, обматерят только, а могут и палкой заехать пониже спины. До обеденного перерыва оставалось 10 минут. Гудков со вздохом покинул магазин, обошел его с тыла и сунулся к служебному входу. Знакомый грузчик, тощий мужик 30 лет, был тут как тут, курил на солнышке. Физиономию грузчика украшал внушительный синяк.
2: 6 у 6 сделаешь?» — спросил Гудков.
0: «Их в бригаде 6, считая Гудкова. Это 3 бутылки в обед. А чтобы до конца смены хватило, еще 3. Как раз удобно в портфель влезает». «Деньги вперед», — промолвил грузчик сумрачно.
2: «Ты чего?» — удивился Гудков.
0: «Водка стоит 5.25. А 5.25 по-простому. На вынос 6. Грузчик с одного Гудкова наварит себе на портвейн и закусь. При таком щедром заказе надо уважать клиента». «Вчера один тоже заказал 6 у 6. Я вынес. Он правый хвать портфель, а слевый мне в торец прислал».
2: «Увольнение отмечал», — догадался Гудков.
0: «Откуда я знаю, может, ты тоже увольняешься».
2: Гудков решил не спорить и протянул грузчику пачку мятых рублевок и 3.
0: Тот пересчитал деньги, взял портфель и исчез в недрах магазина. Гудков закурил. Грузчик вернулся быстро. Портфель стал приятно пузатым, на вид и гулко позвякивал.
2: «Ментов не видать сегодня», — поделился радостью Гудков.
0: «Перед тобой 4 сцапали, оформлять повели. Не отмажешься. Пришли за 30 минут до обеда. Почему не на работе?»
2: «Вот же гадство», — сказал Гудков.
0: «Вкалывать надо, а не водку пьянствовать», — посоветовал грузчик. «Вот вы сейчас зальете глаза и на конвейер, а народ потом удивляется, отчего у наших машин колеса отваливаются на ходу. Советское, значит, отличное мне».
2: «Я не гайки кручу», — надулся Гудков. «Я снанотеха».
0: «А-а», — протянул грузчик. «Объемные взрывы, текучая броня, умные пули, асимметричный ответ блоку НАТО и израильской военщине».
2: «Откуда ты взялся такой умный?» — спросил Гудков подозрительно.
0: «Из Бауманки», — ответил грузчик просто. «Преподавал слегка».
2: Гудков малость опешил. «Бауманка» — это было по понятиям родного завода очень серьезно.
0: «И чё ж ты тут?»
1: «А компания хорошая. Одних кандидатов, вот вроде меня, 4. Только мясник подкачал, он с филфака».
2: «И чё, нормально не живется, а?» — поразился Гудков.
1: «Нормально это как?» — окрысился грузчик. «Шел бы ты, парень. Тебя деды твои по головке не погладят за опоздание. Ударники меня коммунистического труда».
2: Гудков подумал, не засветить ли грузчику во второй глаз, но решил не портить отношения.
0: Грузчик был человек архиполезный. Бригаде к обеду вынь да положь по чекушке хотя бы. Переплачивать бригад готова, денег полные карманы, а вот оставишь старших товарищей без подогрева — загрызут.
2: «Ладно», — сказал Гудков. «Ты это... ну, будь здоров!»
0: Грузчик молча кивнул. Гудков побежал на трамвай. У дырки в заборе скучал патруль. К счастью, Гудков заметил ментов издали. Штурмовать забор было невозможно. Поверху шла не просто колючая проволока, а спираль Бруно, да еще якобы под током. Гудков потерянно свернул к проходной. Но тут фортуна улыбнулась снова.
2: В ворота заезжал самосвал с песком. Гудков спокойно прошел на территорию, укрывшись за грузовиком от окон КПП, и бодро зашагал в цех. Сразу будто расправились плечи. Гудков недавно это за собой заметил. Чем ближе к заводу, тем лучше настроение. А по территории он не ходит, летает. Тут все свое, понятное и близкое. И что за этой стенкой бухает, и что вон в том ангаре молотит, а уж родная установка. Прям не отлипал бы от нее, хоть домой не ходи.
1: «Ты представь, Михалыч, — сказал он бригадиру, отдавая портфель, — грузчик-то винном целый кандидат наук из самой Бауманки. Говорит, в магазине таких кандидатов полным-полно».
3: «Тоже мне. Ты любого таксиста спроси, где учился, обалдеешь. Короче, там весь университет».
1: «Но почему?» — задал Гудков простой и да нельзя емкий вопрос.
3: «Интеллигенты мне», — дал бригадир не менее емкий ответ. «Беги в столовку, Гудок, и, короче, не бери худого в голову. Кстати, и толстого не бери».
2: Быстро подкрепившись наваристым супчиком и синей котлетой с серыми макаронами, Гудков вернулся в цех. Из подсобки ему махнули: «Заходи!» Там было уже накрыто на газете «Правда». Килька в томате, хлеб, крепенькие домашние соленые огурчики, покупным не чита. Стаканы налили доверху. Бригадир порылся в кармане и достал серебристый цилиндрик. Отвинтил с двух концов крышечки, обнажились иголка и поршень с дозатором. Бригадир аккуратно нацедил в каждый стакан по микроскопической капельке и снова завинтил прибор.
4: «Ну, короче, за нанотехнологии. Вздрогнем, товарищи!»
2: Вздрогнули. Водка была теплая, но Гудков уже приучился. Это сначала трудно, а когда появится навык, само затекает. Главное — навык. Это как на работе.
4: «Ты закусывай, Гудок!»
2: — привычно заботливо сказал бригадир, протягивая огурец. Гудков послушно закусил. Водка сразу ударила в голову, и он вдруг ощутил, как бегут по венам юркие наночастицы, проникая во все его молодое существо, наполняя силой и задором. Он не мог этого чувствовать, но, казалось, чувствовал и радовался. А ведь было поначалу боязно. Год назад, придя в цех учеником оператора, Гудков лишь рассмеялся, услышав намек, будто работяги в обед хлещут собственный продукт. Но когда бригада присмотрелась к новичку, начала гонять его за водкой, а потом и зазывать в подсобку, однажды мастер при нем, не таясь, достал шприц-пробник.
4: «Зачем?» —
2: спросил тогда Гудков с легким ужасом.
1: «У нас профессия вредная», — объяснили ему.
4: «А ты не знал?» «Конечно, никому не говорят, но мы-то знаем. Короче, хочешь скопытиться?» «Ах, не хочешь? Тогда пей. Это помогает. Оно и для потенции, кстати, хорошо».
2: И Гудков выпил. Выпил опасливо. А вдруг наночастицы превратят его в какого-нибудь железного дровосека? Но вокруг ходили люди, употреблявшие продукт который год, и выглядели нормальными, веселыми даже.
4: «Не вздумай проболтаться», — сказал бригадир. «Сядешь мигом. Короче, производство секретное, ты подписку давал, так что и это секрет».
2: Гудков не проболтался. Да он и не хотел. Во второй разлили сразу же. Гудкову, как молодому, полстакана. Куда ему целый, парню еще 18 нет. Быстро хлопнули, закусили, закурили. Бригадир высунулся в цех, не видать ли начальства. Сказал, короче, горизонт чист. Установка пашет штатно. Отчего и не пахать. Гудков из подсобки чувствовал, как по железным венам машины бегут юркие наночастицы. Словно по его венам. Он за год так насобачился, так отточил навык, что спокойно мог контролировать машину, не подходя к своему пульту. Иногда ему казалось, если он очень захочет, то сможет вмешаться в технологический процесс без рук, одним усилием мысли. Это было, конечно, от водки, пьяные фантазии. Но они тут, как признавались мужики, посещали всех и каждого. И воодушевляли.
4: «Короче, — сказал бригадир, — давай по третьей похиляли на трудовую вахту, а то не ровен час припрется кто».
2: Хлопнули по третьей и похиляли. Гудков остался в подсобке убирать. Потом, выходя, на секунду задержался в дверях. Если смотреть отсюда, из тесной комнатушки, установка выглядела еще прекраснее, чем была. Иногда она казалась ему женщиной.
3: Взрослый, опытный, ласковый, все понимающий, с большой, тяжелой, теплой грудью. Не то что тощие девчонки из технаря с их наносиськами.
0: Потолок огромного, хоть катайся на машине, цеха возносился к небу. Установка тихо урчала, но урчала неправильно, с легким присвистом. Гудков принюхался и почуял едва уловимый запах. Мимо прошел оператор контроля, чем-то озабоченный.
2: «Утечка в шестом блоке?» — спросил Гудков, пристраиваясь рядом. «Ишь ты!»
0: Оператор замедлил шаг и внимательно поглядел на своего ученика.
4: «Как насобачился уже!» «Да, шестой подтекает. Ну-ка, комсомолец, ноги молодые, добеги до пульта, скажи мне, сколько?» «Да я и так чую, 7, 8 в секунду».
3: «Не угадал, 12 почти». «Ничего, подучишься, тоже сможешь без приборов угадывать. Тут все просто на самом деле, главный процесс как следует изучить. Главное, что?»
4: «Навык!»
0: — отрапортовал Гудков. «Молодца!» — похвалил оператор.
3: «Ну, а раз так, дуй-ка, парень, к трубе и звони ремонтникам. 12 — это уже сифонит, вовсю заваривать надо. А у нас не те навыки, операторы мы. Хе-хе. Дуй!»
0: И Гудков весело дунул к телефону. Он быстро шагал мимо облезлого пожарного щита, цеховой доски почета с вымпелом победителей соцсоревнования, мимо пожелтевшей стенгазеты и длиннющего лозунга на выцветшем кумаче: «150-летию великого Ленина, 150 нанотехнологий». У телефона стоял инженер, солидный, при галстуке. Трубка, разумеется, висела в воздухе. Руки инженер держал в карманах. Диск на стареньком аппарате крутился сам собой, набирая номер.
3: «Тебе чего?» — обернулся инженер.
2: «У нас утечка легонькая», — объяснил Гудков, смущаясь и дыша в сторону. «Я насчет ремонтников».
0: «Я уже вызвал». Раззвонялись на весь завод операторы хреновы. Совсем от выпивки нюх потеряли.
4: «Вот это мастер!»
0: — обалдело подумал Гудков. Инженер глянул на него искоса и буркнул: «Просто водкой разбавлять не надо».
2: Тут Гудков неожиданно вспомнил грузчика-кандидата наук и от всей души пожалел его.

0: матрицы квантовых механических вариаций, которая и создала эту часть множественной Вселенной. И дела в каждой из этих земель идут по-разному. Земля CB-122XA, или просто Земля, как называли ее местные жители, была спокойным местечком. Единственный король правил всей планетой. У них были свои циклоны, потопы, лесные пожары, своя чума и эпидемии, как на большинстве других земель. Но все это проходило спокойно, особенно по сравнению с другими мирами. И как люди, планеты и земли в своем многообразии вышли из космической пены, так вышли из нее и боги. Эта Земля имела собственного бога, сформированного из бесконечности квантово-механических возможностей. Местные называли его просто «Бог». Он не беспокоил себя каждодневными заботами о планете и подопечных. Он предпочитал не совершать чудеса, считая их дешевыми трюками. Этот бог любил смотреть, как люди сами работают над собой. Но иногда, когда на повестке дня было важное событие или когда жизнь планеты утрачивала равновесие, он вполне мог подкинуть парочку советов. С этой землей, как и со всеми другими, вечно что-нибудь происходило. Обычно о происшествиях заранее предупреждали ученые и астрологи. Но в этот раз два чужих космических корабля, неожиданно появившиеся ниоткуда, без всякого предупреждения облетели вокруг Земли, словно совершали обзорную экскурсию, и также внезапно исчезли в космосе. Эта Земля, хоть на ней и была довольно развитая технологическая цивилизация, не имела космических кораблей, чтобы послать их для выяснения причины появления чужаков. Возник вопрос, почему пришельцы не отвечали на сигналы Земли, но вскоре он утратил свою актуальность. Как из-за небольшого количества тех, кто видел, что случилось, так и из-за еще меньшего количества тех, кто в это поверил. Но скоро корабли возвратились с подкреплением и сформировали в небе флотилию. Они были огромными и хорошо вооруженными, поэтому люди не пытались противостоять им, а ждали, что будет дальше. Выжидательную политику выбрал и Дракс, который в тот момент как раз был королем Земли. Космические корабли заняли позиции над столицей, архитектурным памятником с большим количеством зелени. Один огромный корабль опустился и приземлился прямо на лужайку перед дворцом короля. Дракс сказал своей свите: «Пожалуй, имеет смысл пойти и спросить, чего они хотят». И он в одиночку отправился к кораблю. Через некоторое время шлюз корабля открылся, и снаружи показалась группа людей. Они были высокими, могучими и свирепыми, и они были одеты в боевую броню. За ними вышел мужчина, огромный, в золотых доспехах. Он был выше самого высокого воина в своем отряде на полголовы и гораздо шире в плечах. Гигант передвигался в своих массивных золотых доспехах с удивительной легкостью. Из-за пояса у него торчали образцы оружия, один страшнее другого. В руке он нес огромную булаву, утыканную острыми лезвиями. Король Дракс подошел к нему и любезно поклонился. Золотой воин слегка наклонил голову. Они некоторое время оценивающе смотрели друг на друга. И, наконец, вожак чужаков заговорил: «Меня зовут Эдуардо. Я вождь многомиллионной армии, которую я привел на вашу планету». «А меня зовут Дракс», — сказал король. «Очень приятно. Я король этой планеты, мы называем ее Землей. Я приветствую тебя, и я поражен, что ты говоришь на нашем языке». Универсальный механический переводчик — одна из немногих вещей, доставшихся нам от достижений древней науки нашей планеты. Он позволяет нам отдавать приказы подчиненным без необходимости марать губы их унизительным языком.
1: «Это определенно полезное приспособление», — вежливо заметил Дракс. «А у вас много подчиненных?»
0: «Каждая раса, с которой мы сталкивались, сейчас у нас в подчинении. Кроме тех, кто предпочел защищаться. Их мы истребили до последней особи».
1: «Наш бог не позволит этого», — осторожно сказал Дракс. «Ему не нравится война. Он наставляет нас решать любые споры мирными средствами».
0: «Похоже, у вас слабый бог. Но перейдем к делу. Как ты смотришь на то, чтобы сразиться со мной в честном бою за все вот это?»
1: проговорил Эдуардо, простерев руку. Казалось, он способен охватить ею всю землю. Дракс посмотрел на закованного в латы человека, который был чуть ли не в два раза больше его, и нерешительно улыбнулся.
2: «Я думаю, не стоит», — сказал он.
1: Эдуардо покивал головой, словно ожидал этого ответа. «Тогда, может быть, моя армия сразится с твоей?»
2: «Мы не вели войн уже 1000 лет», — сказал Дракс. «Вряд ли у нас получится. У тебя есть другие альтернативы?»
1: Эдуардо посмотрел на него сверху вниз и сказал: «Если ты думаешь, что твоя политика непротивления злу насилием остановит меня, то ты ошибаешься».
2: «А зачем вообще насилие это?» — спросил Дракс.
1: «Это обычное дело», — сказал Эдуардо, «когда какой-нибудь король хочет захватить чужую территорию».
2: «Тебе так хочется править этой планетой, что ты готов убивать? Тогда не утруждайся! Планета твоя!»
1: «Так неинтересно», — сказал Эдуардо. «Мы привыкли получать хотя бы минимальный отпор».
2: «Здесь вы его не получите», — сказал Дракс. «Забирайте планету, она ваша».
1: «Хорошо». Эдуардо и раньше сталкивался с трусостью атакованных. «В первую очередь мне нужен дворец. Мне надо переодеться, отдать несколько приказов, распределить свои отряды и перекусить».
2: «Мой дворец к твоим услугам», — сказал Дракс. «Я перееду в мотель».
1: «Ты удивительно спокоен», — сказал Эдуардо. «Возможно, тебя следует убить прямо здесь и сейчас, чтобы избавить тебя от твоей сансары».
2: «Поступай, как считаешь нужным», — ответил Дракс. «Но уверяю тебя, что я вовсе не хитрю. Мой бог говорит, что я должен служить новому королю. Я повинуюсь. Я буду помогать тебе, чтобы твои приказы доходили до аудитории и незамедлительно исполнялись».
1: «Мой друг, объясни мне, почему я должен тебе доверять?»
2: «Потому что я все время буду у тебя на глазах. Если я тебе не угожу, ты можешь в любой момент убить меня голыми руками».
1: «Да, это правда», — сказал Эдуардо. «А сейчас я отправляюсь во дворец».
2: «Мой дворец, твой дворец», — сказал Дракс.
1: У короля Эдуардо было много работы. Ему следовало позаботиться о жилье для своих солдат. Это заняло несколько дней. Когда дела были закончены, Эдуардо позвал Дракса и сказал: «Отлично! А теперь-то что?»
2: «Ваше Величество тяжело работал последние дни», — сказал Дракс. «Не настало ли время для небольшого развлечения?»
1: «Знаешь, Дракс, я никогда не встречал людей вроде тебя. Другие короли, когда я приходил отбирать у них власть, сражались со мной до последнего человека. Это благородно. Я уважаю благородных людей. А ты что? Ты отдал мне все без боя».
2: «Почему ты делаешь это, Дракс?» «Потому что мой бог сказал, что надо сделать так».
1: «Должно быть, он тихоня рассоветует вам сдаваться без драки и отдавать все, о чем не попросит».
2: «Наш бог еще ни разу не ошибся», — сказал Дракс.
1: «Что ж, я думаю, в самом деле пора развлечься. Нужны девчонки».
2: «Как пожелаешь. До завтра мы мобилизуем девчонок».
1: «Я хочу, чтобы сюда прибыли самые красивые девушки королевства».
2: «Да, разумеется».
1: «И пусть твоя жена будет среди них».
2: После непродолжительного молчания Дракс ответил: «Будет так, как ты хочешь».
1: Эдуардо усмехнулся. «Ты больной, сукин сын!»
2: «Что бы ты сделал, если бы я сказал, что не отдам ее?»
1: «Убил бы тебя и все равно сделал бы ее своей».
2: «Ну так в чем же дело? Возьми ее, но меня не убивай, от этого выиграют все».
1: «Оставить тебя в живых, чтобы ты и дальше строил мне козни?»
2: «Никаких козней. Я целиком подчиняюсь воле владыки».
1: «Кажется, у тебя есть еще 2 цветущие дочери.
2: «Да, ты прав».
1: «Ну тогда пришли их тоже. Они будут прислуживать мне на перу».
2: Дракс побледнел, но кивнул. «В твоей власти взять все, что ты хочешь».
1: И начался пир и празднество среди захватчиков. Воинство Эдуарда буйствовало во всех городах по всей планете. Новые хозяева жизни были в прекрасном расположении духа. Они считали, что подопечные Дракса находятся в последней стадии общественной деградации, что не могло их не радовать. Следующим решением Эдуарда было объявить людей Земли расой неприкасаемых, хотя их женщины со стороны пришельцев были очень даже прикасаемыми. Население Земли теперь признавалось низшим классом. Захватчики считали это очень смешным и жестоко издевались над простолюдинами. Эдуарду был очень удивлен, что Дракс соглашается с таким положением вещей. Он спросил его: «Почему ты безропотно сносишь такое унижение?» «Мой бог сказал мне, что такова моя доля».

0: Король Дракс и его подопечные быстро научились кланяться и гнуть спину перед Эдуардом и его воинами. Это была большая перемена в социальном поведении, но люди легко справились с этим. Захватчики вкусили благо земли и нашли их восхитительными. Они быстро привыкли к нежным и вкусным яствам, которые искусно готовил низший класс. Они пользовались услугами самых изысканных девушек, которых только можно было найти на земле, или утонченных юношей, кто предпочитал подобный способ удовлетворения. Они полюбили прекрасные вина, производимые на земле, и, наконец, они полюбили наркотики. Эта земля производила первоклассные наркотики. Они хранились в храмах, которые стояли на всех континентах, в каждом городе. В культуре земли наркотики использовались только как дары Богу. Поэтому огромные их залежи были собраны в складах храмов, в свертках, коробках и бочках с аккуратными ярлычками, абсолютно готовые к употреблению. Там был древний гашиш, что зрел годами. Там были первосортные галлюциногенные грибы. Там был искусно обработанный опиум. Там была настолько забористая марихуана, что одного лишь воспоминания о ее запахе было достаточно, чтобы свалить человека с ног. Эдуардо был в приподнятом настроении, когда попросил Дракса навестить его в своей личной опочивальне, которая когда-то была личной опочивальней Дракса. Там находились резная нефритовая ваза, старинный турецкий ковер и желтая камчатая кушетка, на которой Дракс и его жена бывало возлежали в лучшие времена. Как горько было об этом вспоминать. Дракс выкинул эти мысли из головы, вспомнив подходящее изречение своего бога. Выбросить плохие мысли из головы сложно, но тот, кто постоянно в этом тренируется, обретает мастерство, благодаря которому способен поддерживать свое эго в равновесии. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Эдуардо пребывал в отличном настроении. К его бледным щекам прилила кровь, а в темных глазах загорелся огонь возбуждения. «Ну что, вожак нищеты», — сказал Эдуардо. «У меня все прекрасно. Жизнь хороша, мой дорогой экс-король». «Безусловно. Мой бог тоже с этим согласен». «Сдается мне, я знаю, что ты пытаешься сделать, паршивый пес. Вы надеетесь одурманить меня и моих людей наркотиками, а затем поднимете восстание и перережете нам глотки!» Эдуардо рассмеялся. «Мы рассматривали такой вариант, конечно», — сказал Дракс, «но сразу его отбросили. Это не сработало бы. Вас, оккупантов, на нашей планете миллионы. Если мы вас всех убьем, то засорим планету вашими трупами. Наш бог этого не хочет».
1: «А что он может сделать, этот ваш бог?
0: Если мы замусорим его землю, уничтожит нас».
1: «Так почему же он не уничтожает нас, захватчиков, завоевавших его землю и разоряющих его храмы?»
0: «Я не способен проникнуть в мысли Бога и не могу обсуждать его решение. Но с тех пор, как он обрел божественность, он еще ни разу не ошибся и, несомненно, имеет на вас какие-то планы».
1: «И какие же это планы?»
0: «Не имею ни малейшего представления». Это был короткий разговор, разочаровавший Эдуарда, после которого Дракса вышвырнули вон. Завоеватель остался сидеть, положив голову на руки. Спустя пару недель Эдуардо опять вызвал Дракса.
1: «Я понял твой план. Это наркотики, верно? Ты думал, они сделают нас тупыми и слабыми, но у тебя не получится. Я многое постиг в духовной сфере, и мои люди в отличной форме».
0: «Я ничего такого не думал», — сказал Дракс. «Я всегда считал, что негативные последствия приема наркотиков несколько преувеличены».
1: «Но сами вы их не употребляете?»
0: «Наш бог запретил нам их употреблять».
1: «И когда же это произошло?»
0: «В тот день, когда ваши корабли появились в нашем небе».
1: «Интересно. Что ж, тем лучше. Эта дурь слишком хороша для низших классов».
0: Дракс низко поклонился, что уже стало для него привычным.
1: «Я позвал тебя вот зачем», — продолжал Эдуардо. «Мои люди докладывают, что в местных храмах уже почти не осталось наркоты.
0: Даже самый большой запас имеет тенденцию к истощению.
1: Мы хотим, чтобы вы дали нам еще».
0: «У нас больше нет».
1: «Отправь людей, пускай они вырастят немного».
0: «Мы уже пытались, но безуспешно. Никакие наркосодержащие растения больше не растут после вашего прибытия на планету».
1: «Это ваш бог устроил?»
0: «Не исключено».
1: «Чепуха! Мы не дадим победить себя наркотиками!»
0: Дракс низко кланялся и кивал. Взгляд Эдуарда вдруг расфокусировался. Дракс заметил, что руки великого завоевателя едва заметно трясутся. Воспользовавшись благоприятным моментом, экс-король покинул опочивальню. Жизнь шла своим чередом, когда внезапно все переменилось. Историки Земли рассуждали, что захватчики поддерживают в себе боевой дух за счет собственных подвигов и земных наркотиков. Внезапно всего этого не стало, и над оккупантами повис почти осязаемый мрак. Земля и ее люди жили под сенью их господства. Зерно, овощи, животные, рыба – все росло и процветало. Росли все растения, кроме наркотикопроизводящих. Жизнь была спокойной и мирной. На этой планете больше не было земель, которые можно было бы захватить. Совершенно внезапно, что всегда сбивает с толку историков, мародеры засобирались, решив отправиться в другой мир. К новой славе, к новым завоеваниям и новым наркотикам. И Эдуардо, будучи столь же хорошим политиком, как и воином, согласился снарядить их в дорогу. Дракс видел, как Эдуардо поднимался на свой корабль. Около трапа Дракс сказал: «Счастливого пути, Ваше Величество, и великих подвигов». Эдуардо устало посмотрел на него и сказал: «Я не знаю, как вы с твоим богом сделали это, но вы обманули нас. Я в этом уверен. Я до сих пор не понимаю, почему все мои люди хотят покинуть это место. Ты что-то сделал. Я просто обязан убить тебя, прежде чем улечу». Дракс незамедлительно ответил: «Если ты убьешь меня, кто будет следить за возведением статуи и постройкой храма в твою честь? За очищением священных земель? Кто, если не я, сделает все так, чтобы люди почитали тебя как бога?»
1: «Я не подумал об этом», — произнес Эдуардо.
0: Он смотрел на Дракса уже более дружелюбно.
1: «Я бог. Я сражался с богом и победил.
0: Напишите это на пьедестале статуи. Кто выигрывает, тот и устанавливает правила. Наш бог сказал: хорошо смеется тот, кто смеется последним. Счастливых завоеваний, Эдуардо. Но помни, будучи на земле, ты у нас просто гостил. И это вовсе не то же самое, что победа».

сегодняшнем эфире рассказ Пьера Буля «Бесконечная ночь». Зовут меня Оскар Винсан. Я не женат. Владею небольшой книжной лавкой на Монпарнасе. Недавно мне исполнилось 50. Я воевал, как и все вокруг, и считаю, что на человеческую жизнь одной войны хватит с лихвой. Я много читаю. Интересуюсь новинками из области литературы, философии, науки. Порой задумываюсь над вопросами бытия и тем исчерпываю свою тягу к необъяснимому. Восхищаюсь учеными, сумевшими расщепить ядро атома, и вздрагиваю от счастья, размышляя, в какой век мне выпало жить. В водоворот совершенно невероятных событий я попал по чистой случайности, и не хочу за это ни клясть, ни благодарить судьбу. Чему быть, того не миновать. Хотелось бы только знать, как из этого выбраться. Приключения начались вечером 7 августа 1949 года. Я сидел на террасе кафе «Куполь», глядя на прохожих и потягивая прохладное пиво, удовольствие которому я всегда предаюсь в жаркое время года. На столе по обыкновению лежала развернутая газета, и, устав смотреть на прохожих, я опускал в нее глаза и пробегал строчку-другую. Мне казалось, что в целом жизнь вполне сносна. Именно в эту секунду в мое мирное существование вторгся бодариец и сделал это со свойственной ему бесцеремонностью. Я уже успел обратить внимание на субъекта, трижды продефилировавшего перед моим столиком, неотрывно вглядываясь в лица посетителей. Тело его облегало красная римская тога. Такое, конечно, увидишь не каждый день, но еще более заинтриговало меня его лицо. Не знаю, чем именно. То ли изысканным благородством черт, то ли царственным лбом и чеканным профилем, то ли, наконец, невиданным золотистым цветом кожи. Выше окружающих на целую голову, он показался мне на мгновение египетским божеством, потехи ради напялившим на себя облачение Цезаря. Я стал следить за его поведением. Он вновь медленно прошел мимо, словно иностранец, заблудившийся в чужом городе и не осмеливающийся спросить дорогу. В конце концов, он, похоже, набрался духу, присел за соседний столик и указал подскочившему гарсону на мою кружку, жестом означавшим «мне то же самое». Вид у него при этом был как нельзя более растерянный. Выяснилось, однако, что я не один заинтересовался любопытным посетителем. Сидевший невдалеке низенький господин в очках, совершенно лысый, так и пожирал его взглядом. Златокожий отхлебнул пиво и скорчил гримасу глубокого отвращения. Потом он надолго погрузился в свои мысли, а затем неожиданно обратился ко мне с вопросом. «Соблаговоли, о друг мой», — проговорил он низким голосом, — «сказать мне, в каком веке мы пребываем ныне?» «Как, простите, не понял я?» «Мне желательно бы знать номер нынешнего века», — повторил он. Еще одна деталь довела мое изумление до крайности. Он говорил по латыни. Я изучал этот язык, так что без труда понимал его слова и мог отвечать. Наша беседа велась таким образом на классической латыни. Здесь я даю по возможности точный перевод. Сперва я решил, что меня разыгрывают. Однако незнакомец выражался слишком вежливо и к тому же явно был чем-то обеспокоен, так что версия шутки, по всей вероятности, отпадала. А может, это просто ненормальный? Я решил подыграть ему, кто бы он ни был. «О, гражданин!» — отозвался я как мог любезнее. «Мы живем с тобой в 20 веке, около его середины. А если быть точным, то в 1949 году». На его лице отразилось горестное недоумение. С упреком поглядев на меня, он сказал: «О, друг мой, что побуждает тебя столь бессердечно насмехаться над пришельцем, извергнутым своей родной эпохой? Я совершенно точно знаю, что мы отнюдь не находимся в 1949 году, как выговорил только что твой лживый язык, ибо я покинул Бадарии, если только верны мои расчеты, около 8000

0: лет тому назад. И уже в то время шел 10-тысячный год. Говорят, спорить с безумным опаснее всего. По всей видимости, безумие этого человека заключалось в том, что он воображал себя в ином столетии. Незадолго до того мне довелось читать в газете о раскопках Брентона, открывшего развалины древнего государства Бадари. Помню, как живо заинтересовали меня сообщения о блестящей цивилизации бадарийцев. Похоже было на то, что мой собеседник также начитался этих сообщений, которые помутили его разум. Поэтому я ровным голосом продолжал. Мне известно, о чужестранец, что бадарийская культура имеет древнюю и великолепную историю. Боги свидетели, я ни сном, ни духом не помышлял смеяться над тобою. Из моих слов следовало лишь, что мы находимся в 1949 году по христианскому летоисчислению. Тебе ведомо, о мудрый, что время относительно. По этой причине, если мы живем в 20 веке, спустя 1949 лет от Рождества Христова, это вовсе не мешает нам пребывать в 18-тысячном году или что-то около того по отношению к тому моменту, который твоим высокочтимым и высокоученым согражданам было угодно выбрать в качестве точки отсчета. Слова мои успокоили его. Погрузившись в глубокое размышление, он, казалось, производит сложнейшие вычисления. «Прости, друг мой, — сказал он наконец, — что я позволил себе усомниться в твоей искренности. Дело в том, что меня неотступно терзает одна мысль. В знак доверия я открою тебе свою тайну. Надеюсь, меня не осудит за это Академия наук, пославшая меня сюда. К тому же я наблюдаю на твоем лице несомненные признаки тупости, которые, согласно нашим представлениям, служат вернейшим доказательством лояльности. Не сердись за прямоту моих слов, она в правилах бадарийцев. Узнай же то, о чем и сам ты в силах был бы догадаться, будь ты чуть менее глуп. Я путешествую во времени. Мое имя Амун Ка-Зайлат. Я прибыл сюда из Великой Бадарии несколько минут назад, если считать по моему времени, или примерно 80 столетий назад, если считать по земному. Я имею честь состоять членом Королевской Академии Наук. Мне было поручено испытать в действии машину времени, разработанную сотрудниками нашей Академии. Ранее один из моих коллег уже осуществлял перемещение во времени, но, так сказать, более краткосрочные. Он переносился во времена древнеримских императоров, и эпоха эта с тех пор нам настолько хорошо знакома, что я, как видишь, свободно изъясняюсь по-латыни. Направляясь сюда, я надел римское облачение, понадеявшись, что одежда и язык остались неизменными со времен Древнего Рима. К несчастью, убеждаюсь, что это не так. Перед отправлением я настроил машину на 20 тысяч лет в сторону будущего, пока это для нее крайний предел. Однако уже вскоре я осознал, что столь длительный временной промежуток одним махом не одолеть. Тогда я решил сделать привал, и вот уже несколько минут, как пребываю в твоем времени. А это значит, что я нахожусь на 8 тысяч лет или около того позже своего собственного. Возможно, однако, что я сделал ошибку в расчетах, и это меня беспокоит. Как ни странно, я начинал верить каждому его слову. Зародившиеся было у меня сомнения насчет твердости его рассудка сменились болезненным возбуждением, свидетельствовавшим, не исключено, о твердости моего. «Да, — говорил я себе, — это так! Передо мной самый настоящий, подлинный бадариец, один из тех, о ком пишет Брентон в своем трактате «The Badarian Civilization». Какая удача, что именно я стал свидетелем невероятного события — путешествия во времени. Неужто начинают сбываться мечты Герберта Уэллса? Бесчисленные вопросы роились в моем мозгу и просились наружу. Но пришелец продолжал.
1: «Мне понятно твое изумление, сын мой. Ты, наверное, слыхом не слыхивал о блистательной бадарийской цивилизации». Да, надо думать, за 80 веков, прошедших на Земле, то есть за краткие минуты моего путешествия, такие вещи не могли оставить меня равнодушным, даже если они звучали по-латыни. Поэтому я обратился к пришельцу с нижайшей просьбой пересесть за мой столик и разрешить мне предложить ему чего-нибудь выпить в качестве приветствия в нашем веке.

0: старшего бургундского. Мой собеседник отхлебнул вина, одобрительно кивнул и со всей серьезностью заметил: «Питье это веселит и согревает». Возвращаясь назад, я захвачу с собой несколько сосудов этого напитка. Что до меня, то я залпом осушил один за другим 4 вместительных бокала, после чего попросил бодарийца продолжать. «Я хотел сказать, — продолжал он, — что, по всей видимости, за 80 веков земного времени, что уложились в краткие минуты моего путешествия во времени, великолепная бодарийская цивилизация успела погибнуть. И твое изумление объяснимо, ибо вместе с нею, по всей вероятности, канули в неизвестность и наши выдающиеся технические изобретения. Уже римлянам о них ничего не известно. Незнакома им и машина времени. Сомневаюсь, чтобы кому-нибудь в дальнейшем удалось заново изобрести ее». Я подтвердил, что и в мое время никто серьезно не думает о путешествиях во времени.
1: «О, Амун-Ка-Зайлат, — говорил я, — твое путешествие представляется мне одним из самых захватывающих достижений человеческой мысли. Теперь я вижу, что мои современники, несмотря на важнейшие научные открытия, сделанные у нас в последнее время, не более чем несмышленные дети в сравнении с вами. И все же мы не столь невежественны, как ты полагаешь.
0: Я, например, знал о существовании бодарийской цивилизации, хотя, если это стерся в памяти людей, наши ученые недавно вновь открыли ее. Производя археологические изыскания, они наткнулись на остатки вашей славной культуры. Знай, что ваша столица была разрушена более 6000 назад и погребена под толщей песков. Недавно ее развалины были найдены».
1: «Возможно ли это?» – удивился Амун.
0: «Да, в земле обнаружено множество черепков, бронзовых кинжалов, а также изуродованных человеческих костей. Однако от упоминавшихся тобой чудесных технических достижений не сохранилось ничего. Потому у нас создалось впечатление, что бодарийцы были просто земледельцами. Мы знали, что ваши мастера владели искусством обработки перламутра и чеканки по меди, что они умели изготовлять изящные фигурки из слоновой кости. Однако мы не догадывались, что и наука ваша достигла подобных высот, в чем я отныне не сомневаюсь».
2: «В сущности, удивляться тут нечем. Простые грубые изделия, о которых ты говорил, лучше сохраняются в земле. Приборы же наши были сделаны из гораздо более изысканных материалов, нежели медь и бронза».
1: «Неужели ты ничего не слышал о волновых явлениях, об излучении? Неужели вы не умеете передавать энергию на расстояние при помощи этих неощутимых субстанций?»
0: Я отвечал, что таким умением мы обладаем, и что имеем немалые достижения в этой области. С гордостью поведал я пришельцу о нашем радиотелеграфе и телевидении.

видишь, — заметил он, — то, на чем основана работа ваших приборов, нельзя потрогать руками. Вообрази, что через какое-то время секрет радиоволн будет утерян. Те, кому спустя много лет доведется раскопать в земле обломки ваших машин, не будут иметь никакого понятия о назначении хитроумных устройств, которыми ты так гордишься. Они решат, что перед ними какие-то талисманы или произведения искусства. Именно так рассуждают ныне ваши археологи, натыкаясь на обломки сосудов и на металлические предметы, испещренные непонятными письменами и символами. Как видно, вы едва успели вступить на тропу познания. У нас же любые механизмы внешне поразительно просты. Например, устройство, при помощи которого я оказался здесь, основано на весьма сложных радиационных явлениях, но при этом внешне оно поражает своей незатейливостью. Взгляни сам и убедись, что на такой нехитрый предмет никто бы и внимания не обратил. С этими словами он извлек из кармана небольшую матово-белую овальную вещицу.

0: С одной ее стороны наружу выступала маленькая панель, усеянная кнопками и рычажками. Никакого другого механизма, казалось, в приборе не было. Тут я заметил, что упоминавшийся ранее низенький господин в очках вытянул шею и с нескрываемым интересом разглядывает вещицу. Сидел он недалеко от нас и, вполне вероятно, мог кое-что уловить из нашего разговора. Бадариец поспешил спрятать прибор в карман.
1: «Незачем подчеркивать, друг мой, сколь велико доверие, которое я тебе оказываю. Этот крохотный прибор мне дороже, чем все священные сосуды нашего королевства вместе взятые. Я не намереваюсь задерживаться долей в вашем веке. Мне надо следовать намеченному плану и добраться до 20-тысячного года, а затем я вернусь домой».
0: «Постой, но ведь ты сказал, что божественной Бадари больше не существует».
1: «Мне кажется, что и тебе самому это должно быть отлично известно», — отвечал я после некоторого раздумья.
0: «Пролетая сквозь время, ты не мог не созерцать неуклонного заката и упадка вашей цивилизации. Уж, наверное, ты присутствовал при ее гибели. Может быть, ты даже наблюдал, как твой собственный пепел ссыпают и запечатывают в роскошную многоцветную погребальную урну, подобную тем, которыми мы восхищаемся сегодня».
1: «Чтобы нам с тобой было проще понимать друг друга», — сказал на это бадариец, «пора кое-что рассказать тебе о наших научных воззрениях. Это избавит тебя от надобности задавать кучу вопросов, большинство из которых, прости меня, о, друг мой, кажутся мне нестерпимо глупыми. Однако, уж коль мы познакомились, то не откроешь ли ты мне свое имя? Ибо я порядком устал от обращений «друг мой» или «о чужестранец», что были в ходу у римлян». «Мое имя», — объявил я ему, — «Оскар Винсон».
2: «Да, в таком случае, знаешь, ты не обижайся, но уж лучше я буду как прежде именовать тебя «друг мой». Итак, я уже говорил, что ваш взгляд на возможность путешествий во времени крайне примитивен. Вот, послушай».
1: Мы сидели за столиком друг против друга, а вокруг было восхитительное монпарнасское лето, и в воздухе уже разлилась предвечерняя прохлада. Рассказ пришельца так захватил меня, что об ужине я и думать забыл. Между тем было уже 9 вечера. Бутылки наши давно опустели, но не успел я приказать гарсону принести нам новые, как вдруг тот самый низенький господин в очках поднялся и, к моему изумлению, обратился к нам также на латыни.
3: «О, граждане», — сказал он, — «не гневайтесь, если я позволю себе прервать вашу беседу. Быть может, вы сочтете меня неучтивым, но я все слышал. Как только ты появился здесь, о мой предок, твоя внешность поразила меня. Невольно я слышал твои первые слова. Они все во мне перевернули, и я начал прислушиваться. Ну, не осуждайте меня, а лучше возблагодарите судьбу за эту встречу, как равно и за поистине необъяснимое пристрастие людей к прошлому, которое побуждает их преподавать латынь в школах в наши дни. Нет, я неправильно выразился. Следовало бы сказать «в мои дни», ибо, о благородные чужестранцы, мы с вами живем в разные эпохи. Пусть это покажется вам невероятным, но знайте, друзья, что перед вами еще один путешественник во времени. Я, однако, пришел из вашего отдаленного будущего. Ни один из вас не мог и догадываться о моем существовании, ибо мне предстоит родиться, слушай, о парижанин, и ты, бадариец, лишь 10 или 15 тысячелетий спустя. Точнее я сказать не могу, потому что, подобно тебе, о далекий пращур мой Амун, я оказался в этой эпохе по чистой случайности, после того, как понял, что не сумею без промежуточной остановки одолеть временной отрезок в 200 веков, как я намеревался это сделать на своей машине времени. Друзья мои, перед вами доктор Джин Джон, один из наиболее выдающихся ученых Пергалийской республики. Но я забыл, что вы не слыхали о моей Перголии, ибо та земля, на которой вырастет и расцветет наша великолепная культура, пока еще скрыта под толщей вод океана, который ты, у парижанин, называешь Тихим. Знайте же, что Пергалийская академия наук поручила мне, я хотел сказать, поручит мне совершить с научной целью путешествие во времени при помощи нашего новейшего изобретения — машины времени. Мы установим на этой машине 200-й век по земному времени. Я сам рассчитаю эту дату таким образом, чтобы попасть в эпоху высшего рассвета древнейшей бадарийской цивилизации, следы которой мы недавно обнаружили. Однако случится небольшая неисправность, и вот я среди вас. И весьма тому рад, так как имею возможность познакомиться одновременно с двумя различными эпохами. Считая по-твоему, парижанин, я здесь вот уже шестой день. Мне удалось выменить пергалийскую одежду на то одеяние, что носят сейчас. А вот и моя машина времени.
1: В его руках появился овальный предмет, в точности похожий на машину Амуна.
3: «О, божественный Джинг-Джонг!» — начал было я потрясенно, но не смог более выговорить ни слова из-за волнения, охватившего меня. Подозвав гарсона, я указал пергалийцу на стул возле нашего столика и с грехом пополам сумел спросить нового гостя, какой напиток он предпочитает. Оказалось, что питье, называемое коньяк, вполне ему по вкусу. «Оно напоминает мне, — добавил он, — один напиток, который я часто употреблял дома. То есть, я хочу сказать, который я буду часто употреблять. По правде говоря, я еще не привык жить за 10 тысячелетий до собственного рождения, а потому прошу не судить меня строго за то, что я иногда путаюсь во всех этих прошедших и будущих временах. Итак, с твоего позволения, я хотел бы коньяку слегка разбавленного содовой».
1: Я велел гарсону принести бутылку и сифон, после чего молча уставился на вновь прибывшего. Он был мал ростом, одет в малопоношенный черный редингот и при этом лыс, как колено. В глазах его плясал сатанинский огонек, и не будь мое внимание всецело захвачено бадарийцем, я уверен, что невероятно массивный череп пергалийца сразу бросился бы мне в глаза. Кстати, бадариец не проронил ни единого слова с того самого момента, как пришелец из будущего вмешался в нашу беседу и сидел насупившись. Отхлебнув изрядную порцию коньяку, я вновь обрел способность рассуждать здраво.
3: «Господа», — начал я, — «в смысле, джентльмены, то есть, я хотел сказать, высокоученые мои друзья, ты... о величайший из бадарийцев, и ты, чья слава затмевает, то есть затмит всех на свете пергалийцев. Сегодня лучший день в моей жизни. Я бесконечно благодарен провидению за эту милость. Я краснею от стыда за свое невежество в сравнении с твоей ученостью, о Амун Казайлат, и твоими будущими познаниями, Джинг-Джонг. Да, моя эпоха не блещет знаниями. И я теперь вижу, что ее смело можно уподобить темному средневековью. Но жальтесь, умоляю, и просветите меня. Ведь ты, о бадариец, жил на земле 8000 лет назад, а это значит, что, по крайней мере, уже 79 веков как умер. Почему же тогда ты сидишь здесь, и я тебя вижу?»
2: «С радостью удовлетворю твою любознательность, хотя вопросы эти поистине наивны. Позволь, я начну с самого начала, как и намеревался сделать в тот момент, когда нас прервал почтенный пергалиец. А ты, далекий потомок мой, выслушай мой рассказ, прежде чем я стану внимать твоему». Доктор Джин Джон кивнул в знак согласия, и бадариец продолжал. «За много поколений до нас ученые установили, что ускоренное перемещение во времени в сторону будущего теоретически осуществимо. Один физик доказал, что время течет отнюдь неравномерно, и для наблюдателей, привязанных к различным системам, движущимся с неодинаковой скоростью одна относительно другой, время идет по-разному. Однако, доступны ли эти рассуждения твоему разуму, парижанин?»
3: «Продолжай. Я слыхал об этой теории. Один наш ученый сделал аналогичное открытие».
2: «Итак, была доказана возможность, теоретически, повторяю, пребывать во времени, отличном от земного. Однако для ее практического осуществления необходима скорость, близкая к скорости света. Я приведу пример, который будет доступен твоему разумению. У нас его всегда приводят школьникам. Путешественник, покинувший нашу планету со скоростью 299 985 километров в секунду и вернувшийся обратно спустя 2 года, обнаружит, что на Земле за время его отсутствия протекло целых 200 лет.
3: «И это мне известно», — заявил я, гордый своими познаниями.
2: «Профессор Ланжевен прославился тем, что
1: «Это хорошо, но постарайся впредь не перебивать меня, ибо я собираюсь поведать тебе о том, чего ты не знаешь». Открытие, о котором я упомянул, оставалось чисто умозрительным эффектом до тех самых пор, пока не было найдено поразительно простое средство заставить живой организм двигаться со скоростью почти равной скорости света. С этого момента путешествие во времени стало осуществимым, но лишь в одном направлении. Мы получили возможность забрасывать своих посланцев вперед, в будущее. Для этого оказалось достаточным отправлять их в космос, а затем с огромной скоростью возвращать обратно на Землю. Но это лишь в общих чертах. На деле же человек, улетевший в космос, полностью выпадал из-под нашего контроля, потому что оказывался вне нашего времени. Ему таким образом приходилось действовать по инструкциям, разработанным заранее, и проходить специальную подготовку. Так мы забросили в будущее 10 человек, одного за другим. Первый недавно вернулся. Его маршрут был рассчитан так, чтобы он прилетел спустя 25 лет по земному времени, прожив всего лишь несколько секунд по своему собственному. Возвратился он в полном здравии и был весьма удивлен, встретив собственного сына, который за это время успел стать ровесником отца. Что касается прочих путешественников из числа 10, то нам о них ничего не известно. Ни один пока не возвращался.

0: Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Продолжение.
1: Если ты внимательно следил за моим повествованием, то мог заметить существенный недостаток в наших опытах. Все эти люди могли достичь любой временной точки в будущем, но при этом не имели ни малейшей возможности вернуться обратно в наше время. Открытие было неполным. Посланец, заброшенный в будущее, мог наслаждаться плодами всех открытий и усовершенствований, сделанных земной наукой за время его путешествия, однако был не в состоянии поделиться всем этим со своими современниками, оставшимися в прошлом. Приходилось ждать, пока они поравняются с ним или догонят его во времени, а заодно и в познаниях. Это было совсем не то, чего мы хотели. И все сильнейшие умы Бадари посвятили себя работе над проблемой возвращения. Я горд, что мне удалось внести свой вклад в решение проблемы полного цикла. Отныне в наших руках имеется средство, позволяющее двигаться вверх по течению веков, несмотря на то, что некоторые ученые предсказывали невозможность такого путешествия ввиду необратимости времени. Однако выяснилось, что на самом деле время таковым не является. Но я не намерен вдаваться в детали. Тебе, парижанин, все равно их не постичь, а что до тебя, пергалиец, то само твое присутствие среди нас доказывает, что открытия наши известны и тем, кто находится в будущем. Когда я пожелаю вновь перенестись в Бадарии, мне будет достаточно перевести небольшой рычажок на машине времени. И тогда мое тело, обладая комплексной скоростью, понесется вдоль мнимой оси пространства-времени в обратном направлении. И в определенный момент я вновь окажусь у себя дома. Первые опыты дали отличные результаты. Как я уже упоминал, предыдущий посланец доставил нам интереснейшие данные из времен Римской империи. Я благоговейно внимал каждому его слову. Джинг-Джонг временами одобрительно кивал головой. Когда Амун-Казайлат умолк, пергалиец воскликнул: «Сколь славна пергалийская мудрость, которой предстоит вернуть к жизни все эти чудеса! После твоего повествования, бадариец, мне осталось добавить совсем немного. И нам тоже удастся овладеть секретом головокружительных скоростей. Мы также постигнем тайны комплексных движений и мнимых измерений. Твое путешествие, о мой предок, отличается от моего лишь направлением перемещения во времени. У нас будет принято решение отправить человека в прошлое. И тогда, тщательно настроив машину, я устремлюсь в бадарийскую эпоху, воодушевляемый напутствиями всех моих сограждан. Я отправлюсь в путь через 12 тысяч лет. И я прибыл сюда 5 дней назад после нескольких часов пути». Такие выражения, как комплексная скорость и мнимые измерения, я еще так-сяк терпел. Но вынести непрерывное смешение настоящего, прошедшего и будущего времени оказалось выше моих сил. Борясь с охватившей меня нервной дрожью, я заказал еще вина и смиренно проговорил: «Простите, что перебиваю вас, о, друзья мои, но дайте же мне время хоть немного привыкнуть ко всему этому. Не так быстро, умоляю вас». «Итак», — продолжал я, стараясь навести порядок в своих мыслях, — «ты говоришь, Амун-Казайлат, что можешь двигаться навстречу потоку времени и достичь того самого момента, когда пустился в путь?»
2: «Именно так».
1: «Но позже, когда ты будешь уже мертв, твое путешествие будет все еще длиться в будущем. И люди нашего века, например, я сам, смогут лицезреть тебя, несмотря на то, что тебя давно нет в живых».
2: «В этом нет ни малейшего сомнения», — отвечал бадариец.
3: «Что ж здесь странного?» — вмешался Джинг-Джонг. «Ведь вот я сижу перед тобой, хотя я еще и не родился на свет».
1: «Это верно», — задумчиво проговорил я. «Об этом я как-то не подумал. Но в таком случае откуда мне знать, что ты в настоящий момент не мертв? То есть именно так вполне очевидно, что ты мертв».
2: «Вино твое превосходно, парижанин. Башка же твоя тверже, чем череп мамонта.
1: Все ведь очень просто.
2: Для тебя я мертв. Но в своем собственном времени я жив, раз сижу тут. Моя смерть относится к моему будущему, хотя одновременно она находится в твоем прошлом. Мне предстоит умереть, если желаешь знать, чуть меньше 80 твоих столетий тому назад. И никакого противоречия здесь нет».
3: «Да-да, Ну, предположим, что ты совершил путешествие на 2 года вперед, я имею в виду 2 земных года. Проведя несколько дней в этом новом времени, ты возвращаешься назад и больше никуда из своей эпохи не отлучаешься.
1: Тогда, если только я чего-нибудь не напутал, 2 года спустя ты встретишься с самим собой там, где уже бывал, где побываешь 2 годами раньше, то есть позже.
2: Да, все это именно так. И встреча с самим собой лишь один из парадоксов, которыми столь богаты подобные перемещения. Вполне ясно, что после осуществления недолгого замкнутого цикла и при условии, что я буду продолжать существовать на Земле, мне придется встретиться лицом к лицу с самим собой, подобно тому, как я сейчас сижу перед тобой.
3: «О, моя голова!» — вскричал я в отчаянии. «А ты, Джин Джонг, когда ты родишься, после того, как ты родился, словом, родившись в будущем, ты вернешься сюда, в Париж, где уже бывал, то есть где уже имел быть, и тогда ты вспомнишь, что посещал эти места за 12 тысяч лет до своего рождения?»
4: «Вряд ли», — возразил Джин Джонг.
3: «Ты забыл, что мне предстоит родиться лишь по отношению к тебе. В то время как для самого себя я уже родился некоторое время тому назад, иначе я бы не сидел здесь. К нынешнему моменту я помолодел всего часа на 2-3. А поскольку мне отроду 60 лет, то и появился я на свет 60 лет назад, считая по пергалийскому времени».
1: Так мы сидели на террасе кафе и рассуждали. Коньяк помогал мне сохранять некоторые достоинства, хотя я продолжал позорно путаться в употреблении времен глаголов. Ночь была прекрасна. Вокруг кипела бурная монпарнасская ночная жизнь, как в довоенные времена. В толпе прохожих то и дело мелькали иностранцы разных цветов кожи и в самых невероятных облачениях. На бодарийца в римской тоге никто и не глядел.
3: И никто, думалось мне, никто и не догадывается, что в настоящую минуту свершается историческое событие колоссальной важности. То есть не свершается, а свершится. Или, вернее сказать, уже свершилось. Мне, Оскару Винсану, выпало на долю стать его очевидцем и участником. О, всеблагое провидение! Переполненный признательностью к милостивому провидению, я робко спросил пришельцев, не угодно ли им будет отведать напитка весьма ценимого в наших краях, и заказал 2 бутылки шампанского. Мы чокнулись, а Мунка Зайлат благосклонно похвалил напиток и продолжил.
2: «Странные ощущения, друг мой, внезапно перенестись на 8000 лет вперед по отношению к своей эпохе. Я не хотел бы чернить век, в котором ты живешь, парижанин, хотя он и погряз в невежестве. Следует признать, что дышится в нем легко, все кругом радует глаз, и я по какой-то причине испытываю непривычное тепло во всем теле. Я глубоко признателен тебе за гостеприимство от своего имени, от имени пославшей меня Академии наук. Хотел бы я знать, чем заняты сейчас мои ученые друзья в Бадарии. Или, выражаясь точнее, чем они занимались 80 веков тому назад. Разумеется, они с волнением ждали моего возвращения, и их ожидания не будут обмануты. Я вернусь с богатой добычей знаний, и этот момент станет важнейшей вехой в истории науки. Но было бы непозволительно сладко дремать теперь, погрузившись в чересчур материальное удовольствие твоего века, друг мой. Я должен выполнить свою миссию. Поставленная цель будет достигнута. Эта цель — побывать в твоем времени, Джин Джонг. Не исключено, Пергалит, что я окажусь там в течение срока твоей жизни, и тогда, быть может, мы с тобой встретимся. Но ты не узнаешь меня, ибо к тому времени еще не успеешь пережить нашу нынешнюю встречу. Надеюсь, однако, что ты окажешь мне гостеприимство по примеру нашего парижского друга. Еще надеюсь, что высокое искусство виноделия будет в чести и в твое время.
4: Насчет последнего не сомневайся, мой пращур. В остальном же ты, увы, заблуждаешься самым жестоким образом. Ты никак не сможешь отыскать меня в Перголии, потому что если бы такая встреча действительно состоялась, то она находилась бы в моем прошлом, и я знал бы о ней. Между тем, лицо твое мне незнакомо.
2: Это верно, о будущий мудрец. Об этой детали я как-то не подумал. Однако мне пора. Не мог бы ты, парижанин, оказать мне еще одну услугу? Мне не хотелось бы взлетать посреди толпы людей, ибо это не пройдет незамеченным. Отведи меня в уединенное место, откуда я мог бы улететь, не внося смуту в умы окружающих. Я поднялся, чтобы проводить его. Джинг-Джонга я попросил обождать меня здесь, в кафе, потому что мне не терпелось продолжить беседу.
3: «Не тронусь с места», — отвечал перголиец, — «пока ты не вернешься. Отлет я наметил лишь на завтра. Что же до тебя, о предок мой Амун, то я желаю тебе счастливого пути. Не надо ли, кстати, передать что-либо от твоего имени твоим современникам на тот случай, если я сделаю остановку в вашей эпохе, что вполне вероятно?»
2: «Скажи им тогда, что повстречал на своем пути Амун Казайлата, что путешествие его проходит успешно, и вскоре он вернется домой. Вале!»
5: Немного пройдя по бульвару, мы свернули в переулок, ведущий к Люксембургскому саду. Пока мы шли, бодариец говорил:
2: «Прости, друг, что я ретировался столь внезапно, но у меня не лежит душа к этому коротышке-перголиецу. Мне кажется, он замыслил недоброе. Страна наша, Бадари, богата и привольна, и во все времена тянулись к ней жадные лапы врагов. Многих неприятелей побили мы в былые годы. Что же будет, когда весть о процветании нашем докатится до грядущих поколений? Если эти поколения равны нам силой и знанием, а эти перголийцы, по всей видимости, именно таковы, то не захотят ли они прилететь к нам в прошлое и завладеть нашими богатствами? Мне очень подозрительна форма черепа этого Джинг-Джонга и хилое его телосложение. В свое время я изучал взаимосвязь между внешним обликом и духовной сущностью, и теперь нахожу в нем явные признаки коварства. Парижанин, я открою тебе еще один секрет, ибо знаю, что ты не станешь выдавать меня. Хотя в целом мое путешествие носит научный характер, в то же время оно преследует некоторые, скажем, информационные цели. Овладев сокровеннейшими тайнами мироздания, исполненные сознанием своего величия, а также несравненной мудрости нашей цивилизации, мы, бадарийцы, стремимся нести плоды своей культуры народам всех веков, чтобы и они смогли воспользоваться ими. Опасаюсь, однако, что перголийцы воспрепятствуют этому. Решение мое твердо. На своей машине я установлю время, когда жил этот субъект. Я намерен провести в его эпохе несколько недель, разузнать, какие коварные замыслы там вынашиваются, и затем, вернувшись домой, обо всем доложить его величеству королю Бадари. И тогда мы успеем заранее принять надлежащие меры.

0: Мы стояли совсем одни в глухом переулке. Он достал из кармана машину времени и принялся тщательно налаживать ее. «Готово», — сказал он через некоторое время. «Неужто?» — воскликнул я с грустью. «Появившись столь ненадолго, ты покидаешь меня навсегда. Возможно ли, что я потеряю тебя навеки вечные именно сейчас, когда ты открыл моему воображению такие чудеса? У меня осталось бесчисленное множество вопросов. Ты даже не рассказал мне как следует о вашей изумительной бодарийской цивилизации».
1: «Быть может, мы встретимся еще и раньше, чем ты думаешь», — улыбаясь, ответил Амун-Казайлат. «Я даю тебе обещание, что непременно вновь остановлюсь в твоей эпохе по пути домой».
0: «Но где и как тебя найти?»
1: «Доверься, друг, мудрости бодарийцев. А сейчас удались на несколько шагов».
0: Запахнувшись в тогу, он сделал мне какой-то знак рукой, который я понял как прощальный, и нажал на кнопку. Вспыхнуло лиловое пламя, сверкнула белая молния, раздался долгий свист, словно при запуске пороховой ракеты, и ночное небо прорезал светящийся след. Секунду спустя кругом все опять было тихо и темно. Стоя в одиночестве у решетки Люксембургского сада, в безмолвном волнении я сжимал в руках чугунные прутья. Какое-то время я не двигался. Но не успел я прийти в себя после пережитого потрясения, как вдруг новая вспышка озарила ночную тьму. В небе вновь пролег яркий след, и передо мной опять возник мой друг Амун-Казайлат. Причем стоял он на том же самом месте, откуда улетел, но на этот раз был затянут в черное. «Что случилось?» — вскричал я в тревоге. «Во имя неба, что означает твое поспешное возвращение? Разумеется, я счастлив вновь лицезреть тебя, однако что за неожиданность расстроила твои планы? Быть может, в механизм попала песчинка, и он испортился?» Бодариец снисходительно улыбнулся.
1: «Никакой неожиданности не было, парижанин. Все прошло как нельзя лучше. Не говорил ли я тебе, что загляну сюда на пути домой? Как видишь, слово свое я держу крепко. Я только что из Перголии. Целый месяц провел я в этом краю, который мне решительно не по сердцу. И теперь рад и счастлив, что вновь обрел уют и тепло Парижа».
0: И снова я не мог скрыть своего недоумения. «Но ведь ты улетел отсюда едва ли минуту назад».
1: «Это так? Ну и что тут странного? Сколько раз надо повторять тебе, что с того мгновения, когда я оказался в космосе, время мое пошло по-иному. В Перголию я прибыл менее чем через час после отлета, что соответствует примерно 11 тысячам земных лет. Там я провел около месяца, как и намеревался, и должен тебе доложить, что с превеликим трудом терпел неудобоваримые кушанья и тошнотворные напитки, которыми меня пичкали в этом 29153 году. А потом я полетел обратно, предварительно настроив машину на твою эпоху, как и обещал. Поскольку день и час нашей первой встречи оставили во мне приятные воспоминания, я сделал так, чтобы вернуться в этот самый момент. Мне это удалось без труда, и вот я здесь. В моей жизни прошло около месяца, а для тебя едва промелькнуло несколько секунд. На Земле же пробежало за это время 11 тысячелетий, сперва в одну сторону, а потом в другую, но, разумеется, только по отношению ко мне. Все это предельно ясно. Я, кстати, подумывал, не вернуться ли назад чуть раньше нашего расставания. Но потом я пожалел твои нервы, ибо вижу, что ты еще не успел привыкнуть к относительности времени».
0: «Нет, я понимаю», — проговорил я несколько растерянно. «Я все понимаю. Спасибо, что передумал и вернулся чуть позже. Но неужели ты и вправду побывал в 29153 году, или как ты там сказал? А видел ли ты там... То есть увидишь ли...» «Ох, послушай, умоляю, давай будем пользоваться привычным мне прошедшим временем, хотя это неверно по сути. Итак, видел ли ты, какова эта Перголийская республика, один из граждан, который сидит сейчас в кафе за бутылкой шампанского и дожидается моего возвращения?»
1: «Видел, не сомневайся. Я там побывал и везу с собой плохие новости. Назревают серьезные неприятности. Я все подробно тебе расскажу, но...»
0: «Не могли бы мы прежде сесть за столик в одном из заведений, где подают дивный напиток, вкус которого остался на моих губах даже месяц спустя?
1: А что касается твоего Джинг-Джонга, то пусть себе подождет, тем более, что он негодяй и мерзавец.
2: Я взглянул на батарейца. На нем теперь было, как я уже говорил, черное одеяние, облекавшее безупречные формы античной статуи. Я повел его в небольшой бар в квартале Сен-Жермен-де-Пре, надеясь, что необычный внешний вид моего друга не привлечет там ничего внимания. Так оно и оказалось. После того, как мы заказали выпить, он продолжал.
1: «Да, сын мой, хотя Перголия и достигла довольно высокого уровня физики и математики, это не тот край, где я хотел бы окончить свои дни. Люди там неприветливые, чурающиеся радостей жизни. К тому же они злонамеренные, и, как я и предполагал, замышляют послать войско на мою милую родину Бадари. Позволь, однако, я расскажу по порядку все, что произошло со мной. А вещи там приключились преудивительные. Как тебе известно, я отправился в путь, основываясь на указаниях Джинг-Джонга, с тем, чтобы попасть во времена Перголии. И таково совершенство моей машины, что я вмиг оказался в нужном мне времени, да еще в самой столице их республики, городе Бала. Надо сказать, что это самый отвратительный из всех городов, куда только ступала нога благородного бадарийца. Я смешался с местным населением, никому не рассказывая тайны своего происхождения. Мне удалось выменить тогу на этот дикий перголийский наряд, который оскорбляет мое чувство прекрасного. В считанные дни я выучился перголийскому наречию, а затем стал предпринимать попытки проникнуть в среду ученых, которые составляют там настоящую элиту. Счастливый случай помог мне. Я сумел наняться слугой в дом одного из членов Перголийской академии наук. И там я узнал, что попал, о, всемогущая наука, не только в эпоху Джинг-Джонга, но более того, в тот самый момент, когда он возвращался из своего путешествия во времени. Предвидя твои замечания, напомню, что прошедшее время я употребляю здесь чисто условно, только чтобы не раздражать тебя. А на самом деле мне следовало бы сказать, когда он вернется из путешествия. Помнишь, когда я говорил Джинг-Джонгу о возможности нашей встречи в будущем? Этот коротышка справедливо заметил, что если бы ему доводилось встречать меня в Перголии, то он бы об этом помнил. Так вот, я все-таки виделся с ним в Перголии, только это после нашей встречи здесь, после его возвращения в прошлое, то есть в Бадари, и после его возвращения оттуда. По этой причине он ничего и не мог помнить, ибо встреча наша еще только предстоит произойти в его будущем. Понятно ли я выражаюсь?
2: «Продолжай», — ответил я, залпом опорожнив свой бокал.
1: «О чем бишь я? Ах, да». Так вот, стало быть, я оказался в будущем в момент возвращения Джинг-Джонга. Незабываемый миг, когда он узнал меня и, следи внимательно за моими словами, понял, что хотя мы с ним дважды имели случай видеться в твоем веке, дважды, потому что совсем скоро мы свидимся во второй раз, он во время нашей второй встречи еще ничего не знал, что в Перголии мы уже виделись по отношению ко мне, но, можно сказать, также еще увидимся, и это будет по отношению к нему 11 тысяч лет спустя, прошу прощения за неловкий оборот. Однако я-то об этом прекрасно знал. И в результате сумел обвести его вокруг пальца.
2: Как же, бормотал я.
1: Да, понимаю. Все эти временные отношения сразу постичь нелегко, но постарайся, прошу тебя. Повторяю, сейчас мы вновь увидимся с ним. Мне это известно, поскольку он сам, ослепленный гневом, проговорился об этом в 29153 году. Сегодня он не знает, что я присутствовал при его возвращении в город Бала. Однако, когда эта встреча в Перголии, уже пережитая мною в моем прошлом, сбудется, наконец, и для него, он осознает, что сегодня я был в курсе всех обстоятельств нашей грядущей встречи и потому сумел перехитрить его. Так оно, кстати, и произошло. В дальнейшем и он горько упрекал меня за вероломство. Но не потерял ли ты нить моей мысли?
2: Продолжай. Мне примерно ясно, что ты имеешь в виду.
1: Итак, Джинг-Джонг вернулся домой. Разумеется, я поначалу сдаился. Этот предатель делал свой доклад на заседании Академии наук в доме моего хозяина. Спрятавшись за шкафом, я прослушал все от начала до конца. О, сын мой, что за гнусные замыслы кипят в мозгу этих извращенных людей, и какие неисчислимые бедствия сулят они моей родине Бадари.
2: Конечно, я рад был узнать из его доклада, что мое путешествие окончится благополучно. Дело в том, что Джинг-Джонг прибыл в Бадари чуть позже того момента, когда я вернулся.
1: Здесь я решительно сомневаюсь, чтобы ты был способен уловить всю тонкость положения. Должен признаться, впрочем, что и у меня самого слегка путаются мысли. Но это ничего. Повторяю, мне было лестно услыхать, да еще из уст моего соперника, известие о счастливом завершении предприятия, еще не начатого мною к тому времени, и о событии, которое по сей день остается неизвестным ему самому. Но хватит об этом, мне жаль тебя. Одним словом, все окончилось как нельзя лучше.
2: Итак, я рассказывал тебе о сообщении Джинг-Джонга. Он красочно описал прелести бударийской цивилизации, рассказал о счастливой, безмятежной жизни и о глубокой мудрости немногочисленных обитателей моей страны. Говоря о бескрайних просторах Бадари, он сравнивал ее с Перголией, страдающей от скученности и перенаселения. Это для них самое больное место. Бездумно размножаясь, как велит им слепой инстинкт, и не заботясь о будущем, перголийцы в итоге оказались в страшной тесноте, подобно крысам, что в мое время кишели в кое-каких зарубежных странах. Их земля не в силах прокормить всех живущих на ней. Об этом я догадывался и раньше, и, к несчастью, оказался прав. И вот эти треклятые перголийские ученые замыслили дьявольски хитрый план — направить в прошлое войска и покорить Бадари. Доклад Джинг-Джонга еще более воодушевил их. Они тут же развернули серийное производство машин времени. Интенсивную подготовку проходит целый легион конкистадоров. В эту минуту, быть может, их передовые отряды уже в пути. Но нет, это абсурд. Я, кажется, тоже начал заговариваться. Перголия возникнет лишь спустя 11 тысячелетий. Джинг-Джонг никуда еще не отправлялся. Он все так же ожидает тебя на террасе заведения, в котором мы были с тобой сию минуту месяц назад. Да, видно, я устал, друг мой. Подобные путешествия изменяют самый строй мысли, а это не всякому разуму под силу. Ситуация осложнилась и запуталась до предела. Но позволь, я продолжу. Итак, я стоял за шкафом, незамечаемый никем, и слушал, что говорит Джинг-Джонг. Он продемонстрировал своим коллегам сокровища, не дрогнувшей рукой, похищенные им из музея в Бадари. Потом он пустился в подробное описание гнусных опытов, которые производил в моей стране. С научной целью, по его словам, он вступал в плотскую связь с бадарийскими женщинами, имея целью выведения гибридной расы людей. Это было уж слишком. Слушая эти мерзости, я пришел в такое исступление, что, потеряв всякую осторожность, выскочил из своего укрытия и, представ перед этим недостойным ученым, принялся гневно укорять его в неприглядных поступках. Он узнал меня и сразу догадался о том, что я несколько минут назад силился тебе втолковать. Указав на меня пальцем, он вскричал: «Вот он, этот человек, который встречается мне на каждом шагу, везде и всегда!»

0: Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Продолжение.
1: Вот он, этот подарит, что осмелился предпринять путешествие во времени еще за 20 тысяч лет до меня. Дважды сталкивался я с ним в 20 веке по христианскому летосчислению. И сюда добрался он, чтобы шпионить за мной, пока я доверчиво сижу в городе, называемом Парижем, на террасе кафе и жду его возвращения. Но пока я не успел увидеть его здесь, он, недостойный, поспешит в Париж, будучи уже в курсе всех моих планов. Там он попытается заморочить голову бедному дурачку, которого привлек на свою сторону. При пособничестве этого Оскара Венсана он захочет опоить меня и похитить мою машину времени. Но провидение не дремлет. Я расстрою его планы, и вот доказательство. Я выполнил свою задачу в Бадари и теперь стою перед вами. «Но и это еще не все, пергалийцы», — продолжал он. «Клянусь вам, этот нечестивый предок путался у меня под ногами, куда бы я ни направился, в прошлом, в настоящем, в будущем. Наши существования столь тесно переплелись, мое прошлое с его будущим, мое будущее с его прошлым, что и самим богам во всем этом не разобраться. Я встречал его в Бадаре уже после того, как он тайком прокрался на наше сегодняшнее собрание и здесь же заколол меня кинжалом, свидетелями чего вы все станете через минуту. Нечестным путем проник он в наши грандиозные замыслы, разведав их во всех подробностях, и сделал все, что в его силах, дабы расстроить их. Там у себя он похвалился, как ловко он погубил меня здесь, на ученом собрании, в присутствии моих коллег. Ну что же, да исполнится предначертание судьбы. Погибни, злодей! Знаю, ты обратишь против меня самого кинжал, которым я сейчас потрясаю, направляя его против тебя. Лишь потому, что событие это записано в веках, я вынужден пытаться убить тебя, хоть и знаю, что погибнуть предстоит мне самому. Умри же, презренный убийца!» И он действительно бросился на меня, подняв кинжал. «Да как же это?» — завопил я. «Умоляю, парижанин, не перебивай меня. Все и так запутано до предела. Знай во всяком случае, что он говорил правду. О предстоящей краже машины времени ты узнаешь чуть погодя. А насчет убийства, повторяю, все истинная правда. Итак, он кинулся на меня с кинжалом. К счастью, я намного сильнее его и, кроме того, держался на стороже. В один миг я вывернул ему руку и завладел кинжалом. «Уж не думаешь ли ты, презренный, — вскричал я в свою очередь, — не думаешь ли ты, что мне по душе натыкаться на тебя на каждом углу в прошлом, настоящем и будущем? Уж не решил ли ты, что мне по нраву служить исполнителем воли судьбы? Неужели я ради собственного удовольствия пойду на эту идиотскую затею пытаться выкрасть у тебя машину времени, зная наперед, что этому не суждено сбыться, поскольку ты стоишь сейчас предо мною? Но умри, негодяй, ибо так предначертано!» Сказав так, я вонзил ему в грудь кинжал. Он издал душераздирающий крик, и его грязная душонка отлетела в объятия дьявола. «Да, сын мой, я преступник, однако никаких угрызений совести не испытываю. Кроме всего прочего, в тот момент я вынужден был защищать свою жизнь. Жалею лишь, что мне так и не удалось оборвать жизнь этого ничтожества. Увы, мне еще предстоит вновь увидеть его здесь, в Бадари. И спустя 11 тысяч лет там, в Перголии, после его возвращения, и вновь заколоть его, и опять. Ты знаешь, после всех этих путешествий мне в голову стали приходить довольно тонкие мысли о природе времени. Похоже, время — вещь гораздо более сложно устроенная, чем нам казалось. Но я хочу закончить рассказ. Итак, я прикончил этого коротышку Джинг-Джонга. Ну, что мне стоило сделать это раньше? Ученая ассамблея пришла в неописуемые смятения. Все эти книжные черви визжа устремились ко мне и принялись размахивать своими уморительными кулачишками. Я с наслаждением вышиб бы мозги одному другому, но их было слишком много, и я опасался, что живым из их эпохи мне бы тогда не выбраться. И я предпочел отступить, сохраняя достоинство. Благодаря превосходящей длине ног и мощи моих легких я сумел убежать и укрылся в городе. Мне пришлось провести там еще несколько дней, чтобы дознаться, какие новые коварные замыслы вынашивают члены Пергалийской академии. Гибель Джинг-Джонга не заставила их отступить. И теперь близился смертный бой между Перголией и Бадари. Война неизбежна. Все разведав, я поспешил в обратный путь и, летя вдоль мнимого измерения времени, прибыл сюда. О дальнейшем тебе известно. Я сидел молча. Вокруг взвизгивала причудливая музыка, дергались в танце пары. А Мунка Зайлат одобрительно взирал на танцующих. Ему все это явно нравилось. «Мне по сердцу шум и суета твоего века», — проговорил он со вздохом. «Отчего я не могу побыть здесь подольше и отдохнуть душою? Но нет, пора в путь. Долг призывает меня». И я осведомился, каковы теперь его планы.
2: «Против нечестного противника все средства хороши», — сказал он. «Я решил хитростью завладеть проклятой машиной Джинг-Джонга. Ты поможешь мне. Мы обманем его. Я солгу, объявив, что мой отлет откладывается, и мы станем пить и веселиться до утра. Ты опоишь его хмельным зельем. Ему, я заметил, нравятся ваши крепкие напитки. Опьянев, он станет беспомощен, и я украду его машину. Он окажется пленником вашего века, и Бадари будет спасена».
1: Однако я заметил в его плане одну деталь, которая противоречила здравому смыслу. «Рад буду помочь тебе», — сказал я. «Но ведь ты сам только что говорил, что этому плану не суждено сбыться, что судьба решила по-иному. Прилично ли нам идти на это дело, притворяясь, что не знаем о предстоящей неудаче?»
2: «Никакого притворства тут не будет. Событие, которое я предсказал, должно произойти, и оно произойдет. Хотя я знаю, чем все кончится, и даже имел случай сообщить об этом Джинг-Джонгу, не в моей власти предотвратить то, чему суждено свершиться».
3: «Неужели наивность твоя настолько велика, что ты не знаешь о принципе научного детерминизма?» «Произойдет вот что. Доктор Джинг-Джонг перехитрит нас. И даже уже перехитрил. Тот предмет, который он покажет тебе, а потом на твоих глазах уберет в карман редингота, вовсе не машина времени, а всего лишь копия, специально изготовленная, чтобы вводить в заблуждение похитителей. Когда он увидит твое озабоченное лицо и заметит твое волнение, то заподозрит недоброе. Более того, я совершу непростительную ошибку, сказав, что никуда пока не улетал, но позабыв при этом, что на мне пергалийская одежда. Он догадается, что я, тем не менее, успел побывать на его родине, не зная, впрочем, что мы там с ним повстречались, и станет держаться начеку, притвориться, будто опьянел. Я вытащу его поддельную машину, воображая, что завладел настоящей. Тогда он вынет настоящую, которая пока лежит в левом кармане его редингота, но мы об этом не догадываемся, слышишь? И торжествующе провозгласит.
1: Но к чему все эти предсказания? Тебе предстоит все услышать и увидеть самому. Помни, однако, что я при всем том полностью сохраняю свободу выбора. Не знаю, как тебе объяснить, но наши крупнейшие философы заключили, что дело обстоит именно так. Я волен действовать по собственному усмотрению, но тонкость заключается в том, что я сам хочу, желаю совершить этот акт, выкрасть машину времени.
2: Ну, пошли. Ты постарайся хорошенько напоить его.
1: Я покорно поднялся с места, расплатился и пошел, сопровождая благородного бадарийца туда, куда звала его судьба. Все произошло в точности так, как было описано и как должно было произойти. Когда мы пришли в кафе, где сидел Джинг-Джонг, там уже закрывали. Я повел своих гостей в кабаре. Мы стали пить и толковать о всяких вещах, происходивших в прошлом и предстоящих в будущем. Маленький пергалиец, ухмыляясь, безотказно поглощал все те адские смеси, что я подсовывал ему. Часов около трех ночи, решив, что Джинг-Джонг пьян, Амунка Зайлат ловко вытащил у него предмет, который принял за дьявольскую машину. Но тот внезапно вскочил на ноги и воскликнул:
4: «О, жалкий глупец! Знай, что я с самого начала подозревал тебя в нечистых замыслах и сумел облапошить, как последнего кретина, каков ты и есть, невзирая на твою древность. Ты сказал, что не отлучался с Монпарнаса, а я вижу на тебе нашу пергалийскую одежду. Тебе не удалось обдурить меня, но я не мешал тебе действовать, желая узнать, как далеко простирается твоя наглость. То, что ты держишь в руке, всего лишь безжизненный кусок металла, копия, изготовленная мастером из моего божественного города Бала и привезенная мною сюда в предвидении подобных случаев. Что же до тебя, глупый парижанин, которому я имел несчастье довериться, то с тобой мы скоро еще встретимся. А вот и настоящая машина времени. О, невежды! О, предатели!
2: Порывшись в левом кармане редингота, он извлек оттуда овальный предмет и сжал его обеими руками.
4: Теперь я, Джинг-Джонг, улетаю, и никто из вас не в силах мне помешать. До скорого свидания, говорю я вам. Вале!
2: Вспыхнуло лиловое пламя, заставившее померкнуть огни кабаре. Сверкнула белая молния, раздался свист, и все стихло. Доктор исчез.
5: «Ух», — сказал Амунгазайлат. «Наконец эта мучительная сцена позади. Как хорошо. Благородному бодарийцу нелегко стерпеть, когда его называют глупцом и невеждой, его собственный отдаленный потомок. Но, к счастью, все кончено. Давай выпьем и поразмыслим».
2: В одиночестве сидел я у стойки бара и пытался как мог привести мысли в порядок. Было 4 часа. Амунгазайлат только что улетел предупредить своих о готовящемся вторжении пергалийцев. Бармен смотрел на меня странно.
4: «Привет тебе, Скарвин-сан, парижанин коварный!» — прозвучал надтреснутый голос у меня за спиной.
2: Я обернулся. Передо мной стоял доктор Джин Джонг. Я даже не удивился.
4: «Присаживайся», — сказал я ему. «Ты, видимо, хочешь сообщить, что провел только что пару месяцев в Бадаре?
2: Этим меня не удивишь. Кстати, надеюсь, ты не затаил на меня злобы за то, что я помогал нашему предку обмануть тебя. Не тебе с твоим необъятным разумом обижаться на подобные пустяки. Но что за странные одеяния я вижу на тебе?»
5: Действительно, маленький ученый был до ушей закутан в кусок ткани, переливающийся всеми цветами радуги.
4: «Такую одежду носят в Бадаре. Ты угадал. Я довольно долгое время провел в той эпохе, а теперь возвращаюсь назад. Нет, я не стану сердиться на тебя и прощу тебя, о парижанин, ибо ты глуп, но только при одном условии. Но раньше дай мне чего-нибудь выпить. Я устал с дороги, и на душе у меня скверно. От Амунгазайлата я узнал, что этот негодяй сумеет зарезать меня в перголе, и с тяжелым сердцем возвращаюсь теперь на родину, где мне предстоит тяжкое испытание».
6: Модель для сборки On Energy.
2: Он отпил из стакана и продолжал.
4: «Мне нужна твоя помощь. Я придумал одну штуку. Амун считает, что ему все известно, но он ошибается. А, кстати, ему отныне вовсе ничего не известно, ибо он мертв. Улетая оттуда, я сумел избавиться от него».
2: «Но как же», — пробормотал я, — «ведь он сам должен убить тебя в твоей перголии».
4: «Потому-то я и должен был опередить его. Услышав о своей предстоящей гибели, я пришел в ярость и не сдержался. Схватив случайно оказавшийся под рукой молоток, я раскроил ему череп. Но это все не важно мне».
2: Я обеими руками взялся за голову.
4: «Позволь, но ведь он только что, час назад был здесь, а значит, должен был знать, что его убили, то есть убьют. Но он мне ничего не сказал».
7: «А он ничего и не знал? Это событие состоится в его будущем, да и в моем тоже. Поскольку мне все известно, то при желании, попав впоследствии в перголию, я смог бы кое о чем известить его, но чувствую, что и не подумаю этого сделать».
2: Простонал я до глубины души, потрясенный известием о гибели моего друга.
7: «Не будем говорить об этом помешанном. Жду не дождусь, когда его смерть, равно как и моя собственная, избавит меня от него навсегда. Но, увы, ожидания мои окажутся напрасными».
2: «Как напрасными?»
7: «Подумай сам. Но довольно болтать. Вот мой план. Будучи в Бадаре, я провел там ряд опытов. Я захватил с собой из Перголии несколько образцов семенной жидкости, взятой от благороднейших из моих соплеменников. В Бадаре я отобрал нескольких женщин и сумел оплодотворить их. Результаты превзошли все ожидания. Дети, рожденные от пергорийца и водорийки, изумительно сложены и являются несомненные признаки выдающегося интеллекта. От них могла бы взять начало высшая раса людей.
8: Прости, но сколько же времени ты провел в Бадаре?
7: Лет 12. Мои опыты, повторяю, дали замечательные результаты. Кстати, я занимался не только искусственным осеменением, но и принимал личное, непосредственное участие в экспериментах, причем результаты оказались не хуже.

0: И наши потомки впоследствии, но не позже, чем через 20 тысячелетий, воссоздадут нас. Что будет дальше? Я не осмеливаюсь задумываться над этим. Из-за всех этих путешествий в прошлое возникают необычные ситуации, и мне думается, что нам надо будет каким-то образом усовершенствовать самый процесс мышления. Но и это не важно. Пока наши машины способны переносить нас не далее, чем на 20 тысячелетий. Подумай, что будет, когда мы научимся забираться еще дальше? Мы доберемся до той эпохи, когда жизнь на Земле еще только зарождалась. И сумеем исправить, да-да, исправить те или иные неловкие шаги природы. Да, друг мой, так будет, а значит, так было. Эргалиц будет стоять у самых истоков бытия. Именно наш гений создал мир таким, каким мы его видим ныне. Именно нам было суждено стать первопричиной того, что сбылось. Это величайшее торжество науки. Однако вернемся к бадарийцам. Действовать надлежит немедля. Этот негодный Амун, хоть он и подох, все еще способен ставить нам палки в колеса. Я должен как можно скорее вернуться назад, домой. Перед смертью я успею дать надлежащие наставления коллегам. Мы сразу же вышлем в прошлое передовой отряд воинов, поставив перед ними задачу закрепиться в прошлом. Тут мне нужна будет твоя помощь. Не волнуйся, пока речь идет не о всей армии. Население Бадари не превышает и десятка тысяч душ. Чтобы покорить их и обратить в рабство, хватит и полусотни наших воинов, вооруженных грозным лучом смерти. 50 вооруженных солдат. Они сделают привал в твоем веке. Ты должен будешь их принять, накормить, напоить. Словом, поддержать их боевой и моральный дух. Большего я от тебя не требую.
1: Но ведь я всего лишь небогатый книготорговец, робко возразил я. По силам ли мне принять целое войско?
0: Уж постарайся. А не сумеешь, пеняй на себя. Ты даже не можешь вообразить, парижанин, сколь мало значит жизнь человека 20-го столетия для того, кто совершил преступление 8 тысяч лет назад и кому предстоит погибнуть 11 тысячелетий спустя от руки своей жертвы.
1: Спорить не приходилось. Силы были неравны, и мне пришлось смириться, хотя воспоминание о несчастном Амуне разрывало мне сердце. «Скажи хотя бы, — попросил я пергалийца, — когда именно сюда нагрянут твои молодцы?»
0: «Да вот и они!» — отвечал доктор Джинг-Джонг. Целый ливень падающих звезд пронзил потолок кабаре. Передо мной возникли 50 лысеньких, затянутых в черные пергалийцев. Они заполнили весь зал. Кому не хватило стульев, уселись прямо на стойку бара.
2: «А вот они здесь!» — повторил Джинг-Джонг.
0: «Опасаясь, что ты задумаешь улизнуть, я выбрал для прибытия сегодняшний день. Теперь закажи выпивку на всех».
1: Положение мое было незавидным. После ночных возлияний мой кошелек порядком опустел, а все едино решил я и заказал на всю компанию шампанского. Бармен, бесстрастно взиравший на неожиданных посетителей, с готовностью выстроил ряд бокалов. Джинг-Джонг схватил бутылку, одним махом опорожнил ее и сразу подобрел.
0: «Вообще-то ты, парень, неплохой парижанин. Я сохраню приятные воспоминания о тебе и твоей стране. Однако мне пора в Бадари. Я должен организовать там встречу этих солдат, а потом мне предстоит подставить свою грудь под гибельный кинжал. Прощай!»
1: И он унесся в предрассветное небо, оставив меня посреди толпы этих хилых солдатиков, разглядывавших меня с недобрыми ухмылками. Что делать, я не знал. Бармен слюнявый карандаш старательно выписывал счет. Я допил бокал и верил себя в воле провидения. Но тут вновь засверкали вспышки падающих звезд. Понимая, что сейчас произойдет нечто неописуемое, я закрыл лицо руками. Приоткрыв глаза, я увидел перед собой 50 бадарийцев, 50 златокожих, сияющих красавцев-гигантов, выстроившихся перед входом в заведение. Передо мной, нахмурив брови, воинственно выставив нос, стоял до ушей закутанный в радужные одеяния их предводитель Амун Казайлат.
3: «Не страшись, — сказал он мне, — мудрость бадарийская не дремлет, час битвы пробил».
1: «А я думал, ты умер», — простонал я.
3: «Я и умер. Джинг-Джонг, вижу, успел тебе рассказать. Но вот чего ты не знаешь.

0: Спустя несколько мгновений после того, как этот мерзавец изловчился и разнес мне череп в дребезги, одному из моих учеников пришла в голову блестящая идея. Он вложил в мою еще теплую руку машину времени, предварительно включив автоматическое устройство для пуска и остановки в нужный момент. Машина была настроена на весьма краткое путешествие в прошлое. Этот эксперимент прошел успешно, и я, здоровый и невредимый, очутился в Бадари за 2 недели до того. 14 дней мне хватило, чтобы все подготовить. Догадавшись, что авангард пергалийцев остановится на привал в твоем веке, я собрал отряд вооруженных бадарийцев и поспешил сюда, чтобы встретиться с врагами. Сейчас в твоей эпохе закипит кровавый бой. Тут я наконец сообразил, к чему идет дело. Отчаяние придало мне силы, и я отважно выступил на защиту своего века. «О, неукротимый бадариец!» — воскликнул я. «Ты, кого и сама смерть не в силах остановить, скажи, так ли уж необходимо, чтобы смертельная битва разгорелась именно здесь и именно у нас, как раз в тот момент, когда мы в кои-то веки обрели мир и встали на путь, ведущий к совершенству? Не сам ли ты говорил ранее, что время наше и края наши приятны тебе? А ведь ты даже не успел прикоснуться к нашей мудрости. Позволь, я в кратких словах поведаю тебе о ней, и тогда, может статься, ты откажешься от своего зловещего замысла. У нас ныне век науки, время великих достижений. В области знания, называемой физикой, мы, например, недавно доказали, что вся система законов природы, ранее считавшаяся незыблемой, на самом деле неверна. Более того, доказано, что на самом деле никаких законов нет и не было, а природа в своем развитии подчиняется одной лишь случайности. Создавать вещество мы пока не умеем, зато не так давно научились блестяще уничтожать его. В так называемой математике мы сумели дать определение неопределимого, основанное именно на его неопределимости, а это не так-то просто. В области, называемой моралью, после долгих дискуссий мы пришли к выводу, что действия, связанные с продолжением рода, сами по себе не аморальны и не подлежат суровому осуждению. Из одного этого ты мог бы понять, что отвага наша не уступает нашей мудрости. Более того, развивая так называемую логику, мы вначале яростно утверждали, что добро — это добро, а позднее с тем же рвением принялись доказывать, что добро — это зло. И если где-нибудь на земле или на небесах существует какая-либо иная точка зрения, будь спокойна, Мункозайлат, она от нас не уйдет, мы рассмотрим и ее. Но, вероятно, наиболее выдающихся успехов достигли мы в области, известной как метафизика. Здесь установлено, что понятия Бога и сущего равно необоснованы. Позже, опираясь на этот постулат, мы принялись возводить всевозможные системы воззрений, включающие в себя эти понятия. Мне не хватило бы времени даже на краткие перечисления всех этих систем. Скажу лишь, что сперва мы утверждали, что все сущее создано Богом, потом решили, что сущее возникло само по себе, затем, что эти два необъяснимых понятия на самом деле представляют собой неделимое целое, также, впрочем, необъяснимое. Чуть позже было решено, что существовать может либо одно, либо другое в отдельности. Далее, что ни того, ни другого нет вовсе, и в итоге, сделав невероятные усилия, мы пришли к мнению, что Бога создало сущее, на чем дело застопорилось. Согласись, мы обладаем подлинным даром творить поразительные сочетания из элементов, которые сами по себе остаются для нас загадкой. И во многих иных областях доказывали мы свою одаренность. Есть, к примеру, нечто называемое литературой, но, к сожалению, времени больше нет. Я не успею описать тебе все науки, в которых мы достигли совершенства. Однако я слезно молю тебя, не препятствуй, чтобы судьба пошла по мирному пути, и перенеси битву свою на несколько столетий в будущее. Рыдания душили меня. Так я разволновался, перечисляя наши разнообразные заслуги. Но бадариец, слушая мои слова, не скрывал нетерпения. «Это невозможно, сын мой», — сказал он мне. «Ибо величайшая битва, которую ты заклинаешь не начинать, должна разразиться именно в твоем веке. Гордись! Тебе выпало стать свидетелем сражения, не имеющего себе равных во всем бесконечном времени». Излишне было бы напоминать, что все мои воины прошли специальную подготовку. Каждый из них в совершенстве овладел непростым искусством мгновенно передвигаться во времени так, чтобы загодя узнавать замыслы своих врагов, а также и последствия их действий.
1: Все это ты сможешь видеть собственными глазами. «Пробил наш час, водорийцы!» — провозгласил он громовым голосом, обращаясь к своим воинам. «Теперь вперед! Сквозь время и пространство!»
0: Громкие возгласы бойцов ответствовали ему. Но тут же раздался грозный рык пергалийцев и злобный хохот неизвестно откуда взявшегося Джинг-Джонга. И мгновенно перед моими глазами, а также под взглядом бармена, невозмутимо продолжавшего складывать колонки цифр, закипела настоящая битва. Это было устрашающее зрелище. Воздух прочерчивали нескончаемые ливни падающих звезд, в один миг превращавшихся в солдат, одетых в самые разнообразные платья. Я понял, что каждый из сражающихся, дабы обмануть противника, совершает мгновенные броски в прошлое и в будущее. На моих глазах все бодарийцы внезапно куда-то сгинули, но тут же материализовались вновь, одетые в медвежьи шкуры и вооруженные каменными топорами. Они, вероятно, по ошибке залетели слишком далеко в прошлое. В ответ пергалийцы растворились в сиянии разноцветных огней, а потом возникли в виде копьеносцев, построенных в каре. Я подумал, что передо мной македонская боевая фаланга. В свою очередь, отряд бодарийцев преобразился в батальон мотострелков. Мне пришлось наблюдать довольно занятные схватки. Благородный Амун Казайлат сначала был одет в греческую тунику, потом в латы средневекового рыцаря, восседавшего на боевом коне, также закованном в доспехи. Далее он превратился в американского солдата, а вслед за этим в туго спеленутого младенца. Очевидно, по ошибке. Вскоре он исчез и возник снова в обличии уродливого скелета. Своими костлявыми пальцами он схватил Джинг-Джонга, на голове которого к этому моменту красовалась меховая шапка. Пергалиец сделал неуловимое движение и стал гигантской доисторической обезьяной, глаза которой, впрочем, горели все тем же хорошо знакомым мне огнем. В ответ на это Амун Казайлат рассыпался в прах.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пьер Буль. «Бесконечная ночь». Окончание. На пороге кабаре валялись причудливые трупы, которые тут же вставали, осыпали друг друга разноязычными проклятиями, схватывались в рукопашную, съеживались, раздувались, превращались в монстров, в зародышей, рассыпались в тлен. Перекрещивались лучи, сплетались волны. Зал кабаре тонул в реках крови, которые тут же высыхали и пропадали. Потом я увидел... Но как описать то, что не поддается никакому описанию? С меня было довольно. Я схватил чудом уцелевшую бутылку и единым духом осушил ее, чтобы разом избавить себя от всех этих кошмаров. Бой мало-помалу стихал. Постепенно погасли лучи. Монстры испарились. Стало пусто и неуютно. Молчаливый бармен сметал в угол осколки стекла. Все воины куда-то подевались. Один лишь Амун Казайлат сидел рядом и говорил: «Налей мне чего-нибудь, друг мой, ибо сражение было нелегким. К тому же мои мысли путаются, как никогда. Враги рассеялись во времени, но и наши солдаты тоже. Меня убивали, наверное, раз 12, но зато к великой моей радости я успел 40 раз вышибить мозги Джинг-Джонгу, причем каждый раз в ином веке. Тем не менее, отведать твоего славного венца, сдается мне, это не помешает».
1: «Но чем же все кончилось?» — еле выговорил я.
2: «Ну, — сказал он уклончиво, — так сразу не объяснишь. Не знаю, с чего и начать».
1: Внезапно он показался мне постаревшим, усталым, сникшим. Даже внешний облик его изменился. Лицо потеряло свою чеканность, осанка — прежнюю горделивость.
2: «Послушай», — медленно начал он, — «если не ошибаюсь, то истина заключается в следующем. Тебе известно, что Джинг-Джонг замышлял переселить в Бадарии часть перголийцев? Так вот... Нам удалось перехватить только их передовой отряд, в то время как подавляющее большинство перголийцев высадилось у нас в гораздо более отдаленном прошлом. Задолго до моего рождения Бадари уже попала под власть этих существ, о которых мне отныне неудобно плохо отзываться».
1: Наступило молчание. Нет, я не бредил, он действительно съеживался и старел на глазах. Лицо его избороздили морщины. Еще одно, последнее чудо. Или я все-таки сошел с ума? Где я видел эту сатанинскую ухмылку, эти глаза, горящие дьявольской хитростью, эти тонкие губы? Он продолжал:
2: «Так что план Джинг-Джонга осуществится, то есть уже осуществился. То, что произошло, мог бы в сущности предсказать заранее какой-нибудь мудрец, но я после всех этих приключений пребываю в такой растерянности, что мой мозг не в силах охватить всего разом.
1: Бадарийская раса растворилась. Ее вытеснила раса перголийская. Преклони колени, парижанин, перед необъятной мудростью сущего. Перголийцы превратились в бадарийцев, но затем, с течением времени, бадарийцы, в свою очередь, стали перголийцами. Они одновременные предки наши, и мы сами, и наши потомки. Мы же и пращуры их, и праправнуки одновременно. Все мы так переплелись, что стали одним и тем же. Они — это мы, говорю я тебе, а мы, живущие в Бадарии, — это они. Каждая из двух воюющих сторон, которых ты видел, отражает один из аспектов одной и той же действительности. Каждый воин сражался с самим собой. А я, Амун Казайлат, и есть ученый перголиец Джинг-Джонг. Я порождаю сам себя в будущем и воскресаю в прошлом».
0: Превращение завершилось. Рядом со мной сидел, прихлебывая из бокала, Джинг-Джонг. Голова моя пошла кругом.
2: Переживания расстроили мои нервы и затуманили рассудок. Я вышел из кабаре. Бледный рассвет занимался над старым Монпарнасом, где прошла моя тихая жизнь. Джинг-Джонг увязался за мной. Он беспрестанно хихикал, заранее зная, что произойдет. Присутствие его превратилось для меня в пытку. Любой ценой я должен был вырваться из этого кошмара. Внизу, в сточной канавке, я заметил матово-белый округлый предмет. Видно, один из воинов обронил здесь свою машину времени. Я подобрал ее и с интересом принялся разглядывать. Внимание мое привлекли две кнопки. Пергалийский ученый с подозрительной готовностью объяснил мне их назначение. Одна служила для начала движения во времени, а другая — для остановки.
3: «Машина установлена на прошлое», — ободряюще говорил пергалиец. «Попробуй, не бойся. Ты улетишь совсем недалеко. Только нажми первую кнопку, и тотчас другую ты вернешься в прошлое, но всего на несколько часов. Это совсем просто».
2: И таково было обуревавшее меня желание вырваться из ада, что я не стал долго раздумывать. Мне и в голову не пришло, что за приторной услужливостью Джинг-Джонга кроется дьявольская хитрость. Я зажмурил глаза и лишь потом, нажав на кнопки, проклял все на свете.
3: Меня сильно тряхнуло. Подкатила тошнота, вокруг замелькали яркие светила. Потом еще один толчок, и я вновь на земле. Через секунду я все понял. Окружающий мир помолодел на 12 часов. Я включился в существование накануне вечером с теми же мыслями и настроениями, что и тогда, перед началом всех приключений. Мне предстояло заново переживать эту кошмарную ночь, причем во всех подробностях. А стало быть, на исходе ночи мне вновь придется подобрать машину времени и нажать на кнопку. И снова я вернусь назад и опять потащусь через эту ночь. И так вновь и вновь до бесконечности. Еле заметное движение моего пальца навсегда затянуло меня в замкнутый цикл течения времени.
2: Один остроумный человек заметил мне, что коль скоро события развиваются для меня каждый раз одним и тем же образом, то в каждый данный момент своего повествования я должен знать, что произойдет следующий. Да, так оно и есть. Мне известно каждое мгновение цикла, который я обречен переживать вновь и вновь, переходя из бесконечности прошлого в бесконечность будущего. Однако о своей осведомленности мне приходится помалкивать, иначе пропадет интерес повествования. Да и потом, надо же с чего-то начать. Я открыл глаза и осмотрелся. Я сидел на террасе кафе «Куполь», глядя на прохожих и потягивая прохладное пиво. Удовольствие, которому я всегда предаюсь в жаркое время года. На столе по обыкновению лежала развернутая газета, и, устав смотреть на прохожих, я опускал в нее глаза и пробегал строчку другую. Мне казалось, что в целом жизнь вполне сносна. Именно в эту секунду в мое мирное существование –

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. В сегодняшнем эфире был прочтен рассказ Пьера Буля «Бесконечная ночь» в переводе с французского В. Котляра.
1: Три короткие счастливые жизни Юстаса Вивера.

Собрав свою машину времени, Юстас Вивер возликовал, правда, втихомолку. Пока никто о ней не знает, у мира один властелин. Он, Юстас. Ни один жадиный представить не смог бы того богатства, которое Юстас мог теперь сколотить ни за что ни просто. Вот именно, ни за что ни просто. Достаточно прыгнуть в ближайшее будущее и узнать, какие акции пошли в гору и какая лошадь победила в заезде, а потом, вернувшись в свое время, купить эти акции и поставить на эту лошадь. Именно с лошадей придется начинать. К акциям без капитала не подступишься. Впрочем, и на ипподроме он легко мог превратить пару долларов в пару тысяч. Правда, скачки в этом сезоне проводились только на юге, а Юстасу нипочем было не добраться ни до Калифорнии, ни до Флориды. Билеты на самолет стоили не меньше сотни, а у него и десятки не было. Он работал кладовщиком в супермаркете и со своего жалования мог бы копить на билет месяц, а то и больше. Ждать так долго, когда богатство, считай, в руках, это же просто смешно! Юстас вспомнил сейф в магазине, где он, считая часы, отбарабанивал с часу дня и до 9 вечера до закрытия. Уж тыщенка другая там наверняка найдется. Правда, замок у него какой-то хитрый, с часовым механизмом. Но разве это препятствие для изобретателя машины времени? Решив не откладывать дело в долгий ящик, Юстас захватил машину времени на работу. Он постарался, чтобы она была покомпактнее и помещалась в чехле от старого фотоаппарата, так что легко пронес ее в магазин и спрятал в своем одежном шкафчике. Смену свою он отработал обычным порядком, а за несколько минут до закрытия спрятался в подсобке, зарывшись в груду картонных коробок. Юстас был уверен, что никто его не хватится. Все, как обычно, торопились по домам, но на всякий случай просидел в своем убежище лишний час. Наконец он раскидал надоевшие картонки, достал из шкафчика футляр с машиной времени и подошел к сейфу. Часовой механизм автоматически открывал замок сейфа через 11 часов после того, как его запирали. Вот, собственно, и вся хитрость. Юстас презрительно ухмыльнулся и перевел регулятор машины времени на 11 часов вперед. Он крепко стиснул ручку сейфа. Предварительные эксперименты показали, что во времени вместе с ним перемещаются лишь те предметы, которые надеваешь на себя или держишь в руках, и нажал кнопку. Поначалу казалось, будто ничего не произошло. Но вскоре послышались щелчки. Замок открывался.

одновременно голоса за спиной. Юстас в панике обернулся и тут же понял, что сглупил. Он перенесся к 9 часам утра завтрашнего дня, к открытию магазина. Вся утренняя смена, продавцы, кладовщики, грузчики и прочие, обнаружив, что сейфа нет, столпилась вокруг того места, где прежде стоял здоровенный стальной ящик. И вдруг сейф явился просто из ничего, а вместе с ним вцепившийся в ручку Юстас Вивер. Слава богу, машина времени была у него в руке. Он мгновенно перевел регулятор на ноль, за точку отсчета он взял тот момент, когда закончил монтаж аппарата, и снова нажал кнопку. И вернулся во вчера, в канун эскапады сейфа. Собрав машину времени, Юстас Вивер сразу понял, что пока о ней никто не знает, у мира один властелин. Он — Юстас. Достаточно прыгнуть в ближайшее будущее и узнать, какие лошади победили в заезде и какие акции пошли в гору, а потом, вернувшись в свое время, ставить на этих лошадей и покупать эти акции. Конечно, начинать придется на ипподроме. Для биржи нужны приличные деньги, это вам не тотализатор. Но и с лошадьми все обстояло не так-то просто. Скачки в этом сезоне проводились только на юге, а денег на самолет не было. И тут Юстасу вспомнился сейф в супермаркете, где он работал кладовщиком. Тысяча другая там наверняка найдется. Правда, замок у этой железяки хитрый, с часовым механизмом. Но с машиной времени открыть такой замок — раз плюнуть. Сказано, сделано. Юстас взял с собой машину времени. Она легко помещалась в чехле от старого фотоаппарата и спрятал в одежном шкафчике. За несколько минут до закрытия магазина он спрятался в подсобке, зарывшись в груду пустых коробок. Для верности он просидел в своем убежище лишний час. Наконец он сбросил опостылевшие картонки, достал из одежного шкафчика машину времени и подошел к сейфу. Презрительно ухмыляясь, Юстас перевел регулятор на 11 часов вперед и хотел тут же нажать кнопку, но спохватился. Так он перенесется в 9 часов завтрашнего утра, ровнёхонько к началу утренней смены. Замок сейфа, конечно, откроется, но вокруг будет полно народу. Продавцы, кладовщики, грузчики и прочие, словом, вся смена. Недолго думая, он переставил регулятор на 24 часа вперед, ухватился за ручку сейфа и нажал кнопку. Юстас открыл толстую стальную дверь, рассовал по карманам банкноты и поспешил к служебному выходу. Он уже взялся отодвигать мощный засов, но тут вспомнил, что у него есть машина времени. Магазин заперт, внутри никого, все шито-крыто, или, если угодно, ищи свищи. А Юстас Вивер у себя дома в момент завершения монтажа машины времени. Тут он понял, что с такой машиной только полный болван не сфабрикует себе железное алиби. Пусть хоть землю носом роют. Ко времени ограбления Юстас Вивер окажется за 1000 километров. Во Флориде или в Калифорнии. Чин-чином зарегистрированный в каком-нибудь отеле не из худших. Он поставил регулятор на ноль

0: Собрав свою машину времени, Юстас Вивер мигом сообразил, что пока о ней никто не проведал, у мира только один властелин. Он, Юстас. На скачках, а потом на бирже, он, как нечего делать, сколотит себе любое состояние, какое только захочет. Вот только начать, считай, не с чего, с душой не цента. Но тут он вспомнил, что в супермаркете, где он работал кладовщиком, стоит здоровенный сейф. Правда, он запирается на хитрый замок с часовым механизмом, но если уж человек повелевает временем, то какой-то замок для него – сущая ерунда. Юстас Вивер присел на койку, намереваясь покурить и неспешно все обдумать. Он полез в карман за сигаретами и вместе с мятой пачкой выудил с дюжину десяток. Он обшарил карманы. Во всех были деньги. Юстас разложил нежданное богатство на одеяле, выудил крупные купюры и прикинул сумму в мелких. Невесть откуда на него свалилось 1500 наличными. Вдруг он все понял и залился смехом. Выходит, он уже побывал в будущем, уже обчистил сейф супермаркета. А потом перенесся в прошлое, то есть в тот самый момент, когда закончил монтаж машины времени. Другими словами, отхватил куш еще до ограбления. Оставались сущие пустяки. По-быстрому слинять из города и ко времени ограбления оказаться в Калифорнии. Через 2 часа он уже летел в Лос-Анджелес. Беспокоило его только одно обстоятельство. Вернувшись из будущего, он начисто забыл, что там с ним произошло. Но деньги-то вот они. Тоже вернулись, никуда не делись. А значит, точно так же вернутся и записи, и газеты с биржевыми курсами, и результаты скачек. А что нужно еще? В Лос-Анджелесе Юстас Вивер поселился в отеле не из худших, забрался под одеяло и проспал чуть не до полудня. Такси его застряло в уличной пробке, хотя к первому заезду он опоздал, но успел-таки списать с табло номер победившей лошади. Он посмотрел еще 5 заездов, но ставок, конечно, не делал, только записывал номера победителей. Призового гида он решил не дожидаться. Словно прогуливаясь, Юстас высмотрел за трибунами укромный уголок и незаметно скользнул туда. Он достал машину времени, перевел регулятор на 2 часа назад и нажал кнопку. Ничего. Нажал еще раз, и снова ничего. «Зря стараешься», — послышалось из-за спины. «Твоя машинка не сработает, мы нейтрализовали эту зону». Юстас быстро обернулся. Перед ним стояли 2 здоровенных парня, сильно похожих друг на друга. Только один был блондином, почти альбиносом, а второй — жгучим брюнетом. Правые руки они со значением держали в карман. «Темпоральная полиция из 21 века», — объявил брюнет. «Мы уполномочены пресечь злоупотребление машиной времени».
1: «Но ведь я еще не ставил», — пробормотал Юстас, заикаясь.
0: «Ты просто не успел», — сказал блондин. «Обычно, обнаружив изобретателя, который собирается злоупотребить МВ в корыстных целях, мы на первый случай ограничиваемся предупреждением. Но мы заглянули в твое прошлое и увидели, что ты уже злоупотребил ею, ограбил магазин. Надеюсь, ты не будешь оспаривать, что это серьезное преступление». Он достал из правого кармана что-то страшноватое, вроде пистолета.
1: «Послушайте, парни, ну нельзя же», — начал Юстас.
0: «Можно и нужно», — ответил блондин и нажал спуск. Время Юстаса Вивера кончилось.

0: Это был рассказ Фредерика Брауна «Три короткие и счастливые жизни Юстаса Вивера» в переводе с английского Сергея Ирбисова.
1: Клик, клик, клик. Снимки с разведывательных спутников один за другим выскакивали из факса. Ближе других к аппарату случился Рамон Кастильо. Он вынул отпечатки из приемного поддона скорее ради порядка, нежели из любопытства. Все предыдущие снимки безымянной пока планеты не отличались чем-либо интересным. Впрочем, хороших снимков этой речной долины у них еще не было. По мере изучения отпечатка густые брови Рамона поднимались все выше, словно вороньи крылья. Его меднокожее тело охватило небывалое возбуждение. Ему даже удалось одернуть себя. «Со скуки померещилось», — пробормотал он. И тут же сунул кадр в увеличитель. На истошный вопль Рамона сбежался весь экипаж Уильяма Хауэлса. Первой в рубке оказалась Хельга Штайн, коренастая блондинка лет по 30. Обыкновенно серьезное выражение лица ее сменилось удивлением. «Майн Год, что с тобой, Рамон?» – спросила она. Кастильо редко бывал таким возбужденным. Обычно она раздражала Рамона. Он был антропологом-культуроведом, она психологом, и противоположный подход к затрагивающим их обоим проблемам приводил к ожесточенным спорам. Но теперь Рамон лишь отступил на шаг от увеличителя, галантным жестом предложив Хельге занять его место. «Сама посмотри», — великодушно предложил он. Его латинскому произношению

0: отношению завидовал весь экипаж Хауэлса. «На что я должна смотреть?» – удивилась Хельга, настраивая резкость. К этому времени в рубку набились все члены научной группы. Медик-антрополог Сибил Хасси и ее муж Джордж Дэвис, биолог. Они поженились буквально накануне старта, так что теперь Джорджу приходилось терпеть шуточки насчет практического применения его теоретических познаний. Лингвист Ксинг Мейлин и Манолис Закифинос, специалист по части геологии. Даже Стэн Джеффрис сунул голову в рубку, чтобы узнать причину такой шумихи.
1: «Вы что, ребят, гору из чистой платины нашли?» — хихикнул штурман при виде Хельги, приникшей к окуляру увеличителя. Она озадаченно обернулась.
0: «Как это будет на латыни?» Англоязычные члены экипажа то и дело забывали, что говорить надо на языке международного общения. Извинившись, Джеффрис повторил свою фразу. «Ах!» — промолвила Хельга, слишком потрясенная, чтобы по обыкновению испепелить его взглядом. «Расшифровка таких снимков не моя область, пойми. Пусть этим займутся Сибил, Манолис или Рамон, первый увидевший это. Но только похоже, что у реки стоят города, окруженные сетью ирригационных каналов».
2: Вопли, подобные тому, что испускал Кастильо, вырвались из груди всей научной части экипажа. Все рванулись вперед к увеличителю.
0: «Ух ты!» — только и сказала Сибил Хасси, когда чей-то локоть въехал ей под ребра. «Эй, осторожнее, тут вам не регби, черт возьми! И пусть кто хочет переведет это на латынь!»
2: В конце концов, переругиваясь, все выстроились полукругом перед увеличителем.
0: «Видите?» — сказал все еще взвинченный Кастильо, пустив отпечаток по кругу. «Города с каменной архитектурой, окруженные стенами, вынесенные укрепления, покрывающие всю долину ирригационные каналы. Принимая во внимание состояние остальной части планеты, я осмелюсь предположить, что это их первая цивилизация. Вроде Шумера или Древнего Египта на Земле. То, что на планете есть обитатели, было известно уже несколько дней, однако предыдущие фотографии не показывали ничего, кроме крошечных деревушек. Ничего, что указывало бы на достойную контакта цивилизацию. Но теперь...
3: шанс увидеть воочию цивилизацию, основанную на орошении земель, а не окаменелые находки тысячелетней давности», — мечтательно произнес Рамон.
0: «Шанс накатать диссертацию», — сказала Мейлин со свойственной ей практичностью. Она владела латынью не так свободно, как Рамон, зато произношению позавидовал бы сам Цезарь.
2: «Публикации», — в один голос сказали Хельга и Джордж Дэвис. Все рассмеялись.
3: «Множество произведений искусства, на которых можно разбогатеть», — вставил Джеффрис.
2: Манолис Закифинос издал негромкий, но полный презрения звук. Тем не менее, слова штурмана не остались неуслышанными. За новые формы прекрасного неплохо платили.
0: Закифинос выскользнул из рубки.
2: Решив, что тот обиделся, Рамон поспешил следом утешить его, но геолог тут же вернулся с бутылкой УЗО.
3: «Те, кому довольны водки, пусть идут на камбус», — кричал он с сияющим взором. «Это событие надо отметить особо».
2: «Позовите капитана», — сказал кто-то, когда вся команда, обмениваясь догадками, переместилась в кают-компанию. Большинство по дороге заскочили в свои каюты за соответствующими случаю тайными припасами. Сибил принесла небольшую зеленую бутылку танкуэре, которую водрузила между бурбоном и шотландским виски. «Забавно», — подумал Рамон. «Ее муж предпочитает американское зелье, а Джеффрис — американец, скотч». Персональный вклад Кастильо произрастал когда-то в горах близ его родной Богаты. Он выложил аккуратные, почти как фабричные, самокрутки на стол рядом с напитками. Будучи по натуре умеренным, он ухитрился сохранить большую часть того килограмма, что взял с собой в рейс, и теперь с легкой душой делился оставшимся. Будь у него выбор, он предпочел бы пиво, но обычные космические ограничения делали это невозможным. Он вздохнул и смешал себе джин с тоником.
4: Он как раз углубился в неизбежную и бесплодную дискуссию с Хельгой о том, на кого могут быть похожи обитатели планеты, когда гул на мгновение стих. Рамон поднял глаза. В дверях стояла капитан Катерина Талмасова.
3: «Да», — подумал Рамон, — «ей всегда удается привлечь к себе всеобщее внимание. Отчасти это можно было объяснить тем, что она продолжала носить мундир даже тогда, когда все остальные сменили его на джинсы и комбинезоны. Однако ореол начальственности окутывал ее плащом поверх любой одежды или отсутствие таковой. В одежде или без, она обладала способностью притягивать мужские взгляды. Исключением не был даже молодожен Джордж Дэвис. Она была высока, стройна, темноволоса, не совсем типична для русской. Ее национальность проявлялась скорее в высоких широких скулах и в глазах, бездонных голубых озерах, утонуть в которых почел бы за честь любой мужчина.
4: То, что они спали вместе, до сих пор удивляло Рамона, а иногда и слегка пугало. Она подошла к нему, улыбаясь.
3: «Насколько я понимаю, мы должны благодарить за этот случай тебя». Ее голос превращал латынь в тягучую мелодию. Они могли объясняться только на этом языке. «Интересно, — думал он, — сколько раз за последние тысячелетия этот язык использовался в постели?»
4: «На моем месте мог оказаться кто угодно», — запротестовал он. «Кто бы ни взглянул на снимки, он сразу бы все увидел».
3: «Все равно я рада, что это был ты. Установление контакта куда интереснее бесконечного однообразия гипердрайва, и пусть инструкторы из Звездной Академии в Астрагдраге и морщатся на здоровье от таких слов». Она сделала паузу и отпила водки. Не того пойла из корабельной кладовой, что настоящий, столичный, из ее личного запаса, что пьется мягко и плавно, словно горячий шепот. «И еще я рада, что эта цивилизация без развитой технологии. По крайней мере, по ночам мне будет спокойнее спать».
4: На борту Хауэлза оружие, равно как и все остальное, имевшее отношение к безопасности корабля, находилось под контролем капитана.
3: «Надеюсь», — прикоснулся Рамон к ее руке, — «что я смогу помочь тебе не беспокоиться по ночам».
4: «Твои романтические речи имеют мало общего с реальной жизнью», — произнесла Катерина и тут же добавила, увидев обиду в его глазах.
3: «Не думай, что я не рада это слышать. Без тебя мне будет сегодня слишком одиноко. Но потом... Сначала буду занята я, сажая корабль, потом ты, обрабатывая материалы. У нас не останется времени, так что давай наслаждаться, пока есть возможность».
0: Итканос, король-слуга речного бога Табал города Кусара, проснулся от зазвеневшего в его ушах голоса божества. «Расследи сегодня, чтобы прочистили каналы, пока они не забились илом». Несмотря на королевский сан, он поспешно откинул легкое шелковое покрывало и слез с ложа. Он едва позволил себе обернуться и окинуть взглядом восхитительные формы Азиас, своей любимой жены. Недовольная тем, что он потревожил ее сон, Азиас пробормотала в его адрес какое-то ругательство.
3: «Прости, дорогая», — произнес он. «Табал повелел мне проследить сегодня, чтобы прочистили каналы, пока они не забились илом».
4: «А-а-а», — сонно сказала она и снова заснула. Рабы поспешили облачить Питканоса в расшитую золотом алую королевскую мантию, водрузить ему на голову коническую корону и обуть в сандалии с серебряными пряжками. Одевшись, он позавтракал лепешкой, вареной куриной ножкой, ее опасно было оставлять, поскольку она была вчерашней, и запил все это перебродившим фруктовым соком.
3: Во время трапезы Табал еще раз повторил предыдущее повеление. Как всегда, когда Питканос задерживался с выполнением поручений божества, у него заболела голова.
4: Король-слуга торопливо покончил с завтраком, вытер рот полой мантии и поспешил выйти из королевских покоев. Слуги бросились открывать двери.
0: Последние створки широко распахнулись, и он вышел на главную площадь Кусары. Легкий ветерок с реки Тил-Баршип приятно холодил вспотевшее под тяжелой мантией тело. Прямо напротив дворца возвышалась гробница отца короля-слуги Дзидантаса. Верхушку сооружения украшал череп. Несколько простолюдинов положили к подножию гробницы свои нехитрые подношения. Хлеб, сыр, фрукты. В коротких накидках из легкой ткани им было куда легче, чем королю. Увидев его, они пали на колени, касаясь лбами земли. «Хвала твоему отцу, господин мой король!» — вскричал один сдавленным из-за неудобной позы голосом. «Он сказал мне, где искать потерянный алебастровый кувшин!»
4: «Ну что ж, хорошо», — отвечал Питканос. Мертвый отец, как, впрочем, и живой, говорил с ним без всякого почтения.
0: «Вот и сейчас», — Дзидантас фыркнул. «Мне казалось, что ты собирался проследить за очисткой каналов».
3: «Я как раз иду», — скромно ответил Питканос, пытаясь избежать отцовского гнева.
0: «Вот и ступай», — прорычал старик.
4: Он умер 3 с лишним года назад. Временами его голос и манеры начинали напоминать короля Лабарнаса, его отца, деда Питканоса. Сам-то Лабарнас редко к кому обращался теперь из могилы, если не считать стариков и старух, что хорошо помнили его при жизни. Что же касается Дзидантаса, то его присутствие было для жителей Кусары таким же реальным и привычным, как, например, Питканоса. В окружении слуг и придворных король шествовал по узким и извилистым улочкам, стараясь не наступать на кучи гниющих отбросов. Фасады из кирпича сырца не отличались разнообразием, зато обеспечивали сносную защиту от солнца. Несмотря на ветер с реки, день обещал быть жарким.
2: Битканос слышал голоса людей, сидевших во внутренних двориках за высокими глухими стенами. С крыши донесся сердитый крик женщины, спавшей там со своим мужем.
5: «А ну, поднимайся, пьянь! Надо же так набраться, чтобы не слышать голоса богов, зовущих на работу!»
2: Боги, которых она имела в виду, были жалкими и ворчливыми. Одно слово – боги для простонародья. Боги домашнего очага, ремесел, торговли. Питканос никогда не слышал их голосов и не помнил их имен. Это дело жрецов. Великие боги неба и земли говорили с ним напрямую, без посредников. Восточные ворота Кусары посвящались Нинатте и Кулитте, богу и богине двух лун. Их изваянные из камня юные фигуры стояли в нише над аркой. Под ними в обе стороны громыхали телеги, отчаянно скрипя немазанными осями. По стене расхаживали стражники, солнце отражалось от бронзовых наконечников их копий. Страж ворот, покрытый шрамами ветеран по имени Тушратта, поклонился перед Питканосом в низком поклоне. «Как этот недостойный может услужить тебе, мой господин?»
6: «Табал напомнил мне, что каналы нуждаются в очистке», — сказал король. «Прикажи своим солдатам согнать крестьян с полей. 300, пожалуй, хватит, и пусть они займутся каналами».
5: «Слушай и повинуюсь, как слушаю и повинуюсь богам», — ответил Тушратта.
2: Он прикоснулся к алебастровому глазу идолу, который он носил на поясе рядом с дротиком. Такие идолы были одинаковы во всех 18 городах. Они делали голоса богов ближе и доступнее пониманию. Тушратта выкрикнул несколько воинов. Часть спустилась со стены, часть появилась из казарм у ворот.
6: «Каналы нуждаются в очистке», — сказал он. «Пригоните крестьян с полей. 300, пожалуй, хватит. И пусть они займутся каналами».
2: Люди склонили голову в знак повиновения и разбежались по зеленым полям выполнять приказ.
5: Чутье подсказало крестьянам, копошившимся на своих клочках земли, что нужно солдатам, и они попытались спрятаться. Воины отлавливали крестьян одного за другим. Скоро они набрали требуемое количество.
2: Питканос отдал приказ и постоял, глядя, как крестьяне тянутся к местам работы группками человек по 10. Они с плеском принялись за работу, углубляя каналы, чтобы драгоценная вода текла свободнее. Король собрался было обратно во дворец, но подумал, не стоит ли задержаться, ободряя своим присутствием работающих людей. Он застыл в нерешительности, выжидательно глядя на изображение богов.
5: «Лучше останься», — сказала ему Кулитта. «Вид короля, равно как его слова, напомнит работающему о его задаче».
6: «Благодарю тебя, о госпожа, за то, что подсказала мне верный путь», — пробормотал Питканос. Он подошел к краю канала, чтобы работавшие видели его лучше.
2: Свита следовала за королем. Раб держал над его головой зонтик для защиты от палящего солнца.
6: «Его величество ведет себя благородно», — заметил Тушратта одному из придворных, низенькому толстяку по имени Радус Пижама, жрецу небесного бога Тархунда. Жрец укоризненно хмыкнул.
7: «А разве ты не слышал, как он отвечал богине? Разумеется, он исполнил ее волю».
2: Кулит дала добрый совет. В высочайшем присутствии работа шла быстрее. То здесь, то там кто-нибудь из крестьян разгибал усталую спину или шаловливо плескал мутной водой на соседа, но сразу же возобновлял работу. «Каналам требуется очистка», — напоминали они себе королевский приказ. Именно благодаря тому, что богиня повелела Питканосу остаться приглядывать за своими крестьянами, он оказался рядом с местом посадки корабля.
5: Сначала все услышали в небе низкий рокот, похожий на отдаленный гром, хотя день был ясный и безоблачный. Затем Радус Пижама закричал, указывая на что-то в небе. Питканос задрал голову. Он не сразу увидел, что имел в виду Радус Пижама, но заметил серебряную точку. Она напомнила ему вечернюю звезду в ранние сумерки, но только на мгновение, так как двигалась по небу словно птица, становясь ярче, и он на всякий случай протер глаза больше. Шум в небе превратился в басовитый рык, от которого закладывало уши. Питканос зажал их руками, но шум не смолкал. «Нинатта, Кулитта, Тархунд, властелин неба! Скажите мне, что означает это знамение?» — воскликнул Питканос.
2: Боги молчали, словно не знали ответа. Король ждал, перепуганный, как никогда в жизни. Но если бы он был напуган, его подданных охватила бы настоящая паника. И так и случилось. Болтыхавшиеся в канале крестьяне визжали от страха. Кто-то выбрался на берег и пытался спастись бегством. Другие в ужасе перед небесным явлением набирали побольше воздуха и ныряли. Даже члены свиты Питканоса в ужасе бежали. Солдаты, которых собрал Тушратта, тоже готовы были бежать, но были остановлены сердитым криком стража ворот.
6: «А ну стоять, трусы несчастные! Где ваша хваленая смелость? А ну по местам, на защиту короля!»
2: Приказ вернул почти всех солдат на места, хотя пара-тройка все же продолжала улепетывать к городу.
5: «Что
8: «Кто это, мой господин? Птица?»
5: пытался перекричать гром Раду с пижама. Жрец Тархунда все еще стоял подле короля, указывая рукой в небо. Теперь небесное тело снизилось настолько, что можно было разглядеть пару коротких неподвижных крыльев. «Скорее корабль», — ответил Тушратта. Годы войн и сражений поневоле сделали его наблюдательным. «Смотри, видишь по бокам ряд отверстий? Они похожи на отверстия для весел у большого речного корабля».
8: «Но где тогда весла?» — спросил Раду с пижама.
5: Тушратта, знавший об этом не более толстого жреца, промолчал.
8: «Кто может плавать на корабле по небу?» — прошептал Питканос. «Боги!»
5: Но боги не говорили ни с ним, ни с кем бы то ни было, насколько он мог судить по перепуганным физиономиям. Корабль, если это был корабль, благополучно смял половину пшеничного поля и замер в сотне шагов от короля и его свиты. В лица ему ударил порыв горячего воздуха, грохот стих. Не только придворные, но и солдаты в ужасе закрыли глаза руками, не сомневаясь, что им пришел конец. Не будь подобное поведение ниже королевского достоинства, король, несомненно, последовал бы примеру своих подданных. Однако Тушратта с любопытством рассматривал диковинные знаки, идущие по бортам корабля под похожими на отверстия для весел проемами.
7: «Уж не надписи ли это?» — произнес он.
8: «Это не похоже на надписи», — запротестовал Раду с пижама.
5: Все 18 городов долины Тил-Барши пользовались единой письменностью. Большая часть ее знаков до сих пор напоминала обозначаемые онами предметы, хотя от поколения к поколению знаки становились все проще и условнее.
7: «Есть много других способов письма, кроме нашего», — упрямо сказал страж ворот. «Я бился с горными варварами и видел их деревни. Они используют ряд наших знаков, но у них есть и собственные».
8: «Иноземцы!» — фыркнул Раду с пижама. «Терпеть не могу иноземцев».
7: «Я тоже, но мне приходится иметь с ними дело», — сказал Тушратта.
5: Иноземцы были опасны. Их боги были иными, нежели в 18 городах. Их боги говорили на чужих бессмысленных языках. А если уж их глаза становились сердитыми, жди войны. В борту корабля отворилась дверь. Питканос почувствовал, как забилось сердце в его груди. Страх сменился возбуждением. А вдруг все боги находятся внутри этого небесного корабля по одной им известной причине, решив навестить Кусару?
8: Какая честь! Почти каждый слышит богов по нескольку раз на дню, но видеть их мало кому удавалось. Из скрытого проема выскользнул трап.
5: Король уловил какое-то движение, и все его надежды встретиться с богами лицом к лицу рухнули. Люди, показавшиеся из небесного корабля, были самыми чужеземными чужеземцами, каких ему только доводилось видеть.
8: Да и люди ли это вообще?
5: Самый высокий из них был на голову ниже обычного кусаранина. Кожа их вместо серо-голубой или зелено-голубой была скорее землистого оттенка, точно так как цвет кирпича сердца. Один был потемнее, зато другой совсем золотистый. У некоторых волосы были черными, как и у жителей 18 городов, да и любых нормальных людей. Но головы украшали желто-коричневые или даже оранжево-красные шевелюры. А у одного волосы были на лице. И одежда у них была под стать внешности. Штаны из плотной синей ткани, немного походившие на те, что носят горцы. Но эти были не мешковатые, а в обтяжку. Несмотря на жару, на всех были туники таких расцветов, каких Питканосу вообще не доводилось видеть. И в руках они все держали очень странные орудия.
7: «Некоторые из них похожи воины», — сказал Тушратта, когда королевская процессия приблизилась к кораблю.
8: «Откуда ты знаешь?» — спросил король.
5: С его точки зрения, что черный прямоугольный ящичек, который держал у лица один из них, нет, одна из них, ибо, судя по груди, это была женщина, и что эта женщина делает в обществе путешественников, что длинные тонкие предметы из дерева и металла в руках пришельца с волосами на лице и еще у пары других были одинаково непонятны.
7: «Потому как они их держат, мой господин», — отвечал страж ворот, показав на троих с длинными штуковинами. «И потому как они смотрят на нас, они определенно имеют отношение к военному делу».
5: Получив объяснение, Питканос и сам увидел то, что заметил Тушратта. Впрочем, сам он вряд ли бы обратил на это внимание.
8: «Как можешь ты разглядеть все это, когда боги молчат?» — удивился он. Эта ужасная тишина в голове почти сводила его с ума.
5: Тушратта пожал плечами.
7: «Я видал наших солдат и солдат горных варваров, мой господин. Мои глаза говорят мне о том, что эти люди в чем-то похожи на них. Если бы боги не молчали, они наверняка сказали бы то же самое».
5: Пришелец с золотистой кожей, самый низкорослый из всех, спустился по трапу и медленно приблизился к Питканосу. Он вытянул руки перед собой.
9: Жест, несомненно, миролюбивый, но не совсем утешительный для короля. У пришельцев, заметил он, на каждой руке было только по одному большому пальцу. И мгновение спустя из его ноздрей вырвалось возмущенное фырканье. «Они издеваются надо мной! Они послали герольдам женщину!» Пришелица была настолько стройна, что разница стала заметной лишь когда она подошла вплотную. Услышав восклицание Питканоса, один из солдат выступил вперед задержать самозванку. Но прежде чем он коснулся ее рукой, та дотронулась до кнопочки на поясе и взмыла в воздух на высоту в 5 раз большую человеческого роста. Солдат, король, свита, все в оцепенении замерли. Небесный корабль был абсолютно вне их понимания, слишком чужой для того, чтобы оценить его мощь. Хотя... «Не причиняйте им вреда, иначе они всех нас уничтожат!» — крикнул Питканосу Дзидантас. «Конечно, господин!» — выдохнул король с облегчением, притронувшись к вискам. По крайней мере, голос покойного отца вернулся. «Не причиняйте им вреда, иначе они нас всех уничтожат!» — крикнул он своим людям, прибавив от себя. «На колени, чтобы они увидели ваше смирение!» Забыв про богатые юбки и плащи, свита упала на колени в жидкую грязь. Сам Питканос, потупившись, отвесил поясной поклон. Один из пришельцев, стоявший у трапа небесного корабля, произнес что-то. Голос его звучал как человеческий, хотя слова показались королю совершенно бессмысленными. Мягкое прикосновение к плечу заставило короля поднять взгляд. Чужеземка, вновь вернувшись на землю, стояла перед ним и жестом предлагала ему выпрямиться. И когда король повиновался, она, в свою очередь, поклонилась ему. Незнакомка указала рукой на свиту и также повелела им подняться. «Встаньте», — сказал Питканос. Пока все поднимались... Женщина сама опустилась на колени в жидкую грязь, немало не заботясь о своих странных, но богатых одеждах. Правда, она тут же встала, повторив распоряжение Питканоса только вопросительным тоном. Он поправил чужеземку, использовав единственное число вместо множественного. В конце концов, она поняла и, указав на одного человека, повторила слово в единственном числе, а потом, указав на нескольких, во множественном. Питканос улыбнулся, кивнул и широко раскинул руки, чтобы она видела, что не ошиблась. Так все и началось.

0: «Могу ли я поговорить с тобой, мой господин?» — спросил Радус Пижама. «Да», — нехотя отозвался Питканус. Он нутром чуял, о чем заведет разговор жрец. Радус Пижама твердил одно и то же уже много дней. Поэтому он не удивил короля, заговорив со странностью, какой трудно было ожидать в этом маленьком толстячке. «Мой господин, снова прошу я тебя, изгони из Кусара этих грязнокожих пришельцев. Тархунт опять говорил со мной, передав, чтобы я возложил эту миссию на тебя, покуда они не растлили Кусару, да и все 18 городов».
1: «Бог не давал мне такого приказа», — повторил Питканос то, что говорил в ответ на все предыдущие попытки Радус Пижамы заставить его избавиться от пришельцев. «Если я услышу это сам из его уст, я повинуюсь. Но до тех пор люди из далекой страны под названием «Земля» — наши желанные гости. Они привезли много хороших подарков и товаров на продажу». Его рука потянулась к поясу, где висел подаренный землянами нож. Нож был сделан из серого металла, что был прочнее бронзы и не тупился.
0: «Тогда сходи со мною в храм», — сказал Радус Пижама. «Быть может, ты лучше расслышишь Бога в его собственном доме».
1: Питканос колебался. Тархунт подсказал: «Ступай с моим жрецом в мой дом в Кусаре. Если у меня будут другие приказы, ты лучше расслышишь их там».
0: «Бог советует мне пойти с тобой в его дом в Кусаре», — сказал король Радус Пижаме. «Если у него будут другие приказы, я лучше расслышу их там».
1: Радус Пижама оскалил зубы в довольной улыбке.
0: «Отлично, мой господин. Тархунт без сомнения наставит тебя на верный путь.
1: Я уже был начал беспокоиться, что ты больше не слышишь богов, что ты стал таким же глухим, как эти... земляне».
0: Питканос обиделся и даже разозлился.
1: «Несогласие с тобой, о жрец, еще не означает проклятие богов. Вот Тушрат-то более других в Кусаре сошелся с землянами и все же процветает».
0: Радус Пижама, сжавшийся было перед лицом королевского гнева, при упоминании Тушратты воспрянул и презрительно фыркнул.
1: «Ссылайся на кого-нибудь другого, мой господин, но только не на него. Боги уже много лет как забыли его. Он сам мне однажды признался, что если бы не глаз идол, он и вовсе не слышал бы их. Что ж, ему только и знаться с чужеземцами. А он решает, как поступить, бросая кости».
0: «Ну, все мы иногда поступаем».

0: Как всегда в полуденный час, главная площадь Кусары была битком забита народом. Горшечники и кузнецы меняли свои поделки на зерно и пиво. Ковроделы разложили роскошные пестрые ковры в надежде привлечь кого побогаче. «Чистая, холодная, речная вода!» — кричал разносчик. «Зачем пить муть и тину из канала?» Там и тут нагло разгуливали гетеры. Рабы провожали их похотливыми взглядами. Иные, кому удавалось пристроиться в тенечке, мирно подремывали. Остальные собрались в маленькой молельне и спрашивая у бога совет в обмен на хлеб или фрукты. Итканос увидел на площади и двоих землян. Чужеземцы все еще привлекали внимание крестьян и собирали вокруг себя стайки ребятишек, однако большинство жителей Кусары за 3 месяца привыкли к гостям. Их странные одежды, непривычный цвет кожи, а также жужжащие и щелкающие металлические ящички были признаны такими же милыми чудачествами, как украшенные перьями тюрбаны жителей Хурмы или как привычка горожан Юзета сплевывать после каждой фразы. Землянин по имени Кастильо торговался с краснодеревщиком. Король, проходя мимо, прислушался к их разговору.
1: «Я знаю, что дерево обошлось тебе недешево», — говорил землянин. «Но, возможно, это серебряное кольцо с лихвой окупит все твои расходы».
0: Кастильо говорил медленно, подбирая слова, но понять его было легко. Если не считать маленькой Ксинг Мейлин, он лучше других овладел языком Кусары. Краснодеревщик подкинул кольцо на ладони.
1: «Этого хватит?»
2: «Кто? Кого это ты спрашиваешь?» — удивился землянин.
0: «Как это кого?»
1: «Конечно, своего бога, Кадашмана, покровителя столяров. Он говорит, что сделка удачная».
0: Столяр поднял резной стул, передал его Кастильо и протянул руку за кольцом. Иноземец отдал плату, но не уходил.
2: «А как тебе удается понять, что говорит тебе бог?»
1: «Разумеется, я слышу его, так же, как тебя. Только ты уйдешь, а он всегда со мной».
0: Столяр, казалось, был удивлен не меньше землянина. Потом лицо его прояснилось.
1: «А может, ты не знаешь Кадашмана, потому что ты не столяр, и ему незачем с тобой говорить. Наверное, с тобой говорят твои собственные боги».
2: «Я никогда не слышал бога», — ответил здравомыслящий Кастильо. «И мои люди тоже. Вот почему мы так хотим узнать больше о жителях Кусары».
0: От подобного откровения у столяра отвисла челюсть.
1: «Видишь?» — спросил Радус Пижама у Питканоса. «Они сами признаются в том, что носят проклятие».
2: «У них тоже есть боги, точнее, один бог», — возразил король. «Я сам у них расспрашивал».
0: Радус Пижама только засмеялся.
1: «Как может быть только один бог? И даже если он там у них и есть, почему он с ними не разговаривает?»
0: На это Питканосу нечего было ответить. Они со жрецом в молчании продолжили свой путь к храму Тархунда, или Большому дому, как его называли. После святилища Табала это было самое высокое и самое красивое здание в Кусаре. Храмы были выше дворца короля слуги, ведь для богов он в самом деле был всего лишь слугой. Крутые ступени вели к святилищу Тархунда, венчавшему высокую прямоугольную башню из сердца. Питканос и Радус Пижама одолели 16 ступенек по одной на каждый день года. Младшие жрецы поклонились своему начальнику и его господину. Тот заметил на их лицах удивление от незапланированного визита.
1: «Облачен ли бог так, как должно?» — спросил Радус Пижама.
0: Двери святилища Тархунда распахнулись настежь. Навстречу гостю вышел жрец, кожа которого была бледно-серая от прожитых лет, а при ходьбе ему приходилось опираться на палку.
3: «Облачен, у господин», — ответил он, — «и говорит, что новое платье ему нравится».
1: «Отлично, Миллаванда», — сказал Радус Пижама. «Значит, он даст королю хороший совет насчет землян».
0: Зрение у Миллаванды было совсем никудышным, и он не сразу заметил короля, стоявшего рядом с Радус Пижамой. Король дружески помахал старику рукой, когда тот кряхтя начал сгибаться в поклоне.
3: «Спасибо, мой господин. Да, Тархунд говорил про землян, но он сказал...»
1: «Спасибо, я сам услышу, что он говорит», — оборвал его Питканос.
0: Он вступил в обитель бога. Радус Пижама двинулся было следом, но король жестом отослал его прочь. Его все еще раздражало, что жрец смеет полагать, что Тархунд никогда больше с ним не заговорит. Внушительная, даже пугающая, выше человеческого роста фигура Тархунда стояла в своей нише. Свет факела отражался от золотых пластин, закрывавших лицо, руки и ноги божества, а сквозь золотые и серебряные украшения виднелась дорогая ткань новой мантии. В левой руке Тархунда

0: Он держал золотой шар, солнце, правый черную грозовую тучу. Тут король с ужасом обнаружил, что явился к божеству за советом, совсем забыв про подношение. Он рухнул перед Тархундом ничком, как самый последний раб. Скинув сандалии с серебряными пряжками, король положил их на стол, уставленный едой, пивом и благовониями, подношениями жрецов. «Прими это от ничтожного червя твоего слуги!» — взмолился он. Огромные глаза Тархунда, сделанные из полированного черного янтаря, неотрывно следили за королем. В ушах эхом отозвался голос Бога. «Можешь говорить». «Благодарю, мой повелитель», — не поднимаясь с пола, Питканос изложил Богу все, что случилось с момента появления землян. «Может, они сильнее тебя, повелитель, сильнее твоих братьев и сестер. Когда мы впервые встретились с ними, их необычайная мощь заглушила ваши голоса, и мы впали в отчаяние. Когда мы привыкли к пришельцам, мы вернулись к вам, а вы к нам. Но теперь ты говоришь своим жрецам одно, а мне другое. Как мне поступить? Уничтожить землян? Повелеть им уйти? Или позволить им делать то, что они хотят, пока от них нет вреда? Ответь мне, дай знать твою волю». Бог обдумывал ответ так долго, что Питканосу слегка поплохело от страха. Неужели пришельцы действительно сильнее богов? Но Тархунд наконец ответил, хотя голос его звучал слабо и глухо, почти как шепот. «Позволим делать то, что они хотят, пока от них нет вреда, пока они ведут себя хорошо». Питканос ткнулся лбом в сырцовый пол. «Слушаю и повинуюсь, мой господин», и, не утерпев, осмелился задать еще один вопрос. «О, повелитель, как может быть, что земляне не слышали голоса своих богов?» Тархунд заговорил снова, но на этот раз так тихо, что король вообще ничего не разобрал. Глаза его наполнились слезами. Он спросил, верно ли то, что говорил Радус Пижама, что на них всех лежит проклятие. «Нет». На этот раз ответ был быстрым, ясным и громким. «Те, что прокляты, творят зло, земляне нет. Прикажи Радус Пижаме судить их по делам». «Слушаю, мой повелитель». Поняв, что уединенция окончена, Питканос поднялся с пола и вышел из святилища. Радус Пижама и Милованда в нетерпении ждали у входа. Король сказал: «Бог объявил мне, что земляне не прокляты. Те, что прокляты, творят зло. Земляне нет. Они будут вести себя хорошо. Суди их по их делам. Таков приказ Тархунда мне, а мой тебе. Пусть он будет слышен тебе всегда». Оба жреца застыли от изумления. Однако повиновение королю было у них в крови, впрочем, как и повиновение Тархунду. «Слушаю и повинуюсь, как слушаю и повинуюсь Богу», — склонился Радус Пижама. Милованда вторил ему. Довольный собой, Питканос начал спускаться по длинной лестнице большого дома Тархунда. Если бы он отдал этот приказ письменно, жрецы, возможно, и изыскали бы способ использовать его в своих целях. Теперь же его и Тархунда повеление будет звучать в ушах у обоих. Они больше не потревожат его по поводу землян. Пленка с записью беседы Рамона Кастильо и столяра краснодеревщика из Кусары закончилась. Экран монитора погас. Хельга Штайн сняла наушники и потерла уши.
1: «Еще один!» — вздохнула она.
0: «Ты о чем?» Кастильо не успел снять наушники и поэтому не расслышал ее. «Извини», — он поспешно сорвал наушники.
1: «Ничего», — устало сказала Хельга, повернувшись к Мейлин. «Я правильно поняла? Этот абориген в решающий момент обратился за советом к некоему божеству по имени Кадашман?»
2: «Верно», — отозвалась лингвист.
0: Взглянув на Рамона, она добавила: «Здорово освоил язык. Этот абориген без труда понимал тебя». «Спасибо», — сказал он. От Мейлин не так просто было дождаться похвалы. Все же дело было прежде всего.
1: Обратился – самое верное определение. Он задал вопрос, получил ответ и поступил соответствующим образом. Посмотрите сами. Кастильо собрался было перемотать пленку, но Хельга остановила его. «Не трудись зря. Мы все наблюдали такое по дюжине раз». Глаза аборигенов на несколько секунд устремляются в пространство, потом эти ребята как бы приходят в себя и действуют. Вот только что это значит? «Взгляд устремляется в пространство», — повторил Рамон. «А возможно, это верное описание, но мне кажется, что скорее они слушают». «Что слушают?» — скинулась по граве Хольке. «Если ты скажешь Бога, я вышибу тебе мозги этим самым стулом». Он привинчен к полу. «Ах!» Хельга выпалила какую-то фразу, явно не на латыни, и пулей вылетела из лаборатории. «Не дразни ты ее, Рамон», — тихо сказала Мейлин. Ее обычно спокойное лицо казалось печальным. «Я и не собирался», — ответил антрополог, все еще не пришедший в себя после взрыва Хельгиных эмоций. «Просто у меня очень практический склад ума. Я только хотел предложить ей, раз уж она собиралась меня ударить, воспользоваться тем стулом, что я купил». Мейлин выдавила из себя подобие улыбки. «По крайней мере, теперь у тебя и у Сибил есть стулья и прочие артефакты, которые вы можете изучать на здоровье. А все, что можем сделать мы с Хельгой, это исследовать матрицы поведения. Насколько я могу видеть, они здесь лишены всякой логики. Нельзя ожидать, что инопланетяне будут мыслить так же, как мы». «И спать меня от тавтологии», — огрызнулась лингвист. Ее сарказм шокировал Кастильо гораздо сильнее, чем истерика Хельги. «Если вот с этого пошло, я временами вообще сомневаюсь, что куссара не способны мыслить». Рамон был шокирован вторично, она не шутила. «А что ты тогда скажешь об этом?» Он указал на стул. Это был замечательный экземпляр ручной работы. Ножки, изящно примыкающие к сиденью, обшивка из крашенной кожи, закрепленная бронзовыми бляшками. «И что ты скажешь об их стенах, храмах и домах, их одеждах, их полях и каналах, языке и письменности?» «Об их языке?» — повторила Мейлин. «Да я же говорила, что ты его хорошо освоил. Вот и скажи, как будет по-куссарански думать?» «Ну, начал Кастильо и осекся». «Ай, con esta starugada suno ya no sabe qué hacer», — пробормотал он, сорвавшись на испанский, что позволял себе крайне редко. «Более того, я не знаю ни слов интересоваться или сомневаться, или верить, ни любого другого слова, имеющего отношение к сознанию. И куссаранин, говорящий «я это чую нутром», наверняка мучается желудком. Как они могут жить, не размышляя над событиями? Неудивительно, что мы с Хельгой чувствуем себя так, как будто едим суп вилкой». «Ну», — протянул Кастильо и вдруг рассмеялся. «Быть может, за них думают их драгоценные боги?» Смех вышел не самым радостным. Проблема богов раздражала его ничуть не меньше, чем Хельгу. Когда она сокрушалась из-за невозможности понять склад характера аборигенов, у Рамона возникало ощущение, что он видит структуру культурной жизни аборигенов как бы сквозь туман. Внешние очертания вроде ясны, но за ними все скрывается в дымке. Мейлин не смогла отвлечь его от этих мыслей даже очередной колкостью. «Богов нет. Если бы они существовали, наши приборы заметили бы это». «Телепатия», — предположил Рамон, провоцируя Мейлин. Она не попалась на крючок, сказав только: «Допустим, телепатия существует, в чем я сомневаюсь. Но от кого они тогда принимают мысли? Жучки, которые мы щедро расставили по городу, показывают, что короли, министры, жрецы говорят со своими богами так же часто, как крестьяне, если не чаще. Здесь нет тайных правителей, Рамон». «Знаю». Он устало сутулился. «Фактически из всех куссаран реже всего ведут односторонние беседы солдаты и купцы, за что на них косо смотрят все остальные. Кстати, если бы все интересовались с ними так, как Тушрата, нам бы 10 раз легче было бы работать». «Верно», — согласился Рамон. «Страж ворот проводил на борту Хауэлса все свободное время. И я не удивлюсь, что он здесь, потому что у нас вообще нет богов, и он ощущает превосходство, по крайней мере, над нами». «Ты циничнее самого Стэна Джеффриза», — заявила Мейлин. Чувствуя, как у него запылали щеки, Рамон поспешно встал и вышел. Проходя мимо камбуза, он подумал, что какой-то бог все-таки существует, причем бог на редкость зловредный. Его окликнул сам Джеффрис. «Эй, Рамон, посиди с нами. Рейко только что заступил на вахту, и нам не хватает игрока». Неизбежная игра в карты началась еще в те времена, когда Хауэлл сболтался на монтажной орбите вокруг Земли. Кастильо играл редко. Во-первых, техперсонал корабля не относился к числу его любимцев, а во-вторых, Рамон с завидной регулярностью оставался в проигрыше. Он готов был отказаться и сейчас, но передумал, заметив среди игроков Тушрату. Куссарани раньше играли в кости, так что опытный воин, по всей видимости, не без успеха осваивал новую игру.
0: Земное кресло было ему неудобно, слишком мало и не соответствовало пропорциям тела. «На что он покупает фишки?» – спросил Рамон, усаживаясь напротив аборигена. Хуан Гомес, один из механиков, ответил подозрительно быстро.
3: «О, мы их просто даем. Он играет не на интерес. Ну, только так, для забавы».
0: Кастильо поднял бровь. Механик покраснел. «Зачем изворачиваться, Хуан?» – сказал Джеффрис. «Он всегда может спросить самого Тушрату. Ладно. Рамон, он меняет их на местное добро. Горшки, браслеты и прочее. А когда он выигрывает, мы расплачиваемся своей мелочью. Ножницами, перочинными ножами, фонариком. Что в этом такого?» Подобные сделки были нарушением правил, но Рамон сказал: «Ладно, ничего. При условии, что я получу фотографии всех побрякушек, которые вы от него получили».
3: «Ну, конечно!» – согласился Джеффрис.
0: У всех сидящих за столом изрядно вытянулись лица. Кастильо подавил улыбку. Разумеется, игроки собирались припрятать свои маленькие трофеи и выгодно продать дома. Подобное так или иначе случалось в каждой экспедиции, находившей разумную цивилизацию. Антрополог не сомневался, что ничего не получится. Тушрат ткнул пальцем в колоду. «Играем!» – произнес он на искаженной, но тем не менее вполне внятной латыни. Для того, чтобы новичок быстрее освоился с игрой, они выбрали вариант с 5 картами на руках и 1 джокером. «Так можно быстрее всего набраться опыта», — сказал Джеффрис. «С 5 картами хорошо представляешь себе свое положение. При игре с 7 картами никогда не знаешь, торговаться дальше или пасовать». Рамон немного проиграл, немного выиграл, потом опять проиграл чуть больше. Возможно, он играл бы успешнее, если бы не уделял больше внимания Тушрате, нежели картам. Впрочем, возможно, он все равно бы проиграл, честно признался он себе. Как и следовало ожидать, при игре с более искушенными соперниками абориген проигрывал, но не слишком. Основной его проблемой, насколько мог заметить Кастильо, было нежелание блефовать. Впрочем, антрополог также страдал этим. Когда запас фишек у Тушрата иссяк, он порылся в торбе и извлек оттуда печать. Красивый резной цилиндр из алебастра размером с его мизинец. Такие цилиндры аборигены прокатывали по глиняной табличке в подтверждение того, что та написана владельцем печати. Кто-то присвистнул. Джеффрис, ухмыляясь, открыл бубновое каре. Через пару кресел от него Тушрата выложил 2 пары – тройки и девятки. «Твоя ставка, Тушрата», – сказал Рамон. Кусаранин неохотно подчинился. «А теперь мы отделим овец от козлищ», – произнес Джеффрис и поднял ставку. Однако улыбка сползла с его лица, когда Тушрата также поднял свою. «Вот ублюдок», – буркнул он по-английски и подвинул от себя еще несколько фишек. «Открывайся». Весьма довольный собой, Тушрата открыл 5 карту, 3 девятку.
3: «Ух ты», – сказал Джеффрис, – «еще б не торговаться с фулом на руках».
0: Кастильо не знал, как много из игры понял Тушрата, но одно тот знал наверняка, то, что выиграл. Он обеими руками сгреб фишки и стал раскладывать их перед собой столбиками по 5. Джеффрис кисло улыбнулся. «Не слишком-то гордись», — сказал он Тушрате, переворачивая свою 5 карту. «Треф». Послышался смех. «Это научит, Стэн», — сказал Гомес. Тушрата уронил несколько фишек на пол и даже не сделал движения подобрать их. Он, не отрываясь, будто не веря своим глазам, смотрел на 5 карту Джеффриза.
3: «У тебя ничего не было», – произнес он.
0: Штурман достаточно освоил местный язык, чтобы понять его.
3: «Ну, пара 6.
0: Тушрата отмахнулся от этого, как от несущественного. Он говорил медленно и неуверенно.
3: «Ты видел 2 моих пары. Ты не мог побить их, но продолжал торговаться. Почему?»
0: «Это был блеф, но он не сработал», — ответил Джеффрис. Ключевое слово не имело аналога в латыни, и он обратился за помощью к Кастильо. «Объясни ему, Рамон, ты лучше знаешь местный язык».
3: «Попробую», — кивнул антрополог, хотя он сам тоже не знал подходящего слова.
0: «Ты видел бубновое каре Джеффриза. Он хотел заставить тебя поверить в то, что у него был флэш. Он не знал, что у тебя 3 девятки. Если бы у тебя было только 2 пары, их можно было бы побить флэшем, так что ты бы спасовал. Вот этого-то он и хотел. Это называется блеф».
3: «Но у него же не было флэша», – чуть не плача протестовал Тушрата.
0: «Но он мог создать видимость того, что есть, верно? Скажи мне, что бы ты сделал после того, как он поднял ставку, если бы у тебя было только 2 пары?»
3: Тушрата, закрыв глаза руками и помолчав минуту, очень тихо произнес: «Сдался бы».
0: С этими словами он собрал рассыпанные фишки.
3: «На сегодня с меня хватит. Что вы мне дадите за это?» сегодня я выиграл гораздо больше, чем вчера».
0: Они сошлись на карманном зеркальце, трехразовых зажигалках и топорике. Рамон подозревал, что последним будут рубить не столько дрова, сколько черепа. Правда, в эту минуту вид у Тушратты был какой угодно, но только не воинственный. Все еще не оправившись от потрясения, вызванного странной игрой Джеффриза, он забрал выигрыш и ушел, что-то бормоча себе под нос. Кастильо не думал, чтобы это был разговор с таинственными богами. Скорее, спор с самим собой.
3: «Но он же не... Оказалось, будто он... Но у него же... блеф!»
0: «Что, собственно, случилось?» — спросил Джеффрис. Когда антрополог перевел, Гомес хихикнул. «Вот ты, Стэн, расплеваешь местных!» Штурман запустил в него фишкой. «И я смеялся вместе с ними», — сказал Кастильо, пересказывая эту историю поздно вечером у себя в каюте. «Но, вспоминая это заново, я не уверен, что Хуан так уж не прав. Такое впечатление, будто сама возможность обмана не приходит в голову Тушратте». Катерина, хмурясь, села в постели, раскинув по голым плечам гриву мягких волос. Ее специальность была далека от круга интересов Рамона, но ум отличался ясностью и особой логикой. Это было необходимо, чтобы справиться с любой проблемой. Возможно, он был просто поражен правилами новой для него игры, которой у него не было и мысли. «Нет, тут все гораздо серьезнее», — настаивал антрополог. «Аборигену пришлось столкнуться с совершенно новым для него понятием, и это поразило его до глубины души. Что касается мыслей, Мэйлин поделилась со мной сомнениями в том, что кусарани вообще способны мыслить».
4: «Способны ли они мыслить, не говори, ерунды, Рамон».
0: «Разумеется, способны. Как бы иначе они построили свою цивилизацию». Кастильо улыбнулся. «Именно это я и говорил сегодня днем». Он повторил Катерине аргументы Мэйлин, закончив словами. «И насколько я понимаю, в ее рассуждениях есть логика. В культуре не могут существовать явления, для описания которых нет слов». «Совершенно верно», — согласилась Катерина. «Как говорил Маркс, не сознание определяет бытие людей, но бытие определяет сознание». «Пошла ты со своим Марксом», — с чувством подумал Кастильо. Вслух он этого, впрочем, не произнес, равно как благоразумно избегал проходиться по поводу православного вероисповедания Манулиса Закифинуса. Вместо этого он сказал: «Вот перед нами кусара, как пример, доказывающий обратное». «Только потому, что мы этого не понимаем», — мягко, но упрямо сказала Катерина. Рамон не стал отрицать справедливости ее слов, но продолжал рассуждать. «А взять, например, их богов? Мы не можем видеть или слышать их, но для кусаранина они так же реальны, как, скажем, кирпич». «Все примитивные народы говорят со своими богами», — сказала Катерина.
4: «Но не всем боги отвечают», — возразил антрополог. «А местные, как мы знаем, слушают своих. По правде говоря, они...»
0: Он насекся, захваченный неожиданной мыслью. Внезапно он наклонился и поцеловал Катерину со страстью, не имеющей ничего общего с сексом. Выпрыгнув из постели, Рамон бросился к компьютеру. Катерина протестующе вскрикнула, но он не обратил на это внимания, что говорило о крайней степени охватившего его возбуждения. Кастильо потребовалось некоторое время, чтобы найти необходимые данные. Он не часто пользовался этим разделом памяти. Ему с трудом удалось унять дрожь в пальцах, а когда на экране начали выстраиваться строчки информации, он чуть не закричал. Вместо этого он прошептал: «Теперь я знаю».

0: «Ты сошел с ума», – отрезала Хельга Штайн, когда Рамон изложил свою идею на поспешно созванном поутру консилиуме. Конечно, подумал он, психологу рискованно говорить такое, но латынь не способна передать все оттенки. Взгляды сидевших за столом свидетельствовали о том, что большинство коллег были с ней согласны. Только Мэйлин не спешила с выводами.
1: «Согласитесь не со мной, но с фактами», — повторил Кастильо. «Насколько я могу судить, из них следует именно тот вывод, который я предположил вашему вниманию. Кусарани не являются разумными существами».
2: «Чушь, Рамон», — сказала Сибил Хасси. «Даже мой старый кот Билли в Манчестере и тот весьма разумное существо».
0: Кастильо хотелось провалиться сквозь землю. Нет ничего хуже для человека с его застенчивостью, чем излагать дикую идею перед враждебно настроенной аудиторией. Все же он был слишком упрям, чтобы купиться на очевидную подмену понятий.
2: «Нет, Сибил, твой очаровательный старина Билли, ты ведь знаешь, я встречался с ним, не разумен, а лишь смышлен».
0: «Не вижу разницы», — вставил Манолис Закифинос.
2: «Или лучше, как ты определишь понятие разума?» — спросил Джордж Дэвис.
0: «В присутствии Хельги, готовой на меня наброситься, я и пытаться не стану. Пусть она сама дает определение».
3: От такого поворота дискуссии Хельга растерялась, словно свидетель обвинения, неожиданно оказавшийся на скамье подсудимых. Поэтому ответ ее был весьма осторожным.
2: «Разум — это не предмет, а действие. Он подразумевает манипулирование понятиями в условном пространстве по аналогии с манипулированием реальными объектами в реальном пространстве. Под понятиями я имею в виду образы, создаваемые в сознании мыслящим существом. Сознание оперирует всем, о чем думает мыслящее существо, выбирая соответствующие элементы и обобщая их на основе опыта. Я вынуждена, Сибил, согласиться с Рамоном. Твоя кошка неразумна, она понятлива, но сама не осознает этого своего свойства. Если ты хотела услышать краткое определение, вот что такое разум».
0: Дэвид прямо-таки кипел от возмущения. «Это чертовски неполное определение, вот что я вам скажу. Что ты знаешь о мышлении, о способности к обучению?»
2: «Не обязательно быть разумным, чтобы думать», — неохотно добавила Хельга.
3: Это ее заявление вызвало бурю протестов, затмившую все, с чем только столкнулся Рамон. Она терпеливо ждала, пока публика поутихнет.
2: «Я объясню. Назовите мне следующее число в прогрессии. 1, 4, 7, 10, 13
3: одновременно выпалили 4 или 5 голосов.
2: «Откуда вы знаете? Вы вывели для себя необходимость прибавить к последнему числу 3? Или сразу представили себе матрицу и уже знали, каким будет следующий элемент?»
3: «Судя по скорости, с какой вы ответили, я склонна предположить последнее. Ну и при чем здесь разум?»
0: За столом воцарилась тишина.
2: «Вот», — подумал Рамон не без ехидства, — «наглядная иллюстрация мыслительного процесса в разгаре».
3: Молчание было прервано Джорджем Дэвисом.
0: «Ты выбрала слишком легкий пример, Хельга. Предложи-ка нам что-нибудь посложнее».
2: «А как насчет машинописи или игры на синтезаторе?»
3: «В обоих случаях единственный способ не сбиться – это подавить сознание. Как только ты задумываешься о том, что ты делаешь, вместо того, чтобы делать, ты допустишь ошибку».
0: В помещении вновь стало тихо. Все обдумывали сказанное.
3: Когда Хельга заговорила снова, она обратилась к Рамону, глядя на него не без уважения.
2: «Ты убедил меня, Рамон. Вернее, заставил меня саму убедить себя».
3: «Мне это нравится», — с неожиданной решительностью произнесла Мэйлин. «Все становится на свои места. Полное отсутствие образного мышления в кусаранском языке очевидно для меня уже несколько недель. Если кусарани неразумны, то образное мышление им и не нужно».
0: «Ну и как они живут без разума?» — взорвался Дэвис. «Как они вообще могут существовать?»
3: «Ты сам делаешь это все время», — сказал Рамон. «Представь себе, что ты прогуливаешься, беседуя с кем-то. Тебе не случалось оглядеться по сторонам и удивиться, куда это мы изобрели, не заметив, как пересекли пару улиц или зашли в парк? Твое сознание было занято другим. Отними у твоего разума ту часть, что занята беседой, и ты получишь то, на что на постоянно похожи жители Кусары. Они вполне справляются с помощью привычек и рефлексов».
0: «А что будет, когда этого окажется недостаточно?» — не сдавался Дэвис.
3: «Что происходит?» — он торжествующе поднял палец вверх. «Если мирный кусаранин огибает знакомый угол и видит, что из-за пожара в кузнице вся его улица в огне, что тогда?»
0: Кастильо облизнул пересохшие губы. Он предпочел бы, чтобы этот вопрос всплыл попозже, или, по крайней мере, не в такой прямой форме. Ну что ж, отступать поздно. Он сделал глубокий вдох и выпалил:
2: «Тогда его боги советуют ему, что делать».
0: Он и представить себе не мог, что такое небольшое число людей способно производить столько шума.
3: На мгновение Рамону показалось, что ему угрожает физическая расправа. Джордж Дэвис с супругой от ярости чуть не выпрыгивали из кресел. Примерно то же делала и Хельга, кричавшая:
1: «Я с самого начала была права, Рамон, ты сумасшедший!»
3: Даже Мэйлин покачала головой. «Может, вы все-таки сперва меня выслушаете, а потом уж запрете в психушку?» Кастильо почти трясся от бессильного гнева. «Какой смысл слушать очевидный бред?» — презрительно фыркнула Сибил Хасси. «Нет, он прав», — сказал Зеки Финнес. «Пусть докажет свое, если сможет. Если он совладает с такой скептически настроенной аудиторией, он заслуживает того, чтобы быть выслушанным». «Спасибо, Манолис». Рамон, наконец, овладел собой. «Позвольте мне начать с того, что идея, которую я предлагаю вашему вниманию, не нова. Она была впервые выдвинута Джейнсом более 150 лет назад, где-то в 70-х годах, применительно к древним земным цивилизациям». «Ах, тот период!» — закатила глаза Хельга. «Боги из космоса, да?» «Ничего подобного!» — не без язвительности ответил Рамон. «Кстати, Джейнс был психологом». «И какие же, с позволения сказать, боги служат психологам?» — спросила Сибил тоном, сознательно рассчитанным на то, чтобы Хельга с Рамоном озверели окончательно. Но у антрополога был уже готов ответ. «Слуховые и иногда зрительные галлюцинации как следствие функционирования правого полушария мозга, ответственного более за поведение и восприятие, нежели за речь и логические построения. Вы понимаете, их не распознают как галлюцинации, их принимают за божественные голоса. И обобщая жизненный опыт индивидуума, они могут найти матрицу поведения, подходящую для любой новой и неожиданной ситуации, и подсказать ему, как поступить. Сознание в этом не участвует вовсе».
4: «Это же безумие!» – начала была Сибил, но ее муж покачал головой.
3: «Я вот думаю», – начал он, – «с точки зрения строения нервной системы, кусаранская жизнь организована так же, как на Земле. Вскрытие тел умерших кусаран и изучение домашних животных это показывает с полной очевидностью. Разумеется, есть некоторые отличия, например, двигательные функции мозга более дифференцированы».
1: «Это, разумеется, больше по твоей части», – сказал Рамон.
3: «Если уж Джордж начал обсуждать детали, значит, он принял идею всерьез».
1: «Эти божественные голоса?» – спросила Хельга. «Это что-то вроде тех голосов, что слышат шизофреники?»
3: «Совершенно верно», – согласился Рамон. «Только здесь это считается нормальным. Им не сопротивляются, их не боятся. И поводом к их появлению не обязательно является сильное потрясение, как у шизофреника. Для этого достаточно чего-нибудь необычного или непривычного. Ну, например, вид идола. Возможно, поэтому кусара буквально нашпигованы ими». Дэвис выпрямился в кресле, манера, выдающая сомнение в том, что он говорит. «Ну и каковы эволюционные преимущества образа жизни, основанного на галлюцинациях?»
1: «Общественный контроль», — ответил Рамон. «Поймите, мы ведь говорим не о разумных существах. Они не способны представить себе связанную последовательность действий, как это делаем мы. Например, для жнеца единственная возможность работать весь день без надсмотрщика за спиной – это постоянно слышать голос старейшины или короля, повторяющий:
4: «Продолжай жать».
1: Хм, все, что мог сказать биолог. «И поскольку король тоже часть системы», – задумчиво добавила Хельга, «он будет слышать голоса главных богов здешней культуры. Только они обладают достаточным авторитетом, чтобы указывать королю». «Возможно, стоит добавить предков», – сказал Рамон. «Помните гробницу перед дворцом Питканоса? Это памятник его отцу, предыдущему королю. Перед ней всегда лежат подношения, как и у богов».
3: «Похоже!» Психолог осеклась, округлив глаза.
1: «Либелгот! Ведь для таких существ загробная жизнь – само собой разумеющиеся вещи, не без оснований. Если женщина, например, слышит голос давно умершей матери, то для нее все еще жива в полном смысле слова».
3: «Да! Об этом даже я еще не подумал», – прошептал Рамон. «Но если подобный образ жизни, – все еще сомневался Джордж Дэвис, – настолько прекрасен, почему мы, черт побери, не остались такими безмозглыми?»
1: Кастильо всегда отдавал должное чужому участию в своих идеях. «На мысль меня навело замечание Катерины. По мере усложнения структуры общества, количество богов также неизмежно растет. Посмотрите на сегодняшнюю кусару со своим богом для каждого ремесла. Система обречена, она рано или поздно рухнет под собственной тяжестью. Письменность также способствует этому. Она допускает существование более сложного общества. Проще нарушить приказ, записанный на глиняной табличке, которую можно выбросить, нежели приказ бога или короля, то и дело повторяющий он и тебе на ухо. И, наконец, эта система может функционировать только в стабильном обществе. Что толку от советов твоего бога, если ты имеешь дело с чужой культурой, чужим языком и чужими богами? Эти советы могут в равной степени спасти тебя или обречь на смерть».
2: И наблюдая за поведением чужеземцев, ты можешь заметить в них нечто отличное от себя. А если ты поверил в существование иноземцев с собственной личностью, ты можешь заподозрить, что таковая имеется и у тебя, а это, возможно, и есть зарождение сознания. «И этому есть доказательство», — возбужденно перебила его Мейлин. «Помнишь, Рамон, ты говорил, что из всех кусаран реже всего общаются с богами воины и купцы, а они больше других общаются с иноземцами. Они, возможно, стоят на пороге разума».
3: Все, что мог сделать антрополог, это поклониться. Он был совершенно вымотан. Коллеги рассматривали его гипотезу под такими углами, как и ему и в голову не приходили. Так, подумал он, и должно быть. Концепция была слишком масштабной, чтобы справиться с ней в одиночку. Джордж, все еще с кислой миной на лице, сказал: «Я предлагаю разработать серию опытов для проверки этой гипотезы». Предложение было принято единогласно. Если в идее есть зерно, ее надлежит всесторонне проверить, а еще лучше дополнить и развить. Если нет, она не заслуживает внимания. Рамон с нетерпением ждал результата.

Зажав уши руками, так силен был грохот, Итканос смотрел, как исчезает в облаках небесный корабль. Вот он с его руку, с мотылька. Вот он стал просто серебристой точкой. Исчез. Король увидел, что корабль оставил за собой на поле вмятину с локоть глубиной. Посевы, попавшие под корабль, разумеется, погибли. Соседние поля тоже взросли сорняками. Ярис, богиня урожая и плодородия, сукоризной обратилась к Питканосу. «Это хорошая земля. Пошли крестьян восстановить ее плодородие». «Будет исполнено, госпожа», — пробормотал он и передал в распоряжение своим министрам. Теперь с ним говорил покойный отец. «Пошли воинов охранять крестьян, чтобы люди из Маруваса не нагрянулись набегом, как это было в годы твоего детства. Проследи сам». Питканос повернулся к Тушратте. «Дзидантос хочет, чтобы я послал воинов охранять крестьян, чтобы люди из Маруваса не нагрянулись набегом, как в годы моего детства. Проследи сам». «Слушаю и повинуюсь», — поклонился Тушратта, — «как слушаю и повинуюсь богам». Король повернулся и пошел прочь, не сомневаясь в том, что приказ будет выполнен. По правде говоря, Тушратта давно уже не слышал голоса богов. Они начали пропадать еще со времен войны с горцами, но Тушратта знал день, когда они бросили его окончательно. «Блеф», — пробормотал он себе под нос. Он использовал земное слово. В кусаранском языке ничего подобного не было. Тушратте ужасно не хватало богов. Он даже молил их вернуться, что само по себе странно и необычно, ведь боги должны быть всегда с тобой. Без их советов он ощущал себя одиноким, нагим и беспомощным. Но старый вояка выжил. Более того, дела его складывались удачно. Как знать, может, боги и продолжали слышать его, хотя сами и молчали. За те полгода, что боги оставили Тушратту, он дослужился от стражи ворот до верховного военачальника Кусары. Его предшественник на этом посту внезапно скончался. На новое место Тушратта взял с собой нескольких офицеров, молодых и безоговорочно преданных ему и верных им воинов. Он решил выполнить приказ Питканоса, но на свой лад. Старшим над солдатами в полях он поставит Кушука, который не доверяет ему, зато возглавляет дворцовую охрану. Как убедить Кушука оставить теплое место? «Блеф!» — вновь прошептал Тушратта. Он до сих пор с опаской использовал новое знание, словно человек, пытавшийся говорить на новом для него языке. Представлять себя как бы со стороны, как он говорит или делает одно, но замышляет совсем другое, требовало усилий, от которых лоб Тушратты покрывался испариной. «Он скажет ему! Он скажет!» Рука непроизвольно сжалась в кулак, и он нашел ответ. «Он скажет Кушуку, что Питканос говорил ему, что никто другой не справится с этой задачей лучше него. Это сработает». А тогда Тушратта во главе верных ему людей пойдет во дворец. Он ясно представлял себе, как уволокут труп Питканоса, как сам он, облаченный в королевскую мантию, будет наслаждаться королевской роскошью, как будет он возлежать с Азиас, самым восхитительным созданием богов. Видеть такие картины оказалось делом несложным. Он уже давно видел такие картины. Когда он станет королем, Кушук больше не будет препятствием. Он будет повиноваться Тушратте, как повинуется богам, как повиновался Питканосу. Менее уверен был Тушратта в собственных подручных. Он не объяснял им, что такое блеф, так как это объяснил ему Кастильо. Но он часто пользовался этим тем, что похоже на одно, а на самом деле совсем другое. Иначе ему бы не продвинуться так быстро. Они, парни, не глупые. Они и сами могут дойти до этого. Но если так, если он никогда не сможет быть уверенным, что то, что ему говорят, не блеф, как ему править такими подданными? Они запросто смогут ослушаться его приказов. Что же теперь? Жить остаток дней в страхе? Эти мысли окрашивали картины будущего в мрачные тона. Тушратте не нравилось видеть себя отчаянно цепляющимся за завоеванный трон. Впрочем, почему именно он должен бояться? Если кто-то выступит против нового короля и потерпит неудачу, а с ним, с Тушраттой, справится посложнее, чем с Питканосом, ведь бунт будет начеку. Почему бы не покарать бунтовщика так жестоко, чтобы другим было неповадно? И тогда неважно, будут ли его приказы звучать в их головах или нет, они все равно покорятся ему из страха. Будет ли этого достаточно? Тушратта с нетерпением ждал результата.
Адаптера. Блеф построен на основе захватывающих двух гипотез, выдвинутых Джулианом Джейнсом в происхождении разума в процессе распада двухкамерного сознания. Результатом стал мой любимый тип инопланетян. Тех, что думают почти как люди, но не совсем. Вскоре после того, как блеф был опубликован в аналоге, я получил от профессора Джейнса письмо. Должен признаться, я не без трепета вскрывал конверт. Однако, к моему облегчению, в своем письме он сообщал, что рассказ ему понравился. Ну что ж, хоть что-то я сделал удачно.

в этот день. В этот день 64-летний Ли Чжангао получил диплом архитектора в Пекинском университете. Партия его поздравила. В этот день в Африке скончались от СПИДа 1526 детей. В этот день завершился неудачей еще один эксперимент по антигравитации в лаборатории компании Bell, но пресс-секретарь компании заявил, что теоретические задачи были решены на 100%. В этот день колумбийский адвокат Хорхе Домингес не нашел аргументов против того, чтобы нажать курок пистолета, приставленного к своему виску. В этот день в ходе перестрелки в Кашмире погибло 60 пакистанских и 70 индийских солдат. Оба правительства возложили ответственность за их гибель на противоположную сторону. В этот день 16-летняя болгарка Ирина Караметьева впервые попробовала кокаин в одном из лондонских пабов. 40 минут спустя она перестала быть девственницей. В этот день в зоопарке Лос-Анджелеса сдох от старости бабуин-альбинос по кличке Сноу. В этот день депутат от либеральной партии Сиру Масимото объявил перед всем парламентом Японии о том, что является гомосексуалистом. В этот день норвежец Даак Свенсен поставил рекорд для книги Гиннесса, открыв зубами 156 пивных бутылок. В этот день бельгийский педофил Жан-Луиз Ламберт, 54 лет, был приговорен к пожизненному заключению. Этот приговор был вынесен с учетом улик, найденных с помощью интернета. В этот день камерунский рабочий из плантации сорго Мвамба Обонго посмотрел на небо и спросил у Бога, почему он так беден. Бог ему ничего не ответил. В этот день Европарламент продолжал дебаты о легализации марихуаны, согласие так и не было достигнуто. В этот день Джефф Страйкер, порнозвезда геев, объявил о том, что уходит в отставку. В Сан-Франциско по этому поводу был объявлен траур. В этот день немецкий рокер Рутгер Эндер упал со своего мотоцикла при попытке перепрыгнуть Великий каньон Колорадо. В целом, в этот день не произошло ничего особенного, если не считать того, что вдруг появились неопознаваемые сигналы на экране локатора русской атомной подводной лодки «Минск». Появились медленно двигающиеся 15 металлических параллелепипедов высотой 6 метров на Елисейских полях в Париже. Появились розовые облака над Улан-Батором в Монголии. Вместо дождя из них посыпались лягушки и живая рыба. Появилось лохнесское чудовище перед зрителями, которые следили за регатой на Шотландском озере. Но и на этот раз его никто не сумел сфотографировать. Появились 5 необычных пирамид из блестящего кварца рядом с пирамидами Хеопса, Гизеха и Мисериноса. Но никто не сумел прикоснуться к ним. Их окружало мощное силовое поле. Появились тысячи мелких голубых насекомых на полу кафе «Лос Эчеварие» в Гуайакиле, Эквадор. Когда местная официантка Глория попыталась вымести их, то получила сильный удар током. Появились 2 ассигнации достоинством в $1 000 000 каждая в подвальном хранилище одного респектабельного банка в Лозанне, Швейцария. Появились из ниоткуда 10 деревьев без листьев вокруг оазиса Сиди Аль-Фарум в пустыне Сахара. Высота их составляла почти 300 метров. Появились 6 одинаковых полковников Ульрихов Омов на военно-воздушной базе Темпельхоф в Германии. Каждый из них клялся, что именно он является настоящим. Появились красные пятна на снегу вокруг российской полярной станции «Мирный» в Антарктиде. За несколько минут они выросли до такой степени, что все снежное поле до самого горизонта стало красным.

появились миллионы перелетных голубей в небесах Висконсина. Вот уже 100 лет они считались вымершими. Появились несколько странных бесколесных машин, которые плыли на высоте 15 сантиметров над землей в парке Гинза в Токио. Появилось за такой короткий промежуток времени столько вещей и существ, что все люди впервые пришли к одному и тому же выводу. Наконец-то появились инопланетяне. Инопланетяне, которые приземлились на своем корабле в Централ-парке Нью-Йорка, были гуманоидами с голубовато-зеленой кожей. На безукоризненном английском они сообщили, что прибыли из туманности Андромеды и хотели бы посмотреть какой-нибудь бродвейский мюзикл. Инопланетные гуманоиды с большими головами и раскосыми черными глазами, которые вошли в магазинчик Симона Валеского Китоси Перу, попросили на ломаном испанском языке бутылку холодного грауханга. А так как этого напитка у Симона никогда не водилось, он дал им кока-колу. Они отхлебнули глоток и с отвращением выплюнули его. Древовидные инопланетяне, появившиеся возле оазиса Сиди Альфа-Рум, не реагировали ни на крики, ни на выстрелы бедуинов, но за считанные минуты высосали всю влагу из почвы оазиса и расцвели. Инопланетяне, которые материализовались в пустыне Гоби, были двуногими рептилиями без языка и поэтому общались при помощи жестов, но монгольские пастухи из чувства гостеприимства угостили их кумысом. Инопланетяне, которые, смеясь, парили на своих кораблях над землей в парке Гинза, могли бы сойти за обычных земных детей, если бы не были лопоухими, как летучие мыши. Они играли в догонялки в течение нескольких часов, время от времени пролетая сквозь какую-нибудь стену. Инопланетяне в виде титанических пирамид в Египте не делали ничего, но и не позволяли никому приблизиться к ним. Инопланетяне красного цвета из Антарктиды оказались колонией разумных бактерий и стали образовывать на снегу буквы, слова и фразы на санскрите, которые никто из ныне живущих не понимал. Хотя по карте звездного неба, которую они потом изобразили, какой-то географ предположил, что они прибыли с Проксимы Центавра. Инопланетяне, которые подделывались под полковника Ульриха Ома, принялись менять свой облик в ускоренном темпе. Перед глазами опешившего настоящего Ульриха Ома и его сослуживцев последовательно появились и исчезли 5 Мадонн, 2 Гитлера и 3 Муссолини, 4 Махатмы Ганди и 1 Умберто Эко. Наконец, снова 5 Ульрихов Омов. Появившиеся в прозрачных кабинках стриптиз-клуба в Амстердаме инопланетяне низкого роста, выглядевшие как хмурые черные карлики, были встречены воплями ужаса девочек, которые выставляли себя нагишом публике, потом таинственный голубой туман сделал непрозрачными стекла кабин, и через несколько секунд из них стали доноситься лишь неприлично громкие стоны удовольствия. 2 инопланетянина в виде миллиона долларовых купюр съели всю наличность в подвале маленького, но респектабельного швейцарского банка. После этого они превратились в ассигнации по 100 миллионов долларов. Инопланетяне, которые появились из канализационных люков на огромном проспекте Либертадор в Буэнос-Айресе, напоминали саранчу в скафандрах. Их было так много, что когда они устроили шествие по городскому проспекту, то ни аргентинская армия, ни полиция не посмели ничего предпринять. Водоплавающие инопланетяне, которые окружили российскую атомную подлодку «Минск», не удосужились хотя бы попытаться вступить в контакт с экипажем. Зато они созвали со всех морей и океанов тысячи китов и дельфинов и вступили с ними в оживленную дискуссию. Казалось, инопланетяне всех видов, размеров и форм в одночасье вторглись на Землю, и человечество затаило дыхание в ожидании. Однако, если не считать отдельных мелких инцидентов, все пришельцы были заинтересованы лишь в одном — смотреть. И они увидели. Они увидели порнографию и электронные кредитные карты. Они увидели реку Ганг перед святым городом Бенаресом и площадь Испании в Риме. Они увидели Майкла Джексона и могилу неизвестного солдата на Арлингтонском кладбище. Они увидели войну и контактные виды единоборств. Они увидели Мачу-Пикчу и водопад Виктория на реке Замбези. Они увидели Сергея Бубку и Тома Кленси. Они увидели рубашки из полиэстера и семейные автомобили малютки. Они увидели пустыню Калахари и озеро Танганьика. Они увидели подводную охоту, бракоразводные процессы и психиатрические лечебницы. Они увидели дымящийся кратер Везувия и остров Вознесения. Они увидели огнестрельное оружие и полуфабрикаты глубокой заморозки. Они увидели больных СПИДом и купальники бикини. Они увидели проповедь отца Константина на горе Афон и концерт Бритни Спирс в Москве. Они увидели ретроспективную выставку Пикассо и Кристо, заворачивающего в полиэтилен здание Сиднейской оперы. Они увидели воздушных акробатов, прыгающих с парашютом, и массовые самоубийства.
Они увидели великий водоворот Мальмстрём у берега Лофоденд в Скандинавии и Мамонтову пещеру в США. Они увидели в концерт вживую Роллинг Стоунс и мумию Элвиса Пресли. Они увидели рождение близнецов гигантской панды в зоопарке Шанхая и неудачную попытку первой пересадки человеческого мозга. Они увидели Саддама Хусейна и Памелу Андерсон. Они увидели острова Фаро и Международную космическую станцию. Они увидели океанские нефтяные платформы и дискотеки. Они увидели видеоигры «Бэтмен против Джокера» и «Христос против Сатаны». Они увидели сцены каннибализма в Уганде и в ночном клубе «Палас» на проспекте Унтерден-Линден в Берлине. Они увидели угольные шахты Пенсильвании и финскую циркачку, которая своей вагиной выкуривала сигарету. Они увидели концлагерь Аушвиц и башни-близнецы Петронас в Куала-Лумпуре. Они увидели дебаты между кандидатами в президенты от республиканцев и демократов в Филадельфии и выборы в Исландии. Они увидели казнь путем инъекции яда в тюрьме Швешанул, штат Цинциннати, США, и ритуальную самокастрацию факира Брахмана в Калькутте. Они увидели столько вещей, что практически можно было утверждать, они увидели всю Землю. Но когда человечество уже ожидало самого худшего, например, страшного суда с вынесением обвинительного приговора и полным уничтожением рода человеческого, инопланетяне просто взяли и исчезли. Исчезли и разумные красные бактерии, и двуногие рептилии, и огромные пирамиды. Все инопланетяне исчезли. И изменилось пение всех китов Тихого океана. Они исчезли, и официантка из Гуаякиля отказалась подметать пол, в то время как десятки девочек в Амстердаме ностальгически вздохнули. Они исчезли, и возникли тысячи новых культов, сект и церквей, которые твердили о космическом боге и о священном приземлении. Они исчезли, и на подстриженном газоне Централ-парка в Манхэттене остались два входных билета на мюзикл «Кошки», а в швейцарском банке стало меньше на 200 миллионов долларов. Они исчезли, и в ООН, в НАСА, в Европейском аэрокосмическом агентстве и в Пентагоне прошла серия секретных совещаний. Они исчезли, оставив на проспекте Либертадор сотни тысяч трупов насекомых, которые аргентинские мусорщики отказались убирать, лужицу Кока-Колы на полу магазинчика Симона Валеско в Икитосе и засохший оазис в Сахаре. Они исчезли, и телесериалы типа «Секретные материалы» стали настоящей эпидемией. Они исчезли, и некоторые люди были так потрясены их визитом, что не хотели поверить в то, что инопланетяне улетели в освояси и начали подозревать своих соседей и даже самих себя в инопланетном происхождении. Они исчезли, и по миру прокатилась волна свадеб, индексы рождаемости взлетели до небес, а социологи вновь заговорили о демографическом взрыве. Они исчезли, и в живописи и музыке произошел переворот в сторону авангардизма под жанровым ярлыком «после посещения». Они исчезли, и испанский парламент запретил ношение шуб из собачьего меха как проявление жестокого обращения с животными, а в Йемене ввели смертную казнь за употребление спиртного. Они исчезли, и миллионер Руфус Уоллес объявил миру о своих планах создания частного космического флота, чтобы отправиться в недра космического пространства на их поиски. Они исчезли, и маньяк из Флоренции совершил еще одно убийство. Они исчезли, и большинство людей пожало плечами и попыталось жить так, как жило до этого. И некоторым это почти удалось. Они исчезли и оставили ученых ломать головы над причинами их исчезновения. Одни говорили, что инопланетяне испугались человечества, другие, что они его пожалели, третьи усматривали причину бегства пришельцев в их отвращении к нам, а четвертые утверждали, что они нам просто-напросто позавидовали. Все спорят, выдвигают различные гипотезы. Кажется, у каждого представителя рода человеческого на этот счет есть свои предположения, которые он готов подкрепить тысячью аргументов. Но все задают себе один и тот же вопрос. Вернутся ли

Александр Беляев. Слепой полет. Закон причинности – это бесконечно сложный механизм из зубчатых колес и шестерен. Кто бы мог подумать хотя бы о такой связи явлений? Свердловский, молодой ученый Меценко, предложил своему другу-летчику Шахову осмотреть лабораторию. Шахов осмотрел ее, похвалил работу товарища и ушел, только и всего. А из-за этого визита старший радист в Гонолулу едва не сошел с ума. Редактор «Нью-Йорк Трибюн» разбудил по телефону среди ночи сотрудника ведущего отдела новости науки и техники, заставил его писать статью, которую потом еще и не принял. Советские граждане Барташевич и Зубов целые сутки ужасно волновались, а с самим летчиком Шаховым случилось такое, чего он всю свою жизнь не забудет. Часть первая. Ловец сигналов.

Джон Кэмпбелл был старшим радистом морской радиостанции США в Гонолулу. Молодые помощники называли Кэмпбелла «господином эфира». Он знал позывные всех дальнодействующих радиостанций мира, виртуозно отстраивался и настраивался, имел эфирные знакомства во всех частях света. Для него не существовало границы местного времени. Он жил во всех широтах и полюсах. На протяжении одной минуты он успевал излучить своим друзьям и доброе утро, и добрый день, и добрый вечер, и доброй ночи. И никогда не путал, где сейчас на земном шаре день, где ночь, где утро. Таков был Кэмпбелл до 2 ноября, даты 50-го года его рождения. И вот что случилось с ним в этот день. Утром морская метеорологическая обсерватория США сообщила, что в Тихом океане проходит тайфун чрезвычайной силы, пересекая три морских пути между Азией и Америкой. Приходилось быть начеку. В 2 часа дня Кэмпбелл уже поймал первый характерный писк СОС и быстро определил место кораблекрушения. В 3 часа новый сигнал о бедствии. Кэмпбелл успел сообщить ВОСАКу, прежде чем там узнали о крушении парохода возле японских берегов. Но с третьим СОС случилось непонятное. Было 8 часов вечера. Небо безоблачное. Только необычайно сильный грохот прибоя напоминал о том, что где-то в океане свирепствует шторм. «СОС!» — вновь запищало в приемнике. Призыв о помощи несся из района острова Карагинского, вблизи мыса Лопатки, южной оконечности Камчатки. И Кэмпбелл радировал об этом Карагинской радиостанции. Оттуда ответили: «У нас штиль. Гидропланы летят на разведку». Через час Карагинская рация сообщила, что нигде тонущего корабля не обнаружено. Что они там подумали о Кэмпбелле, радисте из Гонолулу? Скандал! В 10 вечера Кэмпбелл услышал тот же сигнал, но уже из района Берингова моря, со 180 градусов

0: градуса восточной долготы. Сам моряк-скиталец не мог лететь с такой чудовищной скоростью. Более 1500 километров в час, если учесть сдвиг местного времени. Кэмпбелл проверил расчеты. Все оказалось правильно. Но первый раз в жизни он воздержался сообщать всем о принятом сигнале бедствия. В 12 ночи. Тот же сигнал, но уже на 1.5 градуса восточнее. Несмотря на удушающую жару тропической ночи, Кэмпбелла прошиб холодный пот.
1: Что это? Мистификация?
0: Радисты сговорились подшутить над ним? Но сигналами бедствия не шутят. Или у него в мозгу неладно? Кэмпбелл просидел без смены всю ночь. Но этих сигналов больше не было слышно. Наутро Кэмпбелл подал начальству рапорт, прося отпуск по болезни. Так до конца своих дней Кэмпбелл и не разрешил задачи. Кто же посылал тогда сигналы бедствия, летя с запада на восток быстрее урагана?

0: Часть вторая. Таинственный болид. Отычка, кадьяк, тычка, три тычка, 11 тычка. 4:00 местному времени островом Кадьяк пролетел болид ослепительной яркости в направлении запада-восток, тычка. Полет сопровождался орудийным гулом, тычка. Телеграфные деньги исходят, тычка. Жду аванса, тычка, дельтой. Вечное перо в руке ночного редактора «Нью-Йорк Трибюн» быстро запрыгало по бумаге. Золотой клюв ручки, как дятел на стволе дерева, долбил телеграфные строки, оставляя темно-синие следы. Через полминуты телеграмма была обработана. Остров Кадьяк, 3-11. В 2:00 над островом Кадьяк пролетел огромный болид такой ослепительной яркости, что все окрестности были освещены как прожектором. Полет болида сопровождался оглушительным гулом, напоминавшим канонаду. Гул был слышен в порту Руперта в Эдмонтоне. Редактор подумал секунду, сделал заголовок «Небесный гость», зачеркнул, сделал новый «Необычайный болид», сбоку приписал «Петит, 6-я полоса». Левой рукой бросил телеграмму машинистке и принялся за новую о морских вооружениях Японии. Редактор расправлялся с телеграммами, как с наседавшими врагами. Он разил их острием пера и бросал машинистке, а стопка не уменьшалась. Новые телеграммы падали на стол. Через 3 часа редактор читал. «Ситка, ТЧК. 3:11. 4:00. Ситкой пролетел большой ослепительной яркости».
1: «Еще один болид?»
0: – удивился редактор. «Что они так разлетались сегодня?» И вспомнил, что во вчерашнем номере газеты была заметка о том, что в середине ноября ожидается большой звездный поток «Леонид», появляющийся каждые 33 года. В этот прилет они запоздали, имели неосторожность пролететь слишком близко возле какой-то большой планеты, кажется, Юпитера, потеряли на нем часть своего роя и несколько изменили свою орбиту. Это интересно. Редактор сорвал телефонную трубку, разбудил заведующего отделом новости науки и техники и заказал ему к 7:00 новую статью о леонидах. На телеграмме сделал заголовок «Первые ласточки звездной стаи» и пометку «Объединить телеграммы о болидах. Дать в отделе НН и Т перед статьей».

0: Редактор усиленно курил. Глаза слипались после бессонной ночи. Часы пробили 7. В кабинет быстро вошел заведующий отделом новости науки и техники, небритый, не выспавшийся, злой, и бросил на стол готовую статью о Леонидах. Рядом со статьей упала новая телеграмма. Редактор прочитал ее, подумал. В ней сообщалось о болиде, пролетевшем в 7 утра над озером Атабаска.
1: «Можете взять свою статью о Леонидах, она не пойдет», — сказал он заведующему отделом ННТ. «Как не пойдет? Почему не пойдет? Но за каким дьяволом вы разбудили меня и заставили работать ночь?»
0: «Статья будет оплачена», — сухо ответил ночной редактор и, обратившись к секретарю, крикнул.
1: «Подберите и дайте мне телеграммы о болидах». «Вот, извольте судить сами», — сказал ночной редактор, протягивая телеграммы. «Прочитайте эти две, из Кадьяка и Ситки, а вот и третья, только что полученные из Ньюфаундленда. Сравните время, обратите внимание на направление полета с запада на восток. Может ли быть такое совпадение? Имеем ли мы три болида или же один болид? А если один, то может ли вообще болид, вам это лучше знать, пересечь пол Америки на одной и той же высоте в пределах земной атмосферы, не сгорев и не упав на Землю?»
2: «Что же вы предполагаете?»
0: — осторожно спросил заведующий отделом новости науки и техники.
1: «Я полагаю, что это болид земного происхождения. Быть может, ракета, реактивный стратоплан, торпеда, черт его знает что.
2: Но скорость почти космическая. Скорость вращения Земли.
1: Положим, теоретически, для стратопланов, не говоря о звездолетах, такие скорости возможны. Не положим, а так оно и есть. Не вы ли сами давали статью о тайных вооружениях Германии? О реактивных снарядах, о воздушных торпедах, управляемых по радио? Необходимо сейчас же написать новую статью на эту тему. Садитесь, мы еще успеем к дневному выпуску».
0: Редактор подобрал все телеграммы о болидах и сделал новую пометку. Первая страница — корпус. После статьи — таинственный болид.

0: Часть третья. Пропавший стратоплан. Бригада молодых изобретателей экспериментальной мастерской готовила стране большой сюрприз. Сконструировала и построила первый советский, первый в мире стратоплан Z-1. Директор завода Барташевич, инженер-конструктор Зубов и опытный летчик Шахов любовались своим детищем. Крылатая рыба идеально обтекаемой формы имела винтомоторную и реактивную тягу. Z-1 мог летать в тропосфере, как аэроплан, а в стратосфере по принципу ракеты. Мог летать, но еще не летал. Первый пробный полет должен был совершить Шахов. Решили, что полетит он один. Хорошо механизированное управление вполне допускало это, тем более, что полет Свердловск-Хабаровск, по расчетам строителей, должен продолжаться максимум 5 часов. Небывалая скорость. Герметически закрывающаяся кабина Z-1 отапливалась и освещалась электричеством и была снабжена кислородом и горючим на сутки, максимальная вместимость баков и баллонов. Больше и не нужно было, так как за сутки стратоплан мог бы облететь вокруг земного шара. В стратоплане были установлены аппараты для определения скорости, высоты, направления полета по слепому методу. Все до мелочей рассчитано, испытано, выверено в лабораториях. Всякая случайность исключалась. Старт произошел 2 ноября в 6 часов утра без всякого торжества. Не было ни газетных репортеров, ни блеска Юпитеров, ни суетливых кинооператоров, ни оркестра, ни речей. Все напоминало будничный облет нового аппарата. Присутствовала только бригада, создавшая Z-1. Летчик Шахов в кожаном костюме и шлеме, высокий, здоровый, подошел к кабине. На бритом лице спокойная улыбка. Крепко пожал руки товарищам, быстро взобрался по лесенке и захлопнул за собой дверь. Через минуту заревели моторы, метнулись и превратились в трепещущие прозрачные круги 5 пропеллеров. Z-1 легко отделился от площадки аэродрома и начал круто забирать высоту. Рокот моторов затихал в звездных просторах неба.
1: «Да летит!»
0: — уверенно сказал Зубов, когда стратоплан скрылся.
1: «Да летит!»
0: — как эхо отозвался Барташевич. А через 10 минут они уже разговаривали с Шаховым по радио, как будто и не расставались с ним.
2: «Алло, Шахов, летишь?»
1: «Лечу!
2: Все отлично! Аппараты действуют безукоризненно!»
1: «Ну-ну, Шахов, делай шаг королю!»
0: — острил Барташевич. Полет продолжался. Шахов периодически сообщал.
2: «Высота 12 километров. Перехожу на дюзы. Высота 25. Скорость 1000 километров в час. Миновал Омск. Красноярск. Высота 30 километров. Пролетел над Витимом».
0: И вдруг радиопередачи прекратились. Вытекли минуты напряженного ожидания. Зубов начал нервно вызывать Шахова. Ответа не последовало. Тревога росла. Лица Зубова и Барташевича словно постарели в несколько минут. Они избегали смотреть друг на друга, чтобы на лице другого не прочесть своих собственных черных мыслей. Время шло. Зубов нетерпеливо поглядел на часы.
2: «Он уже должен опуститься в Хабаровске!»
0: Посидели еще несколько минут в гнетущем молчании. Позади послышался тяжелый вздох. То незаметно вошел старый мастер Бондаренко.
3: «Так вызывайте же Хабаровск!»
0: Сказал он раздраженно, словно простуженным голосом. Его сумрачное лицо передергивало нервная судорога. Зубов хотел и боялся вызвать Хабаровск. Наконец вызвал.
2: «Не прилетел. Ждем с минуты на минуту», — был ответ.
0: Старый мастер снова шумно вздохнул.
3: «Ждут. Авария не иначе. Надо сообщить на Алдан, чтобы выслали самолеты на поиски.
2: Да, больше ничего не оставалось. Настал день. Тяжелый день. Зубов и Барташевич перед этим уже не спали несколько суток, готовя за один к полету. И теперь они шатались от усталости, но о сне не могли и думать. Ждали вестей, каковы бы они ни были. Мучила неизвестность. Через несколько часов алданские товарищи сообщили, что в месте предполагаемого пролета обыскано все по радиусу в 500 километров, никаких следов не найдено, что многие жители слышали в это утро глухой громоподобный гул, прокатившийся с запада на восток. По запросу Зубова с Камчатки сообщили, что у них слышался вечером около 6 часов гул и гром, и также от запада на восток. Зубов и Барташевич с недоумением посмотрели друг на друга.
3: «Это он! Значит, Шахов не погиб!»
2: Вздохнув с облегчением, сказал Зубов. «И пролетел дальше», — задумчиво прибавил Барташевич.
3: «Но почему? Что с ним произошло?»
2: «Быть может, порча аппаратов? Не мог остановить работу ДЮС?» «Невероятно», — возразил Барташевич. «Все испытано, проверено. И потом, не могли же сразу испортиться и реактивные двигатели, и винтовая группа, и радио». Барташевич помолчал и сказал сквозь зубы.
4: «Может быть...»
2: Зубов посмотрел на хмурое и вдруг ставшее злым лицо Барташевича и понял его мысль, его подозрение. «Измена Родине!»
3: «Не может этого быть!»
2: — горячо воскликнул Зубов. Барташевич резко стукнул кулаком по столу.
3: «Но тогда что же, что?»
2: Зубов только вздохнул. Прибежал рыжий радист с красными от усталости глазами.
3: «Морская радиостанция Гонолулу!»
2: Задыхаясь, возбужденно заговорил он.
3: «Принимала сигналы бедствия в продолжении 3 или 4 часов с Берингового моря!» «А почему же ты не слыхал?»
2: Набросился на радиста Барташевич.
3: «Я принимал Алдан, Хабаровск, Сахалин!» «Это Шахов!» — воскликнул Зубов. «Конечно, у него какая-то авария, а ты говорил!»
2: Прибавил Зубов с упреком, посмотрев на Барташевича. «Я ничего не говорил», — смущенно ответил тот. «Я только подумал, а мысли всякие и непрошенные в голову лезут». «Лучше смерть с честью, чем бесчестие и измены», — подумал Зубов и сказал. «Сигналов больше не было. Значит, Шахов погиб в Беринговом море у берегов Северной Америки или на самом континенте». Зубов и Барташевич опустили головы. После острых волнений наступила реакция. Зубов едва сидел на стуле. Барташевич, оперся руками на стол, положил русую голову и сонно сказал:
5: «Надо послать радио на Аляску.
2: В Америку.
5: США».
2: Кто-то хлопнул его по плечу.
3: «Уснул, что ли? Читай!»
2: Бондаренко положил на стол вечерний выпуск «Уральского рабочего». Барташевич вздохнул, словно пробуждаясь от глубокого сна. Подняв голову, потер глаза, начал читать и вдруг взволнованно и громко заговорил.
3: «Он жив! Он еще жив! Летит! Конечно, это снова он, Шахов!»
2: И протянул Зубову газету, в которой была напечатана телеграмма ТАСС из Нью-Йорка о таинственном болиде. Нервное напряжение прорвалось у Барташевича смехом.
6: «Шах королю! Задали мы им загадку! Да себе тоже!»
2: Прибавил он задумчиво и сильно тряхнул головой, выбрасывая снова лезшие непрошенные мысли. «Уж не задумал ли Шахов самовольно совершить кругосветный полет?»
7: «Шахов достаточно дисциплинирован, чтобы не делать таких мальчишеских выходок», — снова возразил Зубов. «И потом, зачем в таком случае ему было посылать сигналы бедствия?»
3: «А почему он замолчал?»
2: Зубов и Барташевич снова посмотрели друг на друга. Если бы оба не были так утомлены и озабочены, они рассмеялись бы. До того комично обалделыми были их лица.

Часть четвертая. Слепой полет. Шахов, как и его друзья, снимаясь с аэродрома, не сомневался в удаче полета. Пропеллеры тянули великолепно. Z1 быстро набирал высоту. На потолке тропосферы и даже субстратосферы моторы благодаря компрессорам работали безукоризненно, перекрывая запроектированный потолок. Только поднявшись в стратосферу, они начали задыхаться от недостатка кислорода и давать перебои. Но это было явлением нормальным и заранее предусмотренным. Шахов выключил моторы и пустил в ход дюзы. Он полетел быстрее звука и уже не слышал громовых раскатов взрывов. Лишь при каждом ускорении, при каждом новом броске вперед, он чувствовал, как спинка кресла толкает его в спину, при этом сжималась грудь, становилось немного трудно дышать и кружилась голова. Реакция кровообращения. Но сильный организм Шахова легко справлялся с этими недомоганиями. В общем, Шахов чувствовал себя хорошо. Сверхскоростной полет сам по себе был неощутим. В кабине тихо, тепло, светло. Воздух насыщен кислородом, который пьянит и веселит, как вино. Ни малейшие качки. Можно подумать, что стоишь на месте. Только подрагивание и движение черных стрелок на белых циферблатах измерительных приборов говорили об огромной высоте и быстроте полета. На карте черный карандаш в рычажке отмечает курс. В этом слепом полете Шахов чувствует себя спокойнее, чем в обычных полетах. Весело напевает, смотрит сквозь стекло окна на аспидно-черное небо с яркими немигающими звездами и радужным полотнищем Млечного Пути. Черная линия уже приближается к яхте. Шахов со свойственным ему спокойствием сообщает и об этом друзьям. Радио под рукой. Можно разговаривать, не отрываясь от пульта управления. Шахов проголодался. Вынимает плитку шоколада и подносит ко рту. И вдруг чувствует такую невыносимую, режущую боль в глазах, что вскрикивает и закрывает их. Что такое? Словно сухой горчицы под веки насыпали. С трудом открывает глаза. В кабине совершенно темно. Почему лампочка внезапно погасла? Шахов шарит рукой, находит включатель, поворачивает. Темно. Поворачивает еще раз. Темно. Достает лампу рукой и ощупывает. Горяча. Лампа светит. Значит, он ослеп. Сильнейшие режущие боли в глазах не прекращаются. Шахов был летчиком уже второй десяток лет. И в первый раз почувствовал нечто похожее на страх. Нервный клубок застрял в горле. Холодок пробежал по спине, задрожали руки. Что теперь будет с ним? Положим, он сумеет сообщить по радио, но что могут сделать его друзья? Другого стратоплана нет, ни один самолет не поднимется на такую высоту и не имеет такой быстроты полета. На лету Шахова не снять. Хорошо еще, что столкновение невозможно. На такой высоте никто не летает. Он жив, пока летит, а летит, пока хватит горючего, то есть сутки. Снизиться он не может. Никакие аппараты слепому полету не помогут, если сам летчик слеп. И при посадке он неминуемо разобьется вместе с машиной. Если бы можно было набрать скорость километров 8 в секунду, то Z1 стал бы вечно носиться вокруг Земли, как ее спутник, преодолев земное притяжение. Но такая космическая скорость для Z1 недостижима. Да это и не спасло бы Шахова. Всего через сутки кончатся запасы кислорода, и Шахов задохнется. Радио. Но где же оно? Шахов шарит, находит аппарат, пытается давать сигналы бедствия. Задевает рукой за провода, питающие от аккумулятора лампы накала. Разрывает провода. С трудом находит, связывает, снова дает сигнал. Что-то портится в аппарате. Ощупью старается найти повреждение. Ему как будто удается еще раз оживить радиостанцию, но затем она безнадежно портится. Последняя связь с миром оборвалась. Он пленник стратосферы. Который час? Сколько времени прошло с тех пор, как он летит слепым полетом? Шахов бессильно откидывается на спинку кресла,
опускает руки, задумывается. Глаза болят нестерпимо, словно они выжжены раскаленным железом. Встает, находит воду, промывает глаза. Не легче. Снова садится в кресло. Тишина. Неподвижность. Слепой полет навстречу смерти. Проходит час за часом. Шахов сидит молча, подавленный. Где он летит сейчас? Быть может, над Америкой? А может быть, уже над Атлантическим океаном, приближаясь к берегам Европы? День или ночь? Нет, это невозможно. Надо что-то делать, искать спасение. Жажда жизни берет свое. Шахов поднимается. В движении, в действии он хочет найти выход напряжению нервов. Надо узнать, работают ли еще дюзы. Шахов пробирается в машинное отделение. Щупает руками стенки дюз. Несмотря на термоизоляцию, во время работы дюз стенки бывают теплыми. Но сейчас они холодны. Дюзы не работают и уже успели остыть. З-1, быть может, уже летит камнем с головокружительной высоты. Бензин в баках еще должен быть. Надо запустить моторы. Это он может сделать и вслепую. Загудели! Работают без перебоя. Очевидно, стратоплан уже в тропосфере. Спасет идеальное автоматическое управление. Машина сама выправляется. А вдруг она перейдет в штопор? Сумеет ли аппарат самостоятельно выйти из штопора? Расчеты говорят «да», но что окажется на деле? А стратоплан начинает покачивать. Что делать? Остается одно. Выброситься на парашюте. И Шахов лихорадочно начинает готовиться к смертельному прыжку. Привязывает парашют, раскрывает окно, чувствует, как ледяной ветер жжет лицо и руки.

0: Вконец истомленный Барташевич, не раздеваясь, свалился на кушетку и тотчас уснул.
1: «Вставай!» — будил его Зубов. «Шахов летит!»
0: Барташевич поднялся и тупо посмотрел на Зубова.
1: «Говорю тебе, летит! Получено от него радио! Едем скорее на аэродром!»
0: Радостно взволнованные ввалились они в автомобиль и помчались к аэродрому, глядя на восток, откуда должен был появиться стратоплан. На аэродроме они полчаса напрягали зрение и слух. Неожиданно рокот моторов послышался с запада. Скоро появился и Зе-1. Он быстро снизился и сел по-шаховски без единого прыжка. Зубов и Барташевич побежали к стратоплану. Дверь открылась. По выкидной лесенке быстро спустился Шахов и направился к ним уверенной походкой со своей обычной спокойной улыбкой. Крепко пожал им руки и кратко рассказал о том, что случилось с ним в пути.
1: «Я совсем приготовился к прыжку, как вдруг прозрел. Да, зрение вернулось ко мне так же неожиданно, как появилась слепота. Я самоопределился и, к удивлению, увидал, что нахожусь в сотне километров на запад от Свердловска».
2: «Почему же к удивлению?
1: Стратоплан ведь летел без управления и мог сбиться с курса».
2: «В том-то и дело, что он не сбился с курса.
0: Аппараты показали мне, что он все время летел по прямой на восток.
2: А Земля-то круглая, и, вылетев из Свердловска в восточном направлении, ты вернулся в Свердловск же с запада!» — воскликнул Зубов.
0: «Облетев весь земной шар», — уточнил Барташевич. «Стратоплан выдержал экзамен, хотя не выполнил задание опуститься в Хабаровске».
1: «Но что случилось с твоими глазами?»
2: «Мы уж все передумали, а о такой простой вещи, как болезнь, не подумали, уж очень ты здоров. Сейчас-то ты хорошо видишь?»
0: «Отлично, как всегда. А что было с моими глазами, сам понять не могу».
2: «Быть может, это действие космических лучей? Ведь, в конце концов, никто еще не летал на такой высоте».
0: «И с такой скоростью», — прибавил Зубов. «Влияние таких скоростей также еще не изучено». «Да, факт тот, что зрение вернулось ко мне, когда я опустился в тропосферу».
3: К стратоплану сбегались рабочие, его строители. Пришел и старший мастер Бондаренко, пришел и друг Шахова, молодой ученый Миценко. Шахову пришлось еще рассказать историю своей внезапной слепоты и выздоровления.
4: «Ты все-таки сходи к доктору», —
0: посоветовал Бондаренко.
2: «Ни к какому доктору ходить не надо», — возразил Миценко. «Каюсь, я виноват. Моя оплошность».
0: Все посмотрели на него с недоумением.
2: «Помнишь, Шахов», — продолжал Миценко, «в день отлета я пригласил тебя в свою лабораторию показать мои работы, похвалиться своими достижениями».
0: «Ну и какое же это имеет отношение?»
2: «Увы, самое близкое. Я показал тебе фотоэлементы и разные лампы. Между ними была одна с ультрафиолетовыми лучами. Ты заинтересовался моими работами, я часа два тебе рассказывал, мы стояли недалеко от этой лампы. Я увлекся и не обратил внимания, а ты, слушая, вероятно, все время смотрел на свет лампы. Ну и получил поражение глазных нервов. Невидимый ожог, коварный уже тем, что обнаруживается он только через несколько часов. При таких ожогах временно теряется зрение. Восстанавливается же оно только через несколько часов». «Да, это моя оплошность».
0: Барташевич поднес к лицу Миценко кулак и полушутливо, полусерьезно выругался по-украински.
2: «И какие ж теперь выводы, товарищи?» — спросил он. «Первое. Летчикам перед полетами не заглядываться на лампу ультрафиолетового света».
0: И он заложил палец.
2: «Второе. Никогда не отчаиваться, не терять надежды на спасение, как бы положение ни казалось безнадежным.
0: Третье. Никогда не подозревать без достаточных оснований», — вставил Зубов.
4: «Так ведь были же основания, и немалые», — возразил Барташевич.
2: «А в общем, живем, Шахов. Шах королю».

0: Пол Ди Филиппо, создатели «Ангелов». Похожий на сахарную глазурь снег толстым слоем покрывал крутой склон спящего в объятиях зимы луга позади огромного, расползшегося во все стороны автонома дома. На белом его покрывале отпечатались следы маленьких ног и параллельные полоски полозьев санок, а также неглубокие извилистые борозды от тарелок лофтеров. Высаженные через ровные интервалы деревья с идеальными кронами черной листвы жадно впитывали каждый фотон декабрьского солнца, бледного, как проваренные в хлорке вата, подвешенные на гвоздь зенита. Вокруг дома не наблюдалось практически никакой активности, за исключением рутинных работ по техническому обслуживанию искусственной среды обитания. Взрослые обитатели дома находились внутри, занятые своими нелепыми, непонятными детям делами. Присутствие людей на лоне природы обозначилось лишь стайкой притихших детей у берега широкой замерзшей реки, что служило нижней границей просторного луга. Сгрудившись на берегу, дети замерли возле двойной борозды санного следа, протянувшегося по льду до полыньи с зазубренными краями, заполненной водой, серой и грубой, как металловата. На детях, подчеркивая бесполые формы юных тел, были яркие эластичные комбинезоны, тонкие, как фруктовая кожура. Они оставляли голыми теплые розовые руки ребятишек, укутанные лишь в дымку дрожащего воздуха. Вязаные шапочки, надвинутые на голову у кого прямо, у кого на бок, являли собой комичную геометрию симметричных миров. Держа в руках санки и лофтеры или поставив их рядом с собой, дети молча созерцали закованную в лед поверхность реки и зловещее отверстие в нем.
1: «Она находится под водой уже долго», — проговорил какой-то миловидный мальчик. «Почти минуту. А там, между прочим, могут быть огромные коряги».
0: Его замечание вызвало у собравшихся нервное переминание с ноги на ногу. На детских лицах появилось выражение искреннего сочувствия. На всех, кроме одного.
2: «Если не доверяешь ангелам, Рент, то давай ныряй сам», — язвительно усмехнулся другой мальчишка.
1: «Может, нам и вправду стоит нырнуть за Фабиолой?» — мгновенно отозвалась на его слова худенькая, нервного вида девчушка. «Или позвать ее родителей?»
0: С этими словами она прикоснулась к ободку керамического жетона у себя на запястье, не трогая, однако, его чувствительной поверхности.
1: «А что, если ангелы сейчас заняты где-нибудь в другом месте?»
2: «Ты хотя бы раз слышала, Шелли, чтобы лейкотиане куда-нибудь опоздали?» — возразил ей второй мальчик.
1: «Нет, но я чувствую себя такой беспомощной, когда стою здесь и ничего не делаю. Надо хоть что-то сделать».
2: «Фабиола вряд ли скажет тебе спасибо, если ты испортишь ей эту затею с ее купанием в проруби. Вечно ты суешь нос не в свои дела».
1: «Ты что же, Брюстер, хочешь сказать, что Фабиола сделала это нарочно?» —
0: растерянно спросил мальчик по имени Рент. Брюстер сделал успокаивающий жест.
2: «Ну, ты скажешь еще. Она что, по-твоему, дурочка, что ли? Ну, раз уж она свалилась под лед...»
1: «Смотрите!» —
0: крикнул в следующее мгновение кто-то из детей. Все тотчас устремили взгляды в указанном направлении. В воздухе, как будто отделившись от истощенного зимней анемии солнца, неожиданно возник силуэт. Стремительно приближаясь к земле, он быстро увеличивался в размерах, на глазах вырастая от точки размером с муравья до куклы из разрезной книжки, и, наконец, принял очертания обычного человека. Не колеблясь ни секунды, ангел устремился вниз и нырнул в прорубь, подняв целый гейзер холодной воды и обдав брызгами детей. Взволнованные происходящим, они лишь дружно взвизгнули от радости и облегчения. В считанные секунды ангел вынырнул из зазубренного отверстия проруби, держа в руках обмякшее тело девочки. Едва касаясь поверхности льда, он приземлился в гуще детей, положил Фабиолу на снег и опустился на колени рядом с непокрытой белокурой головкой. Лицо Фабиолы было посиневшее, безжизненное. Дети решительно сомкнулись вокруг коленопреклоненного ангела и спасенной из-под льда Фабиолы. Ближе всех к ним, буквально в паре дюймов, словно зачарованная, стояла девочка по имени Шелли, не сводя взгляда скорее с ангела, чем с бездыханной подружки. Бескрылый ангел был белее снега. Платиновые волосы, светлые, словно алебастр, кожа. А еще он был лишен каких-либо признаков пола, хотя и был полностью обнажен. Черты лица его оставались абсолютно нейтральными, если не считать застывшего на нем выражения скорби. Глаза ангела, без радужной оболочки и зрачков, напоминали скорее полированные костяные шарики, вставленные в орбиты. Опустившись на колени возле Фабиолы, ангел не стал применять привычных приемов первой помощи. Зато рука его буквально на глазах истончилась и, вытянувшись змеей, скользнула Фабиоле прямо в рот, а может быть даже еще глубже, в дыхательное горло. Вторая рука, с которой произошла сходная метаморфоза, проникла в грудь девочки там, где расположено сердце, причем проникла легко и беспрепятственно, подобно туману, просачивающемуся через марлю. Тело Фабиолы мгновенно выгнулось дугой. Ноги и голова с силой уперлись в снег. Невозмутимый ангел оставался неподвижен, лишь только руки его вновь выскользнули на свет Божий и обрели прежнюю форму. Изо рта Фабиолы хлынула речная вода. Девочка закашлялась, затем сделала, вся содрогнувшись, глубокий вдох. Ангел ласково погладил тело девочки, после чего прижал ладони к ее вискам. Глаза Фабиолы открылись. Взгляд остановился на бесстрастном лице ангела. В этот миг Шелли резко подалась вперед, как будто была поплавком на незримой леске, протянутой между жертвой и ее спасителем. Сцена эта продолжалась считанные мгновения, потому что ангел тотчас опустил голову девочки в снег, а сам каким-то непостижимым образом из коленопреклоненной позы взмыл в небеса. Фабиола неуверенно приподнялась и села. Рент и Брюстер одновременно бросились поддержать ее. Остальные дети сомкнулись вокруг них еще теснее, чтобы услышать первые слова той, которая еще минуту назад была мертва.
3: «Я вернулась».
0: Их услышали все, кроме Шелли. Прищурив глаза, девочка наблюдала за ангелом до тех пор, пока безмолвное эфирное создание окончательно не скрылось в небе.

0: На занятии по совокуплению Рент и Фабиола расслабленно лежали на смятой простыне, которой был накрыт низкий лежак для соитий. Совсем недавно тело Фабиолы приняло зрелые формы, в точном соответствии с выбранными ею самой женственными очертаниями. Тело Ренда также изменилось за эти годы. Теперь это было сильное тело привлекательного молодого мужчины с узкими бедрами. Сейчас, когда Рент и Фабиола лежали обнявшись, они напоминали героев картин Бугеро. Его работы 300-летней давности они изучали в последнем квинтместере на занятиях по истории искусства. Другие пары, занимавшие такие же лежаки, рядами расставленные по всему помещению капулитория, пребывали в таком же томном, расслабленном состоянии. Лишь Шелли и Брюстер на соседней кушетке составляли единственное исключение из разморенного сладкой негой класса. Брюстер, чью врожденную брутальность теперь дополняла мощная мускулатура, лежал на спине. На его лице было написано хмурое выражение, руки сложены на волосатой груди. Шелли, чье белое лилейное тело считалось среди одноклассниц самым неоформившимся, лежала на боку, повернувшись к Брюстеру спиной и подложив руку под голову.
1: «Черт побери, подружка! Я бы советовал тебе проявить побольше страсти, а то лежишь как бревно!»
0: Брюстер заговорил намного громче, чем это считалось этичным под сводами капулитория. Рент и Фабиола не могли не услышать его голоса. Еле слышные «извини», произнесенные Шелли, было похоже на шепот бесплотного призрака.
1: «Одним «извини» делу не поможешь. Будь ты у меня единственной партнершей, в моем либидо уже давно образовался бы узел размером с арбуз».
0: С этими словами кряжистый юноша встал и подошел к соседнему лежаку.
1: «Твоя очередь, Рент, а я займу твое место».
0: Ни Фабиола, ни Рент не выразили особого неудовольствия по этому поводу. Пышнотелая Фабиола, чьи золотистые волосы разметались по простыням, заключила пылкого Брюстера в объятия, в то время как Рент лег на кушетку рядом с Шелли. Когда Фабиола и Брюстер энергично задвигались в ритме вечной, как мир любви, Рент осторожно обнял Шелли за плечо. Та повернулась к нему и доверчиво легла в его объятия, прижимаясь лицом к его груди.
2: «Хочешь, поговорим о чем-нибудь?» — предложил Рент. «О том, что тебя особенно беспокоит».
3: «Мне все время тревожно на душе, Рент. Не знаю почему, но это не дает мне покоя. Мешает всему, а не только урокам секса».
2: «Что ж тебя тревожит? Будущее? Вполне естественно. В этом возрасте мы все такие, нам всем не дает покоя вопрос о том, какое поприще избрать для себя в жизни».
3: «Нет, будущее меня не беспокоит. Мое будущее мне прекрасно известно. Я хочу стать Терезенкой».
0: Рент воздержался от комментариев относительно такого довольно необычного выбора. «Тогда что же?» Шелли крепко сжала талию Ренда.
3: «Мне тревожно за людей, которые мне не безразличны. За их здоровье, их безопасность, их жизнь. Я только об этом и думаю, особенно после того случая, когда Фабиола чуть не утонула».
0: Рент на несколько секунд замолчал.
2: «Но ведь Шелли, это было целых 5 лет назад».
3: «Лучше не будем об этом. Я до сих пор помню каждый миг того жуткого происшествия».
0: «Послушай, может, тебе стоит обратиться к психоаналитику?»
3: «Если я и далее не смогу избавиться от моего состояния, то, пожалуй, обращусь. Но пока мне самой хочется разобраться в собственных ощущениях».
0: «И все-таки это так странно». В голосе Ренда прозвучало неподдельное недоумение. «Век ангелов мучится архаичными страхами». Продолжение рассказа Пола Ди Филиппо «Создатели ангелов» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Ди Филиппо. Создатели ангелов. Продолжение. При упоминании об ангелах Шелли напряглась.
1: В них-то и вся проблема. Их присутствие делает нашу смертность еще более ощутимой. И это при том, что они оберегают нас от несчастных случаев. Мы настолько привыкли полагаться на них, что частично утратили древний инстинкт самосохранения. А что, если их совершенство все-таки имеет какой-то изъян? Если вспомнить о том, откуда они происходят, гибриды греха и глины.
0: Рент не рискнул вступать на запретную территорию происхождения ангелов и вместо этого отклонился на стезю литературной критики. Ты цитируешь Атенора, его труды не в моем вкусе. В это время лежавшие неподалеку Брюстер и Фабиолы шумно достигли пика. Керамический диск на запястье, свисавший с лежака руки Фабиолы, позвякивал, ритмично ударяясь о кафельный пол. Рент неожиданно испытал возбуждение. С молчаливого согласия смущенной Шелли, от которой не скрылся сей бросающийся в глаза факт, он принялся ласкать ее тело. Вскоре и они соединились и ритмично задвигались. Официальный бал, выставленный им в конце занятия, оказался очень даже высок. Он был снижен всего чуть-чуть за посткоитальные слезы Шелли.

0: Сев на абсорбирующий пол, Шелли прижалась спиной к мягкой эластичной стене, подтянув коленки к подбородку. Она даже не пыталась вступить в разговор. Почти весь сеанс пребывания в сауне она провела в задумчивом молчании. Она бы молчала и дальше, но тут подошла Фабиола и с улыбкой опустилась на пол рядом со своей задумчивой темноволосой подругой. Шелли посмотрела в ее сторону, не то чтобы недружелюбно, но без особого энтузиазма. В свою очередь Фабиола сделала вид, что ничего не заметила.
1: «Я слышала, ты уже решила, чем будешь заниматься в жизни», — начала Фабиола.
2: «Откуда тебе... Ну, вообще-то да», —
0: смутилась Шелли.
1: «По-моему, это так трудно быть Терезанкой. Отказывать себе во всем, жить для других», — продолжила Фабиола, немного помолчав.
2: «Да как ты смеешь так утверждать?» — возмутилась Шелли.
0: Было видно, что слова подруги задели ее за живое.
2: «Я хочу всецело посвятить себя духовному благосостоянию людей. Скажи, что может быть благороднее этой стези?» «Ну, блокаторы либидо, обет самоограничения буквально во всем. Не кажется ли тебе это добровольное самоотречение несколько странным, особенно если вспомнить то безграничное изобилие, которое мы имеем?»
3: «Наверное, ты в чем-то права. В наше время у людей в изобилии есть все. Секс, еда, развлечения. Но от страдания это не избавляет. Смерть и неудовлетворенность жизнью как были, так и остаются. От них никуда не деться. Когда даешь обет, этот шаг одновременно и реален, и символичен. Он помогает обрести внутреннюю сосредоточенность, проникнуться в важностью нашей миссии по избавлению от боли других. Терезанки стоят всего на одну ступеньку ниже самих ангелов».
0: Фабиола поморщилась от такого сравнения.
1: «Ну, Шелли, не стану кривить душой, утверждая, будто это не для тебя. Ты с самого раннего детства проявляла сострадание к людям».
0: Шелли ничего не сказала в ответ, ни за, ни против. Исходя обильным потом, подруги еще примерно минуту сидели молча. Первое молчание нарушила Фабиола.
1: «Хочешь узнать, какой выбор сделала я?»
0: Лицо Шелли просветлело.
1: «Конечно хочу. Я и не знала, что ты уже выбрала, чем заниматься в жизни. Я решила посвятить себя исследованиям в области экзобиологии. Более узкая специализация – лейкотианские формы жизни с упором на гибридологию».
3: «Тебе придется телепортироваться для посещения Лейкотеи?»
1: «Конечно, если я приму решение попутешествовать. А я, наверное, его приму. Ведь как иначе преодолеть световые годы огромных расстояний?»
3: «Я бы ни за что не согласилась на такое, пусть даже временно», — отозвалась Шелли. «Лишиться собственной телесной оболочки...»
0: Ее слова заставили Фабиолу рассмеяться.
1: «И что в том страшного? Просто перестаешь существовать там, где ты есть, зато выныриваешь на другом конце вселенной. Кстати, кто тебе больше нравится, Рент или Брюстер?» — поинтересовалась Фабиола, переводя разговор в другое русло.
0: На лице Шелли появилось смущенное выражение.
3: «Рент очень добрый. Он ласков со мной. Этого нельзя отрицать. А еще он такой обаятельный, но... В Брюстере есть нечто такое, что притягивает меня к нему как магнитом. В нем есть сила, властность, и это меня почти пугает».
1: «Я бы советовала тебе быть с ним поласковее. Говори, что уважаешь его, восхищаешься его силой».
3: «Я стараюсь, но мои мысли вечно уносятся куда-то еще».
0: Шелли прикусила нижнюю губу и неожиданно спросила:
3: «Фабиола, а ты часто вспоминаешь свою смерть?»
0: Ее собеседница беззаботно рассмеялась.
1: «Мою смерть? Да я же жива. Вот она, я сижу рядом с тобой. Разве я мертва?»
3: «Но ведь ты умирала. Ты тонула. У тебя останавливалось сердце. Оно перестало биться и заработало снова лишь после того, как ангел его оживил».
0: Не обращая внимания на слова подруги, Фабиола тряхнула гривой мокрых волос.
1: «Сауна всегда портит мои волосы. Надо обязательно поговорить с контролерами химического состава. Пусть изменят протеиновую смесь в ополаскивателе.

На другом конце сауны Рент и Брюстер разглядывали обеих девушек сквозь молочную завесу густого пара, из-за которого все, кто находился здесь, скорее напоминали бесплотные тени Елисейских полей. Рент стоял, прислонившись к стене в расслабленно-небрежной позе, скрестив руки на безволосой груди. Брюстер, напротив, энергично разминал верхнюю часть туловища, поигрывая внушительно.

0: мускулатуру и выполнял замысловатые гимнастические упражнения.
1: «О, проматерь Гея!» — воскликнул он. «У меня тотчас встает, стоит мне взглянуть на Фабиолу! Ты только посмотри на ее грудь, когда она выгибает спину, поправляя волосы! Вот это кайф!»
0: «В нашем классе вы с ней, пожалуй, лучше всех подходите друг другу. Ты собираешься встречаться с ней после окончания школы?» Брюстер перестал размахивать руками и приступил к бегу на месте.
1: «Вряд ли. У Фабиолы есть один существенный, на мой взгляд, недостаток. Слишком она умная. Собирается и дальше получать образование. В мои планы такое не входит».
0: Рент отделился от стены и с любопытством посмотрел на товарища. «В самом деле? Это для меня новость. Я не знал, что у тебя уже есть четкие планы на будущее. Поделись, если не против».
1: «Я уже подписал контракт с Институтом восстановления дикой природы. Меня пообещали взять, но только после краткосрочных подготовительных курсов. Наверное, махнул в тропический лес Сакраменто».
0: «Благородная миссия».
1: «Благородная, как моя задница. Просто я уже по горло сыт этими нашими зонами безопасности. Осточертело. Хочу жить на лоне природы, чтобы почаще работать мускулатурой, а не мозгами».
0: «Но ведь дикая природа там тоже искусственно создана. К тому же там за тобой и твоими коллегами будут постоянно присматривать ангелы».
1: «Не напоминай мне о них!» — взревел Брюстер, словно разъяренный минотавр. «От их навязчивой опеки деться некуда. Для меня эти чертовы серафимы, что смирительная рубашка для душевнобольного. Причем, заметь, мнение нашего с тобой поколения никто даже не спросил, нужны нам они или нет».
0: «Интересное сравнение», — улыбнулся Рент. «Большинство людей сравнивают их с сеткой безопасности, которую натягивают под куполом цирка».
1: «Большинство людей — ленивые, самодовольные придурки. Теплый автономодом, беспрерывные развлечения, сытый гогот стаи отпрысков. Им для счастья этого вполне достаточно».
0: «Ну, спасибо». Брюстер прекратил бег на месте.
1: «Можно подумать, тебе неизвестно. Тебя я к этой массе не причисляю. Ты хороший друг, Рент. Мы с тобой, Шелли и Фабиола, между нами существует особая связь. Мы что-то вроде единого целого. И мне почему-то кажется, что мы всегда будем крепко держаться друг за друга».
0: «Сентиментальность и реверанс в сторону будущего. Видимо, это и есть та самая зрелость, о которой я так часто слышал».
1: «Ладно, хватит прикалываться. Кстати, о твоих планах на будущее мне пока еще ничего не известно. Может, вы с Фабиолой втихаря заключили соглашение о совместной жизни?»
0: «Ничего подобного. Но в следующем году мы будем учиться в одном университете».
1: «Ага! Только не говори мне, что и ты тоже собираешься изучать этих склизких инопланетян».
0: «Нет, если ты, конечно, не относишь к ним юпитерианские испарения». Брюстер одобрительно крякнул и шлепнул Рэнда по спине, причем весьма чувствительно, потому что Рэнд покачнулся.
1: «Значит, это все-таки будет горное дело. Поздравляю. А я уж буду и дальше восторгаться моей тепличной дикой природой. Работа в космосе — да, это классная вещь».
0: Рент не стал кривить душой. «Вообще-то большая часть работы производится на Земле через спутники связи», — пояснил он. «Все остальное на месте делают машины. Сомневаюсь, что стану летать в космос чаще, чем пару раз в год».
1: «И все равно чаще, чем кто-то из нас». «Эх, если бы не мое желание ощущать на лице ветер земных странствий, я бы, не раздумывая, махнул в космос вместе с тобой».
0: «Каждый ищущий да найдет себе проводника», — процитировал Рент с некоторой долей лукавства высказывание из мирской Библии. Как он и ожидал, Брюстер откликнулся широко распространенной пародией на него.
1: «Каждый охотник за сокровищами да найдет себе андрогина.

0: Доступ на крышу школы, в общем-то, был запрещен. Впрочем, и сама притягательность этого места представлялась весьма сомнительной. Отсюда можно было разве что кидать на голову ничего не подозревающих прохожих стручки перечных деревьев, любоваться роскошной панорамой окультуренного городского ландшафта и рекой, в которой Фабиола когда-то чуть не рассталась с жизнью. Соответственно, столь же слаб и сомнителен был и соблазн нарушить запрет. Однако нынешним вечером, когда выпускной бал завершился, прелесть запретного плода заставила десяток выпускников, не желавших признать тот факт, что праздник уже закончился, нарушить школьные предписания. Рэнд был занят тем, что пытался расколоть интеллект школьного здания, с тем, чтобы школа пустила их на заповедную крышу. За его спиной негромко перешептывались празднично наряженные выпускники. Парочка влюбленных, Тристан и Алана, целовались с профессиональной страстностью. Парень по имени Юэн шумно выпустил кишечные газы, сопроводив это действие комментарием: «Любимые школы для лабораторного анализа!»
1: Модель для сборки On Energy.
0: Рэнд не оставлял своих попыток, несмотря ни на какие помехи. «Черт побери этих упрямых искусственных уродов! Кажется, удалось! Путь свободен!» После этого все присутствующие разразились радостными криками, не заботясь о том, что их проделка может быть обнаружена. Все эти юные мужчины и женщины находились на самых разных стадиях амигдалоидного опьянения. Ничего противозаконного, ну, чуть больше, пожалуй, чем разумная доза дозволенных веществ. Примерно половина будущих нарушителей школьного закона бросилась вверх по лестнице, ведущей на крышу, пытаясь опередить тех, кто собрался подняться туда на лофты. В конечном итоге обе компании оказались на ней почти одновременно. В ночном небе сияла роскошная россыпь звезд. Июньский ветерок доносил запахи воды и травы. Счастливые злоумышленники бросились к низкому парапету, окружавшему крышу по периметру. От земли их отделяла 10-метровая высота. Внизу мирно спал ярко освещенный городок. Рэнд левой рукой обнял Фабиолу за обнаженную талию. Та в ответ прижалась к нему бедром. Брюстер и Шелли, заметно напрягшись, стояли рядом, держась за руки. По кругу были пущены органические спринцовки с вином. К тому времени, когда один такой живой мех с вином попал Брюстеру, мышцы моллюска-оболочника от частых нажатий не сработали, и из клапана выдавилась лишь пара капель хмельной влаги. Брюстер с наигранным отвращением отбросил пустой контейнер в сторону. «Кому нужен алкоголь в такую чудную ночь? Да от одной только мысли о том, что мы навсегда оставили это болото, можно охмелеть!» Выпустив руку Шелли, Брюстер вскочил на парапет и принялся залихватски пританцовывать, напоминая марионетку, приводимую в движение незримым кукловодом, которого кто-то защекотал едва ли не до смерти. Все, кроме Шелли, радостно завопили и захлопали в ладоши. Даже в тусклом свете ночных звезд и уличных фонарей выражение тревоги на ее лице сияло ярко, как молодой месяц.
2: «Не надо, Брюстер! Это опасно! Слезай!»
0: Брюстер мгновенно замер, как будто воображаемые нити незримого кукловода неожиданно окунулись в жидкий азот. Несколько секунд, показавшихся всем бесконечностью, он недобро смотрел на Шелли, затем произнес: «Я не твоя вещь, Шелли! Кроме того, тут бояться совершенно нечего!» С этими словами он навзничь бросился вниз с крыши. Шелли пронзительно вскрикнула, как, впрочем, и еще несколько человек. Рент и Фабиола хранили молчание. Бросившись к парапету, юноши и девушки наблюдали за падением Брюстера. Он пролетел до земли лишь половину расстояния, когда прямо под ним неожиданно возник ангел. Белое, как алебастр, создание легко подхватило Брюстера и осторожно опустило на землю. В это мгновение Рэнд заговорил, убедительно пародируя интонацию лектора, что, однако, не помогло ему полностью скрыть своих истинных чувств.
2: «В отличие от наших машинных каналов связи дальнего действия, ангелы, конечно, способны к органической телепортации, в том числе и по собственному усмотрению. К сожалению, энергозатраты таких превращений ограничивают эту их способность до одного или, в крайнем случае, двух прыжков из ионосферы в тропосферу между периодами вынужденного бездействия в серафимовом слое».
0: Увы, его пародийный номер остался без внимания, потому что вся публика, следуя примеру Брюстера, принялась прыгать с парапета вниз. Каждый из прыгунов, разумеется, был спасен на полпути к земле. Когда все до единого выпускники благополучно оказались на земле, стая мраморно-белых ангелов с загадочными лицами улетела прочь. На крыше остались лишь Шелли, Рент и Фабиола. Рент демонстрировал сдержанное презрение, тогда как глаза Фабиолы сияли неземным восторгом. Шелли вся дрожала от возмущения и пережитого страха. Рент шагнул к ней, чтобы обнять. «Инфантильность все это. Бессмысленная трата серафимовых ресурсов. Но тебе следует сделать поправку на то, что...» Шелли увернулась из его рук.
2: «Ненавижу его! Я вас всех ненавижу!»
0: С этими словами она бросилась вниз по лестнице, прочь со школьного двора в направлении городских улиц.
3: «Да, вряд ли подходящее начало для карьеры мученицы», — подумала Фабиола, посмотрев ей вслед. «Да».

0: Офис и лаборатория Фабиолы занимали часть сферического здания трансформера в центре Лос-Анджелеса, неподалеку от главного калифорнийского центра межпланетной связи. В настоящее время и без того огромный комплекс в два раза увеличился в размерах, почти сравнявшись по величине со своим соседом. А все потому, что Лейкатеанский институт недавно отправил экспедицию в неисследованные районы дальней планеты, откуда и поступали живые образцы, изучением которых занималась Фабиола. Когда этим утром здание объявило о приходе посетителя, Фабиола моментально прервала работу, как будто некое важное, но в то же время неожиданное имя повергло ее в ужас.
1: «Проводите ее ко мне».
0: Ожидая появления гостей, Фабиола приостановила проведение эксперимента, которым занималась все это утро. Отстучав острым ноготком резкое стаккато серии команд по поверхности наручного устройства связи, она привела обитателей Лейкотеррариума в состояние неподвижности. За стеклянными стенами герметичного купола, в котором поддерживались привычные для инопланетной фауны условия жизни, аморфные тела Лейкотеан, увлажненные продуктами метаболизма, тесно сгрудились в общую массу на поросшем мхом полу клетки, напоминая кучки ошпаренного кипятком яичного белка. Фабиола вышла из лаборатории в рабочий кабинет. Она появилась там вовремя, потому что уже в следующую секунду туда вошла ее гостья. Шелли показалась ей еще более худой, чем в детстве. Под действием блокаторов либидо тело ее вновь обрело некую невесомую детскую хрупкость, словно стрела времени для нее одной обратилась вспять. Черты лица Шелли были затуманены облаком печали.
1: «Какой приятный сюрприз, Шелли!»
0: Фабиола порывисто обняла подругу.
1: «Сколько лет-то прошло? Неужели целых 3 года? Присаживайся, прошу тебя!»
0: Не отвечая на слова Фабиолы, Шелли покорно опустилась в кресло.
1: «Меня исключили из Терезанок, Фабиола. Меня и еще 100 других. Какой ужас! Но почему?» «Потребность в наших услугах существенно сократилась. Счастливой планете нужно все меньше компаньонок-эмпатов. Во всяком случае, людям в это хочется верить. В свете подобного сокращения Орден строго придерживается политики «последним пришел, первым уволен». Честно говоря, меня удивляет, почему я раньше не попала под сокращение».
0: Фабиола села рядом с подругой и взяла ее за руку.
1: «Мне очень жаль, Шелли. Что ж ты теперь намерена делать?»
0: Шелли в упор посмотрела на подругу.
1: «Я не могу просто так отказаться от своего призвания лишь по той простой причине, что стала не нужна Ордену. Ну и жить как раньше я тоже не в силах. Вот я и обратилась к создателям ангелов. Потребность в их услугах, как мне кажется, по-прежнему огромная». «Ничего не понимаю».
0: На лице Фабиолы отразилось искреннее изумление.
1: «Да куда уж точнее. Как еще тебе объяснить? Я занесла свое имя в списке желающих стать ангелами».
2: Фабиола вскочила с кресла, как ужаленная.
1: «Вместе с преступниками и неисправимыми, безнадежными самоубийцами? Но ты же не относишься ни к тем, ни к другим. Верно ведь, Шелли? Да как тебе только такое могло в голову прийти?» «Каждый год несколько человек, пребывающих в здравом уме и отдающих себе отчет в своих действиях, делают такой же выбор», — возразила Шелли. «Так что я отнюдь не первая».
0: Фабиола принялась нервно расхаживать по кабинету.
1: «Твое признание меня жутко расстроило. Ты ведь отказываешься от своей индивидуальности. Ради чего? Если у меня нет возможности спасать людские души, я смогу хотя бы спасать их тела. Ведь людей, судя по всему, заботит только это». «Зачем ты мне все это говоришь?» — спросила Фабиола, еще больше упав духом. «Это же невероятно тяжкое бремя! Боже, зачем ты пришла ко мне сюда?»
0: На лице Шелли впервые появилась улыбка.
1: «Ты считаешь, что одно лишь знание о моем выборе — это бремя? Что ж, тогда у меня к тебе есть еще одна просьба. Я хочу, чтобы ты, а также Рент и Брюстер присутствовали на моей трансформации. Это мое право — пригласить 3 свидетелей».
0: От лица Фабиолы разом отхлынула кровь.
1: «Свидетелем? Я не могу! Почему же нет?
3: Ты ведь каждый день имеешь дело с самыми разными формами лейкотеанской жизни.
1: Ну не с гибридами же!
0: Шелли неловко поднялась с кресла.
3: Жаль, что ты стала такой чувствительной, моя дорогая. Я приглашаю тебя присутствовать и знаю, что ты не откажешь мне. Полагаю, что ты все еще контактируешь с нашими мужчинами.
1: Разумеется, контактирую. В прошлом месяце я виделась с ними обоими.
3: Тогда надеюсь, что вы придете. Я сообщу подробности, как только сама их узнаю.
0: Шелли направилась к выходу. Фабиола машинально последовала за ней, чтобы проводить до двери. У порога Шелли обернулась, сжала Фабиолу за плечи и на пару дюймов приблизила свое лицо к лицу подруги.
3: Ты часто заявляла, что любишь меня, Фабиола. Докажи сейчас свои слова.
0: Затем порывисто поцеловала ее и, отпустив, вышла из кабинета. Фабиола вытерла рукой губы, чувствуя, как они горят.

Загерметизированные во избежание внешнего загрязнения или наоборот, чтобы не выпустить инопланетную заразу наружу, анатомический театр был заставлен хитроумными механизмами, отчасти автономными, отчасти дистанционно управляемыми, скрытой от посторонних глаз когортой создателей ангелов. В данный момент находящаяся в состоянии готовности мобильная хирургическая аппаратура ожидала команды в любую секунду приступить к работе. Единственный живой обитатель анатомического театра, полностью лишенный одежд, лежал на удобной операционной платформе. Пока что не тронутое никаким инструментом, бледное и исхудалое тело Шелли, обтянутые кожей ребра, голый безволосый лобок, отрешенное выражение лица смотрелось так, будто уже находится на пути в сон ангелов. Она лежала, безвольно расслабив вытянутые вдоль тела руки и устремив взгляд вверх, словно сосредоточив его на какой-то незримой точке. Возле пациентки, отдельно от остального оборудования, возвышалась непрозрачная канистра, к которой, как к чаше Грааля, были прикованы взгляды всех присутствующих. Окончание рассказа Пола Ди Филиппо «Создатели ангелов» в следующей части модели для сборки на радио Energy.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Пол Ди Филиппо. Создатели ангелов. Окончание. Потолок ярко освещенного анатомического театра был прозрачен. За ним, в расставленных по периметру темного помещения креслах, расположились студенты-медики, ученые и трое приглашенных Шелли свидетелей. Фабиола сидела между Рэндом и Брюстером. Рэнд справа от нее держал ее за руку. Сидевший по другую сторону Брюстер скрестил на груди мощные руки. На лице Рэнда читалось внутреннее беспокойство, смешанное с волнением, испугом и скорбной ностальгией. На лице Фабиолы застыло выражение нескрываемого отчаяния. Брюстер насупился, будто его кто-то только что обидел. В ожидании операции присутствующие негромко перешептывались.
1: «Черт побери! Она решила сбежать от нас!»
0: «Вот уж не думал, что она окажется так слаба», — не выдержал Брюстер, забыв о приличиях.
1: «Слаба!» — передразнил его Рэнд.
2: «Ты, наверное, хотел сказать сильна. Ты бы лично осмелился на такое?»
1: «Ты еще спроси, разрешил бы я отпилить себе ноги без всякой разумительной причины. Если хочешь знать мое мнение, никакая это не храбрость, а типичная мазохистская глупость».
3: «Может, вы оба, наконец, заткнетесь?»
0: Голос Фабиолы на этот раз прозвучал выше и пронзительнее обычного.
3: «Проявите хотя бы самое малое уважение к решению Шелли. Прошу вас».
0: Брюстер открыл рот, собираясь возразить, однако, видимо, счел за лучшее промолчать и сильнее сцепил сложенные на груди руки. Рэнд еще крепче сжал руку Фабиолы и отрывисто поцеловал ее в лоб, однако она, судя по всему, обратила на это не больше внимания, чем на грубость Брюстера. Механизмы анатомического театра пришли в движение. Не обращая внимания на экраны, передающие телеметрию, Фабиола подалась вперед, словно для того, чтобы поверить в реальность происходящего, ей требовалось увидеть все своими глазами. Рент и Брюстер неохотно последовали ее примеру. Лежавший внизу под прозрачным куполом анатомического театра Шелли сделали местную анестезию грудины, поэтому пациентка оставалась в полном сознании. Она, конечно же, никак не могла разглядеть сидящих вверху зрителей, но у трех ее друзей все равно возникло чувство, будто ее испытующий взгляд прикован именно к ним. После того, как в боку пациентки лазером был сделан небольшой аккуратный разрез и в работу вступили зажимы и ингибиторы кровотока, взгляду открылась влажная краснота обычной человеческой плоти.
1: «Буддисты уверяют, будто Шакьямуни появился из раны в боку своей матери. Христиане же гордятся тем, что когда Христа распинали на кресте, в бок ему вонзили копье», —
0: прошептал Рент, размышляя вслух. Матовый контейнер переместился, оказавшись в крепком захвате механического манипулятора. Повинуясь поступившему сигналу, он медленно начал распаковываться, словно его живое содержимое пыталось самостоятельно выбраться наружу. Над контейнером нависла механическая конечность, чтобы переместить его ближе к телу пациентки. Вскоре крышка полностью отделилась, а ее место заняло блокирующее устройство. Контейнер почти вплотную приблизился к разрезу в боку Шелли, и тогда похожий на щиток манипулятор отъехал в сторону. Наблюдатели увидели, как в крошечном пространстве между контейнером и телом пациентки скользнуло нечто, по всей видимости, наделенное разумом, похожее на пульсирующую желеобразную массу. Контейнер был быстро отодвинут в сторону, и одновременно с этим откуда-то из глубины платформы, выполняющей роль операционного стола, выросла прозрачная оболочка, плотно накрыв тело Шелли. Оказавшись под этим плексигласовым колпаком, Шелли прямо на глазах начала меняться. Края разреза соединились сами собой. Живот Шелли заметно раздулся, однако вскоре, после того, как лейкотеанская особь ввела ей в брюшную полость быстро прижившиеся органы, снова опал, словно из него выкачали воздух. На лице Шелли ни разу не появилась гримаса боли. Скорее, это было потрясение, которое вскоре сменилось, как это ни удивительно, чем-то вроде небесного блаженства. Глаза ее закатились,
2: а через минуту вернулись в прежнее положение бесстрастными оптическими сферами, какие имеются у всех ангелов. Тоненькие конечности прошли несколько пробных стадий эктоплазмической конфигурации, прежде чем принять ангельский аналог рук и ног обычного человеческого тела. Однако самый удивительный результат операции состоял в том, что тело Шелли воспарило, повиснув в воздухе над операционным столом, правда, пока высота парения ограничивалась лишь прозрачным колпаком. Наверху Фабиола почувствовала, как к горлу ей подступает рвота. Брюстер с силой ударил кулаком по куполу анатомического театра. Рэнд попытался найти успокоение в монотонном перечислении фактов. «Имага автоматически устремляется в направлении Серафимова слоя в общество себе подобных. Капсула препятствует этому, пока его не вынесут наружу. Новоиспеченный ангел становится частью лейкотеанского коллективного разума, который отличается способностью улавливать человеческое несчастье и отвечать на него посредством контакта с нашими коммуникационными дисками во всех нелокальных измерениях». Фабиола повернулась к Рэнду и отвесила ему звонкую пощечину. Брюстер остановил ее, не дав нанести товарищу еще одну оплеуху, однако особой необходимости в этом не было, потому что их подруга снова опустилась в кресло и разразилась слезами. Рэнд принялся массировать ставшую пунцовую щеку.
4: «Теоретически это такая примитивная операция, однако она удручает меня больше, чем вызываемые ею эмоциональные осложнения».

0: Рент был внизу, Брюстер сверху. Фабиола совершала медленные круговые движения, чувствуя, как в ней постепенно все сильнее и сильнее отвердевают мощные копья пенисов обоих партнеров. Брюстер замком сжимал руки у нее на затылке, Рент гладил покачивающиеся груди. Их трио, наученное этому давно уже ставшему привычным плавному синхронному ритуалу, напоминало в своем текучем единении некий тройственный гибрид, не слишком отличавшийся от того дуалистического создания, что появилось на свет всего несколько часов назад, прямо у них на глазах под куполом анатомического театра. Всем троим хотелось поскорее достичь пика, и тела их задвигались все быстрее. При этом трио исполняло каждое свою, но понятную другим партию. Фабиола прерывисто стонала, Брюстер рычал от удовольствия, Рент что-то бессвязно, но ласково приговаривал. В считанные минуты под стоны, рев и гортанные выкрики оргазм каждого из участников любовной игры перехлестнул через барьер, отделявший возможное от реального. Брюстер выскользнул из Фабиолы и скатился на матрас, увлекая ее за собой и опрокинув Рента на бок. Со стороны шесть переплетенных ног напоминали перепутавшиеся водоросли. Какое-то мгновение, пытаясь восстановить дыхание, все трое молчали. Первым заговорил Брюстер.
1: «Я только теперь понял, что мне следовало быть добрее к ней. Я же вел себя по отношению к Шелли, как бесчувственная скотина».
0: Фабиола перекатилась на спину и обняла лежащих по обе стороны от нее мужчин.
2: «Добрее?»
0: – задумчиво произнесла она.
2: «Может быть. Хотя лично я сомневаюсь, что нам удалось бы ее отговорить».
1: «А эти создатели ангелов тоже хороши», — сердито произнес Брюстер. «Почему они не отказали ей под тем предлогом, что ее решение не продумано?»
0: «А что, у других добровольцев оно бывает продумано?» — язвительно поинтересовался Рент.
2: «Все так или иначе виноваты», — неожиданно проговорила Фабиола. «Мы с вами тоже в некотором роде создатели ангелов».
0: Брюстер приподнялся на локти и удивленно посмотрел на подругу. «Как это?»
2: «Я хочу сказать вот что. Отношения в нашей четверке сложились так, что это заставило Шелли сделать главный выбор своей жизни. Впрочем, общество в целом тоже виновно. Мы допустили, что еще в школе Шелли заразилась вирусом идеализма, и этот вирус в конечном итоге пробудился к жизни и сделал свое дело».
0: Брюстер снова откинулся на спину.
1: «Не могу с тобой согласиться, Фабиола».
2: «Но ведь так оно и есть».
1: «Ты помнишь, Брю?» — вступил в разговор Рент, и в голосе его прозвучала неподдельная растерянность. «Помнишь свои слова, сказанные много лет назад, когда мы еще учились в школе? О том, ну, что мы вчетвером составляем единое целое. Тогда объясни мне, почему я сейчас не чувствую, что какая-то часть меня отсутствует?»
0: «Наверное, потому что Шелли все еще рядом с нами, только теперь она в другой форме».
2: «Ученые до сих пор не пришли к согласию относительно того, сохраняется ли память индивида после гибридизации или нет», —
0: с неуверенностью добавила Фабиола.
1: «Надеюсь, что не сохраняется», — ответил Рент и вздрогнул.
0: Брюстер неожиданно приподнялся и сел, как будто осененный неким мудрым решением.
1: «Давайте навсегда запомним этот день. Предлагаю каждый год собираться вместе и праздновать вознесение Шелли на небеса».
0: «Поддерживаю твое предложение», — отозвался Рент.
2: «Принято единогласно», —
0: крепко сжав руки обоих мужчин, подхватила Фабиола.
2: «В память о Шелли собираемся каждый год в этот самый день».
0: Огромное лапище Брюстера скользнуло ей между ног.
1: «А ты будешь королевой на нашем вечере встречи,
0: а ты ее пожом», — предложил Рент. Все трое рассмеялись, прежде чем дружно поцеловаться. Тропическими лесами Сакраменто Брюстер гордился так, будто собственноручно высадил все до единого высоченные деревья с черными листьями, бережно окутал каждые лианами, населил их удивительными животными, развел беззаботно жужжащих насекомых. Ведя Фабиолу и Ренда по тропинке, проложенной среди огромного, раскинувшегося под лучами палящего солнца лесного массива, он был абсолютно не похож на себя прежнего, грубоватого парня, который когда-то жил далеко-далеко от этого удивительного искусственного леса.
1: Нынешний Брюстер вещал с ученым видом, сыпал нескончаемыми примерами, статистическими данными и философскими афоризмами.

0: Вы ни за что не поверите, что идете по тем местам, которые когда-то были улицами огромного города. Почти целые десятилетия ушло на то, чтобы при помощи плазменных аннигиляторов разгрести груды обломков. Сейчас в любое время суток вы вряд ли встретите здесь больше нескольких десятков людей в радиусе 100 километров. Это в основном туристы, приезжающие сюда на один день, изредка любители пеших походов, которые устраиваются в кемпинге на ночевку, ну и проводники вроде меня. Правда, проводников здесь мало, можно по пальцам пересчитать. Подождите минутку. Брюстер остановился возле дерева, чьи нижние ветви поразила какая-то болезнь. Опустившись на корточки у основания ствола, он начал отдирать омертвевшие листья. Вскоре на стволе обнажился коммуникационный диск, который осуществлял связь с миниатюрным аналогом на запястье Брюстера. «Ничего особенного. Всего лишь запланированное отмирание старых клеток», — произнес тот, считав информацию. Рент с облегчением скинул с плеч массивный рюкзак. Рубашка у него на спине была мокрая от пота.
1: «Возможно, лофтеры и решили проблему доставки тяжестей. Но я почему-то по-прежнему вынужден таскать на себе рюкзак».
2: «А у меня ноги жутко болят», — пожаловалась Фабиола. «Сколько нам еще идти, Брю?»
3: «Всего милю с чем-то».
0: «Вам, ребят, похоже, следует пройти системную перезагрузку. У меня тут на прошлой неделе гостила одна парочка стариков-разбойников. Им было лет по 90 и ни днем меньше. Так даже они не замучили меня так, как вы».
4: Рент снова надел рюкзак, изобразив на лице смирение и готовность к самопожертвованию.
0: «Разве мы с Фабиолой виноваты в том, что сидячая работа нас так изнежила? В отличие от тебя, у нас нет возможности целыми днями бродить по лесам и болотам. Должен же кто-то управлять цивилизованным миром».
4: Брюстер пренебрежительно фыркнул.
0: «Одна засовывает мешки с инопланетным дерьмом в лабораторные клетки, другой выводит на орбиту гигантские газовые баллоны. Благородней занятий не придумаешь. Давайте-ка, топайте за мной и не ворчите».
4: Брюстерова мили с чем-то оказалась на деле добрыми пятью. Однако открывшийся перед путешественниками вид стоил долгого пути. Поросший пышной травой луг рядом с высоким, но не огороженным, если не считать нескольких сигнальных столбиков, обрывом. Брюстер быстро ввел в свой коммуникационный диск несколько кодов.
0: «Я отключил сигнализацию ограды на то время, пока мы будем находиться здесь. Думаю, мы с вами люди понятливые и не свалимся вниз».
4: Бросив рюкзаки на траву, все трое приблизились к обрыву и, подойдя к самому краю, заглянули вниз. Их взгляду предстала река Сакраменто, пенившаяся среди огромных валунов. С высоты 50 футов она казалась мутной змеей, корчившейся в муках не то родовых, не то смертных.
0: «Институт восстановления природы повысил скорость потока на сезон лесосплава. Если бы вы могли провести со мной хотя бы еще денек, то...»
5: «Никак невозможно», — решительно возразила Фабиола. «Так что давайте-ка займемся пикником и не будем омрачать прекрасное настроение всякими «могли бы».
4: Отойдя на несколько ярдов от обрыва, друзья принялись выкладывать на траву содержимое рюкзаков. Вскоре на расстеленном одеяле стояло не менее десятка тарелок с горячими и холодными закусками. Рент откупорил бутылку шампанского и разлил по бокалам. Налив себе последнему, он предложил тост.
0: «Выпьем за Шелли. Прошло уже 5 лет с того дня, как она покинула нас. За нее, где бы она сейчас ни находилась».
4: Все трое чокнулись бокалами и дружно выпили. Фабиола смахнула непрошенную слезинку с уголка глаза, но тотчас заставила себя улыбнуться.
5: «Я жутко проголодалась. Давайте пировать», — предложила она.
4: Лежа на одеяле рядом с друзьями, Рент уже было поднес ко рту куриную ножку, когда ему показалось, будто по его позвоночнику провели ледяной сосулькой. Он поспешил прикоснуться к наручному коммуникатору.
1: «О, матерь Гея!»
0: «Что случилось, Рент? Давай-ка, парень, выкладывай!»
4: Рент встал. Лицо его было белым, как мел.
1: «Звонили из моего института. Срочно вызывают всех сотрудников, у которых сегодня выходной. Вот только смысла в этом уже никакого. Сейчас, через минуту, вы сами все узнаете».
4: считанные секунды его тревога передалась Брюстеру с Фабиолой. Заметив на их лицах испуг, Рент понимающе кивнул.
1: «К нашей планете движутся миллиарды тонн юпитерианских газовых масс. Столкновение неизбежно. Произошел беспрецедентный сбой в работе спутников связи. Район, на который обрушится эта космическая бомба, Северная Америка, центральная часть Тихоокеанского побережья. Предполагаемая энергия выброса 2,5 тунгусских метеорита. Предполагаемое время входа в земную атмосферу 1,5 минуты.
4: Что им оставалось делать? Все трое, обнявшись, распластались на земле, и почти мгновенно откуда-то сверху на них обрушился грохот рвущейся ткани пространства-времени. Горизонт осветился так, как будто над планетой взошло второе солнце. Следом, словно вырвавшись из ада, налетела волна раскаленного воздуха. Землю тряхнуло, словно висящие на веревке простыни во время урагана. Над головами летали сломанные ветви деревьев. Вскоре объятия друзей разомкнулись, и всех троих бешеным порывом ветра понесло к краю обрыва. Фабиола больно ударилась животом об оградительный столбик, но тотчас крепко ухватилась за него, будто за спасительную соломинку. Правда, столбик вскоре вывернуло из ямки, и он накренился над землей под опасным углом. Наконец, дрожание земли прекратилось. Фабиола отпустила столбик, отползла на несколько дюймов от края обрыва и встала. Выплюнув изо рта сгусток крови, она осмотрелась по сторонам в поисках Брюстера и Ренда. Мужчин нигде не было видно. Она осторожно шагнула к самому краю. Ей показалось, что в реке, в мутном потоке воды, словно поплавки, мелькают две человеческие головы и чья-то рука. И тогда Фабиола перевела глаза на небо.
5: «Ангелы!» — пробормотала она.
4: Затем повторила громче и требовательнее.
5: «Ангелы! Где же вы, ангелы?»
4: Затем сама же дала ответ на свой вопрос.
5: «Помогают миллионам других людей, пострадавших от катастрофы в городах. Но есть один ангел, который непременно поможет нам».
4: И Фабиола пронзительно выкрикнула одно короткое имя.
5: «Шелли!»
4: Не прибегая к помощи телепортации, а лишь скользя вдоль гравитационных линий планеты, на Землю с небес быстро спускался какой-то ангел. Войдя стрелой в воду, он тут же вынырнул на поверхность, но, увы, с пустыми руками, чего Фабиола никак не ожидала от небесного спасителя. Он явно колебался.
5: «Ну давай же!»
4: — изо всех сил крикнула Фабиола. Ангел снова камнем рухнул в бурный поток. Через несколько секунд он вынырнул из воды, держа в руках человеческое тело, и вместе со своей ношей повис над Фабиолой, чем-то напоминая орла, яростно вцепившегося в добычу. С ангела ручьями струилась вода, и в следующее мгновение он выпустил из рук бездыханное тело Брюстера. Оно с влажным шлепком упало на траву.
5: «Я ему помогу! Доставай Ренда! Ренда!»
4: Ангел повернул свой бесстрастный иконописный лик и посмотрел на земную женщину, затем вновь перевел взгляд на Брюстера. Оставив без внимания приказание Фабиолы, небесный спаситель погрузил целительные руки в грудь утопленника. Фабиола принялась в отчаянии колотить ангела руками по спине.
5: «Нет, нет! Я сама оживлю его! Помоги Ренду!»
4: Но ангел упрямо продолжал возвращать к жизни Брюстера. Только когда того вырвало речной водой, и из горла со свистом начало вырываться частое дыхание, бесстрастный спаситель взмыл в воздух и нырнул в реку. Вернулся он спустя 5 минут вместе с телом Ренда. Фабиола помогла Брюстеру присесть. Тот, судя по всему, плохо осознавал происходящее, словно отказываясь верить, как такое светопреставление могло случиться в его любимом природном раю. Фабиола бросила взгляд на парящего в воздухе ангела, на руках которого беспомощно обвисло тело Ренда.
5: «Неужели ты не видишь, что у него погиб мозг?» –
4: произнесла Фабиола с суровой грустью в голосе.
5: «Ни ты, ни я ничем не можем ему помочь. Немедленно телепортируйся и отнеси его в медицинский центр. Может, врачи сумеют восстановить нейронные связи?»
4: Но вместо того, чтобы повиноваться ей, ангел опустил Ренда к ее ногам и взял на руки Брюстера. В следующее мгновение оба исчезли. Фабиола погладила Ренда по лбу и заплакала.
6: «Так это была ты, Шелли? Ответь, это была ты? Ты не дождалась тогда ответа на свой вопрос? Мне было страшно умирать подо льдом замерзшей реки. Боль была такая, что не передать словами. Но сейчас...

0: Марина Ясинская. Колесипед шестого сброса.
1: Айра, у тебя опять шнурок развязался. Разве ты не помнишь, какой узел я тебе показывал?
2: Помню,
1: ответила девочка М4, потуже затягивая шнуровку короткого плаща.
2: Сделать две петли, перекрестить и просунуть их в дырку посередине.
1: Правильно, так получится крепче и надежнее. Мужчина присел перед ней на корточки, подергал получившийся узел. Перевел взгляд на лицо девочки, заглянул в зеленые с янтарными ободками глаза, его глаза, и одобрительно кивнул. Пружинисто поднялся на ноги. А теперь постой в сторонке, пока я тут закончу. Айра чуть поморщилась и почти неслышно выдохнула.
2: Там так много крови.
1: Мужчина, однако, услышал и спокойно отозвался. Это хорошо, что много. Мы ее тщательно прокипятим. Кровь — хороший источник энергии и соли. Девочка отошла в сторону, искоса наблюдая за тем, как мужчина направился к туше олехи, подвешенной на крепкий сук дерева. Высокий и мрачный, он вытащил тяжелый нож и задержал на нем взгляд. Чистое и гладкое лезвие отливало синевой. Перехватил рукоять поудобнее, недовольно пробормотал что-то себе под нос и рассек кожу олехи по животу до самого горла. Взялся за края шкуры и резко дернул. Шкура не подавалась. «Какие дураки говорили, что она снимается, как перчатка!» — зло процедил он сквозь зубы, продолжая дергать. «Рывок! Еще один! И еще!» Наконец меховая шкура снялась. Когда мужчина вспорол брюшину и стал вынимать внутренности, Айра отвернулась.
2: «У нас же есть консервы!»
1: — жалобно протянула она.
2: «Зачем убивать Олеху? Она ведь такая красивая!»
1: Не оборачиваясь, мужчина произнес. «Потому что через несколько дней консервы могут нам понадобиться куда сильнее, чем сегодня!» Мясо Олехи, запеченное в углях, оказалось вполне съедобным. По крайней мере, та его часть, которая не подгорела, о чем сидевшая у костра Айра не преминула сообщить. Услышав эту мягкую критику, мужчина усмехнулся. «Все равно сейчас у меня получается куда лучше, чем поначалу». Айра кивнула. Когда они только ушли в лес, готовить на костре у мужчины получалось с трудом. Как и разводить костер. Как и добывать что-либо, чтобы изготовить на нем. Они снова ночевали на вершине холма. Отсюда открывался вид на долину, на блестящую полосу реки и на город. Сейчас, когда почти все пожары уже отгорели, тот казался почти таким же, каким был до последнего нового Эмма. Почти. Потому что если присмотреться, даже отсюда было видно, что просторные здания продажного квартала зияют черными провалами на месте стеклянных витрин, что рельсовки стоят без дела вместо того, чтобы деловито катить по улицам, перевозя людей, что огромные двери главной городской молельни снесены с петель, что всегда ярко освещенная газовыми светляками площадь с памятником первым поселенцам шестого сброса сейчас погружена в темноту. И, конечно, небо. Совершенно пустое небо без единого воздушного шара. А мрачнее всего выглядели высокие до пяти слоев ночевальники на окраинах города. Темные, безжизненные, с окнами, заколоченными деревянными досками.
2: «Пап!»
1: — нерешительно позвала девочка с тоской, глядя на четырехслойный ночевальник у самой реки, где она провела почти всю свою жизнь.
2: «А мы точно не можем вернуться домой?»
1: Мужчина не ответил, и Айра продолжила, словно пытаясь уговорить.
2: «Пожаров уже давно нет. Кажется, все успокоились, никто больше не убивает».
1: Мужчина молчал. Девочка вздохнула.
2: «Значит, домой мы не вернемся?»
1: В тоненьком голосе прозвучало столько тоски, что мужчина вздрогнул и перевел взгляд на дочь. Ему приходилось разрушать ее детство шаг за шагом, своими собственными руками, и он ненавидел это. Но выбора не было. «Может быть, когда-нибудь, но не сегодня». спускаться с холма было куда веселее, чем подниматься. Темно-зеленый игольчатый лес казался застывшим, словно стеклянным. Ни шевеления, ни звука, ни жизни.
2: Папа, почему самый густой мох растет на деревьях со стороны Норда?
1: Потому что с той стороны на него попадает меньше всего света. Мох не любит солнца. Девочка попыталась подстроиться под широкие шаги отца. У нее не получалось. Через каждые 5-6 шагов ей приходилось бегом его нагонять.
2: А почему тогда в городе мох не рос на стенах ночевальников со стороны Норда? Да он вообще не рос.
1: Потому что мох любит расти среди деревьев. Среди зданий ему плохо.
2: Да? А мне вот среди зданий наоборот хорошо. А в лесу мне не нравится. Помнишь, ты мне говорил, что я привыкну, когда мы уходили из города? С той поры уже вон сколько времени прошло, почти 3 цеса, а я все еще не привыкла.
1: Я тоже. Едва слышно произнес мужчина себе под нос.
2: Пап!
1: Позвала девочка, не услышав ответа.
2: Я вообще не хочу привыкать. В городе было лучше.
1: Было, мрачно отозвался мужчина. Пока люди не начали сходить с ума, кто как может. Ты же помнишь, что там творилось? А сейчас, когда осталось всего 6 дней, туда вообще подходить опасно.
2: Пап, а если через 6 дней ничего не закончится, тогда нам можно будет вернуться?
1: Сначала надо эти 6 дней пережить. После долгой паузы отозвался мужчина. Он не сразу понял, что девочка за ним больше не идет. Остановился, оглянулся. Айра стояла в шагах в 20 от него, опустив голову. Она плакала. Мужчина подошел к ней, присел на корточки.
3: «Перестань. Ну уже, Айра, перестань. Ты же уже давно не маленькая. Тебе почти 4, Эмма. Ты уже совсем взрослая, а взрослые не плачут».
4: «Не хочу быть взрослой»,
1: всхлипнула девочка.
3: «Ничего не поделаешь», —
1: вздохнул мужчина, обнимая дочку и гладя ее по голове.
4: «Хочу домой! Хочу опять ходить в школу!»
1: — шмыгала та, уткнувшись носом ему в плечо. Голос мужчины звучал успокаивающе, но только голос, не слова, которые он говорил.
3: «Ты же знаешь, что школы давно закрылись».
4: «Хочу играть с ребятами на улице!»
3: «Они все давно ушли из города, как и мы. А те, кто остались, спрятались».
4: «Хочу кататься на колесипеде, на том, который ты мне на день рождения подарил».
3: «В лесу на колесипеде не очень-то покатаешься».
4: «Так нечестно. Я не хочу, чтобы все кончалось».
3: «Никто не хочет».
2: «Пап!»
1: Девочка чуть отстранилась и с надеждой уставилась на отца.
2: «Пап, а вдруг в этот раз ничего не будет? Ну вдруг мы просто побоимся и все?»
3: «Мне бы тоже этого очень хотелось», —
1: тихо признался мужчина.
3: «Но ты же помнишь, что я тебе говорил? Что рассказывал на последний новый М?»
1: Девочка кивнула. Она помнила и рассказ отца. Почти слово в слово. В ночь на прошлый новый М они с отцом ушли из города на холм. Айре очень хотелось посмотреть на стрельбу цветным порохом и запустить свой собственный воздушный шар со свечой внутри. Но отец каким-то незнакомым, взрослым голосом сказал ей тогда: «Не в этот раз».
2: «Почему?»
1: «Потому что наступает 99-й М. И, боюсь, многие начнут по этому поводу сходить с ума».
2: «Сходить с ума?»

0: Обычная размеренная жизнь города навсегда прекратилась. По ночам с улиц раздавался звон бьющегося стекла, грубая ругань, громкие крики, а нередко и выстрелы из ружей. Днем заколоченные деревянными досками окна ночевальников слепо пялились на пустынные улицы. Люди передвигались перебежками и воровато тащили из магазинов то, что оставалось после ночных погромов. В Эмми 10 цесов, в цесе 100 дней. Так учили Айру в школе. Но никто из учителей не рассказывал, что в мире, в котором они живут, всего 100 эммов. 100 тысяч дней. И когда они истекают, наступает сброс. Айра узнала об этом от отца в ночь на 99-й эм, когда он увел ее из города на холм, подальше от людей, которых начало последнего эмма превратило в толпу безумцев.
1: «И что случится?»
0: — со страхом спросила Айра тогда, глядя вниз на город.
1: «Мы все умрем?»
0: Девочка привыкла, что отец утешал ее, успокаивал все страхи. Но не той ночью. Той ночью он навсегда перешел на взрослый голос. И слова говорил тоже взрослые. Жесткие, страшные. «Да, скорее всего, умрем».
1: «А потом?»
0: «А потом ничего, по крайней мере, не для нас. А для города все начнется заново».
1: «Как это заново?»
0: «Там снова появятся люди».
1: «То есть умрут не все?»
0: «Не знаю. Скорее всего, это будут совсем новые люди, которых раньше здесь никогда не было».
1: «А откуда они появятся?»
0: «Этого никто не знает, Айра».
1: «Если никто не знает, то откуда же ты
0: знаешь?» «Историки. Они исследовали старые здания, древние записи и выяснили, что сброс случался уже как минимум 5 раз. Мы шестые. Помнишь памятник на площади? Памятник первым поселенцам 6-го сброса. Это памятник нашим с тобой предкам, которые появились в городе 99 тысяч дней назад».
1: «Но почему через 100 эмма все кончается?»
0: «Этого, дочка, мы не знаем».
1: «А как?»
0: Голос девочки дрогнул.
1: «А как мы умрем?»
0: «И этого мы тоже не знаем. Историки говорят о 100-тысячном дне каждого сброса, как о вспышке. Наверное, какая-то болезнь или пожар. Не знаю».
1: «И ничего нельзя поделать?»
0: Айра схватила отца за руку.
1: «Совсем-совсем ничего?»
0: «Не думаю», — тихо отозвался он. На ту поляну Айра набрела случайно. Она шла по следам олехов, пытаясь копировать отца, выслеживающего добычу им на ужин, и была полностью сосредоточена на едва заметных отпечатках копыт, когда вдруг увидела пепелище, большой камень, столбы и все остальное. И закричала, так как не кричала еще ни разу. Не тогда, вскоре после нового эмма, когда к ним в дом ворвались двое с ружьями. Никогда она видела, как люди дрались до смерти за последние консервы в разграбленном магазине. Никогда смотрела на погибших в давке перед главной городской молельней. Отец появился рядом внезапно, и даже сквозь темную щетину было видно, как побелело его лицо. Побелело еще до того, как он увидел поляну.
2: «Не смотри, Айра, не надо. Все хорошо, все хорошо», —
0: успокаивающе бормотал мужчина, схватив дочку на руки и унося ее прочь.
1: «Это чудовище, да, пап?» —
0: спросила Айра тем вечером, сжавшись у костра и так крепко зажмурив глаза, будто надеялась, что из-за этого перед глазами перестанет появляться кровь и обугленная плоть, и изувеченные тела на столбах, и внутренности на плоском камне, как будто кто-то сделал с человеком, что отец сделал с тушей олехи. Про чудовище рассказывала их бывшая соседка тетя Марла. Дородная женщина эммов 17-18 в крашеных зеленых кудряшках и с моноклем в правом глазу. В преддверии сброса в городе появилось сразу несколько людей, которых отец презрительно называл псевдопророками. Они рассказывали о том, какой всех ждет конец, говорили, что знают, как можно спастись, и называли тех, кто верил им, своей сектой. Тетя Марла присоединилась к одной, в которой утверждали, что, помимо всего прочего,

0: Задолго до конца последнего Эмма в городе появятся чудовища, которые станут пожирать людей. Девочка снова заговорила, слова вылетали быстро, будто подгоняя друг друга.
1: «Чудовища, о которых говорила тетя Марла, пришли, да? Конечно, пришли, 100-тысячный день уже послезавтра, ты говорила, она все врет! Видишь, теперь сам не врет, это и правда чудовище!»
0: «Это сделали люди!» — резко оборвал поток ее слов отец.
1: «Чудовище!»
0: «Нет, люди!»
1: «Не верю! Зачем людям такое делать?»
0: «Это одна из сект. Вроде тех, в которые ушла тетя Марла. Только эти хуже. Они верят, что если проведут специальные обряды, то смогут предотвратить сброс».
1: «Специальные обряды?» —
0: прошептала Айра. «Да, есть такие секты, где верят, что нужно кого-то убить, чтобы спастись самим». Девочка долго молчала.
1: «Но это ведь неправда, да? Нельзя спастись только потому, что кого-то убьешь».
0: «Да, неправда. Но они в это верят».
1: «А зачем они...»
0: Айра сглотнула и зажмурилась, пытаясь избавиться от вновь и вновь возникающей перед глазами картины.
1: «Зачем они их так мучили перед смертью?»
0: Мужчина пристально посмотрел на девочку, и та неправильно поняла его взгляд.
1: «Пап, я уже не маленькая. Я видела мертвых людей, застреленных, зарезанных, задавленных. Я видела, как ты разделывал туши животных. Я знаю, что их мучили перед смертью».
0: «Когда людям страшно, они часто делают ужасные вещи», — ровно ответил отец.
1: «Но зачем?»
0: «Потому что, когда они делают страшные вещи с другими, они на время забывают про собственный страх».
1: «Но это же... это же по-настоящему ужасные вещи! Чудовищные!»
0: Мужчина нахмурился и сказал, мрачно глядя в огонь. «Именно из людей получаются самые страшные чудовища». В канун 100-тысячного дня Айра не могла ничего делать и ни о чем думать. Тем утром мужчина привел ее на вершину холма. Не того, с которого хорошо видно город, другого, каменистого и очень высокого. Самого высокого в округе. «Я не знаю, что случится», — сухо пояснил он. «Но что бы нас ни ждало, если это начнется в городе, здесь, на вершине, мы в большей безопасности. А если везде сразу, то...» Мужчина помолчал, потом как-то обреченно махнул рукой. «То тогда нам нигде не спастись. Так что это место ничем не хуже остальных». День сменялся сумерками, сумерки ночной темнотой. Поленья сгорали в костре одно за другим. То, что завтрашний день станет последним, почему-то перестало казаться невозможным, чем-то таким, что случится с другими, но только не с ней и с отцом.
1: «Когда в городе снова появятся люди, они уже будут все знать? Ну как запустить рельсовку или поднять воздушный шар?» —
0: спокойно спросила Айра, не отрывая взгляда от огня. «Нет. Когда появились первые поселенцы нашего, шестого сброса, им пришлось догадываться, для чего нужны разные вещи», — объяснил отец, подбрасывая веточки в костер. «Например, водопроход. Он уже был, но мы научились пользоваться им только несколько цессов спустя».
1: «А про что-то так и не догадались?»
0: «Да, про что-то так и не догадались».
1: «Наверное, им сложно будет. Вот появятся они и увидят газовые светляки на улице, только погасшие. Сколько пройдет времени, прежде чем они догадаются, что их по вечерам зажигать надо? Да и как? Я вот знаю, что их зажигать надо, но ведь не умею. Или вот зайдет кто-то в наш ночевальник и увидит там мой колесипед».
0: Голос девочки дрогнул.
1: «Пап, а колесипед нам тоже достался от... ну, от тех, кто был до нас?»
0: «Нет, его придумали мы. Примерно М40 назад. Так что колесипед — это изобретение нашего шестого сброса».
1: «Ну вот»,
0: — продолжила девочка, помолчав.
1: «Может, они так и не догадаются, что его можно оседлать и как на нем кататься. И будет он себе лежать совсем один, цесс за цессом, М за М».
0: От образа любимого синего колесипеда, одинокого, пыльного, всеми позабытого и никому не нужного, на глаза навернулись слезы. Айра тихо всхлипнула. Мужчина обнял дочку за плечи и молча прижал к себе.

0: Казалось, ни одна ночь еще не была такой тихой, как эта, последняя. Казалось, весь мир вокруг замер, безропотно ожидая сброса. Айра с трудом переносила тягостное безмолвие и, не отрываясь, следила за тем, как медленно ночное солнце движется по небу. Когда оно достигнет пика, тогда... Да, знать бы, что тогда. Знать бы, что тогда, и можно попытаться спрятаться, а так...
1: «Мне страшно»,
0: — прошептала девочка в тишину. И вздрогнула, когда отец взял ее за руку. И снова наступила тишина, только поленья тихо потрескивали в огне, да тихо пыхали, погасая в прохладном воздухе взлетающие над костром искры. И большая рука отца так и не отпускала ее ладошку.
1: «Папа, ты веришь, что это случайно? 100М?»
0: Мужчина не торопился отвечать. Айра, не в силах слушать тишину и отсчитывать утекающие мгновения, каждое из которых вело к страшному в своей неизвестности сбросу, продолжила сама.
1: «А я не верю. Не может... А я не верю. Не может это быть просто совпадением. Не может так случайно все заканчиваться ровно через 100М. Да еще и 5 раз подряд. Но если это не случайность, тогда... Кто делает это с нами? И зачем? Те боги, о которых рассказывают по утрам в молельне? Если это они, то, наверное, зря мы им столько молимся, раз они все равно нас убивают. Потому что тогда это уже не боги, а какие-то чудовища».
0: «Или люди», — обронил мужчина.
1: «Люди?»
0: «Люди. Как мы. Только живущие по многу М, куда больше нас. В каком-то своем мире. А наш мир для них, ну, как кукольные коробы, с которыми ты играла».
1: «Я не ломала свои куклы каждый М», —
0: тихо возразила девочка. «А люди бывают разные», — хмыкнул отец. «Представь себе, что мир этих людей в прошлом тоже уже несколько раз заканчивался. У нас было 5 массовых вспышек, а у них, не знаю, 5 массовых заморозок. Только не раз в 100М, а, положим, раз в 100 000 М». Айра слушала, затаив дыхание. Отец уже давно не делился своими мыслями. Почему же именно сейчас?
1: «Ему тоже страшно», — вдруг догадалась она.
0: И покрепче стиснула ладошкой его жесткую руку.
1: «И они, как и мы, не знают, кто делает это с ними и почему», —
0: продолжила девочка за отца.
1: «И тоже боятся конца, да?»
0: «Да», — подтвердил он, глядя на ночное солнце. «Сквозь него. Словно хотел где-то там на небе разглядеть этих самых людей. И тогда они придумали нас. И решили сделать с нами то же самое, что кто-то делает с ними».
1: «Зачем?» —
0: тихо спросила Айра, завороженная картиной людей, так похожих на них, только гораздо сильнее, умнее и мудрее. И город. Много городов, где ночевальники не по 5 слоев, а по 100. Рельсовки, которые катятся по дорогам без рельс. А еще эти люди, наверное, умеют летать. «Чтобы понаблюдать за нами», — ответил отец и неожиданно прижал девочку к себе другой рукой, словно стараясь оградить от неведомой опасности. «Посмотреть, не придумаем ли мы чего-нибудь, чтобы спастись. Что-нибудь такое, чего они не смогли придумать сами, понимаешь?» В руках отца было спокойно. Так спокойно, как Айра давно уже себя не ощущала. Так спокойно, что уже не было дела до ночного солнца, подходящего к самому пику. «И вот они смотрят на нас и ждут, что же придумаем мы, чтобы спастись. Если у нас однажды получится, то они попробуют сделать то же самое, когда подойдут к концу своих 100 000 М.
1: «Папа, ты правда думаешь, что это на самом деле кто-то с нами делает? Какие-то другие люди?»
0: «Не знаю, Айра. Это так. Мысли вслух. Начнем копать. Ты уроки уже сделала?»
1: «Уроки?»
0: Айра отпрянула от отца, обеспокоенно заглядывая ему в глаза. «Два стакана воздуха», — пробормотал мужчина, глядя мимо девочки.
1: «Папа, что с тобой?»
0: «Да, поиграй, только возвращайся до заката, хорошо?»
1: «Папа!»
0: — закричала Айра, вскакивая на ноги и тряся отца за плечи.
1: «Папа, ты меня слышишь?» «Свет!»
0: — закричал вдруг мужчина и закрыл глаза руками.
1: «Как больно!»
2: «Какой свет?»
0: Айра испуганно огляделась. Их окружала темнота безмолвного леса. Единственный свет, слабый и серебристый, шел от бледного ночного солнца. Девочка вскрикнула, увидев, что то достигло своего пика.
1: «Уберите!»
0: — снова закричал мужчина, накрывая голову руками.
1: «Уберите этот свет! Слишком яркий! Уберите!»
0: Он еще долго кричал в темноте ночного леса. А потом затих и не слышал, как Айра плакала над ним до самого утра.

0: Вот так. Делаешь две петли, перекрещиваешь, а потом просовываешь их в дырку посередине. Так получается и крепко, и надежно. Я тебе вчера показывала, помнишь?
1: Высокий мужчина с заросшим темной щетиной лицом и зелеными с янтарным ободком глазами рассеянно смотрел на то, как девочка М4 завязывает ему распустившиеся шнурки плаща.
0: «Помнишь?» —
1: настойчиво повторила девочка. Мужчина наморщил лоб, потом прикрыл глаза и прижал пальцы к вискам, пытаясь сосредоточиться. Несколько мгновений спустя зажмурился, закрыл глаза руками, словно защищаясь от болезненной яркой вспышки света, и захныкал.
2: «Больно!»
1: Девочка тяжело вздохнула. Каждая попытка мужчины что-то вспомнить или запомнить кончалась только так.
0: «Все хорошо»,
1: — сказала она и подтолкнула его к ручью.
0: «Умойся, тебе станет легче».
1: Мужчина нехотя наклонился, зачерпнул воды и тут же встряхнул руками.
2: «Холодная!»
1: А потом засмеялся, следя за тем, как водяные брызги засверкали в воздухе.
0: «Я знаю, но умыться надо»,
1: — твердо отозвалась девочка и вдруг насторожилась, услышав чьи-то голоса. Несколько мгновений спустя на противоположном берегу показалось двое. Маленький мальчик, М2, и женщина, которую он вел за собой, держа за руку. Увидев Айру, мальчик на миг испуганно застыл. Потом перевел взгляд на мужчину, радостно хлопающему рукой по воде, и вздохнул.
3: «Вот здесь можно ловить рыбу»,
1: — устало сказал он женщине.
0: «Рыбу? Ловить?
3: Удочкой, как вчера, помнишь?»
1: Женщина закрыла глаза и замотала головой.
0: «Нет, нет!»
1: Мальчик вздохнул.
3: «Ладно, пойдем, мам».
1: Они медленно направились вверх по ручью, и Айра еще долго провожала их пристальным взглядом. Потом повернулась к мужчине.
0: «Пошли проверим ловушки», — позвала она его.
3: «Консервов у нас не осталось, а поесть нам надо. Так что будем надеяться, кто-нибудь попался.
0: И что у меня получится развести костер»,
1: — тихо закончила она. Мужчина послушно зашагал за ней. Затем вдруг остановился, разглядев что-то среди деревьев.
0: «Что там?»
1: — спросил он. Айра проследила за его взглядом. Сквозь стволы деревьев открывался вид на долину и на тихий безжизненный город.
0: «Там наш дом»,
1: — тихо ответила она.
2: «Дом? А что это такое?»
0: «Это такое место, где... где ночуешь каждый день».
1: Девочка подбирала слова медленно, словно воспоминания о доме всплывали у нее с трудом.
0: «Там тепло и сухо. Стол, за которым можно есть. Кровать, чтобы спать. Много одежды. Кухня. Такая комната с очагом, где готовишь еду. Книги. Там записаны разные интересные вещи. И колесипед».
2: «Колесипед?»
0: «Да, колесипед. Изобретение шестого сброса».
1: Рассеянно отозвалась девочка, думая о чем-то своем.
0: «В общем, дом — это где тебе всегда хорошо и спокойно. Понимаешь, пап? Безопасно».
2: «Дом», — задумчиво повторил мужчина. «А почему мы там не живем?»
0: «Нам пришлось уйти, когда в городе появились чудовища».
2: «Чудовища?» — испуганно повторил мужчина, хватаясь за руку девочки. «Какие чудовища?»
0: «Такие, которые получаются из людей».
2: «А мы когда-нибудь вернемся домой?»
1: В голосе мужчины было столько надежды, что девочка на миг зажмурилась, глотая непрошенные слезы. Она ненавидела, что приходится его разочаровывать, но выбора не было.
0: «Может быть, когда-нибудь, но не сегодня».

Я никогда его не видел. Я ничего не знал о его личной жизни и его характере. Но одних его статей было достаточно, чтобы я искренне восхищался им. Постоянный читатель габиолипонского голубого листка, я нетерпеливо ждал субботнего номера газеты с его статьей на первой странице под лаконичным и задиристым заголовком. Сегодня Адриен Лакель. Нужно сказать, что не только я, но и все габиолипонцы по субботам с таким же нетерпением ожидали его статьи. Начинал господин Лакель с малого. Помимо воли улыбнешься, подумав, что этот великий муж, популярность которого теперь ни у кого не вызывает сомнений, так долго публиковал в провинциальной газете статистические сведения об изменениях в количестве населения департамента за последнюю неделю. Просто ради интереса я сохранил несколько старых номеров габиолипонского голубого листка, где на последней странице между рекламой кинотеатров и бакалейных лавок небрежно втиснуты, будто что-то совсем ничтожное, первые таблицы смертности за подписью Адриена Лакеля. Эти многоэтажные таблицы были украшены фигурными скобками и обозначены звездочками. В левой колонке под рубрикой «Причина смерти» значилось «Несчастные случаи», «Самоубийство», «Убийство», «Старость», «Болезни» разные. Соседние колонки носили название «Количество умерших в кантоне по полу», «А. Мужчины», «Б. Женщины», «Количество умерших по национальности». Как-то господину Лакелю вздумалось добавить к этому слишком общему списку еще колонку прогнозов на следующую неделю. Внизу колонки на всякий случай было оговорено, что в последних цифрах возможны изменения. Читателей заинтересовали эти еженедельные прогнозы. Нашлись и такие, кто ставил на Лакеля или против него. Некоторые пытались вывести его на чистую воду, но господин Лакель никогда не ошибался. Его прогнозы один к одному сходились с официальной статистикой в конце недели. Можно было подумать, будто в начале каждой недели он давал самые суровые распоряжения судьбе. Вскоре он даже перестал оговаривать, что за свои хмурые прогнозы ответственности не несет. Теперь газета печатала «Мои прогнозы на первую неделю апреля. 135 смертей». И больше ничего. Я помню тот сенсационный выпуск габиолипонского голубого листка, в котором цифра умерших за неделю, количество которых колебалось обыкновенно между 115 и 150, вдруг подскочило до 201. Представляете, какая была паника? После 8 вечера никто носа на улицу не высовывал. Матери ни на шаг не отпускали от себя детей. Муниципалитет расставил дежурных на каждом перекрестке. Все убеждали себя, что это, очевидно, какая-то ошибка в подсчетах или опечатка. И действительно, в субботу утром усовершенствованные тотализаторы габиолипонского голубого листка показывали незначительную цифру умерших. 125 на 76 меньше, чем прогнозировал господин Лакель. «Поверьте мне, не так много не умрет за несколько часов», уверял господин Велюр, директор похоронной службы. Но в ту субботу в 23 часа 40 минут экспресс потерпел крушение возле габиолипонского вокзала. 76 погибших. Господин Лакель стал местной знаменитостью. Им восторгались и одновременно побаивались. Подсознательное чувство самосохранения вынудило габиолипонцев заискивать перед ним. Когда на попытке парижских газет и страховых компаний перетянуть его к себе, господин Лакель ответил, что никогда не бросит газету, в которой начинал. Что тут началось? В его честь закатили огромный банкет. Среди приглашенных был я. В тот день мне, наконец, выпала возможность собственными глазами увидеть габиолипонского кумира. Господин Лакель был бледный, подтянутый мужчина со скупыми жестами. Сухое, будто маца, лицо свидетельствовало об изнурительных часах расчетов при электрическом освещении. Его черные глаза смотрели мимо собеседника, будто рассматривая что-то невидимое другим. Каждая морщинка светилась умом. Его длинный, белый, безукоризненно прямой нос резко обрывался над тонкой полоской усов, словно отделявший числитель от знаменателя. В нем чувствовалась какая-то притягательная, простая и немного властная сила, которая произвела глубокое впечатление на меня и на всех окружающих. Когда к нему обращались, он давал чрезвычайно четкие и простые объяснения, ссылаясь на авторитет ученых, фамилии которых нам ничего не говорили. «Я не позволяю никаких свободных допущений в своей работе.
Мои выводы базируются на применении существующих правил. Кто-то другой на моем месте... То ли кто-то сказал ему, что я увлекаюсь его изысканиями, а может, он сам заметил, с каким уважением и интересом я ловлю каждое его слово, я до сих пор не знаю. Как бы там ни было, но когда все встали из-за стола, он подошел ко мне и дружески похлопал по плечу. «У вас вид делового человека», — сказал он. «Насколько это возможно?» — пролепетал я. «Без сомнения, вы увлекаетесь статистикой. Это великая наука. Слава богу, она уже миновала примитивную эмпирическую стадию своего развития. Она не ограничивается больше простой констатацией. Она предугадывает». «Да, да. Я как раз работаю над очерком по прогнозной статистике. Мы могли бы обсудить это подробнее, если эта тема вас хоть немного интересует. Заходите ко мне как-нибудь вечером между 18:30 и 20 часами». «Простите, учитель, но вы меня совсем не знаете». «Я вас предвижу». Меня охватили такая неудержимая гордость и благодарность, что я не успел его как следует поблагодарить. Мы договорились встретиться на следующий день.

0: Господин Лакин жил в скромной холостяцкой квартире на одной из малолюдных улиц Габиолимпонта. Он пригласил меня в кабинет, захламленный книгами и бумагами. Стены были сплошь покрыты графиками, разрисованными акварельными красками. Кривые смертности взлетали кверху сквозь сетку цифр и фамилий, синусоиды рождаемости, будто змеи, извивались по пестрым столбикам годов. Зигзаги женик колебались, будто график температуры между двумя параллелями. А в глубине комнаты виднелась черная доска, сплошь испещренная какими-то многоэтажными уравнениями со сложением, вычитанием, умножением и делением.
1: «Это моя лаборатория», — объяснил господин Лакель, протягивая мне испачканную мелом руку.
0: Я искренне позавидовал этому человеку, который живет среди этих волнующих изображений человеческой судьбы. В каждом уголке комнаты я наталкивался на памятник чьим-то старательно пронумерованным, потерянным или счастливым судьбам. И уже мои мысли летели на крыльях мечты. Я представил себе тех несчастных, смерть которых заставила подняться вверх эту чернильную черту, далекие эпидемии, которые увеличили площадь этого желтого квадрата.
1: «Садитесь, друг мой», — пригласил господин Лакель. «Я сейчас приготовлю чай».
0: Я уже хорошо и не припоминаю, о чем именно мы говорили в тот раз. Но будто сейчас вижу, как он в зеленоватом домашнем халате с расширенными к низу рукавами пальцем водит по графикам, висящим на стене. «Здесь собрано все. Все сводится к этому. Крепко сжатые лепестки цветка, которые приходится разворачивать по одному».
2: «А вы не боитесь подражателей?»
0: «Если кто-то попробует мне подражать, я просто буду презирать его и не буду обращать внимания. Но если кто-то сможет пойти дальше меня, я благодарно склоню перед ним голову».

0: Вскоре после нашего разговора «Республиканский листок» открыл новую рубрику прогнозной статистики, аналогичную рубрике «Габиэль японского голубого листка». Таблицы подписывал «Фертиш». Или «Фортиш». Я несколько раз встречал этого типа в почтовом и американском кафе, где он запивал ежедневным аперитивом желудочные таблетки. Это был уволень с розовым, поросшим белесым пушком, будто новая промокашка лицом и глазами цвета лакрица. Ни по образованию, ни по характеру он не подходил для того дела, за которое взялся. А, впрочем, поединок между Лакелем и Фортишем будоражил общественное мнение. Жители Габиэль-Понта разделились на два вражеских лагеря. У каждого из них были свои преданные приверженцы. На стенах появились язвительные надписи: «Лакель – дурак, Фортиша – на виселицу». Очень скоро Фортишу пришлось признать свое поражение. Прогнозы господина Лакеля всегда подтверждались, в то время как цифры Фортиша непременно оказывались ошибочными. Приверженцы Фортиша перестали ему доверять. Однажды, утоляя жажду в почтовом и американском кафе, я был свидетелем, как Фортиш вскричал в присутствии нескольких журналистов: «Ничего странного нет в том, что он так точно предвидит количество смертей, ведь он сам их доводит до полного счета, если нужно». Эти ужасные слова были подхвачены. Сначала их считали просто остротой, но незаметно выражение это сделало свое подлое дело. Даже общаясь с друзьями господина Лакеля, я начал чувствовать некоторую неловкость, и это меня весьма встревожило. «Вы же не верите этой болтовне, правда?» «Да нет, нет, конечно. Хотя, согласитесь, странно все же, что прогнозы Лакеля всегда безупречно точны. Это не только странно, но здесь еще что-то не так. Вот если бы он ошибся хотя бы раз, а то ведь какая несбыточная точность, это вызывает подозрение. Конечно, он сам не действует. Мне говорили, что существуют шайки преступников, которые охотно выполняют такую работу, доводят до полного счета, по выражению Фортиша». Мне было больно чувствовать, как вокруг моего друга постепенно нагнетается мрачная атмосфера недоверия, страха, отвращения, будто он действительно был повинен во всех тех смертях, которые прогнозировал. Однажды вечером в сквере Де-Рулет я услышал, как какая-то мамаша пугала свою маленькую капризу.
1: «Если не будешь послушный, месье Лакель занесет тебя в свой список».
0: И до чего же непостоянна популярность? Не прошло и двух месяцев, а уже от человека, которого недавно так бурно прославлял весь Габиэль-Понт, бегут, как от прокаженного. Целая семья, жившая с ним по соседству, выехала. В один прекрасный день на двери его дома я увидел написанное мелом слово «Убийца». Ну, это уж слишком. Я решил поговорить с господином Лакелем. Когда я зашел к нему, он со страдальчески счастливым видом как раз перебирал ругательные письма. «Они сами не ведают, что творят», — пожаловался он.
1: «Знают или нет, а так продолжаться не может. Нам нужно немедленно прекратить разговоры, реабилитировать вас и посрамить ваших врагов».
0: Он с достоинством пожал плечами. «Я не знаю, как это сделать».
1: «Очень просто. Вам нужно лишь раз ошибиться в ваших прогнозах. Именно точность ваших расчетов и беспокоит читателей. Одна единственная ошибка вернет ваш былой авторитет».
0: Господин Лакель возвел глаза к потолку, развел руками с выражением милой беспомощности и сказал эти ужасные слова: «Я не могу ошибиться».
1: «Что вы говорите? Итак, если вместо того, чтобы рассчитывать количество смертей на следующую неделю, вы придумаете какую-нибудь цифру на бум...»
0: «Судьба приспособится к этой цифре». Я смотрел на него в каком-то оцепенении. «Вы считаете, что я не пробовал ошибаться?» — продолжал он глухим голосом. «Я только этим и занимаюсь. Я всегда только этим и занимался. Конечно, я не могу назвать какую-то смехотворную цифру, к примеру, 50 умерших, так как читатели сразу заподозрят обман. Но всякая другая цифра, более-менее правдоподобная, немедленно подтверждается фактами. Меня преследует какая-то неумолимая случайность. Я уже и сам не имею власти над собой. Я уже больше не прогнозирую. Я приказываю.
1: Теперь вы поняли весь ужас моего положения. Он горько улыбнулся, упал на стул и закрыл худыми руками лицо. «Горе мне!» — снова застонал он. «Я хотел бы быть беззащитным простофилией, как каждый из вас. Я хотел бы избавиться от этого проклятого дара провидца. Я хотел бы снова стать таким, как все». Смеркалось. Линии на графиках сливались, и казалось, будто со стен смотрят какие-то уродливые лица в морщинах фиолетовых черточек, разрисованные цифрами. В углу собственный тотализатор господина Лакеля показывал длинный язык из белой бумаги. На черной доске знаки сложения оказались кладбищенскими крестами в миниатюре. Меня охватило какое-то странное беспокойство.
2: «Постойте», — пробормотал я. «Надо найти какой-то выход. Может... А что, если бы вы в прогнозе смертей на следующую неделю дали не свою, а мою цифру? Ведь давлеющее над вами колдовство не имеет силы надо мной. Я обязательно ошибусь».
1: «Кто знает».
2: «Но ведь ничего не стоит попробовать».
1: Он улыбнулся. «Говорите вашу цифру».
2: 118, например.
1: Он внес это число в записную книжку,

0: Следующую субботу в полночь. Уже с 8 вечера я был в редакции ГБ Липонского голубого листка, где тотализатор каждый час выдавал нам сведения о последних случаях смерти в департаменте. 114. 115. В тревожном оцепенении я не сводил глаз с неумолимого аппарата. Доброе имя, само будущее и господин Лакеля были поставлены на карту в зловещем соревновании смертей. Я представлял, как он у себя в кабинете, как и я, затаив дыхание, следит за сведениями, надеясь на ошибку, а может и вымаливая ее. К 11 часам количество смертных случаев составляло 116. Рядом со мной журналисты делились предположениями.
1: Не может быть, чтоб всего за час умерли сразу двое.
2: Но такое уже бывало.
0: Я считаю, что на этот раз Лакель попал пальцем в небо.
2: Но старые обезьяны хитрее, чем ты думаешь.
3: Фортиш предсказал 117.
0: Мне было тяжело слушать. Я встал и уже хотел выйти, когда кто-то крикнул:
2: 117!
0: У меня перехватило дыхание, я прислонился к стене и зажмурил глаза. Хотя бы до полуночи никто больше не умер. Хотя бы до полуночи больше никто не умер, повторял я мысленно. Или пускай уже сразу двое.
1: Больше никто не умер.
0: Без 5:12 тотализатор все еще показывал цифру 117.
2: Не помня себя от радости, я бросился к господину Лакелю. Перед его входом я столкнулся с Фортишем, который как раз собирался заходить. «Видели? Он ошибся!» – смеялся этот несчастный.
0: «Конечно же», – ответил я, – «но эта ошибка далась с большим трудом». Мы вместе поднялись по лестнице. Дверь в квартиру была открыта, мы зашли в кабинет. Часы на камине показывали полночь. Тотализатор в углу остановился на 117. Пол был устлан бумагами. Какая-то грозная тишина повисла над мебелью.
2: Вдруг слух нам резанул звук выстрела. Мы опрометью бросились в спальню. Господин Лакель лежал поперек кровати в расстегнутой рубашке с мертвенно-бледным лицом.
0: Изо рта и из носа текла кровь. Револьвер валялся возле кровати на коврике.
2: «Застрелился!» – вскричал я. «Бегите скорее в полицию! Приведите врача!»
0: Фортиш чесал в затылке.
2: «118!» – констатировал он. «Ровный счет, черт возьми! И как красиво исправил ошибку!»

0: И сегодняшний эфир открывает сказка Евгения Бенилова «Лгунья». Глава первая. Найденка. Я человек рациональный и совсем не религиозный. Более того, как всякие порядочные ученые, верю своим глазам. Если что-то вижу, то считаю увиденное реальным, а не плодом воображения. Даже если объект сей за 35 лет, которые я прожил на белом свете, не попадался мне ни разу. Так что, увидев голую девицу ростом 20 сантиметров, я не счел ее ни галлюцинацией, ни мистификацией. Девица стояла на песке посреди пустынного пляжа и ежилась от ветра. Было поздно и, соответственно, уже темно, однако я видел ее вполне отчетливо в свете расположенного рядом фонаря.
1: «Помогите, пожалуйста!»
0: Девица говорила по-английски с очаровательным, но лишенным географической привязки акцентом. «Как?» – спросил я, присаживаясь на корточки.
1: «Мне холодно. Я голодна и хочу спать».
0: Она помолчала, а потом добавила:
1: «Мне некуда пойти, ибо я потерялась».
0: «Это не ответ на мой вопрос», — сказал я, маскируя растерянность логикой. «Я спросил, как именно вам помочь?» На лице моей собеседницы появилось раздражение.
1: «Вы должны согреть меня, накормить и отнести в такое место, где я могла бы поспать»,
0: — сказала она, надменно сморщив нос. Несколько секунд я размышлял. «У меня в номере есть мини-бар, а в мини-баре какие-то пакетики, орешки или, может, чипсы. Для такой малышки хватит за глаза».
2: «Мне придется посадить вас в карман», — сказал я, протягивая руку и складывая ладонь стульчиком.
1: «В карман я не сяду», — рассердилась девица. «Я вам не кошелек».
0: Она сложила руки за спиной и отвернулась. Груди ее, кстати сказать, довольно большие, колыхнулись вверх-вниз.
2: «Но как же я принесу вас в гостиницу?»
1: «Я готова ехать».
0: Она так и выразилась: «ехать».
1: «У вас за пазухой».
0: Не дожидаясь согласия, девица села в мою все еще протянутую ладонь и для равновесия уцепилась за большой палец. От ее попки исходило ровное, приятное тепло. Я расстегнул пиджак, затем рубашку и осторожно подсадил девицу в образовавшееся отверстие.
1: «Не застегивайте пуговицу», — приказала она, высунув на мгновение голову, — «а то я задохнусь».
0: Я почувствовал, как она устраивается у меня за пазухой. Стало щекотно. Наконец, возня под рубашкой прекратилась.
1: «Я готова».
0: Девица хлопнула меня по животу. Увязая в песке, я доковылял до лестницы и поднялся на набережную.
1: «Ступайте плавно».

0: Главное, а то меня укачает.
1: Услышал я тонкий капризный голосок. Глава вторая. В гостинице. Я не фаталист. Скорее наоборот. Считаю, что судьба соткана из случайностей. Взять хоть сегодняшнее приключение. Приехал человек на конференцию в Ниццу. Пошел с друзьями в ресторан. Потом решил прогуляться по набережной. Интересно, что бы это создание делало, не пожелая я узнать, теплая ли вода? Так бы и тряслось от холода на пляже до утра. Моя гостиница располагалась неподалеку. Через 10 минут я уже входил в номер. Первым делом я отыскал табличку «Не беспокоите» и повесил на дверную ручку с внешней стороны двери. Затем встал на колени перед журнальным столиком, так чтобы столешница оказалась на уровне пояса, и отодвинул в сторону галстук. «Выходите, мисс». Теплый клубок у меня за пазухой не шевелился. Я заглянул внутрь рубашки. Свернувшись калачиком, девица спала.
0: «Просыпайтесь, пожалуйста», — сказал я, осторожно касаясь ее плеча.
1: Она вздрогнула и села, чуть не вывалившись наружу. Вид у нее был всклокоченный и недовольный.
2: «Сейчас», — пробурчала она, потягиваясь.
1: Она неловко выползла и встала на столе. Тут я разглядел ее получше. Пышные формы, смуглая кожа, буйные черные шевелюры. Сквозь пряди волос торчат розовые ушки. Не круглые, как у человека, а заостренные. Черты лица не вполне пропорциональные, но очень привлекательные. Можно сказать, красивые. Огромные, как у куклы, голубые глаза, ярко-красные губы. Для оголодавшей, охолодавшей сиротки она была на удивление упитанной и гладкой.
3: «Меня зовут Алексей. Алекс», — представился я. «А вас?»
0: «Мари».
3: «Кто вы? Вы ведь не Homo sapiens, верно?»
0: «Я фея».
1: Мари подбоченилась и высокомерно вздернула голову.
3: «Фея?» — удивился я. «А вы умеете исполнять желания?»
0: «Исполнять желание мужчины умеет любая женщина».
1: Мари загадочно улыбнулась. «А крылья у вас, извините, есть?» Я заглянул ей за спину, но увидел лишь волосы до попы. Мари раздраженно фыркнула.
0: «Я хочу есть»,
1: — объявила она, оставив вопрос без ответа.
3: «Да-да, конечно, простите», — смутился я.
1: В мини-баре обнаружился пакетик соленых орешков. Я разорвал упаковку и положил на стол. Присев на корточки, Мари заглянула внутрь.
0: «Я такое есть не могу», — пренебрежительно сказала она, вставая. «Я ем только свежие овощи и фрукты».
3: «Где же я достану овощи и фрукты в 12 ночи?»
0: «В ресторане гостиницы», —
1: последовал незамедлительный ответ.
0: «Сходите на кухню и попросите...»
1: Фея на мгновение задумалась.
0: «Морковку, яблоко и мандарин».
1: Тащиться вниз и вступать в переговоры с официантами мне, ясное дело, не хотелось. Но что я мог поделать? Вздохнув, я направился к двери.
0: «И еще минеральную воду», —
1: услышал я, когда выходил из номера. Глава третья. Кормление строптивой. Когда я вернулся, Мари лежала на кровати, томно развалившись на подушке.
3: «Мандаринов нет», — сказал я извиняющимся тоном. «Я купил апельсин».
0: «Хорошо», —
1: сдержанно ответила фея. Она грациозно перепрыгнула на журнальный столик. Я поставил перед ней тарелку с нарезанными овощами и фруктами. Потом откупорил бутылку с водой.
0: «Спасибо».
1: Мари послала мне воздушный поцелуй. Пока она ела, я сходил в туалет. А когда вернулся, морковка и половина яблока уже исчезли. Слегка осоловевшая фея доедала апельсиновую дольку. Сок стекал по ее подбородку и капал на раздувшийся животик. Воду она не тронула.
0: «Я наелась», —
1: сказала Мари, бросая на тарелку апельсиновую косточку.
0: «Отнесите меня, пожалуйста, в туалет».
1: Я исполнил ее желание. Поставил фею на стульчак и вышел.
3: Интересно, хватит ли у нее сил нажать ручку унитаза?
1: В туалете было тихо. Потом послышался звук спущенной воды. Ага, хватило. Не такая-то она и беспомощная. Затем раздалось гудение крана и...

0: Где вы хотите спать?
1: На кровати. Постелите мне рядом с вашей подушкой.
0: Просьба сия повергла меня в смущение. То есть кровать в номере была двуспальной, и задавить Мари во сне я не боялся, однако же... Так и не сумев сформулировать свои сомнения, я достал из чемодана чистую футболку и соорудил для феи нечто вроде гнезда.
1: «Спокойной ночи»,
0: — сонно проворковала Мари, заползая в рукав футболки. Она подложила ладошку под щеку и закрыла глаза. «Спокойной ночи», — ответил я, выключая свет. Когда я вернулся, обернутый полотенцем из ванной, Мари уже спала. Я мог различить еле слышное сопение. Наконец-то угомонилась. Я завел будильник, сбросил полотенце на пол и полез.

0: Глава 4. Недоразумение при пробуждении.
1: Бип-бип-бип.
0: Не раскрывая глаз, я отключил будильник. Потом потянулся и вдруг понял, что левая моя рука почему-то легче правой. Я с удивлением поднес последнюю к глазам. Прицепившись руками и ногами, на ней висела кукла. Нет, маленькая живая девица. Веки ее были сомкнуты, по лицу разлито умиление. Несколько секунд я молча таращил глаза.
2: А, ну конечно, это Мари, найденная вчера фея.
0: События прошедшего вечера ожили в моей памяти. Но почему она прицепилась к моей руке? Я легонько потряс ладонью, однако фея держалась крепко. Что делать? Я осторожно поддел ее ногу кончиком пальца. Так, теперь руки. Отцепившись, Мария упала на постель. Глаза ее раскрылись. Я опять поразился их голубой пронзительности. И наполнились слезами. Перекатившись лицом вниз, фея разрыдалась. Ее круглая попка жалостливо вздрагивала. Женские слезы всегда повергали меня в смятение.
2: «Пожалуйста, не плачьте!» — взмолился я. «Я не хотел вас обидеть!»
0: Эффекта мои слова не произвели.
2: «Простите, пожалуйста! Хотите, я принесу воды?»
0: Я вскочил с постели, придерживая обернутое вокруг чересел одеяло, бросился к столу. Скрутил с бутылки крышку и накапал туда минеральной воды. Когда я вернулся, Мари все еще лежала лицом вниз, но уже не плакала.
2: «Простите, пожалуйста», — повторил я, гладя кончиком пальца по ее волосам.
0: Фея всхлипнула и села, подогнув ноги. Вид она имела настолько жалкий, что я готов был провалиться на месте.
2: «Выпейте воды»,
0: — я протянул ей крышку.
2: Мария из-под лобья посмотрела на меня, но крышку приняла и, шмыгая носом, стала пить.
0: «Расскажите, пожалуйста, где вы жили и как потерялись?» — попросил я, чтобы отвлечь. Фея поставила пустую крышку на постель и вытерла ладошками глаза.
3: «Я жила в лесу, на острове. Не помню, как он называется на вашем языке. А вчера меня унес морской орел».
0: По ее лицу пробежала тень испуга.
3: «Он нес меня, нес. А потом я изловчилась и укусила его за ногу. И тогда он меня выронил. Я упала в море, и волны вынесли меня на берег».
0: Она со слабой улыбкой посмотрела на меня. «Откуда вы так хорошо знаете английский?»
3: «Учила в школе». «Знаете, Алекс, это вы, извините меня», —
0: выпалила она вдруг. «За что?» — удивился я.
3: «Разрыдалась, как последняя дура», — сказала фея с досадой. «Вы просто не обращайте на меня внимания».
0: Бедняжка отвернулась и потупилась.
2: «Я нисколько не обиделся», — заверил я.
0: Мари закрыла лицо руками.
2: «Давайте так», — объявил я неестественно бодрым голосом. «Я сейчас пойду умываться, а когда вернусь, об утреннем недоразумении мы забудем».
0: Не дожидаясь ответа, я вскочил и направился в ванную.

0: Глава 5. Недоразумение при расставании. Когда я вернулся, единственным напоминанием об утреннем инциденте был румянец на щеках Мари. Я стал торопливо собираться. До начала заседания осталось полчаса, только-только добраться до конгресс-холла, где проходила конференция. На завтрак времени не хватало. Я оделся, собрал портфель. Вернусь к ланчу. Что вам купить из еды?
1: Одна я здесь не останусь.
0: Я с удивлением посмотрел на фею. «Вы хотите, чтобы я взял вас на конференцию?» Мари вскочила и умоляюще сложила ладошки у груди.
1: «Я буду сидеть у вас за пазухой и слова не скажу, клянусь!»
0: Она замешкалась, очевидно, переводя с фейского на английский.
1: «Клянусь отцом всех волшебных тварей!»
0: «Я человек не конфликтный, а женщины и дети из меня вообще веревки вьют. Но в данном случае уступать было нельзя». «Поймите меня правильно, это невозможно!» Я поднял руку, отметая возражение. «Вам захочется в туалет или станет дурно из-за духоты, и что тогда?» На глаза феи опять навернулись слезы. Мгновенно, будто кто-то открыл кран. Раз, и огромные капли одна за другой текут по щекам. «Да в чем же дело?» Я попытался вытеснить жалость раздражением, но преуспел лишь наполовину. «Неужели вам трудно побыть 4 часа одной?»
1: «Трудно».
0: «Почему?»
1: «Я в вас влюблена».
0: Мари закрыла руками лицо и медленно опустилась на постель. Я с изумлением уставился на нее.
1: «Феи всегда влюбляются в своих спасителей»,
0: объяснила Мари сквозь пальцы. Я украдкой глянул на часы. До начала заседания оставалось 25 минут. «Ничего, возьму такси». «Я сейчас пойду на конференцию», — фея с надеждой отняла ладони от лица. «Один», — поспешно добавил я. «Но постараюсь вернуться побыстрее, и мы спокойно все обсудим». Мари упала на постель и разрыдалась. Раздираемый жалостью и раздражением, я бросился прочь. Глава 6. Дуэль. Поймать такси не удалось, в результате чего последние 300 метров до конгресс-холла мне пришлось бежать. С трудом переводя дыхание, я ворвался в зал, отведенный нашей секции. Все было готово, ждали только меня, ибо я являлся председателем. Техник прицепил мне к лацкану микрофон, я объявил название первого доклада. Заседание потекло по накатанной колее. Однако мысли мои витали далеко от уравнения Буссинеска, о котором толковал докладчик. Меня мучил более важный вопрос. А хватит ли феи еды? Насколько я помнил, у нее остались почти целые апельсины и полъяблока. Однако при ее аппетите... Наконец наступил перерыв. Разговаривать ни с кем не хотелось. Я отцепил микрофон и торопливо вышел в коридор. Кругом толпились участники других секций. Из буфета высовывался хвост очереди. Мои надежды на чашечку кофе увидали на глазах. Впрочем, на другом этаже очередь, возможно, меньше. Я устремился к лифту. Я поднялся на самый верх конгресс-холла. Никого. Ни людей, ни буфета. Похоже, этот этаж пустовал. Для верности я заглянул в одну из комнат. Действительно никого. Ладно, обойдусь без кофе. Я разочарованно повернулся и... В полуметре от моего лица висел голый маленький человечек в блистающем шлеме. В руке он держал меч. Слившись в полупрозрачную пелену, за его спиной бешено работали крылья.
2: «Защищайся, презренный!»
0: Пронзительный голосок гулко раскатился по пустому коридору. «Почему презренный?» — удивился я.
2: «Потому что я тебя презираю!» — вскричал человечек с яростью.
0: Он выставил вперед меч и стал медленно надвигаться на меня. Я опасливо попятился. Несмотря на свои размеры, малютка вполне мог выколоть мне глаз. Или, например, перерубить сонную артерию.
2: «Презираете за что?» — спросил я, чтобы выиграть время. «За то, что ты соблазнил мою возлюбленную Мари!»
0: Физиономия человечка исказилась от злобы. С быстротой молнии он метнулся мне в лицо. Я попытался уклониться, но преуспел лишь частично. Удар пришелся не в глаз, а чуть выше брови. Острая боль пронизала меня. Заливая глаз, из раны хлынула кровь. Человечек взмыл вверх, сделал мертвую петлю и опять застыл в полуметре от моего лица.
2: «Получил?»
0: — злорадно пропищал он.
2: «Лучил», — согласился я, стискивая зубы. Утаясь в рукавах, я стащил пиджак. «Сейчас мы с тобой разберемся». Я сделал отвлекающий выпад левой и махнул пиджаком, пытаясь сбить гаденыша на землю. Но тот ловко вывернулся и опять бросился мне в лицо. Раз! На моей скуле появился длинный глубокий разрез.
1: «Получил?»
2: Кровь застучала у меня в висках. «Что же это такое? Неужели я не смогу справиться с 20-сантиметровым супостатом?» Издав воинственный клич, я бросился вперед. Если честно, мне просто повезло. Не наткнись враг на люстру, меня бы, наверное, уже не было в живых. Но он, дурашка, наткнулся и, потеряв равновесие, закувыркался вниз. Тут-то я и огрел его пиджаком, что называется, от души. Малютка врезался в стену и шмякнулся на пол. Первым делом я подобрал меч, тот вонзился в паркет, и, завернув в носовой платок, сунул в карман. Потом посмотрел на поверженного врага. Человечек сидел на полу и ошалело крутил головой. Видимых повреждений у него не было, разве что слегка помяты крылья. «Получил?» — спросил я. Человечек не ответил. По щекам его потекли слезы. Кряхтя от унижения, он встал и сначала медленно, а потом быстрее заработал крыльями. Когда те слились в полупрозрачную пелену, он снялся с пола. Я проводил его взглядом. Летел он как-то боком и странно тряс головой под съехавшим на бекрень шлемом. Перед тем, как вылететь в форточку, он повернулся и погрозил кулаком.
1: «Проклинаю!» —
2: донесся до меня писклявый голосок. Глава 7. Как жить дальше? Когда я вышел от доктора, о возвращении на конференцию не могло быть и речи. Хватит того, что меня, залитого кровью, при всем честном народе увезла скорая помощь. Лицо мое ныло, будто под кожу загнали две ржавые иголки. Голова кружилась то ли от боли, то ли от потери крови. Уж не знаю, поверил ли врач моему рассказу о хулигане с бритвой. Так или иначе, он наложил с десяток швов, посоветовав немедленно показаться пластическому хирургу, если я не хочу, конечно, чтобы на лице остались шрамы. За услуги он слупил некруглую сумму в 94 евро и попросил медсестру вызвать для меня такси. Когда я вошел в номер, Мари лежала на постели лицом к стене. Пошатываясь от слабости и головокружения, я рухнул рядом. «Посмотри, что наделал твой кавалер», — сказал я сердито. Вздрогнув, фея села.
1: «Ой!»
2: — ужаснулась она. Несколько секунд она изучала мои повреждения, потом вскочила на ноги.
1: «Ну и коновалы эти ваши доктора», — сварливо сказала она. «Ложись».
2: Спорить сил у меня не было. Не снимая ботинок, я вытянулся на постели. Мари подошла вплотную и склонилась надо мной. Груди ее повисли в сантиметре от моего глаза. Должен признать, что зрелище сие оказалось весьма приятным. Соски феи походили на крошечные вишенки. Я почувствовал, как она ощупывает мое лицо.
1: «Не шевелись!»
2: Она ловко отодрала пластырь. Боли я не почувствовал, и все же... «Что она делает?»
1: «Не волнуйся», —
2: проворковала фея.
1: «Все будет в порядке».
2: Маленький теплый язычок прикоснулся к ране. Ощущение было на редкость странное, но опять-таки не лишено приятности. Потом я почувствовал, как Мари перекусывает швы.
1: «Можешь посмотреть в зеркало».
2: Я поднялся и подошел к висевшему на стене зеркалу. Разрез выше брови исчез. Кожа на этом месте ничем не отличалась от кожи в других местах лба. «Как это у тебя получилось?»
1: «Иди сюда, я обработаю рану на скуле», —
2: ласково сказала Мари. Пока она возилась со вторым порезом, я рассказал о случившемся. Фея молча выслушала, но от комментариев воздержалась. Наконец, вторая рана затянулась. Мари перепрыгнула на журнальный столик и села напротив меня.
1: «Нам нужно уезжать», — сказала она.
2: «Нам?» — переспросил я саркастически. «И куда же мы поедем?»
1: «Куда хочешь», —
2: фея пожала плечами.
1: «Мне все равно, лишь бы с тобой».
0: Я помолчал, собираясь с мыслями. «Пойми меня правильно, Мари», — сказал я мягко, — «но я вообще-то женат, причем второй раз». На лице феи появилось страдальческое выражение. «И у меня двое детей. 10-летняя дочка от первого брака и 10-месячная от второго». Слезы текли по щекам Мари ручьями.
2: «Господи, как это создание может выделять столько жидкости?»
0: «Посуди сама, какое у нас будущее?» — воскликнул я с досадой. «Ведь я больше тебя в 9 раз!» Фея вытерла глаза и жалобно сложила ладошки у груди.
1: «Ты мог бы носить меня за пазухой и заботиться обо мне».
0: Она заискивающе заглянула мне в глаза.
1: «А я бы лечила тебя и защищала от чар».
0: «Не надо защищать меня от чар!» — вскричал я с такой экспрессией, что Мари испуганно пригнулась. «Ты бы лучше не натравливала на меня летающих террористов. Кстати, я, помнится, спрашивал, есть ли у тебя крылья?»
1: «Есть».
0: Фея перебросила волосы на грудь и повернулась. На спине у нее имелась пара прозрачных, будто слюдяных крылышек. Я осторожно провел пальцем по одному из них. Оно было гладким и вздрагивало под прикосновением.
1: «Щекотно!»
0: — хихикнула Мари. «Почему ты не ответила, когда я спросил тебя о крыльях в первый раз?» Я пытливо посмотрел ей в глаза. «Хотела, чтобы я таскал тебя на руках?» Фея стыдливо потупилась. «Ладно, проехали». Я устало откинулся на подушку. «А на каком острове ты живешь, не вспомнила?»
1: «На Корсике»,
0: — не поднимая глаз, ответила Мари. «Ты сама туда долетишь или тебя отвезти на самолете?» Мари испуганно всплеснула руками.
1: «Не отправляй меня на Корсику, пожалуйста!»
0: «Почему?»
1: «Марк, ну, тот фей, с которым я была до тебя, он меня убьет! Ей-богу, убьет, ты его видел!»
0: «Не убьет», — усмехнулся я. «Нечем ему тебя убить». Я достал из кармана завернутый в платок меч, развернул и показал Мари. «Смотри!» Глаза феи расширились от ужаса.
1: «Что ты наделал?»
0: — вскричала она страшным голосом.
1: «Ведь мечи принадлежат не отдельным феям, а всему роду. Теперь на нас ополчатся они все!»
0: Мари взмыла вверх, прямо из положения сидя, не вставая, и метнулась к моему лицу, затормозив в миллиметре от переносицы.
1: «Собирай вещи скорее!»
0: — заверещала она так, что у меня заложило уши.
1: «Мы срочно едем в аэропорт!»
0: Глава 8. Мы приезжаем в Англию. Я человек высоких моральных устоев и от своей жены секретов не имею. То есть не имею секретов от второй жены, а от первой, если честно, имел, хотя и развелись мы не из-за этого. Если уж на то пошло, мой первый брак пал жертвой весьма распространенного среди русских эмигрантов явления. Ира, моя супруга, ушла к местному жителю, в данном случае англичанину. Я, собственно, ее не виню. Согласно биологической стратегии своего пола, самка ищет самца, способного обеспечить наилучшие условия ее детенышам. А я этому условию не удовлетворял. Сидел на временной должности с нищенской зарплатой, да еще и пропадал в университете с утра до вечера. А с вечера до утра мы с ней ругались. Надо ли удивляться, что она спуталась со своим риэлтором. И, кстати, похоже, что просчиталась, ибо стоило ей уйти, как дела мои пошли в гору. Однако нет худа без добра. Если бырка со мной не развелась, я бы, наверное, по сию пору с ней воевал. А так, наслаждаюсь счастьем во втором браке. Нет, все-таки англичанки удивительные женщины. Сдержаны, независимы, практичны, правдивы. И никаких тебе истерик. За прожитые со Сьюзен 2 года мы поссорились ровно 1 раз. И продолжалась эта ссора меньше 10 минут. Тем не менее, когда я вылезал из машины во дворе нашего дома, на душе у меня скребли кошки. Причем непонятно почему, ведь я не чувствовал за собой никаких грехов. Кто виноват, что в меня влюбилась фея? Тщательно проинструктированная, Мари сидела как мышь у меня за пазухой. Время от времени я чувствовал ее возню. И вообще, кто сказал, что фея в меня влюбилась? Когда я поднимался на крыльцо, дверь распахнулась.
3: «Здравствуй, дорогой».
0: Я залюбовался своей женой. Гладко причесанные волосы, выглаженные до последней складки одежды. Здравствуй, дорогая. Мы поцеловались, я вошел в дом.
1: Ты вернулся на 2 дня раньше.
2: Что, неинтересная конференция?
0: Да так, сказал я фальшивым голосом, чтобы исправить впечатление, повертел рукой. Приму душ, расскажу.
1: Ужин в духовке, сказала Сьюзен. Я накрою стол через 15 минут.
0: Дженнет спит?
1: Да.
0: Я поднялся к дочери. Малышка спала, засунув в рот большой палец. Поумилявшись несколько секунд, я пошел в супружескую спальню. Там было тепло и пахло лепестками роз. Сьюзен никогда не забывает положить сухие цветы на трюмо. Бросив сумку в угол, я сел на постель, стянул свитер и распахнул рубашку.
2: «Выходи!» – прошептал я.
0: Мари выползла мне на колени. От долгого пребывания за пазухой волосы ее свалялись, и вообще вся она была какая-то помятая.
1: «А пахнет-то здесь как?»
0: Фея демонстративно зажала нос.
1: «Терпеть не могу запах мертвых цветов!»
0: «Не брюзжи!» – отмахнулся я. «Я сейчас пойду в душ, а ты посиди в шкафу». До пререканий Мари не снизошла. Гордо вскинув подбородок, она залетела в шкаф, уселась на верхнюю полку и стала прихорашиваться. Осторожно прикрыв дверцу, я пошел в ванну. Через 15 минут, приглаживая мокрые волосы, я спустился в столовую. Стол был уже накрыт, верхний свет погашен, свечи зажжены.
1: «Ты хотел рассказать о конференции, дорогой?»
0: Сьюзен поставила жаркое на стол.
1: «Ой, что это?»
0: Удивленно выпрямившись, она уставилась на сидевшую на моем плече фею.
1: «Это что, подарок для Дженнет?»
0: Сьюзен подошла поближе и усмехнулась.
1: «Впрочем, что я говорю? Эта кукла верно куплена в секс-шопе».
0: Поджав губы, она попыталась снять Мари с моего плеча.
1: «Сами вы куплены в секс-шопе!»
0: Окрысилась фея, взмывая в воздух. Сьюзен отдернула руку и побледнела. Я обхватил ее за талию и усадил на стул. Мари сердито кружила под потолком. Пламя свечей на каминной полке колебалось в такт. По стенам метались тени. Впрочем, через минуту английская невозмутимость вернулась к моей жене.
1: «Рассказывай, не пропуская ни одной подробности», — приказала она.
0: Глава 9. Ночной разговор. В спальне было темно. Аромат розовых лепестков клубился вокруг, смешиваясь с ночной свежестью из форточки.
1: «Она мне совсем не нравится, дорогой».
0: Я повернул голову. Приподнявшись на локте, Сьюзен глядела мне в лицо блестящими, немигающими глазами. «Почему?»
1: «Потому что она лжет».
0: «Лжет?» – удивился я. «О чем?»
1: «Обо всем».
0: Сьюзен придвинула подушку к спинке кровати и откинулась на нее.
1: «Лжет, что потерялась. Лжет, что не может вернуться».
0: Она помолчала.
1: «Странно, что ты этого не замечаешь».
0: «А что здесь замечать?» – пожал плечами я. «Ты думаешь, что Мари лжет? Я думаю, что говорит правду. Ни ты, ни я доказать ничего не можем».
1: «Здесь и доказывать ничего не надо».
0: Сьюзен хмыкнула.
1: «Вспомни ее россказни. Там же сплошная путаница. Например, как вас отыскал ее бойфренд?»
0: «Она же объяснила», — сказал я. «Он погнался за орлом, но догнать не смог. И когда подлетел к пляжу, то Мари уже беседовала со мной. А у них такой закон. Людям без крайней нужды не показываться. Вот он и...»
1: «Тогда почему он напал на тебя на следующий день?» – перебила Сьюзен. «Закон отменили».
0: «Мари говорит, что он обезумел от ревности».
1: «В том-то и беда!» – опять перебила Сьюзен. «Что ты веришь всем заверениям этой Мари?»
0: «А по-моему, беда в том, что ты меня ревнуешь», – начал закипать я. Уж больно этот разговор напоминал наши разборки с Иркой. Причем совершенно необоснованно. «Неужели ты боишься, что я изменю тебе с 20-сантиметровой феей?» Я саркастически рассмеялся. Прежде чем ответить, Сьюзен выдержала паузу.
1: «Не знаю я, чего боюсь, но я вижу, что она использует все женские хитрости, существующие на свете. Прикидывается беспомощной, требует, плачет. Я чувствую, ей что-то надо».
0: «Что?»
1: «Я чувствую, ей чего-то надо».
0: «Чего?» Еще одна пауза.
1: «Не знаю».
0: «Тогда скажи, что я, по-твоему, должен сделать?»
1: «Сдай ее в музей».
0: Сьюзен вдруг рассмеялась.
1: «Помнишь тот музей в Санкт-Петербурге? Ну, с заспиртованными двухголовыми младенцами».
0: «Ценю твое остроумие», — кисло отвечал я. «Но эта шутка мне не нравится». Я не вижу, почему мы должны относиться к Мари хуже, чем твое правительство относится к беженцам из Конго. Я попытался придать голосу рассудительную интонацию. Возможно, нам удастся отыскать другую колонию феи. Мы пристроим Мари туда. Сьюзен промолчала. Она отодвинула подушку от спинки кровати и легла, укрывшись до подбородка. Стало тихо. Я придвинулся к ней поближе. «Я по тебе соскучился». Неуверенно протянув руку сквозь темноту, я погладил Сьюзен по щеке.
1: «У меня болит голова, дорогой», —
0: холодно отвечала моя жена. Глава 10. Утром. Проснулся я с неприятным осадком, оставшимся от ночного разговора. Сьюзен уже поднялась. В доме было тихо. Я оделся, умылся и спустился на кухню.
1: «Доброе утро», — улыбнулась Сьюзен.
0: Судя по тону, она поняла, что была вчера неправа. Слава богу, настроение у меня улучшилось. «Доброе утро».
1: «Порридж в кастрюле. Тосты и кофе будут готовы через минуту».
0: Я помог ей накрыть на стол. Мы сели завтракать. Интересно, как Сьюзен удается выглядеть по утрам столь идеально свежей? Ведь не скажешь, чтобы она тратила много времени на наведение красоты. 5 минут в душе, 3 раза щеткой по волосам и все. И одежду носит самую простую. Сейчас, например, одета в черные облегающие брюки и снежно-белый свитер. Я вдруг вспомнил Ирку. Вот уж кто выглядел по утрам с алоха с алохой. Закончив завтрак, я стал складывать тарелки в посудомойку.
1: «Алекс!»
0: Я обернулся и чуть не наткнулся на неслышно подошедшую Сьюзен.
1: «Прости меня».
0: Она прижалась ко мне и, глядя снизу вверх, коснулась моей щеки.
1: «Я была не права. Ревновать в такой ситуации глупо».
0: «Ничего страшного, малышка. Чтобы поцеловать ее, мне пришлось наклониться. Из-за стройности и великолепной осанки Сьюзен выглядит довольно высокой, но на самом деле роста она небольшого».
1: «И еще... Если у тебя есть настроение», — продолжала она с нехарактерной робостью, — «пока Джент не проснулась, в общем, голова у меня больше не болит».
0: Она улыбнулась и потянула меня за руку в сторону спальни. Глава 11. Сьюзен и Мари. Когда я уходил на работу, ничто не предвещало беды. После обсуждения со Сьюзен Мари была оставлена в гостевой комнате, там, где она провела ночь. Заготовив для феи еду и отразив с десяток попыток увязаться со мной, я отбыл в университет. Единственное, чего я не учел, это отсутствие в гостевой комнате туалета, так что фее придется пользоваться общим санузлом 2-го этажа. Весь день я крутился, как белка в колесе, разгребал накопившиеся дела. Наконец, около 8 вечера поехал домой. Я почувствовал неладное, лишь только переступил порог. Электричество висело в воздухе, будто после удара молнии.
1: «Добрый вечер, дорогой», — сказала Сьюзен, выходя из кухни.
0: 3 пальца ее правой руки и 2 левой были залеплены пластырем. «Что у тебя с пальцами?»
1: «Это...»
0: — фальшиво удивилась Сьюзен, поднося ладони к лицу.
1: «Почему бы тебе не спросить свою возлюбленную феечку?»
0: Я устало опустился на стул и стал стаскивать ботинки. «Ты можешь рассказать, что произошло?»
1: «Слушай»,
0: — со зловещим спокойствием отвечала моя жена. Дело обстояло так. 2 часа после моего ухода все было спокойно. Сьюзен готовилась к лекциям, она преподает в нашем же университете французскую поэзию. Мари сидела в своей комнате, Дженнет в своей. Дочурка с утра кашляла, так что в ясли мы ее не повезли. А потом фее понадобилось в туалет. И тут же, как назло, в коридор выползла Дженнет. Ходить она еще не умеет, но ползает очень ловко и с огромной скоростью. А дабы довершить скандал, на 2-й этаж поднялась Сьюзен. В результате Мари был поставлен ультиматум. Или она одевается как человек и перестает трясти сиськами перед всеми желающими и нежелающими, или же Сьюзен будет вынуждена ограничить свободу ее передвижения. «Но она же объяснила», — с досадой перебил я. «Феи не носят одежды. Если им холодно, они больше едят».
1: «Плевать мне, сколько она ест!» — скричала моя жена. «Но если она хочет жить у меня в доме, ей придется выполнять правила».
0: Я с удивлением посмотрел на Сьюзен. «Откуда такие страсти?» «Остынь», — миролюбиво сказал я и потрепал ее по плечу. «Я с ней поговорю, ладно. Где она?»
1: «У себя в комнате», — со странной интонацией отвечала Сьюзен.
0: По-моему, она чего-то не договаривала. Впрочем, я с тем же успехом мог расспросить Мари. Первым, что я увидел, войдя в комнату феи, была стоявшая на столе клетка. Раньше в ней жил купленный для Дженнет хомяк, но он почему-то почти сразу сдох, а нового мы пока не купили. Потом я заметил Мари. Забившись в угол клетки, фея аж съежилась в жалкий комочек. Когда она увидела меня, то ничего не сказала, лишь вцепилась в решетку замурзанными пальчиками и заплакала. С разрывающимся от жалости сердцем я отпер дверцу. Пулей вылетев из клетки, Мари бросилась мне на грудь и прицепилась к свитеру. Я накрыл ее ладонью и почувствовал, как рыдания сотрясают ее крошечное тело.
1: «Теперь ты понял, почему у меня заклеены пальцы?»
0: Я обернулся. У двери стояла Сьюзен и, подбоченясь, с вызовом глядела на меня. «Как ты могла?» — сукоризной воскликнул я.
1: «А в чем дело?» — притворно удивилась моя жена. «Почему мы не можем держать ее в хомячьей клетке?»
0: Глава 12. Сны, которые мы выбираем. В тот вечер никто ни с кем не разговаривал. Я обиделся на Сьюзен за то, что она обидела Мари, а фея обиделась на меня за то, что я отказался выгнать Сьюзен из дома. В результате я ушел в кабинет работать. Моя жена читала в спальне книгу, а Мари сидела у себя в комнате на карнизе и дулась. В 12 я пошел спать. Свет в спальне уже не горел. Я на ощупь разделся и лег. Сьюзен, по-моему, бодрствовала, но разговаривать с ней желания у меня не было. Лучше всего побыстрее уснуть. Я вытянул руки вдоль тела и попытался расслабиться, начиная с век и лицевых мускулов, продолжая мышцами рук и тела, кончая пальцами на ногах. Вскоре мир стал тускнеть и терять отчетливость деталей. Глава 12. Сны, которые мы выбираем. В тот вечер никто ни с кем не разговаривал. Я обиделся на Сьюзен за то, что она обидела Мари, а фея обиделась на меня за то, что я отказался выгнать Сьюзен из дома. В результате я ушел в кабинет работать. Моя жена читала в спальне книгу, а Мари сидела у себя в комнате на карнизе и дулась. В 12 я пошел спать. Свет в спальне уже не горел. Я на ощупь разделся и лег. Сьюзен, по-моему, бодрствовала, но разговаривать с ней желания у меня не было. Лучше всего побыстрее уснуть. Я вытянул руки вдоль тела и попытался расслабиться, начиная с век и лицевых мускулов, продолжая мышцами рук и тела, кончая пальцами на ногах. Вскоре мир стал тускнеть и терять отчетливость деталей. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И приснилось мне, что я стою в саду позади нашего дома. На небе висит полная луна и горят звезды. Воздух теплый, намного теплее, чем бывает в апреле, но я почему-то не удивляюсь. Вдруг я слышу, как меня кто-то зовет. «Алекс! Алекс!» Я верчу головой, пытаясь понять, откуда доносится голос. Кажется, с улицы. Деревья шелестят черными кронами в переулке позади нашего дома. Меж стволов виден неясный силуэт, тень, отступающая в сумрак. «Алекс!» — слышу я опять. Я устремляюсь за тенью, но догнать не могу. И стараюсь хотя бы не отстать. Мы движемся, будто соединенные жестким стержнем. Затем нас обступает лес. Я озираюсь по сторонам, куда я забрел. Но тут тень приближается ко мне. Это Мари. Я не сразу узнаю ее. Во-первых, она стала размером со взрослого человека. Во-вторых, у нее изменились пропорции. Исчезла кукольная большеголовость и круглоглазость. Передо мной стоит изящная девушка с тонкой талией и высокой грудью. Я касаюсь ее руки, потом шеи, затем обнимаю и целую. Мы опускаемся на мягкую траву. «Мари», — шепчу я, целуя податливые губы.
2: «Мари», — повторяю я в маленькое заостренное ушко. «Одежда моя куда-то исчезает. Теплый ветер касается голой спины, и подо мной трепещет горячая упругая плоть. Вон из моего дома!» Вдруг слышу я смутно знакомый женский голос. Что-то острое бьет меня в плечо. «Кто это? Что эта женщина делает здесь?» Лицо Марии искажается гримасой досады. Нет, боли. Фея исчезает. Я обнимаю пустоту. Все вокруг меняется. Я не могу понять, где нахожусь. Почему я лежу на постели? Кто эта женщина и зачем она раз за разом бьет меня в плечо острым злым кулачком?
1: «Вон из моего дома!» — повторяет Сьюзан стеклянным голосом.
0: Глава 13. Новая жизнь. Остаток ночи я провел на диване в кабинете. Заснуть так и не смог. Произошедшее было настолько нелепым, что я все порывался пойти к Сьюзан и урезонить ее, объяснить, что человек не в ответе за свои сны. Когда, наконец, наступило утро, и моя жена вышла из спальни, я с ней поговорил, однако ничего не добился. Она находилась в невменяемом состоянии. В ответ на все аргументы твердила, чтобы я убирался. А деньги, которые я выплатил за наш дом, она вернет, пусть я не волнуюсь. Эти деньги за дом меня доконали. Я вспылил и наговорил грубости. После ланча я собрал вещи, погрузил в машину, посадил Мари за пазуху и переехал в отель. А еще через 2 дня снял маленькую квартирку возле университета. У меня началась новая жизнь. Дни бежали мимо, похожие как братья. Обычно мы с Мари вставали в 8. Фея спала, прижавшись к моей руке, и завтракали. Затем я сажал ее за пазуху и шел на работу. Чтобы ей легче было дышать, я стал носить костюмы и всегда держал пиджак расстегнутым. Под рубашкой фея вела себя тихо. Я без проблем мог брать ее на лекции. Мы разговаривали лишь, когда я запирался в кабинете и выпускал ее на стол. Более того, пока мы оставались в университете, она даже не просилась в туалет. Я предлагал завести в кабинете что-нибудь вроде ночного горшка, но она из стеснительности отказалась. На ланч мы ходили домой, из-за чего общаться с сослуживцами я практически перестал. С приятелями тоже. Те из них, которые изначально были друзьями Сьюзан, исчезли сразу. Да и от своих друзей я почему-то отдалился. Мне стало неинтересно таскаться с ними в паб и вести никчемные разговоры о футболе, музыке и кино. Вечера я обычно проводил дома. Читал или работал, а Мари сидела у меня на плече, так чтобы касаться плечом моей щеки, и пела. У нее оказался замечательный голос. Негромкий, но очень мелодичный, а слух был просто потрясающий. Она могла назвать каждую ноту в аккорде из 5 звуков. Все ее песни были исключительно романтического содержания. Фея перевела мне некоторые. Они повествовали о принцессах, рыцарях, драконах и несчастной любви. Иногда мы слушали музыку человеческих композиторов. Оказалось, что Мари неплохо ее знала. Особенно она любила Баха и часто импровизировала под него, искусно вплетая свой голос в и без того в сложную полифонию. А вот кинематограф оказался ей практически неизвестен, так что я купил для нее DVD-плеер и телевизор. Фильмы действовали на фею завораживающе. Она смотрела все подряд, Феллини вперемешку с боевиками, и задавала десятки наивных вопросов. Иногда мы с ней ходили в кинотеатр. Я старался сесть на отшибе, и Мари выглядывала у меня из-под рубашки. Через несколько дней после того, как мы поселились вместе, я заметил, что фея стала менее капризной и требовательной. А может, просто получала все нужное без просьб, не знаю. Я с ней никогда не спорил, тем более, что нуждалась она в немногом еде и внимании. Если кормить ее досыта свежими овощами и фруктами и все время держать при себе, так чтобы она касалась моего тела, она была счастлива. Усилия с моей стороны требовались минимальные. Более того, я возился с ней с удовольствием. Кормил, купал в ванне. Возможно, сублимировал таким образом отцовский инстинкт. Впрочем, иногда я испытывал к Марии не вполне отцовские чувства, особенно ночью, когда она всем телом прижималась к моей руке. Но что тут можно было поделать? Сама же фея, несмотря на внешнюю сексуальность, была вполне целомудренной, и ее постоянно декларируемая любовь ко мне не требовала ничего, кроме телесного контакта. И еще она изо всех сил старалась услужить. Лечила меня от царапин и простуд, а перед сном воспаряла к потолку и, повиснув в позе крест, пела заклинания, защищавшие нас от чар. В чары я, разумеется, не верил, но находил ее усилия трогательными. И все же Мари даже близко не смогла заполнить брешь, образовавшуюся в моей жизни после разрыва со Сьюзан. Поначалу произошедшее выглядело досадным недоразумением. Как только моя жена осознает свою неправоту, думал я,
2: Она сразу же извинится, и я смогу вернуться домой. Однако время шло, а Сьюзен в своем заблуждении упорствовала. Тогда я сам попытался объясниться с ней, приурочив разговор к свиданию с Дженнет. Я навещал дочь каждое воскресенье. Но жена лишь холодно заметила, что свой выбор я уже сделал в тот момент, когда принес в дом эту микрошлюху, эту маленькую лгунью. Я опять был рассердился, однако гнев быстро перешел в испуг. Мне казалось, что вести себя столь непреклонно можно лишь, если ты так и так решил уйти. У Сьюзен, наверное, кто-то есть, и она использует произошедшее как предлог. Я стал приставать к ней с вопросами, на которые она ответила, что это не мое дело. И даже чуть было не начал следить за ней, в общем, вел себя как последний ревнивец. Но самым неприятным было то, что, несмотря на все старания, я ни на секунду не мог выкинуть Сьюзен из головы. Что бы я ни делал, чем бы ни занимался, на втором плане непрерывным потоком текли мысли о жене. Я вспоминал историю нашего знакомства, мелкие, ничего не значившие эпизоды. Стоило закрыть глаза, как передо мной начинало мелькать бесконечное слайд-шоу. Вот Сьюзен сидит в кресле и, теребя волосы, читает книгу. Вот она играет с Дженнет, обе сдержанно по-английски смеются. А вот моя жена выходит из душа. Стекая по маленькой груди и плоскому животу, капли воды оставляют на ее коже длинные извилистые траектории. Однако вернуть Сьюзен можно было, лишь избавившись от Марии, а предать беспомощную фею я, конечно же, не мог. Глава 14. Сны, которые выбирают нас. В ту ночь мы с Мари никак не могли уснуть. Фея все время вертелась, да и мне любая поза казалась неудобной. Я почувствовал приближение дремы лишь около часа. Перевернулся на живот и попытался расслабиться. Перед тем, как провалиться в мягкую пучину сна, я почувствовал, Мари прижимается к моей руке. И приснилось мне, что я стою на опушке леса. Сквозь сетку ветвей просвечивают звезды и луна. Воздух теплый, намного теплее, чем бывает в мае, но я почему-то не удивляюсь. А потом меж стволов я вижу девичий силуэт. Это Мари. Едва касаясь травинок босыми ногами, она приближается ко мне и берет за руку.
1: «Пойдем»,
2: — выдыхает она мне в ухо. Я чувствую тепло ее слов. Мы углубляемся в лес. Кроны деревьев смыкаются над нами, становится темно, но Мари поднимает руку, и на кончиках ее пальцев возникает пламя, как огни святого Эльма на реях летучего голландца. Мы приближаемся к ручью и переходим его по бревну. Вернее, я иду по бревну, а фея, держась за мою руку, летит рядом. Затем лес начинает редеть. Мы выходим на поляну. Я вижу силуэты людей. Нет, фей. Ибо все они нагие и крылаты. Некоторые стоят небольшими группами и разговаривают. Другие летают или ходят по поляне. Воздух полон негромких разговоров и шума от вибрации крыльев. Держась за руки, мы с Мари пересекаем поляну. Феи замолкают и расступаются, потом провожают нас глазами. Я чувствую их взгляды сквозь рубашку, кожи и спины. Мы приближаемся к противоположному концу поляны. Я вижу толстое дерево, могучий дуб.
1: «Не отпускай мою руку», —
2: шепчет Мария и плавно взмывает, увлекая меня за собой. Странно. Ни ей, ни мне не тяжело, будто я плаваю в воздухе в состоянии безразличного равновесия. Мы медленно поднимаемся. Выше. Выше. Вокруг становится просторнее. Больше воздуха и ветра, меньше веток. Мы у самой крыши леса. В стволе дуба открывается дупло. Мы вплываем внутрь и оказываемся в небольшой комнате. Пол устлан одеялами, вдоль обтянутых шелком стен лежат подушки. Низкий потолок расписан странными узорами, переплетениями волнистых полос. На стене овальное зеркало в массивной золотой раме. Мари делает плавный жест, и туманная дымка затягивает вход в комнату. Густеет, становится плотнее, превращается в зеркало, точную копию зеркала напротив. Мари хлопает в ладоши. Огни святого Эльма брызгами слетают с кончиков ее пальцев и летят в стороны к висящим на стенах канделябрам. Вспыхивают свечи. Повернутые лицом друг к другу зеркала умножают их лицо, заполняя комнату трепещущим, как облако мотыльков, желтым светом.
1: «Иди ко мне», —
2: зовет фея, Но я остаюсь на месте. Она подходит сама и обнимает меня. Целует в губы. Я возвращаю объятия и поцелуй. На губах остается горький привкус неиспользованных возможностей. Фея опускается на пол и тянет меня за собой, но я знаю, что нам никогда не быть вместе. Сердце мое разрывается от жалости. Зачем я тебе? Ведь утром, когда мы проснемся, все вернется на круги своя. В воздухе зарождается низкий вибрирующий звук, будто кто-то коснулся самой толстой струны, самой большой в мире арфы.
1: «Не вернется», — шепчет Мари. «Если человек соблазнен пришедшей в его сновидение феей, он становится одним из нас».
2: Она ласково улыбается и целует мою руку.
1: «Феи бесплодны. Они не могут иметь детей. Это единственный наш способ размножения».
2: Вибрирующий звук становится громче, резонируя у меня в груди, горле, висках.
1: «В чем дело?» —
2: тревожно шепчет Мари, глядя снизу вверх.
1: «Ведь ты выбрал меня. Решил остаться со мной».
2: «Я не могу быть с тобой», — хрипло отвечаю я. Свечи вспыхивают ярче, высекая из зрачков феи длинные голубые искры. Низкий вибрирующий звук достигает невыносимой громкости, и я понимаю, что он звучит внутри меня.
1: «Из-за нее?»
2: — спрашивает Мари. Прежде чем ответить, я мгновение закрываю глаза. А когда открываю, комнаты с зеркалами и свечами уже нет. Я лежу у себя в спальне, на кровати. В окно светит полная луна. У моего лица, подобрав ноги, сидит Мари. Глаза феи открыты, и я опять удивляюсь глубине их голубизны.
4: «Из-за нее», — хрипло выдыхаю я.

Глава 15. Расставание. Мы проговорили до 5 утра, а потом... Потом Мари улетела. Я не хотел отпускать ее, однако фея была непреклонна. Она объяснила, что без труда найдет, где жить, ибо колонии фей как бы растворены меж людских поселений. Теория сия явно противоречила предыдущей, однако ловить Мари на слове я не стал. А когда рассвело, фея на мгновение прижалась к моей щеке и вылетела в форточку. Я успел разглядеть, как она мелькнула на фоне прозрачной утренней луны и затерялась в водянисто-голубом небе. На следующий день я вернулся к Сьюзен. Жена встретила меня настороженно, и мне поначалу пришлось спать в кабинете. Но однажды, недели через 3 после воссоединения, она сама пришла ко мне ночью и с плачем влезла под одеяло. Если честно, то я немного струхнул. В столь растрепанных чувствах я видел ее впервые. После этого жизнь вернулась в привычную колею. У нас в доме царят мир и согласие, и о Мари никто вслух не вспоминает. И лишь иногда, всегда в полнолуние, мне снятся странные сны. Будто я иду по ночному лесу, а у меня над головой, но ниже верхушек деревьев, летит неясная тень. Я почти не различаю ее, но знаю, что это Мари. А бывает и по-другому. Будто я выхожу на поляну, а фея исчезает меж деревьев на другой стороне. Мари никогда не подходит ко мне, а мне никогда не удается ее догнать. Господи! Коль скоро ты заставляешь нас делать выбор, то почему не избавляешь потом от сомнений в его правильности? Это был рассказ Евгения Бенилова «Лгунья».

0: Андрей Егоров. Попал. С этой девушкой мы познакомились в баре. Весьма обыденно, не так ли? Но дальше все развивалось настолько стремительно, что я и опомниться не успел.
1: «Выпьем?» —
0: спросила она. «Что вы, нет, спасибо», — возразил я. «Сегодня пас. Мне еще работать вечером. Я, пожалуй, допью этот кофе и...» После пятой рюмки абсента, запиваемого пивом, меня порядком развезло.
1: «Далеко живешь?» — поинтересовалась она.
2: «Тут недалеко, если на автобусе. Несколько остановок. Высокая такая башня возле сквера».
1: «По глазам вижу, ты хочешь пригласить меня к себе».
2: «Извини, мы к тому времени уже перешли на «ты», но мне сегодня вечером работать, так что я допью этот абсент и...»
0: В прихожей я помог ей снять пальто, пригласил...
2: «Проходи, там небольшой бардак, не обращай внимания».
1: «Я и не обращаю».
0: Она уже включила свет и озиралась с хозяйским видом.
1: «А у тебя гламурненько».
0: «Не сказал бы». Я подошел и встал в дверях.
1: «Совмещенные спальня и рабочий кабинет», — проговорила она, как будто о чем-то раздумывая.
2: «Есть такое дело», — согласился я. «Но иногда я пишу на кухне. Там, кстати, можно курить».
1: «Ты, наверное, привел меня к тому, что хочешь соблазнить?»
0: Она обернулась и резко прильнула ко мне. Движение напомнило мне бросок кошки, ловящей мышь. Растерялся я.
2: «Честно говоря, я ничего не планировал. Нет, точно не планировал. И потом, мне сегодня работать».
0: В постели с ней было хорошо. Уютно и тепло. Предварительные ласки почти довели меня до экстаза, но она умела вовремя остановиться. В делах любовных она оказалась куда искушеннее меня. В определенный момент я почувствовал, что пришла пора ей сообщить.
2: «Ты знаешь, я ничего не планировал. В общем, так получилось, но презервативов у меня нет. Может, ты случайно захвати...»
0: Договорить она мне не дала.
1: «Презерватив не нужен».
2: «То есть как?»
1: «Не нужен и все. Я хочу заняться с тобой сексом без презерватива».
2: «А как же последствия?»
0: О женском коварстве я знал не понаслышке.
2: «Нет, это решительно невозможно».
0: Она так сильно впивалась ногтями в мою спину и кричала так громко, что я начал опасаться визита соседей. Когда все кончилось, мы лежали, обессилев, на мокрых от любви простынях и молчали. Она встала, потянулась к столу, где оставила свою сумочку, сунула в губы сигарету.
2: «Курить можно на кухне», — напомнил я.
0: Она чиркнула зажигалкой и раскинулась рядом, поражая меня совершенством тела. Ее полная грудь с четко очерченными возбужденными сосками, глубокий изгиб бедра, пупок на гладком животе, а под ним темнеет дорожка аккуратно подстриженных волос.
1: «Тебе было хорошо?»
0: — спросила она, выдыхая дым. «Бесподобно», — ответил я. «Но мне, знаешь ли, надо работать. Завтра сдавать эту чертову рукопись. Еще столько всего недоделано, а я всегда работаю обстоятельно, медленно. В общем, наверное, мне надо...»
1: «Повторим?»
0: — перебила она.
2: «Я ж тебе говорю, работа, только работа! Дело для меня всегда важнее удовольствий!»
0: Второй раз был много лучше первого. Я вконец обессилел. Она меня буквально вымотала, у меня не оставалось сил уже ни на что. Я лежал и блаженно смотрел на нее. Такое лицо, наверное, бывает только у абсолютных идиотов. Только идиотов держат в специальных заведениях, а я гуляю на свободе, еще занимаюсь сексом со столь восхитительным, хоть и властным созданием.
1: «У тебя дети есть?» — поинтересовалась она.
2: «Нет, я же еще молодой, не успел пока. Сначала надо обустроиться в жизни».
1: «Будут», —
2: сообщила она.
1: «Дети нужны, чтобы менять Вселенную».
2: «Как?» — опешил я.
1: «Гемограф показал, что наши с тобой дети смогут управлять Вселенной».
2: В ее голосе звучала холодная уверенность. Никаких лишних эмоций. «Как ты сказала? Гемограф?»
1: «Тебе не понять», — отмахнулась она. «Как у вас говорят, не твоего ума дело. Ты живешь в отсталом времени и пространстве, так что наши дети станут управителями Вселенной, а я буду управлять ими».
2: Она хохотнула, отчего лицо ее стало выглядеть еще более хищным. «А я?» Мое место в управлении Вселенной виделось мне крайне смутно.
1: «А ты, — сказала она, — надевай тапочки и марш на кухню, милый. Мы еще не завтракали. Муж властительницы Вселенной должен хорошо готовить».
2: «Но я не умею», — возразил я. «Единственное, что я могу хорошо приготовить, — это быстрорастворимый суп. И тот выходит таким гадким, что есть его совсем нельзя. А кроме супа я ничего не могу. Могу предложить кофе». Через полчаса на плите шкварчал омлет с беконом, а на столе, аккуратно разложенные по тарелочке, лежали 6 бутербродов с колбасой, сыром и помидорами. «Муж управительницы Вселенной», — ворчал я. «Придумала тоже. Раскомандовался. Я, между прочим, даже не знаю, кто она и откуда. Муж! Ха-ха, разбежалась! Да ни за что!» Нашу свадьбу праздновали на два мира. С моей стороны присутствовали мои добрейшие родственники и милейшие друзья, с ее невыносимой родня и надменные приятели. Я настаивал, что свадьбу надо провести на земле, но она каким-то образом меня переубедила, сам не пойму как, и всем пришлось тащиться аж в созвездие Стрельца, откуда родом моя своенравная невеста. Зато зажили мы на земле. Я, честно говоря, хотел, чтобы нашего первенца звали Васей в честь отца, но она твердо решила дать ему имя Вольдемар. Первым делом она вместе с Вольдемаром собиралась что-то там сотворить с черными дырами поблизости от Солнечной системы. Меня, признаться, ее замыслы по переустройству Вселенной немного пугали, но я старался не вмешиваться. Не моего ума дело. Я же представитель отсталого времени и пространства, что с меня возьмешь? Хорошо, что позже, когда моя первая жена совсем углубилась в работу по смещению орбит и покорению космических далей, в том же баре, куда я стал захаживать частенько, я встретил Риту с Альфа-Центавра. Рита во всем со мной соглашается и говорит, будто согласно гемографу, я ее идеальная пара, а наши дети смогут управлять управителями Вселенной.

Рассказ Ванданы Сингх, американской писательницы индийского происхождения, «Дели». Этим вечером он особенно явственно ощущает присутствие города. Его древние камни, кирпичные дома с плоскими крышами. Сырое белье полощется на веревках, подобно ярким разноцветным флажкам. Улицы с растущими по обочинам деревьями НИИМ забиты транспортом так, что нечем дышать. Вот по мосту, под которым он собрался было заночевать, тащится автобус. Здесь пахнет жасмином и застарелой мочой, а еще сюда доносится знакомый пыльный запах с крикетного поля, что по ту сторону дороги. Здесь же какой-то тип закуривает биди. Худощавое лицо наполовину скрыто в тени, и ему вдруг мерещится, что он видит самого себя, только возрастом постарше. Он подходит к этому мужчине на вид такому же бродяге. «Меня зовут Асим», — говорит он. Незнакомец, насквозь пропахший табаком, пристально смотрит на него, отхаркивается и сплевывает. «Я чайне». Асим спешит отпрянуть. Нет, этот человек совсем не похож на Асима. Во всяком случае, никогда в своей жизни Асим не будет курить биди. Он покидает тихий закуток под мостом, оказавшийся сомнительным прибежищем, и придет дальше, мимо мусорных куч и тусклых уличных фонарей, туда, где яркими неоновыми огнями светятся центральные улицы. Ему легче ориентироваться в новой части города. Здесь краски чище, огни слепят сильнее, а потому, скорее всего, никаких видений не будет. И лишь однажды на улице Шах-Джахан он увидел, как мимо прошел молочник, ведя за собой горбатую белую корову со звенящим колокольчиком на шее. Под сенью величавых вековых деревьев, почти заслонявших уличные фонари, молочник остановился поговорить со своей коровой и постепенно растворился в сгустившихся сумерках. Раньше он думал, что все те видения, что являлись его взору, — души умерших, но теперь, повзрослев, он знает, что это не так. Теперь у него есть теория о том, что неожиданно появляющиеся образы — это проделки времени, путаница, возникающая в результате того, что одна часть временного потока сталкивается с другой, когда обе части на мгновение пересекаются. После нескольких лет сомнений и мучительной борьбы он, наконец, пришел к выводу, что вовсе не безумен, просто мозг его устроен иначе, чем у других людей, и это позволяет ему распознавать подобные временные совпадения. И он не единственный, кому дана такая способность. Ведь некоторые из привидевшихся ему людей тоже замечают его и в ужасе отступают назад. Забавно и в то же время жутковато думать о том, что для тех, кто давно умер или еще не появился на свет, он и сам является призраком. В старых частях города видения встречаются гораздо чаще, чем где бы то ни было, и он не знает точно почему. Конечно, много событий произошло в Дели, кто бы сомневался. История города уходит корнями в глубокую древность, когда братья Пандава, герои эпической поэмы Махабхарата, где-то около 3000 лет назад основали сказочную столицу Индрапрастха. Уже к началу средних веков, насколько он помнит из потрепанного учебника истории, на этом месте возникли и исчезли 7 городов Дели, а 8-й город был построен британцами во время их правления. 9-й по счету Дели, существующий в наши дни, самый многонаселенный. И только для Асима все те прежние древние города Дели по-прежнему живы. Хоть они и промелькнули, словно таинственные острова за бортом плывущего корабля, а все равно никуда не делись. Как бы ему хотелось поговорить с кем-нибудь о видениях, посещающих его, но чтобы к нему отнеслись серьезно и помогли понять, какова природа такого странного расстройства и сколько все это будет продолжаться. Но по иронии судьбы, так уж получается, что единственный благожелательный человек из всех, кого он встретил за все время и который знает по себе, каково это — видеть призраков, живет примерно в 1100 году новой эры, во времена Притхвираджа Чаухана, последнего индусского правителя Дели. Как-то раз Асим прогуливался вдоль белой колоннады одного из зданий в районе Connaught Place, когда увидел ее, старую женщину в длинной юбке и огромной шали. Она степенной походкой пересекала автомобильную стоянку. Тело ее словно летело над дорогой, ноги опускались на невидимую поверхность, не касаясь земли. Она подошла очень